0: две дамы молодые беседовали там, как нужно пороть и чем. То есть они на полном серьезе обсуждали, как нужно бить детей. Но то, что их бить нужно с определенного возраста, это вот как бы у них абсолютно не вызывало вопросов. А у них вопрос был в том, чем и как, вот методология, то есть наличие вот вообще применение этих вот мер самих у них не вызывало вопросов, а вот сами методы просто вызывали.
1: Ну, это крайность, конечно, до этого не стоит обществу доходить в целом.
0: Нет, так это же домостроевская, сильвестровая идея, это нормально вполне, то есть пороть надо.
1: Вы зря так думаете, домостроевская идея, она достаточно широкая и совершенно не обязательно включать в нее как необходимый
0: там пункт. Там равноценный абсолютно вот этот вот пункт стоит, что, в общем-то, дети не воспринимаются вообще как равнозначные люди. Ну, как-то это, в общем-то, никогда не воспринималось, конечно, чадо оно само по себе. Но, по крайней мере, к нему в других вот идеологиях не относились с унижением там как-то. Может быть, относятся более, как бы сказать, более спокойно или в определенном контексте, но так, чтобы его унижать, такого не было.
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, затрудняюсь сейчас вот вспомнить какое-либо общество в том или ином государстве, где ребенок воспринимается как равнозначный член общества. В той же самой вот Японии, та, которая гордится своим отношением к детям, тем не менее, естественно, там...
0: Это проблема не общества, это проблема семьи. Если он в семье будет чувствовать себя равнозначным, он прекрасно осознает свои размеры и свое развитие. Он понимает свой возраст, то есть это ему и не надо объяснять. А если взрослый, например, начинает его бить и унижать, он таким образом сам не понимает своего возраста и своего размера. То есть
1: ну
0: он...
1: хорошо, а каким образом вы представляете себе воспитание вообще? Вы, в принципе, разделяете ту точку зрения, что, в общем-то, детей иногда нужно воспитывать? Я не имею в виду физическое воздействие.
0: Нет, не считаю.
1: Просто воспитание как факт.
0: Не считаю, что вообще термин воспитание появился только когда появились упущения какие-то. Вот, например, человек следит за тем, как ребенок развивается и видит, что что-то не то происходит, вот тогда вступают в силу такие определения, как воспитание. То есть тогда уже начинают применять какие-то меры, которые называются воспитательными. То есть там существуют мягкие, лояльные, существуют там более грубые там какие-то. Но на самом деле процесс воспитания — это существование в каких-то в нормальных условиях, без каких-то особых задач. То есть,
1: вот, а почему вы, например, рассматриваете воспитание как помощь ребенку для существования в агрессивном обществе? Ведь в обществе никто жалеть его не будет.
0: Ну, потому что это... Помощь — это нормальное явление, то есть в нормальной жизни она существует не как отдельный предмет, а как элемент обычной жизни. То есть если у тебя находится на поруках человек, который не может сам за себя постоять, ты же не должен специальную программу развивать для того, как там его защищать. Это просто само по себе подразумевает, что он находится на твоем попечении.
1: Нет, ну если он находится на моем попечении, это значит то, что я должен везде за ним ходить и смотреть, как бы, не дай бог, кто-нибудь его не ткнул.
0: Это неправильно. Это значит, у тебя проблема в том, что его действительно кто-то ткнет из-за того, что ты не будешь ходить за ним и смотреть. Потому что он существовать должен совершенно нормально, без проблем. Если начинают накапливаться проблемы, они скапливаются постепенно в одну большую, которую в конце концов пытаются привинтить к какому-нибудь единому там понятию, которое называют воспитание. Вот воспитание очень хорошо там подошло вот к этим вот к этому как его назвать, не знаю, Макаренко и вот этой вот шайки там преступников, которые вот там вот это действительно можно назвать воспитанием. А все вот то, что до этого момента происходило, люди жили своей нормальной жизнью. Там просто они развивались уже, идя по своему пути, так скажем. А вот как попытка сломать их путь, она как раз и называется воспитанием. То есть, например, люди более-менее духовно как-то образованные, так скажем, монахи или религиозные деятели, у них такого, в общем-то, понятия нет. У них есть понятие учения, там, например. Это более близкое. Все равно происходит какое-то назидание, там, например. Но как понятие, как воспитание, это, в общем-то, есть понятие обучения, там, вот это более как-то нормально. То есть это уже степень воздействия. Ну, наверное, интересно будет узнать точку зрения наших слушателей на этот вопрос.
1: Как да, если полагаете. Есть звоночки, давайте послушаем, интересно.
0: Да, есть, да, звоночки. Да, мы вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: У меня вот такой вопрос. Есть такая у нас передача «Вы очевидец».
1: Если можно, чуть громче, пожалуйста.
2: У нас есть передача «Вы очевидец».
1: Да-да.
2: На ТВШ. И вот я туда послал, кстати, о воспитании. И вот я никак не пойму. Я послал, значит, туда материал. И мне его прислали из Татарии, мой друг. Шаймиев ковыряется в носу и утирает об штаны все время это палец. И вот почему-то там, значит, заведующий секции Худобердыев этот материал в эфир не пропускает. И я хочу Адольфовича...

0: Ну, я думаю, например, это является делом, в общем-то, его личным. Ну, конечно, это и государственный этикет тоже какой-то. Должен человек понимать, что раз он имеет дело с... вернее, отношения с окружающими в определенном контексте там поведения, то он должен соблюдать их порядок этого общения. Ну, можно сказать, что у нашего президента тоже есть кое-какие своеобразные там какие-то обороты в поведении и у того, и у другого, и у третьего. Но здесь, конечно, случай...
1: Нет, вы знаете, дело все в том, что у канала все-таки у него есть свой имидж, от этого никуда не деться. Вот, и поэтому, нет, ваш материал, очевидно, достаточно интересен, но все-таки, очевидно, руководителям канала хотелось бы, чтобы вот этот индивид, о котором вы только что нам сообщили, чтобы он имел какой-нибудь более-менее высокий социальный статус, чтобы его знало какое-то количество людей. Вот тогда это действительно остро будет звучать и смотреться.
2: А куда же еще острее, когда этот президент и вдруг такого, понимаете, вот когда я принес материал, вот почему-то это ковыряние в носу, вот, и да, я на этом, конечно, не зацикливаюсь, мне просто есть такие связи, это как раз вот люди, работающие на телевидении, и когда я на НТВ, ребята засняли, не я, ребята засняли, как есть такой у нас еще Шендерович, может быть, вы слышали?
1: Да, конечно.
2: Он ковыряется у нас, он все время под стол, вот, и они его ругали, говорят, уж перестаньте нам столы гадить, мы после тебя все время там протираем, у него такая привычка. Ну да бог с ним, с ковырянием в носу. Ага. Я там работаю, вот почему я в такой поздний час, я работаю в пиццерии в данный момент, сейчас вот у нас скоро откроется. Почему татары, когда приходят, покупают пиццу, я вот обратил на это внимание, всегда ее почему-то нюхают, а потом едят. Спасибо, слушаю по приемнику, кладу трубочку.
0: Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что вам просто, вам повезло то, что вы за этим делом застали именно вот, вот татар. Я могу сказать, что я, например, вот в своем жизненном опыте видел массу представителей других этнических групп, которые делали так же. Просто, возможно, попалась вам на глаза какая-то группа людей, которая была неоднократно обманута вакуумной упаковкой, где была проставлена дата употребления, например, не позже, чем через 2 года. Вот. У нас, как и во многих странах жизни, этот вопрос частенько нарушается. Вот. И просто очень частыми являются случаи острых кишечных отравлений. Поэтому я бы даже сказал, что это, наверное, единственный способ вот защиты этих людей от вот этого пищевого беспредела, которым могут заниматься производители какой-то продукции.
0: Я могу еще дополнить тем, что человек в своих антропологических корнях имел некоторые особенности поведения, как поскольку пищевое поведение является неотъемлемой частью вообще жизни, то некоторые особенности, как то, например, многие ошибочно полагают, что древний человек питался там мамонтами, бегемотами и прочими живностью, которую он там ловко умертвлял, там как-то собираясь в стаи, используя какие-то особые орудия. На самом деле человек древний питался, скорее всего, падалью, и причем его жизненный, в общем-то, цикл был коротким, где-то порядка 30-40 лет, но он от отравления редко умирал, поскольку вот все-таки адаптирован был его меню, вот было весьма разнообразным, и отравить его невозможно было.
1: Ну, а
0: сейчас
1: как вы думаете,
0: же, например, потом, например, когда он вот такие существуют поведенческие реакции, которые можно разделить так, грубо говоря, на условные и безусловные. То есть есть некоторые реакции, которые связаны с нашей физиологией, есть с гормонами, есть с рефлексами. То есть, например, человек зевающий, у остальных вызывает зевоту. Там, часть пищевого поведения тоже вызывает определенную реакцию. Это, в общем-то, психология поведения. Это все проинтерпретировано в учебниках. Вот. Человек, нюхающий пищу, это, в общем, частично он может относиться к условному и безусловному рефлексу. Безусловный рефлекс, возможно, связан с каким-то генетическими корнями, когда люди употребляли еду, которая уже, например, сильно пахла там, например, уже, то есть, например, еда, которой кормились конкретно падалью, и они просто получали удовольствие от этой еды, то есть обычная, так скажем, вот еда, которая должна иметь какой-то там, например, уже запах там тления, там, она у них там вызывала нормальную пищевую реакцию. Вот. И другой, так скажем, условный рефлекс, который мог выработаться с помощью тоже, опять же, каких-нибудь научений. То есть, например, если человек там как-то, ну, несколько раз обманывали там, или в детстве особенно там, например, вот у меня друг есть, который тоже еду всегда нюхает перед тем, как есть, но его это связано с тем, что он, например, там не любил какой-то компонент в еде, который ему периодически подсовывали, и таким образом он проверял и усвоил это.
1: Вы знаете, это еще, я так думаю, может идти опять же из глубины веков. Все-таки обоняние является достаточно таким вспомогательным ощущением. Все-таки у человека основную роль занимает это зрение. На второе место можно там отодвинуть слух, осязание. Вот. А что касается обоняния, вот опять же, запросто могла быть такая ситуация, когда первобытный человек, еще практически не научившись ходить по земле, лазил, например, по тропическим деревьям, будучи накануне ослепленным, например, в схватке, я не знаю, там, с пчелами, когда лез в дупло за медом, или же с соплеменниками в борьбе там за самку. Вот, и единственным органом, ну, я имею в виду, кроме вкусовых рецепторов, у него вот оставалось обоняние, чтобы отличить, допустим, апельсин от волчьей ягоды, он просто включал вот этот орган.
0: А где же остальные 5 чувств? То есть он лишил всех чувств, кроме обоняния?
1: Нет, почему же? Он
0: тактильный, он апельсин, по-моему, на ощупь можно тоже различить.
1: Ну, может быть, это не совсем удачный пример, я просто не силен в тропических плодах.
0: Самый удачный пример — это

0: физики запаха. То есть в данном случае просто вот как бы включается какое-то биоэнергетическое какое-то воздействие запаха. А самое простое влияние запаха на, так скажем, на пищевые рецепторы связано, как правило, с едой, которая сильно пахнет. То есть, например, у меня кошка тоже одно время после какого-то периода стала есть рыбу, которая некоторое время лежит. Вообще непонятно, почему кошки едят рыбу и где они с ней контачат в природе. Но поскольку кошки домашние существа, и они едят рыбу, то вот особенность такая была, что ей необходимо было какое-то время, чтобы она начала уже эту рыбу вонять. Вот тогда она, например, ее ела. Так что это частично может связано быть с какими-то сигналами, связанными с какими-то диетическими пристрастиями.
1: Ну, кошки, кстати, это не такой уж удачный пример. Я думаю, кошку не стоит рассматривать как существо, плотно взаимосвязанное с природой. Потому как, да, кстати, и собаку тоже. Потому как и собаки, и кошки частенько употребляют в пищу такие продукты, которых в природе до появления такой вот организованной человеческой деятельности просто не существовало. Они употребляют выпечку, например, на ура. Вот, они могут есть какие-то фрукты.
0: Нет, ну мы говорим о запахах, а не о качестве еды.
1: Нет, вы просто удивились тому, что кошка ест лежалую рыбу. Вот я и хочу сказать,
0: нет,
1: что это...
0: Нет, пристрастия изменились. То есть сначала она ела любую рыбу, а потом она стала есть рыбу только ту, которая начинала там...
1: Но ведь вот. она ведь стала старше наверняка, ваша кошка, это ведь у нее наверняка появилась
0: возраст. Да, и возможно, и она упала, и там что-то сдвинулось. Но одним словом, факт не в том, что, ну, то есть вот пристрастие изменилось именно в качестве аргумента для принятия еды там или сигнала являлось как раз состояние вот запаха. То есть она уже там воспринимала эту еду, хотя там, например, равноценного запаха там, скажем так, много в мире. Или по силе по своей, или еще почему-то. Ну вот, видимо, по отношению к этому продукту у нее была такая оценка, что вот если он будет пахнуть таким образом, то вот его надо есть. Вот те граждане, наверное, в пиццерии, они, в общем-то, относились к той категории, что они визуально представляли себе определенный продукт, но не получали подтверждения тому. То есть прежде чем получить вкусовое подтверждение того, что ты ешь именно этот продукт, и это, чтобы, например, если это не связано с риском, потому что некоторые вещи кажутся на вид съедобны. Человек, в принципе, хотя существо импульсивное там вот в плане принятия таких вот пищевых решений, все-таки оно каким-то обладает там инстинктами самосохранения, и поэтому оно периодически тестирует те вещи, которые его окружают, на предмет там съесть, не съесть. То есть вот все-таки он не хватает так вот, как собак на лету, а как кошка скорее. То есть сначала это дело разомнет, посмотрит.
1: Кстати, собака на лету хватает только из рук хозяина, если это, конечно, не плохо воспитанная, заласканная людьми.
0: При наличии инстинкта самосохранения ни у кого не будет хватать. Ни у хозяина, и ни у кого бы то ни было. То есть вот если есть инстинкт самосохранения, на лету ты не будешь хватать, потому что это просто несъедобный предмет.
1: Нет, ну вот вы видели когда-нибудь собаку, ту, которую вывели?
0: Ну я так понимаю, что собака хватает, потому что она по запаху чует уже, что это приблизительно съедобные вещь, ну и так далее. Но в этом случае речь идет о человеке, о тех татарах, которые в пиццерии там нюхали пиццу. И я попытался объяснить в доходчивой форме, почему это связано с подтверждением визуальной информации. То есть если человек имеет визуальную информацию о каком-то продукте, ему еще необходимо подтверждение в качестве там еще одного информационного источника, чтобы не попасть как-то в смертельно опасную ситуацию, потому что многие продукты визуально похожи.

0: там в природе это используется там для агрессивного воздействия.
1: Совершенно верно. Вот мы сейчас, кстати, с вами пришли к классической точке зрения на этот вопрос. И вот, кстати, могу себя же привести в пример. Я, например, в детстве всегда нюхал чай сладкий Лион, хотя видел, что мама ложечкой соскребала мне там из баночки, из какой-то какое-то белое сыпучее вещество. Кстати, это могла быть и соль, издалека было плохо видно, а понюхав, я понимал, что чай сладкий. Так что, в общем-то, вы правы, конечно.
0: Да.
1: Может быть, звоночки есть?
0: Безусловно, есть. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Уважаемый, у меня вопрос к Костю. Значит, как вы относитесь к тому, что, значит, у вас сейчас там в Татарии вводится так называемая религиозная полиция? В ее функции, в частности, входит, по-моему, там что-то, замер бороды, такие вот дела, потом знание стихов, там из Корана, ну... Такой вопрос.
1: Угу, ну, понятно.
0: Спасибо. Гражданин перепутал немножко. Это в Таджикистане вводится.
1: Да, это во-первых, в Таджикистане. А во-вторых, эта полиция, она как бы инспектирует только лиц, облеченных властью, или лиц, готовящихся к обличению власти.
0: Нет, вот сейчас, например, хорошо. Да, вообще-то это проблема, знаешь, вот прокрустовых таких подходов, оно всегда как-то настораживает. То есть попытка там померить всех или там уравнять там по шинелке, там, или по цвету, или по чему-то еще, это всегда как-то интересно. Ну, тревожно, вернее, с одной стороны. А с другой стороны, интересно, конечно. Ну, интересно, когда ты с этим не связан.
1: Да, но опять же, все-таки в свое время вот Петр I на Руси стриг бороды боярам, что совершенно недопустимо к знати. Возможно, каким-то образом в противовес этому возникают такие мысли.
0: Да, Петр I вообще много чего тут наделал такого, что мало не покажется. Ну что, еще один звоночек?
1: Давайте еще один.
0: Алло, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
4: А вы знаете, вот в Израиле, значит, в домах реабилитации матери и ребенка, там требуется держать и мать, и ребенка, значит, там 17, то есть обрезание приходится делать прямо там. Соответственно, туда, значит, приглашают людей. Значит, это церковь, но их там заставляют руки мыть, там, соответственно, анестезию делают и так далее. Вот у вас тоже существует аналогичный обряд. Вы ведь акушер. Вот.
1: Да.
4: С другой стороны, существует в исламе, значит, такой обряд относительно женщин, который делается не в младенческом возрасте, а, значит, где-то в младшем дошколе.
1: Извините, а...
4: Значит, анестезию делаете, или, может, это не вы делаете, а, значит, там, детские врачи-педиатры, вот, или, может быть, лица духовные, но в таком случае, нет ли какого-то, значит, речи, вроде бы врач, там, клятва Гиппократа, а там, значит, кого-то режут, невозможно, грязным ножом, там, заражение крови.
0: Спасибо за вопрос.
4: Возникает такой вопрос, значит, вот, насколько действительно следует оберегать, значит, мужу, женщину, от ее внутреннего, если как бы возможно.
1: Вы знаете, вас очень плохо слышно. Если можно, еще разочек ваш. Еще разочек, что вы сказали в конце? Будьте любезны, повторите.
4: Начиная с какого места?
1: Ну вот начиная с того места, гуманно или нет.
4: Вы вроде врач, давали клятву Гиппократа,
1: да.
4: Кого-то, может быть, там без анестезии режут. Кстати, вот вы не думали, что так можно решить проблему маньяков? Маньяк – это тот, значит, кому инстинктивно свойственно стремление там резать женское тело. Соответственно, вот таких людей можно для исполнения такого обряда нанять, поскольку медицинского персонала может просто не хватить.
1: Нет.
4: Таким образом уже, в общем-то, таких аналогов Чикатило может и не получиться. Вот такое решение.
1: Нет, ну, хорошо, я просто не пойму, вы говорите о чем, имея в виду женщин? Что касается мужчин, обрезание – это совершенно необходимый мусульманский обряд. А что касается женщин, что вы имеете в виду, что резать женщинам?
4: Я точно не знаю, я точно не знаю, как это называется.
1: Mm-hmm.
4: Вот, как бы...
5: Ну, возможно, вы имеете в виду обычное кесарево сечение, нет, как родовспоможение. Нет,
4: нет,
5: да?
4: Нет.
5: Что ж тогда?
4: Это как бы удаление определенной части вот аналогичных же как бы частях.
5: Ага.
4: Вот. Для как бы снижения того, что называют, то, что вы назвали там излишней эмоциональностью и в таком роде.
5: А, ну ясно, я вас понял, да.
0: Спасибо.
5: Ну что ж, я могу сказать спасибо за вопрос.
1: Ну, что касается анестезиологии, как вы сказали. Ну, анестезиологией занимаются анестезиологи. Я всего лишь акушер, мое дело грамотно расположить руки и вовремя надавить на живот. Вот. А анестезиология — это очень специфическая часть, и занимаются анестезиологи, те, которые анализируют восприимчивость данной роженицы и младенца, обрезаемого к тем или иным эфирного ряда, ну, например, к фторотану, к тому же, вот известный такой анестетик есть. Вот. А что касается последнего того, что вы сказали, это происходит только по распоряжению или, так скажем, по просьбе отца родившейся девочки, не более. То есть, если какие-то исторические примеры в генеалогическом дереве он наблюдал, те, которые могли каким-то образом спровоцировать вот такие же замашки у вновь родившейся девочки, тогда у него, конечно, наверное, есть резон попросить это у хирургов. А если же нет, так, в общем-то, растет себе эта женщина, как в России.
6: Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: И в гостях у нашей сегодняшней программы поэтесса Флора Срулик со своей новой книгой «Стихи и поэмы», из которой мы сегодня, вероятно, услышим, и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
2: Что там? Здравствуйте, Александр. Да. Мы получили по агентурным каналам из Исландии с поезда следующего из Бельгии в Румынию, что к вам приглашен сегодня этот знаменитый подонок Осипьянц. Так вот, он был перехвачен нами. Это очень важная геополитическая двухоловка. И таким образом, сегодня Осипьянца не будет, потому что близка битва конца.
3: Черт, убери его отсюда. Убери, сказал, отсюда руки!
2: Саша.
0: Ну, это один из тех трех. Здравствуйте, Аркадий Леонидович. Это один из тех трех, которых я сегодня привел. В принципе, они все втроем обещали молчать. Обещали. Почему они обещали молчать? Потому что им очень хотелось присутствовать.
2: Потому что сначала я услышал, где шел по коридору, знаете, я помню, были такие фильмы в начале 90-х годов, где показывают, как какой-то человек идет по снегу, ничего не говорит минут 8, и так снег хрустит, знаете?
0: Да, это было модно, потому что нужно было каким-то образом отмывать прайс за пленку. Это ж сейчас везде цифра, снимай сколько хочешь.
2: Вот именно прайс. И когда я подходил к вашей студии, я услышал весь этот гармидер, вот, но я переждал, и вот я снова здесь. Но сначала я услышал, даже пел Дин Мартин, известный друг Синатры и пьяница. Знаете, как кто может произносить слово «пьяница» так вот объемно? Только Давид Григорьевич Шендерович так может его произносить. И я узнал этого Дино. Это же Дино, который предоставлен мне был когда-то Блефофасом.
0: Так вот, все-таки вот эти, которые пришедшие, я просто хотел все-таки немножко пояснить наличие.
2: Мы их отправили во внешние сумерки.
0: Да, но вы, естественно, спрашиваете, зачем я их привел. Дело в том, что, как вы все заметили, они особи одного пола, но при этом разновозрастные. То есть я выбрал приблизительно так, чтобы вот, ну, тот, который был маленький и бледный, да, он прожил ровно вдвое меньше, чем средняя особь, а средняя особь прожила ровно вдвое меньше, нежели вот та особь, которая прибежала и орала. То есть получается, что вот та, которая орала, она прожила, в общем-то, почти на 100% дольше, нежели самая первая бледная особь. И вот вы знаете, как они между собой ладили. Меня это удивило. Но вот в этом кажущемся, так сказать, кажущемся мире гармонии, взаимопонимания и, может быть, даже любви. Вы видели, что они, когда вот их отправили, как они пошли. Они же пошли, обнявшись. Не взявшись за руки, а обнявшись. Вот так идут куда? Вот мы проверяли, знаешь, либо на расстрел идут, либо на вручение, чего бы то ни было, да? А вот так просто гулять не идут, обнявшись. Но, тем не менее, чувствовалось какое-то постоянное напряжение. Я понимаю, или вы это тоже знаете, вот подтвердят все, кто тут находится сейчас, что я не Тургенев. И, в общем-то, проблема отцов и детей меня меньше всего занимает вот в такую прекрасную ночь. Но, глядя на вот этих трех отправленных, какие-то мысли все-таки в моей голове на эту тему ворочаются, что все-таки прав был дедушка. Вот он ко мне, например, подходит, да, открывает, то оно все скрипит, я смазываю более-менее, чтобы было полегче ему. А он мне говорит, слушай, я, говорит, уже вот и не замечаю. Я говорю, ну как, чего не замечаешь? Он говорит, раз, а мне уже вот, например, столько, это уже 50. Я говорю, ну а что ты, какие бы ты хотел в своей жизни вот видеть за эти 50 значительные события? Вот, говорю, у тебя там внук есть, тыр-пыр, 8 дыр, там здоровый. Он говорит, как-то все это пролетело быстро, понимаешь? Это сказал вот который вот старшенький, а который юный, он просто стоит и поет это самое. Дыг-бан-дан, дыг-бан-дан, вот так делает постоянно. А который вообще средний, он, в общем-то, все пытался выяснить, где можно разменять повыгоднее валюту.
2: Я боюсь, что он не валюту хотел разменять, а избавиться от лишнего. Потому что уже давно пошел слух, что программа твоя за внешним антигуманизмом и за всей вот этой вот пропагандой творчества «Супермакс» У нас тоже есть один знакомый, Супермакс. Такой Макс, он сразу приходит, заказывает 400. Вот. Они худеют с помощью бессонницы. Они говорят, сейчас Лаверский нам поставит свой материал, ритмичную лирику, и они слушают. Вот Сала вот звонила, вот
0: сестра
2: двоюродная задержалась допоздна, хай она здесь у тебя переночует.
0: А, Флоркина?
2: Да, да. Угу. Флорочка с Богодухова приехала. Даю настройку. Так вот, они слушают передачу, не спят, и вот у них с бессонницы вот это выходит через поры. Сало, Сало.
0: О. Ну вот мы же пытались каким-то образом, но этот проект не пошел, попытаться собрать статистику влажности в определенные часы над определенными районами города, для чего, в общем-то, летали. Вот многие, например, помнят прошлый год, да, позапрошлый, когда ночью летали, они часто звонят, потом говорят, спать не дают, летают, но мы-то все на Лужка сваливаем, дескать, облетает, смотрит и как бы бдит. Вот, а реально, конечно же, летали вот... хорошо достаточно оснащенные лаборатории, которые изучали влажность над определенными районами Москвы в определенное время суток, когда по телевидению и вообще в средствах массовой информации проходила та или иная информация. И, к примеру, выяснили, что, например, больше всего вот пропотевающих, да, после какой-то, ну, так называемой горячей информации, продублированной в разных средствах массовой информации, вот, например, больше всего эндогенно пропотевают в Братеево, в Капотне и в центральных районах, если эта информация, скажем так, связана с водой. Ну, это может быть, например, грязевой поток в Нигерии, там, то есть все пятое и десятое. Вот. Если информация связана, скажем, с приездом какого-нибудь вот этого певца, Ричарда Мартинса, к примеру, да, то пропотевание происходит, как правило, в округе от кольцевой дороги, вот где-то здесь, и в районе Таганки. Вот на этом, собственно, наши эксперименты и прикрыли. То есть не хватило, попросту говоря, денег. Хотя я вот, ну, считаю, что это весьма, весьма интересно, поскольку испарения от них, они поднимаются, ведь. И потом, исходя из этого, мы можем следить за, так сказать, стойкостью зданий, потому что потом они, понимаешь, приходят и говорят, у нас там потолок просел, у нас строители криво строят. Да не строители это криво строят! Это вы сильно потеете. Вы сильно потеете, у вас проседает. Мы пытались, значит, вот заселяли их, да, а в одну никого не заселяли. Вот в той, в которой в одну никого не заселяли, все ровно было и через 10 лет. А там, где вот которых заселяли и волновали их периодически, там все и криво. Там и трещина. Знаешь, шов какой шов шел? Шов его не заделаешь, шов там никак. Никак, нет. То вот шов такой шел. А там все нормально. Это из-за чего? А они говорят, аура, аура. Нет, это не аура. Все связано именно с тем, вот как вот выше ты и сказал.
2: Вот Сало, он не спит, да, и потеет.
0: Безусловно.
2: И
0: безусловно.
2: Он теряет вес. И даже когда он приходит потом на вечер антигуманной поэзии,
0: да, вот,
2: он хочет им что-нибудь прочесть такое о льдах, о, там, о вот всех этих, так сказать, нибелунгах, там, как вот Нибелунг Давидюк, там из тоже фермер, кстати.
0: Конечно, да.
2: Вот, и,
0: ему... Откуда ты узнал, что я теперь занимаюсь фермерством? Вроде я как держал в секрете информацию, а все уже знают, я сейчас пришел.
2: А мне Сермяга рассказал, потому что он последний раз, когда были поминки, он избил отца, отца похоронили.
0: Сразу, я вот
2: помню. Он остался с матерью, у него брат Виталька Конченый, как он его называет.
0: Ну да, да.
2: И
0: да,
2: у
0: да,
2: него
0: да.
2: есть участок.
0: У меня еще гриб кличка в детстве, помнишь, была?
2: Да, да.
0: Непонятно почему.
2: Дедушкин табачок. Это потому, что он, так сказать, вот это вот сфера, где у него такая полусфера, вот, где переходит лобок в живот, она такая, вот это, так сказать, да.
0: Ну, она... не, так скажем, неопрятно выпучена как-то она вот немножко.
2: Да-да, у него были плавки с рыбкой.
0: Это нельзя назвать, кстати, зеркальной болезнью.
2: И вот когда Сало приходит на вечер радикальной поэзии... Он вместо того, чтобы сказать что-нибудь там о нибелунгах, так сказать, о огненных ценностях, вместо этого у всех вырывается «Люди мира, на минуту встаньте».
0: То есть это, видимо, происходит...
2: Не потому, что он исхудал.
0: Некий перелом, это, знаешь, видимо, в настроении, потому что, когда он приходит, то есть он приходит-то полный, полный запал и все такое, но видя вот вокруг этих сидящих, он думает, что а вдруг они не готовы к приему вот этой вот, ну, скажем так, негативной для них информации. В нем же осталась какая-то генетическая память, которая говорит, не обижай, там, да, то все. И вот на этом моменте он и сдается. Он немножко, как говорится, раскрылся, а потом, когда уже начинает вот все сокрушать, видит, что они не поддаются, начинает, в общем-то, уже как бы проявлять какие-то фрустрационные моменты, становится вообще просто глупо на него смотреть, люди смеются, и Сало, попросту говоря, уходит.
2: Ну, я думаю, что его просто, ну, его, ну, на него влияют извне вот аквацефал, потому что они знакомы, они, ты же знаешь, как они любят друг друга. Ты думаешь, он про тебя ничего не говорит? Ты послушал бы, что он про тебя говорит.
0: Да я, кстати, догадываюсь.
2: А, кстати, аквацефал, между прочим, открыл паштетную, потому что он недавно подрался с женщиной, которую выдает за свою мать. Хотя на самом деле его нашли в кофре от гитары Николая Сличенко на остановке улица гостиница «Советская», театр «Ромен».
0: Да.
2: Вот, это подкидыш. И он недавно подрался газетой. Из-за газеты, и она его он сонного избила и попала вот как-то по почкам, по печени. И у него теперь вырабатывается паштет, он открыл паштетную. И говорит, что это паштет из рябчиков.
0: Ну, в принципе, я не думаю, что он обманывает, потому что, в общем-то, паштет, он и есть паштет. Из чего бы он ни был, он совершенно одинаковых вкусовых качеств.
2: Ну, нам, фермерам, это не облегчает.
0: Не облегчает, не облегчает. Но другое дело, что меня радует, вот открытие. Знаешь, Лютня тоже открыл небольшую закусочную, как он говорит, барловую вот для, так сказать, людей, которые работают здесь рядом. Они, значит, что там делают? Они гнут, в общем-то, из проводов всякие штуки, красят.
2: Сборники.
0: Да, и вставляют туда что ни попадя. А когда заканчивается смена, они выходят, он говорит, так, чтобы... Я, говорит, хочу было так, чтобы было, чтобы они, говорит, так вот сказал. Дословно я перевожу, что, говорит, я хочу, чтобы так вот было, что вот он отвернул, сделал, приладил, вышел, сразу раз, там, горячий у нее чебурек, собственно, и соточка. И чтобы это не било его по карману, попросту говоря. Это говорит будущее за этим, а даже не за казино ни в коем случае. Вот так. И казино прикрыл свое.
2: Потому что ему нечем резать.
0: Нечем. Стало. А я ему тогда говорил. Я говорил, ты заканчивай вот там с улицами, с этими, вот эти вот такие вот эти все рекламные акции с участием своей персоналии. Для этого должны быть специальные люди. А если ты сам выходишь себя рекламировать, это ничем хорошим не заканчивается. А вот что-то у нас Флорочка сегодня молчит. Вот, может быть, вы расскажете.
1: Хотите, Саша, шоколадного масла?
0: Да, конечно. Спасибо.
1: У нас готовят шоколадное масло по-домашнему.
2: Это сестра моя с Бадухов. Поздно ехать.
1: Он посыпает загривок и конусы какао-порошком «Золотой ярлык». А потом я еду в Казантип на 2 недели. И когда я приезжаю обратно, шоколадное масло готово. Прямо с загривка можно намазывать на тосты. Пробуйте, а, урод?
2: Да, Егор давно погас, а ты все слушаешь. Что же, это поэзия так современная звучит?
0: Да нет, я так понял, что это совершенно реальная история, потому что ам-там, а вот лежит, тем не менее, шмот, собственно говоря.
2: Я слышал, что так делают пористый шоколад. Вот натягивают на угри, так сказать, вот шоколадное масло, вот это казантипское, так сказать.
0: Да,
2: а потом
0: да.
2: В спальник и застегиваются, и собирают всех детей на день рождения, там, сабли приезжают, так сказать, вот им там. И утром с них это, так сказать, отклеивается, шоколад его...
0: То он сам отваливается, просто их
2: коржи,
0: просто переворачивают коржи. И так слегка встряхивают, и они отпадают.
2: Коржи, да.
0: Потом только в форму заливай, как
2: конечно. Раньше для этой цели использовались вот костюмеры, реквизиторы там обычно. Вот был такой цыганский театр музыкально-драматический имени Щерса.
0: Да.
2: Вот там как раз Коржов, он сейчас открыл пельменную.
0: А вот ты заметил, насколько все-таки все пытаются как-то в еде быть проще. Также я вот здесь уже подчую, попросту говоря, вот, так сказать, вот, ну, ты сам видишь, перепелки, они исчезли, паштет гусиный исчез.
2: Нет. некого закоптить.
0: Некого. А, то есть остается то, что не доедено. Вот нет, я честно говорю, я говорю так, как есть. То, что не доедено, обтирается, складывается, заливается, называется холодцом и продается. И, кстати, приносит прибыль. И когда ты говоришь честно, это то, что не доедено, берут. Берут не меньше, чем если бы ты сказал, что это типа специально сделано. То есть я это к чему? Что всегда надо быть честным перед собой, перед ними. Вот стоишь, бывало, за прилавком, вот ты вот стоишь за прилавком, какие у тебя чувства? Вот она вошла. Ты стоишь, она вошла. Она вот тебе говорит, а скажите, вот, например, тот свежий, а ты-то знаешь, что она не свежая. Вот. А она тебе нравится. Вот тебе как искру прошибло. Вот ты как в таком случае делаешь? А я потом тебе за это скажу, как я делаю.
4: Ну, я, честно говоря, обычно все старался вот познакомить ее вот с кем-то, кто бы заказал 400.
0: Вот, чтобы... То есть ты так через посредников?
4: Я обычно через посредников, а потом я уже наблюдаю, так как бы посторонний такой этот невинный наблюдатель, спрашиваю, кого мы ждем? А сейчас должна подойти.
0: А, ну я понимаю, этот метод я знаю. А я по-другому делаю. Я говорю, да, что за вопрос? Я говорю, конечно, свежий. Даю в руки, а когда даю в руки, то глазами делаю вот так, видишь, вот. Вот так вот. Ну что, дескать, вот... А сам говорю, а знаешь почему? Потому что я же не знаю, кто нас еще видит. Ну, кто может быть? Нина. Она может быть всегда рядом, ты знаешь. Ну, Нинка.
2: Потапова?
0: Да. То есть ты...
2: Сарычева?
0: Не, Потапова.
2: А,
0: Сарычева сейчас напротив, через дорогу работает. Этой. А Потапова, где она? Она же стучит, понимаешь? То есть я ей сейчас скажу, это она вошла, у меня искра пробила, я скажу, да не свежий, не берите вы это, потом будет 3 дня дрестать. А она настучит.
2: А ты знаешь, кто у нее муж теперь?
0: Да ну.
2: Церковный работник.
0: Слушай, вот это интересно. А как же это? А денег кому-нибудь он должен? Потому что я знаю, что большинство церковных работников денег должны.
2: Он должен кругом, так сказать. Он пришел недавно вот в редакцию фермерской газеты. Всех очаровал, так сказать. Он там, ему тут же отмусолили, там дали диктофон, он тут же пошел пропил.
0: Ой, ужасно. Вот.
2: Вот. И никто его после этого не ловит, не ищет. И вот он Потапова, он склеил Потапова, они купили хату в частном секторе.
0: А вот. Знаешь, вот я вот насколько слышал, там, когда там приходят к ней вроде, да, и типа спрашивают, ну а где? Где твой-то? Она, да почему я знаю, где ты толкаешь? Ну все вот это, все обычно. А потом, когда вместе они что же лежат, он говорит, опять тут эти приходили, подонки. То есть вот как говорят, муж, он жена, одна сатана.
4: Подонки.
0: Подонки какие-то прям.
4: Собак.
0: Да, да.
4: Сволочей.
0: А люди-то ведь ходят, они же к ней приходят как к матери. Понимаешь, ну, не к своей, в смысле.
2: Но у нее есть ребенок, кстати.
0: А что по этому поводу думает Флорочка?
1: Я думаю, это так глупо, все, что вы говорите. Меня совсем другие вещи интересуют. Я еду на получение престижной премии «Сливенштайн» в Берлин.
2: А ну да.
1: Со своим новым сборником.
2: Детская книга немытых, я знаю. Да. Вот у меня тут как раз есть рисунок, где изображена Флорочка в Исландии.
0: А вот можно посмотреть? Да,
2: а вот, пожалуйста.
0: Ну, здесь
2: вот,
0: так...
2: пожалуйста. Вот я когда вспоминаю вот этот хруст снега в старых фильмах, мне кажется, что это кролик в твердой обуви идет Флорочке на свидание.
0: Ну, Флорочка в Исландии. А я, кстати, слышал, что у вас Флорочка выходила, так сказать, ну, то есть по ошибке это, конечно, было, так сказать, иллюстрированная книга стихов, но наборщики что-то не то сделали, она вот вышла в результате только иллюстрированной и без стихов, но имела больше успех, чем если бы даже была...
1: Это был сборник под названием «Жмыхи».
0: Да, вот какова сейчас судьба? То есть стали ли вы допечатывать его уже со стихами или так и оставили, как только иллюстрированный?
1: Ну, этим занимается неофиты. Я с ними очень мало общаюсь, потому что мне с ними скучно. Они только за мной ходят гуськом, спрашивают меня о том, о сём.
0: А вот обойти как-то они не догадываются спереди. подойти. Потому что я, например, обычно как? Я боком перемещаюсь. Ну, где-то вот траектория движения вот такая, как буква Z, знаете? Вот, так, почему, вы спросите, так такие странные движения? Для того, чтобы человек, который направляется к тебе прямо, не мог рассчитать траекторию. Это же очень страшно, когда твою траекторию кто-то... Вот я, например, чувствую, ты знаешь, я чувствую, вот идет ко мне, сразу чувствую. Вот нет, ну вот вы чувствуете, вот что, вот, например, вот вы стоите, да, ждете автобуса, к примеру, да?
1: Я никогда не стою и не жду. Они сами ко мне подходят и везут.
0: Вот да, вот до того, как они подходят, вы же видите и знаете, что он уже к вам идет. А вы попробуйте вот так Z-образно.
1: Мне совершенно некогда заниматься тем, что наблюдать, кто ко мне подходит.
0: А вот это вы, как вот вы, Аркадий Леонидович, как вот фермер, как историк, думаете, вот ведь человеческие способы перемещения в пространстве, они же не просто так сложились. А ведь известно, что был период, так называемый угольный век, да, когда было предпочтительнее перемещаться задом и немножко вбок. Вот. А вот ходить именно прямо и по длинным залам, пустым, без боковых арок, это уже...
4: Да, там... была такая мода. Была да, такая
0: как,
4: мода.
0: Чем диктуется вообще, на ваш взгляд, вот это вот методы передвижения в пространстве?
1: Ну... У меня мой аэрофан сконструировал с руликовые коньки. Вот на них я и передвигаюсь.
4: А вот Сермяга, он рассказывал, как... что была такая мафия при Академии наук одной горной республики. И они тренировали, испытывали специальные напитки. Они хотели всех переселиться на космическую станцию. И вот Сермяга попал в такую, как бы, в команду таких, ну, космонавтов, тоже космических фермеров.
0: Ну, то есть, извиняюсь, это же не был фактически космонавт. Это просто ему сказали, ты, может быть, будешь космонавтом. Он
4: да,
0: не
4: летал. Но сначала выпей.
0: Да, ну, это само собой.
4: И там они...
0: Скучковались уже.
4: Они оборудовали квартиру, угу, подобие звездолета.
0: В частном секторе.
4: Да-да. И там приходил один ученый, Степан, который выдавал себя за беженца. Он находил все время какие-то такие невинные поводы для визитов, а сам при этом осматривал подходящих кандидатов для своих достаточно таких, ну рискованных опытов. Да, он приходил и говорит, вот слушай, Аркаша, я тут принес тебе... плеер без наушников, поменять на какие-нибудь пластинки, может быть. Потому что слушать нечего, а я уже старый, чтобы с плеером ходить. Вот, а детям, детей выпускать на улицу опасно, его отнимут от наушников.
0: А так я вот помню, его фамилия Лысенков была, Степан. Он одно время как-то еще ходил, приноровился со сломанными наушниками, просто как для вида. Вот, ну, говорит, слышно плохо, а в этом ничего не слышно.
4: Это не наушники сломанные, это у него такой высокий воротник. Он все время с поднятым воротником ходил.
0: На станции он же постоянно... Постоянно это у нас там около билетных касс отирался. Кстати, непонятно так, это что до сих пор, что там он вообще, что он там искал. Вроде к девкам не приставал, в других каких-то порочащих связях замечен не было. А как вот бывало, что выходишь, да, в Долгопе, постоянно видишь Лысенкович.
4: Нет, он же творил совершенно такие, ну, не, вещи, которые вряд ли сошли бы с рук. Это такой аферист. Он, например, вот в школе, где Сермяга работал инструктором футбольным.
0: Да.
4: Вот ты помнишь про Куду?
0: Конечно. Кстати,
4: Адольф вот... Игнатьевич.
0: Да.
4: Он сейчас преподает...
0: Он сейчас тренерская работа.
4: Он преподает в гимназии сейчас. Он преподает в гимназии вот, психологию детей. Что он там вытворяет? Это просто... Представляешь, он говорит, дети, вот сейчас, так сказать, есть такие тенденции, там вот, ну, мир переполнен там, ненавистью вот этой, так сказать, ну, расовой там и так далее. Это же тоже болезненная тема.
0: Ну, такая. Конечно.
4: Говорит, я слышал, что
0: поющие у нас игрушки
4: в городе, ужасные, да. В городе выступает группа «Калаврат». Вот. Я вам... Некоторые ребята ходят ее слушать. Я вам открою секрет, почему вы ходите. Потому что у вас... У вас таким образом, вы помните, да, это как вам велели принести спичечные коробочки с анализом кала, понимаете? И вы идете туда, и вы таким образом вас, ну, так сказать, ну, индоктринируют вот антигуманными всевозможными там вредными воззрениями, так сказать, вот на ближнего своего. Вот Флорочка, вот недавно вот был такой случай тоже, так сказать, с ней. И он сказал, давайте устроим праздник, похороним ненависть вместе с анализом. Вот давайте пусть каждый из нас принесет по коробочку. Я принесу специальный такой коробок, вот юбилейный у меня есть еще, остался еще с прошлой работы. И мы на нем напишем свастику, нарисуем так, и ритуально зароем ее в парке вот имени Чкалова в Днепропетровске. Там,
0: да, да, да.
4: Там есть такое место, где мягкая земля, там обычно собачкам берут, так сказать.
0: Знаешь, я вот извиняюсь, что перебиваю, я очень понимаю и даже за, то есть вот подобного рода действия я одобряю, но ты знаешь, что Феликс наверняка не свое принесет. А то есть получится фальш-закладка, опять же, не получится, то есть чистой реализации
4: идеи. Да в том-то
0: идеи.
4: И дело.
0: Вот что-то... оно все. Ну, Феликс, знаешь, он же постоянно звонит, говорит, сейчас я позвоню Дрестящим. Они, говорят, сейчас 5 стоят. А если еще попросить одну спеть, то это, говорит, где-то и до десятки можно. А я-то недавно, я потом беру телефон-то, да, у него, вот этот телефон, а это, ну, китайский, просто у него внутри вставлена свинцовая пластинка для утяжеления, понимаешь? 60 лет, а он... И ты хочешь, чтобы он тебе принес для захоронения вот свое, что ли?
4: Они все теперь... Они давно уже все утяжелили телефоны.
0: Утяжелили.
4: У Сермяги невозможно его поднять. Вот эта тумбочка, так сказать, вот об которую он бил отца.
0: Да, да.
4: Там стоит этот телефон. Он постоянно придвигает такой стул, поджимает ногу. Вот этот большой палец омерзительный. Он всем опротивил, не мне одному.
0: А, кстати, помнишь, когда он пришел к врачам и говорит, посмотрите, палец, да? То есть тут же, говорит, каемка на ногте. Ему говорит, дружище, ну это у тебя вроде как от носка полиняло. Ну, вроде, ну он ушел, мыл, каемка не проходит. А выяснилось, это гангрена.
4: Да это кеды, он же не снимал их годами, так сказать. Он...
0: Натело так. Но тем не менее, в общем-то, как бы то ни было, вот сейчас вот без ногтя уже ходит. У него и кличка такая безногтевая. Ну, те, кто знает. Вот. Но в баню его, по крайней мере, стараются уже не пускать, потому что или как, или...
4: А он туда никогда не пойдет за свой счет, если ты его не пригласишь.
0: Вот. А, да, ну я тоже о том же. А никто им больше сейчас и не зовет.
4: Все пальцами показывали. Он еще нашел дурачка еще, нашел дойную корову, так сказать.
0: А еще с того момента, когда он попытался шайку, в общем-то, унести, непонятно зачем, якобы в подарок любимой женщине. Она, дескать, так сказать, по фетишизму его, вот ее прикалывает шайки из, в общем-то, именно мужской бани. Черт-те что, по-моему, вот Флорочка, вот как вы считаете? Вот может ли в такой форме проявляться женский фетишизм? А он пострадал из-за этого. Его так на входе и на выходе везде взяли с шайкой попросту.
1: Ну, я считаю, наверное, что не может.
0: Я тоже думаю, что врал, бля, какой-то другой цвет.
1: Классом, помнишь, Аркадий?
4: Угу. А, да-да, была классовщицей.
1: Помнишь, да.
4: И специально...
1: У нас были такие фетишисты около классной.
4: И попросила у Наташи обручальное кольцо, чтобы не приставали возчики. Там старшеклассники, да-да.
0: А вот многие наоборот больше приставали. Я просто помню, эта точка хорошая, она была у Белорусского как раз вокзала. И даже сам часто проезжая на работу и вообще снуя туда-обратно по всяким своим курьерским делам, я наблюдал, в общем-то, Флору. Ну, кстати, сменщик вот этот тоже какой-то был у вас. Вот, не совсем, я бы сказал, надежный. Мне кажется, он налево хаживал.
1: Нет, он хороший. Нет,
0: ну, конечно, хороший. Мы... Наша цель нашей сегодняшней программы, это все-таки никого не ругать. Мы, заметьте, вот мы ни о ком не сказали еще плохо.
1: Он единственный обо мне заботился. Он смешивал мне кремы, а теперь его увезли в Казань.
0: Ага, как это, вот, с силком, что ли?
1: Силком, это очень долгая история, его... Подонки мандиалисты обвинили в сатанизме.
0: И в Казани.
1: Теперь он томится в застенках. Я буду его спасать.
0: Ну, давайте сейчас прервемся на прослушивание пьесы, а затем продолжим наш разговор. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней беседы – это персоналия БК.
4: Алло, алло. 1, 2, 3, даю настройку.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня поэтесса Флора Срулик и историк Аркадий Леонидович Осипьянс. А вот помните ли вы ту бабушку, которая тоже все время тусовалась вот рядом со Степаном, потом как-то незаметно отвалила? Вот, вроде бы, по слухам, ей какой-то богатый меценат, непонятно по какой причине, все-таки взял комнату в коммуналке, тогда как вот Степан пролетел. Или так. Какая-то темная история, но бабушка была уже, как это принято говорить, дышала на ладан.
5: Так давно это было?
0: Да, 73-й год это все.
5: Бабушка просто, она же успела, она обувь поменяла на проводах.
0: Да, да, да, да.
5: Во-первых, когда пришел Степа, Вася Кирпич и Толика провожали в армию. Угу. Вот. А папа, кстати, вот, Саша, у тебя тут, по-моему, работает механический секретарь. Этот Монморанси. Монморанси.
0: Да.
5: А вот у Флорочки, у нее же отец, он же был известный аферист, он себе сделал справилу, вот, что у него, так сказать, ну, чтобы его не узнали по голосу, потому что он был, у него был первый эротический телефон там. Вот,
0: в Москве?
5: В Богодухове.
0: В Богодухове. Кстати, действительно, он был первооткрывателем. А ты знаешь...
5: А, когда его уже, так сказать, налетело КГБ и за жопу цапало, вот ему звонят, и он берет трубку и говорит: «Флоры нету дома». А Флора, она у нее имя реальное Гиена, потому что так же, как у нас в роду, все были. Я Леонид, Аркадий Леонидович, и отец мой Аркадий Леонидович, и дед мой Аркадий Леонидович. А у нее бабушка была Гиена. Она из этого, так сказать, родом была из этого, из, как это называется, город такой вот в Армении, Белосток.
0: По-моему, Белая Церковь.
5: Белая Церковь.
0: Да.
5: Это Давидюк у нас из Белой Церкви. Дедушка из Белостока. Церковь
0: да.
5: Белой расы.
0: Да,
5: вот. Ему звонят из КГБ и говорят: там, здесь у вас эротический платный телефон. Там,
0: то есть, они типа подстанут, контрольная закупка.
5: Да. А он говорит: Гияны нету дома. Гияны нету дома. Что говорит? Он говорит: механический секретарь. Welcome to my world.
0: Ну что, Флорочка, может быть...
5: Нет, пошли... Флорочка, одну минутку.
0: А может быть, она даже может спеть это самое. Нет, там,
5: я просто вспомнил хохму, когда эту обувь меняли. Сермяга, он же был помешан на всем американском. Он всегда так говорил: Америка, я хотел бы воспеть тебе. У него была брошюра. И там был такой заголовок, представляешь, глава была: кому в США жить хорошо.
0: Да.
5: И он от руки написал всем. Флорочка пикала стронца. Поди сюда, слушай, почитай нам свои стихи.
0: Залезай вот туда,
5: сочельник,
0: по стремяночке, в свой скворечню.
1: Есть яйца из кожи, есть боги из глины, места, что безбожно воняют. Мне имя Гиена, мне кедр не поможет. Я сатанистка плохая, я скверная, скверная. Парни со мной страшатся езды. Скверна от того, что сквозь скверну, наверное, острее сияние адской звезды.
5: Ну что, неплохо. Вот сейчас, наверное, дети, если услышат...
0: А чье это, если вот не секрет?
1: Это из моего нового сборника.
0: Ну, я знаю, ну автор кто, я имею в виду?
5: Флора Срулик.
0: Это, то есть, это, да, это поэтесса. Я. Флора, извини, пожалуйста. Я что-то...
1: Тоже вы,
0: у меня
1: Саша,
0: бывает
1: слушали,
0: такое затмение,
1: слушали.
0: Такое, что я...
5: А
0: когда...
5: я помню, как Флорочка приехала из Байдухова в Москву в вишневом приталенном пальто. Понимаешь?
0: С золотыми пуговицами, ты должен был сказать. Но они... не знаешь, что с золотыми, но цвет яркий, позолоченный.
5: Они были утяжеленные.
0: Конечно.
5: Потому что папа же на секс-телефоне, он много заработал. Потому что был единственный механический секретарь на весь город.
0: Звонили
5: и был
0: все,
5: единственный,
0: да,
5: махеровый шарф, который как раз потом Воробьев вместе с шапкой передал Сермяге, потому что бабушка украла этот шарф тогда. Шотландский шарф, за который все картежники...
0: Но она не то, что украла. Давали... Она вроде как бы запихивала вот этот вот там батон, авоську. И вроде как до кучи он ушел. Он же длинный был. А знаешь, как бывает? Извини, что перебиваю. Но на самом деле, знаешь, вот кладется, да, так, ну, какой-то предмет, да? И так раз шарф, он же махеровый, там у него вот эти висят, вот эти вот... Ну, вот эти болтаются. Один раз зацепился, и вроде как он сам полез, в сумку сам полез.
4: Да-да-да.
0: У нее-то вроде с одной стороны сармата, думает, надо вроде как с другой стороны. Она раз так глазом зырк туда, потом зырк туда. Все вроде как, ну, собирается бучка и собирается. А шарф так раз туда целиком запихала, авось не заметит. И вроде бы, это вроде как не кража, вроде не заметила и ушла. Вот я бы не сказал, что своровала, хотя, конечно, своровала стерва. Конечно, своровала, вещи надо назвать своими именами.
4: Потом этот шарф
0: всплыл,
4: вышпилил,
0: да,
4: в буру. Сашка, тамплиер, был такой чувачок у нас в городе. Не то чтобы такой блатной, приблатненный скорее. Вот. Но он такой был, он был очень уверен в себе. Он всегда так говорил: я ввожу машину, захочу, поверну налево, направо. А Сермяга затаил злобу. Он нанял Манюту Харьковского, с которым вместе ходил во Дворце пионеров.
0: Который, кстати, никогда сроду в Харькове не был.
4: Никогда в жизни. Да, там да, в Харькове, да. Это особая история, там подмена пола. Вот. И Манюта подрезал ему тормозные шланги.
0: Ну, один слева. То есть левый тормозной шланг.
4: И возле Григорьевки он съехал в кювет, оттуда в ставок. Понимаешь? И когда он там... У него вымокло вот это, а он такой ходил с бородой, он, ну, типа этого Чака Кори Норриса, Кори...
0: Ну, то есть не с такой совсем бородой, а с такой бородой.
4: Не, он типа, постригал ее.
0: Постригал. Ну, то есть был... Ну, я понял, Чака... Ну, карате.
4: Ну...
0: В шляпе, которую я бы никогда не надел.
4: Да-да-да, вот. У него еще занимался вот этот вот полиэмилитчик такой.
0: Слева,
4: Шайтан Баши, да.
0: У
4: да,
0: нас
4: да, да,
0: с левой квартиры, из левого крыла.
4: Он инструктором потом работал еще.
0: Где все эти люди сейчас? Ну нет, ну понятно, что он в Сирии, так на, то есть там у него двое детей, семья.
4: Ну, во-первых...
0: Вообще парадокс. Представь себе, жена еврейка, сам сириец, дядька араб.
4: Жена просто, ты знаешь, вот без грима, когда у нее вот этот вот, вот эта вот краска для волос, на Щекочихина очень похожа.
0: А вот ведь какой парадокс, ты понимаешь? Вот я так думаю крайне, да, что когда он делает с ней это, то он внутренне, мысленно делает это именно с журналистом. Я больше чем уверен, что очень многие находят себе спутников в жизни, да, опираясь на какое-то визуальное соответствие с кем-то вот из известных мира сего.
4: Но это же был культ журналистов в ту эпоху,
0: да, конечно.
4: Знаешь, все эти дискуссии, они же выписывали газеты там.
0: Они делали сами из себя звезд очень активно. Это все было. Вот. Но другое дело, что он-то не просчитал. Он не просчитал, что это временно. То есть он не просчитал, что Сирия, так сказать, она и останется Сирией навсегда. А культ этот закончится. И он всю жизнь будет жить с этим вот Щекотикиным. Вот так вот. А видишь, как люди ошибаются? Это же как жизнь-то, она как казино. То есть пришел, на красное поставил, проиграл. То есть либо уж не играй, а как-то вот так. А он, видите ли, решил сыграть.
4: Ну да, вы человек или демон. Вот я срулик.
0: Я срулик, да. Я срулик. А он любил так отвечать. А ты знаешь, ты помнишь, какие интонации были, да? То есть, когда его тогда в Биберево остановили. Типа говорят, там, закурить. То есть, ну, обычный хулиганский такой наезд.
4: И попросили просто... всю пачку.
0: Да,
4: всю пачку беру, да.
0: Ты говорит, кто вообще? Он так, я срулик. Да? А когда он выходил, вот, помнишь, на сцену, или там митинги вот эти, многонародные митинги в Балашихе, да, на открытии фонтана, помнишь, он так, я срулик. Вот интонационно, да, как человек менялся. А я думаю, если бы он тем вот с пачкой сказал так, я срулик, все равно бы отобрали.
4: У меня так никогда не получится. Я лучше отдам пачку и пойду,
0: куплю
4: пока
0: новую.
4: Ноги носят там. Я
0: да, пока, пока в добром здравии, собственно. Ну что, Флорочка, может быть, как-то мы послушаем что-нибудь еще в твоем замечательном исполнении?
4: Пикколо Стронса. Не стесняйся. Тут видишь, вот дядя Саша, он всем все разрешает. Здесь нет, так здесь все гораздо, вот, гораздо более такая вегетарианская атмосфера, чем в тех вот местах, куда тебя черт носит на какие-то шабаши нордических богов.
0: Тут даже уютнее, чем вот и в тюрьме, вот многие говорят.
1: Лучше 9 месяцев в тюрьме, чем 9 месяцев беременности.
4: В желудке.
0: Хорошее произведение.
1: От врача я узнала, чтобы не пахло так сильно моча, ежедневные конкурсы помогают. Любовь поваров горяча, сколько его не мой, он мой, он мой, он мой. Загар сисяр отшелушился, арийский отрок срать садился. Он меня понюхал, и я ему прочла, он меня потрогал, и я его спасла. Пусть все видят, все знают, как с рули пацанов защищают. Нам, гонимым веками из люка в люк, известна стоимость арийского люблю. Довольно всякой чепухи. Просуну в поролон два пальца, присвистну, и потекут бессмертные жмыхи.
0: Это очень замечательно. Действительно, по люкам, постоянно по люкам. И самое главное, что мне вот затронуло, это же близко очень к нам, к нашей вообще теме, мало где пишут о поварах. Как правило, там метродотель, налей мне кофе, и все, и на этом заканчивается. Или вот этот парень-то поет, поет этот такой...
4: Ганс Зиверс?
0: Нет, русский. Это такой... Этот, ну как же он поет? Это такой на русском языке, и они вдвоем на длинном велосипеде едут. Ну, ах ты, Жонатан. Ну, слово-то такое есть. Слово есть такое. Гарсон! Гарсон! Поет он. Гарсон. Вот, а тут...
4: Шварц Бастунич.
0: Вот, а тут-то о поваре. О поваре. Кто же? Это же вообще, кстати, я хочу сказать. У меня вот был знакомый повар один. Его звали Оля. Ольга звали. Повар Оля.
4: Он не повар, он Руслан. Рудольф Сланский. Это такой псевдоним его.
0: Да-да-да. Так вот, жаловался человек, говорит. Говорит, вот бывало, сейчас готовишь что-нибудь, вот, и смотришь форточку свою, как вот он ест. И по лицу пытаешься понять, нравится или нет. А вот если не доест и отставит, да, еще не дай бог сморщит, вот начинаешь чувствовать себя неполноценным, как будто вот, как вот тут... Как будто что-то не то. То есть это поварская вот эта внутренность, которую мы не знаем, она вот в его рассказе как на ладони у меня вот это вот. Видишь, у меня на ладони? Вот так, так же у него. Но говорит, это в течение первых двух недель. Потом, говорит, все равно уже. Уже все равно. И не смотришь, говорит, даже к окну не подходит. А вообще между поварами конкурса устраиваются.
1: Но... Помнишь, мы смотрели фильм «Ехали на конкурс повара»?
4: Да, конечно, там дядя Варуш в одной из сцен участвует.
0: А вот что касается все-таки кинематографа. Я знаю, что вы, так сказать, сейчас открыли новое слово в кинематографе. То есть это, так сказать, статичное кино. То есть кино, где люди не двигаются,
4: кино
0: не сидят.
4: Кино в твердой обуви.
0: Да, вот нельзя ли поподробнее вот немножко о технологии его создания, о том первом фильме, который вот уже вот-вот выйдет на столичные онт-экраны.
4: А вот тут вот Флорочка написала, это должны опубликовать в журнале, как он называется, вот не «Долголет», а второй это. Ты «Экскалибур»?
1: Нет.
4: А вот, ну, название там вот какой-то термин.
1: «Топинамбур».
4: Да-да-да.
0: А мне вот больше нравится первое.
4: «Долголет»?
0: Нет, «Экскалибур». Да. Не знаю почему. Я вообще считаю, что вот название должно быть
4: поменять. Да, да, Сермяка, кстати, тут вот, с тобой согласился бы. Два Александра, он же тоже Александр.
0: Да, только, да, ну я же знаю.
4: Только ты Балдислаксович, он Балдумович.
0: Да.
4: Вот. И у него это, у него же, он любил очень скиролавки. Он выписал журнал какой-то, там печатался роман «Скиролавки». Он до сих пор держит вместе с этими всеми его вибраторами самодельными. Когда с
0: это, кстати, коллекция его вибраторов, это же отдельно.
4: Сермягины жезлы, так и называются.
0: Сермягины жезлы, да, да, совершенно. Да. Аж полрайона к нему переходило.
4: Он подарил один Алтайской Федерации писателей. Вот, фермеров, да, писателей, да, фермеров.
0: Писателей почвы. Фермеров.
4: Так вот, в этом журнале «Топинамбурс», «Сермягины жезлы», там Флорочка написала с одним мальчиком, он потом умер от передозинга. Он попал в интерзону. Вот такой сценарий. Сценарий в стихах.
5: Я просто тут очень много. Конечно, у меня нет такого голоса, чтобы вот.
0: Но тут сразу хотел сказать, что ведь существует же сейчас такая форма, да. Вот люди же, они как делятся? На две группы основные. Одни любят кино, вот смотреть, да, другие любят снимать. А третьи — это те, которые не любят ни то, ни другое. Вот для них печатают специально сценарии.
5: А четвертые, они да. любят и смотреть, и снимать, и заказывают 400, и у них это называется да. накидланч. В смысле, вот да, как, да, накидланч. Да. Ну, завтрак не за пустым столом. То есть накидаться побыстрее. Говорит, а это называется вообще кирипар.
0: Все это происходит напротив места, где продают шубы, как правило.
5: Или дают акустические концерты певцы Норда. Шубы с Норда. Господа, снимайте шубы.
0: Вдруг
5: остался голос грубый. Это младшая Эда. Одну Эду до обеда, а другую после, да?
1: Мама моя потеряла шубы, квартиры и выбросилась из окна.
0: Да.
5: Саш,
0: извините, я очень болею.
5: Да, так вот, этот сценарий потрясающий. Он начинается со скороговорки, чтобы по ней можно было вот декламировать такое четкое R, вот как в итальянских песнях. Вот это вот, ну, там, вот «Innamorato», вот они
0: поют.
5: А тут платформа вот...
0: Вот, кстати, платформа. Издевательство на
5: Флорочка ходит на платформу.
1: Вот, смотри, Саша, какие у него платформы.
0: Да, ты смотри. Слушай, а ты, кстати, вот, наверное, сейчас думаешь, что я на стуле сижу, да? А я стою.
1: Ах, ты такой маленький.
0: Да.
5: Вот эта скороговорка, я по ней, кстати, учился говорить, потому что я не могу избавиться от своего колхозного богодуховского выговора. Из-за этого меня в Москве просто вот, так сказать...
0: Любили, я тебе могу сказать. Это они внешне делали вид, что не доверяют, а внутри они завидовали. Они завидовали, он любили. Знаешь почему? Потому что вместе с твоим выговором, вот этим говорком, к ним в дома вот эти, в элитные, где джакузи, да, приходил уют, тепло, он непосредственность, понимаешь? Потому что, ну, помнишь, что Оленка? То есть, вот они лаются. Не отдавай мы шкаф купе сюда поставим. Не отдавай мы шкаф купе сюда поставим. Вот приходит Аркадий Леонидович, у них сразу мир, дружба, любовь. Типа, Аркаш там на 400.
5: А сначала, как они пытались меня обуть, они говорят, Аркадий Леонидович, вам прежде всего нужна импортная стеночка. Вот мы сейчас переезжаем на дачу вместе с тиражами, потому что грядет, так сказать, административный наезд.
0: Да,
5: вот.
0: Да, да.
5: А вы нашу импортную стеночку на собственной хребтине с четвертого этажа?
0: Куда-нибудь, да. Элитного дома с охраной. Куда-нибудь унесите. Вот, а тиражи у них, кстати, да, у них, как у них, по-моему, двойня однояйцевая, еще девочка.
5: Дороти.
0: Дороти. Кстати, дурацкое имя для русской девочки — Дороти.
5: А, ну, так они же рассчитывали туда. Ее вывезти туда. Вывезти.
0: Да, а не вышло. Вот видишь, как, а надо. Надо что делать? Надо не наглеть. Если купил дорогой автомобиль, так не надо брызгать его колесами на простых людей. Ты уж, пожалуйста, на нем или не езди вообще, или езди аккуратно.
5: Но Сермягу так не переедешь этим дорогим автомобилем.
0: Так Сермягу он один, потому что он такой есть.
5: Он же все запомнил. Он когда еще строился вот этот, строилось вот это вот утробное помещение, где для сиамских слизняков, где... Сало, так сказать.
0: Стекалось, собиралось.
5: Да. Он пришел туда и прилег отдохнуть. А там ходят рабочие. И он заснул. Вот я помню этот его характерный вот эта штанина, брючина, так сказать. Такой подъем, вот этот носок, вот эти ботинки.
0: А он даже... А как он подтягивался? Ведь вот когда он подтягивался, это нельзя было...

0: Дивана было у него.
1: Именно по той причине два и было.
0: Два дивана, кровать родителей, вот это вот с такими с металлическими, такими вращающимися сферами, как пеленгаторы.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: как,
1: да, да, да.
0: Так сказать. Она стояла, он обычно так ляжет туда, делает вид, что заснул, так же, как у них тогда в подземелье, когда они ремонтировали подвал. А сам смотрит, что там происходит. Так сказать, раскладывает журнальчики, вибраторы, так сказать, конфеты вам из Италии.
1: Тогда у него еще немного было.
0: Котлеты вибратор. Вам по-киевски, пожалуйста, там, конфеты из Италии, пожалуйста. Вот. А сам вот так вот, будто кто-то струну басовую тронул пальцем и канул так, прочь.
1: Да-да. А ты знаешь, что именно он придумал первый вот это вот в Чебуречную, ну, на проспекте Мира, ну, где этот перекресток, да? То есть я что-то смотрю, недавно захожу, смотрю, все стоят там, кто с соплей мобильной, кто с пистолетом, кто там с клюкой, только-только вот там, кто только откинулся. Самые разные контингенты. Все делают следующее. Наберут, значит, чебуреков, пивка, и стаканчики отдельные. Вроде как пивко из бутылки пьют. А в стаканчике они срезают у чебурека краешек и сливают сок.
0: Сок.
1: И потом отдельно пьют. И тут я вспоминаю, что это же Саня первый сделал. Он это сделал. Это же чебуречная же, она существует столько, сколько я не живу. Он тогда пришел, и когда первый раз ему на первые дорогие вот эти бутсы американские, которые ему тут привезли около космоса, помнишь?
0: Воробьев привез.
1: Воробьев. Да-да-да-да. Вот это струя вот эта чебуречная хлынула, он с тех пор допер и стал делать этот стаканчик. Вроде как на придурка смотрели. А сейчас все, вот можете сходить посмотреть, все так делают.
0: Да он...
1: Почин, великий почин чебуречный.
0: Он многие вещи вообще не рассказывает до сих пор. Ему бывает, позвонишь, ты что делаешь? Я сейчас отойду, ты трубку не клади. Да тут зажарку готовил. Какую зажарку? Такого и слова нет вообще. Понять. Явно, да, да, явно он чем-то другим занимается.
1: Слушай, а вот ты заметил, действительно, как не позвонишь, все время, во-первых, плохо слышно. То есть постоянно что-то шуршит. И он типа, черт, это телефон плохой.
0: И не дай бог, ты ему начинаешь говорить, я не слышу тебя. Он говорит, да я и так ору.
1: Да, постоянно. Вот. И потом уже вроде так связь наладится. Он так, сейчас, подожди, пожалуйста, можешь подождать минуту? Пойду там переверну чего-то. Или там, а что ты делаешь? Да я тут готовлю, тут суп варю. Как не позвонишь, он всегда готовит. И пойду, отходит не на минуту, а на две.
0: Пойду перемотаю.
1: А еще у него лайка и крыса живут. Вообще ужасно. Голубая крыса. Ну, ты же, он тебя не...
0: Да он их угробил давно. Он
1: да, не-не-не-не. У него лайка упала опять с 8-го этажа. Вот не знаю как. А крыса жива, просто полиняла. У них же линька там...
0: Там же страшные истории происходили.
1: А с кровати, вот две, два, вот одна стояла.
0: Я сейчас вернусь к этим кроватям, так сказать, жуткие вещи происходили, потому что есть две фамилии, которые Сермяга очень не любит вспоминать. Одну, потому что она ему очень дорога, а вторую, потому что он не уверен, что от этого человека он избавился окончательно. Это фамилии Жефарский и Цицун. Цицун и Жефарский. Но о них надо говорить уже отдельно, так сказать. А с этими диванами он привел одну Мару. Вот она нагадила ему на диван.
1: А знаешь почему? Потому что он ее сперва напоил своим, вот как он его называл, первачком.
0: Зажаркой.
1: Да, зажаркой. А потом накормил еще капустой. А это ядерная бомба вообще. И при этом оставил ее наедине, то есть с кроватью где-то на полчаса. Так бы успел хоть за ноги, как та эта Маринку. Помнишь, успел сдернуть за ноги?
0: А ты откуда знаешь?
1: Ну, откуда знаю? Я же в соседней комнате сидел в тот момент.
0: А-а-а.
1: То есть просто слышу, бам, потом пух, выхожу, смотрю, Маринка. Я говорю, ты что же сделал так девку, что она вся у нас под себя? Аж он говорит, так если бы не под себя, так на кровать. Аж говорит, а кровать спас, а ей это все равно. А с этой вот не смог.
0: И получается, у него оба дивана теперь смердят.
1: Смердят.
0: Но, и он переходит с одного на другой. Он, так сказать, он уже научился различать, ну, так сказать, по настроению, на каком из них, так сказать, вот он будет этот свой подъем вот так вот в обуви.
1: А ты заметил еще, что вот он спит, да, вот этот подъем ножки такой балетный в обуви, а потом, когда встает, ну, то есть, особенно как телефон, вот, там, ну, бывает, сам пошутишь, у него же два телефона, возьмешь один, начинаешь крутить, он звонит, а он ждет, что девки ему звонят, или там, может быть, какой-нибудь там должник, наконец, там что-нибудь вернет. Он вскакивает такой быстро, и сразу так, бух, опять, и садится, вот эти балетные свои ножки скрестит, ему так, типа, там, Сань, ну, что случилось, так, он так... Ой, да что-то голова закружилась.
0: Да-да, обруч, говорит, как будто обруч.
1: Как будто обручем стянуло.
0: А да, как да, он да, в да. дверях стоит всегда, уже уходят от него, а он так стоит и слушает, так сказать, вот буквально до второго этажа, вот видно, что дверь не хлопает.

0: лопает. Он
1: Да. Слушай, а помнишь с тортиком-то? Когда он, ну, сидели все вроде, он пришел, тортик принес, Форочка, такой, ну, да, сколько он достал? 5
0: это
1: рублей.
0: Шея купила торт, это он на свои не стал бы покупать.
1: Ну, может, ну, с шеей, да, он пришел с шеей вдвоем, ну, принесли торт, да. И тут приходит Жора с Новоселской, там тоже, приносят такой же торт. Я говорю, ну, давайте что-то сели, поели там вроде, то все, один из этих тортов съели. Потом стали уходить, уже оделись, зима на улице, все это падает, все грязь. И вдруг вот этот Сермяк-то и говорит, то, кстати, один тортик мы там не доели, который вот мы с шеи принесли, можно с собой-то я возьму? Все такая фигня. Тортик пришлось отдать.
0: Да.
1: Ну, то есть он такой, ну,
0: ему отдают все. Он всегда, вот, когда ему не позвонишь, он говорит... Все, ладно, ко мне люди пришли. Что такое? Что за люди? Водку принесли. А ему вот... носят все.
1: Носят. Иногда он говорит, ходоки ко мне.
0: Это поразительно. У него вот... Я, например, наблюдаю уже не за волосами. Волосы не меняются. Сколько бы он ни пил, сколько бы он ни сидеет. У него шапка, вот эта пыжиковая шапка, она как-то так сузилась до размеров тюбетейки.
1: А вот то ли шапка усела, то ли голова разбухла. Тут непонятно.
0: Тут трудно сказать.
1: Но он же не меняется даже внешне, вот ты заметь. Иногда вот, я знаешь, так сидишь, бывало, что-то напротив все-таки. Так, и, ну, нет-нет, да посмотришь ему в глаза.
0: Я наблюдаю за ним часами. Вот, его всегда пускали ко мне в хату. Я заболел, это в школе еще было.
1: Да-да.
0: Он приходил и молчал по несколько часов. И я не то чтобы в бреду был, но температура, так сказать, по ночам кашлял, а днем заснул, открываю глаза. Это еще была трофейная большая кровать, она там, ну, нет ее уже. Он сидит напротив. Сидит и смотрит. Сколько он так просидел, я понятия не имею.
1: А помнишь, буквально недели две назад, ну, почти на Медне или на Дысь, звонит, говорит... Зайди, голос такой возбужденный. Ну, мы пошли, приходим. А у него это примочка где-то своровал, примочку грувбокс такая. Модная. Я, говорит, теперь буду музыку писать модную, кислотную. И начал что-то
0: так
1: писать.
0: Так он этим давно уже.
1: Так самое интересное, звонит тут недавно и мне в трубку орет. Причем даже не представляется. Обычно там здорово, это Сермяга там. И так, как дела? Ну, причем, конечно, не интересует, как дела, а просто вот, ну, все-таки так ритуал определенный. А тут звонит, здорово, меня признали. Вот. Я, говорит, теперь диджей такой-то, но я не буду называть имя, потому что действительно, вот сейчас, если послушаешь, там это модные все, там и везде диджей этот крутят.
0: Самое удивительное, да. Что как такого колхозника вот с его родителями, да его назвали Гариком, ты представляешь? По паспорту Александра вот зовутся Гарик Сермяга.
1: То есть просто случайность, видимо, какая-то. Ну что, наверное, надо тут музыку чуть-чуть нам послушать. Я просто, если вы не против, пойду цветы полью, а то тут без меня никто ведь... ни одна сволочь даже не приблизится к зеленым насаждениям.
2: Зелёны нету дома.
1: А ведь вот мало кто, наверное, отдает себе отчет о том, что вот стало сейчас с шеей, как сложилась его судьба. И вот, ну, вот как люди, да, они, например, встречаются друг с другом, ну, скажем, по прошествии нескольких лет. Там, ну, как у тебя что? А у тебя что? И рассказать им нечего, да?
0: Шею, Саша, шею увезли в Матвеевку.
1: Вот ты можешь себе представить, с шеей за один день случается больше событий, нежели с иным человеком за целый год. И, то есть люди, например, многие сейчас наверняка в недоумении, о чем мы им, дескать, рассказываем. Вот все, о чем мы сейчас рассказали, произошло практически в течение, там, ну, может быть, максимум там, 2-3 дней. То есть мы упоминали там 73-й год, но реально да, все да. Это действие, что со стягиванием с кровати, что вот кому наложило, все это было в короткий срок. Люди так живут постоянно, при этом умудряются ведь не сгорать, собственно говоря.
0: Ну, потому что вот мы сегодня об этом говорим, потому да. Что нам, так сказать, удалось осуществить восстание, одолеть восстание против чувств. Мы отстояли нашу вот, ну, память, вот, наши переживания за шею, за Сермягу, за Рональда Рейгана.
1: Мы,
0: дай бог ему.
1: Мы не стали безразличными. Мы думаем и о других. И, может быть, думаем о других даже больше, чем о себе.
0: Мы сами себе мозольные операторы. Вот на нас нет вот этого налета, вот этой вот того, что с большим пальцем-то стало у себя.
1: Конечно, конечно. У нас, если и растет волос, то он один длинный и толстый.
0: Да.
1: Ну, может быть, мы может все-таки быть, послушаем стих.
0: Может быть, что-нибудь для женщин сегодня.
1: Или какую-нибудь песню,
0: Флора
1: может быть.
2: Я хотела сделать подарок женщинам на Рождество.
1: Да.
2: Это древний секрет молодости.
0: Евразийских женщин. Да. Наших женщин.
2: Для приобретения, нежной бледности лица даме надобно сесть под той стеной замка, где от ее сырости покрывает мох. Даме надлежит в тени находиться, пока мест такой же мох не вырастет у нее на лице. Когда же мох покроет лоб, размеры коего немаловажны, и щеки, округлый подбородок, переднюю часть шеи, конусы груди, следует явиться лекарю-алхимику, осмотреть даму, сидящую под стеной. Лекарь-алхимик удалит мох кинжалом, и лицо как новое.
0: Но остальное надо беречь.
1: Действительно. Вот вообще женщины часто как-то требуют от нас советов, помощи, и мы в свое время вот здесь, кстати, Флорочка, вот будучи красивой такой женщиной в годах, ну, а сохранила, в общем-то, все там, и даже не видно морщин, может как-то при желании тоже восстановить эту традицию. У нас была программа для женщин, как ухаживать за собой. То есть, к примеру, ты знаешь, как ведь было? Мы передадим, мы расскажем. На следующий день, где-то после полудня, во всех остальных средствах массовой информации, эта информация проходит, как будто бы вот она из там из надежного, но не...
0: Круто, она из собственного сада.
2: Я не женщина, я ребенок.
0: Да. Круто, из собственного сада, вот как вот мы фермеры.
1: А мы же первые советовали, если, например, как-то аномально состояние, если бодун у женщины, то ей нужно класть на глазные яблоки пельмени минут на 15, холодные. Да. Потом мы первые советовали, как хранить пельмени долго. Это нужно отделить тесто от мяса, скатать их в два раздельных кома и так хранить. Потом, если снова готовить, снова то закатать мясо в пельмени.
0: А если там мясо, так сказать, упало, да, немножко уже убавилось, удельный вес его, так сказать, да, то там основное дорыгивается, досирается, как говорится.
1: Да что угодно, докидывается все, что лежит, в общем-то, в округе. Вот. Ну что, может быть, какое-нибудь еще все-таки произведение, как...
0: Вот, дело в том, что этот сценарий, который был опубликован в «Альманахе Топинамбур», я по нему учился говорить, вот, ну, грамотно выговаривать слова. Mm-hmm. Понимаете, чтобы этих сволочей, этих собак, вот, тут, я сейчас попробую прочесть несколько слов, а Флорочка Пикколо Стронцо поддержит меня дальше, потому что я много не могу читать.
1: А может быть, проще вот спеть все-таки? Ну, ведь, так сказать, когда вокальные возможности, там...
0: Все мелодии слишком банальны, я не хотел бы.
1: А зачем можно просто на одной ноте? Любая мелодия, она грузит. Ведь мелодию изобрели слабые люди. Настоящий композитор — это тот, который пишет не мелодию, а одну ноту.
0: Вот я таких, как вы сидите, вот. Петухов, одно слово. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов.
1: Замечательное произведение.
0: Платформа с руль, платформа лось, оборвалось и полилось. Теперь ты те же две строки.
2: Платформа лось, платформа с руль, оборвалось, и он заснул.
0: У дудки все там обрыгал. Пришлось раздеть, пришлось помыть, пришлось колени оголить. Платформа с руль, платформа лось, животик рыхлый, без волос.
2: И трикотажный куль яиц.
0: И увидала теща дудки, что было в Сашкином желудке. Тальна-на-на,
2: петухов. Почанга у.
1: Петухов.
2: Почанга а.
1: Петухов.
2: Почанга ты.
1: Петухов.
2: Почанга я.
1: Ча-ча-ча.
2: Не позволяет даже шпиц, а он могущественней дудки.
0: И трикотажный куль яиц.
2: Увидел, что у него в желудке.
0: Святая грязь, святая вонь.
3: платформа «Русь», платформа с руль, платформа «Лось», перекрестился, подмигнул и документ ему вернул.
2: Понюхал лось, потрогал с руль, поклялся, я еще вернусь.
3: Поклялся, я еще вернусь, оборвалось и полилось.
2: Петухов.
0: Петухов.
3: Петухов.
2: Нет. Петухов.
3: Давайте все-таки вспомним, что близится большое сакральные именины нашего хорошего товарища. Споем песню, хотя я сейчас дам вам ноту. Давайте так. Наш друг хороший парень,
4: наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знают все.
1: И мы продолжаем нашу беседу с поэтессой Флорой Срулик и историком Аркадием Леонидовичем Осипьянцем. За это время накопилось очень много вопросов, очень много проблем. И, собственно, я, кстати, хочу еще напомнить, что сегодня мы, конечно же, будем общаться и в прямом эфире с вами. Напоминаю номер.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Ну, а сейчас я так понял, что мы услышим очередную работу, поэтическое произведение, в общем-то, в исполнении. Кстати, Флора, а вы, собственно, давно ли были вот в Венгрии? Я просил вас привезти лески, и вы вроде как...
2: Она лежит у меня дома.
3: Лески – это сермяга, специалист по лескам. Он спирали вырывал, расправлял, вот лески эти сматывал, так сказать, а потом через этого, через Войтовича-младшего, который выбросился из окна, двигал их там на Большом базаре вместе с грузиками. Между прочим, вот мы о медицине. Я все-таки...
1: Да, я понял.
3: О медицине хочу... Сермяга уже ходит по своей улице, по улице Артема. Туда в баню по ночам. Там магазин круглосуточный. Но там же есть и сауна для усопших. То есть туда привозят мертвецов. И вот этот текст, Александр, попал к нам по каналам сам издата. Из сауны для усопших. Для тех, кто не умер. Так сказать, школа кадавров. Вот, и мы тут с Флорочкой, мы его читаем обычно на свадьбах. Мы же работаем этими...
1: Как Фатимой.
3: Да, ведущими по церемониям, так сказать. Ну, мы там читаем там известные стихи, там вот там Беляева Костю поем, так сказать. А вот...
1: Я даже знаю, что тут фигурные группы физкультурные делаете вдвоем на пару.
3: Да-да-да, именно нас учил Эдуард Константинович Луценко.
1: Да,
3: он
1: да.
3: По методу этого японца занимался. Этого,
1: и кстати, при этом...
3: Никита Мисиса, такой писатель, петурик.
1: При этом замечательно играл на мандолине. Но он был уже фронтовым товарищем Лукачера. Они вдвоем сколько объездили, сколько они перестреляли дятлов из трофейного
3: сколько
1: оружия.
3: Сколько они лифчиков напиздили у Бори Волынского в варьете, когда работали. Я рассказывал, когда мне душно, говорит, душно, дай ключи, я быстро пойду прямо. А потом пропадают. Пропал фирменный лифон у чувихи, и все. Кто? Это Лукаш с этим вот как раз.
1: Да.
3: Да, теперь организовали, раньше делали ночники со стриптизом, теперь сауна для усопших. Так вот, этот канал, это стихотворение перепечатали мы, так сказать, и я дал эпиграф из «Азизяна». Он любил, тем более сейчас вот день рождения нашего друга, который хороший парень, вот сегодня 25 число, да?
1: Да, да.
3: И там это как раз сакральная тема. «Азизян» говорил так. «Вера горы сдвигает и раздвигает ягодицы».
2: Любовь должна быть как Хамас, а ненависть как Хизбалла. Родитель спит. Откройте глаз, подсыпь и матери стекла.
3: Откройте газ. Запрячь свой срулик Хокинкройц. Засунь сисяру в мясорубку. Вон крематорий за горой. Смердит, как Алистера трубка.
2: А кто ту гору навалил?
3: Петурик-повар
2: с переляко.
3: Когда грузин не заплатил.
2: Но что-то сунул ему в сраку.
3: Прошитые яйца староверов.
2: Цепнем оккультного джихада.
3: И грязным хером тамплиера.
2: Течет помада из лампады.
3: Надув по обезьяне щеки.
2: Трещит скопец о русском роке.
3: Его вторая обезьяна.
2: Заправив пленку подешевле, снимая чьи-то неустанно. Зачатые в голодной ебле. прикрыв лобковой бородой черты мамаш эпохи диско.
6: Им внемлет мокрой елдой
2: бритоголовая редиска.
6: Чтобы оратора постичь.
2: Геополитику зубрить.
6: Понос про море и про сушу.
2: Пожалуй, легче заучить.
6: Пожалуй, легче залечить, чем за кокосовые уши очко.
2: Распятием соскоблить.
6: Повисло.
2: Между ног системы под мышкой тянет, значит, близко скоты из университета.
6: Грозя Америке крестом.
2: Виляя непотертым задом.
6: Нет-нет, и эбнется пластом.
2: А пол наш мольдорор пузатый.
6: Адольф с походкой и шака.
2: Столбом неважного ребенка.
6: Упрятав деньги в толстый шкаф.
2: Грозит папа подонкам.
6: Посъехались долбать мозги.
2: Те, кто в Америку просился.
6: Кто ел кошерные грибки.
2: Грибком нацизма заразился.
6: Фу, и старовер, задравший зад.
2: Блаженно блеет, я пархат.
6: И тамплиер, раздвинув зад.
2: Подносит к носу, я богат.
6: Попахивает говнецом.
2: Хавира и святым отцом.
6: Порой попахивает даже
2: зловонной шимпанзе Наташей.
6: Такие курва времена.
2: Клачных, бля, революционеров.
6: Не революция нужна,
2: а эпидемия, холера.
6: На Дерибасовской случилась холера, как Костя добил. Хай передохнет человек.
2: Хай вновь вылезают змеи.
6: И гигиена на земле
2: восторжествует вонь развеев.
3: Ну мы просто как Алла и Ошпа и стакан Рахимов, да, спели сегодня.
1: Да, замечательно. Это, я бы даже сказал, традиционное японское искусство.
3: Да,
1: не
3: да.
1: Знаю, почему мне пришло в голову именно это, но мне показалось так. Да, действительно, все, что выше было сказано, несет под собой несомненную правду, вот, искренность. И что касается, вот действительно, вот, ты же правильно заметил гигиену, да, и гигиена это практически, так сказать, присыпка на грязную попу, не более того. То есть, как ни гигиень, все равно, в общем-то...
3: Ну, это все равно, что сыпать барбарис на пельмени.
1: Да. Или, скажем так, осенней листвой, в общем-то, пытаться засыпать драную коленку.
3: Да, вот, кстати, вот у Флорочки, у нее же был случай такой. Ее в Уганде захватили в заложники целый самолет.
1: То есть она захватила целый?
3: Да, целый самолет. И там была бабушка Сермяги.
1: Она не была в курсе, она просто перемещалась.
3: Она сделала вид, что подавилась рыбьей косточкой, ее увезли в больницу. И когда всех заложников освободили, бабушка осталась в больнице. И когда об этом узнал Иди Амин Дада, он от злости, что его перехитрили, приехал туда и задушил бабушку собственными руками.
1: То есть, в принципе, как это говорится, от судьбы все равно не уйдешь. Судьбы не уйдешь. Хотя, с другой стороны, иногда стоит попробовать. Ведь вот когда Сермяга сдернула ее с постели, это же был не более чем самая наглая, бесхитростная попытка обмануть судьбу. Она удалась. Ну, удалась относительно. Ну, не скажем, что на все 100%, но нужно согласиться, что на данный момент вот покрытие было спасено, кстати.
3: Ну, вот как таки случаях говорят, да, сказки сказками, а будни буднями.
1: Будни буднями. И нам звонят, видимо, хотят узнать что-то, поинтересоваться. Может быть, хотят какой-нибудь совет спросить у тебя там, вот, или у нашей поэтессы, замечательной поэтессы Флоры Срули. Кстати, я знаю, что вы еще ведь и лепите, причем лепите постоянно, так сказать, разные. То есть с утра, вот, значит, Флора приходит, ломает то, что слепил ты. Вечером, собственно, происходит обратное. Это такое полное противоречие, такая скульптура. Я так думаю, что она даже будет бесформенной. Это просто будет нечто, которое будет, так сказать, олицетворять определенную страсть. Это антагонизм, еще такое есть модное слово. Так ли это?
2: Очень превосходный материал кошачьей какашки.
1: Да, я знаю.
3: И, кстати, мы же познакомились на автовокзале.
1: Да.
3: Вот, и какое-то время Флорочка пряталась на балконе, когда ко мне приходила шея с Сермягой.
1: Она, если бы пугалась, то есть, во-первых, что они увидят ее и, так сказать, положат на нее. А с другой стороны, скромность у нее была определенной, потому что в тот момент она искала выходы, любые выходы на кого бы то ни было, я понимаю. То есть они пришли, она могла бы уйти с ними, а вдруг промашка будет.
6: Падала в сугроб два раза.
1: Да, да,
6: они прошли мимо. Тогда она перестала прятаться на балконе.
1: Да. Ну что, может быть, послушаем телефонные звонки, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло, вас очень плохо слышно, говорите громче. Нет, в таком качестве я, как профессионал радиодела, не могу работать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи, господа.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Это вас Карина беспокоит.
1: Здравствуйте, Карина.
7: Очень приятно вас слушать, интересно и даже немножко смешно.
1: Дело в том, что, как вы уже поняли, вся наша сегодняшняя программа посвящена и исключительно, так сказать, тому, что происходит вокруг, да, скоротечной жизни нас и наших знакомых. И БК, она также посвящена, об этом несколько позже. Да, извините, что перебил, говорите.
7: Да нет, Александр, я вот хотела поделиться впечатлениями такими, но это так, чуть-чуть. Можно вот просто в прошлом твоем эфире были поэты, и они читали свои стихи, они сказали, когда они будут выступать.
1: Угу.
7: Ну, 22-го, вот, в ДХ художника.
1: Да.
7: Ну, я решила пойти.
1: Так.
7: Ну, в общем-то, так неплохо, конечно, но мультик, конечно, там был ужасный.
1: Ну, я, к сожалению, сам там не был. Я же не хожу на массовые предприятия. Uh-huh. Поэтому, честно говоря, ну, тут я, наверное, вряд ли смогу с вами заняться обсуждением этого вечера.
7: Вот.
1: Вы уж простите, да.
7: Да нет, ничего. Еще хочу спросить, а вот сейчас вот твоих гостей, они могут где-нибудь выступать, чтобы сходить послушать?
1: Да, конечно, нет. Спасибо, спасибо. Нет, дело в том, что у них просто нет надобности в этом. Это люди совершенно другого уровня.
6: Так иногда хочется собраться, похохмить.
1: Просто говоря, да, рассказать, поделиться, так сказать, с ближними своими опытом. Вот. Конечно, Флора, она может устроить авторский вечер, но вряд ли захочет, потому что женщина, она обеспеченная, богатая. У нее очень много...
2: Я не женщина, я ребенок.
1: Да. У ребенка очень много и без того развлечений. Кстати, может быть, еще какое-нибудь стихотворение в исполнении Флоры мы сейчас услышим. Дабы
6: что-нибудь о нордических богах, Флорочка.
1: Вот хотелось бы, да.
2: Не расклеить, не расшнуровать, можно лишь взорвать, то есть раздвинуть. Погромче министре на вате, и ватом между адских роколь очутиться, между ног клюй тель-авивской нет, гелярийское зерно.
6: Чувствуется ницшеанство.
1: А вот мне, кстати, интересно, я вот немножко, ну, скажем так, все-таки сомневаюсь, вы, Флора, извините, что это вот вы писали сами. А вот, ну, не чувствуется, скажем, тут женского. Может быть, есть у вас что-нибудь.
2: Я
1: там,
2: вам же говорю, я не женщина, да. Я ребенок.
1: А может быть, вот что-нибудь о любви к родителям, вообще вот о любви к домашним.
2: Ну, нет, любви к родителям. Родители это подонки. Я их не просила себя рожать.
6: Гигиены нету дома. Гигиены нету дома.
1: Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием. Алло. Вас очень плохо слышно, там как-то что-то микрофон они подключают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.
8: А вот знаете, я вам очень давно не звонил, и тем не менее, я хочу сказать, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный козел, блядь, его в пизду нахуй засунуть надо, потому что он ебаный пиздюк, блядь.
1: Понятно. А видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что вот, может быть, Ленин-то и мудак, однако его имя известно всему миру. Он перевернул мировую экономику, в какой-то степени политику и вообще мироустройство. А вот ваше имя, так сказать, мало кому известно. Исходя из этого, тут нужно еще тщательно подумать, кто из вас двоих с Лениным есть кто. Но, тем не менее, спасибо за звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас очень плохо слышно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, уважаемый.
1: Доброй ночи.
9: А это Вася Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
9: А я хочу сказать, что вот предыдущий звонивший, это пациент одной психиатрической больнице. В общем-то, он невменяемый, его простите из-за него.
1: Да, в общем-то, мне даже нравится. Я так считаю, что это, попросту говоря, хорошая, очень такая интерактивная заставка для нашей программы. Василий, какие-нибудь у тебя есть вопросы, соображения?
9: Вопрос,
1: может
9: вам,
1: быть,
9: Александр.
1: Да, я всегда буду рад.
9: Когда ближайшие концерты, в каких клубах и когда?
1: Спасибо. Василий, в ближайшее время концертов не будет, если они все-таки когда-то и будут намечаться. Мы об этом обязательно сообщим. Это я обещаю, скажем так, да. Ну что, вот, соответственно, будут ли еще какие-то стихи или как, или, может быть, какая-то проза, хотя я считаю, что достаточно иногда просто посмотреть. Вот вы заметили, как, например, делал Лукачер перед подчиненными, когда кто-то провинился, он же не орал, как и многие другие генералы. Не орал, не топал ногами там, да. Он просто мог встать перед провинившимся и стоять, и смотреть на него, причем...
6: А потом он говорил, как ты помнишь, Саша, да. Это его знаменитое наказание, он говорил, виски с бациллами чумы я не пью, и как плюнет в рожу ему.
1: Да, да, да. Да, вот причем он был очень уважаемый командир. Вот, от него это было как, в общем, как медаль, что медаль получить, что плевок в рожу. Это было уникально. И то стимулировало к действию. Побольше бы сейчас таких людей. Ну что?
6: А вот есть большой кусок прозы. Сермяга передал. Святочный рассказ.
1: Да он, наверное, опять же украл его у кого-нибудь.
6: Это он про меня написал и про, да? И про, вот, про сестра из Богодухова, Флорочку, приехала, Пикколо Стронцо.
1: Ну так, можно действительно послушать.
6: Ну он, конечно, плохо знает столичную жизнь, потому что он все между двух диванов ползает, как черт знает какой-то.
1: Между двух диванов фунт кровати вот этой. Кстати, ты знаешь, что со временем вот эта кровать с набалдашниками будет достаточно дорого стоить. Я поэтому думаю, что Сермяга... Ну, он же, как ты правильно сказал, он же не искушен.
6: Человек, который знает, кто такой Жифарский,
1: да,
6: прекрасно знает цену кровати с набалдашниками.
1: Так почему же он ее до сих пор не вывез оттуда? Ну, купил бы ему какой-нибудь диван мелкий, ну, что-нибудь. Ну... А что шепчешь? Что шепчешь?
6: Он сейчас обрезает фонари.
1: Ну, обрезает фонари, понятно. У меня один в доме композиторов микрофонов все посрезал.
6: Делает обрезание просто фонаря, он такой, так сказать, резник
1: электрик. Но это же делается не для того, чтобы вот, чтобы как-то...
6: Он просто колымит. Просто... В этом никакой алхимии, никакой там магии нет, ничего. Его собственно... магия вся ушла вот в эти вибраторы, которыми он, так сказать,
1: ну, кстати, прежде чем прозам, вот, может быть, поподробнее о коллекции вибраторов. Потому что многие сейчас...
6: Коллекции...
1: Она же велика.
6: Коллекции, есть, как, да, таковой, да, не было. Ему Евгеша Петурик передал фалоимитатор из Германии.
1: Первый, который
6: жил привезли
1: сюда.
6: Жил здесь два сала. Есть же да, сало-самец и есть сало-самка. Она, кстати, сейчас там, в общем-то, много воды загребает в Германии.
1: Да-да-да.
6: Она вот как раз... Ей подогнали документы. Вот как раз бабушки Флорочки, так сказать. Она там получает, за них ходят деньги, как это самое, как вот Holocaust Survivor. Хотя на самом деле это она плод брака капитана команды баскетболистов Бакинского университета и кенгуру. Угу. Вот такое родилось, и вот делает карьеру на чужом горе.
1: Ну, а может быть, это, кстати, и правильно.
6: Так вот, он ему передал фалоимитатор, так, большой такой, вот, и вибратор, на батарейках. И когда у Сермяги стали воровать продукты, он же вводит черт знает кого, да, он говорит, страхи начались, я не могу один находиться, вот ко мне люди пришли. Я ему посоветовал класть эти вибраторы, чтобы он, как и Диамин Дада, в морозильник, в холодильник, так сказать, они там их так припорошит, так знаешь, как вот, и они там лежат, как будто подумают, что он расчленяет, ну, понимаешь, лежат эти части тела человеческого.
1: А зачем ты такой совет дал? Может быть, просто кого-то для холодца такие, знаешь, бывают ножки, вот, ну, чтобы люди как-то...
3: Ну да, но...
1: Ну, вообще, тогда не круто получается.
3: А в том-то и дело, что он этого не сделал.
1: Так и как?
3: Он их держал, так у него такое полотенце, потому что...
1: Они же, извини, пожалуйста, они же были тогда уж тех времен, скажем, то поколение фалоимитаторов, они еще были без электроприводов в большинстве своем.
3: Это Евгеша Петуриков.
1: Он первый сделал электропривод, а как раз Евгеша Петуриков-то и пострадал.
3: Он не знал.
1: 2 месяца реанимации.
3: Я присутствовал, как его Тучинский экзаменовал в цирке, когда он работал осветителем.
1: Да-да-да.
3: Саша, ну как это, где делается, Гарик, так сказать, где делается, откуда берется электрический ток? Он молчит и просто вот давит на Тучинского взглядом. Почему? Потому что...
1: Тоже служил под началом Лукачера.
3: Потому что Жора пидорас был соучеником Тучинского, и Сермяга тут же понял, с кем он имеет дело, а это известно, так сказать, это своего рода такой гипноз, вот эта вот игра глаз, вот этот танец такой, этот глазников.
1: Да-да-да, рапиры. Рапиры их взглядов скрестились.
3: Он так и не ответил. Но я боюсь, что вот эти все приводы или все провода протягивал Тучинский, потому что сам он ничего делать не может. Когда ему нужна была инвалидность, он подрядился крутить цветочки вот эти для венков, так сказать.
1: Да-да-да.
3: Это все, на что ему хватило. Он ни на что не годен совершенно.
1: Он даже один раз его, значит, попробовали заставить клеить конверты, так он себе весь язык изрезал. Помнишь, ходил, у него язык этот торчит, весь в бинтах.
3: Он обшеен конверт изрезал весь язык. Почему?
1: То есть совершенно.
3: Потому что это была известная история, когда я пошел спать в эркер.
1: Да, я помню это. А он тогда еще не крашеный был эркер, помнишь? И лестница такая.
3: Он такой лимонная такая побелка была, ну, еще, да, с 70-го года.
1: Шершавая.
3: Как будто в аквариуме здесь стены заросли водорослями такие.
1: Ну,
3: так, вот.
1: Да, я тебя понимаю. А,
3: и я пошел спать в эркер, и он начал с шеи рассказывать, как он говорит, мы тут лазили с Овчинниковым в храм. Говорит, а он был построен за 3000 лет до рождения. Нет, как он сказал, за 3000 лет до нашей эры, то есть он даже не знает, вот когда, собственно говоря, вот было все это, так сказать. Наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знаю все. Он мне передал святочный рассказ. Странички на полторы.
1: Ну, давай сейчас после музыкальной паузы, хорошо?
3: Да,
1: а то мне нужно сходить в фуру посмотреть, там привезли товар.
3: Декорации, смотри. Тайна бабушки Фитини.
1: Да-да.
3: Сказка Горнфельда. Мы ее ставили в тюрьму.

0: Канун Рождества в Большом универмаге. Совсем недавно туда еще требовался диктор, и вот теперь, судя по репродуктору, безумолку предлагающему посетителям подарки на любой вкус, больше не требуется. Посетителей немного, и за час до закрытия радиоточки обоих этажей замолкают. Вскоре диктор спускается на первый этаж, слегка прихрамывая, он направляется к служебному туалету. С виду это невысокий средних лет мужчина, возможно, инвалид, с усами и длинной, но давно вышедшей из моды прической. Он сермяка, как видишь, наблюдательный какой братушка. Молодой сотрудник музыкального отдела, одеваясь, говорит напарнику, почти старику с постриженной бородкой. Странный тип, знаешь, я заметил, обычно люди моют руки после уборной, а этот до. И, желая щегольнуть эрудицией, читал у Бернгарда Гржимика, что некоторые лемуры ополаскивают себе лапки собственной мочой. Остробородый полустарик изображает одобрительное изумление. Он утешитель со стажем, и вдобавок к нему зашел его давний собутыльник. Поэтому ему хочется, чтобы молодой коллега поскорее ушел. И он с улыбкой, доверительно склонив голову, дает простое объяснение. «Это из-за пыли. Здесь ведь товар пылится. Вот он и моет их, прежде чем... Понимаешь?» Юноша изображает насмешливое превосходство над унтерменшем и касты торговцев. Он, подняв брови полумесяцем, протягивает остробородому руку после сухого и крепкого рукопожатия, чиркнув молнией на зимней куртке, уходит, не оглянувшись. Пожилой господин, его зовут Валентин, хитро и беззлобно улыбается ему вслед. «Ты не находишь, Аркадий, что наш молодой коллега чем-то похож на президента государства Киргизия, а?» говорит он, стоя спиной к своему третьему напарнику, которого не видно из-за прилавка, потому что он занят сменой обуви. «Да ну его!» — отзывается Аркадий. Он обижен на юнца, потому что тот не взял его с собой в одно место, где собираются сторонники Евразийской империи. В служебной уборной Аркадий успел подглядеть, как паренек привинчивает себе на рубашку специальный значок, эмблему, крест и окружность. Недавно... Такая рукопись оборвалась.
1: Ну, я же говорил, что сермяге нельзя так доверять, что доверяй да проверяй. Сейчас я не исключаю, если там пойдет, например, рассказ Евтушенко о том, вот хотят ли они войны.
0: Недавно за пивом на вопрос Аркадия, где он собирается гулять Новый год, молодой человек ответил, что в его среде Новый год встречать не принято. Зато отмечают Юл, древнейший арийский праздник, в пику Америки и сам знаешь кому. «И что?» — поинтересовался Аркадий. «Не гоняют за это вас?» «Нас!» — в голосе мальчика зазвенел металл, точно ударили в рельсу. «Пусть попробуют только». «О, невозмутимо комментирует Валентин. А вот и Алеша». Аркадий, крашеный в черное джентльмен-малорос, тотчас встает в полный рост. Поверх ртутного цвета сорочки с галстуком на нем надета малиновая безрукавка. Щеки всегда немного красноватые от постоянного изумления. На подбородке хронический прыщик-фонтанель, появление которого хозяин приписывает колдовству завистников. Алеша Введенский пришел не один». Ну, это такая святочная история, я могу рассказать, что будет дальше. Они будут пить до того периода, пока не, вдруг не обнаружится, что они собрались с целью овладеть Аркадием, то есть ну просто изнасиловать его. Вот этот. И он от них начинает бегать по пустому магазину, как в фильмах «Братьев Маркс», опрокидывает там в антикварном отделе иконы, подсвечники, там граммофон, так сказать, там все, там разбрасывает какие-то книги оккультные. Вот. А они потом забираются от них на стояк вот отопительный, и сидит там. А они все пьют и пытаются его сманить. Приносят ему какие-то там компакт-диски, там драгоценности, вот там показывают, так сказать. Вот. А он не слезает, сидит такой, как лемур. Так, знаешь, как у него взгляд, он вроде бы сидит наверху, а глаза смотрят, как будто вот в подвал люк открыли, там такой... Они все пьют и пьют, и на каком-то этапе уже у них начинается такое, ну, этот амок такой, да, такой, как это писал Евгений Габрилович, пересказывал «Последнее танго в Париже», вот фильм в 73-м году, он сказал «Сексуальный шок». Вы извините меня за это выражение, там вот с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, сексуальный шок. И они, в конце концов, эти два старых садомита овладевают друг другом. А Аркадий сидит, как лемур, на этом стояке и смотрит, что происходит. Они уже перепились, и вот в момент, так сказать, такого оргазма этого стариковского, оба умирают, то ли от разрыва сердца, ну, такое вот это, вот, ну, идет как в магии сексуалис. Вот сейчас много на эту тему пишут, я, правда, эту тематику уже не очень люблю. Они умирают. Аркадий, удостоверившись, что они не шевелятся, спускается по этой трубе, подходит, трогает пульс. Методично, как в старых американских черных фильм-нуар, там, да, с этим Богартом, протирает платком. У него же платок, он же гигиеничный такой мужчина с этой бородкой, так сказать, красит волосы. Все, удаляет все эти отпечатки пальцев. Достает у него из-под задницы у них этот компакт там какого-нибудь там Элвиса Пресли, так сказать, позолоченный, который они его хотели сманить и растлить, так сказать, чтобы он уступил. Методично одевается, кладет компакт, а там уже такой рождественский рассвет в окнах белеет, да, уже фонари, так вот, ну, и идет в подвальный туалет, и там дожидается открытия магазина, чтобы появиться, как ни в чем не бывало. Представляешь, что он написал?
1: Я даже не исключаю, что вполне возможно этот случай списан с какой-то реальной истории. Реально и имевшей место быть.
2: И собственно. Про меня он тоже тут написал.
1: Да ну-ка, а можно это вот?
2: Наверняка какую-нибудь плоскую гадость. Ну вот, все время вы пошлите. Хот-пэнс. Это джинсовые шорты в обтяжку. Хот-пэнс. Флорас Рулик такой фасон не носила. Юбки и шапочки, делающие барышню привлекательной, даже если она не уродилась, Рулику не нравились. Иногда за ее спиной развивался капюшон, готовый в особую ненастью прикрыть голову. Срулька гуляр. Сруль-трубочист предпочитал все черное, потому что знакомая иностранка однажды сказала ей: «У нас так ходят одни фашисты». Звали иностранку Барбара Берозко. Она была специалистом по русской словесности. Несмотря на постоянные хлопоты, Сруль успевала кружить голову кроликам противоположного пола. Ни один арий с гарниром выполнял поручение брюнеточки с ограниченным лексиконом так, будто ему приказал лично Адольф. Во Флору влюблялись повара и извозчики. Кролик Белоснежка, хлопающий, вытянул пушистые лапки с черной рубашечки. Очередному докладчику делал это потому, что не мог обнять ветреную, но тихую, мужественную поэтессу. Докладчик закатывал глаза и складывал в пустую булочку для гамбургера. Никто из штурмовиков не знал, что этот неизлечимый тик у него со времен, когда его сильно испугали дружинники в момент мастурбации.
3: Ты что там делаешь?
2: Он тогда, подросток, принял рабочих с повязками за ангелов тьмы, прошедших за ним от самого Якова де Моля. В чем секрет привлекательности этого существа среди доморощенных шансон нази? На первый взгляд никто не знает. Нравится и точка, сердцу не прикажешь. Срулик, донбик, крулик, ты кролик. Знает истину пыльные грунтовые дороги Крыма, камешки жидовского коктебеля. И существует Джесс Франко, играющая роль отца, и бабушка-автоответчик, да и манекин.
3: Отец щеголяет.
2: Не модная прическа, как не прикуренной сигаретой.
3: Это случилось
0: в Коктебеле осенью одного из 80-х годов. Переодетые цыганами хиппи увели якобы на вечер авторской песни девочку. По необъяснимому совпадению, там же находилась в обществе толстозадого Ларского, уже знакомая тебе инфанта с моих слов, Барбара Берозко. Там же среди бела дня дочь мадам Жаклин Мария Титирь не могла оторвать глаз от голых яиц пацифиста Ермолинского по кличке Берендей, похожих на мелочь в полиэтиленовом мешочке. Финн-яйца.
2: Только звали девочку не Флора и не Алена. как обращается к ней мгновенно забываемый тени чучела в клубном дыму. До превращения Алёнушка было ее имя. Арийская лебедушка с прыщиками на спине гимнастки и тяжеленной косой золотистых волос до поясницы. Со вдернутым носиком, совсем не похожей на сливу. С громким, но располагающим голосом здоровой юности, которой нечего скрывать. Алёнушка как раз любила носить платья. И соломенные шляпки, которые были ей настолько к лицу, что, казалось, сами слетали ей на голову. Недаром среди порхающей по пляжам и кафе интеллигенции маячит тонкогубая Барбара. Недаром слетаются вонючие хиппи и шпарят на гитарах словесный понос за всех царевичей и дебилов земли русской.
0: Неужели Алёнушка прибыла в планерское совсем одна?
2: Нет, конечно.
0: Но после такой засекреченной ночи никто больше не видел, а главное, не вспомнил про сопровождавших девочку взрослых. Они исчезли.
2: В ту роковую ночь все они выступили в роли блаженных паяцев, безвольных марионеток в руках некого демона, манипулирующего
0: ими ввиду ритуалов,
2: смысл которых остается нерасшифрованным. Впрочем, есть подозрение, что превращение было совершено днем и больше напоминало хирургическую операцию, чем черную мессу. В руках тонкогубой ведьмы Барбары появился черный зонтик, краденый, лучший в мире. Она вознесла его над головой так, что стали видны клочья годами несбриваемой шерсти в ее подмышках. Зонтик погрузился в лоно арийской девственницы. Она находилась в гипнотическом сне. В последующие часы у девочки изменился цвет волос, черты лица, губы, конфигурация влагалища и так далее, и так далее. Ее как будто загримировали, чтобы кто-то в будущем не сумел распознать в ней прежнюю красавицу. Так Алёнушка Стрелёва оказалась заживо погребена среди живых,
0: а вместо неё с каменного ложа шагнула в этот мир...
2: Флора Срулик, Срулик, поэтесса трубочист.
0: Для чего понадобилась эта операция?
2: И кому, сынам погибели и дочерям Лилит, тем, кому по нраву бесконечное глумление над схваткой Левиафана и Бегемота, тем, кто готов высмеивать все, что возбуждает их сардоническую злобу. Поэтому, что скользкими их звездочетами была разгадана тайна небес, Алёна Стрелёва, русская девушка в 101-м поколении, должна родить богатыря.
0: Это будет арийский, полярно-райский, северный Бальдур Христос, спаситель рода, зачатый от небесного языка. Но пасквильная маска сковывает тайный лик Алёны в мясистый плен. Я хотел сказать жениха. Однако лучи севера время от времени просвечивают сквозь личину брахиоцефала. И 33 повара-богатыря и 100 эсэсовцев прекрасных чуют своим бриллиантовым сердцем. It's a mother, и она где-то рядом. Это наша мать.
2: Оборотень-трубочист вынуждена напоминать о себе дурным запахом, высмеивать на словах катастрофы и геноцид, посылая таким печальным образом сос.
0: Сос.
2: Арийским братьям. Идейные сердца замужние художницы в цветных резиновых сапожках.
0: Журналисты-женатики, пьющие водку глоточками, как будто это текила, завистью поглядывали на превращение киргизской головы в очередного. Это уже не вызывало сомнений истукана на знаменитом стеганом одеяле Флоры, полученном в приданое еще бабушкой Джесса Франка. «Клара Фрик» была вышита на одном из его углов.
1: Ну, а что касается старика Билла?
0: Ну, старик Билл, как говорится, пожил, да не дожил, да? Сейчас Джордж, Жора младший, подержи мой макинтош. Буш. Вот человек, пить бросил в 40 лет. Числился летчиком. 5 лет там пробухал там в авиации, пока Иди Амин да-да душил бабушек в больнице. Вот, с их этой рыбной косточкой, да?
2: Не напоминай мне об этом.
0: Сермяга говорит, не напоминай. Не говори мне про нее.
1: Ну, видимо, пришло время принять еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Это он. Темные ночи, кладбище, кабачище, кто-то дрище, как ты смел такую пору обрестать мою контору. Я ж тебе ведь падла жидкая, в жопу всю пару манду, и ты, сука, будешь падла, блять, без меня.
1: Какие хорошие песни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
0: Матком.
1: Алло.
5: Алло.
1: Рассказывайте, уважаемый.
5: Ну, добрый вечер.
1: Да-да.
5: Нет, я до вас звонил.
1: Ура, она. Спрашивайте.
5: Да я сейчас за компьютером сижу, вот одну игрушку включил, вторую игрушку включил. Я так думал, что я вообще не звоню.
1: Понятно. А есть ли у вас какие-нибудь просьбы, вопросы? Может быть, просветление настало? Понятно, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
6: Алло.
1: Доброй ночи, рассказывай.
6: Очень рада, что вам позвонили.
1: Да, ну я тоже рад.
6: Меня зовут Анна.
1: Здравствуйте, Анна.
6: Я просто счастлива. Я никогда не слышала такой интеллектуальной. Да, и такой культуры большой. Благодарю, что вы научили. Да, а то я прямо не знаю, как вас благодарить.
1: Лучше
6: да. Нам говорит? Лермонтов, Пушкин, Жуковский. В них поэзии нет ни на грош. То ли вот дело ваш поэтесса Мандавошкин. Ты сразу
1: спасибо.
6: Ее поймешь. Родители подонки. А кто это от подонков рождается, а? Как жалко, что они уничтожили вас еще всех, а? И нужно же такую культуру. Ни Моцарт, ни Гомер, никто нам не нужен. Зачем нам Данте, Мольер и так далее? Вот хороша у вас эта, она почти что медик, я врач. Она влагалище знает, яйца всякие там. Ох, какая молодец. Мое внимание к вам беспредельно. Культурные вы мои. Ох, вы мои милые. Только бы ехали бы на свою эту, как ее, родину. Строили бы там коммунизму. А что это вы нам все своих этих, да, Энгельсов, Марсов и всяких там Троцких, Зиновьев, Камень. Уж столько вы нам напихали этих. И сейчас опять Гусинский. Вот я врач, я всю жизнь была голодная. А этот Гусинский или там Березовский забрали все, что у меня отнимали всю жизнь. И миллионы имею, да? А я что должна делать? В общем, рада, что дошли до такой культуры. Жалко, что Александр Сергеевич ты не может вас послушать. Ни Лермонтов, ни Гончаров, никто. Ни Салтыков, Щедрин. Ой, какие несчастные умерли. Блок, Есенин. Вот, нужно что вам. Ну да. А в особенности хороша Мандавошкина. Отцы, кто нас сказал, не родители были, как их называют, подонки. А ведь от подобного рождается подобное. Генетики-то как учат? Ну вот. Она, кстати, почти что медик. Она все знает, какое влагалище, чего там бывает. В общем, спасибо. Вы все пьяные? Или вас всех в психушку надо? Или вот, как называется, забыл Гитлер вас всех к черту матери? Да, вот, спасибо, рада.
7: чужую ложу. Мне дался этот голос и монолог.
8: Да.
7: Да, нет, ну вы согласны, что я могу все-таки... Тяжело, конечно, после такого монолога. Сейчас продышусь. Кто скажет, что я не гожусь в театр одного актера?
8: Никто не скажет.
7: Сильно я выступил.
8: Молодец, Саша! Молодец!

в этот час. Я рад приветствовать в студии своего давнего приятеля и в какой-то степени коллегу, хотя мне до сих пор несколько странно, почему, например, говорят коллега про женщину. Вообще коллега — это такого женского, да, рода, существительное, вот.

0: я давно не видел своего старого соратника. И действительно переживаю. Вот. Поэтому вы меня простите за эту дрожь в голосе. Здравствуй, уважаемый Антон.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И вот, ты знаешь, сразу же тут приходит огромное количество вопросов. От пенсионеров тоже приходит, вот от их жен, от внучек всяких приходят тоже вопросы. Я не буду тебе их все зачитывать. Я бы мог их и вообще не зачитывать, как ты понимаешь. Потому что, ну, сказать, что они никому не интересны, было бы невежливо по отношению к корреспондентам, да? Вот. Но, тем не менее, общую мысль я из них вынес такую. Вообще эти вопросы даже не к тебе адресовались, и не ко мне, а вообще к абстрактному гостю. То есть есть у нас такое понятие абстрактный гость. То есть человек, который приходит, ведь ты сам понимаешь, на радио дебила не позовут. Согласен? Да. Исходя из этого, ну, привычка такая есть у людей, что на радиостанцию зовут людей, обладающих авторитетом, чье мнение интересно обществу, да, и ты в полной мере причисляешься к таким же людям, поэтому я вот этот вопрос тебе и переадресовал. А вот ты сам лично, спрашивает пенсионерка Зинаида Геннадьевна Кожух, что больше любишь в женщинах? И как ты любишь женщину? Как живой организм, да, вот в целом. Либо ты ее любишь исключительно по половым признакам. Вот, если ты любишь ее как живой организм, сразу уточняет Зинаида Геннадьевна Кожух, то почему ты, например, не любишь мужчин? Почему ты женщин любишь особой любовью? К примеру, если ты едешь по лесу на своем бронированном Чероке и видишь, что стоит обнаженный избитый мужчинка, ты, естественно, проедешь мимо. Если же стоит обнаженная избитая девушка, то Антон Егоров, конечно, остановится, будет бегать, спрашивать, как вас в плед увернуть. Поясни ситуацию, Зинаиде Кожух.
1: Дело в том, что мужчины, в отличие от женщин, это совершенно другая порода насекомых. То есть у них коленки находятся не с той стороны, и поэтому их ноги, а также руки, не так смотрятся на фоне вечернего заката.
0: Угу. То есть, в принципе, в таком случае, если бы, например, ну, поскольку тебя в этом вопросе больше интересует вопрос, ну, вернее, эстетическая сторона дела, да, то если бы, например, в лесу стояла картина Рембрандта «Доехали», то ты бы вот к ней бы отнесся с большим вниманием, даже нежели к обнаженной, в общем-то, лесной даме. Ну, или, например, изящная ваза, или восточная лепнина, или храм собора Василия Блаженного. Маленький
1: такой. Нет, я предпочитаю резьбу по дереву.
0: Ну, вот если бы стояла резьба по дереву, то ты бы также был этим впечатлен, как вот женщины все-таки. То есть ты, спрашивает Зинаида Кожух, считаешь просто мужчин уродами, да, я так понял?
1: Ну, в общем, да, конечно.
0: Ага. А вот скажи, пожалуйста, где кончается вот с твоей точки зрения вот эта вот грань уродства? Ну, то есть, например, ну, в каком возрасте? То есть, вот ребенок мужского пола, да, так сказать, становится самцом и уродом. Ну, вот с точки зрения, вот, скажем, опять же, высокохудожественной. Ну, есть ли эта грань? То есть, например, вот седовласый старец, там, а-ля Лев Николаевич Толстой, да, у многих вызывает только симпатию. Ну, оно и понятно. То есть, благородная старость, тыр-пыр. 8 дыр, опять же, борода, то есть, а потом это Эрнест Хемингуэй, опять же, да, вот, кто еще, бородка Джорджа Майкла, вот, тоже считается такой высокоизящный, в общем-то, ну, тем не менее, вот, как ты, как именно ты, вот, Антон Егоров, определяешь начало конца, да, начало конца?
1: Вопрос сложный. Вопрос сложный. Я бы сюда еще Тургенева причислил.
0: Да, вот.
1: Потому что он о женщинах писал. Тургеневские дамы, даже такое есть понятие. Угу. Это такие женщины без возраста.
0: А вот еще есть Бальзак. Анора, который...
1: А Бальзак тоже был женщиной?
0: Ну, он писал о женщинах вместе со своим дружком Стендалем. То есть тот красный, черный, этот...
1: Это когда Энгельс занимался марксизмом?
0: Да, это приблизительно в то время.
1: В одиночестве.
0: Ну, а хорошо, тогда вот, может быть,

0: все-таки, раз тебе приятнее говорить о женщинах, да, то с твоей точки зрения, опять же, существует ли вот та грань, за которой женщина, да, как произведение искусства для тебя перестает существовать? Ну, я не имею в виду, так сказать, лесных солнышек там и сям, раскиданных, в общем-то, после очередного турслета, и которых находят исключительно по запаху, потом их кавалеры. Понятно, то есть это уже, ну, физическое, скажем так, состояние. Ну, даже пьяная женщина может быть красивой женщиной, согласен. Да, вот эти томные глаза, это нелепая поза. Вот.
1: Это приятная гибкость в теле.
0: Совершенно верно, да. Я имею в виду вот состояние именно вот... Знаешь, как бывает, вот идешь по улице, да, видишь, идет деваха. Вот прям красивая, обернется, подумаешь, а вот не нужно оно вот так.
1: А вот не нужно было, да, оборачиваться.
0: Вот, да, вот не потому что там как-то там нос особо выделяется или что-то. Совершенно нормально, но вот... Да.
1: Ну, если за каждой поворачивать голову...
0: Ну, у тебя есть какая-то закономерность? Вот,
1: у меня тут наоборот поворачивается.
0: Угу.
1: А дальше уже проблемы. Ноги начинают идти в другую сторону. Тогда очень редко попадаешь туда, куда шел.
0: Ну хорошо, тогда я так понял, что о женщинах ты тоже не особо хочешь говорить. А вот тогда перейдем к животным. Вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половое влечение, не пойми так как-то неправильно, а вот просто нежность. Ну там, например, не хочется тебе там приласкать маленькую собачку, песика, птичку. Вот, причем, вот люди же, они как устроены? То есть в силу своего дебилизма они испытывают нежность и такую... Ну, любой, да, к животным упитанным, ну, лощеным, да, вот если они видят какого... Да, к большим животным или к очень маленьким. А если они видят животное среднее, например, старую, больную, облезшую лошадь или там лайку какую-нибудь, там, бесхвостую со сломанной лапой, то кроме отвращения, ну, какой-то такой жалости, смешанной с брезгливостью, они к ней не испытывают. То есть люди не испытывают жалости к тому, кто ее действительно достоин, вот. Ты-то, я знаю, другой, у тебя дома целый зверинец. Вот. Да, как это происходит с животными у тебя? Расскажи, пожалуйста.
1: Я бы хотел о людях сказать. Вот люди, они жестокие. Они жестокие, потому что, когда они видят ящерицу, они норовят поймать ее за хвост, чтобы посмотреть, как он у нее отваливается.
0: Да, да.
1: И не потому, что они хотят причинить ей страдания, а потому что им просто любопытен процесс откидывания хвоста. А вот если бы, например, так обращался каждый поезд, как один из поездов обошелся с Анной Карениной, то тогда бы люди поняли, что ящерицы, на самом деле, это тоже люди. Только у них хвост.
0: Ну, ты знаешь, вот я считаю, что именно в раскладе с ящерами виновата, собственно, мама. Потому что именно мама в силу своего дебилизма... Ну, ребенок-то он не понимает, что это такое. Он хватает животное, которое шустрое, но доступное. У нее отрывается хвост. Ребенок в шоке, да? Значит, дебильная мама, дабы утешить, говорит, ну ты что, ты не бойся, вот у нее хвостик вырастет новый, а этот станет тоже ящеркой. То есть на том хвосте вырастет другая ящерка. Дескать, они так размножаются. И исходя из этого, даже была такая вот такая, ну, как бы целая линия, да, в биологии, что ящерицы размножаются путем отрывания вот хвоста. И даже многие самозванные ученые, ученшие, то есть вместе со всеми своими кормчими, домашними, тщерями, бегали по лесам, ловили ящериц, когда вот популяция угрожала опасности, и, в общем-то, производили отрыв, свято веря в то, что они помогают размножаться.
1: А есть еще одна теория такая, что динозавры вымерли, потому что им постоянно валился лес на хвост, и они откидывали хвосты. А без хвоста они теряли равновесие, да, падали, да, и расшибали головы. Но поэтому этом... целые пачки вот динозавров валяются тут
0: там и там. Там и сям просто, да. Кстати, да, действительно, вот заметьте, что...
1: И хвосты отдельно от них бывают.
0: Отдельно, отдельно. Вот отдельно действительно бывает. Факт. Ну, я, кстати, предлагаю нашим уважаемым также и звонить, если у какие-то темы... Так, ага, вот ты знаешь, тут вопрос пришел. Поскольку ты все-таки большой любитель животных, сокращенно БЛЖ, Антон Егоров-БЛЖ, вот что-нибудь поподробнее ты не можешь рассказать о таксах? Я в свою очередь, что хочу сказать? Забавная собачка, но с большим таким мощным, опять же, характером. У нас на радиостанции живет, так сказать, студийная такса. Ночами она, правда, не показывается.
1: Я думал, это крыса такая.
0: Ну, похоже. А знаешь, как это дебильный анекдот, как сидят два человека и курят марихуану.
1: Марихуану?
0: Да. А, в общем-то, ну, хорошо так, курят мощно. И выходит такса, чтобы что-то из там мисочки полакать. Один, значит, другому говорит: слушай, говорит, какие у твоей собачки ножки что-то короткие, а другой: да ничего, до пола достают. То есть ты принял, конечно, ее, ну, не обидится владельцу таксы, но тем не менее, какие-нибудь рекомендации по содержанию, по, так сказать, размножению, по разводилову такс, опять же.
1: Такс, это не мой любимый зверь. Все-таки вот о ящерице хотел бы, конечно, закончить.
0: Да, извини, что я перебил, да.
1: Что делать? Надо вот поставить этот вопрос на федеральном уровне, потому что с ящерицами, конечно, беда. Их осталось не так много.
0: Вообще, я с тобой согласен.
1: Вот в студии здесь я даже ни одной не вижу практически. В Красную книгу надо заносить уже их, буквально.
0: Какие-то, с позволения сказать, да не обидеться на меня, любитель ландышей, и особенно наша новая сотрудница Светлана Виолетовна Ландыш, из Латвии, мы эстонцы, да, вот ландыши занесены в К, Красная книга, да, сокращенно, а ящеры, они как-то вот, а это живые существа.
1: Они... Заметь, кстати, у ландышей нет хвостов.
0: Нету.
1: И они, кстати...
0: А у ящериц есть. Если ландыш сорвешь, он не выживает.
1: Не выживает.
0: А эта тварь выживает, может, поэтому и не занесли.
1: А может быть, это хвост откидывает ящерицу и погибает?
0: Ящерица, естественно.
1: Да.
0: Ну, а хвост, на нем нарастает новая ящерица. Это как некоторые идиоты думают, что олени, унтлоси, в общем-то, рожают, да, там, ну, как все женщины и так далее. Хотя ученые давно доказали, что почему вот откидывают они рога. Они откинули рога, а потом на этих рогах, которые висят, нарастают, маленький лосик.
1: Своими корнями?
0: Конечно, маленький лосик. И вот именно таким образом, так сказать, лосевое почкование происходит, собственно. А вот, слушай-ка, и что касается исчезающих видов и вообще животных, меня в последнее время волнуют тритоны. Помнишь, в детстве?
1: Это тоже ящерицы.
0: Ну да, только водные они. Но их же сейчас нет. Раньше в каждой луже были тритоны, и мы, будучи детьми, ловили. Хотя, может, мы и переловили
1: их. Поэтому их и нет.
0: А какие были забавные животные?
1: Да, кстати. У них такой гребешок еще был везде.
0: Да.
1: А хвосты, кстати, тоже у них отрывались.
0: Было такое, было.
1: А вот лапы нет.
0: Так... Вот тут, кстати, пишет господин Фисюков. Александр, ваш гость не понимает темы разговора. Так это пока. Это пока он не понимает, потому что, честно скажу, я не предупредил Антона Егорова о том, что наша программа носит исключительно зообиологическо-психологический характер. Он-то пришел, думал, что речь пойдет о музыке, и даже не догадывается, что это никому уже не интересно. Извините, я болею. Ну да ладно, тогда я думаю, может быть, о музыке. Есть ли у тебя сейчас желание спеть вживую? Или, может быть, если хочешь, мы это сделаем вдвоем. Я могу и один спеть, но тогда тебе придется выйти, потому что я дико стесняюсь.
1: А какую из популярных песен ты хочешь исполнить?
0: Ну, давай исполним вот... Давай исполним вот это вот про дерево.
1: Про дерево?
0: Про дерево. Сейчас только штраусы, тихо!

0: Я уверен, что огромное количество слушающих нас людей вспомнило вот дерево, эту молнию и все такое прочее. И я, кстати, предлагаю сейчас... А, сейчас, секунду, тут что-то приходит. Так, сейчас. Ну, тут обещают больше не торговать осетинской водкой. Тут недавно у нас происходили выяснения отношений. Так, сейчас. Ой. Секунду.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Я чувствую по вашему взволнованному голосу, что вам очень понравилась сочиненная нами только что песня.
2: Безусловно, Александр, но я почему-то считал, что текст этой песни принадлежит вашему перу. Вот, поскольку...
0: Ну, я же очень скромный, поэтому я не мог не взять своего гостя в соавторы.
2: Нет, но тем не менее, гонорар-то пошел в ваш кошелек, не отрицайте это.
0: Да много-много гонораров, даже, так сказать, чужих идут в мой кошелек, понимаете, это же...
2: А налоги вы заплатили, Александр?
0: А вы знаете, кстати, вот вы так спрашиваете, да, про налоги, а знаете, что такая форма обращения, да, она существует, ну, как мы их называем, может быть, не совсем справедливо, в развитых странах европейских, когда один, значит, человек подходит к другому, знакомому, и говорит, ну, как ты налоги платишь, это означает, что он его спрашивает не фактически, платит он налоги или нет, а о том, как идут его дела по бизнесу, понимаете?
2: Понимаю, но вы человек, безусловно, богатый и порядочный, поэтому сложно усомниться в вашей честности, Александр.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, как ловко я ушел от вопросов о налоге, ты заметил? Вот
3: да.
0: Что значит. Вот
3: да.
0: Что значит, так сказать...
3: Учиться и учиться.
0: Опыт. Ну, сейчас я предлагаю чуть-чуть отвлечься, послушать музыку, если ты не против, да?
3: Давай послушаем.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня мой старый товарищ, приятель Антон Егоров. Антон, ты знаешь, к нам на радиостанцию часто приходят письма от самых разных людей, которые свято и совершенно правильно верят в то, что на станцию не приглашают неинтересных людей. Ты с полным правом можешь отнести себя к людям интересным, к людям умным, думающим. И поэтому все эти вопросы, которые накопились к самым разным гостям, не только нашей программы, но и вообще всех программ, всех станций, да, за длительное время сформулировал и решил вот переадресовать к тебе. Вот пенсионерка Зинаида Геннадьевна Вентель интересуется. А за что ваш гость любит женщин? То есть как живой организм? Или как, скажем, по половому признаку, да, либо как нечто грациозное, как произведение искусства. Вот этакую градацию хочет вывести Вентель. И кошку тоже хочет вывести. Они вдвоем хотят вывести.
1: Дело в том, что Вентель с кожухом заблуждаются.
0: Я очень болею.
1: Считая, что обязательно нужно любить женщин за что-то.
0: Нет, ну есть
1: женщин такая... можно любить и ни за что, а можно и за что-нибудь отдельно взятое.
0: А вот как сказал Антон Вознесенский, Унтрождественский и другие, и вот они сказали все вместе, что вопреки еще можно любить.
1: Можно вопреки. Правда, это я не знаю, как это. Вопреки.
0: Ну хорошо, с другой стороны, вот если ты на своем бронежованном Паджере едешь по лесу, да, и видишь, к примеру, стоит обнаженный, избитый мужичонка. Ты же вот, Антон Егоров, не остановишься. А если ты увидишь, значит, обнаженную, избитую девочку, ты ее наверняка укутаешь в плед, там поставишь в автомобиль, будешь спрашивать, дескать, что, милое, случилось. Всячески подкатывать, ну, как это обычно.
1: Чем это? Если развить ситуацию, то если, например, я увижу на дороге обнаженного мужчину, даже если не избитого, то, в принципе, может случиться, что он станет избитым после встречи, после этой нежданной встречи. А вот женщине такого может не случиться. Она может совершенно оказаться практически как бы какой была. Такой же прекрасной, такой же праздничной, такой же цветущей. Вот за это расцветание я и люблю женщин больше, чем мужчин.
0: А вот я так понял, что к мужчинам твое отношение все-таки, ну, не совсем, скажем так, позитивное, да? Все-таки согласись, что, например, ребенок, он прекрасен в любом возрасте. Где вот та грань, начиная с которой ребенок мужского пола, мужская особь приобретает вот те мерзкие черты, которые и отталкивают за редким исключением мужчин друг от друга. То есть, ну, например, мне никакого не доставит, например, удовольствия тебя обнимать, так как женщину, естественно, я сразу... Нет, вам... Да, вот.
1: Тогда отсядь сейчас же.
0: Но тем не менее, я уже тут.
1: Ну что можно сказать? Мужчины, ну, то есть это возраст, мужчины может быть, да. Достигают своего возраста все по-разному. Некоторых уже с 10 лет не на что посмотреть. А некоторые до самой старости, как Лев Николаевич Толстой, например.
0: Они... Ну да, вот с этой окладистой бородой, он да, же, в принципе, с точки зрения от искусства, да?
1: Ну, некоторые, кстати, считают, что борода у него была с детства. Мне кажется, они...
0: Да. Сейчас они дети рожаются, в общем-то, с волосами все.
1: Потому что никто не видел фотографии без бороды.
0: А вот скажи, то есть в плане вот такой привлечения твоего внимания, да, к какому-то визуальному объекту, что здесь все-таки важно? Живой ли это визуальный объект или нет? То есть, если ты едешь, например, на своем бронированном эксплорере по лесу и видишь, там ваза стоит китайская красивая, и там унтлепнина какая-то, вот эти вещи также твое внимание привлекут и какую-то нежность, да, как, скажем, вот эта женщина обнаженная?
1: Даже больше. Потому что это произведение искусства. А женщина — это произведение природы.
0: Ну, ведь на самом деле вот китайская ваза, вон, орнамент, в общем-то, созданы тоже руками человека. То есть, получается, это производное вот, да.
1: А вот в женщине есть какое-то сходство с вазой. Потому что, опять же, те же формы, та же неподвижность.
0: Если мы имеем по-моему, виду, тебе не особо везло лес. В этом. Да, ну тогда я понимаю. А вот скажи, пожалуйста, такой момент. То есть получается, все-таки ты не считаешь мужчину произведением искусства.
1: Да, мужчина — это произведение женщины. Будь здоров.
0: Я, в общем, будь ты здоров, тоже я очень болею. Ну, хорошо, а вот... Вот что касается ящериц.
1: Да, вот хотелось бы вернуться к ящерицам, потому что этот вопрос не раскрыт нами полностью.
0: Я совершенно точно знаю, что некоторые не совсем образованные мамы внушали своим детям шокированным видом оторванного случайного то присмыкающегося хвоста, что, дескать, хвост затем перерастет в отдельный организм, а у ящерицы вырастет новый, что ящерицы таким образом размножаются. И даже были такие праздники крестьянские на селе каждый раз 13 апреля. Вот, они выходили, кобыл, солнце уже, он так и назывался, апрельская ящерица. Вот, и всем селом ловили ящерицы, отрывали им хвосты. Свято верю, что это вот спасет, в общем-то, популяцию.
1: А есть другая теория,
0: да,
1: что динозавры вымерли именно потому, что падающие деревья, когда начались грозы над землей, падали деревья и попадали как раз на хвосты. И когда хвост отскакивал у этого огромного ящера, он практически терял равновесие и рушился, и бился головой о камни, и после этого терял сознание.
0: И дох, естественно.
1: Дох,
0: потому,
1: да,
0: что ящер, он такой был, что...
1: Он же встать не мог без хвоста, как это?
0: Это во-первых. А во-вторых, если он не жрал что-то и не поедал в течение 5 минут, он гиб, потому что у него желудок и все кишки, она одна была кишка, была устроена так, что если через нее что-то не проходит, она дико сужалась, и потом уже все, расперды. То есть не получалось назад. То есть 5 минут без еды ящера нет.
1: Да, и количество вот ящеров, оно катастрофически просто уменьшалось, и целые залежи этих ящеров отдельно от хвостов встречаются.
0: Вот это, кстати, мало кто обращает на это внимание, ведь действительно нет такого, что
1: целый. Ученых не заинтересовало вот это вот. Не заинтересовало их, понимаешь, ученых.
0: А ученых в современном мире больше всего интересует собственное имя, ты знаешь. Вот я нашел ящера, а почему он там без хвоста? Так не волнует меня это. Главное, что во всех научных трудах, в прочих монументах, манускриптах также напишут, что вот я такой-то там... Потише Моцарта, да? Что я вот нашел... Так что это вполне, в принципе, кощунственный подход. Еще знаю, что меня несколько сердит. Это вот экспедиции, когда, например, какая-нибудь Генриетта und Питер... В общем, Питер, я сказал Питер... Да, едут, в общем-то, куда-нибудь на деньги ООН изучать, например, черепах галапагосских. Вот этих галапагосских черепах они переворачивают. Ну, то есть те там...
1: Причем не всегда даже на галапагос они едут их изучать.
0: Конечно, конечно. То есть... И я даже помню, был какой-то репортаж, что они приехали, им лесник местный говорит, это эфиоп, дескать, чего приехали, черепахи там, ну, перевернете вы 10 черепах, они здоровые, не бей лежачего, как твой этот джип-эксплорер. Да, вот. И говорит, все равно подохнут. Зачем вы переворачиваете? Нет, мы гуманные, мы не можем смотреть, как. Представляешь, отбили дикое количество денег, значит, да, вон. Приехали туда, чтобы переворачивать 10 черепах. Кстати, живут все на галапагосах на халяву. На камеру себя снимают, по телевизору их показывают. Называется естествоиспытатель, сокращенно ЕИ.
1: Причем они переворачивали всех черепах, которые лежали на спине, они им помогали. А которые лежали на животе, они же не знают, как правильно, они их переворачивали на спину.
0: То есть им совершенно главное переворачивать.
1: Да, то есть неизвестно, было ли вреда от этого меньше, чем пользы.
0: А вот хотелось бы поговорить с тобой о животных. Я знаю, что ты содержишь дома большое количество животных. И...
1: В основном ящериц.
0: Ну, ящерки также. Кстати, заметил, у нас здесь перевелись. Нету уже ни одной.
1: Да вот, да? Кстати, катастрофически падает количество ящериц. Поэтому я решил разводить их вручную.
0: Ага.
1: Опять же, ящерица ведь это же...
0: Ящерица рознь.
1: Да, нет, ящерица это же женщина.
0: Женщина.
1: Как вот, ящериц мужского рода же не бывает?
0: Ну, ящер бывает.
1: Ящер нет, они вымерли уже все.
0: А, ага. Так, что тут у нас? Вот тут пришел вопрос, пришло сообщение, что больше не будут торговать осетинской водкой. У нас буквально недавно была встреча, чтобы этого больше не происходило, поскольку половина ее, даже больше половины идет паленая. Так вот, что касается животных, скажи, пожалуйста, вот испытываешь ли ты порой нежность к животным? Я не имею в виду половую привязанность ни в коей мере, а именно нежность. Ведь люди, они очень странно устроены. То есть, к примеру, увидев какую-нибудь красивую лоснящуюся птицу или собаку, они к ней лезут, норовят там погладить, потискать. Если они видят какую-то лайку там или там ободранного какого-нибудь зебра, в общем-то, с висящей шкурой, то такая брезгливая жалость. Это несколько несправедливо. Людям свойственно испытывать жалость к тем, кто, в общем-то, в ней совершенно не нуждается, да? Вот. Как у тебя обстоит это дело, общение с теплокровными?
1: Хотелось бы вернуться к ящерицам. Потому что вот не все знают, но у ящериц бывает полосатый хвост. Полосатый хвост, который отбрасывает. А может быть, это наоборот, как раз хвост отбрасывает ящерицу и кидается на амбразуру. Говорят, что вот когда Матросов был мальчиком, он часто ловил ящериц. Да. И потом это помогло ему в жизни. Потому что когда нужно было совершить свой геройский поступок, вот он именно вспомнил про полосатые хвосты ящериц и сделал
0: тельник.
1: Да.
0: А вот...
1: Так что это огромное воспитательное значение имеет ящерица со своими хвостами.
0: Ты знаешь, кстати, вот эта мысль и вообще сама идея о том, что вот хвост является, скажем так, платформой для наращивания дальнейшей молодой особи, имеет под собой, так скажем, серьезное основание, потому что многие, ну, не совсем образованные люди считают, что лоси, унт, всякие другие рогатые, они размножаются посредством, ну, как женщины. И тогда совершенно непонятно, с какой целью лось, унт, в общем-то, другой антилопа откидывает на ветхи рога. А мы следили, ставили камеры, женщин посылали, опять же, и чтобы они сидели там. И совершенно четко у нас зафиксировано, что на этих рогах снизу нарастает микролось, который затем, в общем, становится взрослой особью.
1: А роги уходят своими корнями?
0: Туда, да. Так что ничего в этом, в отбросе ничего удивительного нет. Ну, ты знаешь, я предлагаю все-таки, наверное, исполнить песню какую-нибудь хорошую песню. Я тоже, видимо, присоединюсь. Тихо, тихо, страуса.
1: Про дерево. Еще одну песню про дерево.
0: Про дерево надо. Давай про дерево.

0: предлагаю немножечко отвлечься и послушать музыку. И я напоминаю вам, что в гостях в программе «Монморанси» Антон Егоров. Мы слушаем песни в его исполнении, также поем тут вживую. И готовы, кстати, и с вами общаться посредством телефона. Номер, вы, наверное, знаете. Номер пейджера немножко изменился. Я его сам сейчас, к сожалению, не помню. Но, тем не менее, приходит сообщение сюда. Вот такое сообщение. Принимаете ли вы заявки? Спрашивает Леночка. Но я думаю, что... Поскольку сегодня я сентиментально настроен, увидев старого друга, то мы сделаем исключение. Обычно, как говорится, бабки в руки будут звуки, но сегодня другое дело. Сегодня прекрасная ночь, он звездан. И Леночка, конечно, конечно, я думаю, что Антон не будет против. Ты не будешь против?
1: Нет, нет, я даже за.
0: Ну хорошо, то есть о животных мы обсудили, а вот взаимоотношения людей, да, и все-таки предметов искусства. Вот испытывал ли ты когда-нибудь такую настоящую ревность? Ревновал ли ты, скажем так, вернее, какой-нибудь предмет неодушевленный к другому человеку? Может быть, это гитара, да, может быть, это ваза, опять же, или лепнина?
1: Нет, дело в том, что я ревную только к предметам техники. Например, вот паровоз.
0: Да.
1: Ведь это же, он, во-первых, выпускает пар, во-вторых, их очень мало осталось, этим они похожи на ящериц. Но с третьей стороны, они совершенно черные. Вот в чем дело. А в Африке, тем не менее, не живут.
0: А вот скажи, пожалуйста, такой вид транспорта, ну, это такой психологический тест. У нас недавно происходило, так скажем, психологическое тестирование всех сотрудников. Вот что вызывает, какие ассоциации именно в тебе, в Антоне Егорове, вызывает такой вид транспорта, как тачанка? Помнишь, такая...
1: Тачанка?
0: Да. Да.
1: Ну, тачанка, во-первых, ростовчанка. Во-вторых, на ней ездила Анка в красной косынке. Красные, как колеса у паровоза. А паровоз похож на ящерицу. А ящерица зеленая обычно. Поэтому, может быть, нам исполнить
0: песню
1: о чем-нибудь зеленом?
0: Какую-нибудь песню. Ты знаешь, я предлагаю.
1: Мне кажется, Леночке понравилась эта песня.
0: Леночка, специально для вас о древе. Песня, я думаю, о древе.

0: песня о дереве. Как мало вообще песен о деревьях, о наших зеленых друзьях. То есть, например, есть песня «Пропал, в общем-то, пес по кличке Шнур», это по кличке. Потом есть эта песня «Птичка танец танцевала на поляне, тыры-пыр». Также есть песня о лошади. И «Го-го», ну, знаешь ее, да?
1: Да, да.
0: А о древе только одна песня. Если кто-то знает какую-то песню о древе... А, есть еще песня о древе. «Как бы мне березе к клену перебраться». Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то мысли, соображения, просьбы. Опять же, доброй ночи. Вы в прямом эфире.
2: Алло, доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
0: Да.
2: У меня такой вот вопрос. В древней мифологии встречалось такое явление, как вот змей, но это же тоже пресмыкающийся, морской.
0: Кто-кто-кто?
2: Морской змей.
0: Да, есть.
2: И вот он одевал как бы океан и ел свой хвост. А вот как у современных ящериц вообще вопрос с самоедением? То есть если ящерица самоеда, и в общем-то это явление самоедения, что оно за собой имеет, преследует? Ведь у людей вроде бы тоже есть аналог. Вот описанный Юрием Мамлеевым, например, тоже самоед Петенька.
0: Понятно. Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну, известный ящеровед Антон Егоров, я думаю, ответит на этот вопрос.
1: Дело в том, что, как доказали ученые, у морского змея, как правило, нет лапок. Поэтому, поедая собственный хвост, он не встречает никаких преград. В отличие от него, ящерицы, если бы они ели свои хвосты, они бы упирались в задние лапки, им бы было очень неудобно бегать. Вот почему среди ящериц это явление не распространено.
0: Ну,
1: во всяком случае, науки такие случаи неизвестны.
0: С другой стороны, ведь согласись, что это весьма, ну, на мой взгляд, логично. То есть не обязательно, например, пожирать алчно свой собственный хвост, а можно хвост коллеги, опять же, вот. То есть, по идее, это лишняя деталь. То есть она реально, конечно, ну, как бы затем реинкарнируется.
1: Это самая жертвенная деталь во всей ящерице.
0: А вот скажи, не обращал ты внимания на взаимоотношения ящерицы безхвостки, как вы ее ящероведы называете, с ящерицей, в общем-то, хвостатой. Но безхвостки в силу вот там, да, вот отрыва...
1: Безхвостые, конечно, ящерицы, они испытывают тяжелый стресс и жестокий прессинг со стороны хвостатых. Потому что курица не птица, как говорится, а ящерица без хвоста – это практически тоже не человек. Вот как говорят ящерицы.
0: Это как, скажем, прорубь без водохранилища.
1: Да.
0: Или удочка без леса.
1: Да, или, опять же, улыбка кота без кота чеширского.
0: Да, или, например, как гнездо без птицы.
1: Или птица без яиц.
0: Или, к примеру, как, например, компьютер без клавиатуры.
1: Да-да-да.
0: Или как... 417-й москвич без багажника.
1: Сзади.
0: Или как бензоколонка без бензина.
1: Или как Аниськин без погон.
0: Или как Элвис Пресли без парашюта.
1: Да.
0: Или как Битлз без Джорджа Харрисона.
1: Или как Битлз с Джорджем Харрисоном. Кстати, Джордж Харрисон...
0: Неплохой парень.
1: Тайком от Битлз, он же ведь тоже разводил в свое время ящериц. Именно поэтому он стал стучать на барабанах, а не играть, скажем, на гитаре, потому что...
0: Или на шкрипке.
1: Да, потому что ящерицы выносят только короткие, отрывистые звуки.
0: Ну, дай прорвемся еще. Я помню те времена, когда ты, будучи еще служа в органах, как-то весьма скептически относился к человеку с гитарой. Даже у тебя была такая пачка документов, где было написано «человек с гитарой». Ну, был такой маньяк, который в середине 70-х, так его называли во всех сводках человек с гитарой, или попросту между собой мы опера звали его гитарист. Но сейчас я вижу тебя в новом качестве. То есть ты вот с гитарой, ты с инструментом. А что послужило вот этой переломной, мощной чертой в твоем образе жизни, в твоем, скажем так, мировоззрении, что повлекло за собой вот и даже смену пристрастий внешних? То есть раньше, я помню, ты был с бородой, с усами под носом, а сейчас я вижу, ты гладко выбрит, он лыс, и вообще изменился в лучшую сторону. Что это было в твоей жизни?
1: Дело в том, что это увлечение животным миром привело меня к новому пониманию сути вещей. Именно к любви к ящерицам, опять же. Дело в том, что они вымирают, потому что не всем хватает хвостов.
0: А вот скажи, ведь люди так устроены, что не заботятся вообще ни о чем. Ну, даже есть такая пословица, дескать, после нас хоть это и потоп, да, там, я проеду после меня хоть яма и так далее. Но ведь у тебя наверняка есть песни просветительского плана, что, дескать, там, тыр-пыр, осмотритесь, оглянитесь, что мы оставим детям, ля-ля-то-поля и так далее. Ну, то есть, это, так сказать, ведь любая деятельность просветительская, она должна быть гуманной, потому что мы можем, например, просвещать население там на тему устройства всяческих террористических там, в общем, приборов, как-то бомба, граната, да, или там как взорвать самолет, да, или там об операциях по изменению пола. Вот это все, конечно, безумно интересно и как-то, может быть, и гуманно, но есть же вещи, скажем так, более приоритетные в плане гуманизма. Ну, то есть, как вот, например, многие охрана природозащитные организации занимаются тем, что охраняют китов. Ничего плохого в этом нет, но при этом у них под окнами их офиса модного с кондиционерами дохнут от жары тысячи маленьких собачек. Да. Вот такие несоответствия. И не было ли у тебя идеи, так сказать, быть первооткрывателем в плане наглядной гуманитарной агитации не целого земного шара, как это свойственно Гринпису, а непосредственной кучки людей. Но если кучки нет вот сейчас, а вот, например, я, да, вот меня вот сагитируй, да.
1: Да, у меня есть такие песни даже, которые как бы являются практически инструкциями по применению. Либо даже не инструкциями, а описаниями процесса, самого процесса и его финала.
0: Ну, кстати, здесь вот я позволю себе заметить очень грамотную вещь, ты сказал насчет составления вообще инструкции. Что значит инструкция, да? Вот стиль написания такого произведения, как инструкция, он выработался годами. И разница, скажем так, на два направления. Первое направление — это такая мудрая инструкция человека, которая дает там пользователю прибор, к которому эта инструкция прилагается. И этот человек, он считает себя заведомо умнее образованнее потенциального пользователя. Инструкция написана, так скажем, таким языком, дескать, включаете, там осторожней, ну, скажем так, рассчитан на дурака, как у нас говорится, да. А вторая инструкция — это такая демократическая форма, второй вид. Это когда, она, как это называется, яркая и доступная. Да? Доступная инструкция на русском языке. Вот. Но никогда составитель инструкции не составит ее таким образом, чтобы быть, ну, хотя бы на одном интеллектуальном уровне с потенциальным пользователем. Ну, то есть, не станет с ним в один ряд.
1: Да, это серьезная проблема. Конечно, вот, например, инструкции к магнитной ленте, там раньше было написано, в случае чего, дескать, обменяем на равноценное количество годного материала. Да, вот да. Это я бы распространил на все остальное, например, на стиральные порошки, на презервативы, например, на что еще?
0: На щетки.
1: На что-то вечное. Да. Зубные щетки, опять же, зубы. То есть, если что, то на такое же количество годного материала. Его надо измерить, упаковать в оригинальной обертке и вернуть изготовителю. А вот ящерицы и их хвосты, например, они не могут их вернуть обратно изготовителю, потому что, во-первых, они не маркированы, неизвестно, кто изготовитель. Вот это, конечно, не соблюдение совершенно техники безопасности. Поэтому надо с этим бороться.
0: Ну, кстати, вот здесь еще ведь такой момент вступает в силу, что, казалось бы, пустяк. То есть, ну, наступили там на ящерицу, оторвался у него хвост, вырастет новый от хвоста, отрастет, опять же, грудничина. Но ведь это же, может, вот это само происшествие с ящером, да, оно может быть весьма фатально отразиться на всем дальнейшем развитии, в общем-то, эволюции. То есть это же серьезная корректировка процессов, происходящих в природе. На одном конце земного шара, например, человек уколол пятку о морского ежа, а на другом упал самолет Пан-Американ.
1: Казалось бы, какая связь?
0: Да. То есть поэтому мы тут сидим и призываем вас, уважаемые, более ответственно, понимаешь?
1: Не наступать на ежей и ящериц.
0: И вообще не наступать. Я хочу сказать, вот чем мне нравятся буддисты, да? Тем, что они даже прежде чем сесть в муравьиную кучу, оттуда муравьев всех выгоняют буквально. Они всячески блюдут, понимаешь, уважают и так далее.
1: Но у муравья-то у него 6 лап, а у ящерицы всего 4. Если хвост не считать лапой, например, многие ученые, так сказать, не сошлись вот во мнении. Потому что некоторые считают хвост лапой. Но тогда где же пальцы? Тогда и голову надо считать тоже лапой.
0: Безусловно, а где же тогда голова? Все, чем можно хватать или обвивать, это считается тоже подвижной конечностью. Например, обезьяний хвост, то есть не менее верток, чем лапа. И для простоты как-то необходимо классифицировать, видимо, ее как пятую лапу.
1: А вот у лося практически хвост нельзя признать лапой, потому что на нем не растут копыта.
0: Да и, в общем-то, он не может поднять ничего.
1: Да его практически нет у лося.
0: То есть, есть такой практически маленький, он для того, чтобы охотнику было удобнее целиться.
1: А народная мудрость ведь давно подметила эту тенденцию. Говорят, что нужен, как собаке, пятая нога. Значит, все-таки была пятая нога у собак раньше.
0: Вот, кстати, Аркадий прислал сообщение, он интересуется, не мог бы ты остановиться в своем интересном рассказе о ящерицах на таком виде, как Василиск?
1: Василиск?
0: Василиск.
1: Но дело в том, что Василиски бывают прекрасные, а бывают Василиски в виде обелисков. Но дело в том, что он мне делает какие-то знаки. Может быть, он просто хочет выйти в туалет?
0: Нет, я хочу послушать песню.
1: А, песня? Ну, песня тогда...
0: Бетховен, тихо.
1: Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Сексуальный блюз». И это, можно сказать, практически инструкция. Это джазовый аккорд, это не лажа.

0: Это была песня «Живьем» исполненная Антоном Егоровым. А, соответственно, если у вас какие-то появляются вопросы, вы можете нам их задавать, мы на них будем отвечать. Вот сейчас такой пришел вопрос на пейджер. Вопрос сложный, но я думаю, ты справишься. В авестистской и индуистской традициях одним из главных символов конца, ну, имеется в виду конца света, да, Кали-юги, ну, тут аж опечатка Кали-юги, является большой белый крокодил. К тому же, ну, как твой Мерседес. К тому же в исламе спаситель носит одно из наименований Кайми, что созвучно слову Кайма. Объясните, пожалуйста, роль присмыкающихся в эсхалатической перспективе, пишет Харавави, наш друг из Албании.
1: Дело в том, что кайма, вот опять же, есть такие крокодильчики, кайманы. Они живут в основном на Кайманских островах. И вот эти острова, говорят, они были прародиной всех древних ящериц. В том числе и тех, которые разбили головы о камни, когда у них отваливались хвосты. Если кто помнит, я рассказывал эту научную теорию несколько выше. Вот. А также всех маленьких ящериц, которые уцелели только благодаря тому, что у них маленький вес, и они, когда у них хвосты отстреливаются, то есть они не падают головой о камни, не разбиваются.
0: Кстати, вот насчет веса и вообще насчет всего выше тобой сказанного, существует, ну, может быть, ты знаешь, ну, даже не буду называть организацию, чтобы не было, скажем так, чтобы нас не обвинили в рекламе какой-то, да, ненужной. Тем не менее, эта организация провела статистику, ну, вернее, собирала, скажем так, статистику о неудачных экспериментах, проведенных во всем мире. То есть об экспериментах, закончившихся, как мы, ученые, любим выражаться итальянским словом, фиаско, да, претерпевших. И вот один из экспериментов был, это выкидывание, в общем-то, цельной муравьиной кучи с небоскреба, с целью, в общем, ну, потому что одного муравья они кидали, с ним ничего не становилось. Огромное количество камер следило за несчастным насекомым, но он падал на землю и совершенно здоров бежал, потому что именно маленькая масса. Тогда, значит, ученые взяли целый муравейник со всеми там еловыми делами и с червями-матками и кинули его тоже вот. Ну, они же не доперли того, что нужно было муравейник кидать мокрый, поскольку мокрый муравейник, как мы, ученые, любим для краткости говорить, мы-мы, вот, он не разлетелся бы в воздухе на тысячу мелких составляющих.
1: Это, да, я знаю об этом эксперименте, я читал прессу по этому поводу, но дело в том, что не совсем был корректен эксперимент с отдельно взятым муравьем, потому что... Эта серия экспериментов была остановлена Национальной исследовательской лабораторией американских Северных Соединенных Штатов, потому что у них был перерасход по телеоператорам. Дело в том, что во время падения муравья с небоскреба нет возможности снять его при помощи вертолетов, которые его обдувают неоправданно. А использовались обычные малооплачиваемые операторы, которые просто выбрасывались вместе с ним из окна и в полете, так сказать, снимали, как он переносит эту стрессовую ситуацию. Но в связи с тем, что их вес превышал, опять же, вес муравья, они улетали значительно быстрее, и поскольку они прыгали без парашютов, расход операторов был достаточно велик на отдельно взятого муравья. Поэтому решили расход муравьев довести до расхода операторов, опять же, чтобы как-то хотя бы оправдать свой хлеб. И вот эти вот, значит, буржуазные ученые вот закончили киданием целых муравьиных куч. Что, конечно...
0: Ну, значительно более гуманно с точки зрения вообще насекомых. Потому что известно, что муравей относится к сообществу, скажем так, ну, то есть является частицей, составляющей коллективного разума. Поэтому изучать его эмоции вот при его падении там в одиночестве, это то же самое, что, что, например...
1: Что Маркс без Энгельса, например.
0: Да, да. Или что, например, клубнику без косточек. Или да. Огурцы без ботвы, или сено без лошади. Да.
1: Сейчас, кстати, о клубнике. Вывели новую породу клубники, которая растет непосредственно со сливками вместе.
0: Я думаю, что к этому, к сливкам приложили свои руки пионеры. Ну, может быть, еще какую-то песню в твоем исполнении послушаем. В живом исполнении все-таки. Или давай лучше телефонный звонок.
1: Давай телефонный звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый Антон.
3: Здравствуйте.
2: Это Харис говорит. У меня вот три таких темы. Вот, во-первых, вы, Александр, просили, значит, какую-нибудь песню напомнить про дерево.
0: Про дерево, да, хотелось
2: вот,
0: бы.
2: Вот, есть такая песня «Белая черемуха».
0: Но это не дерево, да, даст куст.
2: Ну, какая разница? Главное, что растет из земли.
0: Ну, вообще да. Вот,
1: это такой газ обычно.
2: Да.
0: Да.
2: Да, вы со мной согласны?
0: Да.
2: Вот.
1: Белый.
2: Во-вторых, я хочу еще такую тему затронуть. Вот вам тут все звонили по какую-то осетинскую водку. Я хочу вам пообещать, что впредь такого с осетинской водки больше не повторится.
0: Будем надеяться.
2: Да.
0: Будем,
2: да. И вот еще к Антону у меня вопрос.
3: Да, внимательно.
2: Уважаемый Антон, вот представьте себе такую ситуацию. Значит, едете вы, например, на своем ЗАЗ-968, да?
3: Угу.
2: Это из санатория Узкая, например, на...
0: На Рублевку.
2: Нет. На улицу Академика Капицы, например, да?
3: Капицы,
2: вот.
3: Да.
2: А там, значит, лес же и с двух сторон поляны. И на одной мужик стоит голый такой, побитый.
0: Да.
2: А на другой стороне девушка тоже такая полуобнаженная и с такими явными синяками и ссадинами. Вот как вы себя будете вести?
1: Это очень сложный вопрос. Конечно, разорваться спасибо. Невозможно. Я, скорее всего, проеду дальше, потому что дальше там стоит слева китайская ваза, а

0: Да-да-да. Ну, не хотите, как хотите. А в таком случае мы слушаем, наверное, песню, Антон, ты не против? Нет, вживую. А, нет, не хочешь вживую? Как скажешь. Вообще жизнь человека состоит из массы, в общем-то, впечатлений. То есть, например, вот недавно мы ходили в музей скульптур, вот, где были выставлены, выложены, также и выкачаны, в общем, немереное количество скульптур. И я тебе скажу, что вот до того мы в общем-то, посещали только выставки, где плоские предметы демонстрировались. И вот, вот сами вот эти геометрические формы, которые занимают значительно большее пространство, они заставляют воспринимать, в общем, данные скульптурные работы совершенно определенным образом. Так же и ты. То есть одно дело гулять в березовом лесу с очком, в шортах, да, ловить ящериц, это одно дело. Другое дело, например, очутиться ночью на рельсах московской подземки. Как это было однажды с тобой, я помню. Ты звонил мне в дверь уже. Вот, естественно, я не открыл, только потом я узнал, что ты эту ночь провел, в общем-то, под землей, и у тебя были самые невероятные приключения. Вот этот контраст, может быть, этот контраст между днем, березкой, ящерицей и сухой травкой, я имею в виду растущей, не подумай, ничего плохого никто, и вот этим мазутным мрачным помещением, где может быть, это послужило тому, что мы видим сильно изменившегося, я даже вижу, ты татуировки свел, это же вообще говорит о, скажем так...
1: Вместе со скальпом.
0: Да, вот...
1: Дело в том, что мы настоящие энтомологи. Мы спускаемся, мы по музеям не ходим, но скульптур ведь полно и в метро. И именно вот эта любовь к прекрасному, а также поиски наших зеленых друзей, имеется в виду ящерицы, конечно же, вот, заставили меня однажды спуститься в метро. И там, когда я спустился в метро, я вдруг увидел девушку, которая сидела, красивая такая девушка. Сидела,
0: это ночью было?
1: Ты... Да, она сидела на диване. В смысле, в вагоне. И читала газету «Красная звезда». Это было уже, конечно, не сейчас, а некоторое время назад. Лет 10.
0: Слушай, дай угадать. Она была прапором.
1: Нет, нет. Она была в красном платье практически...
0: Леди ин ред.
1: Но читала «Красную звезду» под цвет как бы своему вот платью. И меня тогда заинтересовало.
0: Слушай, извини, что перебиваю, ради бога. У нас в школе была девочка по кличке Красная Звезда. Потому что когда она, в общем-то, волновалась.
1: Гусары молчать.
0: Очень... Нет, у нее папа был военный. Вот. И однажды, значит, будучи дико пьяным, он отлупил ее ремнем солдатским. Не рассчитал немножко, и у нее, как она волновалась, это было там лет 10 назад уже, как после того, как папа отлупил, у нее вот эти вот красные звезды по всему телу выступали. Она вся бледненькая такая была, А вот как волноваться начинал, такие зоны образовались, вся звездная была. У нее была кличка либо Звездная, либо Красная Звезда. Казахская.
1: И кинотеатр, кстати, наверное, тоже в честь этого был назван. Кинотеатр Звездный. Нет? Может, его тоже кто-то отлупил ремнем со звездой?
0: Я тебя перебил.
1: Ты сбил меня, конечно, с мысли. А мысль,
0: ну, в общем,
1: была...
0: она сидела, читала.
1: Да, она сидела, читала газету вот эту. Но газета, если кто, конечно, не знает, это газета военного округа какого-то или Министерства обороны. Читать там красивые девушки, а тем более ночью в метро, абсолютно не о чем. И тогда, задавшись вот этим вопросом, о чем же она там... Я, конечно, пытался заглянуть ей под за газету, в смысле.
0: Ага, вот. Так.
1: И подожди, в надежде увидеть статью о ящерицах. Вот.
0: Да.
1: И потом я наконец решил, что, наверное, это, может быть, это жена какого-нибудь крупного чиновника или, например, офицера, и она, может быть, ищет весточку от мужа на страницах этой желтой газеты.
0: А в то время ведь женам военных крупных, высокопоставленных военных еще была присуща скромность. То есть это уже потом, когда, ну, скажем, конец 80-х, да, годов, начались эти штуки. Да у меня там папа генерал, да, Владимир Семенович покойный пел, а отец говорил, у меня генерал. Но это с точки зрения еще, скажем так, только воображаемой ситуации. Он же

0: предвидел, что мы придем к этому. А тогда это, по-моему, было 70-е годы.
1: Да, даже 50-е, я бы сказал. Тогда я еще
0: но,
1: ездил в метро.
0: Я помню, что нечетное.
1: Да.
0: Также. А то есть ты сейчас хочешь об этом...
1: Я хочу об этом спеть трогательную историю.
2: Не счесть всяких туфель и платьев,

0: и мы продолжаем нашу беседу с Антоном Егоровым. Мы так слушаем песню в его исполнении. Кстати, спасибо вот вам за, Аркадий, за лестные слова о моем мастерстве, о том, как действительно мне приходится работать в жанрах таких самых разнообразных, читать новости, выступать даже вот в роли такой необычной, о которой вы пишете в своем письме. Но сейчас, если ты не возражаешь, это я уже к Антону обращаюсь, мы послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
1: Вот. Я, во-первых, давно к вам что-то не звонил. Кстати, с Ёжиком вместе из Марина. Вот нас все наверняка слушает.
0: Ну, давайте не будем устраивать наши собойчики. Это оставим это для НТВ.
1: Да, вот. Да. Мне просто такая вещь. Я здесь как-то услышал один альбомчик такой. Ну, я не скажу, что он ваш. Там вообще очень много людей. По-моему, я насчитал человек, наверное, 14 или 16. Короче, это какой-то стиль такой, альтернатива.
0: Так.
1: Вот. И вы там на фортепиано играете.
0: Да.
1: Вот. Вот мне хотелось что-нибудь подробнее узнать об этом вообще, что это за проект такой.
0: Я понял. Ну,
1: да, еще да. Где он вообще исполняет? Потому что там у нас чувствую публика там.
0: Я понял, понял. Вопрос. Вот. Спасибо, спасибо.
1: Хорошо, до свидания.
0: До свидания. Ну, я так вкратце отвечу все-таки. Эта пластинка называется «Камерный ансамбль канонического импрессионизма. Голоса родных». То есть она действительно вышла. Там только концертные записи. Да, музыканты из серьезных классических коллективов исполняют мои произведения. Сам я, в общем-то, выступаю в качестве фортепиано. Да, и это исключительно концертные были проекты. Они были случайно записаны. Раз записаны, то и изданы. Ну, теперь, надеюсь, вопрос уже к Антону Егорову сейчас прозвучит. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Прежде всего, хочу вас поздравить, Александр, с Днем военно-морского флота.
0: Спасибо.
2: Вы же моряк-подводник, да?
0: Ну, в общем, имею непосредственное отношение.
2: Я так понял, вы ведете сегодняшний репортаж с отделения милиции.
0: Да нет, мы, в общем-то, на радиостанции.
2: Нет.
0: Да. То есть ваша шутка не получилась.
2: Вот что хочу спросить.
0: Да.
2: Я так понял, ваш герой любит женщин.
0: Не любит или любит?
2: Любит.
0: Да, да.
2: Значит, он любит отечественные автомобили. Я вот сижу и сравниваю отечественный автомобиль ВАЗ-2101 с женщиной. Понимаете, вот копейка, она ломается, все-таки живет, вот ездит вся разбитая, все-таки жива, да.
0: То есть вы даже, извините...
2: А это дорогой импортный автомобиль, понимаете?
0: То есть...
2: Умирает то сразу.
0: Понятно, понятно.
2: Еще.
0: Да.
2: Если можно, «Дети хоронят коня», пожалуйста, вот, спойте вдвоем.
0: Спасибо. Сейчас, может быть, что-то попробуем. Вот хорошее сравнение. То есть, действительно, может быть, советские автомобили есть женщина, но в таком случае вы уж извините за каламбур. Это советская женщина все-таки, потому что достаточно представить «Москвич 4121» и понять, что вряд ли это... Ну, в общем-то, это далеко. Да, твое мнение по поводу вот ассоциаций, промелькнувших у нашего глубоко уважаемого.
3: Я в автомобилях, если честно, не разбираюсь.
0: Ну, в принципе, да. То есть я просто хочу сказать, что Антон Егоров сейчас уже достиг того уровня, когда ему не обязательно, например, даже знать марку автомобиля, на котором он сам перемещается. И даже тут был такой момент, мы с ним приехали в одно казино, естественно, он платил, я был приглашен им. И там при въезде нужно для оформления назвать номер своего автомобиля. Вот. И Антон полез наружу из автомобиля, чтобы его переписать, заполнить эту бумажечку. Чем меня дико удивило, он даже не помнит номер автомобиля. Но это свойственно людям, я думаю, таким как Антон. Тебе можно простить все. Даже вот эту покупку последнюю, она меня, конечно, удивила. Но это сейчас модно иметь вертолет.
3: Я же не знал, что номера стоят только снаружи.
0: Ну, еще, может быть, звонок послушаем.
3: Давай.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Саш, здорово.
0: Привет.
4: Это Савелий.
0: Здорово, Савелий, да.
4: Ты читать-то умеешь?
0: Смотря что, если с листа, то плохо. Если
4: грамматику-то, знаешь?
0: Нет, Савелий, тут я...
4: Библию уж по пятому разу читает, а ты в руках не держал.
0: Савелий, не могу, даже спасибо за звонок. Ситуация в том, что это выработалось с годами. Я в свое время даже пописывал, не только читал, вот, а пописывал. И это привело к тому, что очень многие просили каким-то образом помочь, посодействовать там. И мне приходилось говорить, я не умею, лишь бы от меня отстали. И когда так постоянно отмазываешься, то и приходишь к тому состоянию, в котором я нынче нахожусь. Но я так понял, что ты хочешь спеть. Не хочешь спеть. А тогда еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
0: А, доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Говорите.
5: Да. Радио?
0: Это именно радио, да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи вам.
0: С вами также.
5: Не спится что-то?
0: Ну, может быть, вы что-то попросите, и наш сегодняшний гость с радостью исполнит вашу просьбу в плане песни. Извините, я волнуюсь.
5: Извините?
0: Да.
5: Я с Воронежа.
0: Это хороший город. У вас же есть Нововоронеж.
5: Отличный.
0: Да,
5: к
0: да.
5: К нам часто приезжаешь?
0: Да.
5: Давай в дом.
0: Угу.
3: Хорошо.
0: Хорошо, спасибо.
3: Тогда я думаю, что нужно наконец спеть
0: песню. О Воронеже.
3: Да, о Воронеже.

Да, случилось. Гонит осень вдаль журавлей косяк. Четыре.

0: и 5 минут третьего в геройском чудном дивном городе и группа «До свидания, мотоцикл» в акустике. Ну, как вы? Плотно, готовы, хорошо?
1: Прямо сразу и начнем.
0: Да, я думаю, можно прям даже без каких-то перерывов, без каких-то...
2: Без лишних разговоров.
0: Да.
1: И я думаю, мы начнем с песни, которая уже знакома радиослушателям, тем, кто неотрывно сидит у приемников и ловит каждое наше слово. Это будет та же самая баллада, но в «Анплакте». Прошу. Прошу.

голубью вернулся домой. Коня стремя пряжку била звеня.

А такая песенка. Следующая наша песня о такой, несколько, может быть, не скромной, что ли, теме, о пузырях. Вот такая, это песня совершенно новая, она в электрическом варианте еще не существует, и сейчас состоится своего рода такая премьера. И можно с гордостью, собственно говоря, это объявить. Премьера песни. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, вы начнете.

0: премьера состоялась.
1: Удачная, кстати. Как, какая будет следующая? Кстати, могу сказать, песни, что хорошо получается в акустике очень.
0: Вот так приятно слышать теплые слова. Они так редки в последнее время стали. Вот.
1: Ну я же специалист.
2: Что за голос? Замечательно.
0: Тебя? Голос, да. Голос охрип.
2: Голос охрип. Просыл. Смотри.
0: Следующая песня о самом святом, что было. Может быть, сейчас уже вот ситуация изменилась, но что было у каждого советского человека. Это то, с чего начинается его первый школьный день. Это что, угадайся сам, Саша. С чего начинается первый школьный день у советского школьника?
1: С прописки.
0: Нет, прописка это.
2: Ты материалист. С букваря. Нет, букваря. Ребята, я уже сказал, что я сегодня не играю.
0: Нет,
2: не
0: это
2: могу
0: пока букварь.
2: Играть.
0: Это букварь.
2: Ну, все равно. Я стесняюсь. Несу. Ты знаешь, какие-то прекрасные женщины, а? Не, ребят. Саш, что скажешь? Ну ладно, все равно начну, попробую.
0: Попробуй,
2: может, получится, может быть,
3: а
2: нет.
3: Вот, нет, я вот если попаду только.
2: Куда попадешь?
3: В песню.
2: А в песню?
3: Да.
2: Ну понятно.

0: песня времен молодости Екатерины Борисовой.
1: Да, я тоже вспоминаю кое-какие эпизоды.
2: Слезы навернулись.
1: Ты знаешь, навернулось что-то, да? Я разучился что плакать. Вообще
3: медиатор.
2: Ну, дальше в нашей программе опять премьера песни. Опять как бы песня, которая не звучала. Давай сыграем, Сулейман, много-много лет еще одну песню сыграем. Давай. Ну давай, пришли, инструменты принесли, надо сыграть. Вот.
3: Нашлось. Много-много лет?

0: гость пришел.
1: И как бы с акустикой все, или что-то еще такое у нас?
0: Нет, я думаю, что...
1: А, вот происходит...
2: Вот попросим Сулеймана. Только подними микрофон.
3: А я, если я не соглашусь, а что поделаешь?
2: О-о!
3: Ну, ты просишь же, правильно? Миша, я скажу, да, может быть, и нет. Ну ладно, я попробую.
2: Ну попробуем.
3: А что именно?
2: С такой момент, конечно.
3: Ну понятно.
2: Естественно.
3: Ну ладно, попробую.

0: Старался я.
1: Я думаю, даже излишне комментировать, поскольку мне, правда, мне вообще редко чего нравится.
0: Ребят, если честно, я
1: очень хорошо
0: просудился, я не знаю, просто получится, не получилось, но это не важно.
1: Получилось туда хорошо.
0: Еще сделаем.
1: Вот, и как я понял, это последняя акустическая, да, сейчас композиция?
2: Ну, я думаю, что пока хватит. Да.
1: Небольшой сделаем перерывчик, да?
2: Да.
3: Что такое за звуки, а?
4: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: и я рад представить гостя в нашей студии. Это легендарный уже сейчас, ничего, что я так, это как-то пафосно насчет легендарный, это, конечно, не всем нравится, то есть, но тем не менее, легендарный Дмитрий.
1: Спасибо, пожалуйста.
0: Да, здравствуй, здравствуй.
1: Мне просто приятно это слышать.
0: Безусловно, я же...
1: Вот, зачем? Я ни от кого это не буду скрывать.
0: Я, в принципе, обучен говорить приятные вещи людям. Мне, в общем-то, за это и платят. Большие бабки. Да, ну вот я о чем хотел тебя спросить, прежде чем мы начнем беседовать. Вопрос следующий. Вот тут один из наших радиослушателей прислал следующее письмо. Он говорит, я, говорит, когда варю сосиски, остается бульон. Его жалко выливать. Но все мы с этим сталкивались. Как-то, например, когда пельмеша варишь, тоже остается наваристая, достаточно жижкая. Утилизация которой, ну, требует определенных психических усилий. Вроде бы это и еда, а с другой стороны половинчатая такая, да, вот. Uh-huh. Есть ли у тебя какой-то рецепт утилизации подобного рода бульона?
1: Замечательно есть рецепт просто. Держите домашних животных, собак. Собачки с удовольствием такую наваристую жидкость, которая от сосисок остается. Она для них проходит как самый вкусный суп, если правильно его подать.
0: Но с другой стороны, вот если верить рекламным демонам, которые в изобилии вот сейчас показывают баллонок, алчно пожирающих катышки всякие вот фирменные, то вряд ли собаки будут есть вот человеческую пищу все-таки. Вообще вот тебя волнует вот этот вопрос, скажем так, о синтезировании постепенно всего живого. Ну, то есть, ведь собака, особенно охотничья собака, это существо, заведомо живущее в гармонии с природой. Она с измальства добывала себе, скажем так, корм своими собственными силами. И вдруг вот она живет дома, ее кормят какими-то катышками. То есть, как ты считаешь, вот это асинтезирование, оно является таким агрессивным действием со стороны человека по отношению к животным? Дескать, мы-то все синтетические, сами консервы жрем. Вот, нате, вам, падлу, тоже такой расклад получаете, дескать, да? Либо это неосознанное такое вот действие, или все-таки месть со стороны человечества животному миру?
1: Ну, я не думаю, что это месть, во-первых. Я думаю, что животных, которых мы держим дома, они же созданы для этого, для того, чтобы их держать дома. Я их не воспринимаю как каких-то, как ты сказал, диких животных, которых приручил человек. Правильно я тебя понял, да? Ты это имел в виду? Мне кажется, большинство вот этих вот симпатичных собачек, они специально выведены для того, чтобы существовать в домашней среде. Они в другой просто и не выживут, мне кажется. Они в ней не были никогда.
0: А вот...
1: Поэтому это совершенно естественно, то, что они катушки должны есть, так же, как и люди. Мы же, а наша еда разве не из катушков состоит? Просто они более красиво поданы в виде какого-то печенья. Это тот же самый катушек, а вот, который пластмасса отдает, да?
0: Скажи, вот вообще такая, ну, это же проблема все-таки как-то создание синтетических животных. Она тебя как-то затрагивает. Ну, вот ты сейчас сказал вот эту правильную мысль, что человек старается окружить себя так красивыми вещами.
1: Игрушками.
0: Да? Вот, игрушками.
1: Живыми, да. Игрушками, конечно.
0: Вот мы приходим к главной теме нашей беседы – жажда опекунства. То есть это же не просто так.
1: Ну,
0: то есть,
1: конечно,
0: например, поди там тебя или меня, обними, здоровые ребята, наши тушки покрыты агрессивными татуировками, мы можем и в репу дать. А как же быть вот базетке, которая, например, дети от нее ушли уже давно, то есть поженились и ушли. Она заводит себе пуделину или какую-нибудь другую, значит, животину, чтобы ее лупить, правильно? Но это же ведь жажда опекунства может привести к чему? К чему? Чему она может нас привести, спрашиваю я. И сам себе отвечаю. Может привести к созданию, скажем так, специально заказных клонированных детей и прочих каких-то уродцев, которые вот...
1: Ну, раз мы об этом уже говорим с тобой, значит, это когда-то случится. Я думаю, что это понятно. Безусловно. Раз уже об этом заходит речь, и она уже не первый раз, наверное, заходит в этом мире... Значит, это когда-то это случится, но что мы можем сделать? Все, что мы видели, мы это видели же уже миллион раз во всяких фантастических фильмах или где-то читали, правда? Но так же, как когда-то мы про ковер-самолет читали, и это было сказкой. Сейчас никого не удивит самолетом. Так что это все оно будет, мы от этого никуда не можем деваться. раз мы сами это уже программируем себе в будущем.
0: Ну, может быть, тут все зависит, скажем так, вот воспитание там человека. Вот,
1: конечно, зависит от воспитания.
0: То есть есть же определенные категории людей, которые, ну, в крови у которых попросту нет вот жажды насилия и воздействия на мозги кого-то, кто рядом с тобой. Правда, почему-то люди обычно называют это равнодушием. То есть, дескать, ты равнодушный и не эмоциональный болван, не понимая, что вот неравнодушные и неэмоциональные люди — это есть суперлюди, люди будущего, люди сверхгуманные, то есть СГЛ сокращенно.
1: Ох, как интересно. Это я должен записать себе свой словарь. СГЛ?
0: Да.
1: Отлично, отлично.
0: Ну, как ты считаешь?
1: Так я даже не знаю, что сказать. Как приятно вот прийти в студию на радиостанцию, где обычно задают вопросы, кто на каком инструменте играет или какие вы песни поете, и вдруг поговорить о чем-то интересном, о том, что мне так интересно и волнует меня. Здорово. И какое-то слово новое узнать, в свой активный словарь его включить, а?
0: А вот ты сейчас сказал про средства массовой информации. Вот действительно, когда приходишь куда-то на радиостанцию или в телевизионную программу, не дай бог вообще попасть в телевизионную программу, естественно, вот идут такие вопросы. Вот скажи, ты не пытался каким-то образом бороться с такими шаблонами? Ну, например, у тебя базетка на телевидении спрашивает: «Дима, а вот как тебе там у них?» Вот, а ты встаешь, бах, ей вторится, говоришь: пошла отсюда, я сам буду вести программу, у меня есть что сказать людям, действительно. Вот, или ты как-то все-таки подстраиваешься под манеру ведущих этих программ, то есть когда они тебе задают базедовые вопросы, лишенные йода, то ты как-то придерживаешься жанра данной программы. Или пытаешься как-то там их переломить.
1: А я тебе отвечу очень просто. У меня еще не было так много встреч таких вот... чтобы я мог тебе сказать, что я в таком случае поступил так-то, а в этом по-другому. Но вот эта идея, вот вторая, мне очень понравилась. Но мне вовсе для этого не нужно вставать и митинговать. Я могу завести разговор в то русло, в которое нужно с любым человеком. И это произойдет плавно и незаметно, и все от этого получат удовольствие. Так же, как и ты, понимаешь? Так же, как и ты. Я думаю, что если бы здесь сидел на моем месте кто-то другой, ты все равно бы нашел какой-то ключ к человеку и нашел бы, затронул бы какие-то струны, которые на самом деле живые струны, человеческие.
0: Да, я профессионал. Слушай, вот, но тем не менее, именно потому что я профессионал, я знаю, что, например, нашу с тобой вот беседу в данный момент слушают, конечно же, не только люди, вот, которые воспитаны на программе «Монмаранси» и которые, скажем, читают хорошие книги, не смотрят телевидение, вот, а слушают хорошую музыку, действительно несущую какую-то ценность, вот, но и, скажем, люди, неискушенные в данных вопросах, поэтому как-то их тоже надо порадовать, все-таки они тратят электроэнергию, а я дико вообще волнуюсь, когда впустую уходят ресурсы. Именно поэтому я подрываю все автомобили фирмы «Москвич» на улицах, чтобы потом их сдавали в металлолом, и чтобы хорошие фирмы производили из них хорошие автомобили, например, там BMW или, на худой случай, Volkswagen. Также и здесь, когда впустую жгут электричество, для меня это, ну, физически силы из меня уходят. Поэтому я думаю, что мы их должны тоже порезвить все-таки. Вот потом базедовый вопрос, совершенно дебильный. Вообще, что у тебя нового? Вот чем ты живешь сейчас? Вот ты как-то на какое-то время пропал. Вот была группа «Черные кофе». Кстати, многие, я видел даже в общественных местах написано было «Черное кофе». То есть, да, вот.
1: Про нас.
0: Да, ну я думаю, ну кто еще будет про напиток, что ли, писать? Ага. Вот потом как-то все это у тебя прикрылось, ты пропал. Вот сейчас снова сидишь, здоровый, бодрый, веселый парень. Что, кстати, в наше время редкость, потому что людей сильно здорово ломает. Вот бывало, человек пропадает, потом приходит, на нем лишь кожаные штанишки, протертые из чужого плеча, он весь какой-то, там где-то торчит в заднице забытый шприц, там еще что-то, ну, беда полная, вот тебе этого не скажешь, то есть, чем жил, чем дышал, чем сейчас живешь, чем дышишь, ну, это я, чтобы их порадовать, может
1: быть. Ну, да, но
0: мы... А потом мы снова вернемся к серьезной
1: теме. Отлично, да. Отлично, да, давай поговорим сейчас о чем-то таком, да, несерьезном. Да. Ну, мы движемся вперед. Мы никогда не останавливались в этом движении. Вот прошло еще 7 лет. Вообще, жизнь, она делится на 7-летки, на 12-летки. И, наверное, еще есть какие-то деления. Но я особенно прослеживаю вот 7-летние периоды в жизни и 12-летние. 12-летние, они более известны, наверное, всем, потому что это гороскоп. Это... лунный календарь. А вот 7-летние промежутки времени менее известны, хотя такая цикличность довольно сильна и наблюдается везде. Вот. И в данном случае последние 7 лет я и «Черный кофе» провели в Соединенных Штатах Америки. И провели не зря. Также радовались жизни, также впитывали в себя все хорошее и старались отдавать хорошее. И вот опять мы здесь с новыми силами. И группа тоже пережила свою вторую 7-летку. 7 лет мы работали здесь, как «Черный кофе», 7 лет там. И вот в этом году уже будет 15 лет. И мы начинаем новый 7-летний период вот со всем этим багажом и с такой радостью, с огромной. И всей этой доброй энергией вокруг нас.
0: А вот, слушай, а ты не боишься, что могут, ну, как это говорится, такое базедовое выражение у нас, помнится, ходило, смести всех в общую кучу. Вот и ты можешь тоже туда же попасть. Я поясню сейчас. Дело в том, что вот огромное количество людей в свое время как-то покинуло родные пенаты и гнезда. Вот. И сейчас вот эта волна возвращения. Ну, масса примеров. Вот парк Горького имени культуры, Шуфутбздинский. И как-то вот ты в этой волне волей-поневоле оказываешься. То есть, значит...
1: Ну, честно говоря, волны немножко разошлись. Когда Шуфутинский приехал сюда, я уехал туда. Это было в 92-м году.
0: Он вернулся уже. Я просто не слежу, я задаю вопросы.
1: Я как раз просто помню, что я приехал туда, а он оттуда уехал и начал работать здесь. Поэтому, опять же, цикличность. Опять мы вернулись на цикличность. Люди ездят туда-обратно. Они живут, жизнь идет, она не останавливается. Она там совсем другая, вообще ничего общего не имеющая с той, которая здесь.
0: Ну, тебя она не совсем, видимо, все-таки обрадовала, если ты снова здесь. Вот возьми, например, Шумова Вась, он живет там и весьма рад, судя по...
1: Я тоже рад был, когда жил там. Я сейчас рад, что я живу опять здесь. Это замечательно. Что у нас сложилось.
0: Нет, а почему?
1: Такая подожди, возможность пожить там, пожить здесь.
0: Нет, опять... почему вот именно там и здесь, там и здесь?
1: Так, а потому почему, что клево.
0: А в Никарагуа почему нет? Ну вот третье место там, здесь и еще там.
1: Ну
0: почему?
1: У меня чисто профессиональный интерес. Я же поехал в столицу рок-н-ролла, в Лос-Анджелес, где все происходит, где вся эта настоящая тусовка, где все эти музыканты, где все вот это вот общение, понимаешь, когда человеку достаточно в глаза посмотреть ему, и мы понимаем друг друга. Это такой город, он имеет определенный смысл на земном шаре, наверное. А как иначе объяснить, если все туда стекается, в Лос-Анджелес? Весь мир там музыкальный и кино.
0: Кино, да, кино, да. Совершенно точно. Но вот не шокировало ли тебя там, ну, в какой-то степени, ведь, если так разобраться, все, что наши русские ребята знали об Америке, да, это кто там, Том Джонс, вот эта тетка адская, которая за время проживания в Рашке так и не выучила толком русского языка, вот эта красная волна-то, совершенно жуткое существо, но, тем не менее, ладно, и это была легенда, да, а люди, которые там оказывались в большинстве своем, возвращались все-таки шокированные какой-то окорочковостью сознания американских граждан, что вот, ну, ты говоришь рок-н-ролл, да, все это понятно, но я слышал такие мнения, сам я там не был, пока, да. Но тем не менее, вот такое мнение слышал, что это тоже своего рода элита, то есть по-настоящему свободные, отвязные люди там встречаются гораздо реже, чем у нас. Большинство же это жирные тетки в кроссовках и в шубах, в норковых, которым совершенно по барабану весь этот рок-н-ролл, который более даже мерзотный, нежели ряд персонажей, которых мы можем встретить вот на наших улицах. Или все-таки ты сразу попал там в тусовку, которая вот была такая, ну, скажем так, в хорошем плане альтернативная. Я имею в виду по мозгам, по полету фантазии, по генерации идей.
1: Ну да, мне повезло, конечно, я попал в эту тусовку. Но на самом деле страны-то наши очень похожи. Очень похожи. Вообще вот по составу населения, по тому проценту людей, кто занимается в промышленности, в сфере обслуживания работает, по образу жизни, в конце концов. То есть вот Россия и Америка — самые близкие страны. Это совсем не то, что Европа, скажем, или там Африка, или Азия. Поэтому все, что ты вот назвал... Вот эти вот похожие черты о каких-то наших дамах и их дамах, которых не интересует рок-н-ролл. Конечно, конечно, там такие же люди, которые заняты какими-то своими мелкими проблемами, и их ничего не интересует.
0: Вот, кстати, о кино вот хотелось. Вот как не посмотришь какой-нибудь фильм, снятый там. Что, неудобные, да, они? Очень. Ты хочешь другие, там можешь одеть.
1: Нет, нормально.
0: Это просто мы говорим о носках. Дело в том, что всем нашим гостям и ведущим выдают носки теперь. Вот воскресные носки, так называемые, подарочные. Да,
1: в общем, очень хорошие носки. Я не знаю, наверное, у вас спонсор какой-то богатый.
0: Безусловно, у нас спонсор Рафик Пантелеймон вдул. Ага. Вот. Да, но слушай-ка, вот насчет кино. Так во всех кинофильмах показывают, ну, заходит там в кабак, да, в американский, там играет обязательно кантри. Обязательно. Вот какая-то тетка базитическая поет вот под гитару жуткую какую-то мелодию. Действительно ли это так вообще твое отношение к кантри?
1: Да,
0: я не приемлю, я не могу это слушать.
1: Конечно. Половина страны, может быть, даже чуть больше, слушает только кантри. Но как у нас? У нас же слушают больше половины страны частушки, вот, которые сейчас в стиле диска исполняют, или сейчас уже в стиле рэп их исполняют, да?
0: Ну, такой псевдо-рэп, да, но я понимаю.
1: Ну, это там это народная музыка кантри, здесь у нас народная музыка, вот русские народные частушки. Действительно, это так.
0: То есть блатняк такой, дескать, ну...
1: Да, видимо. Конечно, это... И совершенно отдельно существует рок-н-ролл, то есть для других людей, кому он интересен. Совершенно точно такое же разделение, как у нас. Я же говорил, что все точно так же происходит. Основная, почти вся страна, да, слушает вот эти вот кантри. Ну как, у нас же частушки слушают в основном, да?
0: Ну не то, что частушки, но такая народная...
1: Ну я это называю частушки.
0: Ну да, то есть народная музыка, она... Спасибо, Сергей. Тут мне просто передали чеки на получение... В общем, на 50% скидку при мойке автомобилей всех моих многочисленных. Я коллекционирую автомобили, это не секрет. Так вот, слушай-ка, я сегодня, значит, включаю этот самый диапроектор и наблюдаю, значит, какую-то репку, она ведет программу, в общем, про Америку как раз. И вот там где-то минут 20 от этой программы ушло у нее на то, что она рассказывает о гастролях вот в Америке какой-то русскоязычной срани, типа отбитые мошонки, там, дрестящие и так далее. Они там все скачут, прыгают. Тут просто к нам и письма приходят. Я это неспроста вопрос задал. Сейчас я вот... Как люди, проживающиеся в Лос-Анджелесе, относятся к отечественным группам, в частности, «Безделки», «Дрестящие», «Маша в медведе». Вот...
1: Там эти группы не знают просто. Туда это не доходит вообще.
0: Это хорошо.
1: Туда доходит какая-то ресторанная музыка, которая звучит в русских ресторанах. Но она отличается от того, что ты назвал всеми этими нехорошими словами.
0: Нехорошими? Ну, люди так назвались сами.
1: Да, туда это не доходит. Не потому, что там нет потребности в ней. Там просто нет для этого аудитории, у людей нет для этого времени, потому что эта музыка, это же музыка для подростков.
0: То есть мы можем таким образом заподозрить женщину, которая вот делала данную программу, о которой я выше рассказывал, в том, что это был платный репортаж попросту.
1: О, конечно. Можем заподозрить, мы можем кого угодно в чем угодно.
0: Да, и собрать компромат на кого угодно. Да. Илья тут интересуется. Дмитрий, с кем из известных музыкантов вам там доводилось выступать и общаться лично?
1: Ну, много имен, чтобы прям перечислять.
0: Ну, правильно. Не стоит.
1: Да, давайте будем скромнее.
0: Да.
1: Я скажу, что со многими, да, приходилось. И мне приятно общаться. Так же, как с нашими вот ребятами. Мы же общаемся. Очень многие наши старые хорошие музыканты, мои друзья... И так же и там мы чувствуем друг друга. Это наша тусовка, это наше вот такое поле.
0: Ну, в принципе, я тоже сторонник покорения вот всяких туманных альбионов. В общем, в первую очередь посредством туризма, то есть финансовых влияний, когда я приезжаю туда и там бренча многочисленными золотыми цепями, заказываю себе пельмени, то их приносят быстро. Это своего рода интервенция такая туристическая. И интервенция, конечно же, музыкальная. То есть мы должны побить их своей мощной культурой, согласитесь. Потому что, что дал в последнее время цивилизованный белокожий Запад миру? Ничего. А что дал чернокожий Запад миру? Музыку рэп, которая оказала дикое влияние на культуру, согласись. Вот.
1: Да.
0: А что наши дали?
1: Наши взяли.
0: Наши взяли, но до того они дали вот эту дикую энергетику. Что такое балалайка? Что такое вот частушка, о которой ты говорил? Это есть изначально рэп. Ну, согласись?
1: Конечно.
0: Вот оно откуда. Вот тут интересуется... Сейчас я скажу. Да. Кстати, вот тоже вопрос данный. Америка породила культ Бивиса и Батхета. Понимаешь, как...
1: Это здесь она породила культ?
0: Да вообще, что значит культ Бивиса и Батхета?
1: В Америке такого культа нет, а здесь, я не знаю, есть?
0: Ну, надеюсь, что он будет. Я считаю, что это лучший мультфильм, который, причем, относится не только к Америке, а вообще ко всем базедовым в целом. Да, сейчас вот хотел немножечко в историю уйти. Уважаемый Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто вы, собственно, такой? Не знаю, о чем задавать вам вопрос. Харрис интересуется. А я тогда вот... Потому что, ну, дело в том, что и молодое поколение, понимаешь...
1: А у нас наши радиослушатели — это в основном молодое поколение?
0: Ну вот, судя по Харрису, вот, хотя тут приходят и более умные вопросы, но я же их не зачитываю, понимаешь, да, ну, чтобы не утруждать слушателей, да. Да, группа «Черный кофе», я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Варшавский, ее командир, она была создана в 1984 году, то есть

там такая тут, ну, пришла телега мощная. Дмитрий, я старый поклонник вашего искусства. Вот это приятно, когда говорят искусство, а не творчество. Потому что творчество — это у людей, которые делают поделки. Например, как моя поделка. Я подарил Юрию Михайловичу Лужкову 2 года назад Кремль из еловых шишек. И знаю, что он стоит у него дома. Это была поделка. А все, что связано с вечным, это

0: искусство. Видишь, как тебя ценят. У меня к вам вопрос. Как родилась песня «Деревянные церкви Руси»?
1: Это моя любимая история, как родилась эта песня. Эта песня, если вы знаете, конечно, вы знаете, что это замечательные стихи. Я даже не берусь это назвать текстом. Эти замечательные стихи написал прекрасный наш русский поэт Саша Шаганов, Александр Шаганов. Написал он их очень давно. Скажем так, лет 15 назад, наверное, я так думаю. Когда он еще не был известным поэтом. И мне случилось... судьба подарила мне такой подарок. Вот это знакомство с Сашей Шаганом как раз в тот период, когда мы начинали работать над новой программой для черного кофе. И Саша принес мне очень много хороших разных песен, песенных таких стихов, и предложил мне написать на них песни. Их было так много, и они все были очень милые, но, к сожалению, мне ничего не подошло. И когда мы с ним встретились через какое-то время, я вернул ему все это. Оставил, правда, себе парочку текстов, скажем так. Это именно песни были, которые он писал с целью, чтобы их исполняли на сцене для рок-групп, он мыслил. Все вот эти стихи. Они мне не подошли. И я сказал, Саш, мне очень понравилось. Вот, да, может быть, я парочку оставлю, когда-нибудь напишу, но вот пока ничего нам не подходит. Может быть, что-то еще есть. И он говорит, есть одно стихотворение мое любимое, но из этого песни-то не получится, конечно. Я, говорит, просто это покажу, чтобы ты понял, что я все-таки, я не только песни пишу, я еще и стихи пишу, как поэт. И дает мне стихотворение, которое называется «Владимирская Русь». Я сказал, Саша, что я могу сказать? Песня, это уже готово. Я прочитал, пока я дочитал до конца эти стихи, уже в голове у меня звучала музыка. Вот так вот это неожиданно случилось. И началось наше такое триумфальное сотрудничество, когда мы стали создавать такие замечательные песни после этой, как «Леди осень», «Вольному воля», уже работая вместе.
0: Это называется, вот мы ученые это называем обычно симбиоз. Да. Сейчас мы ненадолго.
1: А, кстати, мы ее еще как раз послушаем, да, сейчас «Владимирскую Русь»?
0: Номер. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». И мы периодически слушаем записи этой группы, сделанные вот в нынешнее время. И также отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос от Андрея. Правда ли, что большинство колоколов в русских православных церквях настроены в минорной тональности?
1: Колокола, если мы говорим во множественном числе, это обычный звукоряд. Это можно воспринимать как музыкальный инструмент. И это зависит от того, кто на нем играет. Если человек... И, может быть, большинство произведений написано в миноре, которые звучат на колоколах. Я не знаю.
0: В принципе, это достаточно сложная профессия. Я вот наблюдал одного звонаря, который... Это же, во-первых, нужно обладать диким здоровьем, потому что не так просто забраться на колокольню. Достаточно тяжело. Плюс зимой...
1: Там ветер же дует страшно.
0: Ветер жуткий, да. То есть это достаточно уважаемая профессия.
1: Руки мерзнут, наверное, тоже.
0: Конечно, безусловно.
1: Варежки протираются насквозь.
0: Дико. Плюс все же тебя слушают, и не дай бог, какая лажа, это же все. Будешь злейший враг. На юго-западной есть, на метро юго-западной есть замечательная церковь. Там совершенно уникальный звонарь. Я просто советую, если кто-то будет там рядом когда-то, то вот зайдите так послушать. То есть человек, что твой Ричи Блэкмор, просто вот так играет. Прям. Да, далее. Дмитрий, вы человек интеллигентный. Это я зачитываю все письма. Дмитрий, вы человек интеллигентный, в отличие от ведущего. Написали ли вы что-либо о пожилых с уважением Волкогонов? Ну, о пожилых людях имеется в виду. Дело в том, что сейчас же проталкивается в общество все больше. Я считаю, справедливо это делается. Таких гуманистических идей, касающихся изменения отношений мощной, могучей, молодой части населения к детям, к пожилым людям. То есть, скажем так, о возбуждении, не то слово. Как же это сказать-то? Ну, ладно, надо так. О возбуждении, в общем-то, уважения к ним, любви, о сохранности их чести и достоинства. Есть ли какие-то песни о пожилых у тебя?
1: А у меня вообще сложно сказать, о ком песня. Они, если о людях, так они о всех людях. Но вообще я вот так смотрю на вот список песен, которые сегодня прозвучат. И они больше о мире, чем о пожилых людях или молодых людях.
0: Ну, мир это тоже не так уж и плохо. Слушай, скажи такую вещь. А вот чем ты вообще питался там? Ну, если не секрет, конечно. Дело в том, что я вынужден, видимо, пояснить, чем вызван такой странный вопрос. Вот у вьетнамцев очень хороший есть обычай не спрашивать, типа, привет, как дела, а спрашивать, дескать, что ты сегодня ел. То есть, если человек, значит, питался хорошо, то есть не какой-то там ряженкой и горбушкой черного хлеба, а, например, навернул цыпленка, запил его красным вином или бочковым пивком, там, да, то есть уже понятно, что его дела идут нормально. Вот. И в связи с этим, по твоему меню, мы сейчас определим, как, в общем-то, стоит ли нам вот со всей компанией туда выбираться на какой-то срок, там, ну, годиков на 5.
1: Для того, чтобы покушать как следует. Ну, в общем-то, может хватить и года, наверное.
0: Ну, вот основные это твои.
1: Ну, самая лучшая кухня — это японская кухня.
0: Да.
1: Конечно. Но японский ресторан хороший, это большая редкость даже в таком городе, как Лос-Анджелес, где все питаются в ресторанах. Поэтому на каждый день китайский ресторан — это отличное место для того, чтобы кушать каждый день. А по выходным можно выбраться и в любой другой, такой как итальянский, греческий, опять же, японский.
0: Слушай-ка, вот почему такая странная вещь, я вот заметил, опять же, по кинофильмам, я же все больше по кинофильмам, вот я их без звука смотрю, и поэтому пояснений никаких не получаю, то есть как диапроектор. Вот, как правило, если американские жители приходят вот в какой-то кабак свой, то они пьют пиво вот бутылочное. Это что, такой странный менталитет, или они просто не понимают всего кайфа вот бочкового пива, вот драфт называемого.
1: Они просто, наверное, даже и...
0: Ну, ты обратил внимание, например, лондонские бабы, они там бочковое пиво, все культурно, то есть ну, это же целая культура, вот там, или Чехия та же, да, вот это же пивные туры, я же фанат пивных туров.
1: В Америке такой культуры просто нет, там пиво пьют просто как воду.
0: А вот есть ли там какая-нибудь вообще культура, на твой взгляд?
1: Вот.
0: Ну вот культура есть, вот есть ли вот американская
1: там
0: культура?
1: Там есть величайшая культура под названием блюз или рок-н-ролл. Вот эта культура, которая просто движет всем современным музыкальным искусством, как мы решили сегодня выражаться, да? Культура блюза. Где еще так блюз играют, как в Америке?
0: Ну,
1: вот для меня это затмевает просто все. Потом там культура зарабатывания денег. Все очень культурно. И очень много зарабатывают.
0: Но блюз-то оно тоже как там не сразу воспринимали. То есть если пиво пили во все века, и начиная от политиков и кончая гангстерами, то я имею в виду не, скажем так, ну, вечное, понимаешь? Вечное, под словом, культура. Рок-н-ролл, он зародился там в 60-х.
1: А блюз в 30-х.
0: Блюз в 30-х.
1: Уже 70 лет. Столько же, чуть больше, чем Октябрьская революция. Нет, меньше.
0: Да, ну в 30-х, хорошо, в 30-х. А в 25-м они тоже пили такое же пиво из бутылок?
1: Да вот,
0: ну как можно
1: сказать,
0: пить пиво из бутылок в кабаке? Кто мне объяснит? Объясните. То есть, ну вот давайте, вот, например, заходишь ты в кабак и видишь, что там не стоит эта байдага, из которой разливают пиво. Ты же как взрослый парень, уважающий, в общем-то, себя. Ты сразу развернешься, уйдешь и хлопнешь дверью, правильно? Ну это реакция совершенно естественная. Они же там сидят и пьют. Ну да, ладно, хорошо, я тебе больше скажу. Я тут недавно в кино был. Ты так с удивлением, в кино я был тут недавно.
1: А это почему? Я в кино очень часто ходил там, а здесь еще нет.
0: Вот я, знаешь, сколько не был? Я лет 10 не был в кинотеатре. Нет,
1: там в кино все любят ходить, потому что сейчас стало выходить столько фильмов интересных. И
0: стерео.
1: Стеврио какое, стерео, причем? Surrounding sound.
0: Вот.
1: Все дела.
0: Но меня публика удивила. Я ходил тут в кинотеатр, который вот рядом с театром эстрады. Фильм, ну, в общем, неважно, как, не помню, как он называется, какое-то странное там слово, типа Нидзе какой-то, только наоборот. В общем, меня удивила публика наша. То есть сидят молодые парни, девки, значит, пожирают толщин попкорн. Причем явно он им не нравится. То есть идет подражало вот такое дешевое, тупое. Вот, и смеются там, где не попади, ну, то есть громко. Дескать, расслабься, это Америка, и так же гениально, как Битлз. Понимаешь, мне как-то стало грустно и неприятно. Мало того, ладно, это их личное дело. Пришли в кинотеатр, там, жрите эти ваши там, как хотите, смейтесь, да, ну, люди пришли отдыхать. Но я не понимаю, когда в хорошем заведении, где стоит стоечка, где тебе могут налить пенного бочкового пива, люди берут бутылочное пиво у нас здесь, в Рашке, и пьют его. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что это такое? Что это? О, нравы, что ли? Ну, что это за дела-то? Ну, как это можно? Ну, как?
1: Ну, как это
0: ну,
1: можно?
0: Ну, как это можно? Да, нет, вот я как это может?
1: Да, как такие вообще только фильмы можно показывать? Ниндзя, наоборот.
0: Вообще?
1: А как туда заходить вообще?
0: Как ты относишься к фильму «Большой Лебовский»?
1: Что это такое?
0: Я
1: это название
0: смотрел,
1: фильма?
0: Да, видимо, да.
1: Нет, я даже не слышал.
0: А как ты относишься к группам, это я уже к посланиям перешел, популярным в конце 80-х годов, таким как «Ария» и «Мастер»?
1: О, замечательно.
0: Ну, вы же, наверное, были так как-то тесно, в тесном контакте в плане.
1: Да, мы очень часто вместе работали, и тогда были такие замечательные фестивали, которые назывались «Монстры рока СССР». И вот мы все вместе собирались и играли на стадионах эти длиннющие концерты по 4-5 часов. Тогда это было здорово.
0: А вот что ты думаешь на ту тему, какой будет музыка 21 века? Дебильный вопрос, но тем не менее. Ведь такой, скажем так, стандартный хард-рок, хэви-метал, тяжелый рок-н-ролл, он уже все как бы и помер.
1: Да он вообще давно уже, он и не родился-то толком.
0: Ну, в принципе, да. Вот. Но тем не менее, вот как-то там ансамбль Aerosmith, в общем-то, уже конкретно отдает себя куда ни попади, то есть записывая сладостные баллады. Не говорю там о всяких скорпионцах и прочих немецких засранцах. Вот. Ну, кто остается верен еще? Это там вечный, я считаю, AC/DC, безусловно, вечный Rolling Stones. Но это другие направления.
1: Black Sabbath.
0: Ну, Black Sabbath, но старина Ози, он уже все.
1: А не Ози, Ози отдельно работает. Кстати, Ози огромной популярности пользуется в Штатах.
0: Да, ну...
1: А Black Sabbath отдельно работает тоже с таким... У них стабильный успех.
0: Сомневаюсь все-таки. Это то же самое, что вот там, например, возродить Запорожец автомобиль.
1: Ну, они ничего не возрождают, вот, эти группы. Другое дело, что как стиль, может быть, это кому-то не интересно, но все вот эти группы великие, они сами по себе группы без стиля. Это если мы будем вспоминать, как их тогда назвали, тяжелым роком или металлом. А сейчас-то это не важно, как их назвали. Каждая из этих великих групп, она существует сама по себе как явление. Правильно?
0: Хороший. Ну, да, да, в принципе, да. Ну, я согласен, видимо.
1: А ты можешь и не соглашаться.
0: А, то есть мне можно быть так?
1: Ну, почему?
0: Давай тогда послушаем, если ты не против, телефонный звонок, да?
1: С удовольствием.
0: 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Дмитрию Варшавскому. Поднимаю дуду. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А вы волнуетесь, по-моему?
2: Здравствуйте, уважаемый. Да нет, я же уже вам говорил, это Михей Зеленоградский, что у меня просто голос такой специфический.
0: Ага.
2: И кажется, будто волнуюсь.
0: Ага.
2: Так, Дмитрий, будьте любезны, скажите, пожалуйста, пишется ли русскими авторами песни на английском языке? И вот сейчас часто звучит такое мнение, что, в общем-то, английские песни, когда переводишь на русский язык, балдеешь от тупости текстов. А вот как, пользуются ли популярностью песни, написанные русскими авторами на английском языке, как в России, так и в Соединенных Штатах?
0: Спасибо тебе за такой хороший вопрос.
1: Ну, вообще... Я, честно говоря, не знаю русских авторов, которые пишут песни на английском языке. И, соответственно...
0: Ты имеешь в виду вообще вот там или здесь?
1: Там.
0: Не, ну эти вот парк Горького, вот эти вот
1: имена. А, ну если говорить, ну.
0: Да, масса, масса. Вот какие-то эти молодежные всякие эти вот, как их. Бздигуны-то разные, я уж не помню название, да огромное количество. То есть британский рок, или как это называется, British Rock, вот новая волна, вот это. Был период года два назад, когда там на английском языке пел кому не попадя.
1: Как? Ну, на американский рынок пока что ничего не пробилось, скажем так.
0: Вот не, а вот вроде говорят, парк Горького как что-то там лет тоже.
1: Парк Горького в свое время, да, выпустил там пластинку, но это было лет 10 назад.
0: То есть на волне как раз активации интереса к матрешкам, серпам, молотам и перестройкой.
1: Мне тяжело об этом говорить, потому что я там в то время не был. Мы здесь работали, а они первые поехали туда, это было году где-то в 88-м, и выпустили там пластинку.
0: Ну, вот у них же... Да, извини, что я перебиваю.
1: Нет, ты не перебиваешь, мы у нас же...
0: Да. Просто диалог. Тут недавно по диапроектору показывали тот самый древний их клип, где они там вот скачут такие все бодрые, и вот у него там гитарка сделана в форме балалайки.
1: Я вот думал, это что... вот из той серии, 12 лет назад.
0: Вот я сделал из этого такое умозаключение, на каком гребне все это было. Но ты знаешь, я думал, что все это кончилось уже, использование всей этой символики попсовой такой дешевой. А нет, тут недавно включаю MTV, там Базетка белобрысая, причем зачем ты себе в ноздрю вставила кольцо какое-то адское, дарит каким-то дебилам, непонятно кто вообще, что за люди, ушанки, понимаешь, ушанки дарят в наш век, типа вот вам подарок от русского MTV, там типа, какая-то бляха-муха на лбу этой ушанки, типа в форме там серпа или молот, или ну какой-то там этой самой непонятной-то. То есть люди продолжают, знаешь, на какой-то такой псевдорусской идее делать какие-то бабки себе и промоушен. Это же мерзости, на мой взгляд.
1: Я, честно говоря, этого не видел.
0: Там. Ладно, ты вот что-то скажи. Ты скажи, когда, наконец, Брайан Ферри напишет песню на русском языке?
1: Я думаю, что работа над этим ведется, причем очень серьезная. Потому что... Да, я уже двоих продюсеров тут встречал, которые здесь. Один из них в деревню вообще выезжал с таким небольшим диктофончиком, что-то записывал. Второй и постоянно что-то в Ленинской библиотеке ковыряется, какие-то все время что-то там переписывает.
0: Странички выдирает, я знаю.
1: Да,
0: прячет в карман и выносит.
1: Уже это самое, поступила, да, информация?
0: Ну, а как еще?
1: Из соответствующих источников.
0: Меня не пускают, меня, гражданина России, в Ленинскую библиотеку не пускают. Говорят, принесите справку медицинскую, молодой человек, что вы читать умеете. А его это иностранцы, понимаешь, буржуи тут...
1: Ну, он, наверное, принес справку, что не умеет читать. Нужно же или такую, или другую. Середина это быть не может.
0: Можно просто печать принести.
1: Вот, да, если печать принести, это нужно, можно стать, наверное, тогда директором.
0: Да. Ну что, я предлагаю сейчас... Ну ладно, еще быстренько нужно ответить. Виталий тут интересуется, а как ты относишься к выступлениям курдов?
1: Я к выступлениям отношусь положительно, к положительным выступлением. К отрицательным выступлениям я отношусь, соответственно, отрицательно.
0: Нет, ну вот смотри. То есть я немножко хочу так ближе к теме Виталия. Видимо, вот что имеет в виду. То есть курдов обвиняют в международном терроризме и так далее. Да? Но получается 80% целого народа, пусть и малочисленного, террориста. Вот, то есть можем ли мы считать это все-таки национальным вопросом глобально? Или переведем это на уровень такого именно терроризма с тобой?
1: Ты знаешь, я тебя хочу разочаровать, потому что я не знаком с этой ситуацией и ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Ну что, сейчас мы ненадолго прервем наш разговор. После небольшой паузы продолжим. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский.

0: И я предлагаю обратиться к ответам на вопросы, которые тут в изобилии к нам присылают, пишут, приходят люди на стены, где не попыт выкрикивают. Также сейчас начнем. Ну, такой базедой вопрос. Дмитрий, что вам больше всего понравилось в США?
1: В США?
0: В США, да. И что больше всего не понравилось?
2: Больше всего понравился блюз, а не понравилось кантри. Тебя порадовал этим ответом.
0: Конечно, конечно, безусловно. Но это чужая музыка, ритмически чужая. Она не подходит под наш все-таки русский менталитет. Какое слово я выучил.
2: А блюз подходит?
0: Блюз, да, да, конечно, безусловно. И регги-музыка подходит. Я больше, чем уверен. Так, драгоценный Александр, не покидайте нас. Гость очень милый. Композиция «Русь трогает душу». Ольга Кирилловна. Ольга Кирилловна, хорошо, хоть другие части не трогает тело. Дмитрий, а каким способом вы боретесь с похмельем, интересуется Михаил. И сразу еще один вопрос тоже от Андрея. Он курит Беломор и интересуется, можно ли его купить, Беломор, в США?
2: Беломор,
0: или надо с собой везти?
2: С собой везти, обязательно.
0: А там есть вообще папиросы, кстати, обычные?
2: Нет, папирос нет.
0: А во что же они штакетники бьют?
2: А нужно бумажки покупать. Везде бумажки продаются, и они заворачивают табачок.
0: То есть все-таки вот у них...
2: Да, папирос нет, папиросы свои берите.
0: Да.
2: А что-то еще он спросил?
0: А с бодуна, как у тебя как-то...
2: Если бодун, а значит... я не пью.
0: Вообще не пью?
2: Нет.
0: Правильно. Да. А как поживает господин Аване Мелик? Подожди-ка. Тут что-то столько, да. Мелик Пашаев.
2: О, понятия не имею.
0: Ну, ты же не знает, кто.
2: А я не знаю, кто это. Угу. Нет, Мелик, как, я знаю, кто это. Это был в свое время, это был наш менеджер, который...
0: Вспомнил.
2: В том смысле, я не знаю, чем он сейчас занимается. Раньше он занимался... концертной деятельностью. Он был директором программы, в которой мы работали, и с которой мы проехали всю нашу страну. И занимались мы этим в течение полутора лет. Вот. В свое время.
0: Вот такое сообщение тут дам. Дмитрий, оказал ли на вас влияние Ронни Джеймс Дио? По-моему, у вас получается не хуже информация для ведущего. То есть для меня Тони Айоми ногой сыграет... Сейчас, извиняюсь, тут какие-то базедовые приходят сообщения, да.
2: Ну, это наши уже люди звонят, я понял.
0: Не, ну тут такая телега, сейчас тебя зачтут, поймешь, что не наши.
2: Не наши, нет.
0: Да, Тони Айоми ногой сыграет весь репертуар Rolling Stones, который толком и играть не научились. И без подписи, заметь, человек, угу. Осторожен. Потому что знаешь, вот что так, срам, да? Будет колотить, когда повзрослеет, будет стыдно за сообщение. Так.
2: Не, ну на самом деле он это самое, это здорово, то, что ему нравится Томми Айоми. Значит, а я уж тогда расскажу, что случилось.
0: Давай, конечно.
2: Я вчера купил концерт Rolling Stones DVD, диск, и вот уже два дня его смотрю, вот этот последний тур, к сожалению, я не попал, меня в Москве не было, когда они здесь выступали. Хотя, пожалуй, 10 лет назад, пожалуй, я тоже прислал бы тебе вот такой вот сообщение, что Томми Айоми левой ногой сыграет Rolling Stones.
0: Видишь, как пословица же есть такая, быть...
2: самом деле, да. Не нужно это сравнивать вообще, Rolling Stones.
0: Переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Видишь, как ко мне жесток аноним. Аноним, смешное слово. Аноним ко мне жесток. Дмитрий, я тоже телегу читаю. Тебе не кажется, что легионы Алексей Булгаков давно заняли вашу экологическую нишу?
2: А что это такое?
0: Ну, это коллектив, ансамбль такой есть. Сейчас «Легион» называется.
2: А я не слышу.
0: И поет там парень такой голосистый. Ну, так у него... не слышал, да? Ну, это, видимо, можно. Какое-то новое поколение. Я, честно говоря, в данном жанре музыкальном тоже туго так...
2: Мне кажется, когда-то давно был какой-то коллектив под таким названием. Ну, вот давно, я имею в виду лет 15 назад. Нет?
0: Нет, а, по-моему, это другое, раньше. Совсем. По-моему, раньше. Хотя, может быть, ты, uh-huh. ты и прав.
2: Ну, я не знаком
0: с тобой. Давай не разберемся мы с этим. Да, вот uh-huh. такой там вопрос. Дмитрий, что ты на досуге слушаешь из металлической музыки?
2: Да, кстати, там про Дио уже что-то было.
0: Про Дио,
2: и мы
0: да.
2: как-то не ответили. Я Дио слушаю. Я слушаю Black Sabbath с Дио. А, Дио — это один из немногих певцов в этом жанре, который своим уникальным пением продолжает радовать не только меня, но и огромные массы людей.
0: Вот я как-то...
2: Я должен поблагодарить. Кто-то же сказал, что у нас там это самое вроде не хуже получается.
0: Да, вот это в этом же, да, сказали.
2: Да, да, спасибо большое. Мы... Да, я чувствую, что мы параллельно работаем с Дио. Я тоже так считаю. Мне очень нравится Дио. Я люблю Дио. Мне вообще нравятся хорошие певцы. И, к сожалению, их не так много в этом жанре.
0: А вот Паук тебе нравится, как поет?
2: А кто это?
0: Лидер, ну, группы Коррозия Металла.
2: А я даже не слышал.
0: А вот Дан Маккаферти.
2: Дан Маккаферти нравится, но ты понимаешь, когда вот заходит речь о таких певцах, как Дио, все немножко чуть-чуть остальные отступают. Не хочется сказать, что Маккаферти поет хуже там, но есть какая-то вот такое, мне приятно, что вот именно Дио вспомнили.
0: Безусловно, а по-моему, он же должен вот-вот тут появиться, что-то такое.
2: Да, он, ты знаешь, как приятно, что он как раз вот появляется за день до того, как мы появимся. То есть не на разогреве, я так обращу внимание, а на подогреве. Он нас подогревает, он подогреет своим выступлением наше выступление, которое состоится на следующий день после его выступления. Слушай, правда, в другом зале, да? Но неважно.
0: А вот скажи такую вещь. Вот, скажем, Дан Маккаферти, то есть, когда они приезжали сюда, по-моему, год-два назад, по-моему, выступали в пилоте, еще в пилоте старой формации. Человек, несмотря на свой такой достаточно преклонный возраст, как говорится, дал жару. Вот. Так же, как, например, там Джо Кокер до сих пор, да, там тот же Мик Джаггер, мною горячо любимый. Вот. А все-таки у Дио и у людей с аналогичными вокальными данными, мне кажется, вот век их музыки несколько короче. Но будет как-то странно, если человеку будет 60 лет, а он будет все-таки вот придерживаться такой манеры одеваться, такой манеры поведения на сцене и такой вокальной манеры. Ну, вот это мое субъективное, очень субъективное мнение, что все-таки Маккаферти и в 70 лет будет Маккаферти. А вот Дио в 70 лет, он уже вот не будет Дио. Вот этот какой-то такой академизм вокала.
2: А, ну, вот тебе академизм не нравится.
0: Ну,
2: понятно.
0: Да. Не то, что не нравится. Я как-то вот гротескность всю вот эту вот как-то как в индийских фильмах у меня вот такой...
2: А ты сам подумай, что такое академизм? Академизм — это то, что выжило сквозь годы. Понимаешь? Она уже как раз доказала.
0: Не, ну может быть холодный профессионализм. Вот,
2: Дио тянет... нельзя назвать холодным профессионалом. Его можно назвать самым горячим профессионалом. Ну, мы все время слушаем какую-то музыку, там слушаем, опять же, Black Sabbath с другими вокалистами, и мы всегда говорим, да, здорово, поэт, но Дио все равно лучше.
0: Не, ну, да, безусловно, но все-таки вот век как-то...
2: Мы уже какую-то рекламную кампанию Дио делаем, но это замечательно.
0: Ну, он приедет, отгрузит нам денег за это, безусловно. Наша запись мы ему пошлем.
2: Такому человеку приятно сделать.
0: Ну, да, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22, мы с внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Алло. Вы очень волнуетесь. Сформулируйте ваши мысли и звоните. А то, конечно, это врасплох людей заставит как раз. И на том конце приятный мужской голос мой. То есть говорит, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ну, вы так не пугайтесь. Я добр. Алло, говорите.
1: Здравствуйте. Алексей Зеленоградский снова беспокоит. Во-первых, Александр, никогда вам комплиментов не делал. Очень за себя на это
0: А
1: пугает.
0: Я заметил это, потому что если бы вы сделали мне комплимент, то я бы запомнил это надолго.
1: Да,
0: мне...
1: у вас ужасно ненавязчивый, замечательный программ. Вот у вас в гостях как-то недавно был один человек с другой радиостанции.
0: Ага.
1: Вот я решил послушать его программу, и вдруг слышу вначале какой-то страшный скрежет, потом вопль, и дальше идет комментарий. Не надо упрямиться, и на чем мы вас будем немного беспокоить.
0: Ага.
1: И я уже сразу отключил эту программу, потому что думаю, еще и беспокоить тут меня будут.
0: Понятно.
1: Вот. Да, в чем заключается вопрос? А вот к вас когда-нибудь беспокоили поклонники, уважаемый Дмитрий и уважаемый Александр? И в чем это выражалось?
0: Спасибо. Ну, Дмитрий, давай, ты как у нас, как гость программы, тебе и слово.
2: Меня беспокоили. Очень приятно всегда беспокоили, вы знаете. Люди приезжали из далеких городов, очень из далеких городов, и добивались того, что они меня находили и встречались со мной лично, и я с ними разговаривал. И люди приходили действительно с серьезными жизненными вопросами. У многих так складывается, что когда у человека что-то в жизни происходит не так, как бы ему хотелось, он старается найти ответ где-то в музыке. И для кого-то случилось так, что они нашли ответ в моей музыке. Они хотели со мной лично встретиться, эти люди. Их очень много. Они этого добивались. И для меня это очень приятно, что я мог встретиться и как-то помочь, и объяснить, что происходит. Потому что...
0: Вот ты вот сразу видно добрый и некорыстный человек, потому что как ко мне, например, подходит за какой-то там консультацией, еще что-то. Я обычно говорю, а пивом угости или там денег дай. Вот. Ну или в крайнем случае, если женщина, то говорю, массаж сделай. Ну я, видишь, я из более, видимо, молодой формации, поэтому мы, как говорится, молодое, нездоровое племя с алчным блеском в маленьких глазенках. Вот, как я, да. Так сейчас... Ой, ладно, тут идут вопросы, касающиеся стриптиза, это мы немного попозже, ближе к вечеру. Но сейчас я некоторые музыкальные сентенции тут зачту. Значит, Дмитрий, как вы относитесь к Бонету, который спел на альбоме группы Rainbow в 79-м году, а затем пел в группе Alcatraz? По-моему, тоже очень неплохой голос. И, в принципе, я согласен с тем, что Black Sabbath техничнее Rolling Stones, пишет Алексей. Как говорится, здание Киевского вокзала красивое, Алексей. Ну... Ансамбль Покровского танцует хорошо. Ну что же слабоумие это проявляется? Да, Алексей, молодой
2: давайте
0: парень.
2: Давайте уже музыку, да, не будем это делить. Да. Технично, более технично или менее технично.
0: Нет, ну вообще бред какой-то. Ладно, это я что-то не то зачитал, но, извини.
2: Да, мне так нравится этот альбом «Алькатрас» 83-го года. Это мой любимый альбом. Ой, это первый альбом, на котором играет мой друг Ингви Мальмстен. Это гениальнейший гитарист, который опять сейчас, после такого сложного жизненного пути, опять сейчас вернулся на свою волну. И вот последний альбом, который он записал, он опять показал, что он стоит очень многого.
0: Слушай, я, конечно, прошу прощения, я там понимаю, что ты так относишься, но мне кажется, он скачок. Вот есть понятие музыкальный качок. Вот, ну,
2: скажем,
0: взять, ну да, вот взять Фрэнка Заппу, это человек от Бога, это его прет. Мальстен его не прет, он мог бы также лампочки вворачивать, мог бы там машины чинить, понимаешь, так же виртуозно. То есть это, ну, качок. Ну, прости, Дим, я, конечно, могу тебя обидеть, ну как-то...
2: Нет, ты меня нисколько не обидишь. У него вот эта виртуозность, у него-то от Бога как раз. Другое дело, что он не может, может быть, туда вложить достаточное количество мыслей.
0: Скандинав.
2: Там. И искусство,
0: он
2: скажем.
0: Он скандинав, понимаешь? Скандинав в роке Мальстен. Скандинав.
2: Быть, да.
0: Ну ладно,
2: искусства там не хватает, но вот этот...
0: Вот. Да вообще, разве можно говорить что-то вот о гитарах вообще, ну, после Фрэнка Заппа? Ну, был Фрэнк Заппа, был, есть и будет, понимаешь? Ну,
2: значит, объясняю, сразу никто Фрэнка Заппа не будет слушать, так же, как и Роллинг Стоунс.
0: Да, ну да, да.
2: Сразу даже Black Sabbath никто не будет слушать.
0: Да, надо начинать с Андрея Губы.
2: С чего начинать? Тяжело. Ну, мы уже говорим с теми, кто уже слушает Black Sabbath. И уже раз кому-то не нравится Rolling Stones, это уже хорошо. Значит, он потом понравится.
0: Да.
2: Потому что это задевает. Это та музыка, которая задевает. Она мне раньше тоже не нравилась.
0: Активное
2: что-то там...
0: неприятие – признак будущего поклонения.
2: Ну, да, может быть, может быть. Но с Rolling Stones точно, это я гарантировать могу.
0: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. Uh-huh. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. Сейчас мы обратимся к зачтению ваших соцсетских посланий. Да, если ты не против, тут я отвечу Вишукоку. Вот он интересуется: Саня, сколько раз смотрел программу новостей по ТВ-6, не видел тебя на заднем плане. Тебя что, уволили? Дело в том, что я сейчас создаю занавесочный барельеф. То есть я вот то, что слева вы видите, выпуклости за ведущим, это я, меня поставили за штору просто временно, но я думаю появиться скоро опять. Ну, по крайней мере, частями я буду вылезать. Сперва одну часть тела, потом другую. Не все у нас с вами потеряно. Так, далее. Очень много приходит писем, касающихся именно музыкальных сентенций там, и течений. Мы вроде договорились их не затрагивать, потому что...
2: Ну, в последний раз.
0: А?
2: В последний раз ответим.
0: Вопрос, касающийся группы УДО и ее вот солиста со странной фамилией.
2: Это вопрос о группе Accept, наверное, которая вчера выступала. Уда Ди Шнайдер, да?
0: Да, но почему тут написано, что как... Там? А, вы, как вы относитесь к УДО Дирк Шнайдеру? То есть, видимо, его УДО зовут, что ли?
2: Да, его зовут УДО,
0: А еще была группа УДО.
2: Нет, я не знаю, это о группе Accept идет речь. Вот интересно, ты обрати внимание, что когда речь шла о Дио, никто не спрашивал, как я к нему отношусь. Ясно, как к нему все относятся. Вот откуда спрашивают как?
0: А что, Accept смешной ансамбль?
2: Смешной, да. Смешной.
0: Не вызывает отвращения.
2: Никакого.
0: Никакого.
2: Просто никакого. Это действительно так смешно, так гитарки там смешно жужжат.
0: Смешно.
2: Я слушал. Был даже один раз у них на концерте в таком маленьком клубе. Там было человек, может быть, 50.
0: Ну, это фэн-клуб или это просто...
2: Наверное, фэн-клуб, да, потому что больше на них не собирается. Такой клуб...
0: То есть не модный ансамбль.
2: Клуб был небольшой, клуб был... Там человек, может быть, на 800, на 1000, но в зале было всего 50 человек. Но я пошел и ушел. А вот они вчера были на Горбушке, и я не пошел. Это вот я рассказал, как я отношусь.
0: Слушай, кстати, вот...
2: На гитарке так хорошо жужжали, вот особенно тогда, в начале 80-х.
0: Тут, кстати, насчет Горбушки вопрос такой был. Существует ли такого же плана рынок в Америке? Ну, как у нас Горбушка. Я, кстати, ни разу за всю свою жизнь не был на рынке этом. Представляешь? Вообще ни разу.
2: Мне тяжело сказать, существует ли он там.
0: Ну, толкучка попросту. Вот,
2: это где торгуют компакт-дисками, да?
0: Да-да-да. Ну, и не только там, и шмотками, я так, насколько слышал, там, с шмотками, техникой.
2: О, в Америке есть то, что называется блошиный рынок. Такое понятие. Вот, наверное, это то же самое. И вот там торгуют всем, чем угодно. Тем, чего нет в магазинах. Это огромные рынки, на которые люди собираются по воскресеньям, по-моему, или по субботам в свободное от работы время и что-то пытаются продать. Какие-то ножички они там делают или рюшечки. Ну, все что угодно.
0: Что, ценные это попадаются там? Значит?
2: Я почти что туда не ходил. Я просто знаю, что очень многие там туда едут работать на субботу, воскресенье, отработав всю неделю где-то. На американском заводе они в субботу едут, еще торгуют вот этими матрешечками. Ну, чем угодно, кто чем, кто на что способен. Ну и очень хорошо это продается, я так понимаю, что многие в конце концов увольняются с работы и работают уже только по субботам, воскресеньям на этих блошиных рынках. Но ассортимент товара другой, конечно, там нету компакт-дисков. Хотя компакт-диски тоже там есть, но не в таком количестве.
0: А винил ценится еще или...
2: Винил, да, есть очень много поклонников винила. И CD-плееры только самого последнего поколения могут конкурировать с винилом. Но все равно аналог есть аналог, аналоговое звучание. И на виниле до сих пор выходят самые лучшие записи, они... В том числе выходит и на виниле. Это маленькие записи, которые выходят маленькими тиражами, скажем, там 2000 пластинок.
0: Ну,
2: вот такие. Только для тех, кто...
0: Это много по нынешним временам.
2: Да.
0: Мне бы такой тираж. Ну, это да. Так. Слушай-ка, вот тут такой вопрос. Я думаю, что на него нужно ответить. Дмитрий, не знаете ли вы, сколько получает стриптизерша, работающая в ночных клубах Манхэттена? Сергей Иванович, кстати, интересуется.
2: Я не знаю, сколько в клубах Манхэттена. Но судя потому как они еле сводят концы с концами, я думаю, что примерно так же, как и все музыканты, которые живут в Лос-Анджелесе. Город, вообще Лос-Анджелес, там живут музыканты и стриптизерши. Основная масса населения. Вот. И живут как могут, кто как может. Мы говорим о музыкантах, которые пытаются пробиться, потому что все стриптизерши, я так понимаю, они для них же не является конечной целью стрип-бар. Они все пытаются, по крайней мере, в Голливуде, в Лос-Анджелесе, они хотят стать актрисами, и для них это я так...
0: Или сняться в сериале «Скорая помощь».
2: Ну, это уже значит стать звездой.
0: Ой, «Дежурная часть» или как он называется. Наверное, это конечная мысль, да. А не об этом. То есть,
2: Поэтому я не думаю, что там какие-то самые заработки.
0: Может быть, за еду. Многие выступают, я знаю, за похлебку и за жилье.
2: Наверное, да. Я так специально этим не интересовался.
0: А пользуются ли популярностью там еще от рок-опера Вебера «Иисус Христос, суперзвезда»?
2: Я думаю, что она уже не идет. Идут кошки.
0: Угу.
2: Кошки постоянно идут. Каждый год они бывают представления. А по-моему, она сейчас, эта опера просто не ставится.
0: Ну, а записи там все эти вот имеются в виду, как... Например, Боб Марли, вот с легендой, когда она была записана, до сих пор люди раскупают и очень хорошие рейтинг
2: проект. В Штатах это не является такой культовой какой-то пластинкой, вот эта вот опера Вебера. Ее не всегда ты в магазинах найдешь. То есть так нужно еще поискать, если захочешь купить.
0: Угу. Я предлагаю опять же обратиться к непосредственному разговору с нашими уважаемыми. Телефон студии 203-19-22. Мы поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня здесь такая проблема. Как бы у меня возникло такое вот сомнение, скажем так, угу. Что вот на самом деле в вашей программе сейчас находится гость не Дмитрий, а солист группы «Мумисруль», как вы называете, Илья Лагутенко. Так ли это? Или вот на самом деле я ошибаюсь просто?
0: Ну, в принципе, наш гость хотя бы не гыкает. И одет не как дурилка картонная, а по-взрослому, в черной одежде. И выглядит взрослый.
3: Хорошо, спасибо большое. Тогда у меня вот второй вопрос также. Как ваш гость относится к творчеству такого вот певца и композитора, как Курт Кобейн? Кстати, был недавно юбилей его, 20 февраля. Вот, собственно, все.
0: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Ой, я замечательно отношусь к его творчеству. Вообще, это является такой огромным, если это можно так назвать, культурным пластом вообще в Штатах творчества этого человека, до сих пор почитаемого. И я как раз приехал в то время, когда это только начиналось, в 92-м году. Это грандиозно, конечно, было.
0: Вот такой очень серьезный вопрос. Да,
2: на который мы ответили уже.
0: Нет, вот это еще один. Ответим, да, Дмитрий. Ну, серьезный вопрос. А. Как вы относитесь к белым блюзовым вокалистам, пытающимся точно копировать черные манеры пения? Не кажется ли вам, что иногда они довольно точно снимают мелочи, на которые те просто не обращают внимания, наподобие неправильной постановки микрофона, забывая при этом о некоторых вещах более существенных, однако менее формулируемых. Кстати, вопрос от женщины пришел, Белания.
2: Ну, это...
0: Знаешь, как сформулирован-то? Ты зацени. А?
2: Да, профессиональный вопрос. Я сам часто очень обращаю на это внимание. Это касается не только белых вокалистов, а вообще очень часто музыканты, многие улавливают только внешнюю часть и не улавливают основу вообще, для чего это делается, как бы значение, и воспроизводит именно вот эти внешние атрибуты.
0: Слушай, а вот скажи, вот такая традиция, но ты же тоже наверняка и в какой-то степени к этой традиции принадлежал и внес свою толику в ее развитие. Это вот волосяной потряс в момент выступления. Ведь это же тоже очень странное действие. Ну, вот хард-рок, металлическое хэвью. Вот когда люди вот стоят гитарами вот так, вот это вот в дальнейшем перестебанное, обстебанное кем ни попадь движение. Но оно же было культовым, вот... Согласись, было, что ведь было, тебя да. не перло на него. Ну, не перло, а ты же тоже где-то увидел и содрал. И дай думаешь, так же буду. Ну, не перло. Ну, вот скажи честно, вот сейчас скажи, не перло, потому что он противоестественно, играть неудобно. Но так делает кто-то, и значит, это тоже ну, антураж.
2: Дело в том, что мы сейчас говорим о том, когда наша музыка была самой модной музыкой. И... Это было модно слышать такую музыку.
0: Ну да, да.
2: И если было тогда модно одевать такие ботинки, а сейчас модно другие одевать, то это было модно тогда становиться вот так вот линеечкой и трясти головами и гитарами. Это было просто модно.
0: Ну так искусство, оно же вечно.
2: Оно искусству это не повредило.
0: Ну, в принципе, да, в какой-то степени.
2: Это было очень весело на самом деле. Это было весело.
0: А бывали ли травмы какие-то в момент выступлений? Ну вот сейчас же, вот, например, очень много популярных певцов и исполнителей бьются в подучей на сцене. Ну, имеется в виду, дескать, у них такой имидж, вот, да. там расшибаются. И вот, а в то же время, ну, вот когда буйство на сцене, там запутался ногой в шнуре, бабах, упал там.
2: Ну, с нами такого просто не случалось.
0: Ну, то есть как-то...
2: Не путались как-то. Не было травм у нас.
0: Ага. Так, сейчас тут просто прям очень много. Так. Ага. Ну, вот это тоже интересный, кстати, вопрос. Убирают ли улицы в Лос-Анджелесе или улицы такие же грязные, как и в Нью-Йорке? Интересуется житель Нью-Йорка Слава.
2: Лос-Анджелес очень чистый город по сравнению с Нью-Йорком. Но воздух там не очень хороший, потому что там очень много автомобилей.
0: А море там недалеко?
2: А это город на океане находится, Лос-Анджелес. Ну,
0: а вроде он же должен как-то...
2: Да, там...
0: Освежать. У них катализаторы во всех вот, самых автомобилях стоят.
2: Нет, вроде. Да, конечно, это нельзя сравнить с тем, что здесь творится. Нет, конечно, там все нормально. Я говорю, по сравнению с каким-нибудь, скажем, какой-нибудь деревней в каком-нибудь центральном штате, где вообще натуральная природа, там вообще натуральное хозяйство, по сравнению с этим, в Лос-Анджелесе экологическая ситуация чуть-чуть хуже. Но на самом деле воздух-то везде чистый.
0: А хулиганье там есть?
2: Хулиганье? Мне ну, не встречалось.
0: К тебе не лезли там?
2: Нет, ни разу.
0: То есть так все-таки город тихий, спокойный.
2: Ко мне и здесь никогда не лезли.
0: Хотел тупо пошутить, что все еще впереди, потом передумал. Ну что, телефонный звонок, давай послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно к вам.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот просто хотел ответить недавно звонившему.
0: Ага.
4: Он задал Дмитрию вопрос о поклонниках. Вот, и Дмитрий ему ответил, но вопрос, в общем, на самом деле был адресован к вам двоим. Ну, я просто хотел немножко вас выручить, я понимаю, вам не с руки, вот, и ответить ему, что тут ситуация несколько обратная. Если к Дмитрию поклонники съезжаются с дальних городов, как он высказался, то тут немножко наоборот, и поклонники Александра, бывшие, они разъезжаются, наоборот, из Москвы как можно дальше. Вот, и, как правило, это происходит непосредственно либо после концерта, либо утречком после эфира они уже с чемоданами и собранные, в общем-то, спешат на вокзал.
0: Ну, причем, если даже вот поезда не идут, то они струятся по рельсам вот в направлении там куда-нибудь, куда попало, лишь бы вот из Москвы.
4: Вы правы, главное, да. чтобы не дышать вот с вами одним воздухом. И, кстати, это здорово влияет на удешевление вот рынка жилья в Москве.
0: Это во-первых, а во-вторых, могут наблюдать космонавты, миграции потоков людей вот из центра, вот куда ни попадя. То есть и проверять свою мощную аппаратуру, даже были дотации НАСА на закупку специального отслеживающего вот эти движения оборудования.
4: Вы абсолютно правы. То есть вы вносите, естественно, свою пользу В общем, вы нужны нам.
0: Спасибо.
4: Спасибо вам.
0: Вы меня любите. Спасибо. Они меня любят. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Димон из Марина звонит.
0: Привет.
5: Я вот здесь вам все на пейзер послал сообщение.
0: У меня отобрали его давно. Я все выдумываю, что-то приходит. Все вопросы выдуманные ко мне.
5: Я хотел просто задать такой вопрос. Оттуда вот я задам. Ваш гость, Дмитрий, мне вот такой вопрос. А вот в Америке есть такие гениальные люди, как Александр Лаерский? Вот. Да, ну, в таком же...
2: Хавард Стерн. Да, знаете такого?
5: Нет, серьезно.
2: Нет?
5: Я.
2: Ну, как же?
5: Нас здесь... Это же нигде не рекламируют. Я вот над тем уже говорил в прошлой программе.
2: Он один такой. Как Александр тоже у нас один такой, да, на всю страну?
0: А каждый человек один на всю страну.
2: Да, вот там такой есть, но он начал с радио. А, так я, значит, сейчас могу вообще твою карьеру тогда обрисовать.
0: Давай.
2: Александр, дальнейший.
5: Алло,
2: да.
5: А можно еще?
2: Ты можешь с нами находиться пока, а я буду сейчас рассказывать, а потом ты следующий вопрос задашь.
0: Давай, да.
2: Вот он начал так с радио. Вот такие беспредельные, непристойные передачи. Потом это закончилось тем, что ему дали, сделали свое ток-шоу телевизионное, которое выходило, по-моему, раз в день, часовое такое шоу на кабельном канале. И закончилось это тем, что он снимает многомиллионный голливудский фильм настоящий, где он в главной роли, и он просто становится символом Америки.
0: А потом в дальнейшем, это я уже могу предугадать, ее президентом.
2: Это мы не знаем. Вот на данном этапе вот только произошло тем, что он сейчас стал одним из популярнейших людей, то есть в элиту звезд входит. То есть вот это интересная тенденция. Он начинал вот именно с того, чем мы сейчас с тобой занимаемся.
0: Да, да.
5: Вы хотите сказать, что Александр тоже к этому придет?
2: А я не знаю.
0: Ну, безусловно, а чем мне заниматься в старости? Вот ты сам подумай. Вот
2: когда это от него зависит, конечно.
5: Да. То есть, например, вы знаете такую группу «Вопли видопля»? Это уже вопрос к Александру и к вам, Дмитрий.
0: Ну, безусловно.
5: А вам вообще нравится или как?
0: Ну, хороший ансамбль, прет их.
5: Вот я хочу, чтобы как-нибудь, может, к вам в эфир...
0: Они у нас были уже в эфире.
5: Да, наверное, пропустил, наверное.
0: Ну что ж, да. Ну, еще будут. Спасибо.
5: Ну ладно.
0: Спасибо.
5: До свидания.
0: До свидания. Я вообще ценю вот людей, которых прет. То есть они как-то у меня делятся, наверное, в искусстве. Людей, которых прет, и людей, которых не прет.
2: Ну, конечно.
0: Вот,
2: а как еще можно делить? Только так?
0: Безусловно.
2: А как ты своих иначе определишь?
0: Да. Вот. Ну что, еще звонок, да? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, нашего внимания и так далее. Говорите.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Вот два вопроса. Я, видимо, что-то проехал.
0: Ага.
6: Вот. Вот вопрос, Дмитрий.
0: Вы говорите громче, пожалуйста, вас плохо слышно, дорогой друг.
6: Прошу прощения.
0: Ничего, не волнуйтесь.
6: А, спасибо. Да. Просто как-то это самое. Отдача идет.
0: Идет.
6: Приемника.
0: Да.
6: Вот, Дмитрию вопрос. Что унесло его в Лос-Анджелес?
0: Спасибо.
2: А мы с этого начали передачу сегодня, нет?
0: Ну, вроде бы да. Ну, можешь еще раз ответить?
2: Я еще раз отвечу. Меня унесла жажда ощущений. Я отвечу по-другому теперь. Я отвечал научно первый раз. Сейчас отвечу в свободной форме. Жажда горячих ощущений новых, которые я получил в полной мере. И вот приехал теперь делиться со всеми.
0: А где ты жил там?
2: Я жил в доме. Сначала жил в замке даже, правда. Вот. Потом жил в доме. В Лос-Анджелесе.
0: Угу. Понятно. Не, ну я просто имел в виду, конечно, помещение. На какой улице вы живете? Идиот, я живу в доме.
2: Нет, ну я жил... На какой улице? Я жил сначала в Беверли-Хиллз. А потом в Голливуде.
0: Ну как там видел этих улыбкозубых? Дело в том, что это известно, что у всех практически улыбкозубых, у них вставные зубы вот эти белые, там стоит по 30 штук грина, вот, чтобы целиком
2: чистить. Ну если свои, да, вывалились, конечно.
0: Да, да. Ну круто.
2: Ну не у всех.
0: Ну, там, по-моему, вообще людей в наше время с нормальными зубами не осталось уже попросту. Но это неудивительно. Экология, продукты. Ведь раньше курица была не такой жесткости, как сейчас.
2: А ты знаешь, что, мне кажется, это из-за стоматологии отечественной.
0: Ну,
2: потому что отечественная стоматология, она просто выбивает зубы. Если вы когда-то попали на прием к врачу, к зубному...
0: Это все.
2: Это все. С этим, с теми зубами, которые он вам трогал, можете попрощаться. Вы их потеряете, к сожалению. Их очень трудно спасти. Вот, но сейчас это сдвинулось, по-моему. Сейчас уже у них есть и компьютерная техника у стоматологов здесь, да?
0: Ну, вроде как, хотя я не хожу.
2: Но это довольно печально. Но, дело в том, что там эту проблему давно решили. И там у многих, у большинства свои зубы.
0: Слушай, а как ты относишься вот к той теории, которую некоторые натуралисты, биологи, зоологи так активно, в общем-то, пропагандируют, что раньше у нашего далекого предка, у человека, было всего два зуба, верхний и нижний, то есть вот такие две дуги без этих межзубных промежутков, то есть были две сплошные такие... конструкции. Ну, там, мясо, чтобы не застревало.
2: И потом люди стали друг друга бить в зубы.
0: Нет,
2: и
0: вот
2: они стали трескаться.
0: Говорят, что все дело было в том, что стали мягче продукты потребляемые. То есть не было необходимости

0: не совсем по назначению.
1: Это нужно
0: изучить. Для любовных
1: игр. Я думаю, что
0: тоже
1: нужно изучение этой проблемы начать с носорогов.
0: Ага. А они дадут начать-то?
1: Это, я не знаю, будем у них спрашивать.
0: Давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вы волнуетесь, вы перезвоните, пожалуйста, а то вдруг с вами что-то случится и в суд опять подадут, потому что тут нам звонил один радиослушатель, так разволновался, что прям там и упал весь. И потом, представляешь, в суд подали, что, дескать, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
2: Саша.
0: Да.
2: Первый вопрос к вам.
0: Пожалуйста.
2: Дима, узнаваем после вот отсутствия?
0: Ну, конечно же, нет.
2: Нет, да?
0: Да. Безусловно, если бы я так встретил бы его, я бы не подумал, что это вот Дима Варшавский.
2: Просто я тут перебирала старые рок-журналы и вдруг увидела вот черный кофе, думаю, а где же черный кофе-то у нас? И вдруг, бац, включаю приемник, а он тут.
0: Ну, я могу даже описать, я вижу перед просто собой, скажем так, импозантного, уже не молодого человека в Rolex'е, таком в хорошем костюме дорогом, вот, с очень короткой стрижкой в очках с золотой оправой. То есть вот, с сотовым телефоном в руке.
1: Этого нету.
0: Ладно,
1: предыдущего
0: не прячь, ты прячь. Ладно.
1: А мне просто не нужно.
0: А зачем ты ключи от автомобиля на пальце вертишь все время?
1: А я приехал вообще не на автомобиль.
0: Ну да, ну да. А ключи-то должен зачем от автомобиля, а?
2: Дим.
1: Да, да.
2: А следующие 7 лет здесь будете?
1: Да, конечно, какая же.
2: Ну прекрасно, а то тут без вас столько дерьма всплывало.
1: Ну приходите обязательно к нам на концерт 6 марта в Меридиан.
2: Ну, постараюсь, буду.
1: Обязательно. 6 марта будет у нас первый концерт.
0: Спасибо. 1999 года.
2: Повеселимся.
1: О, да, повеселимся мы по полной программе. Это я вам обещаю.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо за звонок.
0: До свидания. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ага. Вот. Дмитрий, мы скоро с пацанами уезжаем в Америку. Не мог бы ты посоветовать, где можно в Америке подцепить крутых проституток с большими батонами? Леха Каховский интересуется.
1: Да, вот, наверное, я думаю, прямая дорога куда-то в Голливуд, где снимается кино.
0: А там вот стекаются все вот такие, да?
1: Да, а кто ж, туда все стекаются. И вот там вся эта тусовка. Я думаю, что там вы, ребята, найдете то, что вы ищете.
0: Ну, а так-то, любят ли там нас?
1: Конечно, обожают.
0: Хорошо.
1: Обожают.
0: А то сейчас так мало мест, где меня любят, например. Может быть, хоть туда податься. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы очень волнуетесь, перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, доброй ночи.
3: С вами говорит такой Сергей, мы вот смотрели, как он стреляет.
0: Понятно, вот. Только говорите
3: вот
0: громче.
3: Я ваш разговор слышал насчет вот, знаешь, чего? Вот на сорок там, да, вот, чтобы начать.
0: Да.
3: Думаю, с чего начать, да? А лучше начать с зайца. У него же зайца-то зубы два ведь.
0: Да, два зуба точно, совершенно верно. Вот. Оба передние.
3: Правильно.
0: Понятно, спасибо.
1: Да,
0: спасибо,
1: хорошая, полезная информация, очень спасибо. Да.
0: Не, ну мы как-то, видишь, об этом не подумали, о братьях наших меньших зайцах, собственно. Вот, вот. Тоже млекопитающие, кстати, тоже о двух ногах ходят вот так. Он же как ходит, заяц? На задних ногах, правильно? Это только люди, идиоты, думают в сказках, везде пишут, что он скочит там и прыгает. Или а домашние зайцы скочат и прыгают. А нормальный заяц листой, он ходит на двух ногах, что твой кенгуру. Так вот, продирается сквозь заросли, бывало. Куда ни попадя. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Александру Лаерскому можно вопрос задать?
0: Да.
4: Я, когда был еще «Не бей копытом», к сожалению, я не смог попасть на концерт к вам, когда вы выступали.
0: Да.
4: Но мне подарили кассету, и мне понравилась песня «Только ты». Вот, спасибо за остальные тоже песни. И такой вопрос. Сейчас вместо «Не бей копытом» Раменко стал клуб «Драйв». Но это не реклама. Угу. Вы там будете выступать?
0: Ну, видимо, в марте будем. Спасибо. Да, мы отдельно об этом сообщим. Вот интересный вопрос. То есть,

0: ответ. Или, ну, или непонятно, что ты. Да, ну, Саня, сейчас зачитаю. Александр, посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, почему вас нигде в последнее время не любит Харрис. Я понял только из этой телеги, что почему вообще от меня прячут зеркала. Вот, то есть все-таки не любят, но хоть жалеют. Так, как известно...
1: Кстати, мы вот сейчас находимся здесь в студии, но я Сашу не вижу.
0: Безусловно. А никто не верит, что мы все сидим по разным комнатам. Вот все думают, что вот студия «Эхо Москвы» устроена так, что вот напротив сидят люди. То есть откуда ты это взяли? То есть все по разным комнатам. Гости, звукорежиссер отдельно сидит. Я вообще не скажу, где я сижу. То есть сила причина.
1: А я когда-нибудь тебя увижу вообще?
0: Ну, я не знаю. Я, наверное, раньше уйду, Дим.
1: Ты раньше уйдешь, да? Хорошо.
0: Ну что, песня?
1: Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. И хотелось бы начать новый виток нашей программы с ответа на ваши сообщения, которые приходят. Вот интересное сообщение от Дениса. Почему одежду классифицируют на верхнюю и нижнюю, а не однодырочную? Например, перчатки, носки, трехдырочную, брюки и штаны, четырехдырочную, майки и футболки. Ну вот мы тут подумали, по идее, мы, конечно, не занимаемся там моделированием одежды уже давно, но, Денис, тут может, опять же, на мой взгляд, возникнуть серьезная путаница с такими видами одежды, как наперсток, защищающий, в общем-то, от укола в случае пошива иглой, там, лифчик. Потому что наперсток тоже получается однодырочный, да, но он не может считаться, там, скажем, нижней одеждой, как, впрочем, и верхней. Также и лифчик. То есть, например, если мы возьмем спортивный морской лифчик, который женщины одевают, чтобы вот в момент поворота паруса не выколоть глаза своим попутчикам и спутникам. Это вроде как верхняя одежда. Или там, например, лифчик, который они одевают на пляже. Там тоже не нижняя одежда. Потом так вот огульно говорит, например, двухдырочная. Будет некоторая непонятка. По-моему, я исчерпываю. Дадим так ответить.
1: Да, да, да.
0: Все-таки мы можем, конечно, делить там, скажем, на двухдырочная верхняя одежда или там двухдырочная нижняя одежда. В этом какой-то определенный смысл есть.
1: Да, но если потом вдруг когда-то появится там 6, 7, 8 дырочная, то мы можем просто запутаться в конце концов. И придется считать. А вот о петельке, если мы начнем считать для пуговиц.
0: О, да, это тоже, в принципе,
1: это держит. Такая путаница начнется.
0: Не, но если говорить о внедрение именно тельца вот в эту одежду, то, например, как мы будем считать обычные женские колготы? Вот это двухдырочные или однодырочные, или трехдырочные? Или трусцы те же? Ну, в принципе, трусцы трехдырочные. А вот колготы, а у них же где пятки, там дыр нет, знаешь, получается однодырочные вроде.
1: Пока они новые, а потом-то появляются.
0: Потом, да, вот этот момент, момент износа одежды, да, то есть тоже количество дыр, оно может прибавляться
1: это
0: как-то.
1: Мы, я думаю, что мы не будем переходить на эту
0: не
1: классификацию.
0: Что-то, да, сложно.
1: Да, это очень сложно.
0: Ну, сложно, не будем.
1: Вот мы уже потратили минут 5 на это обсуждение, и так они до чего не договорились. Представляешь, сколько можно это продолжать вообще бесконечно вот так вот.
0: Да. Вот теперь вопрос уже по музыке. Такой, скажите, пожалуйста, Дмитрий, почему в вашей песне «Звуки космоса» издание фирмы «Мелодия» вместо слов «Звуки космоса поймать пытаемся», в отличие от первоначального варианта, стоит какая-то... сейчас, секунду. Извиняюсь, просто приходит еще. Стоит какая-то чушь. Неужели правда, что эти слова кому-то не понравились из-за ассоциации с нелегальным прослушиванием советскими гражданами «Голоса Америки» и тому подобного? Опять же, вот Белани интересуется.
1: А, там немножко была другая ситуация. Все очень у нас любили получать авторские гонорары.
0: Ну, я даже иногда получаю за других людей, бывало, по поддельным документам.
1: Да, в то время это был довольно такой серьезный источник дохода в те времена. И когда песни стали популярными, всем очень захотелось попасть в число авторов. И путем каких-то таких вот действий мне вот было навязано вот это вот изменение текста небольшое. Ну, под предлогом того, что якобы это нельзя петь. То есть текст был изменен, и просто говорили, ну, если мы не поменяем текст, мы не сможем поставить это на пластинку, а если мы не сможем поставить на пластинку, то эту песню никто не услышит. Почему бы нам вот не поменять? Или тогда что? Или тогда давайте не будем выпускать пластинку.
0: Можно было вместо вокальной партии наиграть, скажем, просто мелодию на гитаре и выпустить как инструментальную пьесу.
1: Да, но тогда бы эти люди не попали в число авторов.
0: А, то есть они просто денег хотели, я догадался.
1: Да, поэтому если вы посмотрите, кто там автором слов написан, вот... А я не помню, кто это даже был. Изначально эта песня была с моим текстом и музыкой. Потом...
0: Так даже они исправили одну, считай, фразу какую-то и стали авторами. Это такие ремиксы.
1: Или соавторами даже. Я не помню. Нужно посмотреть, кто там написан. У нас, к сожалению, его здесь нет.
0: Это гадость какая, да?
1: Этой песни, да. Ну вот они... Если у вас есть эта пластиночка, посмотрите, вот кто себя написал автором там слов этой песни. Вот так вот они решили сделать в свое время.
0: Да, хитрые ребята. Вот такой вопрос. Дмитрий, встречались ли вы в Лос-Анджелесе с отцом круиза Матвеем Анечкиным?
1: Я не только с ним встречался, мы с ним работали. Очень весело работали и записали. Он был продюсером альбома «Пьяная луна». Кстати, последнего альбома группы «Черный кофе». Матвей Анечкин является продюсером. И он также написал несколько текстов к песням. В том числе вот саму эту песню «Пьяная луна». Написал уважаемый Матвей Анечкин.
0: А чем он сам там занимается?
1: Надеюсь, он уже приехал сюда.
0: Тоже сюда приехал.
1: Да, он приехал сюда, а там он занимался тем, что он был продюсером группы «Черный кофе».
0: Mm-hmm.
1: Имеется в виду продюсером в студии. То есть он занимался такой творческой, довольно интересной работой. Мы с ним очень интересно творчески работаем. А сейчас он занимается здесь какой-то подобной деятельностью, да, тоже продюсерской.
0: Угу.
1: Но не с черным кофе больше, к сожалению.
0: Вот интересное сообщение. Саша, судя по голосу, у тебя в гостях находится Юрий Лоза. Почему ты зовешь его другим именем? Терентий прислал. Терентий, ну, честь тебе и хвала. Ты наконец-то первый человек, который догадался. Юр, нас с тобой рассекретили.
1: Да.
0: Но я все равно уж буду тебя звать Димой, ладно? Я уж привык за это время.
1: Ну, действительно, да. Действительно.
0: Вот Андрей интересуется, были ли у тебя проблемы с полицией там?
1: С полицией. Нет, никаких проблем с полицией не было.
0: То есть неужели там не за там избиение прохожих и ничего такого? Ты как бы за вырывание у женщин сумочек на мотоцикле? Как ты не как рокер, что-то как...
1: Как-то полиция ко мне отнеслась очень так благожелательно.
0: А правильно, что у них там обязательно, вот если, ну, они же с напарниками работают, один должен быть белый, другой черный?
1: Такая тенденция, может быть, и есть, но нельзя сказать, что это такое повальное увлечение. На самом деле им так проще работать, потому что этот аспект очень такой серьезный в Америке, вот эти черные и белые.
0: А тетки полицейские там
1: присутствуют? Да, присутствуют.
0: Ну, красивые так девки? Ну, прямо вот как-то.
1: Ну, если прям, то...
0: Понял. Ну, все, я понял. То есть Дима так скривился. Я понял.
1: А как ты мог видеть? Значит, у тебя камера стоит.
0: Нет,
1: ты меня видишь, значит.
0: Мне жестами показали сейчас. Ну, дескать, что не задавай этот вопрос. Прибежал референт.
1: А, у тебя там кто-то прибегает? Я-то здесь вообще один нахожусь в комнате. Ко мне почему-то никто не прибегает.
0: А вот зеркало, которое напротив тебя, видишь? Это же вот...
1: А, так
0: вот... Там... Тебя видят все вообще, весь Арбат. Там же линза
1: все
0: стоит.
1: Все понятно.
0: Люди с биноклями стоят, разглядывают. Я же забыл тебя
1: предупреждать. Отлично. То есть, помимо того, что у нас радиоэфир идет, идет еще видео, какой-то эфир, где меня могут видеть. А слышать они могут? Могут, тех,
0: нет,
1: кто видит.
0: Вот слышать,
1: они
0: нет.
1: Только видят.
0: То есть
1: да?
0: Ты можешь жестами там что-то показывать.
1: И они до сих пор смотрят, им еще интересно.
0: Ну, кто-то стоит там под окном, люди какие-то тусуются.
1: Ну, замечательно, здорово.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте.
2: У меня два вопроса будут к Дмитрию. Раз предложение такое к вам.
0: Да.
2: Дмитрий, такой вопрос. Первый. По поводу того, что такие досужие слухи ходят, что в Америке в рок-тусовке пробиться просто нельзя, если ты не американец. Там какая-то многоуровневая система. И в лучшем случае, там, чтобы вот действительно что-то зарабатывать и каким-то образом себя проявлять, нужно быть или американцем, или уж очень каким-то там, знаете, извернувшимся. Потому как просто не пропускают. Такая дискриминация. Европейцам, я уж не говорю про наших там музыкантов. Это вот первый вопрос. Второй, по поводу того, действительно ли американцы настолько дремучие, что они там вот представляют нас там в ушанках, там ходящих там с белым медведем в обнимку тут по улицам Москвы, и что Россия там вообще там после распада СССР размером со Швейцарией где-то там находится, там недалеко от Грузии. Какие-то
1: такие... А нет, они так не представляют. А они даже не знают вообще, что это такое. Совершенно серьезно.
2: Да, а вот к Александру такой раз предложение. Спасибо вам, кстати, за прошлый концерт живой в субботу. Веселых картинок.
0: Да забудьте.
2: Да, очень было здорово. Вот такой раз предложение, так как концерт перебивался постоянно выпусками последних известий. Можно использовать этот ход, кстати, в концерте в живом. Представляете, вот так вот играете, вдруг на полузвуке все замирает, выходит человек и начинает читать последние известия, просто вообще не связанные с концертом, не с выступлением. Потом уходит, и все, снова концерт продолжается. И так несколько раз. Очень так было бы интересно.
0: Ну, вы знаете, я понял, спасибо.
2: Спасибо.
0: То есть просто я, Дима, отвечу немножко на вопрос. Дело в том, что мало кто из наших радиослушателей представляет себе вот систему радиовещания, вообще как это все происходит, в частности, у нас на радиостанции.
1: У нас сейчас прямой эфир? Ну, или это запись?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что никакого эфира вообще нет. Просто я как...
1: То есть мы сейчас просто с тобой разговариваем?
0: Да, ты находишься у меня дома, я играю в радио, я...
1: А это соседи твои по подъезду звонят?
0: Это я запись пускаю ногой, кнопку у меня. Ну, интересно ведь тебе, да?
1: Да просто весело. Так весело.
0: Я так развлекаюсь. Еще у меня раньше была игра в отдел кадров. Я собирал у всех, воровал трудовые книжки и вписывал им разные места работы, увольнял людей, там снова вписывал. Ну, то есть... Нет, вообще, на самом деле, если говорить это реально и серьезно, то наш эфир, он беспрерывен. То есть мы... Сидим вот с Димой, беседуем, совершенно не знаем, как на центральном командном пульте наши разговоры уберут, так скажем, фейдируют, и в какой момент там вставят новости или музыку. Вот. Потом уже, когда мы слушаем запись программы, мы удивляемся, что, дескать, только мы какую-то тему тут развили, самую интересную, вдруг пошла музыка, или пошел выпуск, как вы его называете, последних известий. Вот. Дело все в том, что совершенно не скоординированы действия, скажем так, грандмастера нашего, сидящего вот в одной из комнат, и наши. То есть он, когда ему нужно, выключает, вставляет. Это может ставить там кусок другой радиостанции, где передача какая-то, на его взгляд, идет более интересная, чем наша. Ну и так далее. Может сам что-нибудь начать говорить или неожиданно петь. Вот. Поэтому от нас очень мало чего зависит. Ну, я сказал правду.
1: Ну, сказал.
0: Так, и... да, слушай, так а первый есть. Какой вопрос?
1: Первый вопрос действительно о том, как можно пробиться на американский рынок. Значит, уже и заработать там денег. Значит, если к этому относиться как к коммерции, то, наверное, можно пробиться одним путем. Если к этому относиться как к музыке, тогда другим путем. Ну, и тем, и другим, я думаю, что можно. И шансы у всех, на самом деле, одинаковые. Хотя американцам просто легче, потому что они там живут, потому что они знают свою публику лучше. Ведь как начинается популярность какого-то, вот и не было, исполнителя или коллектива? Это, как правило, молодежная, тинейджерская среда.
0: Школа.
1: Школа, да. То есть ребята играют для своих.
0: Слушай, Дима, вот я...
1: Потом вдруг это нравится соседней школе, другой школе, и вдруг вот они становятся звездами. И кто сумеет правильно этим воспользоваться, становится суперзвездами. Но таких...
0: Как машина времени.
1: Да. Таких очень мало, к сожалению.
0: Слушай, я слушал такую телегу, что вот на самом деле Бон Джови не умер. Это правда?
1: А кто это? А, это Бон Джови, это ансамбль или это...
0: Ну, который там у них пел.
1: А который пел? Не умер?
0: Говорят, нет.
1: А я даже не слышал, что про него говорят. А кто-то говорит?
0: Ну, вот я где-то краем уха в троллейбусе какая-то одна, другой базетки там что-то шептала.
1: А я даже не слышал.
0: Ну, ладно. Значит, да. Так. Так. Вот тут... Так, сейчас, извини, я просто... Да. Пользуются ли там популярностью наши часы и фотоаппараты?
1: Нет.
0: А раньше
1: ответ короткий.
0: Пользовались, помнишь?
1: Нет, не пользовались. Это всем казалось, что пользовались.
0: Ага.
1: И все везли туда, чтобы получить за них $3 или $5. И были счастливы, потому что тогда советским гражданам не давали вообще никаких денег, по-моему. Поэтому кто-то вез с собой эти часы, получал за них $5.
0: А золотишко как? Золотишко там в моде?
1: Думаю, что не в такой, как здесь.
0: Ну, понятно. То есть, потому что люди...
1: Сам металл не представляет ценности. Работа, да.
0: Угу. А где там можно купить, приобрести высококачественный порнофильм? Мишутка интересуется.
1: Ой, с этим хозяйством очень просто, потому что масса магазинов по всему городу. То есть этот бизнес огромный, на самом деле, это огромнейший бизнес, причем тоже весь бизнес, кстати, находится в Калифорнии, в Лос-Анджелесе тоже, который работает на всю Америку. По продаже там какие-то сумасшедшие тиражи, совершенно огромные доходы, чуть ли ну сравнимые только с продажей каких-нибудь там супер-поп-звезд.
0: Слушай, ну там вроде какие-то и дикие цены на эту продукцию. Я вот знаю, тут приезжают к нам сюда вот американцы и скупают. Тут дико вообще все метут вот эти компакты болгарские поддельные на самом деле. То есть потому что тот же материал, в общем-то, но не $20 там и даже не 10.
1: Ну, на самом деле, если мы говорим о музыке сейчас уже, да?
0: Ну, нет, и о видео тоже, видео там, продукцию нашу тоже они тут сметают в немеренных количествах.
1: Ну, молодцы.
0: Молодцы, конечно. Молодцы. Наверное, там потом стирают дубляж, переводят на английский и продают в два раза дороже,
1: конечно,
0: чем купили там.
1: Конечно,
0: там такой бизнес.
1: Да, есть. Подкладывают просто английский текст.
0: А как вот там вообще с пиратской продукцией, с музыкальной в частности?
1: А ее там просто нет.
0: А вот ты уверен в этом?
1: Ну,
0: ты,
1: да, то есть, уверен.
0: А здесь ты как-то пострадал от пиратов сам? Вражки.
1: Пиратов. Дело в том, что я в открытое море не выходил еще так, ага. Чтобы уж так вот... Совсем.
0: И... Ну, у тебя, знаешь, впереди еще это. Готовься, ага, к этому, да. Михаил тут интересует, действительно ли в Америке запрещены телефоны с определителем номера? Да, есть такая телега. Нет, хороший вопрос.
1: Нет, конечно, нет. Там только... Там по-другому. Там нужно этот сервис покупать. Если ты просто включить этот определитель, вот который здесь, он просто не будет работать, а нужно купить этот сервис, он стоит там, я не знаю, $2 в месяц или $3 в месяц. Довольно дешевый, и тебе вот этот дисплей, на котором высвечивается mm-hmm. номер, дадут, по-моему, даже бесплатно привезут домой. И... Но за это нужно платить $2 или $3 в месяц. То есть бесплатно он просто не будет работать. Нужно, чтобы на станции подключили. Там немножко другая система телефона. У нас же механическая. Когда
0: да,
1: мы набираем...
0: Да, да.
1: Многие же не знают, наверное, этого, да? Как там вот эти бегут цепи, там, когда вот вы набираете телефон, вы слышите вот этот звук.
0: Щелчок.
1: И в этот момент на телефонной станции там огромные такие металлические конструкции начинают двигаться там. Почему иногда телефоны отключаются? Когда
0: или клинит их вот там.
1: Да, их клинит, и телефон бывает не работает. И идет слесарь
0: да,
1: и берет и топором ударяет, и телефон после этого работает.
0: Ну, кстати, там женщинам также выдают спирт технически на
1: да,
0: протирку.
1: Да, чтобы смазывать вот эти да, железки. Да. Вот в Америке этих железок нет, поэтому там все это... Они на этом наживаются за счет того, что это все через компьютер идет. Значит, хочешь определять номер, плати $3 в месяц. Да.
0: Вот такой вопрос. Тут подписан, кстати, Бивис и Батхед. Дима, можешь ли ты сняться в порнофильме?
1: Нет, не могу.
0: Не стал бы сняться? А если бы тебе сказали, доскали, вот большое количество денег тебе, Дим, ну снимись что-то с хорошей партнершей. Ну, сказали, ну ладно, сказали 50 штучек денег. За 50 тысяч долларов США с хорошей партнершей сними.
1: А ты меня уговариваешь?
0: Нет, ну вот ему просто интересно. Ну 60, ну снялся бы.
1: Да нет, ну делаешь не в деньгах.
0: Ну ладно, а за 100 как?
1: Дело в постановке вопроса.
0: Я же вопрос правильно поставил, с хорошей партнершей.
1: Вопрос не ты поставил, кто вопрос-то поставил?
0: Ну я развил вопрос, они поставили Бивис с Баткетом, поставили вопрос, а я развил.
1: Я люблю свою жену, я этого сделать не могу. Она, кстати, нас слушает сейчас.
0: Да? А, я понял, да. Ну тогда ты мне вне эфира ответь, кому встретимся, может, в коридоре.
1: Нет, я тебе сразу отвечу.
0: Ну и послушаем телефонный звонок, может, кто что-нибудь предложит. Здравствуйте, вы в прям...
3: Доброй ночи еще раз, Михей Зеленоградский беспокоит.
0: Как же ты прорываешься-то? Я уж вроде трубку тут снимаю, это самое.
3: Ну, вы знаете, город электрончиков, поэтому, как говорится, все вытекающие отсюда последствия.
0: Ну давай, говори, говори.
3: Так вот, немножко не музыкальный такой вопрос. По данным демографическим данным, за последние 6 лет население Москвы уменьшилось на 2 с лишним миллиона человек. И вот меня вдруг заинтересовало. Сейчас вот строят все новые дома, программа переселения пятиэтажек. Ну и 2 с лишним миллиона человек – целый громадный город. Вот куда же деваются те самые квартиры, покинутые этими 2 с лишними миллионами человек? Они что, пустуют, что ли? Почему никого не переселяют с тех же пятиэтажек в эти освободившиеся квартиры? Это вот первое. И второе, мне бы хотелось в раз предложение по этому поводу ввести. Совершенно управа 5-го района города Зеленоград совершенно неэкономно использует жилплощадь. И существует дом 1551 в 15-м микрорайоне Зеленоград. Там во втором подъезде на самом последнем этаже есть квартира 147, которая просто-напросто жутко освобождена уже в течение практически года. Вот, там жило очень интересное семейство, в общем-то, такие уникальные пупсики, принесшие некую музыкальную, да и прочую культуру в местные слои зеленоградские. Так вот, предложение такое, создать этой самой семейке музей-квартиру в этой самой квартире, но нет, как понимаете, денег. И вот вношу предложение, звоните по телефону 537.
0: Нет, дорогой друг, телефона мы не даем в эфире.
3: Ладно, на пейджер я вам скину, вы могли бы посодействовать.
0: Нет. Дело в том, что спасибо за звонок. Я не буду своей квартирой распоряжаться и не позволю делать из нее никакой музей. Она принадлежит мне и только мне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Приветствую.
4: Ну, я хотел бы прежде всего напомнить Дмитрию, что десятилетие было знаменитого хита «Замыкая круг».
0: Угу.
4: Я тут наткнулся в «Джокере» на фотографию десятилетней давности. Там вот все ребята стоят. Алло.
1: Да, мы здесь.
0: Мы здесь, да.
4: Вы помните о такой песне?
1: Да, мы ее даже исполняли вот тут недавно. Было десятилетие программы «А».
4: Во-во-во.
1: И мы там ее исполняли. В программе «А». Может быть, вы этого не видели просто?
4: А можете что-нибудь вот по этому поводу рассказать? Ну, так сказать, история создания, вот, если можно.
1: Да, это...
4: В двух словах.
0: Это, спасибо, спасибо.
1: Эта песня, на самом деле, ей не 10 лет, а 11. Вот, но почему-то решили, кто-то решил, что давайте-ка скажем, что и 10, такая цифра вроде круглая, и вдруг стали отмечать. Вот, и последний раз вот мы ее исполнили в программе «А», это было 2 недели, может быть, назад. А идея создания песни принадлежит Крису Кельме, который собрал всех замечательных, в основном рок-исполнителей того времени. 11 лет назад это было, еще раз скажу, в 1987 году. В конце года мы ее записали, и первый раз она прозвучала в новогоднюю ночь с наступлением 1988 года. Так что, если умеете считать, ей 11 с небольшим лет.
0: Вот, да, пожалуй, хороший ответ. Хороший ответ. Вот сразу два вопроса. Сколько стоит Харли Дэвидсон? Там, видимо, да? Самая потрепанная машина БУ, а также самая дорогая машина, например, марки Porsche или Pontiac, интересуется Михаил.
1: Ну, понятно. Насчет Харли Дэвидсона, тут мне просто пришлось проконсультироваться вот в то время, когда ты задавал этот вопрос. У меня сидит рядом со мной человек, который самый главный по Харли Дэвидсонам в нашей стране. Вот. Поэтому, если он захочет сказать что-то в эфире, то мы его попозже, может быть, подтянем к микрофону. А насчет машин я отвечу с удовольствием. А про какие машины был вопрос?
0: Про подержанную.
1: Подержанную машину можно купить и за $200, которая ездит, но это будет развалюха совсем. В принципе, цены такие же. Здесь, наверное, тоже можно купить за $200 машину.
0: Сейчас уже да.
1: Которая еле едет, но едет, да?
0: Да, да. Да.
1: Вот. А новые машины примерно стоят столько же, сколько и здесь. А.
0: То есть, в принципе, считаете, что мы уже
1: сравнялись? В этом смысле мы сравнялись, да.
0: А где лучше метро, вот интересуется Дмитрий?
1: В Лос-Анджелесе нет метро.
0: Вот так вот, Дмитрий.
1: Вот так вот, поэтому метро лучше здесь, потому что здесь оно есть.
0: Еще звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего внимания.
5: Конечно, заслонился, господи боже.
0: Нет, меня Саша просто зовут.
5: Нет, меня тоже Александр.
0: А.
5: Я вот вам сбрасывал там на пейджер там насчет Дмитрия вопрос Дмитрию хотел задать.
0: Угу.
5: Пишет ли он английские песни, тексты на английском?
1: А, да, я пишу, и даже есть целый альбом.
5: А вот как он называется?
1: Он называется Golden Lady. Если вы помните, эта песня именно на английском языке когда-то крутилась по телевидению, да? Помните это?
5: Нет, я не помню.
1: Это было в 91-м году, и до сих пор иногда ее показывают. Она называется «Golden Lady». А в русском исполнении она называется «Леди Осень». И вот есть такой альбомчик, который вышел в свое время на виниле, на пластинке. Вышел он где-то году в 92-м. Он называется «Golden Lady». Он весь на английском языке. И все тексты эти я написал. То есть вот я ответил на часть вашего вопроса. Да, я пишу песни на английском языке.
0: Тут «Golden Lady» — нездоровая ассоциация с однодырочным женским предметом одежды.
1: С колготками, да?
0: Да.
1: Ну вот, к сожалению... Тогда, к сожалению или к счастью, тогда такой ассоциации не было, когда эта песня была написана там 10 с лишним лет назад.
0: А ты бы стал писать рекламную песню какую-нибудь? Вот если бы тебе сказали, Дмитрий, вот, или, сахара, да, или сняться, да, в рекламе там, например.
1: Как
0: или...
1: «Орбит без сахара», да, помните?
0: Не знаю, а есть такая реклама?
1: Да, кто-то поет, какая-то группа все время поет.
0: Знаю, мне присылали телегу, это самая группа «Сплюнь» из Зеленограда, по-моему, откуда-то.
1: Получается,
0: это... Слушай, так погоди, ты отвечай на вопрос.
1: А какой вопрос?
0: Ну, вот если бы тебе сказали, Дмитрий, ты должен сняться в рекламе, например, мужских подштанников.
1: Нет,
0: или
1: смотри,
0: такой,
1: мужского
0: нижнего
1: нет,
0: белья.
1: Нет, начал ты вообще с порнофильма.
0: Это не я, тут вопрос приходит. Я же тебе говорю сам. Да.
1: Ты сейчас, это, уже даже не интересно, после этого уже сейчас отвечать про подштанников.
0: Вообще,
1: если,
0: да.
1: Если мы тему даже порнофильма как-то это самое сразу...
0: Уже так, обсудили, а
1: обсудили,
0: тут, получается,
1: да,
0: снижаем уровень.
1: Ну да, мы снижаем, то есть нужно дальше уже куда-то идти. Да.
0: Ага. Ну еще звонок, да, у нас тут есть сейчас еще время немножко, потом, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Нет, у вас плохо получается, потому что они бы не стали говорить «уважаемый». Они бы сказали «баклан» или еще что-то. И то, знаешь, такой вольный перевод, этот пельмень, «баклан» мне не очень, не очень. Вы уж ближе к оригиналу, лучше по-английски. Дима мне переведет, да, Дим?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр. Привет. Опять Димон из Марина.
0: Ага.
6: Вот,
0: так ты только что звонил, про дом чего-то говорил.
6: Впервые так, ведь дважды смел. Я просто хотел такой вопрос задать. Вот с открытием MTV у нас в России наши группы появились все-таки, там их смотрят или...
1: Нет, не появились.
6: Пока еще не дошло.
1: MTV, которое здесь смотрите, оно работает только на Россию.
0: Так же, как, кстати, вот...
1: Так же, как MTV, которая в Америке работает только на Америку, MTV, которая в Европе работает только на Европу, в Азии у них свое MTV, это... Это коммерческое мероприятие. Там крутят ту музыку, которая продается.
6: А вот знаете, такие вот немецкие музыкальные программы, они, в принципе, показывают все. Там и американское, и...
1: Ну, конечно, все. Показывают то, что продается.
6: А мы, значит, еще до этого не доросли, получается.
1: Я еще раз хочу сказать, это никакого отношения не имеет к искусству, это имеет отношение к торговле. Значит,
0: спасибо вам за вопрос.
1: Зарабатываются огромные деньги, и кто-то этим занимается, это огромный бизнес. И они решают, чем торговать, так как вот решают люди, какими колготками торговать, они решают, люди, которые занимаются этим бизнесом, они решают... какой музыкой торговать. И торгую той, которая лучше продается. И поэтому это совершенно не имеет никакого отношения к искусству. И здесь продаются лучше одни колготки, а там другие. Также и музыка. Здесь одна продается, там другая. Но хорошая музыка, она всегда остается хорошей музыкой. И не имеет значения, продается она или нет.
0: Послушаем музычки.
1: С удовольствием.
0: Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. За время, которое мы тут отсутствовали, мы пытались встретиться в дебрях коридоров. Как-то я вышел, и Дмитрий вышел, все вышли, но так и не встретились. Кстати, я так и не понял этих ветвей, тут разветвления. Я думаю, может быть, после эфиру все-таки увидимся, да, как?
1: Да, но ты-то скорее в этих ветвях разберешься.
0: Да я выхожу все
1: время. Ты не первый раз тут, нет?
0: Второй, вроде. Да, ну я все время вхожу, так через какую-то дверь меня проводят, как-то дальше. Мы, видимо, далеко мы друг от друга.
1: Ну, тут а мне... ты уверен, что мы в одном здании, да?
0: Вот ты знаешь, об этом я не думал. Может, слушай, может, действительно. Тут же ветви такие. То есть ну, в засаде же сидим. Так.
1: Да, так что наша встреча не за горами.
0: Что у нас тут еще? Не было ли у тебя проблем с Ку-клукс-кланом?
1: Ну, было. Меня приняли за негра.
0: Было дело?
1: Да, было дело. Но потом оказалось, что им показалось. Увидели, что я белый. И все
0: извинились
1: проблемы,
0: и ушли.
1: Да, они сразу поняли, что я чужой. Они там в таких деревнях живут, в закрытых.
0: Ку-клукс-клановцы, да? Вот?
1: Да, и они меня увидели со спины.
0: Ага.
1: И видят, что не свой. А так как у меня волосы такого синего цвета были, сине-черного, я думаю, что это их сбило с толку. Но как только я обернулся, они очень обрадовались.
0: А я вот один раз испугал хулиганов в Лондоне. Вот, я, значит, шел, у меня в руках была сворована из какого-то автобуса камера Betacam, под мышкой несколько видеокассет ночью. Вот, причем вот этот деловой район, типа Сити, вот, и вроде бы там ночью уже никто не заходит, заведений никаких нет, слышу, значит, сзади топот. И четыре каких-то подонка, вот они идут так за мной, я чувствую, значит, хотят у меня вот ограбить награбленное, то есть, ну... Типа, ну, явно вот с плохими намерениями, понимаешь? Вот, а вот что мне было делать? Значит, с Betacam с этим не убежишь, он тяжелый, да, там кассеты можно выронить, аж, знаешь. Ну, вот я сделал такой жест очень красивый, я остановился, извиняюсь там перед теми людьми, которые сейчас пищу какую-то едят, но я отхаркнулся и очень мощно сплюнул прям жирно так на асфальт, прям под ноги. И их действие, знаешь, какое? Они с криками «Help! Help!» убежали прямо в подворотню. Вот. То есть это действительно реальный случай. Вот я удивился. То есть у них, видимо, это не принято. И они подумали, что я еще больше хулиган и подонок, чем они. Но они, в принципе, правы, конечно. Что они там по мелочам работают. Да. Так, далее вопросы. Ну, тут как-то... Сейчас. Ага. Есть ли в Америке группировки?
1: Ну, конечно. Конечно, есть. Наверное, даже больше, чем здесь. Там группировки в каждой школе, по-моему.
0: То есть вот наркотиками торгуют везде? Или это все-таки продолжение холодной войны? Ну вот у нас же пытаются создать образ американской школы классической, как такого гадюшника и вот рассадника наркомании, педерастии и так далее. Это реально или,
1: наверное,
0: или хвост холодной войны, сокращенно ХХВ?
1: Конечно, такие школы тоже есть. Все от района зависит. Там интересно, там же люди живут по районам, так сказать. То есть в каком районе ты живешь?
0: У нас же так жили, помнишь, когда? Вот как раз в году 85-м, по-моему, это было. Причем вот районы сперва были, типа, ты из какого... Справа дома были, ты из какого дома? Uh-huh. Там, потом, ты из какого района? потом, типа, начались эти расклады, знаешь, Люберц, там, Москва, да, типа, там, вот. А у них, значит, видишь, то есть по уровню развития таких социальных отношений, да, они находятся, значит, где-то в нашем 83-м году до сих пор.
1: Ну, они там все, они там всегда, по-моему, находились.
0: Слушай, а может быть, что-то мы не знаем, может быть, мы же давно в школу
1: ходили.
0: Ну,
1: они выбирают районы, здесь ты не можешь выбирать район, где вот ты вот родился, там и будешь жить, а там ты имеешь возможность переехать, когда тебе захочется, в любой другой район. Поэтому там есть свобода выбора. Здесь же довольно сложно переехать.
0: Ну, сложно, да, документы вот плюс
1: куда-нибудь в Мытище.
0: Ну, можно, но геморрой, конечно. Реально. Наверное, слушай, а вот я просто подумал о том, что мы, поскольку в школу давно не ходили, уже не знаем, может быть, сейчас опять вот это настало. То есть, ну, мы же не знаем о взаимоотношениях современных вот школьников у нас здесь.
1: Конечно, нет.
0: То есть, давай, кстати, послушаем звонок. Может, ты что-нибудь расскажешь. Потому что, может быть, у них опять это пошло. Ты из какой школы?
1: Интересно, да?
0: Ну, послушаем. Здравствуйте. Говорите.
7: Доброй ночи. Меня Зеленоградский беспокоит.
0: Ну, как у тебя в школе-то?
7: Да, вроде нормально. 2 года назад как от нее избавился.
0: Ага. Ну и какие там вот в школе были взаимоотношения между хулиганами?
7: Да как взаимоотношения между хулиганами? Хулиганов у нас было много. Сам, в общем-то, к их числу был причислен.
0: Но главный-то кто был там у вас?
7: Главный-то у нас там был Сергей.
0: Ага, ну вот он как это самое, весь район держал или только так. Школу?
7: Что значит весь район держал или там школу?
8: Вот мудак.
7: Алло, это кто там говорит?
0: А это ваш друг там по параллельному телефону.
8: Вот мудак.
7: Да, вот чего хотел с вопрос какой-то.
8: Он пидор.
0: Ну, вы не обращайте внимания, да.
8: Он пидор.
7: Да, слушайте, вот вопросик следующий. Как ваше отношение, уважаемый Дмитрий, к диджеям современных радиостанций, вот этих российских, и к тому предложению...
0: Наверное, не только российских, а вообще международных.
7: Да, и к тому предложению, что для того, чтобы избавить нас от вот этого фашизма, необходимы следующие меры.
8: Молодец, Зеленоградский пидор.
7: Так, слушайте меня внимательно.
0: Да, мы слушаем.
7: Так вот, значит, следующее предложение. Раздать адреса этих квартир Мосводоканалу, где живут эти диджея, то, чтобы им в ванной подавали вода с повышенным содержанием йода. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ваше отношение к графу Борису Николаевичу Хортице. Знакомы ли вы с ним? И как вы оцените его сегодняшнюю деятельность?
0: Понятно, спасибо. А насчет диджеев, то есть практически дня 3, по-моему, назад я по одной из радиостанций услышал совершенно уникальное выступление диджейки. Вот. И оно касалось погоды. То есть мудрейшая была сентенция. Ну, на тему, то есть обычно как они говорят, что сейчас там такому-то певцу вторит такая-то певица, что любовь — это все-таки прекрасное чувство. А тут она что-то такое ляпнула из серии, что и хотя у нас сейчас на улице осень, но не за горами зима, и мы скатаем снеговика и поставим песню, в общем, этого... Типа, снег кружится, летает, летает. Ну, в общем, переклинило у нее банки. Вот ты там наверняка же ездил, когда там тоже слушал мощные телеги тамошних тупиц. Какие там у них манеры ведения? Там, наверное, это все еще более идиотические формы, то есть принимают. Или там нормальные люди работают все-таки до радиостанции?
1: Да там особо мало кто так...
0: Ну как они гонят, вот что они там говорят, то есть тоже там ассоциации с погодой?
1: Нет, ну там такая серьезка. Вообще нет, там бывает, да, что прикалывается очень даже так, это весело. Но все равно у них какая-то такая, знаешь, это серьезка все время проходит во всем. И все такие увлеченные чем-то, и у всех такие проблемы, и так им нравится их решать, эти проблемы, и обсуждать это.
0: Ну, а проблемы-то какие? Типа там...
1: Ну, которые они сами себе придумали, какие же еще. Да. Вот, они больше этим увлечены, придумыванием и обсуждением своих проблем.
0: Вот интересное сообщение от некоего Харриса. Александр, в вашей дикости я нисколько не сомневался. Харрис, ну каждый развлекается как может. Почему ты называешь диким то, что я вот из своего дома сделал радиостанцию? Или что у меня, например, пятое колесо в моем автомобиле на крыше, чтобы я там в случае гололеда мог как-то... Это моя прихоть маленькая. То есть почему я сразу дикий? То, что я богаче и умнее тебя, это не значит, что я дикий. Понимаешь, я заработал на этот автомобиль, смог арендовать это помещение, украсть его под станцию, так что вот люди даже ведутся на это. Так что это не дикость. Но он, наверное, имел в виду, что, дескать, бал посреди этого, ну, как это называется, цитата. Помнишь, Гоголь или как его, Горький писал? Ну, кто-то на «Г» писал. Бал посреди чумы, да? Вот это, наверное, имел в виду Харрис. Дай послушай, может, телефонный звонок, что ли?
1: О, давай, да.
0: Сейчас, что тут еще? Сейчас я... А, ну вот сперва такой вопрос, как это сказать, хронометражный. Хотели бы узнать у Димы и у всех гостей, сколько альбомов выпустила группа «Черный кофе» за всю историю своего существования. Я думаю, дай кто больше назовем. Ну тут же не только там, а у Димы и у всех гостей. Я считаю 8. Кто больше?
1: 8, почти, ты почти угадал.
0: Ну, видимо, профессиональных, там, не каких-то там рабочих записей.
1: Нет, конечно, профессиональных. Мне тяжело сосчитать, но вышло, давай так говорить, на компакт-дисках сейчас есть 4 альбома. 4 альбома было издано на компакт-дисках, потом на виниле там есть некоторые альбомы, которые... Надо как-нибудь действительно сесть и сосчитать. Но где-то около всего у «Черного кофе» около 8, скажем так, 10 альбомов. Допустим, 2 последних альбома, они еще вообще не были изданы.
0: Кстати, это приятное же, наверное, чувство, когда вот выходит винил. Вот это одна из моих мечт, которые, к сожалению, уже никогда не сбудутся. Вот выпустить винил. То есть, знаешь, он уже был готов практически к изданию в 92-м году. И вот вышел компакт там первый, и винил стал нерентабельный. Знаешь, а это же вот иметь винил, это же очень круто.
1: Круто, да. Ну вот у меня тогда сколько, 5 винилов.
0: Это вот праздник, это кофе, да, да, ощущение совсем другое, нежели вот от этой пластмассовой блямбочки. Но все-таки, ну это опять же мое. А, вот, Александр, я имел в виду вашу выходку с хулиганами в Лондоне, но я не согласен с вами, что вы умнее меня, Харрис пишет. Харрис, ну а как бы вы на моем месте поступили? Я думаю, вы бы не догадались, вы бы не сбросили бы камеру эту сворованную, да, и начали бы убегать или там пытаться с ними контакт наладить. Но я уверен, что вот, может быть, не то, что умнее, но я четко находчивее вас, потому что поступок был очень неординарный. Это нам принесли вареные яйца. Не будет никто, нет. Будешь? Ну, это сейчас.
1: Вам принесли его. Нам-то никто не принес ничего.
0: Ну что, это звоночек пока. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
9: Я вот хотел бы задать такой вопрос.
0: Да.
9: И заранее попросить прощения у Дмитрия вот за него. Значит, вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот возрождение группы «Черный кофе» связано с таким медицинским термином, как реанимация? Не кажется ли вам, что вот все это как-то схоже, там, как несколько лет назад группа Sex Pistols, как вот эти вот старые пердуны такие собрались, значит, сыграли, папки забрали и отвалили.
1: А вам кажется?
9: Мне да.
0: Так нет, а простите, я вот, а вот это же круто, ну вот там вот Sex Pistols сделали. То есть это же уже само по себе, ну, такая реанимация, что люди собрали бабки. Это, ну...
9: Все правильно, но дело в том, что просто мне кажется, что вот, ну как Sex Pistols, то есть Sex Pistols, за Sex Pistols как бы будущего нет. Вот мне кажется, просто за «Черным кофе» тоже...
1: А вот за «Черным кофе» будущее. Хорошо, что кажется, кажется. Придите, да посмотрите.
9: Удачи,
1: да. Да, придите, посмотрите. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Придите, посмотрите просто.
10: Ты хорошо сказал. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает.
0: Это хорошая телега, я ее запомню. Обязательно тоже запишу. Видишь, как в результате нашего общения, сколько мы умного и интересного друг от друга понабрались. Вот смешное слово «поднабрался», еще смешное слово «наблатыкался». Я наблатыкался гвозди забивать. Круто, да? Ну, давай еще быстренько один звоночек, телефон, и потом нужно будет, мне уже нужно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту. Алло.
11: Здравствуйте.
0: Привет.
11: Александр.
0: Да.
11: Я знаю, что вы занимаетесь водными процедурами.
0: Безусловно.
11: Пробегаете вокруг дома каждое утро.
0: Угу.
11: Но я хотел бы узнать, состояли бы вы в какой-нибудь секции, там, футбольной, хоккейной?
0: А, я понял, понял.
11: Чем вы занимаетесь? Посвящаете ли стадионы?
0: Я, вы знаете, занимаюсь толканием ядра, дисков и вообще всяческих предметов тяжелых, но маленьких. Как-то грудников, в общем-то, выкидываю в окна из родительских домов. Ну, родителям, то есть у меня меткое метание. Это же праздник какой-то, когда вот такое происходит кидание, понимаете? Вот он летит и попадает прямо на руки своим родным.
11: А за кого вы болеете?
0: Вы имеете в виду вот из метателей дисков?
11: Да, да, да.
0: За Инессу Палагес. Это замечательная армянская кидательница дисков и кегель и прочих предметов, ну, таких вот, которые можно метать. Вот.
11: Большое спасибо.
0: Пожалуйста. Вам спасибо. Вообще, я хочу сказать, что это, конечно, опасная очень работа, именно вот метание предметов, потому что мы все толкуны и кидание мечем одной рукой правой, поэтому вот, уважаемые гости, если вы меня увидите, то сразу узнаете по грандиозной правой руке и по маленькой левой. Ну что же, это я к Диме обращался. Дим, чтобы ты узнал меня тоже.
1: А, когда мы увидимся.
0: Когда увидимся, наконец, да. У меня правая, она здоровая, а левая, она послабее, естественно. Я же правой кидаю все, что не попадя, куда попало. Ну что, сейчас прервемся и после небольшой паузы. Сейчас опять попытаемся встретиться. Выходи.
1: Ну давай. Давай. Пошли.

0: Тут в Москве, по крайней мере, огромное количество так называемых стихийных рынков возле метро и вообще в местах скопления людей. То есть торгуют бабушки прямо из мешков с семечками, там, с ящиков помидорчиками и так далее. Вот как обстоит дело с аналогичными мероприятиями на Диком Западе?
1: Там не только семечками торгуют. Семечками там торгуют прямо в порту с кораблей. А вообще вот так вот, рядом с метро, которого там нет, там торгуют вообще гитарами, я даже видел.
0: И прямо вот около остановок там, да?
1: Драм-машинками.
0: Причем, вот я слышал, стоят удивительно низкие цены. Например, там какой-нибудь Алесис, там аж 16, уже
1: да,
0: древний
1: вот
0: плодежный.
1: Именно
0: там, долларов и 10 можно.
1: Конкретно я его видел за 15 долларов.
0: Ух ты, да.
1: На 48-й улице в Нью-Йорке.
0: А говорят еще, что уникально дешевые цены на гитары, что родной Стратокастер можно купить долларов за 30, такой подержанный.
1: Совсем уже подержанный.
0: Ну, такой ценный, да?
1: Ценный, что ли?
0: Ну, с рук, вот именно с рук.
1: Вот с рук-то. Да я думаю, что и так отдадут, еще доплатят тоже.
0: С рук и сак еще, смотри.
1: С рук и так.
0: Да. Слушай, ну понятно, а вот комиссионные магазины там существуют?
1: Комиссионных вообще масса там.
0: Ну, инструменты тоже продают.
1: Конечно, да, там на каждом углу они.
0: Ну ты привез оттуда инструмент себе, гитарку там, другую? Там еще
1: что-то. А я... Оттуда... Ну, у меня давно... Я гитары давно собираю. Так что я там, конечно, свою коллекцию пополнил такими замечательными инструментами американского производства. Угу. Такими, как Телекастер.
0: Да, это хорошая фирма. Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не английский знаете?
0: С трудом.
2: Ну, здесь я с японского, мы переводим на английский рассказ. И там подходит поговорка, я не знаю, то ли японская, или ирландская. Или хуй пополам, или пизда в лепеске. Как на английском мы сейчас запишем.
0: Ну, понятно. Вы знаете, на мой взгляд, вот у
1: смотри,
0: вас...
1: Смотри, человек испугался и трубку бросил.
0: Ну, такой пацан такой еще. То есть, на мой взгляд, вы либо мальчик с голосом старика, либо старик с мозгом мальчика. Вот это японская пословица, дорогой друг. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы по
2: утру. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Какое счастье.
0: Да ничего страшного.
2: Доброй ночи.
0: Да. Вы как-то нервничаете.
1: Вас

0: Хорошо, перед, да? Перед праздниками 6 марта в субботу, это ровно через неделю. Ну, сейчас уже воскресенье наступило. Вот,
1: да, да, понятно.
2: 1999
0: года.
2: Года,
0: ну, в ДК «Меридиан», проезд метро «Калужская». Я четко выражаю.
1: Во сколько будет это?
0: В 7 часов вечера.
1: Отлично.
0: Это будет первое выступление. Обязательно приходите.
1: Приедут.
0: Спасибо вам большое,
1: ну,
0: за то, что вы понимаете.
1: Я хотел задать вопрос.
0: Ну, пожалуйста,
1: очень
0: конечно.
1: Много. Но. Про Америку, Россию вопросов у нас таких, да? Сопоставление, сравнений. Вот, вот скажите, как вы отдыхали в Америке-то? Вы работали, зарабатывали деньги там, ну, крутились как-то. А как отдыхали-то? Время было, как отдыхали?
2: Интересный вопрос.
0: С отдыхом там намного проще, чем здесь. Сел в машину и... Через полчаса ты отдыхаешь там, где тебе хочется. Хочешь на горных лыжах катайся, хочешь на лошадях, хочешь на американских горках, хочешь на лодке плавай в каких-нибудь горных озерах. В Калифорнии это очень удобно. Все близко, все рядом. То есть полчаса максимум там 45 минут на машине ты выбираешься или в горы, или ну куда угодно. Природа замечательная. В этом плане, конечно, там здорово.
2: Это, наверное, приедается, и местные жители не пользуются этими благами всеми.
0: Кто может тут пользоваться, кто это ценит?
2: Ну, ясно. Еще звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, тому Сереге Харченко, это был все-таки он, который дозвонился параллельно со мной и начал меня оскорблять. Я ему хочу передать, что ему завтра уже не жить.
2: Угу.
3: Это первое. А второе, уважаемый Дмитрий, вы так и не ответили на вопрос, знаете ли вы, знакомы ли с Борисом Николаевичем Симоновым, ну, который основатель «Горбушки», какие у вас сейчас отношения к его нынешней деятельности? И второй такой вопросик. В последнее время, если у вас какие-нибудь музыкальные открытия, то есть какую-нибудь группу вы открыли, которую раньше не знали, а сейчас вот ее слушаете, она вам нравится?
2: Понятно, понятно, спасибо.
0: Ой, групп так много. Так, я даже не хочу вас пугать этими названиями сразу, потому что здесь просто вы потеряете время и не найдете этого. А насчет «Горбушки»? У меня никаких нет с «Горбушкой» отношений. И вот вы назвали фамилию какого-то человека. Я не знаю, кто это, я не знаком с ним.
2: Понятно.
0: Ну, поэтому мы выступаем в «Меридиане».
2: Исчерпывающий достаточно ответ. Еще звонок, да? То есть воспользуемся. Вот у нас не так уж много времени осталось, поэтому нужно как можно больше... слушать звонков. К тому же они такие интересные, все меня радуют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Вот хотел бы передать Дмитрию, так сказать, если не передать, а как бы вот поделиться с ним, что 10 лет или там 11 лет, когда услышал, вот то был просто потрясен, так сказать, ну, голосом и звучанием группы, потому что до этого, конечно, вот, так сказать, такого звука, ну, такой динамики просто у нас, по-моему, не было. Вот. И вопрос у меня, значит, два вопроса. Первый вопрос это вот, слушают ли в Лос-Анджелесе такие старенькие американские группы, там, типа Хендрикса, Дорс, Грэнд Фанк, Дженнис Джоплин.
0: Какой у вас замечательный вкус. Я просто аплодирую вашему вкусу. Конечно, это звезды номер один.
4: То есть до сих пор их?
0: Конечно, конечно.
4: Вот. И вот, значит, второй вопрос, ваше отношение вот к эгоистическим, так сказать, альбомам Блэкмора последним.
0: Ой, я, к сожалению, не слышал. Я слышал Rainbow альбом.
4: Rainbow, да, но он в таком
0: года,
4: традиционном, да, духе там, конечно, есть. Пару замечательных вещей, без сомнения.
0: Но мне очень понравился этот последний альбом Rainbow, замечательный. Я не слышал.
4: Мне тоже, да, особенно вот Григовская вот эта вариация, так сказать, бесподобный вот этот король
2: подземелье.
4: Вот. А это акустический альбом, там совершенно другой. И Стив Морс, как вот, так сказать, прижился, не прижился, мне, в принципе, показалось достаточно интересно.
0: Стив Морс, он очень популярен в Америке, как гитарист еще был до того, как он стал играть в Deep Purple.
4: Он в Канзас, по-моему, играл.
0: Я точно не знаю, с кем он играл, но...

0: Его знают, он именно популярен как гитарист. И я думаю, что именно поэтому они его пригласили в Deep Purple.
1: Ну, как он, по-вашему, он кашу не испортил?
0: А мне он не нравится. То, что он делал сам, я очень мало знаком с его какими-то пластинками. Я просто слышал, как он играет, но хорошо играет, что говорить.
1: Да,
0: спасибо, вот. В Deep Purple я не слышал его. Я этот альбом не слушал, где он играет. Потому что меня Deep Purple очень разочаровал всякими такими альбомами, как альбом, по-моему, 94-го года с Гилланом, да? Был такой?
1: Ну, с Гилланом после Slayers and Masters. Это 93-й.
0: Да, 93-й. Ужасный альбом.
1: Мне по звуку очень не понравился.
0: Да, я мы говорим на одном языке, поэтому я просто не рискнул купить следующий альбом Deep Purple.
1: Мне
0: после этого
1: Perpendicular очень понравился. Вот какая-то у него вот как бы реминисценция на вот эти четыре классических гионских альбома вот начала 70-х. Даже до такой степени. То
0: это
1: есть,
0: в последнем
1: проходит
0: альбоме, да, говорите?
1: Это предпоследний. Uh-huh. Последняя бенда, но мне не очень. А вот Perpendicular, по-моему, очень неплохой альбом. Ну хорошо, спасибо все равно.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое.
2: Да, ну меня удивляет, что еще как-то сохранились такие люди, которые вот...
0: Которые музыку любят?
2: Бдят весь этот патриархат, во-первых. Во-вторых, которые просто любят музыку.
0: Всегда есть люди, которые любят музыку, просто...
2: А вот тут ты не испытываешь, например, скуки, вот
0: пожалуйста,
2: скуки, а прослушивание.
0: И это очень приятно, что они не ленятся и нам звонят, как правило.
2: Да, вот,
0: и
2: да.
0: Этим людям более свойственно вот так вот слушать передачу, ну и не снимать трубку. Ну вот последний звонок очень порадовал.
2: Ты не чувствуешь в последнее время, скажем так, приближение старости в лице вот ленности в плане восприятия музыки? Ну, то есть, что вот, например, ты сидишь и думаешь, мог бы поставить пластинку, послушать, да лень вставать. Вот не хочется. Вот такие моменты у тебя бывают?
0: Нет, такого у меня никогда не было.
2: Да ты скрываешь, наверняка было.
0: Дело в том, что я слушаю пластинки целыми днями.
2: Плюс вот у тебя там две стоят пластинки, ты их это, на диджейской байде это одна так, что ли?
0: Чуть-чуть побольше, чем две.
2: А у тебя сидит шинжер.
0: Нет, у меня сингл как раз CD, а обычный CD-плеер, в который влезает только одна пластинка.
2: Трудно вот это туда-сюда вставлять, тяжело.
0: Да, но я не так часто их вставляю.
2: Это, знаешь, у меня был дружок знакомый, ему подарили компакт-проигрыватель, да? Вот, друзья, и туда вставили одну пластинку, ну, типа, как подарок.
0: И заклеили эпоксидной смолой.
2: Нет, ничего не заклеивали, он сам заклеился, а то есть как к нему лет через пять пришли, он слушал эту пластинку, и когда ему спросили, что так, она тебе нравится? Он типа, да нет, вроде выбора нет. Ему показали, что она вынимается, можно менять, он был в шоке просто, то есть он думал, что это просто играющий ящик. Вот такое было действительно. А Дмитрий Ихмарин, у тебя послание такое. Как ты относишься к классической музыке? Интересный какой вопрос.
0: О, замечательно я отношусь.
2: Ну, кто ж признается, что он ее ненавидит? Согласен.
0: Я замечательно отношусь к классической музыке. Такой...
2: Вот такой.
0: А, ты имеешь, имеется в виду такая музыка симфоническая или какая-то струдная. В данном случае звучит средневековая, да, музыка Вивальди?
2: Да, певец.
0: До баховская, да, музыка у нас звучит? Или?
2: Ну как, до баховская. Три буквы «Д» стоит, соответственно.
0: Ну, Вивальди я вижу, это Вивальди.
2: Антон его звали.
0: Антон, да.
2: Антон Вивальди, да. Ну нет, вообще классическая музыка хорошая. О, какие ваши домашние животные любимые?
0: Я думаю, что лемурчиков мы держали, вы знаете, да? Лемуры — это любимое животное в группе «Черный кофе».
2: Хорошее животное.
0: Да.
2: По крайней мере, не кошка, не собака, то есть что-то такое. 203-19-22, у вас есть еще время, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского. Сейчас я тут посмотрю на секунду в окно, там как деревья там сейчас выкапывают, люди должны вывезти, новый привезти сейчас. Слушай, мне нужно пойти распорядиться, а то они их кладут корнями вниз. А ну, нужно наоборот, я просил кроны закапывать.
0: Никуда не годится. А что они меня видят, эти люди?
2: Ну, ты знаешь, они спиной к тебе. Вот,
0: через
2: я вижу,
0: стекло.
2: Хотя я же
0: если
2: не знаю, они... где ты-то находишься. Я-то их вижу.
0: Ты сказал, что я за стекло.
2: Ну, ты за стеклом, ты, может быть, сидеть на другую сторону здания и выходить вообще.
0: На другую сторону стекла?
2: Ты вообще куда-то там. Может, вообще ты сверху меня, может, снизу. А у тебя вообще окна нет? Никаких окон, что ли?
0: Нет, у меня нет.
2: Прям издевательство какое. Могли бы хоть нарисовать что-нибудь на стене? Там.
0: Нет, тут вот нарисовано, да.
2: А что нарисовано? Может, я как...
0: Окно, но оно нарисовано.
2: Где что нахуй? Давай так, я сейчас выйду в коридор, а ты стучи куда ни попадя. Я, может, по звуку услышу вот это.
0: Хорошо.
2: Давай. У нас остается совсем немного времени до момента прощания, скажем так, нас с Дмитрием Варшавским в эфире. Может быть, мы где-то встретимся в дебрях нашего бункера здесь. Вы можете звонить по телефону 203-1922 и задавать Диме ваши вопросы. Ну и также вот тут приходит и послание. Вот, например, Ван Бастон хочет узнать, какой вид спорта наиболее популярен среди белокожих американцев?
0: Баскетбол и американский футбол.
2: А вот это байда, гольф.
0: Гольф — это для богатых. Там нужно пропуск купить на это поле. Он дорогой, по-моему, очень. Причем покупать его на год нужно, наверное. Или на 3 сразу вперед. Просто так не пустят.
2: А вот ты сам-то умеешь у него как?
0: В гольф?
2: Да.
0: На компьютере только. Я купил компьютер вот, новый, и там была вложена эта игра как раз в гольф.
2: Ну, это же вообще игра, на мой взгляд, рассчитана как раз на то, чтобы одновременно играть в такой в ненапряжный, как бы вот, ну, вроде пределе. С другой стороны, дышишь воздухом.
0: А... Ну-ка, это больше культ, наверное, чем игра.
2: Ну, американский футбол, ты это вот, когда вот они там толкаются.
0: Мы про гольф говорили. Или?
2: Нет, а про футбол я просто вот тоже так. У меня вообще внимание, у меня под утро всегда так скачет после того случая, особенно игла. По этой. Вот так делать. Да, ты же меня не видишь, ты тут поясничаю. Конечно, рожи я корчу жуткие. Мне один раз показали потом видеосъемку, вот как я в прямом эфире. Конечно, жуткое зрелище. Человек-студень, можете меня звать. То есть весь трясусь и сам переживаю. Ну, вот американский футбол, это же травмирующая игра.
0: Ужас, да, такая игра.
2: А как же, они же...
0: Вот это американский образ жизни.
2: Да ладно, они, отражаются. По-моему, должны заботиться о своих тушках, как это самое, что наша девица там краса, желтая коса там.
0: Ну, они так и делают.
2: Ну, а как же, это же мужской вид спорта-то. Американский футбол. И мне кажется, как раз у него чернокожие в основном там играют, нет?
0: Очень много и чернокожих, и белых тоже. Самый известный вот этот вот, который у них самый главный.
2: Тайсон.
0: Тайсон, по-моему, прибывает... В местах не столь отдаленных. Да? И тренируется в другой области сейчас. Вот, американский футбол — интересная штука.
2: Ты пробовал сам-то?
0: Нет, не довелось. Ты знаешь, это с детства нужно тренироваться. Так, наверное, уже.
2: А у нас, кстати, есть такая игра «Царь горы» называется, помнишь?
0: Как
2: «Царь горы» такая игра.
0: Во-во-во, наверное, вот. Это очень похоже.
2: Мы тут иногда с коллегами играем. Вот кто останется царем горы, тот и главный на неделю.
0: Ясно. Это в вашем бункере?
2: Вот или... здесь, да. То есть хочешь вот с утра сегодня, в 6 утра финал будет, хочешь, примешь участие, досидим. Тут прям вот на Новом Арбате.
0: Сейчас
2: куче снега, посмотрим. Которую за ночь сгребают, мы собираемся.
0: Ну, если ты меня найдешь сегодня здесь.
2: Ну, я надеюсь, все-таки увидимся, конечно. Так, сейчас, что-то тут еще ко мне. Вот интересный вопрос. Вопрос, касающийся фильмов ужасов двух. Один называется «Дмитрий, как вот вы относитесь к таким фильмам, как первый фильм ужасов «Восставшие из ада» и второй «Старые песни о главном».
0: Как первый называется?
2: «Восставший из ада».
0: «Восставший из ада». Я понял.
2: Ну, такой, где там такой перец ходил с проволокой на лице.
0: Ой, фильмы ужасов, как это интересно, да?
2: Конечно.
0: Ты помнишь, когда видеомагнитофоны появились первые?
2: Видики.
0: Да, видики, да. Там были только фильмы ужасов.
2: Да, да.
0: Только, период. Да.
2: То есть, ну, детективы вот эти все потом стали там появляться.
0: Это позже, да. Но началось...
2: Первая волна ужасов, да.
0: Причем такие грязные, такие про пиявок, которые из ванны начинали выползать. Всех
2: как раз появились вот грязные первые копии вот этого «Кошмар на улице Вязов».
0: Да,
2: тоже где-то одновременно.
0: Этот фильм помню тоже, да. В Америке его до сих пор, кстати, показывают.
2: Ну а что, хороший фильм.
0: Пятница 13-я, да?
2: Нет. Это, подожди, «Кошмар на улице Вязов», это где парень такой с когтями на руке ходил. А «Пятница 13-я» это где...
0: Крюгер.
2: Крюгер, классный. Классный, хороший.
0: Да, такой веселый парнишка.
2: Ну то есть там до сих пор это у них.
0: Ну там, да, смешно.
2: А вот песни вот эти...
0: О старом?
2: Да.
0: Это Rolling Stones, мы же уже про них говорили.
2: Точно.
0: Или это Black Sabbath?
2: Не знаю.
0: Ну, мы начинали передачу с этого.
2: Ну да, у нас уже повтор уже поставили.
0: Да.
2: Ну что, звонок-то давай, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Интересная тут передача тут у вас. Вот, я тут сам из Волгограда. Нас тут с декабря присоединили к «Эхо Москвы». Интересная передача у вас. Я вот в молодости смотрел «Сегодня в мире», например, «Хлопкино путешествие». А ваша передача вот даже еще интереснее.
2: Понятно.
3: Я вот спросить чего хотел. Вот верно ли, ну вообще-то у меня два вопроса. Значит, первый, верно ли, что, значит, русские эмигранты настолько сильно придерживаются, ну, в порыве ностальгии различных традиций, иногда даже достаточно таких тупых, что это вот выходит за логические рамки. То есть, допустим, вот эмигранты первой волны, там, допустим, пытаются соблюдать патриархальные традиции, так что это, в общем-то, с законом даже конфликтует. Допустим, пытаются, значит, вот в городских квартирах, значит, выкладывать себе печки и их потом там топить. Естественно, потом дым надо куда-то девать, там дополнительные работы проводятся. Вот. Ну, естественно, кто-то за эти работы деньги-то получает. Вот. А вот, допустим, иммигранты третьей волны, так сказать, там даже на Брайтоне вроде такой платные аттракционы по типу там очереди в советском гастрономе и так далее. Вот. А второй вопрос, значит, он относительно, значит, музыки. Значит, вот изначально рок-музыка развивалась по принципу повышения вокала. Ну, Дженнис Джоплин, там, Гилан, там, Эрик Адамс, Хэллоуин. Кстати, вот вы, Дмитрий, не обижайтесь. Такое впечатление, что все-таки звукоизвлечение у вас на Хэллоуин больше похоже, чем на Дио. Ну да ладно, это к слову. Вот.
0: А потом... Я не обижаюсь.
3: Вот. Ну, нет, действительно больше похоже, по крайней мере, если внимательно слушать. А, так вот, а потом вот Slayer, там, Дима Боргер, например, этот же вот, ну, совершенно, так сказать, безобразным оформлением вот последнего альбома, то есть там совершенно такая немузыкальная картинка, в общем-то, это безобразие просто. Вот, вот как вы считаете, это вот такой вот переход на другой, скажем так, в противоположную частотную область, то есть там в большую октаву и даже ниже. Это с чем связано? С тем, что некий такой вот врап-раунд получается, то есть дойдя до предела, значит, оно как бы в противоположную сторону устремляется. Или это связано, в общем-то, с какой-то черной стилистикой вот этой музыки?
2: Понятно, спасибо.
0: Скорее второе, вот, отвечая на последний вопрос. Скорее это связано с содержанием и с тем, что несет эта музыка, вот это вот перемещение в низкую октаву. По крайней мере, мне так показалось. Я думаю, что вам тоже показалось так же, судя по тому, как вы об этом сказали.
2: А что касается первого вопроса, вот ты знаешь, когда у меня спрашивают журналистов всякие: «Саша, как ты заработал свой первый миллион долларов?» Вот, я честно говорю, что я в Нью-Йорке открыл именно для вот иммигрантов 3-5 поколений парк культуры и отдыха имени писателя Горького со всеми прибамбасами, то есть с чебуреками несвежими, то есть образца, заметьте, вот середины 70-х, начало 80-х годов, с гопниками, которые лупили вас вот за ваши деньги, собственно. И хочу сказать, что где-то 2 месяца ездил вот этот вот мой парк Горького по всей Америке, насобирал денег. Потом санэпидемстанции, пожарники ополчились. Ну и плюс, конечно, общество защиты прав человека. Тоже за побои там нанесенные. Но, тем не менее, успехом пользовался. Затем я пытался открывать частную платную тюрьму. Ну, ты знаешь, это все, Дим, да?
0: Вот, да, конечно.
2: Как надо было крутиться. Вот, ну, вот это я к вопросу о том, что как-то нужно зарабатывать на ностальгии людей деньги еще.
0: Да почему бы и не зарабатывать, решили некоторые люди.
2: Да.
0: И стали зарабатывать, и зарабатывают.
2: Свои первые миллионы.
0: Да.
2: Следующий звонок.
0: Ну что ж, флаком руки, да.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Александр, вам огромное спасибо за вашу программу.
2: Да забудьте.
4: Вот. А к Дмитрию у меня вопрос. Помните ли, ну, ваш самый первый магнит-альбом, по-моему, он назывался «Сначала о цене».
0: А, ну, конечно, конечно.
4: Вот. А не могли бы вы назвать музыкантов, с кем вы тогда это все записывали? Ну и плюс, если есть, конечно, какая-то фонограмма с этого альбома или хотя бы перезаписанная.
0: А, фонограмму сразу скажу, нету. Это, у меня здесь с собой. Вообще-то она есть, конечно, где-то у меня дома. А записывали с Федором Васильевым, мы записывали этот альбом. А, кстати, он тоже там поет несколько песен. Федор Васильев — это бас-гитарист «Черного кофе», с которым мы вот уже 15 лет вместе играем. Правда, пару лет он играл в «Круизе», где-то году 87-88. А до того и после вот, мы работаем вместе. А, и барабанщик у нас тогда был Андрей Шатуновский, который сейчас играет у Аллы Пугачевой. Вот втроем мы записали этот альбом. Действительно, первый альбом был в 84 году. Он был.
2: Как Motorhead, наверное, звучал альбом.
0: Он звучал как «Черный кофе». А,
2: извиняюсь, не обижайся.
0: Я не обижаюсь. Почему все думают, что я обижаюсь?
2: Нет, а просто всем нравится, как с какой интонацией ты говоришь эту фразу «я не обижаюсь».
0: Всем очень не нравится. А мне очень приятно, что вот все слушают, и кому-то кажется, что голос похож на Дио, кому-то кажется, что голос похож на Хэллоуин. Я только могу поблагодарить этих слушатели просто за то, что они слушают, и у них это вызывает какие-то ассоциации интересные.
2: Слушай, а скажи, вот читают ли там люди книжки?
0: Ну, думаю, что да, так же, как здесь. Так, чуть-чуть, знаешь. Когда в метро едут. Правда, метро нету там в Лос-Анджелесе.
2: Ну, все равно они как бы играют в метро. Я слышал, лос-анджелецы играют в метро часто.
0: Вот, наверное, в этот момент они читают книжки.
2: Зачитываются, да. Ну что, еще звонок. У вас остается совсем уже немного времени, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского в прямом прям-таки эфире. Здравствуйте, вашего...
5: Ночи, Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, будет ли переиздаваться альбом «Замечательный вольному волю»? Вот недавно заглавная песня буквально 10 минут назад у вас прозвучала. И второе, есть ли продолжение какого-то сотрудничества вашего с мадам М. Пушкиной?
2: Спасибо.
0: «Вольному воле» альбом на CD издан. Наверное, речь идет о том, что будет ли еще какой-то дополнительный тираж. Наверное, будет, потому что сейчас то, что все, что было выпущено, оно все продано, в магазинах нет. Но я надеюсь, что фирма «Грамзаписи» как-то не будут спать и наполнят магазины товаром. Он уже есть на CD, этот альбом «Вольному воле». Наверное, если приложить какие-то усилия, можно его найти. Я думаю, что сейчас он появится, когда мы начнем много выступать, появляться везде все люди от бизнеса, скажем так, которые зарабатывают на этом деньги, они сразу заполнят магазины этими альбомами. И второй вопрос был...
2: Насчет содружества с Маргаритой
0: Пушкиной.
2: Как мы их в унисон сказали. Круто.
0: Да. С Ритой, конечно.
2: А давай поставим, кстати, сейчас песенку, вот, которая является образцом вашего содружества с Маргаритой Пушкиной.
0: А мы ее уже ставили.
2: Нет, вот сейчас. Вот.
0: А, вот сейчас.
2: Да, то есть, по-моему, замечательный текст она написала для вас здесь.
0: Ну, давай. Называется «Калифорния».

0: И совсем уже близится к концу наша сегодняшняя беседа с Дмитрием Варшавским. У вас есть еще совсем немножечко времени, дабы вы успели задать ему ваши вопросы. Напоминаю, телефон студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуете ли вы, что вы все, собственно, сделали в музыке за эти годы? Или можно было выжать из своей природы еще что-то? И вот встречались ли вы с какими-то музыкантами, выдающимися вот уровня, например, Мик Джаггера лично? И какого вы мнения о этих музыкантах, если вы встречались, конечно? Спасибо.
2: Я встречался, да. Я самого высокого мнения об этих музыкантах. А насчет того, что все ли выжато из музыки, музыка продолжается, она не закончилась. И ее выжимать не нужно, нужно просто ее слушать и любить.
0: И в крайнем случае еще у нас ведь останутся и танцы.
2: Конечно.
0: Если что. И когда закончатся танцы, то у нас просто останутся крики. А как кончатся крики, останутся жесты. Ну а если у нас не останется жестов, значит мы дохлые.
2: Тогда мы напишем слова к той песне, которая только что прозвучала.
0: Совершенно точно. Да. Вот, кстати, это говорит о том, что ты оптимист, видишь, а я вот под утро сдавать стал.
2: Держись.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Господа.
0: О, знаете, это хорошее обращение, да.
3: Я звонил вам чуть раньше. Угу. Благодарил Диму очень за творчество. Я даже факс вам послал. Я хотел бы спросить у вас, Дмитрий, ваши планы на будущее? Вы все-таки вернулись на родину или нет?
2: Да, если отвечать на вас, на ваш вопрос, то да, вернулся. А на самом деле-то никогда я не уезжал. Вот, и если так по большому счету говорить, это была такая затянувшаяся творческая командировка изначально. То есть я никогда не ехал в Америку как эмигрант. Никогда им не был, никогда им не стал. И не стану. Теперь уже это понятно, наверное, всем. Вот. А планы обширные, но 7 лет мы не выступали здесь. Мы проехали всю Америку с концертами. Мы записали там 3 альбома. 2 из них на русском языке, которые записаны для России специально. Вот один из них уже вышел. Другой, наверное, тоже скоро когда-нибудь появится. И мы сейчас будем выступать очень много. Очень много. Вот мы начинаем это движение по стране вот через неделю. 6 марта в Москве. В Меридиане, как мы уже сказали.
0: 1999 года.
2: Да. И продолжим его во всех городах, в которых мы уже были когда-то. И мы опять приедем, мы опять со всеми увидимся. Обязательно приходите к нам. Мы очень рады вас видеть. Я очень рад сегодня всех слышать. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за ваши звонки. Огромное спасибо.
0: Ну, тогда еще звонки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
4: Здравствуйте. Альтернативное мнение можно?
0: Ну, конечно.
4: Вот я хочу, чтобы они у Шурика учились петь. Чего они паршивых американцев копируют? Им хоть по двадцатнику платили за каждый вечер? Пусть расскажут.
0: Спасибо.
2: А им это кому?
0: Ну, видимо, вот твоему
2: коллективу. Это им. А кто платил?
0: Не знаю. Ну, видимо, может, публика. Ну, видимо, вопрос в том состоял. Вот ты сказал, что вы объездили всю Америку с концертами. Видимо, это такой в закамуфлированной форме такой был вопрос о гонораре.
2: А у Шурика нужно было учиться, да?
0: У Шурика.
2: А ты Шурика знаешь? Ну, знаешь, ну познакомишь.
0: Ладно.
2: Вот, когда познакомишь, тогда мы решим. Может быть, действительно у Шурика Есть чему поучиться. Смотря у какого Шурика. Я вот одного Шурика знаю, который поет «Ой-ой-ой».
0: А их много поющих Шуриков.
2: Ну вот один есть такой Шурик серьезный. Да, у Шурика хорошо. Вот, собственно говоря, я и учился у Шурика, как он сказал.
0: Еще звонок, телефон. И про гонорар ты, я так вижу, не хочешь отвечать.
2: Ой, про гонорар. Мы же о искусстве говорим или о бизнесе? Мы же когда-то в начале передачи четкую границу поставили, да? Что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается музыкой. Ну, вот у нас это совпадает. Мы занимаемся музыкой, да, за это платят. Ну, спасибо. Не платили бы, мы все равно занимались ей. Так и было раньше, 15 лет назад. Не
0: смотри,
2: платили.
0: А то вдруг услышат.
2: Что?
0: Ну, вдруг услышат.
2: Что платят?
0: Нет, имеется в виду, что не платили бы, ты сказал, мы бы и так и занимались.
2: А мы
0: подумать,
2: и занимались.
0: Не будем платить, скажут.
2: А они не платили.
0: Да, следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Приветствуем вас.
5: Я знаю, что вы полны.
0: Полны.
5: Да. Итак, вопрос к Диме. С какой музыки, в общем-то, начинали свое творчество?
0: Имеется в виду, что он слушал?
5: Да, когда был маленький. Вот так вот.
0: Понятно. Ты извини, Дим, что я в третьем лице тебе сказал, но просто не видя тебя, я не могу говорить там как бы так.
2: Да,
0: вот,
2: это да. Совершенно нормально, да. Я слушал Led Zeppelin, а сейчас слушаю. Я слушал Джимми Хендрикса, и сейчас слушаю. Слушал Black Sabbath. И сейчас слушаю. А сейчас еще и Rolling Stones стал слушать.
0: О, это вот хорошо. Так.
2: Смотреть, точнее сказать, со вчерашнего дня.
0: Вот такое пришло сообщение. Саша, вы не просто сдали, а просто подобрели под утро. Или хотите баиньки. Ощущение такое, что в эфире просто другой человек. Но я
2: может,
0: думаю,
2: это я так пагубно влияю?
0: Нет, я тебе тоже открою секрет. Дело в том, что со мной тут присутствуют две женщины, одна из которых массирует мне спину. В общем-то, периодически машет надо мной опахалой мощной, благовонной. А другая, вот, в общем-то, в ногах у меня, ну, не то, что вы подумали, все делает, а просто массирует мне пятки, потому что я, в общем-то, царь.
2: Понятно теперь, почему нас развели в разные кабинеты. Я уже понял, что я тебя сегодня точно уже не увижу. Так мы и будем в разных комнатах сидеть и переговариваться.
0: Ну, я могу помахать скипетрой.
2: С другой стороны, мы как бы в равных позициях находимся со всеми слушателями. Никто никого не видит, каждый сидит в своих четырех стенах.
0: Безусловно. Ну что, Дим, на этой, видимо, ноте-то мы и расшаркаемся, начнем друг друга искать.
2: Да, вперед.
0: Заключительная пьеса нашей вечеринки.
2: Ветер.
0: Пока. Счастливо. Ну, вернее, мы-то сейчас встретимся, там, выходи.

0: И, наконец-то, прибыл долгожданный гость. Именно его мы ждали. Дело в том, что это весьма почтенный человек уже в возрасте, и должность его обязывает. Я хочу сказать, что в гостях у нас, опять же, по вашим многочисленным просьбам, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город 92». Этот конкурс проходил в городе Гамбурге в 1992 году, в июле, летом. И также стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
1: Добрый вечер.
0: И также нашего дорогого гостя сегодня сопровождают уже известные вам Екатерина Израилевна Половинкина и Андрей Орлов, наш базитолог, который тоже будет принимать участие в нашей беседе. Но прежде всего хотелось бы обратиться к академику Александру Евгеньевичу Пожарскому, вернее, сделать такой экскурс в вашу молодость. Я знаю, что в молодости вы специализировались на строительстве мостов. И всех наших радиослушателей очень волнует эта тема. Дело в том, что падают, они как бы рушатся, кривятся. И, в общем-то, проблема мостов, она всегда стояла очень остро. Ну, начиная там от влюбленных, кончая трамваями. Вот, что бы вы могли добавить, что бы вы могли вспомнить, и какие сейчас проблемы в мостостроительстве существуют, на ваш взгляд?
2: А я хотел бы еще разбавить твой вопрос более детальным, как бы, дополнением. Вот, например, метромост в данном случае, он рассыпается. И предположительно из-за содержания в этом строительном материале органических веществ, типа вот
0: соль, там, там
2: птицы были дохлые, кости. И все это пришло как бы в ветхое состояние и дало повод вот разрушениям новым. Так это была плановая операция, то есть вот как бы такая с дальним прицелом, чтобы, дескать, в каком-то году там опять получить подряд на обстройку вокруг моста там и так далее.
0: Дескать, реконструировать,
2: да. Да, хоть вы занимаетесь в основном там Подмосковьем и все, что связано с ним, то бишь там участки дачные, нужники и прочие мелкие постройки, вот ваше детство и юность прошли, так сказать, таким, в общем-то, фундаментальным, в общем-то, занятием мостостроительством, да, мостогородством, то вот хотелось бы знать, насколько верна информация по поводу содержания органических веществ в этом строительном материале и каковы они по природе, если вы изучали этот вопрос.
0: Да, и, конечно, как продолжение этого вопроса, хотелось бы знать вероятность попадания этих органических веществ вот в современные мосты, поскольку вот мы строим, а они там все попадают, к примеру, тогда вот получается замкнутый круг, а мы платим, а они строят, а эти попадают.
1: Ну, началось все с того, что детство мое, в общем-то, прошло под мостом, как раз и находясь под ним, наблюдал за теми людьми, которые приносили какие-то органические вещества для того, чтобы подмешивать в материалы, из которых эти мосты возводились. Наверное, поэтому таким образом сейчас обстоят дела с вновь построенными мостами, хотя в основном тенденции к подземному строительству мостов сейчас наблюдаются. И в Подмосковье, например, вы не найдете мостов уже как таковых, потому что там они смешаны с этими органическими соединениями, о которых вы спрашивали, и их уже не видно под землей. Они существуют,
0: есть,
1: они строятся
0: есть
1: постоянно, но, как правило, они недоступны глазу простых обывателей, тех людей, в общем, которые хотят пользоваться этими мостами, несмотря на наличие этих веществ.
2: А да, вот влюбленные, они просто стремятся, вот мечутся иной раз в поисках моста, их тянет на какие-то такие рискованные сооружения. И вот вы все-таки более детально, я понимаю, конечно, что это профессиональный, может быть, какой-то секрет, связан с курьезом разрушения мостов, но вот природа органического вещества, я знаю, вот в Подмосковье интенсивно используется помет, значит, за счет наличия птицефабрик такого несоразмерного, то есть по плотности населения приходится до 9 куриц на одного жителя Подмосковья, и помета они дают больше, больше, чем человеческого помета. Так вот, насколько пропорционально содержание человеческого, гусиного и куриного помета в одном замесе, знаете, цемента? Да.
1: Знаете, это как раз зависит от количества людей, которые приходят к этим мостам для того, чтобы наблюдать влюбленных.
2: Вы имеете в виду...
1: Которые стоят на этих мостах, ага. Да, потому что те трюки, которые, как вы изволили заметить, влюбленные вытворяют на мостах, как раз и провоцируют выделение этого вещества у наблюдающих.
2: Ну, особые трюки, я заметил, в районе виадуков происходят.
0: Да, да.
2: А, собственно, мосты, они являются как бы... Вот как вы говорите, в Подмосковье они, в общем-то, являются скрытым даже, чуть ли не военным объектом. Вы, конечно, об этом по привычке, по своей, по ящичной, то есть ящичные ваши мозги, ящичная вообще конструкция головы и всего вашего бытия.
0: Кстати, простите,
2: бытия.
0: Я как бы не осмелился об этом сказать вслух, но меня тоже поразила внешность академика.
2: Да, он, в общем-то, работая в таких организациях, приобретает ящичнообразный вид. И таким образом он просто, вот видите, не может он изложить. Но сейчас время другое настало. Мы вас, собственно, разгрузили, вам преподнесли, так сказать, вот, налили.
0: Выпечку вот тут
2: этим,
0: у вас,
2: да,
0: стоит у нас перед ящиком всегда, выпечку.
2: Которая,
0: надо...
2: как правило, дает возможность разгрузить, так сказать, кору головного мозга и изложить все как есть, как было.
0: Да,
2: то есть.
0: Да. И, кстати, объясните, почему сейчас пусты будочки?
2: Да.
0: Потому что, ну, я объясню, раньше вот на всех мостах, ну, вот стоял часовой, вот когда на мост ходишь, там будочки, вот, поскольку все мосты
2: и
0: были обеты...
2: И часовой был под мостом обязательно.
0: Ну, скрытый.
2: Но это его детство, опять же, видите, да, здесь, да, намек чувствуется.
0: Вот. Сейчас почему-то мы не видим часовых.
2: Здесь... Может быть, тенденция прослеживается наследственность. Что-нибудь такое от дедушки.
0: Ну, есть который... градостроители, мостостроители.
2: Да, там это... первый, второй часовой и третий, который вообще никому не понятен был. И прятался под мостом, иногда на плотиках, иногда, так сказать, находясь на буях просто раскачивался.
0: На буях или на подвеске. Специальная ременная подвеска вот под... То есть было раскачивать травой, поскольку...
2: Да. Дело доплачивали в том, что... им серьезно там, потому как баржа иногда будет...
0: Цепляли.
2: Она не
0: цепляли.
2: Может обойти, и цепляла иногда.
0: А
2: зацепленных,
0: в принципе,
2: много было среди...
0: Вот, диагностика состояния мостов — это дело очень важное, и практически по своему вот искусству, по технике, это может сравниться разве только с людьми, вот, вскрывающими сейфы, но не с грубыми медвежатниками, а вот по щелчкам, подбирающими комбинацию, да? Также вот эти подвесные, так называемые мостовики, они как бы по колебанию моста, по комбинации ветра и вот этих колебаний резонансных частот воспринимали своим телом степень разрушения или предстоящего разрушения моста и уже проводили диагностику. Я знаю, что вы были одним из таких людей, может, этим квадратность объясняется. Вот. И сейчас их осталось совсем мало. Вот последняя, например, Эмма Тильда Забельская, она умерла, по-моему, в прошлом году. Это, кстати, первая женщина-диагностик, вообще, мостовая в мире.
1: Она упала с самолета, по-моему. Как раз в связи с тем, что мосты уходят под землю, эти люди переквалифицировались в такую авиационную профессию. Они стали летать на маленьких самолетах и орошать землю органическими веществами. Как mm-hmm. раз это объясняет наличие в конструкции мостов этих самых веществ.
2: Вы, вот, да, но... вы, пожалуйста, а, то есть возникли, да, да, сложности. Как
1: угловатость
2: заметить.
1: Моей головы и крупный, да, вы... микрофон не очень хорошо сочетаются, поэтому...
0: Да,
1: да. Да, сложности возникли у авиадиспетчера в связи с тем, что эти люди, как уже заметили, из поколения в поколение, занимавшиеся осмотром мостов, вдруг ни с того ни с сего пересели на самолеты и... Как бы такая смена профессии.
2: Да, я, кстати, могу сказать даже, что вот он упускает из виду, что это не самолет, а некие летающие модули, которые, в общем-то, и не были доступны человеческому взору. Потому как вот в Тушино оно всегда было заметно. Летали и отвлекали взор от этих вот органических распылителей на летающих модулях.
0: Ну, да, вот я хотел, я вижу, как бы, что наша
2: процентиль
0: академия...
2: Процентиль замеса, он так, в общем-то, и не сказал.
0: Ну, видимо, это, видимо, запрещает именно подписка или что-то такое. Я как-то вижу, что наш академик не очень хочет обсуждать эту тему. Хорошо, мы перейдем к следующему вопросу, который просили вам задать наши радиослушатели. Одно время вы были автором такой идеи, которую, в общем-то, выдвигали на обсуждение в Думе. Это как бы по подобию Таверского моста сделать полированные перила на всех мостах отечественного производства. Вот. При этом лесопилка нормально вроде вот работает, и как бы вот полируют они хорошо, я наблюдал. Вот. Но почему-то Дума отклонила этот проект. Он немножко непонятно. Было бы красиво, я считаю.
1: Да, да, но дело в том, что многоуважаемым депутатам известно, что в нашем государстве все происходит само, потому что перил мостов становится, как, в общем, и все перила в подъездах, становятся полированными от времени, от того, что люди, которые пользуются этими мостами, просто трут их своими пиджаками, от чего, в общем, и те старятся, и нужно покупать новые, так же, как нужно строить новые мосты. Это выгодно, когда перил не полированный, и как бы...
0: Уклончивый.
1: Легкая
0: такой вот
1: промышленность человек, тоже как... получает от этого свою выгоду.
0: А скажите, Александр Евгеньевич...
2: Можно так, да, вообще объединить. Затирают мосты одним словом.
0: Затирают.
1: Затерли уже под самую землю.
0: А что касается вот такого вопроса, как-то перильные черви, так называемые, как бы, это необычная порода, вот там древесные черви, да, там, которые подвергаются там периодическому налету дятлообразных, как бы, птиц и так далее. А это перильные, как бы, черви, выведенные в результате вот такого сложного синтеза, значит, древесины, меди, к которой они крепятся, обдувалого ветра и протира пиджачными полами граждан. Вот, как бы, какие у вас взаимоотношения с биологами на эту тему?
2: А именно с козявочниками.
0: Да, именно с ними, естественно.
1: Они ждут, все с нетерпением ждут выхода мостов наружу из-под земли, как второго пришествия мостов, да, как раз...
2: Представляете, все Подмосковье вспучится, как бы, и поднимется, как вот это, навозные и пометные кучи, когда начнут вздыматься.
0: Когда-то охлорки досыпали, мы, я помню.
2: Но это досыпают наоборот, чтобы угнетать вспучивание.
0: Это смотря сколько, Андрею, досыпать. Вот бывало, чего-то досыпешь, чуть-чуть не рассчитаешь, уже и вспучило. Один раз вот даже свиньи через трубы полезли. Там внутри так вспучило,
2: они
0: что протол...
2: Они по трубам лазили, до сих пор закупорки ощущаются.
0: Ощущаются, кстати.
2: Не подаются газы и воды, источные воды не поступают из-за свиного запора.
0: Кстати, селяне из-за этого вот очень недовольны, и упало, кстати,
2: количество... Они пользуются древними своими способами вот, отправлениями и принятием всяких естественных привычек.
0: А вот давайте поинтересуемся.
2: Свинозапор, в общем-то, не дает возможности прогрессировать, эволюционизировать. А почему, говорят, наши провинции отстают от западной? Свиньи заперли все.
0: Все. Целиком. Причем, кстати, ведь вот сейчас, если раньше как бы был такой на государство, ну, бюджет был у государства, но прочищало вот это свинное, то сейчас как бы это дело каждого, поскольку самоокупаемость, и практически они просто плюнули, то есть свиньи там эти, значит, торчат, когда там они сами прочищают как-то в складчину по очереди, у них же очередность, то сразу же, значит, происходит спучивание, затыр следующий, то есть и все это практически такой, ну, идет по кругу затыра, то есть...
2: Помнишь, на какой-то передаче Дмитрий Валуй, занимающийся пищевой промышленностью, они как раз свели производство колбасных из свиных изделий к тому, что просто использовали эти закупоркими свиньями вот этих вот трубопроводов. Таким образом создавались автоматически колбасные изделия. То есть их просто нужно было своевременно извлекать, поперчить и пускать в распродажу.
0: Практически запеченка уже была, да. Ну,
2: да,
0: ты знаешь,
2: трехдюймовые,
0: кстати, что...
2: трубы тоже поросят забиты были, и поступала колбаса почти что регулярно. Сколько на ней жили? Выросли, считай, на этой колбасе.
0: Ну вот Валуй-то сейчас, кстати, эту технологию уже осваивает в Лос-Анджелес. Вот тут недавно приезжал человек.
2: Утечка мозга произошла.
0: Да, да, целиком. Кстати, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, какова ситуация в архитектуре с утечкой мозга? Собственно, эта проблема интересует очень многих наших радиослушателей. Вот, в частности... Татьяна Буланова пишет.
2: Кстати, утечка однажды раз в день нормально считается или трижды раз в день? Вот до сих пор не определились. Утечка и спуск мозга должно сколько раз в день происходить?
0: Чтобы это было нормально и не травмирующе.
2: Вы как научный деятель, наверное, заинтересованный так сказать, самостоятельной утечке, наверное, как-то уже готовите себя к этому и разработали какой-то, в общем, уже такой наиболее подходящий способ утечки.
0: И сами вы не собираетесь ли это?
2: Да.
0: Это очень важно.
2: Вместе вот с тем, что утекает, как бы утечь от
0: нас. В потоке, в общем, как бы устремиться туда.
2: Ну, судя по званиям, вряд ли.
0: Да, судя по глазам тоже как-то
2: да.
0: Вопрос твой вызвал недоумение. В общем, давай перейдем к более такой теме, близкой нашему академику. Хотелось бы поподробнее узнать вот о самом конкурсе архитекторов «Город 92» и о вашем проекте «Башенки». Вот, потому что как бы «Башенка» была уникальна. Вот не могли бы вы немножко поподробнее о ней рассказать? К тому же я знаю, что она была как бы в мостах тоже.
1: «Башенка», да, она находилась между мостов. Между всех мостов, как только они были построены, была построена и башенка рядом с ними. Стоит она там до сих пор, но мостов уже нету рядом. Некоторые недоумевают, как и вы, где же мосты? Были и мосты, и башенка, а сейчас стоит только башенка. И все вспоминают о моих званиях. Все говорят, что эта башенка в них виновата.
2: Интересно.
1: И мосты тоже.
2: Мнение специалиста.
1: Но теперь мостов нету. И осталась только башенка. И вы вспомнили о ней, она прекрасна. Я тоже ее очень люблю.
2: Вы знаете, а при застройке, при закладке исполнялась колыбельная «Спи, башенка, бай-бай». Потому и долгострой с ней был связан. Однако подгон к
1: ней... Но она невелика же, эта башенка.
2: Она и...
1: И рано петь ей колыбельную.
2: Да. И она не высокая и не низка, она же с такого подходящего размера.
0: Самую меру, то есть как бы...
2: Видать ее отовсюду.
0: А вот Иосиф Кегль, португальский архитектор, я знаю, занял второе место на этом конкурсе. Вот немножко поподробнее о его проекте. И, кстати, я знаю, что у вас с Кеглей произошел неприятный инцидент прямо в конференц-зале вот гостиницы «Хилтон».
1: Он просто немного не понял концепции моей башенки, построив Кеглю. Может быть, как русские полководцы начали называться донским после донского сражения, этот самый ваш Иосиф носит это имя после того, как вместо нормальной башенки поставил кеглю. Но ее сбили, как сбивают всякие кегли, и не осталось этого творения ничего просто. А моя башенка стоит, мостов нет рядом с ней.
2: А, собственно,
1: но
2: игра в
1: город... стоит там, где стояла. А вот этот архитектор, он, недоумевая, ходит вокруг, смотрит на нее, оглядывается и не видит своего творения. Может быть, поэтому...
0: Ну, я думаю, если все выше вами сказано, не имеет смысла говорить о человеке, занявшем третье место на этом конкурсе. А вот скажите, пожалуйста...
2: Ну, вообще не пойми, что было выстроено.
0: А, то есть ты видел, ты как бы... А, ну да, у тебя же открытка он, есть,
2: открытка,
0: я видел.
2: Открытка. Была прислана, причем непонятно. Я ее крутил долго вверх ногами, не мог понять, это горизонтальное или вертикальное вообще расположение в длину и в ширину. То есть что-то невероятное.
1: Это просто, наверное, была закрытка.
2: А-а-а. Это интересно. Я же вообще не получал таких...
0: А я даже с трудом представляю, о чем ты сейчас.
2: Ну вот он, видишь, ездит по весям и городам, знает, что помимо открыток еще и закрытки приходят.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот вы ездите по весям, городам, как правило, в Подмосковье. Вот сейчас в средствах массовой информации активно как бы поднимается тема вот чугунных изделий, которые по всему Подмосковью принято выставлять на каждом углу.
1: Они доминируют.
0: То есть вот какие сейчас вот скульптурки наиболее популярны? Я помню, в прошлом году это был муравей. Вот, что вот сейчас как бы вроде бы селяне спорят. Там, значит, одна часть выступает за яйцо, другая за гребешок.
1: Они еще вспоминают стрекозу, часто поглядывая в небо. Вот, но видят там только немалочисленные самолеты, в кабинах которых сидят те самые люди, которые когда-то охраняли исчезнувшие мосты. они нажимают на кнопки, распыляя органические вещества, которыми, наверное, каждый успел полакомиться в том самом Подмосковье, в котором, я думаю, в следующем сезоне там будет доминировать скульптура маленькой птички. Uh-huh. Маленькой птички, которая никогда не сможет догнать самолет, в котором сидит вот улизнувший прапорщик мостостроения.
0: А скажите, не повредит ли вот урожай, вот возможное вспучивание этих мостов, вот как бы...
1: Так, оно же кажется, и должно быть этим урожаем.
2: Романтичность вот этих селян, как раз смотревшихся на стрекоз подобные, вот эти вот летательные объекты, она, в общем-то, как раз и оправдывает это состояние нынешнее сельского хозяйства и всего прочего. Воздвигают памятники вместо того, чтобы колбасить там с граблями по своим делам. Ну, так ли это? Но это мы затрагиваем другую тему. Ее, в общем-то, надо специалистов.
0: Нет, но она целиком тоже близкая тема.
1: Тема памятников.
2: Ага. А вы можете объяснить вообще специфику застройки наших угодий, вот приусадебных, именно специфичными такими застройками? То есть, например, планирование там как бы избы, пятистенка там и вот отхожего места, оно имеет какую-то вот настойчивую тенденцию.

0: Промышленность —
1: это грабли, которые наступают.
0: И вот, кстати, интересно, все чаще и чаще. Сельское хозяйство — это что? Это человек, наступивший на грабли, или это грабли сами? Вот что, наверное, себе представляет?
1: Ударивший этого человека?
0: Ну, судя по всему, да. Лищик это стало, ого-го.
2: Нет, но он тоже может наступить. Тут важно, что взаимно, и получается у них неприязнь.
1: Ну, это никак не сочетается. Сельское хозяйство — это то, что подставило эти грабли под человека.
0: Вообще, кстати, в архитектуре это не последнюю роль этот инструмент играет. Как у масонов мастеров с этим, с кувалдой, так и у нынешних советских андерграундных архитекторов рашпиль и вот это вот самое грабли, ну, на гербе-то.
2: Кстати, ведь хотелось бы узнать у нашего академика, поскольку ведь архитектура — это все, это не обязательно строение зданий, да, но это как бы и модернизация каких-то сельскохозяйственных инструментов. Ведь тот человек, который удлинил обычную тяпку и превратил ее в дальнейшем в грабли, вот он же тоже был своего рода великим архитектором.
0: А насколько он удлинил ее? Метров на 6, пожалуй, ну, тяпку, представляешь?
2: Ну, да, то есть вот от тяпки-то ничего не осталось.
0: Он
2: то есть
0: мог сейчас уже у соседей тяпать что-то там. Через
2: элементарно. Причем, как правило, это было белье, потому что ведь крестьяне, они не стирали, они только сушили в те времена. Ну, потому что стирать не было смысла. А да. Вот сушить...
0: Это во время суховея.
2: Конечно, конечно.
0: Когда сухом веет, то они подсушивали. И тогда тяпали как раз этими тяпками 6-метровыми.
2: Тоже ведь было по кругу, все знали это. И, в общем-то, рано или поздно приходило свое же к своему. То есть он вроде и тяпнул, да, вроде и рад. Завтра у него тяпнули, послезавтра он тяпнул. У этого, смотрит, это уже его. То есть то, что у него тяпнули неделю назад.
1: Да, вот, вот вы говорили, сухо началось с того, что один себе ухо оттяпал.
0: Да.
1: Звался.
0: Ага.
1: Ван Гогом был первый, потом был второй, третий.
2: Это грабли. Уже, судя по всему, связано с семьей императора.
0: Да, многие вообще неправильно понимают слово «натяпать». Тяпнуть — это не значит, что потом на следующее утро не встать так. Натяпаются. А другие вообще работают «тяп-ляп». То есть вообще этот... глагол или существительное, оно переходит из формы в форму и постепенно становится как бы рулевым.
2: Что, кстати, нельзя допускать.
0: Да.
2: Ну что же,
0: вообще изъять при архитектурных каких-то решениях слово, связанное с этим...
2: С тяпом, да.
0: Да.
2: Ну давайте ненадолго прервемся, а после перерывчика продолжим наш разговор с академиком Александром Евгеньевичем Пожарским.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город 92», стипендиат Берлинской академии искусств и генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский, а также базитолог Андрей Орлов и Екатерина Половинкина, хорошо вам уже известны. И вот вопрос нашему гостю от Кати.
4: Да, я думала тоже, зачем меня пригласили сюда. Но, как выяснилось, как девушке мне дали очень серьезное задание найти несколько цитат об архитектуре и как-нибудь вплести их в беседу. Ну вот одна из цитат, которую я нашла у Карла Маркса в «Капитале», по-моему, в первом томе. Он писал так: «Самый хороший архитектор, нет, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы тем, что прежде чем что-то построить, он имеет в голове приблизительный план или проект». Вот скажите, а вам случалось когда-нибудь начинать строить хотя бы тот же самый мост или башню без проекта?
1: Нет, вы знаете, никогда, никогда не получалось так, чтобы... Не было в моих руках проекта. Часто, не скрою, мне давали его, и я вообще не видел проект до того, как начинали по нему строить. Но всегда, всегда в моих руках был проект.
4: А вот тогда

0: такой вопрос. А вы сами-то тоже наверняка часто делали проекты?
1: Не сказал бы. Видел я их часто, но чтобы делать, нет.
0: Вот просто, вы знаете, у меня сосед архитектор, так вот он, например, ни одного здания не построил никогда, но он делает проекты, и просто вот изо дня в день, вы знаете, вот он сидит, и он так зациклился на этих своих проектах, что ему уже, собственно, архитектура не интересна, ему интересны проекты, макеты, вот,
2: это, кстати,
0: а зданий нет.
2: Кать, как раз я помню, мы ходили к нему на экскурсию смотреть сову, и вот его поделки из спичек архитектурные. Просто дело в том, что у Катиного соседа, вот как раз о котором идет речь, у него сова прям настоящая, живая, здоровая, даже филин, я бы сказал, да? Вот. И огромное количество, целые города, сделанные из спичек, самоличные.
0: Вот скажите, вообще, нужны архитектуре творческие люди? Или же интересно этой науке иметь просто тех, кто сделал, построил? Ведь к нему же так никто и не пришел. Вот нет бы пришел кто-нибудь, сказал, дайте мне вот это вот, то, что вы здесь наклеили. Он бы сказал, нате.
2: На его звонке дверном нет ни одного отпечатка пальцев, другими словами.
0: Да.
1: Ну, может быть, к нему не пришли, потому что не было... Вы знаете ведь, как говорят, архитектура должна вести человека. Человек, попадая внутрь архитектуры, должен быть ведом этой архитектурой. Наверное, на пути его не встретилось ничего, чтобы указало ему путь. Сказал ему, иди в ту сторону, и ты придешь.
0: То есть вы считаете, что это еще может произойти?
1: Конечно, может. Пусть он придет в нашу академию, и там... Я думаю, его проектам найдется применение.
2: А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, а что вот вам послужило таким толчком отправным, вот как бы калиской в архитектуру, я бы сказал, даже в искусство архитектуры?
0: И вообще, есть ли что-нибудь такое, что многим послужило этой калиткой?
1: Вы знаете, в моем случае, как ни парадоксально, это был мост. Я шел по полю, и вдруг он начался... По обе стороны. Я смотрю, как земля уходит вниз. Я понимаю, я стою на мосту. Наверное, тогда я понял, что когда этот мост кончится, с другой стороны его как раз начнется архитектура. И так оно и получилось.
3: Я помню, даже в областной газете статья была маленькая такая, какой-то репортер тренировался в эпистолярии. «Внезапный мост» она называлась.
2: Я тоже припоминаю.
3: Хотя там писалось, в общем-то, о осеменении коров, в общем-то. Но называлась она так, я помню. Заголовки обычно читаю. Смысл достаточно в этом. Вот. А здесь меня как-то побудило вникнуть в статью. Там связано было, что вместо осеменения им вводили какие-то абсолютно другие препараты.
2: Снотворные вводили, я помню.
3: Количество навоза там резко возросло. Ну, видимо, это с вашим мостом тоже имеет какую-то связь, а может и нет.
1: Что-то я припоминаю, я же смотрел вниз, как все попавшие на мост, и там как раз видел тех коров и вот этого человека, который тренировал свой пистолерий, он метался между ними и не знал, что делать ему, потому что все они впадали в сон, он думал, что...
2: Что, дескать, всегда... он причина. То есть, а причиной,
1: да,
2: быть неприятно вот такого явления, естественно,
1: конечно,
2: кому
1: может
2: понравится.
1: Быть, он думал об этом.
3: Большинство статей, видите, рождаются от испуга, собственно.
2: Конечно, причем неплохих статей. Даже вот эта заметка, ведь она же носит исторический характер. Ты сказал, да, она маленькая, но в каких количествах она была отсеяна, передавалась из рук в руки. То есть внезапный мост — это уже как бы как третья пирамида.
3: Но на самом деле вот начало большого пути, оно, как всегда, не остается незамеченным.
2: Безусловно, безусловно. Главное осознать это внутри и преисполниться чувством вот этим охватившим такого приятного волнения, что, дескать, вот она, калитка открыта.
3: Да, это как Иван Куча, метатель диска, запустил на этой Олимпиаде. Отравленный диск, представляешь, специально решил покончить со всем одним махом. То есть взял, нашинковал его какими-то таблетками и забросил это все вместо того, что в дистанцию пути, там, куда им надо забрасывать, он все это метнул в публику. У нас как, при старом режиме все это умолчали, его, конечно, там...
2: Ну, кстати, его не деклассифицировали почему-то.
3: Да, то я, он... в общем, и не слышал про него больше ничего. Что он там, где метал дальше, непонятно.
2: Но он, по-моему, ушел на тренерскую работу. Ну, вот сейчас его воспитанники занимают места там неплохие, как бы по метанию. Ведь метание диска это тоже, кстати, я так понял, так вот незаметно ты подошел к такой теме, к спортивным достижениям нашего гостя. Александр Евгеньевич в свое время занимался разработкой как раз метательных дисков. То есть дело в том, что конструирование и изготовление физкультурных снарядов, это тоже своего рода ведь серьезная индустрия.
3: Малая архитектура.
2: Да, малая архитектура. Вот нельзя ли поподробнее об этом периоде вашей жизни? Я знаю, что вы один из изобретателей гантели.
1: Да, да, да. Вы знаете, началось все это с того, что у скульптур, коими были насыщена местность, стали пропадать те самые снаряды, и правительство и партия поручили мне восполнить этот недостаток и, ну, каким-то образом разнообразить, потому что представьте себе скульптура, девушку с веслом, но вот она уже без весла, или юноша с гантелей. Тогда она, правда, так еще и не называлась.
2: Да. Кстати, мало ведь кто знал тогда вообще назначение этого предмета. Просто казалось, что это он восхваляет 8 марта. Ну, два круглых предмета, и эти скульптуры назывались тогда. То есть «Слава 8 марта». Вот. Потом уже почему-то это превратили в гимнастический снаряд, видимо, вот с вашей как раз легкой руки.
3: Да он, по-моему, нашел в кустах образ этот. В смысле, около забора.
2: Нашел академик?
3: Да. Угу. На гантели. Такая она, в общем-то.
1: Ассоциации дело, конечно, сугубо личное, но я в этом предмете, кое потом с моей легкой руки стал называться гантели, как раз нашел образ моста, понимаете? С двух сторон два этих шара — это те области...
0: Как два берега.
1: Да, из которой и в которую нужно... пойти, а вот эта крепкая рука, сжимающая палочку между ними, это как раз тот самый замечательный образ, который, в общем, положил начало моей серьезной работе над проблемой путепровода, соединения, как бы путешествия людей. От главной проблемы архитектуры, которая должна вести, как я уже замечал.
2: А скажите, а вот вам лично какие больше симпатизируют гантели, вот маленькие или большие, или вот совсем маленькие?
1: Ну, мне вообще больше симпатично отсутствие этих гантелей, потому что как бы на голом месте и рождается, собственно, что-то гениальное. А когда гантели уже есть в руке, то... или просто она лежит где-то, может быть, в кустах, как вот Андрей заметил, то это уже неинтересно, уже есть что-то.
3: А как вы относитесь вот к попросту говоря, ну, не плагиату, а здесь, скорее всего, именно плагиат, то есть вот имитация этой самой гантели в производстве, там, можно сказать, начиная от конфеты, заканчивая колбасными продуктами.
2: Еще то шарниры есть, тоже вот шаровые. Так же,
3: да, это же, по идее, просто у вас отняли вашу вот эту идею. И как,
2: конструктивную как-то... идею, вернее, вот ее как бы художественный образ даже.
3: Да.
1: Ну что ж поделаешь, в наше время отнимают не только образы, но и колбаса, например, бывает вырвана из рук.
2: Вот я, кстати, вижу, что вы как-то пришли погрустневшись сегодня на программу. Какая-то была внизу тут беготня и по коридорам постоянно, я догадываюсь.
1: Дело в том, что я нес вам показать, мне даже грустно говорить об этом, но не смог, видите, я пришел с пустыми руками.
2: Слава Богу. А скажите, пожалуйста, вот как бы я знаю, что вам было предложено крупнейшими московскими мясокомбинатами разработать архитектуру колбасных изделий. Вот, то есть и вроде бы вот как раз вот то, что и несли, это вот ваш продукт вот был. Вот, и был вырван, видимо, как-то он был привлекательным, может.
1: Он был съеден на ходу вот двумя собачками.
2: Угу.
1: И что характерно, они ели его с двух сторон. Как бы направляясь к центру.
2: Угу.
1: А центр был зажат в моей руке. Но я не стал вам показывать то, что осталось от того, что был вознагражденен за нелегкую работу на мясоперерабатывающую промышленность, которую как раз в последнее время я занимался. Вот сегодня была закончена эта работа, произошло вручение гонорара, но не судьба вам его.
3: Я думаю, хозяйка там дожидается этой третьей части. Вот. Этих собачек-то.
2: Ну, скорее всего, то есть, как бы, потому что посыл был явно оттуда.
3: Угу.
2: Вот. При этом хорошо, что вы видите, все-таки гуманин, поскольку если бы не ваша рука, то произошло бы столкновение носиками, что для собачек вообще весьма болезненно. Вот, а неоднократно происходило там подыхание. Вот, вот сейчас москвичи часто видят на улице парно валяются дохлые собачки, бывало, что они бегут, и не видят друг друга, происходит лобовой удар практически, а они дохнут сразу. То есть, вот это вовсе не вина. Если они две лежат нос к носу, да, вот так, то это вовсе не чехословацкий герб там изображенный, так вот, как бы, да, не львы никакие, а вот именно прямое столкновение результата.
3: Они даже докатились до того, что передирают название, если у него он, находясь в Кракове, придумал краковская гантель, краковская колбаса пошла. Пока башенку строили, ему навеяло, Останкинская тоже пошла.
2: Да,
3: тоже.
2: Да, да, да, да.
3: Молодежные были задействованы люди очень сильно, там, интенсивно, когда создавали, в общем-то, вот эти вот центры всякие и строили станцию, вот эту метро «Молодежная».
2: Угу.
3: Так это все же изначально, это же были гантели.
2: Практически, да, да.
3: Да. Но зато быстро всех оснастили, все эти скульптурные группы, которые обнищали и были, в общем-то, без, как сказать, без орудий, без инструментов, без своих спортивных. Они быстро все вооружились гантелями. Был период такой.
2: Потом а вот это... хотелось бы узнать отношение нашего академика к такому конкурирующему, в общем-то, явлению, как гиря.
3: Угу.
2: То есть вот дело в том, что ведь гиря по своей конструкции несколько все-таки посложнее, чем гантели, ну, в архитектурном смысле. Я знаю, что как раз один финский ученый, по-моему, Коломяки Йо, вот он как раз... что такое? Андрей, с тобой?
3: Нет, тут прямой эфир. Все.
2: Молодой человек, это прямой эфир у нас сейчас, да, извините. Прямой эфир, прямой эфир. Пожалуйста, выйдите. Да. Да. Да. Извините, да. Так, ну, возвращаясь к гире.
3: Да, ну, вот, вообще... кстати, по самому посылу, вот если, например, это зависит от, я понимаю, навеян продуктом, увиденным, так сказать, и расшифрованным в кустах или около забора, зависит ли это от количества принятой пищи, вот, прототип вашего изделия, то есть гири, это, соответственно, это же огромное количество принятой пищи заранее.
2: Практически гири.
3: Если это гантели как... это, в общем-то, средний такой, в общем-то, легкий завтрак и обед, то здесь какое-то переедание возможно.
2: То есть явно такой прототип, да, пресыщенного желудочного мешка. То есть это удав правильно. Такой. То есть гантели, конечно, изящнее. Гантели это женщина. Ну, да, не берите в голову. Да, ну так что?
1: О гире не могу вам сказать ничего положительного. Равно как отрицательного, она меня просто...
3: Ну, штанги мы не спрашиваем.
1: Не удушевляет. Да. Мне, помню, понравился момент, когда в одном из фильмов, я не помню его название, эту самую, как вы ее называете, гирю, распилили на две части.
3: Угу.
1: Я не помню, что побудило людей.
3: По-моему, это гастрит характеризует.
2: А вот фильм, по-моему, назывался вот «Иван Грозный» как раз.
3: Да.
2: Там часто пилили
3: Иван
2: они.
3: Иван Грозный и все его 12 дочерей, они пасли коров, и Грозный при этом как бы прятался в кустах, а дочери бегали за ним и ловили, как бы.
2: То есть, ну, игра из кустов это была,
3: выпрыгивали игра. И, в общем, довели старика до полного помрачения. При этом он стал называть себя Грозный 4, потому что он характеризовал себя вот как квадрофения, то есть уже серьезное осложнение было. Он боялся пауков, прятался.
2: Жутко, жутко боялся. Вот. Кстати, вот у всех царственных особ, что вот у Петра Первого, да,
3: угу, глаз был... выволок такой слегка Да-да-да. Наблюдается.
2: Это из-за кровосмешения, во-первых, серьезного. Да. А Павел, вот император, конкретно, тоже очень серьезный симптоматик.
3: Серьезный.
2: Да, Катенька.
0: Я еще одну цитату тут хотела привести. Вот я слышала такое выражение: архитектура — это застывшая музыка, а ваши мосты и вот эти гантели, их с каким направлением музыки можно сравнить?
1: Любое направление музыки, будучи застывшим, в общем, похоже на то, чем мы занимаемся.
0: Спасибо. Ну, что ж,
2: такой достойный ответ. А скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, я в свое время тоже баловался архитектурой, то есть заканчивал архитектурный Московский институт, и у нас были такие типовые курсовые дипломные работы, то есть я вот помню, в нашем потоке у пятерых, значит, было задание дипломного проекта, это конструкция лифта Останкинской башни, у двоих это конструкция вот самой вот этой приемной антенки ее, то есть все было, часть там по монументу было людей. Вот как вам кажется, в принципе, ведь Останкинская башня — это то же самое, что Эйфелева башня или Эвкалипт вот на Чукотке. То есть это же... Вот, и такой вдруг типовой подход к такому нетиповому проекту, являющемуся достоянием культуры, не убивает ли это, понимаете ли, ауру вот этого здания?
1: Вы имеете в виду Останкинскую башню?
2: Да.
1: Ну, как вам сказать? Аура — это обычно то, что... Вокруг, насколько я понимаю, вокруг Эйфелевой башни, так же, как вокруг Останкинской башни, воздух, а лифт внутри ее. И как они могут убивать ту ауру, которая вокруг них?
2: Угу. Спасибо. Ну, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу.
4: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай повысине ему, все равно там пусто.
2: У нас в гостях заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский, и также Екатерина Половинкина и Андрей Орлов, наш базитолог. Речь у нас идет о архитектуре и не столько. Вообще, я так понял, что вы, Александр Евгеньевич, человек, в общем-то, незаурядный достаточно. Вот, и хотелось бы узнать о ваших взаимоотношениях с общественным транспортом, поскольку это неотъемлемый... С кем?
0: И с женщинами.
2: А, да, безусловно, поскольку это очень напрямую связанные, собственно говоря, вещи. Вот и то это часть архитектуры, да. Ну, представьте себе, вот там, например, красивая площадь, а тут она идет и катит такую коляску сзади на ручке, а и там, например, помидоры, какие-то тряпки набитые. То есть это уже как бы одна часть архитектуры, а другое дело, значит, она идет такая, она там в блесках, там всякие ноги там торчат такая. Вот это другая часть архитектуры. И также с транспортом, то есть одно дело, знаешь, тут он на коне едет, это экзотика. Другое дело, там на москвиче едет желтого цвета, да? Другая экзотика. Вот ваше отношение вообще к этому. И каким образом сейчас современная вот архитекторская, я бы сказал, мысль работает в направлении вот компенсации архитектуры зданий с архитектурой населения, транспорта, животных, тоже важно.
1: Как раз городской транспорт компенсирует архитектуру во многих случаях. Проезжая мимо, создает ту самую ауру, о которой говорили. Женщины бывают разные, действительно. Кто с колясочкой, кто в блестках. Но все это, понимаете, настолько неважно рядом с великими произведениями зодчих уже почивших. Может быть, это оказывает свое влияние на творение современных архитекторов. что наблюдается в декоре. Вот часто мы видим какие-то элементы уже ушедших, прошедших здесь когда-то женщин. Вот, спортивных снарядов. Много, правда, уже не видно. Неизвестно,
2: это
1: почему.
2: Это правильно, потому что как бы время откладывает свой отпечаток. Ну, в смысле, накладывает.
1: Да, но получается наоборот. Время, в общем, что-то накладывает, но чего-то мы не досчитываемся после
2: этого. В результате, да, получается, как бы вроде и насыпает, вроде прибывает, с другой стороны, ничего там уже и не видно, как бы. А вот что касается животного, собственно говоря, вот как бы там вот городские птицы, да, всякие, вот их, ну, скажем, вот печально известные по своим вот два дня назад происшедшим событиям Трафаргарской площади, где, значит, стаи голубей ходят, это неотъемлемая часть, собственно, архитектуры, да, тут вот лебеди у Новодевичьего монастыря, тоже неотъемлемая часть, вот, а вот, вот эти птицы, которые в данный момент вот вы видите тут за окном, собственно, вышагивают постоянно, вот как бы не является ли это излишеством, потому что мы пытались как бы уже и говорить об отстреле, о каких-то таких достаточно мерах жестких, но вот, вот нам запретили, потому что как бы...
1: Я думаю, потому что кто-то уже занимается этим отстрелом, отловом, и не хотелось говорить об этом, но приближенные люди рассказывали мне о своих трофеях птичьих. Как раз мы, знаете, делаем то, чем вам показалось нужным заниматься, отловом этих самых птиц. Вы не беспокойтесь, их станет меньше скоро. И на фасадах домов, и в воздухе просто, потому что те застывшие птицы, они никому уже не понадобятся, которые на домах сидят. А вот те, что пролетают, те, что за окном, они нужны, да, ими интересуются. И поверьте, вы не первый, кто спрашивает меня о пролетающих птицах, но, увы, к своему сожалению, вам, как и многим до этого, мне приходится говорить о том, что, похоже, ваш улов не будет большим.
3: А к этому вообще вот сказано, а колготками за язык не громкий, пресловуто без конца, все, что высохло само у кромки, не найдет теперь лица.
2: Это Хорхе какое... Гомес, замечательный испанский поэт, да?
3: Да, какое может отношение иметь вот градостроительству и, собственно, подобию вот каких-то прототипов взять и гуманитарных или животного мира в воплощении их, так сказать, в дереве и камне, или как у вас там называется?
2: В чугунных решетках, да. Тоже это весьма важно. Чугунные решетки.
1: Чугунные решетки. Чугунные
3: болвани.
2: Да, обрамление. Вот, зеленое кольцо.
1: Как вы сказали, это Гомес написал?
2: Да, Хорхе Гомес.
1: Хорхе Гомес. Я не знаю, о чем он думал, когда писал это. Мало смысла в этих строчках. Смысла понятного и доступного всем, который можно изложить языком архитектуры.
2: Тут дело в том, что Хорхе Гомес, он вообще всю жизнь выдавал весла на лодочной станции.
0: Можно я включусь в беседу? Дело, конечно, в том, что вот уважаемый Александр Евгеньевич все время подчеркивает какую-то свою элитарность, что ли, как... какую-то причисленность к каким-то узким, может быть, богемным кругам.
2: Еще но,
0: подожди, я закончу.
2: Я просто тоже по теме, что ты заметил, что у него сквозит какая-то вот антисионистская все-таки направленность.
0: Ну, этого я не заметила. Я заметила вот какую-то все-таки подчеркнутую, да, вот приближенные мы и непонятно простому. Да все там понятно. И не только вам все понятно, и простому тоже. И вот я хотела узнать, вот стиль вашей одежды и особенно ваша прическа, это тоже результат какого-то элитарного искусства?
2: Или это хирург так старался?
1: Да, вы имеете в виду какого хирурга, который...
2: Ну вот с вами пришел, тут в белом халате, это что за человек?
1: Это сопровождение.
2: А, ну извините, да.
1: Это он был когда-то хирургом, он оперировал птиц перед тем, как их отвердевали и ими украшали постройки.
2: Фасады.
1: Да, но делать ему это запретили, с некоторых пор он просто ходит в надежде опять получить такую вот легкую работенку.
2: Легкую? Но там же встречаются яйца, там, об которые тупицы и скальпели, все это постоянно происходит в Ватикане. То есть я бы не сказал.
1: В Ватикане, конечно. Не только в Ватикане это происходит, и в Риме, и в других городах. Почему вам показалось, что католическая столица именно то место, в котором это происходит чаще всего? Я и в Москве это видал.
3: Вот, я полагаю, что еще изображения птиц были запрещены по ряду причин, что, во-первых, художников сподвигало создавать такие тонкие прототипы, то есть далеко торчащими клювами, что, собственно, искажало вид здания, создавал какой-то ненормальный интерес, как похвататься как бы за что-то, за
2: опирающую часть. Повесить что-то такое, да.
3: В качестве альтернативы предложили создавать дупло рядом с птицами, то есть и здание уже вообще было похоже на какой-то фасад здания, был похож черт знает на что, то есть на какие-то там барельефы, которыми разукрашено там сталинский метрополитен. Да, я полагаю, что все-таки, ну, как бы нужно меру иметь вот в воплощении этих идей. И когда ты там изображаешь какое-то животное, то нужно предполагать, чем это может, в общем-то, обернуться в дальнейшем. Вот эти скульптурные группы, они же, в принципе, создавались натурально, прям с этих вот, которые там прятались в метро.
2: С утесов тоже,
3: их, кстати, отлавливали, делали, да. И заставляли, в общем-то, одно время выкрашенными стоять. А-а-а. Пока сдавали первую очередь. Это же все архитектурские происки. Они, в общем-то, заканчиваются плачевно для простого народа. Сколько тогда было извлечено-то из-под этого дела-то?
2: Ну, кстати, какой был энтузиазм, вот ты вспомни. Сейчас никто не просто так не будет стоять там накрашенный. Во-первых, как бы, дескать, и денег ему подавать, да и вообще сквозняки усилились. Если раньше было как поспокойнее, то сейчас и все подряд там, и, в общем-то, и воспаление легких можно, и там и насморк, жуть, то есть все они требуют и подогрева сразу им со всех сторон, и чтобы там и налили, и выпечки. То есть
3: излишний вот, да, этот, да, вот, да. Вернее, недостаток вакантности.
2: Что там такое? Да.
3: Опять кто-то ходит.
5: Hi, lads, it's me again. The directions you gave me last time didn't really help. I need to know where the toilet is. I'm like about to burst. Does any of you speak English?
2: Борщ в холодильнике там. В холодильнике борщ. Андрей, покажи, пожалуйста, где борщ. Сейчас. Вот там. Ага. Нет борща.
3: Вот, ну, и тебя тоже просили. Видишь? То есть вакантность создала как бы...
2: Чёрт-те что, а происходит? Как
3: излишние, в общем-то, да. Излишние какие-то группы людей стали появляться в метрополитене, на которых, в общем-то, не хватает ни бронзы, ни серебра, и они, в общем-то, перестали уже стоять как-то вымерзкими такими, в общем-то, онемевшими, а прям... требуют, чуть ли не хватают за полы пиджака и требуют вот как бы подаяния.
2: Ну, кстати, первый вот как раз Дутый такой был, Сергей Львович Дутый, может быть, ты помнишь его, который вообще изобрел первый метод подаяния, не просто как бы требовал, а он стоял не шевелясь как раз на Кропоткинской.
3: Угу.
2: Вот. И каждый, кто проходил мимо, если ему давал монетку, то вот Дутый как бы производил какое-то телодвижение, то есть и опять замирал в такой же позе, как до того.
3: Причем, если недодача была, то он неприличные создавал телодвижения,
2: да, да, да,
3: оскорбительные для дающего.
2: Вот, целиком, полностью, и поэтому люди как бы избегали. Вот одно время ведь был даже перекрыт этот выход, ну, ты помнишь, там,
3: да,
2: который к бассейну. А потом с этого все и началось, что дальше вообще сейчас не пройти и никак вообще не проехать. Вот, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот проблема, как мы так о пернатых говорим, большой урон кал пернатых наносит, в общем-то, памятникам архитектуры. Вот там и Александру Сергеевичу, да, Михаилу Валерьевичу тоже, кстати, вот практически Михаила Валерьевича придется сейчас полностью реставрировать. Вот уже его спилили, увезли, сейчас происходит реставрация, напыление. в дальнейшем будут снова ставить, варить. Вот какие-то методы, может быть, стоит как бы городских птиц откармливать особыми продуктами для того, чтобы вот как-то нейтрализовать вот эту едкость кала.
3: Но меня, как всегда, интересует гуманитарная часть этого вопроса, то есть вот этот... Этот субъект, который заменяет Валерьевича сейчас, пока этот вот долгострой опять будет с очищением.
2: Это его естественное положение, это не причиняет ему никакого труда. Мы специально подбирали, чтобы физически...
3: Выплату им задерживают по-прежнему или как?
2: Ну, тут даже не зависит.
3: Кормление в ночное время только осуществляется.
2: Но поскольку эта поза для него, в общем-то, одна из единственно возможных, вот другое видоизменение, это когда, в общем-то, такое сидячее более-менее положение. Вот, то есть эти две позы, они никак не могут, в общем-то, варьироваться вне зависимости от того, дают ему или не дают.
3: А вот, я слышал, антигуманность простерлась до того, что вот наряду с противостолбнячными сыворотками разработки продолжаются, в общем-то, параллельно и разрабатываются столбнячные. И, соответственно, выводят столбнячные, ну, как бы лимитированные. То есть, чтобы он некоторое время находился в нужном положении. И даже подкорм можно избежать в это время. Нет, ну, хотя, ну, мне кажется, зондирование это... осуществляется. Так, в общем, через постамент подводят, подводку делают незаметную и ректально, в общем, подкармливают их, конечно, чтобы они...
2: Ну, естественно, а то, поскольку...
3: Вывод,
2: ты,
3: глаза
2: ты сам представь себе, вот если будет производиться как бы открытое такое кормление, то это же тоже целиком нарушает эстетический вид вот этого места. Вот. А где Валерьевич стоит, ты знаешь, это достаточно там и иногда проезжают очень важные люди, и как бы переговоры периодически проводятся, митинги, опять же. Поэтому приходится, в общем-то, вот именно вот этим способом, о котором ты сказал, подкормку
3: там производить. Там очень много. Вообще, фактически все встречи, там не бывает такого, чтобы людей не было.
2: Кстати, заметьте.
3: Вот... Знакомый художник Иван Гармонь рассказывал,
2: что
3: всяк художник начинает с обрисовки этого постамента.
2: И а пока ты заметил,
3: его увезли, сейчас, в общем-то, все студенты, в общем-то, пошли с ума все, посходили.
2: А что они не понимают, что
3: они
2: произошло.
3: Они рисуют, а поза меняется.
2: Во-первых, поза меняется. Во-вторых, поскольку у них у всех вот студентов и студенток гуманитарных, особенно художественных вузов, как бы даже не приобретенные рефлексы вот эти, а уже как бы они вообще всю жизнь у них, как вот у голубей. Вот заметили, да, что вот голуби современные, если раньше они меняли место, ну, например, тут им кидала она хлеб, да, вот, а потом ее под часы положили. А вот и типа хлеб никто не кидает, они туалет летают изо дня в день и потом дохнут. Вот мы так наблюдали, прям вот он идет, дворник, и типа сметает метлой тушки, они такие уже истощенные, типа, ну, как пух такой, только там клювы и ноги торчат. Вот, раньше этого не было, раньше у них хватало как-то вот, ну, разума, не разума, именно вот сменить место кормежки. А вот, вот эти студенты, они же все равно, то есть, хотя им объясняли, проводили работу, вот сотрудники, что
3: детство. Слушай, я вспомнил в связи с этим же все часы раньше, это сейчас электронные доперли уже, табло стали, а раньше же стрелки, эти птицы наглые, они настолько уже как бы освоились, они стали к себе привлекать внимание, на минутную стрелку сядут, если одна не тянет, то вторая подлетает и прыгает, прям прыгает, прыгает, пока она не начнет на полшестого, пока она не свалится.
2: Да, да,
3: и
2: да,
3: стали застеклять.
2: Стали из-за этого застеклять.
3: Застеклять стали.
2: А, кстати, вот очень многие пишут нам письма и спрашивают,
3: по какому принципу... Вообще электронные часы с этого пошли, потому что на руки бросались уже.
2: Туда.
3: Одичали и полностью озверели, короче, эти... В общем, урбанизация с нами творит не знаю что.
2: Излучение всякие, опять же. Так вот спрашивают нас, по какому...
3: Связь? Часы и птицы...
2: А вот она тут прямая. Да. Так вот еще вопрос, по какому принципу работают кремлевские куранты, то есть наивные москвичи думают, что как бы специальный человек их заводит. Тоже ничего подобного, они целиком на электрическом приводе обслуживают его курсанты. Вот, причем как бы курсанты все из элитных таких семей вот часовщиков потомственных, их можно определить по особому прищуру одного из глаз и по такому следу от этой такой прибамбасы, которую вставляют в глаза, даже вот им разрешается, это же у них фамильные у часовщиков, вот эта хреновина, которая в глаз вставляется. И вот у воинов, которые обслуживают эти часы, у кого всегда она при себе в глазу торчит. Вот бывало, идешь по Красной площади, идет, значит, очевидно, часовщик. Вот, либо при наружном осмотре на шее висит вместо медальона такая, мы проводили кого-то обыски, то в казармах, то там часовщиков штук 15 мы набрали, они как раз вот обеспечивают электрический привод. Вот, им выдаются перчатки, специальные коврики, электромонтеры. То есть питание достаточно серьезное происходит, поэтому наивное утверждение. А гири, которые мы все наблюдаем под кремлевскими часами, это исключительно ну, для внешнего вида, потому что представь себе часы кремлевские вдруг без гири. Кстати, одно время ты помнишь, да, что вместо гирь тоже болтались военнослужащие срочного призыва, потому что гири были в реставрации, в покраске. Вот,
3: да, мало там кто вообще знает. Творилось не весь что. Вот эта дедовщина, которая, она там, в общем, оттуда и получила, в общем-то, ход дала. Как они там, в общем-то, поднагрузят часы, как бешеные, начинают вперед идти, и эти, значит, оттуда командуют, чтобы давай назад, там, значит, на другую гирю перевешивают, там творилось немыслимое что-то.
2: Да, и потом все удивлялись, почему такие были странные сбои в маршрутах.
3: Ну, с глазами с этими, это я не знаю, это на всю жизнь вообще потом ходить.
2: Конечно, профессиональные практически. Но они же этим гордятся, понимаешь? А это то же самое, что у некоторых народностей есть пейсики, тоже ведь смешно. Вот, однако они как бы ходят, и для них это предмет гордости.
3: Да, ну это совсем не смешно. А вот это, я не знаю, он приезжает в свое село. Там вот уже совершенно, так сказать, по-другому. Они же не были на площади, не видели их в таком виде, с этой моноклей-то.
2: Не, ну, с другой стороны, издержки профессии, но...
3: Так давай лучше нашего академика спросим. Давай. Спросим вообще, откуда звон-то там вообще?
2: Не могли бы прояснить ситуацию? Вы все-таки по башенкам, по мостам?
3: Да.
1: Звон внутри?
3: Ну, вообще, или это общий психоз, вот там...
2: То есть вообще что происходит? Как бы по полочкам бы нам вот выбор сложили всем, да.
3: Как стрелки сойдутся в одном месте, так всем мерещится, что чего-то звенит.
1: Да, время
2: не,
1: как
2: не крутите в эту корзиночку, поставьте ее в угол. Вот да, вот туда. Это фрукты не для вас, академик. Да, продолжайте.
1: Вы про звон спрашивали?
2: Да-да-да.
1: Звонить начинают, когда стрелки, как вы уже сказали, вместе.
2: Угу.
1: Значит, птицам садиться не на что. Так их ловить принимаются.
3: Ну, вы
2: как-то ушли, по-моему, от
3: ведете,
2: ответа.
3: Да. В общем, это, я так понимаю, это останется загадкой будущего поколения.
2: Ну, давайте, может быть, все-таки узнаем вот у нашего академика вопрос, касающийся рациона для городских птиц. Потому что вот Валерьевич, там вся плешь там, в пенициллине, можно прям соскребать и прям расфасовывать.
3: Угу.
2: Результат, то есть там можно напылять, даже не скромно, его всего надо шкуркой чистить, потому что иначе получится, тут блестит такая как бы шапка. Вот что вообще, какой у вас с микробиологами какой-то есть контакт? Ведь вот эти микробиоэлементы разные в отходах, в экскрементах птиц, они же должны исследоваться, контролироваться.
1: Да, конечно, конечно. Тут замкнутый круг. Как бы биологи, они исследуют тот самый нарост, который покрывает памятники, и пытаются приспособить его для корма следующих птиц, вновь выросших. Таким образом снизить количество этого вещества вредного в их помете. И у них уже успехи налицо. Скоро вообще не будет помета. И мосты начнут рушиться, потому что не будет хватать органических веществ для смешивания с цементом в момент строительства. Я вообще не знаю, куда придет все это.
2: То есть вы как бы считаете, что архитектура отечественной в опасности?
1: Да, она напрямую зависит от количества птиц, летающих над городом, угу. От того, чем они питаются. В последнее время птицам не осталось ничего, как питаться собственным пометом.
2: А скажите, вот тот
1: они
2: печальный случай...
1: Они клюют памятники.
2: Вот тот печальный случай, который как бы тоже средства массовой информации очень так аккуратно обходили стороной, это полное вытекало вот Новодевичьих прудов в результате разъедания вот этих бетонных плит, вододержащих от специфического такого помета вот этих лебедей. То есть там исчезли одно время все лебеди, и был полный вытек.
1: Да, конечно. Но тут дело вовсе не в птицах, тут дело в рыбах. Рыбы под водой раньше питались чем-то, но потом, видимо, кончился их корм. Рыбы, как птицы, не додумались питаться собственным пометом и начали выпрыгивать из воды, чтобы хватать их самых птиц, которых стало меньше сейчас.
2: И мошкару.
3: Вот вообще мошкару интересно, первым, рыбы да, под водой, ты заметил? Не в воде, а под водой.
2: Под водой, кстати.
3: Да.
2: А
3: конечно,
2: почему вы так сказали?
1: Что, да, потому что, много оказываемся они над водой, угу. Так сразу...
2: Нет, простите, давайте подождите, уважаемый академик, давайте по порядку. Почему вот вы сказали не в воде, а под водой?
1: Ну, я же объясняю вам, потому что иная ситуация с рыбами — это когда рыбы над водой.
2: То есть вы хотите сказать, что у них три положения — в воде, под водой и над водой?
1: Ну, вот вы так поняли, что под водой — это значит в земле. Рыбы в земле, конечно, могут оставаться достаточно долго, но только если в этом самом месте не происходит
3: вспучивание
1: моста, потому что этот мост рыбы выносит на свет Божий. Все удивляются, ах, рыбы.
3: Я так полагаю, что даже смысл традиции выкапывания червей, он, в общем, коренится в этом рыболовстве, вот этом диком абсолютно, когда их под землей искали-то.
2: Вот, кстати, Андрей, вот как ты думаешь, смотри, это же парадоксальные ситуации, да? Значит, червь, вот сам, вот этот дождевой, да, он, в принципе, находится в земле.
3: Да, однако он является... сказал, что червь. Червь — это, собственно, мутированные вот эти вот самые породы вот этих подводных рыб, не водных, так а подводных, которые мутировались и в земле. Собственно, истоки рыболовства заложены на самом деле в земледельчестве.
2: Да, но время-то сколько прошло. Так почему сейчас вот эти чисто сухопутного рода животные, я имею в виду черви, являются великим лакомством для рыб? Это то же самое, что, например...
3: Потому что чешуи у них нет защитной.
2: Я, кстати, так и думал, но как-то боялся высказать. То есть ты тоже так считаешь, да?
3: Я однозначно.
2: Ага.
3: Чешуя, она же, знаешь, как горя на солнце, она, в общем-то, вызывает отторжение у хищников, которые пытаются поглотить вот это вот, даже вот этот.
2: Ну да, естественно, это происходит. А вот как вы относитесь, это у меня вопрос вот ко всем, ну и, наверное, их Кате Половинкин, вот к новому такому веянию среди вот современных подрастающих молодых девушек, там 16-17 лет, которые ходят на дискотеку. Дело в том, что накладные ногти являются сейчас большим дефицитом и стоят дорого, и они как бы используют с этой целью, как ни парадоксально, как раз вот эту чешую.
3: Ты, кстати, уточни, что ногти-то на ноги, педикюрные.
2: Да, естественно, я забыл это сказать. Да,
3: потому что на руки уже давно это уже не модно.
2: Да, а на ногах вот, если посмотреть на ноги сейчас летом в босоножках, то сразу видно. Ну и по запаху иногда ощущается.
3: Нет, и по следу видно, в общем-то. Туфельный след в моем вот этом поэтическом эссе, туфельный след, когда, в общем-то, он бежал за ней.
2: Замечательно.
3: По запаху определил, что она прячется в кустах. В общем-то, след-то был ого-го какой. Он коготь постепенно. Сначала это просто как бы такие проделки моды, там, в общем, приклеивают, а потом они врастают и начинают так расти, что ого-го.
2: То есть сращивание происходит,
3: они
2: действительно.
3: Они по вертикальным стенам, как тараканы, могут лазить эти девушки-то.
2: Причем это происходит какие-то экстремальные моменты, когда либо опасность, либо сильное воодушевление. Вот мы наблюдали таких.
3: А и говорят, что обувь-то не так расходится, как там вся остальная одежда.
2: Естественно. Мне просто необходимости нет уже. Зачем?
3: Зато босоножки улетают, будь здоров.
2: Да.
0: А вы хотели вот с точки зрения девушек спросить, да?
2: Да, с любой точки зрения.
0: Почему эти длинные ногти, да? Угу. Ну, с одной стороны, действительно так модно, соответственно, поэтому дорого. Вот ты пришел с длинными ногтями на ногах, видят, что деньги, соответственно, у тебя есть. Вот, потому что не будь их, ты не смог бы себе позволить...
3: Взобраться туда, конечно.
0: Да. А это с одной стороны...
2: Штрафы гигантские платят,
0: а с другой стороны, вот вы высказываете здесь, я бы сказал, такие сексистские точки зрения целиком. Но я хотела за девушек вступиться, потому что мужчины стали достаточно инфантильными в последнее время. А наличие ногтей, где бы то ни было, оно говорит о том, что девушке мало приходится работать.
2: Кстати, инфантильность присуща мужчинам выпуска 73-74 годов.
0: Правильно, да. И вот, значит, и да и 71-го тоже.
3: И запуска 92-го.
0: Да, и педикюр, он о чем думает, что девушке этой работать не приходится, значит, что она или дочь богатого человека, или откуда-то деньги у нее есть.
2: Или хорошо чистят морковь, что сейчас очень немаловажно, потому что все они претерпевают длительные перелеты, вот, и вот эти изменения, перепады, в общем, давление постоянное могут компенсироваться только активным потреблением именно морковного сока, поэтому сейчас это серьезный дефицит, морковный сок, вот все ринулись как раз туда к селянам.
0: Ну да, некоторые любят и массаж.
3: Но они на самом деле таких девиц парочку на поле, они тебе все там перелопатят. Они ж чешутся когти. Вместо того, чтобы бросаться по ночам на людей, на одиноких, и создавать какие-то там фантастические предположения, то говорят крысы, то еще что-то. На самом деле эти девицы озверевшие.
2: Причем они же, видишь, не могут почесать нога об ногу, потому что А, травмируется, Б, сдирается вот как бы с соседней ноги, это дорогостоящий очень предмет. Поэтому приходится, конечно, рыхлить землю.
3: Да.
2: Грубо говоря. Кстати, с этим они вот очень напоминают по симптоматике поведения вот куриных.
3: Да.
2: По большому счету. То есть те ведь тоже могут рыхлить только одним клювом. Но происходит активное рыхление вот ногами. Мы как бы провели исследование. Просто у них, у обычных куриц, просто постоянно чешутся ноги. Это доказано. Если вот ей... Она умирает просто от того, что не может почесаться. Постоянно чешутся.
3: Вот это вот, кстати, иллюзия. Вот эти вот толбеточки, которые как-то называются там от всего. На самом деле это просто элементарный гравий, который необходим всем куриным.
2: Конечно,
3: то есть постепенная мутация происходит незаметно, начиная вот с выпуска 72-го и запуска 73-го, вы сказали.
2: Ну, с 71-го по 73-й.
3: Да, и впуск 92-го, все это происходит, и фактически на глазах происходит вот такого вот рода мутация, и остановить, мне кажется, это вообще нереально.
2: А скажи, пожалуйста, да, это такие критические года выпуска, вот 92-й, 71-й, 73-й, вот четыре таких наиболее ярко выраженных пика, вот какой-то, ну, не то что недоброкачественности, а такой вот непонятной неприспособленности к окружающей среде, а вот не пробовал ли ты как бы составить прогноз на следующие какие-то года? То есть, может быть, не стоит вот зачинать тогда как-то выпускать что-то там, как-то воздержаться, там, перенести на год, повременить с покупкой, в общем-то, вот квартиры там.
3: Ну, это похоже, знаешь, как на нарезка такая болтовая, там, гаечная. Это отголоски вот этого нашего 16-13-го, они продолжатся 8-го и 9-го. То есть прогноз, в общем-то, неутешительный, но надо встречать реальность, так сказать, забралом.
2: Да.
3: Забрало откроем, и этих куриц, в общем-то, надо как-то постепенно либо изолировать, либо как-то с ними бороться, иначе вот эти вот методы дикие абсолютно, там отлов и насильное как бы подравнивание вот этих вот нижних конечностей и доведение их до нормативов, до каких-то базитических, оно уже не работает, потому что прячется и...
2: Ну и там, прячется, там, и привыкли, что
3: да,
2: важно,
3: там
2: и привыкли,
3: понимаешь? Там какие-то совершенно ненормальные особи уже совсем и вышедший из-под контроля. Если раньше идет, так, в общем-то, в меру как-то это незаметно. Ну, так ласты оденешь, чтобы не видно было,
2: что... Дескать, как бы курорт,
3: да,
2: как будто.
3: Как будто бы, вот, как будто на работу спешит.
2: Да.
3: Ну, так как бы боком, потому как вперед трудно идти.
2: Ага, поэтому... боком, потому что, дескать, осторожней.
3: Да, как бы, ну, да, вот. А уже в транспорте позволят себе там и наступить кому-нибудь, и продавить. Это вообще кошмарное дело. А по вечерам выходит и давай, если земли не нароют, там...
2: Да, орать благим матом. Вот она слышно сейчас там вот, вот просто стоит и орет. Даже не песню, а просто орет. И даже не орет там «помогите мне», а просто орет. Ну давайте сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим нашу беседу, которая целиком сегодня построена на ваших письмах, уважаемые радиослушатели.
6: Особенно, когда эта жизнь происходит внутри произведения архитектуры, то есть нужно в данном случае рассматривать как творение людей, непосредственных персоналей, которые воплотили свои мысли. И, видимо, мысли их были такими, что теперь нам приходится расплачиваться за тех, кто эти мысли породил, кто явился причиной их возникновения. Вот таким банальным способом терять время в сортирах попросту.
2: Ну, в принципе, как бы вот какие-то... Вы знаете, вы же постоянно вращаетесь в мире архитектуры и так далее. Вот, может быть, какой-то пример. Известно, что, например... Гёте писал большую часть своих как бы стихов, сидя попросту в крапиве. То есть ему доставляло какое-то удовольствие именно вот заседать в крапиве. Вот, и вот эти ожоги доставляли ему какую-то радость. Вот кто из великих архитекторов и в каких экстремальных ситуациях создал что-то великое? Например, типа вашей башенки, лауреата вот, конкурса «Город-92». То есть немножко хотелось бы сделать такой экскурс по истории архитектуры и великих архитекторов.
6: Вы знаете, скорее всего, наверное, это первые мостовики и те люди, которые проектировали акведуки, виадуки и прочие.
2: А, вот это,
6: да. Да, наверное, они были теми людьми, кто вдохновился. Да, они, наверное... Наверное, эти люди, потому что, ну, как по творению можно судить их, что мы видим, то мы видим, как говорится.
3: Я так понимаю, что здесь какой-то есть цеховой принцип заложен.
6: Да, конечно, конечно.
3: То есть вы пропагандируете все-таки мостостроение и виадуковедение. Вот. Несмотря на то, что отрасли архитектуры существует, в общем-то, намного больше.
2: Например, вот лепка из пластилина и из гипса. Вот
3: да.
2: Это отдельный разговор. Как вы относитесь к введению, вернее, к проекту введения сейчас во всех школах?
6: Как обязательная дисциплина.
2: Как обязательная дисциплина. Лепки из пластилина, в общем-то, вот портретов своих ближних, так называемых художественных, в общем-то. Дело в том, что ведь в чем причина вообще этого нововведения и как вы ее расцениваете? Значит, была высказана такая мысль, самым главным по культуре, что как бы просто кружок рисования, да, или урок рисования не развивает у ребенка объемного мышления. Обязательно должна быть еще как бы вот лепка, вот, потому что бывали случаи, что вот он, например, даже идет и никак не вписывается, вот он уже вырос и не вписывается в силу отсутствия вот этого, как бы, такого, ну, хотя бы, как минимум, там, трехмерного ощущения пространства, да, вот, поэтому...
6: Да, конечно, ковырять что-то пальцами всегда было гораздо нагляднее для окружающих, нежели двухмерное воспроизведение. Ну, как-то рисунок всегда лепящий вызывал больше интереса у публики, которая каким-то образом оказывалась рядом с ним, чем рисующий. Неизвестно почему.
3: А я со своей стороны могу заметить, что вот интересно, девушки, они как бы учатся в школе на хорошо и отлично, и их способности проявляются вот исключительно как бы в запоминании материала и в дальнейшем его изложении. То есть они...
2: А понимание вот как бы да, тут или, они или вот отсутствует все-таки?
3: У нас институт всеведения, в общем-то, как раз и занят проблемой как бы обучения. Обучение человека, достижение знаний, то есть на самом деле не информационная какая-то нагрузка просто, вот, что, собственно, чем отличаются девушки в школах. А почему я затронул эту тему? Потому что, например, такие вещи, где существует, там, например, абстрактное мышление или образное восприятие, такие как стереометрия, они вообще не могут это... понять. То есть,
2: ну, типа, то есть... вот как из серии, почему, например, влетает в видеомагнитофон кассеты, или как считает калькулятор. Вот недавно тут у меня очаровательный ребенок женского пола, лет 17, спрашивает: скажите, дядя Саша, как считает калькулятор? Я сказал, что я объясню, как она подрастет. Да, да, ну что-то я все о себе. А как вы относитесь вообще, это вот вопрос и к Андрею Орлову, конечно же, ну и прежде всего к вам, к Александру Евгеньевичу Пожарскому, как вы относитесь к процессу вообще о механизировании вот самого процесса дойки? Вот сейчас ведь все больше и больше какие-то происходят ухищрения, какие-то разрабатывают все более новые устройства. И вот такая, значит, состыковка механизаторского искусства, достаточно изысканного, с сельским хозяйством, она ведь, по идее, как все новаторское, должна как бы на первых порах отторгаться консервативными селянами и селянками.
6: Да, все консервативно отторгается консервативными селянками и селянами, как-то механическая дойка или просто какие-то механические приспособления для наблюдения за скотом, для оплодотворения, опять же, что немаловажно, ведь дойка, как правило, это уже механизированные с точки зрения самого скота

0: Что такое архитектура и для чего она нужна вокруг них?
1: А скажите, не придет ли таким вот образом наше общество к такому резкому кризису вообще в молокопроизводстве? Потому что вот уже сейчас, скажем, сухое молоко на практически 1/3 состоит из соды, из каких-то химических добавок. Вот, удои очень резко падают, это тоже ни для кого не секрет. При этом как бы огромные средства все-таки тратятся на вот эти механизмы удойные, а не на какую-то вот релаксацию коров, да?
0: Не на самих коров.
1: Да-да-да. Вот как вы считаете, вот вообще ваш прогноз вот на ближайшее время вот по этой проблеме, да?
0: Мне кажется, что в ближайшее время эта проблема сама себя исчерпает. Мне кажется, что чем больше доильных приспособлений появится вокруг коров, тем их число станет меньше и постепенно сойдет на нет. Таким образом...
1: В смысле коров?
0: Да, количество коров. Так же, как и мосты, они ушли под землю, и они есть, но их никто не видит. Так же и коровы. Они перестанут быть доступными глазу.
1: То есть можно будет как бы определять их по рогам в основном, выпирающим там и сям, вот типа и знать, что вот здесь вот как бы...
0: Ну, да,
1: как,
0: и сейчас как... уже многое вокруг нас — это коровы, но мы просто не понимаем, что это они, потому что те части их тела, которые остались на виду, они не ассоциируются с самими коровами должным образом, как у... детей в школе, например, вот он видит абрис и понимает, да, это корова. Также теперь очень многое вокруг способно давать молоко сейчас вокруг нас.
1: Но... То есть ваше существо имеете в виду, да?
0: Да, конечно.
1: Живых существ,
0: конечно,
1: способных заменить вот как бы этот ценный продукт.
0: Ну да, образно говоря, молоко, как бы... Молоко и корова — это очень хороший образ. Похожий, кстати говоря, на гантелю и совсем не похожий на гирю.
1: А вот скажите, вот ваше отношение к моде 70-х годов, когда был, так скажем, всемирный культ вообще сельского хозяйства, фермерства, да, и вот этот культ, он каким-то образом отразился и на архитектурных изысках. В общем-то, вот я помню, в Калифорнии был целый поселок, где дома состояли из таких, как бы, ну, в общем-то, строения сами вообще все были по форме, как бы, изображали органы животных. Там дом во имя, да, там дом копытца, я вот помню, замечательный дом копытца. А клуб вот был изображен, как ни странно, вот в виде поросячьего хвоста, то есть такой зигзаг, то есть с высоты птичьего полета это был четкий поросячий хвост. Но внутри было очень просторно и так далее.
0: Да вот опять вы вспомнили про птичий полет, про птиц. Как-то склевали птицы в нашем родном государстве все это, потому что за рубежом были животные, а у нас архитектура придерживалась больше овощной стилистики в силу каких-то политических веяний. Она распадалась так же, как сухие початки того вот желтого.
1: Я понимаю, желтого... о чем вы говорите. Ну, давайте не будем называть это, не будем об этом.
0: Да. Вот, и птицам было нечего есть тогда уже. Рыбы тоже уже начинали становиться подводными. И как бы так все медленно и затухло.
2: Я вот в свою очередь могу заметить, что эпоха вот этих желтых початков, она отображена вот в моей работе, связанной с базитологией, то есть наличие, как бы, вернее, внедрение фаллических агентов в базитирующие массы, они происходили, в общем-то, регулярно. Это, может быть, отклонение от беседы, но она, возможно, наткнет, наведет вас на некоторый прообраз, так сказать, вот некоторых тенденций в архитектуре и как в дальнейшем сложилась наша беседа в сельском хозяйстве. То есть там намного проще, в общем, дело обстоит с внедрением фаллических агентов. То есть повсеместно, значит, использовать

0: называются вот корнеплоды, которые символизируют собой своим, так сказать, физическим...
1: Планету.
0: Да, вот некоторые, они да. символизируют, нет, не планету, а именно как бы фаллические агенты.
1: Нет, которые... я имею в виду, например, там какие-то там вот плоды там круглого там производства. Например, та же тыква, вот она по утверждению как бы селян олицетворяет планету.
0: Ну, в общем, все селяне могут там придерживаться каких-то взглядов, можно сказать, традиционных для себя, там, основанных на каких-то суевериях. Ну, научной точки зрения имеет, в общем-то, однозначную оценку вот, для глобулярных и фаллических предметов. То есть глобулярии, соответственно, это иньские продукты, яйцеклеточные подобные, а фаллические агенты являются вот продолговатые бутылкообразные формы. То есть вот сейчас бутылковые, например, предостаточно как бы представлены в этих вот в сотах. То есть вот повсеместно существуют эти коммерческие палатки, которые являются сотами и носителями, так сказать, вот этих агентов. То есть там представлены, если так приглядеться слегка, то на витрине можно увидеть массу как бы таких прям до безобразия разнузданных фаллических форм вот этих вот бутылковых, так сказать. Они трехлитровые достигают.
1: Ну, да, то есть, ну, получилось то, что это, как бы что хотели, то и получили, собственно.
0: Ну, можно назвать и так. Хотя, ну, что же, не на всякий да. хочет вот, получить именно вот такой вот результат.
1: Ненадолго прервемся, просто нам нужно пойти посмотреть, где Катя. И в гостях у программы «Монмаранси» заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. Снова были некоторые проблемы у вас, видимо, с пищеводом. Опять вот длительное отсутствие. Вот. И как-то пропала Екатерина. Вы не встречали ее там?
0: Она фасует.
1: А, все, я понял, значит, это в другом зале. Да, ну вот Андрей Орлов тоже присутствует здесь. Какой-то был у тебя вопрос к нашему архитектору. Я вижу, ты длительное время конспектировал его речь, вот, и как бы ходил
0: да,
1: с фотоаппаратом.
0: Да, мне не давали возможность, в общем-то, сформулировать его. Но я считаю, что мысль хороша, когда она, в общем-то, зреет некоторое время.
1: Будь здоров.
0: Да, суть вопроса, в общем-то, сводится к тому, что я, в общем-то, около как бы слышал где-то, что слухами, в общем-то, пользоваться некорректно, но позволим себе такое отступление. Что, дескать, старорежимная советская архитектура, она имеет специфическую тенденцию как бы развития в под андерграундную. То есть пока там, значит, весь остальной мир как бы вырастал ввысь, по-глупому так. Ну, что можно умнее придумать, чем если тебе площади не хватает, выше и выше и выше строить дом, да?
1: Ну, как бы экономия земли, видимо.
0: Ну, экономия, да. Здесь тоже вопрос экономии возник, но параллельно, видимо, какие-то еще вопросы возникли. Но, одним словом, слышал я, будто архитектура старорежимная, она как бы имела тенденцию развития не ввысь, а под землю, но экспансию как тенденцию сохранял, то есть рост продолжался, то есть вот глубинные как бы закопки и, ну, то есть вот развитие само меня интересует. То есть если, например, здание само, например, высотное здание, его можно надстроить, то как поступает в случае, когда наоборот здание копают вглубь? И понятие крыши, оно, собственно, не последнее. Собственно, существует много разнообразных как бы видов крыш. Вообще крыша над головой, крыша является пословицей, даже вошло в сленг. людей активно так вошло, символизирует, в общем-то, так сказать, чуть ли не основу всего.
1: Кровля там, да.
0: Ну, крышу, вот говорят, крыша там, крыша как бы связана с головой там и все остальное, а голова там всему хлеб и тому да. подобное.
1: Да. И, кстати, можно я дополню твой вопрос, если пожалуйста. Позволишь, тоже к вам, Александр Евгеньевич, хотелось бы узнать, и как в таком случае, вот в случае, который описал Андрей Орлов, поступают вообще с черепицей, потому что я знаю, что сейчас серьезные проблемы с черепицей в мире, то есть, ну, впрочем, как и вообще с асбестом.
2: И вообще с крышами.
1: Да-да-да.
2: Черепица, череп, это все из одной оперы. По первой части вопроса, вот по поводу того, что, дескать, когда западная архитектура росла ввысь, то наша росла под землю. Давно ли вы слышали об этом, Андрей?
0: Я слышал, в общем-то, лет эдак 10 назад.
2: Да, 10 лет назад, может быть, уже это было, но совсем не тогда, не в те времена, о которых вы говорите, потому что тогда вот эта архитектура, она как бы развивалась внутрь себя, то есть не ввысь, не вниз, не по сторонам, а как бы внутри там происходило какое-то такое развитие.
1: То есть давление перегородок, я слышал об этом, переустройство
2: да,
1: внутренних
2: да.
1: помещений.
2: Окна тогда начали делать из квартиры в квартиру.
0: Да, и уплотнение там,
2: на
0: видимо,
2: улицу.
0: Такая наиболее очевидная тенденция от коммунальной, да, собственно, нигде в мире не существует, кроме как в России.
2: Да, но
0: вот
2: я хочу заметить, что это квартиры. Следствие коммунальной квартиры.
0: Да, это вот очевидно.
2: Следствие этого развития, а совсем не причины, как многие думают, ошибочно.
0: А может, какие-нибудь курьезы расскажете? Вот,
1: с этим связанный было бы интересно.
0: Да. Сами проекты, они, наверное, очень сложные, я так понимаю. Это же
1: изобилуют техническими терминами.
0: Да, создание напряжения внутреннего, конденсирования.
2: Вот как вы думаете, можно проверить, хорош ли дом, еще его не построив?
0: Ну, видимо, сделать на этом месте какой, оставить след свой органический.
1: Как-то пометить, естественно.
0: И ежели этот след, как бы он на следующий день никто его не возьмет по причине ненадобности, и он укоренится там, то это место является благоприятным и не будет являться геопатогенной зоной. То есть в данном случае строительство...
1: Да, а усваиваемость почвы, вот этого следовать тоже тут важна, как бы степень проникновения в глубину.
0: Ну,
1: или,
0: разумеется.
1: Может, он просто лежит и
0: да,
1: чисто как бы вроде бы...
0: Разумеется, да, неделю спустя нужно прийти с инструментарием, то есть с лопатой... И с кирками, и в случае отсутствия, так, конечно, взять пробу почвы, то есть глянуть, как там оно, может быть, оно уже действительно, земля его приняла, так здесь вообще симпатия налицо, то есть ассимилировать почвы, так сказать, органический знак.
1: А простите, но вот тут такая сразу приходит в голову мысль, поскольку вот эта метка ставится только в одном месте, как бы очень кучная такая происходит. Правильно? Вот. Тут может быть момент, ведь здание, оно, как правило, из четырех состоит углов-то, ну, в основном, да? Вот если оно не круглое. Поэтому вполне возможно, что, может быть, пометить по, так скажем, вот этим углам.
0: По периметру.
1: Да, чтобы, потому что может получиться так, что в этой точке усваиваемость нормальная, а там нет, и фундамент осядет попросту. Могут как бы...
0: Ну, я думаю, это чисто физиологически может быть затруднительно. То есть перебежки, они... как бы могут и создать, в общем-то, периметр, но можно недочетом каким-нибудь как бы...
1: А, то есть ты считаешь, отразить... что должна быть равная масса вот, меток?
0: Да, то есть сбалансированная. Иначе там, например, неправильный замер, он тоже может показать как бы осадку фундамента и наклонения, типа вот когда при закладке Пизанской башни архитекторы воспользовались подобной методикой и просто ассимиляции почвы, в общем-то, происходило однородное, но распределение фекалий, оно как бы было неоднородным. То есть напряжение, так сказать, сфинктера, оно, в общем-то, не было таким, в общем-то, контролируемым.
1: Не отражало действительность.
0: Да, и потому выложено все это было как бы с таким, ну, как бы с угасанием. И это отразилось в дальнейшем на, так сказать, вот на этом курьезе архитектурном.
1: Вот, ты знаешь, вот эта мысль о том, что, конечно, как бы вот метить с помощью перебежек каких-то действительно неудобно, и плюс меняется, конечно, органическое состояние, в общем-то, вот этой массы само, поскольку, во-первых, движение, во-вторых, как бы идет сперва-то пробка, затем то все, потом последыш. Вот последыш — самое слабое, в общем-то, место для, так сказать, метки. Вот. Поэтому, как бы, я помню, мы рекомендовали делать это поэтапно. То есть, ну, скажем, если вот у него стул там один раз в день, к примеру, то можно сделать в 4 дня это. Вот. При этом, как бы, делается каким образом? То есть попросту откладывается это в пакеты в обычные целлофаны, а потом на 5-й день метится по углам.
0: Ну, я здесь уже надо дать вообще возможность высказаться всем, кто, ну, может принять квалифицированное участие в подобных акциях, потому что, ну, ничто так не важно, там, например, как закладка фундамента, но вот этот вопрос, например, органолептической такой симпатии, это еще более важный вопрос. И поэтому здесь специалисты, конечно, нужны как физиологи, потом проктологи, любители и проктологи практики, они, в общем, тоже принимают участие. Также, в общем, различного рода работники пищеблоков для различных и пищевой промышленности.
1: Кстати, вот работники пищеблоков, вернее, их представители, насколько я помню, они выделялись для разметки в дальнейшем участков, пригодных в биологическом смысле или менее пригодных под разбивку от приусадебных участков. Ведь архитектура современная должна учитывать вот это тоже, потому что бывает так, что фундамент, значит, как бы показатель на фундамент, анализ вот после измерения там почвы у всех, как он пометил, вроде бы положительный, то есть можно строить, да, вот, а приусадебный участок потом вот они метят, а там совершенно не впитывает, как будто все это вот на брезенте.
0: Ну, эта гипотеза, она вообще чужда мне, потому как речь идет исключительно о приусадебных участках, а усадьбы, собственно, как таковой я ни разу и не видел. Поэтому это относится к нашим вот этим аномалиям, недостройкам. То есть вот там что-то такое наделать и не до конца, как бы, незавершенность вот эта, она характерна, в общем-то, исторически сложившимся путем, когда, в общем-то, региональные предки наши жили в землянках, полагая, что все равно, находясь на перекрестии, так сказать, бесконечных войн и захвата, и, в общем-то, халявы сплошные, они будут подвергаться, в общем-то, уничтожению, сметению с лица земли, сожжением дома, изнасилованию там ближайшей родственницы, убиение стариков и прочих
1: животных,
0: деяниями, да. Так вот, значит, чтобы облегчить себе жизнь, значит, копали как бы землю. Вот эта тенденция, видимо, отложилась и в дальнейшем дала ход событий, ну, ход как бы вот этой разновидности архитектурного такого архитектурного решения, как бы развития внутрь, то есть конденсирование, как бы.
1: Я, кстати, вот вижу по глазам Александра Евгеньевича полное согласие вот с тем, что ты сейчас сказал. А вот я слышал о существовании такого замечательного человека, как бы самого влиятельного, наверное, в плеяде современных архитекторов, это профессор Георгий Яковлевич Лопарь, который как бы был универсальным разметчиком. Дело в том, что вот именно его подходило как бы под строение любых зданий. Практически любой архитектор мог, воспользовавшись услугами Георгия Яковлевича, потом строить. То есть не, как бы самому не нужно было размечать. Вот верите ли вы, этот вопрос к Александру Евгеньевичу, в такую возможность? Или все-таки как бы вот видна такая биологическая и психологическая связь между вот человеком, да, и зданием, которое в дальнейшем этот человек будет строить, конструировать?
2: Вы знаете, я пробовал в свое время воспользоваться разметкой упомянутого вами Лопаря, вот, но мне показалось, как не выглядит странным, что на месте этом до меня вообще никого еще не было. Я не знаю, чем это вызвано. Может быть, полным несоответствием биотоков, оставленным Лопарем разметкой на этом месте и моей возможностью эти биотоки считывать, но я не знаю. По-моему, это миф. Вот это вот. Вы сами ведь наверняка никогда не видели этого человека.
1: Лопаря.
2: Да, Лопаря.
1: Я видел только
2: может
1: на портрете.
2: Читали, да.
1: И читал, конечно.
2: Читали о нем что-то, но живым его никто не видел.
1: Вот в журнале «Юный натуралист» он часто печатался. Я помню вот со статьями о взаимоотношениях между лиственницами и вот гусеницами, которые по ним как бы как раз ползают. Дело в том, что он тоже был очень увлекающийся человек, но такие фотографии любительские. То есть он в костюмчике бойскаут такой, с очком.
2: Вот он ли это в этом костюмчике с очком? Все фотографии разные. Гусеницы и лиственницы, о которых писал этот журнал, «Птицы и рыбы», о которых писал другой, и там тоже присутствовал со своей разметкой этот самый Лопарь, но кто мог придумать этот миф, и ради чего, я понять не могу. Действительно, кто-то говорил, что пользовался успешно, и многие люди действительно, но мне кажется, что это было сделано ради того, чтобы скрыть свою причастность к уже к содеянному, как бы, к этой разметке. То есть имя Лопаря сделать таким инструментом, ну, как, и такой ширмой, которую прикрывали, может быть, из-за того, что на самом деле одна от другой немногим отличается. Может, каким-то другим причинам, но мне кажется, что это чистой воды фальсификация, что не было такого человека, да и быть не может, потому что каждый из нас может быть...
1: Вот, размечать.
2: Да, конечно. Каждый рождается разметчиком.
1: А вот какие-нибудь особенности разметки территорий под строительство зданий вот в сейсмологическом смысле таких в опасных районах? Вот есть ли? Потому что ведь бывает, что то он идет размечать, и постоянные вот вибрации почвы, да, и так далее. То есть даже сложно попасть вот на это самое место. То есть бывало, что там все уже усеяно, а все никак у них там не ладится. Постоянные встряски, ведь почва колеблется, то есть вроде бы она уже впитала, да, получается. Уже они пришли, смотрят, все, результат положительный. На завтра раз тряхнуло, все опять это самое вылетело. Вот. Тем не менее, строить надо. Людям нужно где-то как-то жить. Вот. Каким образом поступают в таких случаях?
2: Я думаю, как раз пользуются мифом о Лопаре, который здесь уже побывал якобы. Этим, в общем, и объясняется количество жертв от землетрясений, потому что если бы над этой проблемой задумывались серьезно, то, я думаю, не стали бы строить на месте, в котором настолько сильный разброс между оставленным при разметке. Мне кажется, так.
0: Я могу дополнить со своей стороны. Наш, в общем-то, научный сотрудник Алексей Жабов-Капец, он разрабатывал такую гипотезу, как защитное и эфирное состояние вот этих органических останков или органических знаков, которые, в общем-то, сопровождают человека всю его жизнь. В древнем состоянии, в общем-то, житие наших предков, оно было окружено со всех сторон, в общем-то, подобного рода размечено. И причем изощренные бывали методы, так как бы имели геометрическую такую особенность, вот, например, там треугольную или округлую. И все это как бы несло в себе, помимо как бы чисто функционального назначения, то есть мало ли, в общем, как туристы обычно там тоже, в общем-то, окружают себя этим. Но это же имеет в виду санитарно-гигиеническое какое-то назначение. А наш, в общем-то, ученый нашел в этом, в общем-то, какой-то промысел более, как бы, так сказать, экстраординарный. Дело в том, что это вот эти вот останки, они, в общем-то, несли в себе некоторую энзимную основу, которая создавала, генерировала определенный симпатический забор. То есть он создавал, как бы, забор для, ну, там, представители иного племени. Они, в общем-то, не могли прорваться, и если этот забор был слабый, то требовалось его укреплять.
1: Попросту,
0: да. Да, то есть приходилось, в общем-то, принимать много на себя и, соответственно, усиливать эти органическую защиту и эфирную защиту. То есть уплотнение. Приходилось уплотнять до такой степени, что дышать было нечем, но, с другой стороны, это вызвано было необходимостью.
1: Коэффициент прочности был просто гораздо выше от этого в дальнейшем пропорционального.
0: Да, и бывало, что пробоины образовывались. То есть, например...
1: Будьте здоровы.
0: В некоторых местах можно было подскользнуться, и немногие решались туда ходить. Вот.
1: Но в основном,
0: и там образовывались,
1: по служебному, как бы, обязанность, когда их посылали.
0: Образовывались это... пробоины. Для того, чтобы эту брешь залатать, приходилось нашим предкам так ущеряться. Вы говорили об отношениях лиственниц и гусениц. На самом деле отношения довольно-таки сложные были между самими лиственницами. И между лиственницей и пихтой еще сложнее отношения.
1: Уже, и кстати, вот, нельзя тоже
0: вот в решение этих отношений вмешивались эти люди, которые, пытаясь все-таки восстановить вот свой статус и не дать в этих скользких местах врагу проникнуть, так сказать, за забор, они путем перелазывания с сучка на задоринку через эти пихты в подвижном состоянии восстанавливали вот эту вот энергетическую защиту. То есть они уже не боялись подскользнуться, они как бы по дереву вот так прыг-скок до нужного места и прям с дерева восстанавливали. То есть, невзирая на то, что, в общем, определенного рода паразиты и насекомые, они всегда сопровождают вот эти вот органолептические вот эти вот заборы.
1: Да-да-да.
0: То есть создавалась такая плотная атмосфера из насекомых, которые, в общем-то, с утра до вечера создавали такой гул, что, в общем-то, там только вооружившись специальными орудиями, которые представляли из себя, в общем-то, примитивные такие...
1: Фанерный щит, типа,
0: нет,
1: вот из этой серии.
0: Нет, совершенно не то. Это представляли, простите, примитивные орудия метательные. И наступательные, в общем, агрессивные, как бы, племена, они носили всегда с собой подобное орудие органическое и имели его уже в качестве наступательного оружия. И в рацион еды вносили такие вещи, которые бы там определенным образом окрашивали, придавали специфический оттенок и колорит этому продукту. И при наступательных операциях они использовали метательное орудие, забрасывали, значит, у, значит, оседлых племен вот эти их труды, в общем-то, своими наступательными органическими веществами так, чтобы, значит, сравнять, в общем-то, баланс, как бы, то есть, помимо всего прочего, те же своих мух тоже с собой тащили.
1: Естественно.
0: Поэтому при метании происходила война миров, то есть, мало того, что летало, значит, эти органические соединения, так сказать, туда-сюда.
1: Но там даже перекидывали,
0: не щадили ни деревья, ни какие-то под руку попавшиеся, заплутавшиеся кроты и суслики.
1: Да, там
0: все было подвержено...
1: Вся вот мелкая живность была, как бы, да, была сплошной мишенью, собственно говоря. А, кстати, вот вы знаете, последняя экспедиция итальянского археолога Марио Залупки показала, что в, собственно, в раскопках Помпеи в фундаменте как раз найден очень интересный органик. Почему Помпея так долго стояла, пока вот ее, в общем-то, не смело? Кстати, и смело тоже по той же причине, по причине того, что были бреши в этом заборе, как выяснилось. Но если бы не эти бреши, это всего лишь оплошность одного, то вот эти органические соединения, открытые вот этой экспедицией Марио, как бы настолько были цементными, высокоцементными, что... Вот если бы их удалось сейчас внедрить, как-то восстановить, да, вот это биологическое равновесие внутри, которое было у них тогда, кроме вот этого одного, то сейчас бы практически все бы, что воздвигалось, оно было бы вечно в плане вот архитектуры и... Вот, но это, оказывается, очень дорогостоящий, по утверждению господина Залупки, в общем-то, дорогостоящий процесс сам по себе. Вот, то есть они экономят, получается, на себе, то есть, и, получается, и скользят, и, в общем-то, и брешь это вместо того, чтобы сразу инвестировать вот это все дело, да, и, пожалуйста, тебе вот оно уже стоит.
0: Да, а сейчас ситуация, в общем-то, как-то с этим пришла в какое-то запутанное состояние, то есть, в общем-то, большинство служб, которые призваны... по своей, в общем-то, по своему статусу наиболее ответственные, там, например, Мосводоканалстрой, например, в городе Москве, он обеспечивает как раз биологический синтез органического вещества, которое поступает, в общем, из каждого дома. И, в общем-то, отметили некоторое время очень сильное падение. Вот, и за счет того, что, например, население разъезжается по своим, так сказать, загородным резиденциям и попусту тратит там, то есть на своих, там, где-то вне города оставляет все это и...
1: Причем складирует в одну точку, что-то.
0: Да, да, да. Но это все происходит, в общем-то, неумышленно, там, по каким-то совершенно неразумным предрассудкам.
1: Скорее такого общественного плана, дескать, как украшение.
0: Да, мегаполис в это время страдает из-за недостатка. И вот они эту катастрофу пополняют за счет ввоза, так сказать, из других регионов. Уже существуют огромные, в общем-то, залежи где-то существующие там вот этих соединений, которые...
1: Это под Хабаровском замечательные хранилища.
0: Вот, да, там заморожено все это. И пока... Оно едет, оно размораживается и привозит в цистернах специальных.
1: По железнодорожным.
0: Потому что сильное давление создается.
1: Да, там же бродит, конечно. Кстати, был еще один метод, да,
0: до того. Не опасно. Вот вы написано. Будете ехать, обратите внимание. Цистерны огнеопасны, коричневого и белого цвета, это вот
1: из Хабаровска
0: подвозят, особенно интенсивность возрастает летом. Хотя тянули, в общем-то, застройка вот этого БАМа, газопровод. Почему сейчас такой сильный, в общем-то, шум вокруг этих компаний, которые связаны с водородом и
1: с пахучими газами вообще, да, любыми. То есть добавляют эти специальные, да, добавки.
0: Для того, да, чтобы как бы катализировать процесс, потому что много, в общем-то, выдохшегося органического вещества находится.
1: А это уже практически неэффективно его действие.
0: Да, то есть оно... поэтому необходим катализатор или же обогащение вот газом, который поступает.
1: Ароматизатором, попросту говоря, он в данном случае как бы играет роль ароматизатора какого-то. Вот. Ну, ну, это одна из функций, а так в целом, естественно, он дает и химически определенные.
0: Ну, все это сводится к тому, что, в общем-то, мегаполис, в общем-то, страдает. Хотя система, в общем-то, как бы, в общем-то, депонирование вот этих вот органических веществ, она была задумана еще давненько, когда существовала, в общем, река Яуза, и ее целенаправленно стали использовать вот как депонент для органических веществ.
1: Помните, кстати, была такая кампания рекламная по внедрению в рацион населения мегаполиса бобовых и соевых?
0: Да.
1: Это тоже делалось с целью повышения, как бы, во-первых, качества, во-вторых, количества.
0: Ну, и здесь они, конечно, кое-что не доучли, потому как бизонья дыра, образованная в результате...
1: Это прям был удар ниже пояса. Это... Я помню, ошеломляющее действие произвело.
0: То есть, да, проблема. Кошмарные выхлопы эти, они ж собирались, в конце концов, и образовалась какая-то, в общем-то, охрененная дырища над этим мегаполисом за счет вот того, что брожение происходило уже внутри.
1: Как не мытьем, как катанием.
0: Да, каждой сущности. И выхлопы были, в общем-то, кошмарные. Образовывались пробоины. И все это, конечно, называли там бизоньими дырами. На самом деле это вот действительно дыры, но они совершенно другой идеологии имеют.
1: А все это, кстати, было как бы причиной такой достаточно серьезной депортации вспученных. Вот ты помнишь, это как раз год 93-94.
0: Да.
1: То есть как бы когда везли не из Хабаровска сюда, в цистернах, а отсюда в Хабаровск. Причем как бы по пути-то не замороешь. Это оттуда, когда они сюда шлют, оно как бы как раз размораживается и уже так приходит под давлением. А туда ты везли жидкий, то есть в пути не замораживается. Поэтому туда уже приходило выдохшееся, собственно говоря.
0: Угу.
1: Вот. И приходилось каким-то образом это куда-то сливать, утилизировать. В общем-то, были задействованы большие силы. И потом, в общем-то, вот этот котлован, он так и остался, ведь мертвым пятном. Там сейчас вот первый, по-моему, в Хабаровске вот этот клуб, да, для игры в гольф. То есть люди даже не подозревают, как бы, на чем они играют.
0: Ну, на самом деле, еще здесь ты затронул проблему перемещения вспученных и так далее. Я хотел бы добавить, что вообще почему отказались от скотных вагонов для перемещения вспученных? Совершенно не из-за повышения комфортабельности, как принято говорить,
1: из-за эстетического,
0: а из-за того,
1: вида,
0: что новые модели вагонов, они предусматривают внутри сложную систему конденсирования. То есть, пока вспученные везут, они, в общем-то, все, что они оставляют так, как бы, по пути следования, оно все это конденсируется, преобразуется и в определенные контейнеры складывается. То есть эти вагоны предназначены исключительно для того, чтобы иметь приток, вот как бы возможность обработки и дальнейшей конденсации и хранения продуктов, которые везут с собой.
1: Но ты же помнишь, что как бы был период, это как раз тоже лето, по-моему, 94-го был скандал крупный, когда они, в общем-то, ходили и сновали туда-сюда несколько чаще, чем было запланировано вообще возможностями вот этих вагонов, да?
0: Угу.
1: И в результате был как такой активный выброс на рельсы, вот все эти последыши тоже как раз привели к многочисленным...
0: Но это на самом деле расточительность, за это поплатились. Многие головушки полетели. То есть, я понимаю, там просыть зерно, там терять и так далее, все это не пропадет, оно найдет, так сказать, своего потребителя. А продукт, который претерпел такую сложнейшую обработку, и как бы разбрасываться подобными вещами по пути следования, ну, там, в общем-то, путевые обходчики, они для чего? Что они, рельсы, что ли, рассматривают? Да они считают количество потерь.
1: Ну, то есть, да, то есть, как бы просто это, на самом деле, инспекция своего рода проводится.
0: Да.
1: И отдельная, кстати, ведь история, я помню, была достаточно грустная, это с авиационными перевозками продукта, то есть, и распыление большого количества. То есть, были ведь даже, как бы, одно время такие идеи, как бы, внутри бортовой утилизации вот этого дела и какой-то такой временной экстренной заморозки для того, чтобы потом каким-то образом это перегружать и уже дальше отправлять по месту назначения. Вот. Но, в общем-то, менялись технические характеристики самолета, хотя были серьезные такие расчеты, которые, в общем-то, расход топлива, да, он компенсировал накопление вот как бы продукта. Но, опять же, ведь они сновали гораздо чаще, и в результате получалось какое-то утяжеление парадоксально, но это, видимо, было из-за, опять же, вот вспучивания, набухания, то есть сильная загазованность, попросту говоря. Поэтому от этой идеи тоже пришлось им отказаться.
0: Все это прототипы, вот, опять же, начало века, это дирижабли и там подобные вещи. Попытки, значит, такие вялые, хилые попытки перевести в неконцентрированном виде все это. Подводные лодки. Опять же, вот все, в общем-то, целевые такие, в общем-то, механизмы, которые предназначены исключительно для транспортировки субпродуктов и продуктов, в общем-то, туда-сюда. Перевозка их, в общем-то, начало Первой мировой войны связано, опять же, с неравномерным распределением в Сараево. То есть, когда, в общем-то, город остался, в общем-то, обреченным. Многие выехали за город, и ресурсов, в общем-то, не хватило для того, чтобы энзимную защиту поставить. Таким образом, просто разгорелась Первая мировая война. Но Вторая мировая война имела еще более, ну, приблизительно такую же этиологию. Все это начиналось спучные гамбургские какие-то там гамбургеры были, и в результате вот тоже разразилось.
1: Опять. Помнишь вот несправедливо репрессированного Матвея Яблоню, который как раз в обострении вот этих проблем, когда происходило вот это все несоответствие, на пороге Второй мировой войны, он же предложил метод простой, это как бы все это дело как бы перевозить, вообще транспортировать в сухом виде, попросту говоря. Угу. Вот. Но тогдашний нарком, в общем-то, сельского хозяйства, он сказал, что, дескать, это вредительство, поскольку улетучивается огромная часть как раз вот этих, во-первых, витаминов, во-вторых, как бы тех самых составляющих химических частей, которые позволяют метить, попросту говоря. То есть как бы терялся смысл. Вот. И ему не приходило в голову, что, в принципе, Матвей Яблоня в данном случае выступал как бы в роли миротворца в основном. То есть нужно было просто немножко попридержать вот этот процесс.
0: Угу.
1: Вот. Но в результате как бы не получилось, и в общем-то, Матвей был репрессирован, а мы получили почти что длиннющую пятилетнюю такую войну, попросту говоря.
0: Насчет репрессий, это, в общем, тоже попытка как-то выкарабкаться из этих безнадежных ситуаций. То есть людей просто собирали, чтобы не будут же доносить до каждого, там, что будь там народ, он зол как бы по своей природе, и если его попросить, так сказать, вот собирать все это и приносить куда-нибудь, они наоборот начнут это все разбрасывать,
1: да,
0: и транжирить почем зря. Поэтому не объяснишь, в общем-то, так. Поэтому приходилось принимать меры, насильно собирать, в общем-то, в отдаленных уголках, это чтобы быстрее все это придавать криогену, то есть замораживать и в дальнейшем обеспечить. Зато мы имеем сейчас как бы светлое будущее. У нас, в общем, там такие запасы.
1: Но ведь был, а ты помнишь, еще был такой момент, как бы организовать добровольную сдачу, но не просто так, а как-то материально заинтересовать. То есть именно в сельской местности выдавались какие-то там те же тяпки, да?
0: Да.
1: Те же там всякие инструменты, так и там вот самым, я помню, рекордсмену был теленок, в общем-то, выделен. Вот, потом выяснилось, что он там домешивал, в общем, тоже его убрали. Вот, здесь у нас, в нашей местности, за дополнительные жилые, в общем-то, метры все это делалось. То есть был четкий такой учет, и за, по-моему, там что-то, какое-то количество, в общем, на первый взгляд оно казалось большим, но потом при расчетах получалось, что вполне реально, то есть это, по-моему, за тонну добавляли полметра, то есть когда набегало там где-то, ну, там, десяточек метров, можно было уже как-то расширяться более-менее. Вот. Но тоже это, опять же, долго не продиралось, потому что ринулись все и подмешивали всякое. То есть даже, я помню, по-моему, в Тульской как раз губернии был такой казус, когда пытались каким-то образом заморозить для вот, перевозки там потом по регионам и так далее. Вот, а не получилось, потому что как-то что-то они мухлевали, то ли они добавляли как раз туда какие-то там от животных, может быть, тут была раскрыта такая большая вредительская сеть. То есть добровольной сдачи тоже не пошло у них.
0: Я вот хотел в этой связи задать нашему гостю вопрос. У него интересный очень проект существовал по поводу создания, ну, это чисто коммерческий проект, разработка домов вот, для так называемых новых русских со спецификой вот, канализационной сети. Можете его что-нибудь сказать?
2: Да, сейчас, может, вы помните, раньше лифт пристраивали к домам снаружи, и вот отделение от земли происходило вне архитектурной постройки, как бы вне здания. А потом, поднявшись уже, люди заходили снова внутрь. И сейчас, видно, это навеяло какие-то желания на вот, новых русских. Может быть, что-то другое, но такая тенденция существует в их желаниях. Они просят делать таким же образом вот те самые места, в которых происходит как раз получение того самого продукта, посредством которого потом происходит разметка, угу. В общем-то, забытая вами в вашем разговоре. Вы так долго, угу. Так долго беседовали.
1: Ну, в историю, да, немножко ушли.
2: Да, но все это происходит ради чего-то. Об этом тоже не стоит забывать.
0: Да. Система ценностей у новых русских она проявилась именно буквально. То есть какие-то древние, в общем-то, побудительные мотивы, как, например, страсть к золоту и к драгоценностям, здесь она вылилась как бы в таком специфичном заказе.
1: Этакий вот синдром производителя, как бы, причем такой эксгибиционизм, но эксгибиционизм производителя, это напоминает как бы плотника, который уже очень много вот настрогал, у всех уже все новое, а он строгает еще, чтобы, главное, все видели его как бы за работой. То есть, в принципе, это похвально, согласитесь, это похвально. Я приношу пользу. Вот в данном случае я произвожу, а вы размечаете, что да. Вам не хватает. Правильно ведь?
0: Да, разумеется. Это как... ну, в общем-то, это, с другой стороны, имеет некоторые такие, в общем-то, чисто... ну, как бы сказать, эксгибиционистские наклонности. Это же, представляете себе, вот это вот вынесено все как бы за пределы дома, и все абсолютно прозрачное. То есть там пол... стены, потолок. Ну, вот как мне академик уважаемый представил этот проект.
2: Да, но как раз все происходит именно там, где стоит обычно мотор, который поднимает или опускает лифты.
0: Угу.
2: Вот, угу. В этих в скафандрах стеклянных. Наверху обычно находится мотор. Как раз таким образом новые русские хотят видеть спроектированными эти вот интимные места своих квартир и домов наружу. И обязательно географическая ориентация, что...
1: Местоположение, да?
2: Вот да, что наводит на мысли о связи этого с религией. Это обязательно должно быть ориентировано в какую-то из сторон. У некоторых на восток, у некоторых на запад, угу. У некоторых на юг. Это все должно...
1: Это персонально, уже по индивидуальному проекту, я так понимаю, да?
2: Да, конечно, конечно. Все это под крышей. И вот так, угу. Чтобы... Все могли видеть результат.
1: А вот, кстати, вот тут такая немножечко тема, да, вот все должны видеть результат, это действительно, вот что в этом, как бы, может быть, это такая игра в демократию, дескать, вот посмотрите на мой результат, вот и вы имеете с ним, как бы, визуальный, собственно говоря, контакт, да, и можете даже вот визуально оценить качество этого продукта. Вот, то есть я не прячу его никуда. Вот, пожалуйста, вот я произвожу при вас. Вот вы видите, какой я, дескать, производитель.
2: То да, есть, может конечно, быть, это, конечно.
1: Может быть,
2: это
1: как бы гарантия качества продукта.
2: Да, это гарантия качества продукта, но кто даст гарантию качества разметки?
1: Да, вот это вечный вопрос. Ну что же, я хочу вам сказать, что у нас в гостях сегодня заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международного конкурса архитекторов «Город-92», стипендиат Берлинской академии искусств, генеральный архитектор Подмосковья, академик Александр Евгеньевич Пожарский. И еще хотелось добавить, да, конечно, Андрей Орлов тоже находится здесь, но... Александр Евгеньевич Пожарский длительное время в юности увлекался классической музыкой и, собственно, даже баловался тем, что, в общем-то, попросту говоря, пел в опере. Вот, и к нам он пришел, приготовив такой небольшой сюрприз. Ну, представьте себе, то есть, вот что, как бы генеральный архитектор нашего с вами родного Подмосковья еще вдобавок и исполняет произведение собственного сочинения в таком классическом стиле. Вот, ну что же, просим.
2: Городская больница с птичьего полета очень маленькая, а если с самолета посмотреть, совсем ее не видно, ни пилотам, ни пассажирам стыдно должно быть маленьким больным, если мертвыми кажутся люди живым.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, в строках своего послания хочу сказать Геннадию Кузьмичу, конечно же, спасибо за его мнение обо мне, о моей скромной тушке. Также вот Сагильды интересуется, сколько, в общем, денег стоит помыть автомобиль на моей фирменной мойке. Я хочу сразу сказать, что я, наконец, добился того, чего желаю всем удачливым бизнесменам. На моей фирменной мойке моют теперь автомобили только члены мойки, ну, то есть ее работники. И мы живем вот за счет именно этого. Так что, вот да, еще хочу сказать, что членский взнос вот, в члены нашей мойки стоит в зависимости от вашего, от мощности двигателя вашего автомобиля. Скажем, за каждую лошадиную силу это около $1000 Соединенных Штатов Америки, вражеской страны. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поскольку настал период, именуемый летом, как-то половина всех разъехалась, другая половина где ни попадя шляется. Я тоже думаю, ну что думаю, надрывать тушку, да, поэтому сегодня у нас будет такой экскурс просто в музыку. У нас гость Назим Надиров, уже хорошо вам известный, речь будет идти исключительно о музыке, никаких телег, никакой предвыборной агитации, хотя вы знаете, что вот сейчас мы собираемся, в общем-то, в Саранске выступить почтенно с демонстрацией по поводу открытия плавательного бассейна для престарелых. Вот, ну и, соответственно, периодически будем общаться с вами, может быть, по телефону, может быть, посредством пейджера, может, так и сяк, по-разному. И если, конечно, останется у нас время, если мы утомимся, то, может быть, сегодня послушаем также и хотя бы кусочки повтора нашей беседы с исполнителем и философом Алексом Мирзояном. Она состоялась 12 апреля 1998 года. И, в принципе, я хотел бы вот в течение текущего длинного лета повторить хотя бы несколько программ, наиболее, на мой и ваш взгляд, интересных, которые вот состоялись в течение этих долгих лет существования программы «Монморанси». Не, не существования, деятельности, безусловно, деятельности данной программы вот, на радиостанции «Эхо Москвы».

0: Да, ну прежде всего, понимаешь, пока не легли спать самые маленькие слушатели нашей программы, как раз я собирался ознакомить наших уважаемых радиослушателей с результатами статистических исследований, проведенных вновь организованной кафедрой Института Точки по социологическим исследованиям. Дело в том, что самым младшим нашим радиослушателям в плане возраста является Ваня Зельцман, который проживает на метро Пролетарской. Ему всего 9 лет. Вот. А остальным четырем участникам, самым младшим, не достигшим 16-летия, которые живут в разных районах Москвы, соответственно, одному 11, другому 11, третьему тоже 11 и четвертый. Возраст не установлен, тут так сказано. Ну, в общем, маленькая она, может быть, карлица, попросту говоря. Вот, тем не менее, хотя бы для них нужно сделать вот то заявление, ради которого ты, собственно, и пришел сюда. Потому что мероприятие, которое завтра ты затеял, весьма интересно. А чтобы дети тоже пришли, порадовались за артистов.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Затеяли мы встречу с тельменским человеком. Как вы, наверное, многие уже догадались, вы тельменскую речь, наверное, с детства слышите, уже привыкли к ней, она родная, ласкает ваш слух. Это выступал Леонид Сысоев, вот вы слышали его запись, он из Камчатки. И тельменов называют, это очень, естественно, редкая национальность, народность, их называют русскими индейцами или российскими индейцами, индейцами России и так далее. Ну, эзотерики бы точно сказали, что это шаман, и будут, я обычно таких чураюсь, таких слов, как шаманы и так далее, шаманские практики, но что точно, что это ученик, он шаман, а другого это стопроцентно, и что он в своих техниках использует, конечно же, шаманские практики, и он будет в скорости посвящен шамана. Завтра в 15 часов в центре «Белые облака», которые находятся по адресу улица Покровка, дом 4, завтра это воскресенье, в 15 часов там будет встреча. Вот, вход совершенно свободный, любой желающий может прийти и задать вопросы Этельмену Леониду Сысоеву и посмотреть на

0: людей. С чем, он спрашивается, это было связано? Был ли какой-то праздник? Вопрос такой интересный. Дело в том, что в позапрошлую пятницу как раз я был здесь. Нет, подожди, где я был-то?
1: Тебя не было.
0: Меня не было здесь, поэтому я не в курсе этих дел. Но, в принципе, видимо, была какая-то презентация, может быть, где-нибудь. И поскольку вот сейчас презентации принято делать в учреждениях больших, вмещающих количество народа достаточно приличное, то вот они просто все высыпали именно там, где вы проходили. А все пьяные, с выпученными бельмами, и вам показалось, что царит такой угар во всем городе. Но если бы вы заехали куда-нибудь в спальный район, например, район Таганки, то это все было бы не так уже. Там ходили бы трезвые совершенно люди, и леди бы с ними ходили.
1: Вот вчера пограничники гуляли, это я помню.
0: Да, кстати,
1: на них везде.
0: Поздравляем всех пограничников,
1: да, пограничников.
0: Служба их очень сложная, особенно...
1: И опасная, и трудная?
0: Да, в данный момент. Вот, всех
1: как будто
0: вас...
1: не видно.
0: Да. Вот такой вопрос от Куприяна. Саша, я недавно узнал, что большую часть гонорара, причитающегося вам за издание книги «Кошки и кактусы», наоборот, кстати, уважаемый Куприян, «Кактусы и кошки» книга называется, вы потратили на водку, наркотики и непотребных женщин. Нельзя же так. Лучше бы мне дали денег. Ну, Куприян, дело в том, что я, как уже сказал, это ведь когда деньги тратишь на женщин, это своего рода, я думаю, Назим со мной согласится, благотворительность. Вы понимаете, то есть я даю работу этим людям. Вот вы говорите, непотребные женщины, да, там, проститутки. На самом деле, те же рабочие, вот, рабочие люди. И я оплачиваю их труд. Вот, не всегда, кстати, им пользуюсь. У меня бывает так, что я беру, сажаю их десяток, другой в свой микроавтобус, вот, ну, чтобы сутенер видел, что они сели, то расплачиваюсь с ними, часик катаю по городу и выпускаю, понимаете, даже не притронувшись с ними, а ведя философские душеспасательные беседы. Вот, что касается, еще очень многие интересуются вообще, как на что живут ведущие программы авторских на нашей радиостанции. Я думаю, пришло время открыть этот секрет. Мы получаем деньги в зависимости от количества ваших телефонных звонков. Я поясню как. Если звонок, скажем, происходит такой, типа там поставь какую-нибудь песню, да, то это не засчитывается. Если звонок несет в себе какие-то эмоции, причем неважно, это может быть ругательный звонок, вы помните, что у нас очень таких в программе много, это может быть хвалебный звонок. Главное, чтобы потом спецкомиссия, которая собирается в конце каждого месяца, она прослушивает эти звонки, определяет вот интенсивность этого эмоционального потока, исходящего от звонящего, простите за стихи невольные, да, вот, и оплачивает. Каждый такой звонок стоит 10 долларов США, вот, поэтому сами понимаете, что мне, например, очень выгодно, когда вы как-то искренне проявляете свои эмоции. Я думаю, я исчерпывающе ответил, да?
1: И гости обычно считают, поэтому в этом загадка того, что Саша так приглашает охотно меня. Я очень хорошо считаю по-восточному, как овец. Вот я считал в детстве, как они табунами скачут там всякими отарами. Вот я и считаю звонки, потом все это в письменном виде, отчет даю, там галочки такие ставлю и сдаю руководству.
0: Ну что, может быть, тогда отслушаем сейчас еще пьесу какую-то. Ты можешь вот параллельно рассказывать о данных исполнителях?
1: Об этельменах?
0: Да можешь о любых, собственно.
1: Ну, послушаем. Сегодня всякое разное. Ну, вот «Этельмен» — это был Леонид Цесоев. Наверное, мы его еще послушаем. Сейчас был фестиваль, проходил народов севера. Может быть, крайнего севера, точно не знаю. Были в разных залах выступлений. Сегодня в парке Горького отдыха тоже был там фестиваль. Меня там не было, жаль. Ну, вот завтра в 15 будет с ним встреча. Это Леонид Цесоев. И, возможно, будет его диск выпущен со временем. А все остальное можно будет узнать завтра. А то, что сейчас на фоне нашего разговора звучит, это такой есть проект Оливер Шанти and Friends и его друзья. Ну, такой немножко эзотерический, да, проект. Это сам делает в основном, по-моему, Хер Вайтман или Вейкман же его зовут. Он живет в Шлирзе, это на юге Баварии. И вот он выпускает разные там вот музыку такую с мотивами индейцев. Там, вот этот больше он арабский, можно его назвать. 7x7 называется этот альбом. Ну и ничего, вот сейчас как раз арабская тема, можно даже и послушать, по-моему.

0: Музыка будет у нас постоянно идти, как фоновая, периодически мы будем выводить ее, чтобы вы послушали целиком. Если ты позволишь, я отвечу еще на один вопрос. Такой ко мне вопрос обращен. Александр, отличается ли по звуку альбома «Детство чистой глазенки» 92-го года от нынешнего переиздания? Если это переиздание не пиратское, а выпущено от фирмы «Элиос», то отличается кардинальным образом. Хочу официально заявить, что официальное вот издание 92-го года, выпущенное фирмой РДМ, практически является браком по звуку. И вот нынешнее новое издание, это наконец-то издание, где сделал нормальный мастеринг, а альбом звучит так, как он, по идее, должен звучать. По крайней мере, моя тушка принимала непосредственное участие в процессе этого мастеринга. Так что, кстати, еще хочу сказать, что у меня у самого еще вот этого переизданного нет альбома. Такова особенность работы.
1: Тебе же бандероль пришла, Саша.
0: Да, я обязательно схожу на почту. Мне пачка пришла бумаг, где я должен, значит, сходить на почту и получить всякие бандероли от вас. Слушай, кстати, спасибо, что напомнил. Еще хочу сказать, что пришла вот кассета. Сейчас я просто, чтобы на ней наклеен Бивис и Батхит. И написано следующая радующая меня строчка. Значит, что помеченная определенным значком, по-моему, он называется «Крестик». Крестик записан с превышением уровня записи. Все остальное записано с искажением АЧХ. Обязательно кассету мы отслушаем. Также спасибо за пластинку ансамбля Prodigy и за виниловую пластинку, содержание которой пока что нам неизвестно. А вот сам проигрыватель у нас сперли диджеи из клуба, которые хотели открыть здесь, но так и не получилось, потому что приходили похабные девки в обтягивающих штуках и требовали группу «Дрестящие» постоянно. А они любили...
1: А вот мы наткнулись на коридоре, они нас сбили с ног, да?
0: Да, да, они ломились с тремя просто и уносили с собой виниловый проигрыватель. Поэтому обязательно...
1: Я увидел, там написано «Александру Лаэртскому». Я схватил, да. это же Саша.
0: Оставьте, говорит он.
1: Подоспела мы это на выручку.
0: Так, что тут еще? Знаешь, не понял. Сообщение от реаниматора мне совершенно непонятно. Но я думаю, что мы как-то опять заболтались. Это... Может быть, послушаем голос шамана?
1: Давайте. И Тельменского.

Ты

0: действительно, вот такого рода звукоизвлечения, они кажутся сперва простыми достаточно. Я вот знал очень много молодых людей, в частности, женского пола, которые говорили, ну, мы, дескать, тоже так можем. Они, в общем-то, выходили на балкон и пытались звукоизвлекать. Но ты знаешь, в чем вообще уникальность данного голоса, который мы слышали, что все эти звукоизвлечения происходят в реальном времени, и нагрузка на гортань, понимаешь, разная, что на твою шаровую. Вот. Тогда как обычный человек, нетренированный, типа тебя, меня или вот его... Кстати, что с ним? Какой-то он бледный сегодня. Ну, да, пусть он сидит. Да, вот, в общем-то...
1: Да он не сидит уже, лежит уже.
0: Слушай, да что ж, у него голова здоровая, мне отсюда кажется, что... Вот, в общем, такие звукоизвлечения не может нормальный человек сдавать. Если хотите, можете потренироваться около там...
1: Да. Вот одна русская певица из Сибири, кстати, поп-певица, была же его ученицей, ты не знаешь? Потом она спела песню и тоже так дышит всячески. И потом клип сняла, и в этом клипе она вздыхает всячески. И вот это пример, это та школа этельменского шамана. Их всего несколько сотен, как я уже сказал, да. И это русские эскимос или русские индейцы, вот так называются, родственники. Вот они как-то до раскола, видимо, как-то жили на Аляске, вот как-то каким-то образом перебрались, может быть, я не знаю, сюда. И теперь живут на Камчатке.
0: Как ты считаешь, что вообще вот такое действие, как шаманизм в центре Москвы в 3 часа дня, это вот...
1: На белых облаках причем.
0: Да, ну да. Будет ли это как-то нести за собой энергетическое потрясение для жителей близлежащих домов? А поскольку это в центре происходит, там жители, ты сам знаешь, какие не слабые жители.
1: Потому что сегодня вот ребята, друзья с одной телекомпании, встречались с ними и говорят, что видели его в парке культуры. И он, когда телевизионщики когда топали ногами, они говорят, когда вы топаете ногами, вы знаете, что вы злых духов из-под земли, типа там, разгоняете. Вот, на удивленный взор телевизионщика, он говорит, вы не почувствовали сейчас это? Вот, так что, почувствовали, конечно. Так что, когда мы вот топчем по земле или громко, значит, мы этих духов всяких из-под земли, мы их так разгоняем. Это будет чувствоваться завтра на Покровке. К обеду.
0: Ну вот, кстати, тут вопросы на эту тему приходят. А как вы относитесь к магии? Верите ли вы в нее? Если вы верите в нее, то как она влияет на вашу передачу? Андрей из Марина интересуется. Но я могу только одно сказать, что касаемо вот магии. То есть, действительно, наша программа, она, в общем-то, имеет собственного астролога, вы об этом знаете, который составляет астрологический прогноз на каждую программу. И вообще, то есть, чем-то вот все, что тут происходит у нас в ночном эфире программы «Монмаранси», напоминает уже предпораженческое состояние бункера Адольфа Гитлера. То есть, происходит определенного рода оргии, ритуалы и жертвоприношения.
1: Молох, сюда я не на втором слове.
0: Молох у нас тут постоянно бродит. Причем это почетное имя. То есть человек вот должен произвести определенные процедуры где-то в районе 2 часов. Он претерпевает изменения, побои, унижения всякие. Вот, после чего ему присваивается звание полуночный молох, сокращенно ПМ. Вот. А когда он выходит, то, соответственно, мы называем пистолет Макарова или просто Макарыч.
1: Тут ко мне привязали, Саша, из одного салона «Высшая магия». Да. И они, как-то вроде безобидно, вроде бы. А потом, конечно, дружба стала очень даже навязчивая. И они очень странно, вроде бы и смешно, но потом в какой-то момент стало не очень смешно. Они утверждали, что они накачиваются энергией у меня. Берут. То есть я помогаю им пробивать какие-то сферы в космосе. Сам того не знаю. Вот. Но самое интересное, в тот момент, когда даже ты хочешь прекратить общение, это невозможно сделать. То есть я сделал это, то есть...
0: То есть нельзя встать и уйти просто.
1: Да, то есть, нет, ты даже можешь в своем доме находиться, но люди к тебе едут, например. И ты им даже 20 раз в день будешь объяснять даже чужим голосом.
0: А зачем ты открываешь им дверь-то?
1: И не открываешь, и 20 раз в день тебе звонят, и говорят, им нужно там вот эта энергия, чтобы открыть какую-то чакру. Ты говоришь, ты не можешь этого дать, потому что совсем не до этого. Но даже ты не будешь открывать дверь, они ломятся тебе в квартиру вообще. И вот это да, это я пережил на полном серьезе.
0: А ты не пробовал просто их
1: открыть? А потом лестницы, да, только вот пришлось.
0: Просто отлупить, и все.
1: Да, хоть уже этот был слабая половина,
0: А, это все-таки была
1: да.
0: тетенька.
1: Да, но все-таки пришлось в буквальном смысле, только там спустив с лестницы.
0: А может быть, нужно было с ней как-то по-другому. Вот ты не подумал, что, может быть, она не за энергией приходила, а хотела как-нибудь, может, ну, что-нибудь другого. Вот,
1: ну, энергии, но не той, кундалини.
0: Да, да, да, да. Потому что как-то, я так понял, она о чакрах что-то говорила.
1: Да, постоянно об этом говорят.
0: О чакрах, значит, с другим, а ты ее отлупил, да?
1: Да, типа того.
0: Ну, она так ничего внешне.
1: Ну, если бы была внешне бы нравилась, наверное, я сам бы завлекал вообще.
0: Понятно. Это, тогда я просто хотел сказать, присылай ко мне, я это ей бы там все объяснил.
1: На правком вызовем мы.
0: Вот, кстати, такой вопрос. Назим, неужели ты наивно уверен, что Лаэртский слушает твою музыку в автомобиле? Интересуется наш постоянный радиослушатель Штурмовик. Штурмовик, после вашего последнего действия, когда вы выбили мне форточку и сперли магнитолу мою, я уже не слушаю там никакую музыку. И, кстати, этот вопрос несет в себе издевательский характер. Это то же самое, что человеку, у которого разбилась кошка, позвонить и спросить, или, вернее, сказать, поздравляю тебя с тем, что твоя кошка окатилась. Вы жестокий человек.
1: Да, но тем не менее, Штурмовик, я свидетель. Он же проезжает мимо меня, когда я в окно обычно сижу. Тут со у меня восточная оргия. Да, я в окно вижу, как Саша проезжает. Это правда, мимо меня. К центру. И я свидетель того, что почему он слушает музыку. Потому что были посланы арабские музыканты. Они играли на арабских лютнях, ехали на арбе рядом с машиной Саши и играли в разбитую форточку, играли ему восточную музыку. И только скажу, хотел он это или нет, но он ее, видимо, не мог
0: избежать прослушивания. Да. Вот еще такой вопрос. Не кажется ли нам, что Бивис и Баткет самые интеллектуальные персонажи на MTV? Почему ведущие MTV прикрываются попсовыми или псовыми кличками, не афишируя своих
1: имен? На русском MTV или...
0: Но, очевидно, нет ли в этом проявления шизофрении, интересуется Протагор. Что касается Бивиса и Батхита, я с вами целиком согласен. Человек, который их делал, вот который их создал, это очень умный человек и очень серьезный. Это видно из тех телег, которые периодически простоят, если глубоко в это вдумываться, в этих фильмах. Все остальное, конечно же, лишено интереса. Исключением являются, на мой взгляд, некоторые музыкальные ролики, но их там где-то 5%. А так, безусловно, вы правы.
1: Благодаря, Саша, благодаря тебе я посмотрел на Бивиса и Батхит, как ты мне тогда сказал, включи, я посмотрел. Но, во всяком случае, нет, тот, кто делает, само собой, человек непростой и толковый. Но, во всяком случае, даже эти персонажи, они интеллектуальные. Там, по крайней мере, эти девицы с высокими голосами, которые, я не говорю, есть один с высокими, противными, очень противными голосами, считают, это те же звуки, которые в детстве раздражали меня, когда мама чистила эту кастрюлю, вот дно, знаете. И вот есть... Это просто ужасающе, я считаю, что нужно, да, лучше уж Бивис точно.
0: Саша, сегодня Гулько сказал, что слушать песни Лаэртского можно только открыв форточку. Что бы это значило, спрашивает Афанасий. Ну, я могу объяснить. Дело в том, что все светлое, что есть вообще на улице, оно слетается на эти божественные звуки в ваши дома.
1: Так я что... думаю, чтобы соседи слышали, чтобы слышали под окнами. Все, вот сейчас мы говорим, а мы уже видим, какая под окнами толпа.
0: Нет, это просто, как всегда, мы в 4 часа утра будем показывать свои обнаженные тушки в окне.
1: А это
0: вот
1: уже из этого очередь копилась,
0: да,
1: уже сейчас?
0: И придут прекрасные раздетые девы, дабы мазать нас оливковым маслом, чтобы наши тушки блестели в свете прожекторов, которые сейчас монтируют внизу.
1: Из салона высшей магии эти девки, да, вот эти?

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: 6:02 в дивном городе. Соответственно, в гостях у нас Назим Надиров. И приходит множество вопросов на пейджер 913-29-29. Абонент Монморанс. Вот вопрос интересный. Поощряет ли ваш гость то народное творчество, которое мы постоянно слышим, проходя по пешеходным переходам, играемые на различных инструментах и подпеваемые голосами? Можно ли им давать деньги? Не пагубно ли будет стать с ними в один ряд? Интересуется Сергей Ломоносов.
2: Ну, если я встану в один ряд, у нас будет... Мы на одном уровне тогда окажемся с ними. Как раз я с детства отличался тем, что не умею петь и рисовать. Так что как раз там будет. А вообще, конечно же, если вам нравится, пожалуйста, пойте. Я никогда против не имею.
1: И деньги ничего. Тоже, если есть,
2: давайте. Если есть деньги, можете давать мне, я тоже не против. Вот привет хочу передать. Тут сообщение Павлу в Курьянова в Печатниках. Вот он слушает. Так что ему привет. А тут насчет...
1: Насчет обложки. Понравилась ли обложка виниловой пластинки?
2: Очень мне понравилось. Мне особенно вот здесь как раз в тему я же знал. Мне Саша сказал, что есть такой подарок. Я поэтому приехал. Здесь песня «Везу тебя я в тундру» Фраткина Прицковского. Вот поэтому мы специально к этельменам в тундру и уехали сегодня. А когда звучит музыка, мы не в прямом эфире, мы с Сашей разучиваем песню «Чаривна Байкивчанка» Сердюка и Воньё.
1: Ну, очень... вот я вот выучил только Сердюка, а вот остальное пока у меня не получается произнести. Ну, в силу того, что я прикусил вчера на оргии просто губу.
2: Да, прайс-лист.
1: Так как я кусал свиную ногу мощную, у меня получился прикус.
2: Очень нравится, мы просто наслаждаемся, на выставку отправим.
1: Что, кстати, касается уличных музыкантов, вот у меня, я постоянно думаю, ну, я вообще постоянно думаю, сейчас я положу ее. Вот, например, нужно представить себе такую ситуацию, что в один прекрасный момент они попросту исчезнут, да, вот, и как будет вам тогда печально ходить по улицам, то есть все-таки как-никак определенное настроение они, конечно, создают, и исходя из этого, я думаю, нужно немножко денег им.
2: Некоторые становятся такими родными, один есть вот в метро, играет на аккордеоне, у него когда играет на аккордеоне в подземных переходах в районе Чеховской, я-то думал, что он себя на Чеховской и Тверской играет. Вот, и с открытым ртом он играет, такой молодой парень. Вот, и мне очень нравится, как он, открыв рот, себя так самозабвенно играет одну и ту же мелодию. И потом как-то я увидел его на Таганске, даже обиделся, изменник просто какой-то. Я-то думал, он только на Чеховской и Тверской, оказывается, на всех, видимо, по графику едет по разным станциям. Потом как-то я его в вагоне метро увидел. Я почувствовал такое родное лицо, как родственник. Я ему бросился на грудь, а потом вспомнил. Это просто тот человек, который на аккордеоне подземно переходит там
1: а
2: играет.
1: А ты скоро типа...
2: Там ну да,
1: быть.
2: Ну...
1: Вот, кстати, смотри, сообщение. Спасибо за звуки шамана. Истинно лечат, сообщает Кристина. Безусловно, это ж тебе не это самое. Не,
2: это
1: не,
2: миллионами, не... Тысяч, это тысячелетиями и веками доказано. Вот, например, как рассказы Манаса. Вот киргизский эпос, которому более 10 веков. Он же самый большой. Он не записывался. 10 лет передавал, 10 веков передавался устно из поколения в поколение. И он там чуть ли не в 2-2,5 раза больше, чем Махабхарата, индийские эпосы, и там Илиада, Одиссея, все вместе взятые. Но он 10 веков не записывался и устно передавался. И им лечили. Вот, и древние киргизы, когда они были родственники еще там жили, где сейчас Тува, вот, они потом через Китай перешли на территорию современной Киргизии, они лечили, просто рассказывая определенные отрывки из эпоса Манас, и тем самым они лечили народ и роженицам. Рассказывали.
1: То, что, кстати, написано, то, по идее, это мертвые уже. А когда это передается, как ты говоришь, из уст в уста, это уже, считай, генетическое внедрение. Поэтому такое вот лечебное действие производится. Вот еще тут сообщение. Кстати, интересно, смотри, товарищ Лаэртский, почему вам не пригласить в вашу передачу Пелевина? Это писатель, да, такой, пусть отчитается перед народом за свое, с позволения сказать, творчество, Иван Матыгин. Вот хочу сказать, ну нельзя же до такой степени быть завистливым, уважаемый Иван. Вот, что бы ни говорили про Пелевина, например, мне его книгу вот, о Чапаеве было читать очень интересно. Мне совершенно безразлично, что про него говорят. Попсовый, он не попсовый. Мне было просто интересно. А вот ваша последняя книга, которая называется «Звезда на макушке», между прочим, вообще даже не распродается. Вот так вот. Что еще у нас тут? А вот, уважаемый Александр, какой чин у вас в оргии и какую цель вы преследуете, занимаясь шаманством? Ну, Андрей, чин у меня, конечно же, в оргии, если вас величина его заботит, твердость, то, конечно же, все это зависит от общего состояния организма, понимаете? Ведь бывает так, что там приболел, что-то съел, то он вялый и маленький. Если, конечно же, все нормально, то не слабый чин, то есть нравится всем участникам оргии, могу вам сообщить. Что тут еще? Можно на все вопросы отвечать. Правда ли, что бубен шамана делают из лица его врага? Отсюда и пошло выражение «дать в бубен».
2: Ну, наверное, делают.
1: Но он же из кожи какой-то ведь все-таки сделан-то.
2: Ну да.
1: То есть не
2: выражение.
1: Поскольку это культовый предмет.
2: Но животное тоже может быть врагом же.
1: Да. Вот я и хотел узнать. То есть не могут же на бубен натянуть кожу какого-то случайного существа. Может быть, там есть...
2: Геолога или там...
1: Геолога или чего-то. Или там жены первой.
2: Вот, вегетатора какого-нибудь.
1: Да. То есть, видимо, как-то тоже это есть определенный рецепт изготовления бубнов.
2: Ну вот завтра, наверное, расскажет. Вот приходите завтра и спросите.
1: То есть там будет еще и...
2: Я-то бубны не изготавливаю.
1: То есть там будет еще и лекция, да, все-таки?
2: Ну, ответы на вопросы, естественно. То есть вы можете поинтересоваться про бубны, про пятачки, про все остальное.
1: Про ноги.
2: Про ноги, руцы.
1: Валентин вот интересуется, как вы прокомментируете киргизскую пословицу «дерево без птиц, мертвое дерево». По-моему, там только о пчелах шла речь у киргизских наших братьев. По-моему, «дерево без пчел, мертвое дерево», они говорили. Но я могу ошибаться.
2: «Дерево без птиц». А в оригинале Кирилл, да? Это?
1: Валентин.
2: Валентин, а как в оригинале звучит? Позвоните, скажите по-киргизски.
1: То есть именно по-киргизски, да. Ну что, я думаю, что пришло, наверное, время послушать еще музыки, да?
2: Вот, может, ханты-мансийский рэп? Есть диджей Кавун в Германии, что переводится диджей Дыня вообще-то. Ага. Репа, диджей Репа.
1: Диджей Репа. Да. Диджей Табло.
2: Да. Из Бремена, такого мультинационального города. Ну, хотя он сам немец по национальности, но играл в турецкой группе, специально ездил в Стамбул. А потом как-то после очередного тура по Сибири я привез записи ханты-мансийского ансамбля какого-то на виниловой пластинке. И он это слушал чуть ли не полгода, не переставая с утра до ночи. Потом сделал вот такой, написал ханты-мансийский рэп. Такой ремикс сделал.
1: Ну, поскольку у нас будет уже вот диджей Дыня звучать, я просто хочу еще сказать радиослушательнице Миле, уважаемые, дело в том, что, к большому моему сожалению, забыл я вот ту пластинку, о которой вы упоминаете. Ну, просто вот забыл. Топчите мне. Теперь он другой диджей сейчас будет, да, у нас?
2: Да. Кого он будет?

0: Ты, кстати, не знаешь, вот люди, которые постоянно нюхают кокаин, у них не может быть осложнения на уши вообще?
1: Во время слушания нашей программы?
0: Нет, просто вот, ну, просто по жизни. Ну, они... какого-нибудь там закладывания ушей там или чего-нибудь такого.
1: Ну, если они уже ушами начинают нюхать, может быть, будет.
0: То есть, а так...
1: Ну, если уже, наверное, если нос заложат вообще, уже они не чувствуют носом, да, тогда начинают ушами нюхать.
0: Это я просто к вопросу о том, тут спрашивают, выиграл ли ты когда-нибудь деньги.
1: А, это как просто... Кстати...
0: Ну да, я так подвел, видишь, ловко, как подобает диджеям это.
1: Ага, очень даже кстати, да.
0: Причем, знаешь, как тут даже уточнено, выиграл ли Надиров что-нибудь по облигациям вообще? И держал ли ты в руках облигации?
1: В третьем классе я держал, я точно помню. И я ее на подоконнике. У меня был подоконник, я шестой ребенок в семье, и не было у каждого своей комнаты, но у меня был свой подоконник в одной из комнат, где я складывал свои книжки. У меня были такие открытки, там, где Таня не встала на колени, получила пулю в лицо. И мне всегда было жалко Таню. Вот я не помню, какая из этих Тань.
0: Это откуда, такая... подожди, это откуда такое?
1: С какого-то смешное... советского, видимо, романа. Там были фашисты нарисованы, немецко-фашистские захватчики с пистолетом.
0: То есть прямо в табло пули, да?
1: Да, вот в эту, из чего делают бубен, вот этот самый. Вот, да.
0: Слушай, это надо очень метко, кстати, стрелять, чтобы прямо...
1: Ну, Таня не встала, там было. Но Таня не встала на колени и получила пулю в лицо. Я до сих пор помню, мне очень жалко было Таню. Там же у меня лотерея лежала в третьем классе. Мне то ли подарили, то ли чего. И вот я очень ждал там октября или ноября, когда должна была... Казахстанская какая-то была эта лотерея. Вот. Я никогда ничего не выиграл. Или, ну, я не знаю, может быть, максимум 50 копеек. Из детства, сколько я себя помню, я ненавижу лотереи. И когда в аэропортах всяких на Кавказе или где-то в Средней Азии начинают меня завлекать в какие-то лотереи местные там или что-нибудь, выигрыши какие-нибудь, обещая какие-то выигрыши, они думают, что они меня этим завлекают. У меня худшего наказания для меня нет, чем выиграть что-то. И я не хочу, никогда не выигрывал, и не хочу, и не буду выигрывать. И терпеть не могу этого, и ненавижу выигрыши. Я не хочу ничего выигрывать. Я хочу заслуженно получить то, что мне причитается. Поэтому мне говорят, вот там, дерни здесь, или возьми лотерею, получишь там 10 миллионов или в Германии даже. Да не нужно мне, говорю. Я все равно откажусь, и я не люблю, терпеть не могу лотереи, всякие глупости. Это, я считаю, это для дураков. Может быть, это не слишком серьезно получается, но это такая для Иванушки дурака, который на печке сидит, и вдруг он пойдет, возьмет лотерею ДСАФ и выиграет вообще, и станет, и все, наконец, все станет. Все логически. Это жизнь, цепь закономерности и логики. И то, что ты не нужно делать лотерею, нужно делать свою жизнь. Ну, так это громко звучит, но делай то, что тебе нужно делать в твоей жизни, и ты получишь большую лотерею, хорошую лотерею. Вообще, боюсь я большого скопления денег. Были несколько жизней, когда мне большие суммы поступали, в руки мне шли. Я делал все от меня зависит, чтобы как можно быстрее от этого избавиться, от этой суммы.
0: Я бы тебе помог, ты слышишь, что звони, я прям избавлю в 2 минуты.
1: Занимаю, раздаю. Я очень плохо себя чувствую, когда у меня есть деньги, много. Вот, поэтому мне нужно себя, чтобы вот они вот ждать, когда они появляются, тут же их израсходовать на какой-нибудь диск или на альбом, на издание.
0: Или на недвижимость, там, например, на дачу в Испании там, или на что-нибудь такое. Да. Но я также, ты знаешь, предпочитаю распоряжаться с деньгами или открыть какой-нибудь банк. Там,
1: ну, что они там лежат, фонд. Да.
0: А когда мешками?
1: Смотри, мы уже несколько часов не избавлялись, вон скопились уже.
0: Скопились. Понимаешь, еще ведь устареют, они слеживаются.
1: Слушатели присылают переводы, потом зеленые, синие.
0: Да, тут еще хочу сказать, кстати, вот насчет посла. Уважаемый Протагор, я что-то не врубился про вашу вот дихотомию, что это такое, про отношение к нулю. Я же тупой, понимаете, особенно летом. Так что вы меня такими уж совсем не там, тяжелыми этими философскими делами не грузите. Хотя, ну, Назим, я тебя тоже не буду загружать.
1: Дихотомия.
0: Хотя на тебя дихотомия-то. Ну, это все по поводу Пелевина.
1: Где это?
0: А, вот Лиля Уюгина пишет, что может мы ее поздравим Ману Негрой. У нее сегодня день рождения. С чем же тебя глупое поздравлять тогда? Вот ты же стареешь, а тебя поздравлять. Вот люди очень тупо относятся к своим дням рождения. Празднуют их, типа, у меня день рождения.
1: Да, это
0: праздник родителей ваших, да, а не вас. Да. Что значит вообще праздновать день рождения?
1: На первом курсе в университете ко мне подошел Слава. Да, однако. Как был, в профорг, да? И он сказал,
0: был.
1: Да. И вот он узнал, что у меня день рождения. И вот возмущен, сказал, что типа зажал. Я был очень удивлен. Я говорю, Слава, что же мне нужно было делать? И он говорит, как? Зажал, надо было праздновать. Я говорю, что праздновать вообще? И когда я, значит, меня, когда выдрессировали уже на 3-4 год в Москве, выдрессировали, что нужен день рождения, значит, нужно деньги все отдавать, покупать водку и звать всех гостей, чтобы все нажрались вообще и потом ходили.
0: А вот, бродили,
1: да, бродили
0: и бледные были с утра.
1: Да. Я приехал, начал дома расспрашивать всех, у кого, когда день рождения, чем вызвал немилость родителей. Все сказали, что за дури тебе учат в Москве вообще. Вот, какой еще день рождения? Родились и живем вообще.
0: Я думаю, все равно уж ладно. Мы ради такой скорби все-таки женщина стареет, годы, так сказать, откладывают отпечаток мощнейший на все вообще, что происходит вокруг нее и внутри ее самой. Поэтому для тебя, Лиля, песня будет сейчас звучать. Кстати, чем мне нравится коллектив, который сейчас прозвучит?
1: Родственники Тельмена.
0: Вот ты знаешь, прет их. Вот прет по-настоящему. И я дико люблю этот ансамбль. Для вот нашей этой прискорбной именинницы звучит эта пьеса. Напоминаю еще вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ты что, не знаешь о группе Джина Реактер?
1: Чего это?
0: Ну, я тоже ничего не знаю. Вообще, кстати, вы зря вот задаете нам какие-то вопросы, а связанные
1: специально,
0: с...
1: Специально, дорогие слушатели, задаете тем, кто вот меньше всего вообще как-то, по-моему.
0: Да, мы совершенно...
1: А если знаем? А что, если знаем?
0: Ну, если знаем, да. Ну, знаем. Никому легче от этого не будет. Далее, вот еще что-то приходит. Во-первых, вот Люська прислала сообщение. Шурик, пишет она, я одна вот уже 7 недель сижу голодная, прошу обещанного эротического шоу персонально для меня, если можешь. Так в 3 часа, как я говорю.
1: Завтра, да, Саша.
0: Почему
1: уже...
0: завтра? Сегодня в окне мы с тобой выступаем.
1: А, это...
0: Ты
1: все...
0: как забыл, да.
1: Это в 3 часа, а потом в 15 еще. У нас 2 выступления сегодня.
0: Висюков вот интересуется, слушает ли подобную музыку Сергей Троицкий Паук, в смысле. Ну, я могу сказать, что Сергей Троицкий Паук слушает только свою музыку, своего изготовления, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Вот вопрос по теме, по нашей. Как регулируется сексуальная жизнь шамана и как часто в современных условиях он, в общем-то, участвует в выборах? Все-таки лицо-то ответственное, авторитет. Не просто тогда он погулять вышел.
1: Ну, достаточно часто. Почти всегда он участвует в выборах, естественно, потому что от него и зависит, в общем-то, за кого будет голосовать народ, вот как он, что ему приснится, там, крейсер «Аврора» или еще что еще, так и он народ вот поведет за собой. Так что в выборах-то обязательно участвует. А про регуляцию сексуальной жизни, ну, знаете, как-то еще рано, по-моему, на эту тему говорить, потому что у нас-то трудовая, тут трудовой секс идет еще.
0: Да.
1: И как-то, если мы начнем говорить, мы возбудимся, а тут же сколько, хоть под окнами народу, сколько собралось тут, поэтому, я думаю, еще опасно это, вдаваться в подробности.
0: Да, спрашивают, что я делал в Петербурге, бывают ли концерты. Концерты бывают, Василий спрашивает, в частности, 18-го. Да, 18 июня в клубе «Бункер» будет концерт, 19-го планируется в МДМе какая-то тусовка, а в Петербурге я был с этой же самой целью, был концерт. Ты знаешь, интересное вот сообщение пришло, я помню, у нас была большая программа, посвященная вообще алкоголю, и тема была следующая: алкоголь — это все-таки продукт питания или это ближе к наркотическим средствам? Поделились наши респонденты. Я слово новое выучил. Респонденты.
1: Ой, меня научишь.
0: Где-то 50 на 50, как говорится. Вот такая телега.
1: Респонденты типа резиденты, да? Или?
0: Не знаю. Саша, алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм при полном сгорании дает 7,18 калорий. Юра и Коля.
1: Я думал, ты мягко к арабской теме подводишь. Вот будет серия.
0: Я подвожу, я же так вот, понимаешь, я же вот так вот...
1: Я навострил ушки, как Аль-Эль услышал, это арабский же, это сам алкоголь, это же все пришло с Востока, от арабской цивилизации, это все, видимо, через Аль-Гамбру, через Кастилью, через Мавров алкоголь попал в Европу. Я думал, вот Саша плавно подходит к арабской теме.
0: Слушай, что? А почему вот арабы, кстати, вот не пьют при своих, но поодиночке бухают? Вот это я прям могу, вот то, что я сказал, это реально я видел. Я просто могу сказать, что с одним очень известным телеведущим мы заблудились, в общем-то, в песках Египта на автомобиле. У нас кончился бензин, и попала какая-то железка, типа снаряда или УЗИ, заржавевшего вот между там, в общем, защитой картера и правой байдой, куда устанавливается наконечник рулевой тяги, в общем-то. Извините, я болею. Вот. И нас вытягивали арабы такие.
1: Они респондентами были?
0: Не знаю. Ну, в общем, нормальные были с этими, с челмами, все такие, в общем, достаточно мрачного вида. И когда они поехали за помощью, этого, значит, моего товарища с собой везли, а я остался с одним из них сидеть в машине. Я ему, дескать, говорю, дескать, хочешь выпить? А у меня прям бутылка джина такая, и уже тоник кончился. Я просто из горлышка, ну, как обычно, этот джин. Он так по сторонам посмотрел, цоп у меня, и как давай прямо из горлышка пить.
1: Я тоже видел араб, который пьет. Вот,
0: а как его товарищи приехали, все, он так как будто и не пил. Вот.
1: Ну, это коллеги, почему? Это арабы в отношении водки, а также у русских в отношении чего-то другого, а как коллективизм или боязнь коллектива, осуждение. Так никто не видит, а так могут осудить. Вот он, не все же, как мой дядя. Вот мой дядя еще в советские времена съездил в Египет. И стал хаджи, значит. Но к нему стали приходить, соответственно, там мулы местные. И вообще поздравить его с этим делом. Тогда был этот железный занавес, как известно. И никто не мог попасть в 70 каком-то году. А он уже съездил, побывал в Мекке. И вот, значит, все приходят, садятся, там полный дом гостей. А он достает бутылку, говорит, слушайте, такое большое событие, столько гостей в моем доме. Давайте за это выпьем, надо обмыть это дело. Вот, и все его осуждали, а я нет совершенно. Он такое хорошее дело хотел обмыть, никто почему-то не захотел. Вот. А он, вот он такой, вот он любит выпить и всю жизнь любил. Я считаю, самый толковый из всех, самый искренний, очень добрый, порядочный человек. Потому что вот этот лицемерец, там, знаешь, ханжество, ой-ой, здесь нельзя. А, вот так же, я помню, в детстве мы ездили на какие-то эти тоже пятиклассники. И никто из местных там туземцев, никто не ел свиной этот жир. Или как это называется? Свинину.
0: Свинину.
1: Потому что нечего было есть, у нас было печенье несколько дней, вот мы ели там, пили чай, ели печенье, нечего было есть. Вот. Но я не ем, потому что мне не нравится, не потому что там мне запрещают, мне просто не нравится, это жирная пища, мне противная. А вот так же все, это самые дети, по отдельности все ели свинину у Лешки Федорова, я помню до сих пор мальчика, у которого была свинина, единственный был русский. А вместе же... нет, вместе они говорят, фу, какая гадость, убери, мы не едим свинину. А в отдельности какая-то... потом каждый говорит, слушай, можно кусочек? И ели очень.
0: Это же, в принципе, религиозные дела-то. Вот если так...
1: Ну, в детском-то воображении это...
0: Нет, ну, вообще и алкоголь, и вот и свинину, в частности, это все-таки...
1: Это религиозные в смысле институтов религии, понимаешь, что запрещено, что нужно ходить по таким-то дням туда-то, нужно делать то, нужно... Вот один из самых искренних на Кавказе у меня есть человек, действительно очень чистый, вот. И у него там 13 детей, и он читает, сам научился, и читает Коран, и вообще действительно, ну, всю жизнь ему там за 60, все знают, что он за всю жизнь, наверное, я не знаю, птички не обил, чистейший души человек, труженик, и читает Коран, и пишет письмена там, вот. Когда я несколько раз приезжал к нему, мы с ним сидели, пили водку, значит. Он доставал бутылку, кстати, садись. И 13, там, 7-8 взрослых детей, у которых там уже там дети свои, все смотрели. И когда второй раз это произошло, один из сыновей ему говорит там, папа, что это такое, ты нам запрещаешь вообще, а этот, показывая на меня, сидит с тобой вообще, водку пьет, это что вообще-то? Он говорит, кто вы такие, чтобы вообще решать? Угу. Я вам запрещаю, а с человеком мне приятно выпить. Вот. И вот он со мной. Причем я говорю, то есть он соблюдал все. Он в 5 утра вставал, читал Коран. Но вот он считал, что вот раз в год, когда он меня видел, два раза его, вот, он считал нужным, как-то и возможным. Вот мы просто по несколько стопок выпивали очень, да, и часами беседовали. А его сыновья стояли по стойке смирно все. Вообще.
0: Они, наверное, тебя ненавидели. И ну ревновали, вот, знаешь.
1: Ревновали, по крайней мере, да, как минимум ревновали.
0: Ну, я предлагаю послушать очень порядочного, заслуженного человека, ныне, к сожалению, покойного. Вот ты принес его пластинку, расскажи так вкратце о ней. Я тоже, кстати, сегодня как чувствовал, вот взял тоже его пластиночку.
1: Это Нусрат Фатых Али Хан. Это из, он исполняет хавали, это один из стиль мистического, суфийского, такого мусульманского пения. Суфиев, я думаю, многие слышали о суфиях, об орденах суфийских, я скажу только что, большинство великих поэтов Востока, начиная с Руми, Хафез и так далее, были суфиями сами, да. Вот, и... Но он первый, видимо, сделал этот стиль известным во всем мире. Начиная с 80-х, середины 80-х годов, он был приглашен на фестивале Питера Гэбриэла. С тех пор он много выступал и участвовал в записи саундтреков «По искушению Христа» и так далее. И вот и «Всемирная слава», гастроли по всему миру, диски. И так что он прославил этот стиль. Затем были еще братья Сабри и другие. Но благодаря Нусрату, я думаю, весь мир узнал, что такое суфийское пение, что такое хавали. Вот с августа, вот уже полтора года, по-моему, как или два с половиной даже получается, что его, как суфи говорят, душа покинула свою плотную оболочку. Вот, но музыка его остается, и он был один из самых эволюционных, кстати, суфиев-исполнителей. Ну, его династия исполнителей 600 лет насчитывает, его династия Алиханов уже 600 лет исполняет. Кстати, ему был сон вместе. Вот он не шел по стопам своих предков, занимался совсем другими делами. И он не собирался быть певцом, но ему как-то приснился сон, вот, что он будет петь в какой-то святыне, причем святыня принадлежала другой религии в Индии. И вот после этого только он поверил в свое предназначение, стал исполнять хавали. И самое интересное, вот ему оказали честь, и он действительно в одном из в этом храме, когда с течением времени исполнил свои вот суфийские песнопения, хотя это был храм не его религии. То есть сбылось то, что он видел во сне. Вот. Ну, и я говорил, что некоторые осуждали его, ортодоксальные мусульмане, потому что когда во время ремиксов же с точки зрения благозвучия идет ремикс, и поэтому в Англии, в студиях Питера Гэбриэла иногда, то есть смысл, это же священный смысл имели, то, что он пел, терялся смысл, потому что получались просто какие-то слоги, но, представляете, вдруг из ортодоксального пения в церкви записать и убрать какие-то слоги, и просто там «отче
0: на...» Дескать, на слух европейцы, дескать, неприемлемо.
1: Виси, да, просто не оставить там, виси убрать, вставить другое, просто по слогам сделать. Вот. Но он ушел на это, он считал, что я, в принципе, его поддерживаю, потому что он благодаря ему и благодаря революционности весь мир узнал, что это такое. А уже дело каждого, следовать за ним или нет. После того, как он, так сказать, надо просто узнать, что есть такой факт.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, вот коллеги по творчеству, да, то есть мне, насколько я знаю, не особо так положительно относились.
1: К Нусрату?
0: Да, также вот...
1: Его коллеги?
0: Да, да, потому что вот как раз они все-таки были более такими консервативными в ну, этом да, смысле. Вот, и такая же ситуация вот с этим, с пареньком. Черный паренек, я забыл, как его зовут.
1: Юсенду?
0: Да, нет. Да, угу. Да, то есть который тоже...
1: Но, с другой стороны, как можно выбиться и как можно стать, ну, не гением, если выйти из серой массы или подняться над толпой, если следовать канонам этого круга своего коллектива, Саша, тогда ты ведь не вырвешься, тогда ты и будешь, ты останешься, так сказать, правильно, в своем кругу. Если ты будешь следовать, понимаешь, вот коллектив, там, атара, стадо, человеческий коллектив, там, суфи, или там, будь то возвышенный какие-то орден какой-то, или советский коллектив, там, все мои ячейки общества, советский, там, новая общность, советский народ. Если ты будешь соблюдать все каноны и принятые обряды в этом обществе, вот этом коллективе, ты же не сможешь выйти, тогда бы он не был бы Нусратом Фатахалиханом. Понимаешь, это палка о двух концах. Ты не можешь стать там Пушкиным или Нусрат Фатехалиханом, если будешь соблюдать нормы, этикет принят, или Рэмбо, этот французский поэт. Ты, соблюдая все, ты остаешься таким сереньким, как все. И только выйдя из толпы, ты можешь достичь чего-то. Ну, соответственно, тебя хвалят. Ну, сначала убивают, потом хвалят. И так далее.
0: Ну, слушаем героя.

0: пришло сообщение на наш пейджер от Долгача. Вот он спрашивает Александр. Ну, не спрашивает, а константирует, выдает, я даже не боюсь это слово, сентенцию. Александр, ваше актерское мастерство в фильме «Горячие шлюшки» и «Буй» несравнимо ни с какими другими ролями в порнофильмах. Вы превзошли самого себя. Я просто очень польщен тем, что вы видели эти произведения. И хочу сказать, что готовят сейчас к выходу фильм, который называется «Саранча». Это самый крутой порно-боевик с моим участием. И надеюсь, вы все его, конечно, посмотрите. Он выйдет вот в июне и, в общем, будет стерео. А вот Мишутка интересуется, под какую арабскую музыку танцует танцовщица «Танец живота».
1: Ну, я сначала про порнушки вот эти... Я хочу
2: слушать. Ты тоже видел, да?
1: Нет, я еще не видел. Как я могу видеть? Ты мне только что подарил. И вот я был так удивлен, приятно. Мне подарил Саша видеокассету. И я ерзаю, сижу, и каждые 5 минут, как только Саша включает музыку и отключает микрофон, я начинаю ерзать и отпрашиваться. Говорю, Саш, пусти меня к видеомагнитофону. Я хочу быстрее посмотреть эту порнушку.
0: Вот этот фильм «Буй», да, он чем необычен. То есть «Горячие шлюшки», там девчонки классные. А «Буй», то есть там задействованы еще предметы, вот обычные, вот, ну, кухонные утвари, то есть плиты, газовые всякие, сковородки, все это тоже задействуется.
1: Эротически обыгрывается.
0: Да, очень так интересно посмотреть. Да.
1: Буйная эротическая фантазия находит им применение.
0: Фэн даже там есть.
1: А респонденты там участвуют?
0: Двое.
1: А респираторы?
0: Нет.
1: Вот, надо респиратор тоже задействовать во второй серии, может быть. А если что касается арабской музыки, арабские танцовщицы танцуют под... под арабскую музыку есть специальная

0: Для любителей арабского танца, сразу забегая вперед, скажу, что вот и 30... А, понедельник, это уже совсем близко. Это считай, что в понедельник, вот 31 числа, в последний день
1: считай
0: весны...
1: завтра уже.
0: Завтра уже в 7 часов вечера. Вот, молодые люди, вы можете прийти, посмотреть на лучших танцовщиц живота.
1: Старые они... тоже могут прийти.
0: Да, и молодые,
1: и дети,
0: старые, дети,
1: тоже.
0: Пенсионеры.
1: Всякие, птиц проводить.
0: Да, и всем этим категориям скидки 50% на входе. А, кстати, я вам пароль могу выдать.
1: Беременным обычно бесплатно только... вообще.
0: Да, я обычно пароль говорю... узкому кругу посвященных. Но я думаю, твои респонденты, Александр, для меня тоже свои люди. Поэтому скажу для тех, кто придет, а нужно прийти в 7 часов в понедельник. Это клуб-дом. Это новый метро Новокузнецк. Там метров 100-200. Большой Овчинниковский переулок. Дом 24, корпус 4. Или строение 4. Новый клуб, он открылся на днях совсем. Там был фестиваль альтернативной музыки. И вот в понедельник, вот это 31 в 7 часов вечера, и в следующий понедельник, 7 в 7. Там будет танцы живота. Арабская лютня, Камаль Балан из Сирии, певцы из Судана, из Египта, перкуссия из Ливана, и танцовщица из живота Диана из Марокко будет там. Лена Казарян, это лучшая в Москве, ну, у нее фамилия по мужу, а так это лучшая в Москве исполнительница танцев живота. Будет хореограф и танцор из Египта, самая халдисоки вообще, так, программа. И вот они тогда вам покажут, как это нужно на самом деле делать, как это делается. Это, конечно, филигранное искусство. Вот. И специальные ритмы, издаются диски, они вообще используются большим спросом. Вот там одна из лучших танцовщиц Джалиля, например, издала уже вот недавно 5-й альбом. Вот. И там специальные треки, они повторяются в разной скорости, эти ритмы чередуются, и от этого зависит вот эта трясучка, то, что они бедрами трясут, это все зависит, естественно, от ритма, это и так понятно. Вот специально издаются диски, которые пользуются большим спросом, танцовщицы вот обычные часто и ко мне обращаются очень там стадами, да, и все просят найти эти, зная, что я вот занимаюсь восточной музыкой, да, и у меня есть каталоги, действительно, они просто скупают и ставят танцы. И вот и отличие моих концертов арабской музыки, что танцовщицы танцуют только под живую музыку.
1: А как долог век вообще танцовщица? Да,
0: долог.
1: То есть и в 70 лет она еще...
0: Самья, как ее звали, Гамель или Гамья Самель, вот сейчас я боюсь уже соврать, одна из лучших танцовщиц была звезда, в общем-то, арабской сцены. У нее, говорят, был роман Фаридом Эль-Атрашем, это знаменитый просто их суперзвезда. Для нас он известен только вот арабской танго. То, что Батыр Закиров пел, это его песня была там, Азахаратан Фихаэль. Вот она очень даже практически очень долго не уступает. Ну, потому что есть прелесть во всем, как сам понимаешь. И в нимфетках, и в зрелом возрасте. Это опыт, это искусство. Вот у нас Майя танцует до сих пор. Я думаю так, что арабские танцы – это не исключение. Я думаю, в каждом просто уверенность, годами приходит уверенность. Такая получается танцовщица вам. Такая уверенная в себе, все уже знающая, все умеющая.
1: А пароль-то сказал?
0: А, вот, Саша, бдительность проявили. А вот респондент. Арба. Если вот на входе там будет стоить билет 60 рублей, и вот будет и музыкант из разных арабских стран, танцы живота. Если вы скажете пароль Арба, вам скидка 50%.

0: свою очередь, тоже мне довелось в городе Катманду закупить пластинку Нусратов Адонали Хана. Она называется очень сложно. Африн, Африн. Судя по всему. Потому что это, видимо, название фирмы, да, Сангам?
1: Где альбомов? Но такого у меня нет, Саша.
0: Ну, их тут, судя по всему, вообще много, целой серии, потому что ты видишь, написано третий выпуск. Да. Послушаем, вот, что это такое.
2: Отлезь, гнида!

0: 10 минут уже третьего в нашем дивном городе. Продолжается наш такой музыкальный эфир, как я уже сказал, с наступлением лета. И вот это и такой олень, и приятный, как говорится, сонный полдень русского леса, сокращенно СПРЛ. Да, вот мы как-то налаживаем спокойное такое течение нашей программы. Как я уже сказал, будем стараться в течение лета повторить как можно больше наиболее интересных, на ваш взгляд, программ, которые были за все время существования программы «Монморанси», и больше будем отдавать предпочтение гостям, связанным с музыкой и музыке вообще. Сегодня у нас в гостях Назим Надиров. Можете задавать нам вопросы по пейджеру 913-29-29, сообщение для абонента «Монморанси», ну и, соответственно, видимо, по телефону 203-19-22. Это те, кто не спит, те, кто еще здесь и не на даче. С дачи, кстати, нам уже дозваниваться не будут. Вот Наташа Басина интересуется, можно ли на Востоке молодой женщине пройти по улице в короткой юбке, и будет ли сегодня моя музыка. Я думаю, что одну поставим песню, но с очень странной пластинки. Насчет вот короткой юбки, ходят ли на Востоке женщины молодые в короткой? Я думаю, зависит от ног.
1: Если, да, они... если есть ноги, если вы, желательно, если вы не туземка, лучше не быть туземкой в такой ситуации. А вообще, конечно же, ходят, а вот ну, и чем ближе к западу, тем больше. Вот я в Турции видел, сами знаете, что курит вообще постоянно.
0: Курит?
1: Да, постоянно видел ноги. А ты в Турции не видел, как турчанки курят, постоянно везде сидят, чай пьют, курят.
0: Не довелось там быть.
1: А, я вот где там на озере Иван, там ездил, на там везде, там часто видел, да, и даже в Иране говорят, вот если там в Парандже, например, да, а вот на интуристовские отели это не распространяется, оказывается, правило, и на иностранцев. Можно часто видеть картину, что когда из ножки вдруг Мерседеса, из двери Мерседеса ножка высовывается красивая, и там вся в черном, женщина подходит до двери отеля, сбрасывает и тут же садится вообще к барной стойке, нога на ногу, в мини-юбке, красивейшая женщина. Ну, просто когда выходит из отеля, опять накидывает на себя и все.
0: А если это, я волнуюсь очень, если там эти, ну вот это...
1: Тявоид.
0: Ну, вот такие вот, которым это, ну, работники работают, которые.
1: Вот которые стоят под окнами здесь, что ли, тут?
0: Ну, да.
1: Ага. Есть.
0: Местные, да?
1: Ну да.
0: А каково к ним интересно вот отношение сограждан?
1: Ну, вот, конечно, вот как наши шоп-туры, такие вот, я знаю, из Ирана в Ашхабад ездят. Очень любят такие уикендовские туры, потому что рабочая сила дешевая. И это открыто вроде бы не преследуется. Ну так, вяло преследуется, но не так же открыто, как в Иране, например. И вот приезжая в Ашхабад, то там они снимают квартиры, и вот служители... Такие ярые поборники, то, что они в Иране, а тут в Ашхабаде они предаются на субботу. Ударно просто работают. Вот, ага. Представляешь, что там творится вообще там?
0: Угар.
1: Да, угар сплошной, алкоголь, девушки вообще. А потом опять натягивают на себя это самое, делают постную мордочку. И опять возвращаются все там 12 километров до границы же всего от Ашхабада.
0: А вот в Иране, ты сказал, проблемы с этим, да, все-таки?
1: Ну да, это нужно как-то видеть. Это, конечно, это запрещено.
0: Ну, есть там какие-то скрытые заведения? Как
1: скрытые,
0: же там,
1: да.
0: Разрушают чакры мужики иранские-то?
1: Ну да, разными способами. Ну вообще, конечно, это хорошо скрывается, потому что так даже открыто часто бывает, вот, когда с музыкантами ездили, что даже музыку не поощрялось. То есть каких-то пунктов, где останавливаются, они говорят, ой-ой, музыку нельзя слушать, потому что вот нельзя. Вот. А так, конечно, это во всем мире, и просто это разная степень завуалированности. Конечно, что у нас не было в советские времена, как сейчас-то понятно, а так все же было. Хоть там разными именами это называлось. Но все равно все, у всех все, все мужчины и там женщины, и все у всех происходит в разной степени, просто законспирированности, по-моему.
0: Ну, я думаю, может быть, начнем прием телефонных звоночков в легкую. 203-19-22, этакие устроим этот разговор.
1: Угу.
0: Очень болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш уважаемый гость. Димон из Марина. Давно я к вам не звонил. Просто так получилось. Я хотел вот такую вещь. Вот то, что у вас такая программа настолько хорошая, если бы ты не был в одном месте, там в работу предлагают, знаете, типа вот этого Гербалайф, вот это вот все. Ну, знаете, все, пойду всякую. Дело в том, что они там говорят, стрессы всякие снимают. Я им сказал, достаточно послушать программу Монморанси, и стресса всяких шлаков на всю неделю не будет. Вот. А еще, и вот, и у меня такой будет теперь вот вопрос. Может быть, он немножко не по теме. Вот, Александр, вот вы любите пить пиво, да?
0: Да.
2: Вот там, вы особенно говорите, отяг.
0: Нет.
2: Нет?
0: У меня сейчас новая любовь, это останкинское пиво с зеленой этикеткой. Оно единственное живое пиво. То есть
2: не... Жигулевское, что ли?
0: Да, обычное жигулевское, оно не пастеризованное.
2: А вот вопрос, там. А куда вы бутылки после этого деваете?
0: Спасибо, вопрос интересный. Дело в том, что у меня под окнами огромное количество лоховских автомобилей с плохо отстроенной сигнализацией, которая орет, как только мышь пробежит. Ну, есть такое у нас выражение, мышь пробежала. Да. Хвостиком махнула, яйцо, в общем-то, в расперды встала. Вот. И, соответственно, я произвожу обстрел данными, в общем-то, предметами вот, хранения пива, вот этих автомобилей, и внутрь пузырей сую записки. Да почини ты, наконец, собака, сигнализацию. Вот так. Это метательные хорошие снаряды. Следующий звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр.
0: Да.
3: Это Ёж из Марьино.
0: О, Ёж.
3: У меня к вам два вопроса.
0: Он сказал Ёж.
3: Вопрос к вам и к гостю.
0: Да, мы слушаем. Полны внимания просто.
3: Вот к вам у меня вопрос.
0: Угу.
3: Как вы относитесь к крачкам, угу, которые по весне бегают в коротких юбках,
0: угу,
3: а на зиму они одевают длинные юбки и запаковываются в усмерть вообще?
0: Угу.
3: И вопрос к гостю. Вот
0: да,
3: когда
0: да.
3: Гость...
1: Да, я слушаю. Гость слушает.
3: Ой, что-то я током даже не соображу. Извините, пожалуйста.
0: Ну, можно... перезвоните в крайнем случае. Мы
1: а что,
0: спасибо.
1: Тебе задали, а мне нет вообще.
0: Ну,
1: Ёж, задай вопрос.
0: Уже, да. Насчет, в общем, окорочков. То есть дело в том, что им тоже холодно, во-первых. Главное, чтобы вот эти окорочки, то есть не болтались в новомодных сапогах, что твой карандаш в стакане. Потому что очень многие, значит, смотрят, подруга идет, а у подруги пятки толстые, что у твоего коня, понимаешь? На нее, естественно, эти ботфорды там налазят в обтяг. А она думает, вот типа там у нее такая, знаешь, байда есть, у меня нет. У нее пятки цеплячие, да, сами ноги, как я уже сказал, как карандаш. То есть она вот сама эти сапоги напяливает. Это, значит, погоня за вечной модой, но даже не то, что за модой, а погоня за вот за подругой, как бы. А реально все это выглядит, конечно, весьма некрасиво. Поэтому я обращаюсь, потому что те, у кого толстые пятки, должны носить ботфорты. Те, у кого пятки цеплячие, не должны гнаться за теми, у кого толстые. И наоборот. Я, по-моему, правильно ответил, да? Как бы, то есть все разложил по полкам.
1: Я пытаюсь понять, да.
0: Так, сейчас мы еще и к пейджеру будем это самое обращаться. Александр, зря вы так поступаете, ведь темная бутылка из-под пива стоит сейчас ровно 1 рубль, а теперь считайте сами. Я понял, но я хочу вот что сказать, что поскольку половина данной стеклотары все-таки бьется не об автомобиле, а влетает сквозь лобовые стекла, то она остается целой. И это как вот уже дело вот владельца негодной сигнализации, сдавать ее идти или нет. Вот интересный, кстати, вопрос к тебе, прям-таки от Мурата. Вопрос к господину Надирову. Не кажется ли вам, что суфийская музыка, в частности кавали, обработанная в ремиксе, искажает значение в ее истинном восприятии?
1: Кажется, Мурат, но поскольку мы значение в истинном восприятии все равно не знаем ни вы, ни я, то, я думаю, в адаптированном виде она более доступна миллионам или там многим сотням тысяч. Потому что кроме тех, кто знает урду или... На хинди очень редко, а в основном, по-моему, на урду эти тексты. Поэтому ведь все равно миллионы слушателей за пределами там, Пакистана или Северной Индии не понимают это. Поэтому, пожалуйста, искажать можно сколько угодно, зато мы можем хотя бы воспринимать музыкальную часть и тот месседж, посыл, который заложен вне текста.
0: Вот еще тоже вопрос тебе, уважаемый Назим. Где можно вычитать полный список статей шариата, дабы мне не быть забитым палками на территории Туркменистана? Вопрос от Шнягина. Он, видимо, собирается в командировку туда. В принципе, действительно, ведь есть такое выражение у нас у латышей: со своим уставом в чужой избе не заходи.
1: Да.
0: Вот. И по идее вот такого дела просветительству, дескать, как можно себя вести в определенном регионе, как нельзя, что противозаконно, что не принято. Тоже мы сейчас планируем сделать курсы такие вот в связи с наступлением лета.
1: Уважаемый Шнягин, что касается Ашхабада, то тут не будете смело езжать. Это очень солнечный, теплый и гостеприимный город. Тут вы можете себя вести так же, как в Москве. Я думаю, тут проблем не будет. Там огромное количество отелей и европейских. Я считаю, что не обязательно знать. Я вот читал недавно там Суны, Пророка и так далее. И очень много я был страшно удивлен о том, тому, что я об этом, меня никто не учил этому. Или там я не читал об этом никогда. Но я, когда прочитав это, я понял, что это так логично, и с детства вроде бы кого-то впитал с молоком матери. Например, так и, там же очень много, Саша, в Сунах Пророка сказано о том, и, на что, в принципе, даже не обращают, может быть, внимания. Например, нельзя есть одновременно два финика. Понимаешь? Ну, это и так понятно. Ежу, это же некрасиво.
0: Некрасиво.
1: Понимаешь, две косточки одновременно. Да, ну что такое, съел один, значит, потом. А как у нас в рот?
0: Хомичит называется.
1: Как эти чипсы или что там сразу, значит,
0: это пригоршнями. Такое,
1: пригоршнями.
0: Да.
1: Нельзя, нужно по одному предмету.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Значит, вот такие всякие вещи, и их очень много. И когда читаешь, поражаешься тому, что это вроде действительно это просто... Понятно, что этого нельзя делать, там, что нужно там, не говоря о том, что там что чистить, когда и сколько раз. Вот, это вроде бы и так понятно. Поэтому, если вы будете деликатным человеком, вне зависимости, вы тельменский шаман, или вы там из Москвы, из Марьино, вы, если приедете и уважать будете хозяев, которые, так сказать, в гости к которым вы приехали, не они к вам, хотя мы и так уважаем, что тут же начинаем в аэропорту проверять у них документы, вот, и ловите штраф сразу же брать за то, что спасибо, что приехали, платите штраф милиции. Вот. А там, я думаю, тогда вы не попадете в просаки, будет все нормально, если будете уважать хозяев.
0: Чита Юрченко вот интересуется, что из себя представляет албанская этническая музыка. Не смог бы ты что-нибудь напеть или изобразить, или хотя бы рассказать?
1: Ну, я сейчас изображу. Я изображаю. Вот Саша видит. Может, ты расскажешь респондентам, как это выглядит.
0: Ну, у нас, кстати, была огромная программа об Албании в свое время.
1: Была программа об Албании?
0: Да,
1: ну, из того, что широко распространено, это музыка Бреговича. Это такая цыган. Time of Gypsies было время цыган. Потом вот недавно фильмы Эмира Кустурицы повторялись. Вот то, что там говорится, это музыка как раз пограничных районов Албании и тех югославских регионов, которые граничат с Албанией. Вот. Потом очень много цыганской музыки. Я не знаю, очень трудно привести, например, что касается цыганской музыки. Например, где граница между цыганской музыкой и русским городским романсом, где граница между цыганской музыкой и венгерской музыкой, там Барток и так далее, там это все эти идут. Где граница между цыганской и румынской музыкой.
0: А там уже и Молдавия.
1: Вообще там Молдавия, Бессарабия и так далее.
0: Да.
1: Также, что касается вот Македонии, например, там Приштины, Косово, мне трудно, например, будет, я думаю, любому человеку, там провести границу между цыганской и не цыганской музыкой. Там, вот эти пограничные районы Албании. Поэтому то, что вот во время цыган у Мира Кустурицы и в других фильмах «Подполье», да, там часто вот звучит цыганская музыка. И очень много, кстати, вот недавно вышел хороший двойной альбом во Франкфурте «Gypsy Queens». Значит, шесть там королев, шесть лучших певиц цыганской музыки со всего мира там собраны. И в том числе вот Эсма Реджепова есть такая певица, вот. Тоже она, вот, видимо, цыганка. Она недалеко от Приштины выросла. Вот, и они адаптировали с мужем Теодосиевским 47 детей. Представляешь, 47 детей усыновить и удочерить. Вот, и это одна из звезда такой вот музыки. И вот Брегович. А, собственно, албанская чистая музыка... Я вот с ней с чистой албанской я не знаком.
0: Наверняка она там есть, наверняка она связана с гамашами, со скрипкой, мне так кажется.
1: Да, наверное.
0: Вот еще вопрос к тебе, кстати. Пиво «Красный Восток» является хорошим или вы его презираете? И какое пиво вообще вы любите? Вопрос к Назиму, вот оба вопроса от Михаила. Я, кстати, о пиве таком не слышал.
1: Михаил, что за пиво такое?
0: Восток? Восток пиво, да. Ну, красное пиво существует, реально существует, конечно, название этого мы не слышали.
1: С июля прошлого года я не пью пиво, я его долго не пил. Потом, якшамшись с немцами, пришлось, вы знаете, вот каждая, все-таки была климатическая теория, по-моему, какого-то как его звали, Мальтон или Малтон?
0: Мильтон еще
1: Мильтон
0: был.
1: Какой-то был в 18 веке.
0: Да,
1: да, И вот тогда была такая младший, старший, кузен его был.
0: В то время люди плодились как блохи.
1: Да, и все в основном с такими фамилиями были, да. И вот была географическая. Все-таки, правда, определенному климату подходит определенный напиток или определенный течению или времени, общественному течению. Например, вот сейчас в Москве я немцам пишу в своих имейлах, что вот я говорю, что нового в Москве? Я говорю, там в культуре они имеют в виду. Я говорю, ну в культуре не знаю, я говорю, зато все ходят с бутылками пива теперь в руках. Ты заметил, что это все как эпидемия в Москве распространялась? Раньше не было. Все бутылками, девушки вот в этих мини-юбках, на этих...
0: С пивком, да. Да, на этих почему-то все с Балтикой ходят, что очень весьма признак не очень хороший.
1: Ну, может, из-за рекламы, я не знаю.
0: Может быть, да.
1: Вот, и с бутылками, да. А я долго не пил. И вот, но когда в Германии, действительно, приучился, потому что не подходил, когда приезжали русские друзья, в общем, начинали презирать меня из-за того, что я не хотел пить с ними водку. До чего докатиться человек может в Германии, да. То есть мне как-то казалось, вот сидеть в саду, в Гартене вечером, пить пиво светлое, там,
0: перец
1: какой-нибудь, да. Да. Очень славно, да, пилось оно в Германии.
0: Ну, и пиво это инопланетный напиток.
1: Да, а вот теперь даже и Восток, и Запад, сейчас я не пью никакого пива.
0: Кстати, насчет пива хочу, ну это такая невольная, может быть, реклама будет, но неважно. Вот в Санкт-Петербурге открылся кабак, очень хороший пивной, называется «Тиньков». Там практически 5 сортов, только 5 сортов светлого самоварного пива. Прям там у них установлены танки, они прям там варят их.
1: Варят, да.
0: Да, вот это вообще редкость. Причем цены какие-то в сравнении с аналогом московским, который меня в последнее время разочаровал, где-то ну, в общем, достаточно смешные. Даже в Норильске, который далек от нас вообще-то, так на...
1: Но близок к Тельменам.
0: Да, да, есть кабак, который называется «Медведь», в котором тоже варят пиво.
1: А у нас нет до сих пор.
0: А у нас вот один, и тот, в общем-то, такие цены, то есть дебильные. То есть, ну, как кружка пива стоит 90 рублей, это уже издевательство над напитком. Пиво – это народный напиток, он должен быть все-таки...
1: Ну, знаменитые эти пивные праздники в Германии, особенно вот этот English Garden, в этом в октябре, по-моему, бывает, в Мюнхене, это же огромный, по-моему, самый крупный парк в Европе. Классное место, действительно. И там вообще тысячи, по-моему, десятки тысяч людей все пьют пиво, сидят там под деревьями, обнаженные, не обнаженные. Кто-то конспекты пишет, кто-то там какие-то эти нудисты. И вообще все, и все дружно пьют пиво. Вообще замечательно.
0: Немножко к музыке надо вернуться. Вот интересный вопрос от Сизова пришел. Скажите, есть ли на Востоке группировки, слушающие ту или иную музыку певца или группу, между которыми возникают стычки? О как.
1: Не думаю, Сизов. Не, глупости это какие-то зачем? Нет, я не слышал никогда о таком. А где они есть такие?
0: Ну, вот в Бронксе у нас очень много.
1: Таких, да?
0: Да. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
4: Александр?
0: Да.
4: Это опять я вас беспокою? Угу. Это Ёж из Маргина.
0: Да, да.
4: Просто вот я хотел вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что если я ваш голос запишу на автоответчик, угу, вот вашу фразу... Ваше внимание к вам попросту обеспечили в прямом эфире. Угу. И сколько я буду за это должен?
0: Ну, понятно.
4: А вопрос к гостю я забыл, извините, пожалуйста.
1: Уже второй раз забыли вы?
4: Да.
0: Ну, воспоминайте, звоните. Но, в принципе, тут дело в том, что любое использование голоса авторского как в качестве сэмпла, конечно, стоит определенных денег. Что касается использования моего голоса, то, как правило, это бартер. Я беру автомобилями, взятками в плане, например, льготной растаможки того или иного, это самое, ну, фуры, которые я активно переправляю куда ни попадя, откуда попало, и начиненный чем ни попадя, взявшимся откуда
1: бочки
0: попало.
1: Бочки пеньковского этого пива.
0: То есть все подряд. То есть в основном берется услугами. Если бы вы были красивые ну, понимаете, вы могли оказать сексуальную услугу, но не одна. Вам пришлось провести пяток подруг.
1: Слушай, в Америке ты бы прошел по статье. Это сексуальное домогательство корреспонденту.
5: Оговорился, да. Прошел, сексуально домогся.
1: Ёж из Барина, подайте в суд на Лаэртку в Америке, вы получите, наверное, это самое.
5: Еще тут, значит, масса всяческих... масса. Сейчас на пейджер. К пейджеру обратимся. Значит, дорогой, я просто зачитаю сообщение, ладно? А ты его уже прокомментируешь. Но сперва я прокомментирую, может быть, тоже. Александр, вы, видимо, куда-то уходили. Хочу сказать, что сообщение второй раз приходит. Поэтому я вынужден повторить свою просьбу. Не могли бы вы прямо в студии сейчас исполнить древнюю тюркскую народную песню «Yesterday»? Разумеется, в первоначальной истинной версии. Подпись Есенин.
1: Это я получал. Саша, ты когда уходил, помнишь, ты пошел вниз?
5: Я просто хочу сказать, что мы просто уписались от смеха над этим сообщением, над смешным псевдонимом и над этой шуткой. Просто искрометный юмор, спасибо вам.
1: А он после этого и побежал. Он получил и побежал туда, в конец коридора.
5: Так, Саша, хочу позвонить и поговорить об Андрее Битове, Кустурице и прочих. Ради бога, звоните и говорите, мы ничего не...
1: Номер, помним. Может, забыл, товарищ?
5: 203-19-22. Александр, что такое Марьино, спрашивает Лена. Лен, в принципе, это фамилия человека, который, в общем-то, ну, является, скажем так, нештатным начальником одного из спальных районов Москвы. А вообще все районы Москвы спальные, где живут люди, да? Вот ехидный вопрос от Куприяна. Это не с Востока ли приходят к нам веселые журнальчики вольного содержания? То, что раньше делали на печи и прятали под одеяло. Детей, что ли, он имеет в виду, на печи делали под одеяло?
1: Нет, это Запад, если вы знаете, самые очаги их находятся в Скандинавии и в Германии. Это вот как раз те двойная мораль, вот говорят, что на Западе там, вот в Германии, например, это же миллионы, вообще все это распространено, но при этом все скрывают же, если вы знаете, понимаете? Никто ведь открыто не... Вот все продвинутые люди, да? То есть люди не то, что мы. Они же выросли, родились и выросли. С первых месяцев они росли, вот, Саша, в обществе, где можно было сходить в публичный дом. И на каждой заправке ты видишь плейбои, плейгерлы для голубых, для зеленых, для синих и вообще все, что хочешь, только ты можешь. И при этом, в принципе, среднестатистическому немцу ты не можешь сказать, что вот, типа, пойдем-ка вот сегодня там в пуф, там, публичный дом или куда-то, или куда-то. Это все вот нет, никогда не были, ничего такого не знаем, хотя соседняя улица может с фонарями быть. И вообще там каждый вечер, естественно, сотни посетителей, естественно, многими десятками тысяч раскупаются журналы, при этом никто ничего не знает. Вот. И у меня есть приятель, который зарабатывает хорошие деньги, сейчас дом купил в центре одного самого дорогого города в Германии. И он был журналистом в Москве, даже работал. А сейчас продвигает один из журналов эротических по интернету. И он выдвинул с 25 на первое место. Но при этом никто из друзей не знает. Это они не говорят. Причем он не запрещенный журнал. Его даже здесь можно купить. Ну, вот это вот, вы знаете. Ну, что подумает, что сиськи-письки вообще в интернете. Кто же? А я же журналист. Ну, вот это в этом вся суть всего. Что так вроде бы можно. Поэтому это, говорит, идет с Запада. Вся это, а никакие Востоки мы, нам журналы такие не нужны на Востоке. Сама жизнь гораздо увлекательнее, интереснее, что в реальной жизни происходит. И потом, любовь к изображению, это чисто западная такая сублимация.
5: Да.
1: Если вы знаете, на Востоке были вообще запрещены изображения такие людей, или там богов, или ангелов. Поэтому только там в основном изображали орнамент, там растительный или другой орнамент и так далее. Поэтому там вообще не принято было изображать кого-либо, уже не говоря там... Ну, индийскую сейчас традицию я оставляю, эти скульптуры. А вот речь, видимо, шла о мусульманском Востоке вообще-то, если ко мне будет обращено. То у нас этой традиции нет, вообще никак нет.
5: Ну, вообще, возбуждение на изображение — это извращение.
1: Ну, что? Западное.
5: Музычку послушаем. Напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси и телефон прямого эфира 203-19-22. Вы слушаете программу Монморанси, радиостанция «Эхо Москвы», сокращенно. Поднимаем дуду, видимо, да, послушаем, о чем хотят нас спросить. Напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Назим Надиров. Вы можете задавать ему вопросы сейчас. Вот... Угу. Это вот, видишь, сегодня уже люди пошли в этот бар, о котором ты говорил.
1: Уже сходили?
5: И сегодня пароль не действует. То есть, да.
1: Нет, только в понедельник. Вот понедельник 31-е, 19 начало шоу. Такого арабского впервые будет. Я говорю, сольно-арабская лютня. Этот король восточных инструментов называется. Ему как минимум 3000 лет. И классное звучание его. На нем будет играть музыкант из Сирии Камаль Балан. Вот, возможно, Саша говорит, что он как-нибудь, мы и с ним тут, да, посидим в студии. Как-нибудь.
5: Да, обязательно в прямом эфире будет такой.
1: Будет джазовая такая часть импровизации, где будет басист Марат Шункаров. В общем, музыкант из Средней Азии. И вот арабская лютня. И потом арабеск. Это поп, такая музыка. Разные певцы будут петь вообще арабские песни. Танцы живота. Девицы будут двигать животами. И потом даже будет, кстати, эксперимент. Будет там дискотека с восточной музыкой. В основном будет ремикс. И все с одной из радиостанций московских будет передаваться в клуб. А в клубе будет хит-парад составляться по этим вот восточным таким ремиксам. Это завтра будет этот пароль секретный наш. А вот арба. Это 31 только в понедельник.
5: Мы поднимаем дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
1: Безгранично.
5: Да. Алло.
6: Александр.
5: Да.
6: Это опять Ёж из Марьино.
5: Угу.
6: Я вот хотел вам задать вопрос. Сегодня в программе много было просто базар про пиво.
5: Mm-hmm.
6: И вот так получилось, что про сигареты не было вообще абсолютно ни слова уже давно. Mm-hmm. Как вы относитесь к сигаретам? К каким сигаретам вы относитесь? Какие вы предпочитаете?
5: Понятен вопрос, никакие. Дело в том, что я веду спортивный образ жизни. Вы видите, что вот уже осталось, кстати, 1:20.
1: Мы уже кроссовки одеваем, мы же по утрам бегаем, Саша, мы же рядом живем.
5: Мы еще покажемся в окне и покажем стальные тросы наших мышц вам. Никакие сигареты мы не курим, да. Это сродни с, ну, я даже не буду называть с чем.
1: Фрейд написал об этом все.
5: Ну,
1: почему люди курят?
5: Вот интересное сообщение, кстати, пришло. Назим, не могли бы вы запустить в эфир голос одной из обитательниц музыкального гарема пакистанского продюсера Биду?
1: Мог бы запустить, но не сегодня.
5: Хороший ответ. Да, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
7: Это Михей Зеленоградский вас беспокоит.
5: А только что я твое сообщение прочитал.
7: А, вот так вот получилось.
5: Ага.
7: Вот у меня такой вопрос. Сейчас там патриарх поднимает опять вот такой вот категорической ситуации, а переносит там склепов захоронения около Кремлевской стены. И вот так уж, как ни христианским, ни каким другим цивилизованным обычаем это не будет, если так этот перенос состоится. Это явно такое капище языческое получится. Что бы вы на зиму предложили в качестве музыкального сопровождения сего обряда?
1: Спасибо. Ну, я специалист, уважаемые слушатели, это не специалист не по языческой музыке, а специалист, или не специалист, а человек, издающий восточную, это в основном мусульманская музыка. Но я также и другие всякие восточные, но никак не языческую. Я пока не контактировал с языческим. Вы сами сказали, что это языческий обряд. Так что и обращайтесь к специалистам по языческим обрядам, к какой-нибудь Топорову, академику, или там еще что-нибудь, который институты там славяноведения всякие. И там есть всякие люди, которые занимаются языческими обрядами. Я языческими, паганскими обрядами не занимаюсь.
5: Хм. Интересно, как? А я вообще не в курсе, о чем вы. Я что-то задумался о своем.
1: А мы на Зеленоградские свои.
5: А, Зеленоградские терки.
1: Да.
5: Александр, как старый эколог, скажите, пожалуйста, этично ли лизать жабу, интересуется Филя. Видишь ли, Филя, дело в том, что, конечно же, с точки зрения этикета, это не совсем красиво. Хотя, если вы проиграли это в карты или, ну, попросту говоря, на природе решили порезвить своих друзей, то есть, то могу сказать одно, что ничего вредного в этом нет. Жаба экологически чистое животное, и все эти слухи о том, что от них там возникают бородавки и прочие болезни. Это полная ложь. Так что можете жаб лизать сколько...
1: Особенно летом, если жарко.
5: Да.
1: Жаба же охлаждает, там охлаждает. Молоко там или куда-то запускает. Так что если будет очень жарко, можно полизаться.
5: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Ризли.
5: Рис? Да, безусловно, кстати.
1: Это вы заказывали его, почему?
5: Личное просто, насчет фуры сейчас пришла.
1: Так да. Она же давно уже стоит.
5: Китайский непроращенный рис, ну, вот, это проблема.
1: Забирайте это, быстрее, товарищ, проблема респондент.
5: Проблема получателя. Наше дело довести и получить деньги, сосчитать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Ну,
5: мы
7: А
5: ты же только что звонил.
7: Ну, ничего страшного.
5: Вот да ладно, по-моему, это самое, это, по-моему, не ты уже. Так не может так быстро, чтобы ты дозвонился.
1: Это двойник.
5: С автодозвоном, что ли?
7: Я самый. Вот такой вопрос. Назим, а как вы вообще определяете, что такое по пунктам разложено, так сказать, что такое мусульманская музыкальная традиция? Какие, в общем-то, основные музыкальные инструменты, ритмика и так далее? То есть вот по пунктам можете разложить определение, чтобы любой радиослушатель, вообще любой слушатель мог сразу сказать, это музыка из исламского государства?
1: Я могу на встречах со мной, у меня бывают разные встречи, там можете прийти, расскажу. Я не думаю, что сейчас всем слушателям «Эхо Москвы» очень интересно по пунктам разложить там отличия, пункт 1, пункт 2. Но это вообще не стоит делать, мне кажется, потому что все границы вообще в любом жанре, в любом направлении, все границы условны. Если мы говорим там об арабской лютне, что она там, от которой там в итоге там вышла там европейская лютня, потом гитара, например, там, да, то это понятно, что это чисто арабская, значит, мусульманская традиция. Ну, вот. Но могут быть и спорные какие-то там пункты. Поэтому я не думаю, что нужно... Моя задача как раз объединять, если я говорю арабской лютне, что есть вот еще европейская, еще гитары, в принципе, там традиции пересекаются. И та же маврская, например, культура. И вот как говорят там танго, арабская танго, один из последних дисков это назвал арабская танго, когда говорят, что как это, оксюморон какой-то, танго, да, арабское, не бывает арабского танго. На что я хочу сказать, что как раз танго и бывает только арабским, потому что эта традиция как раз была арабская перенесена, это вся музыкальные лады были перенесены арабами, маврами как раз в Испанию, а из Испании вывезены в Латинскую Америку, в том числе Буэнос-Айрес, где и зародилась там, понимаете, поэтому как раз, может быть, танго бывает арабским. Надо искать общие моменты, дорогой мой зеленоградский друг, то, что те моменты, которые объединяют культуры, в том числе музыкальные, разных народов, а не то, что вот пункт 1, 2, 3, то, что разъединяет там мусульманскую или восточную от других.
5: Давайте... Вообще, это дело журналистов и вот, да. И милиционеров. Пункты составляют.
1: Или музыковедов каких-нибудь, да. Ну, а ни тот, ни другой, ни третий, да. Я продюсер, издающий восточную музыку.
5: Вот еще интересное сообщение пришло на наш пейджер. Не подскажете ли вы, уважаемый, в каких дворцах прячет Саддам Хусейн химическое оружие? Подпись Билл Клинтон.
1: Уважаемый, я как раз вот сейчас рисую схемы и показываю их Саше, потому что вслух о них говорить нельзя, это запрещено, могут подслушать. Поэтому я вот нарисовал, и сейчас вот как раз Саше показываю эти схемы, которые вот. И единственное, что мы можем где-то через минут 10, мы в окно показать.
5: А вы можете вот заготовить фото.
1: Если хочет, да. Я вслух боюсь произносить, только Сашу показываю.
5: Да, я вижу.
1: Если будете вы проезжать...
5: Координаты, вот, все тут написано.
1: Да, по Арбату через 10 минут вы можете там четким фотоаппаратом, да, щелкнуть. Так что ждем вас.

0: Еще сообщение. Уважаемый Назим, в твоем присутствии Лаэрский очень хорошо к тебе относится, а в твое отсутствие он отзывается об азиатах, мягко говоря, очень нелестно и с иронией. Как ты к этому относишься, Олег?
1: Ну, во-первых, я не азиат, начнем, а я индоевропеец. Вообще-то ариец. Если вы знаете, что к корейским народам как раз и относятся иранские, индийские народы, в том числе курды. А во-вторых, мы все так об азиатах отзываемся. Милые бронятся, только тешатся. Мы только выключаем микрофоны и начинаем тут вообще ругаться, вообще ругать всех и все.
0: Да.
1: Вот, а потом такие принимаем постные мины, и потом вслух говорим такие слова. Всякие нежные, ласковые, нежные.
0: Саша, позвольте полюбопытствовать, какую книгу вы держали в руках последний раз? Букварь и порно-журналы не считаются. Чековую книгу я держал. Я, в общем-то, щедро раздавал чеки, кому не попадя нас, на какие попало суммы. Лена интересуется, что мы с тобой делаем, значит, в момент новостей и музыкальных пауз. Лена,
1: самый интересный вопрос, да?
0: Интересный, да. Мы, в общем-то, являясь, собственно, нормальной половой ориентацией, с существами, тискаем наемных девок за сиськи здесь и, в общем-то, занимаемся с ними развратом в этот момент. Если вы не верите, можете, в общем-то, подняться. У нас люля подвешена, мойщиков, мукомоющих окна, и посмотреть, действительно это так. Просто дамы очень воспитанные, и в момент, когда мы выходим в эфир, они замолкают. А так им очень хочется хихикать и вести себя так, ах, ну, как обычно ведут себя все дамы в присутствии таких двух самцов, какими мы с Назимом,
1: собственно. А мы респираторы одеваем на них, чтобы они не хихикали.
0: Да, я такие... так... Сейчас я просто по пейджеру... Назим, расскажите, пожалуйста, существуют ли эти песни в аналоговых переводах на русский? Имеют ли они успех на Востоке? Ну, кроме Асисы, некая Асиса, певица, видимо...
1: Которая Асиса относится к восточным, это к Востоку не имеет никакого отношения. А разве место, где она, где родилась? А в чем смысл вообще?
0: Ну вот поют ли подобные песни, которые мы сегодня слушали на русском языке, и вот русскоязычные версии данных пьес могут ли быть популярны на этнической родине данных
1: пьес? Нет. Поэтому вот как раз эта певица, которую вы назвали, потом еще был такой один из там туркмен-исполнитель. Они были рассчитаны на русскоязычную публику или на такие мягкие подбрюшины России, типа Казахстана. Я писал в одной из своих статей вот в Швеции, что песня Джамили на скользком льду Медео. Я говорю, что вот как Россия находится между Западом и Востоком, так же Казахстан между Россией и другими странами, там, Средней Азии, например. Поэтому там могут пользоваться пиццы, вот, о которой вы сейчас сказали, или там другие группы, которые работают на русскоязычную публику. А в своих в стране, в своей происхождении, на родине, их не воспринимают. Они не рассчитаны на коренное население, это творчество. Это такой экспортный вариант. Поэтому в русских текстах нет, там ничего не существует. Есть русскоязычные певцы до последнего времени ездили. Я думаю, сейчас попса популярна, как всегда. Наверное, не та самая, она неистребима. Ну, русскоязычная попса, те же меладзе, наверное, кто-то они ездит и там выступает. Но вот творчество разное. Или на своем языке и это самое, или русскоязычные тексты.
0: Вот еще Юра интересуется у тебя, Назим, почему Лена Курникова мокрая?
1: Юра, Лена Курникова мокрая, потому что она намокла.
0: Видимо, она занимается тяжелым физическим трудом каким-то, либо промокла под проливным дождиком. Вполне возможно.
1: Иногда бывает и то, и другое одновременно. Поэтому она мокрая.
0: Вот. Ну, я просто перекинулся с девчонками тут это.
1: Как раз, да. Приревновали к Лене Курниковой.
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок. Еще 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Алло, чего?
2: Доброй ночи, это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: А по-моему, вы Ёж из Мэрин, вот это самое. Вы же только что звонили, Ёж.
2: Нет, я не Ёж.
1: А почему голос?
2: Колючек на мне мало.
1: А что же так голосом Ежа вы говорите?
2: Ну, голосом Ежа говорю, наверное, потому что на кактус только что смотрел.
0: Наш единственный радиослушатель.
1: А диалект у вас произношение Маринское?
0: Да, ну рассказывайте, ладно.
2: Зеленоградская.
0: Рассказывайте.
2: Так вот, значит, вопрос, во-первых, Александру. Что-то давно не видно нашего любимого всеми сиамского близнеца. Куда он подевался-то? с эфира. А на зиму следующий вопрос. Существует вот православный, католический духовный песнопение? Существует музыка санскрита, там мантры, духовная музыка буддистская, индуистская? Что себе представляет именно духовная музыка ислама?
1: Так мы только об этом и говорили, только, дорогой зеленоградский друг.
0: Мы когда мы говорили сегодня об этом.
1: О нусрате, да. О кавале, говорили о стилях суфийских песнопений. Это же суфи, это, если вы знаете, прекрасно, я думаю, знаете, это относится к шиизму и вообще к исламу. Одно из подразделений, так сказать, направлений ислама. Поэтому все то, что было сказано выше, это как раз относится и к тому, о чем вы спрашиваете.
0: Вот еще вопрос такой ко мне на пейджер пришел. 913-29-29, абонент Монморанси. Постоянно напоминаю. Ну, скоро, кстати, будет отбивочка готовая, чтобы я не попугайничал здесь. Саша, какие страны ты посетил за прошедшие 2 недели? Ну, в принципе, то только 2, если их можно так считать. Это Албания, Югославия, куда я ездил. В общем-то, не скажу зачем. Мне просто нужно было там побывать.
1: Раздать чеки, ты как раз там раздавал.
0: Да, вот эти, да. Крупные суммы. Александр, почему ваша аудиокассета альбома «Вымя» так жутко гремит при перемотке, спрашивает Харрис. Харрис, все проблемы, я думаю, в вашем магнитофоне. Вот, ну, в принципе, есть метод очень хороший, просто нужно капнуть немножко машинного масла вот внутрь кассеты.
1: Да, и тогда...
0: Все наладится, надеюсь. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Ольга Судьев, я не могу уйти из дома. Вот. Вот. И не вот вопрос, можно? А?
1: Ну.
3: Вот.
1: Вот. Ну поэтому вы и не можете. И правильно делать, что не выходите из дома, между прочим.
0: Милиция! Новые русские все купили, идиот. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
4: Приятно вас точно слышать. Вот, значит, вопрос такой. Есть ли у восточных исполнителей песни на стихи Салмана Ружди?
1: Как вас зовут?
4: А?
1: Как вас зовут?
4: Михаил.
1: Я не думаю...
0: Спасибо.
1: Да, интересный вопрос, Михаил. Мне об этом неизвестно. Я думаю, что если они и есть, эти песни, существуют они в природе, то не существуют, они не исполняются, я думаю, публично. Я думаю, жить еще всем хочется, поэтому, если, сами понимаете, человек исполнит эту песню, я думаю, ему лучше не появляться потом в восточных странах. Так что, если думаю, как эта бардовская песня, эти ГСПшники, как у вас называются, эти под гитару, которые поют, может быть, в каких-нибудь там иранских, афганских лесах, может, сидят какие-нибудь иранские ГСПшники и под гитару напевают песню Салмана Ружди. Это просто теоретическое такое мое. Вот. А Ружди — это то, что, вот я Саша объясняю, то, что сатанинские стихи, стихи. Mm. И он был проклят и приговорен там к смерти. А вот, я думаю, да. Я думаю, это как самодеятельное творчество, но в публичное неисполнение. Мне неизвестно публичное исполнение таких песен.
0: Ну, послушаем пьесу. Этакий восточный продиджи.
1: Да, это берберы. Это оригинальные берберы. Это, насколько я понимаю, одна из восточно-африканских народностей. А диск называется с диска Южная Саус Марокан Мотор Бербер. Южно-марокканские такие моторные все берберы.
0: Я предлагаю, тем не менее, снова обратиться к телефонным звонкам. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Александр, я вчера подключился к интернету. Угу. В числе прочих посетил, разумеется, и ваш сайт. Вот, можно сказать, второй раз, первый раз где-то в марте.
0: Спасибо.
5: Ну вот меня удивило то, что очень мало новой информации, там, если не считать нескольких интервью. Угу. Вот как часто производится обновление, это первый вопрос.
0: А почему мало? Там, в общем-то, полностью вроде эти все пластинки представлены.
5: Нет, ну это и было в марте. Угу. Второй вопрос, когда там появятся стихи, угу. Поскольку вот после посещения вашей литературной вечеринки, я все в предвкушении того, что они там все-таки появятся.
0: Они появятся вот в формате MP3, видимо, и в Real Audio. Вот запись этой вечеринки.
5: третий вопрос. Вот я помню, вы давали интервью такой газетке, ну, довольно слабоумной, я молодой, где-то в году 94-м.
6: Угу.
5: Вот нельзя ли, если есть возможность, его тоже разыскать и на этот сайт повесить? А в целом сайт весьма достойный, я его буду всем рекомендовать.
0: Ну, это заслуга не моя, спасибо. Это заслуга людей, которые делали. Я в этом ничего не понимаю.
1: Я тоже там был, Саша, я тебе только рассказывал. Когда мы включали микрофон, я рассказал Саше, что я как раз посещал некоторое время назад сайт и там рассматривал тоже рисунки Саши всяческие, там делился своими впечатлениями по этому поводу. Я даже написал, что, может быть, третий раз в жизни нарисовать мне что-нибудь. Я решил после посещения твоего сайта. Я три раза в жизни рисовал. Так что пора, по-моему, еще раз посмотрю на твой сайт и на что-нибудь еще тоже.
0: У меня вот проблема в том, что я в связи с отсутствием просто хроническим времени, вот, ну, действительно, не слова, так оно и есть, вот не нахожу просто ни секунды, чтобы...
1: Не даешь изящному творчеству вообще,
0: ваянию. Да, и даже не загружаюсь, сам туда и не заходил, давно не смотрел, я прошу прощения, постараюсь исправить это положение. Насчет интервью тоже наверняка оно есть, просто люди, которые занимаются поддержанием данного сайта в порядке, не хотят, видимо, выплескивать все сразу, а постепенно добавляют, совершенно не торопясь. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас, например, естественно, у меня никто интервью не берет после того случая, вот, все меня боятся и избегают со мной разговаривать. Но я предлагаю тебе
1: телефонный звоночек. Не избегаю я.
0: Ну, безусловно, потому что, в общем-то, мы сидим за бронированным стеклом друг от друга.
1: Поэтому не избегаем друг друга.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
7: Алло.
0: Да. А вас очень плохо слышно, уважаемый. Я
7: волновало такое подозрение, очень важное влияние на мусульманство.
0: Понятно, вопрос понятен. Важное ли влияние на тебя оказал мусульманский мир? Я перевел просто.
1: А меня не с многоженством там что-то было связано? Нет?
0: Ну, многоженство тоже.
1: Что-то так плохо было слышно?
0: Вообще ничего не было слышно.
1: Мне показалось, что с многоженством что-то там на Востоке было связано. Нет, это оказало. А если к многоженству, или я уже, у меня слышатся галлюцинации какие-то слуховые, то к нему я позитивно отношусь. У меня у родственников моих дядь много, по несколько жен, по три там в основном. Вот. Ну и что, если уживаются все, я считаю, что лучше открыто, если, как принято в Москве, одна жена, одна любовница, которая снимает там коммуналку или комнату, одна комната где-то разрывается, врет жене, врет любовнице, и везде, значит... По крайней мере, это открыто. Все знают друг друга, никто никому не врет. Все понимают, что вот один муж, три жены там. И все это старшая есть жена, там младшая любимица, старшая хозяйничает вообще. И все. Даже вот у артистов Средней Азии, вот в Ашхабаде, с кем я работал, с Атабаем, вот туркменским солистом группы Ашхабад, у него тоже была вот одна сона жила вот в Гэми поселке, 15 километрах от Ашхабада, а другая была Зибара, или как ты звали, рядом с цирком, жила в городе. И все знали, то есть, что они отдельно жили, и официально, естественно, нас не разрешалось, это в советское время, там 90 какой-то год. Но все знали, вот у него жена и там дети, сколько-то было. Но есть с другой стороны еще вторая жена, и туда же гости приходили тоже к второй жене. Это все официально, все об этом знали, это не скрывалось совершенно. Так что нормально отношусь, я считаю, что это... вообще, по-моему, любовь не может быть на всю жизнь, это глупо. Вот единственное, Шекспир пытался там изобразить любовь, но убил тут же героев, потому что он, видимо, не знал, какое развитие может получить любовь. Мне неизвестны случаи, по крайней мере, чтобы там все поглощающие любви, и даже вот на протяжении многих десятилетий, например, Лали Меджнун, Маджнун, который считается символом вот на Востоке, такой всеобъемлющей любви. Но вот он не узнал же свою Лайли. Кстати, Маджнун, если многие знают, кто-то, это же реальное лицо, естественно, поэт, который же умер в 700 году где-то от Рождества Христова. Здесь он любил Лайли, воспевал всю жизнь, слагал гимны и вообще всякие стихотворения. Вот, но на склоне лет он встретил Лайли в пустыне, и он не узнал ее, потому что если вот поэт увлекается, так сказать, своим фантазиям, он любит свои фантазии, он любил себя любящего Лайли, а реальную Лайли, старушку, он не узнал. Так и это, поэтому что значит любовь? Видимо, старшая жена – это вот подруга жизни, которая воспитывает детей, а младшие жены – это вот дает дань, вот, так сказать, то есть человек женится, который очередной раз дает дань своей страсти, видимо. Бывают страсти, я считаю, но любовь бывает очень редко.
0: Вот Олег тут интересуется посредством пейджера нашего. насчет творчества Карлоса Кастанеды. И, в общем, он называет Кастанеду философом. Ну, с этим сложно не согласиться. И как, спрашивает, ты относишься к тому, что в последних своих книгах Дона Хуана, своего учителя, он называет шаманом. Имеет ли это отношение к шаманизму Дальнего Востока?
1: Ну, наверное, имеет, если учесть, что шаманизм Дальнего Востока имеет отношение, вот, по крайней мере, про этельменов, которые мы говорили, что они выходцы с Аляски. Наверное, раньше не было этого Берингова или еще какого-то там пролива, который разделял что-то с чем-то. Наверное, если это была эта единая территория, то это было единое, видимо, какое-то пространство, вот суши, на которых распростиралась вот эта культура шаманов и у индейцев, и вот у наших там этельменов и прочих там народов. Вот, то в этом смысле, наверное, какой-нибудь, что если учитывать все мы когда-то вышли из чего-то одного, видимо, в том смысле, наверное, имеет. А на самом деле, что к чему вообще имеет отношение к Кастанеде, я думаю, это спросить у него, наверное, надо.
0: Да, он же билетрист.
1: Да, он вам еще не то расскажет.
0: А как вы заметили сегодня в нашей программе, как я и говорил, не только музыка с восточными интонациями, но и самая разнообразная музыка. Но вот такое сообщение на пейджер пришло от Светланы. Она спрашивает, почему, дескать, нас так мало знакомят с вашей культурой. Возможно, нашу страну пора спасать, волнуется она. Только что, говорит, была передача про садомазохизм. Допускает ли вы мысль, что на Востоке когда-нибудь будут показывать подобные вещи? Как нам спасаться от подобных зрелищ?
1: Чтобы знать, от каких подобных...
0: Нам надо было включить, телевизор.
1: Света, что же вы раньше не сказали? Мы же бы включили и все это бы посмотрели.
0: И, опробовали бы на наших сегодняшних собеседницах.
1: Может, количество их поубавилось бы тогда.
0: Резко.
1: Резко. Вот мы теперь знаем хотя бы, если у вас есть видеозапись, вы нам... То есть Саше пришлите, а Саша уже мне даст посмотреть такое, да. Как вот его видеокассеты лежат. Я уже вот 2 часа сижу одной ногой в машине, говорю, Саш, я еду, потому что мне нужно видеокассеты твои посмотреть, эти порнушки. А он мне не пускает, говорит, вот сейчас еще Света пришлет видеозапись этого фильма.
0: Да, это тогда может быть полный у тебя набор.
1: Да, я не знаю, о чем идет речь, я думаю об этом следующее. Я не воспринимаю это. Я считаю, что в моральном плане уже мы все садомазохисты, потому что у нас в школе у нас обязательно стоял Достоевский ФМ, который... Вот. И уже все мы были воспитаны садомазохистами, потому что это страдать, это совершенно, я считаю, ерунда. Человек не должен... То есть человек может страдать, но я вообще от некоторых пор не понимаю слова. У меня было тяжелое... Даже я про свое, то, что я в прошлом году много мне пришлось пережить, я не могу, с меня язык не поворачивается сказать, что у меня там было горе, или мне пришлось много... тяжелый этап. Это был этап моей жизни. Был ли он тяжелым или легким, понимаешь? Это жизнь, то, что приходится пережить, Но культивирование страдания, как это в русской литературе, по крайней мере, у Достоевского, я считаю, это неправильно. По крайней мере, его нельзя включать в обязательную программу. Или не должно включать, или так насаждать детям несчастным, которые вообще на примере. Поэтому, наверное, так много у нас вот от этих коллег, то, что вот в окна к нам бьются и работают на Тверской. Сонечек вообще, начитаются книжики вообще, что страдать, они, наверное, все, они же и себя же представляют еще страдалицами, понимаете, что они страдающие, они страдают ради там детей, как все там, ради детей, там
0: чтобы
1: можно.
0: Дети в институт поступили.
1: Дети, да, дети в Харькове, чтобы поступили в детский сад, там, или здесь нужно стоять и работать вообще. Это садомазохистская литература. А что в прямом уж физиологическом плане, это уж тем более нет. Вот ночные партии там всякие, там как-то мне заманивали вообще годами в кинотеатры, пытаясь вообще на каких-то ночных... Я не воспринимаю. Как бы талантливо. Или вот Гринуэй есть такой вот режиссер, там какие-то у него... Как бы это талантливо не облекалось в какую-то форму режиссерскую, чтобы не весь мир пусть будет толдычить и орать вообще, я один останусь белой вороной, я этого не понимаю. И никакой мне Гринуэй не нужен. Понимаете, он просто зарыл свой талант. У него есть какой-то, видимо, такой талант к сочетанию красок или операторской работе, видимо, он не...
0: Но я считаю, что это... другой, там, да, Саша другой, Верни, да. Вот он в основном...
1: Ну, он, видимо, у него хотел таланта найти этого оператора, или тот нашел другого, я уже не знаю, кто. Mm-hmm. Но я считаю, что это чушь, короче, ерунда, и никому не нужно это все.
0: Ты посмотри, как девки-то тебя вылупились наши. Девки,
6: девки, надо их выгнать.
1: Я пытаюсь скромно по-восточному отвернуться, а ты мне все направляешь.
0: Ну давай еще пьеску послушаем, да?
1: Давай, это узбекскую.
0: Да.
1: Атика Таджанов из Ташкента, да?

0: Иван интересуется, что известно тебе о творчестве итальянского певца Франко Баттиато.
1: Иван, я бы вот у вас с удовольствием спросил. Я слушаю, наверное, Баттиато все-таки с тех времен, раньше, чем среднестатистический, наверное, россиянин, потому что он мне, по крайней мере, лет 15 точно уже есть на его пластинке. Она мне очень нравилась, и даже по тем фразам, которые я поднимал из итальянского, они такие международные были, такие он слова вставлял, которые любому даже понятно, человеку, не знающему иностранные языки. И мне он нравился, но не только по этим фразам. И я был приятно удивлен, что недавно где-то в отеле в Европе был, показывать какой-то фестиваль мировой, и там он был гостем. И вот его выступление тоже очень понравилось. К сожалению, я больше ничего особенно не могу рассказать. Вот, ну, хорошо, что вы напомнили. Я попрошу свою итальянскую подругу, она на днях улетает в Милан, чтобы она, может быть, что-нибудь привезла нам нового и о нем, и его. И мы послушаем как-нибудь из моих походов к Саше во время этих визитов. Может быть, послушаем его. А единственное, что мне очень нравится. Мне часто спрашивают, что вам нравится, не нравится. И глупые вопросы всякие. Вот. Что касается же Баттиато, мне он...
0: Нет, не так, извини, не так не сформулировано. Как вы относитесь к...
1: Как вы относитесь?
0: И дальше следует, что дебилизм такой полный.
1: Вот. К Баттиато я отношусь очень позитивно. И считаю, что да. Это класс. Баттиато — это класс.
0: Ну, попробуем еще телефонный звоночек принять. 203-19.

0: Можно погромче вас попросить?
1: Саша, такой вопрос.
0: Да.
1: А будет ли повтор вот с Юрием Наумовым что-то? Я, конечно, извиняюсь, что не по теме.
0: Понятно. Вполне возможно будет. Вполне возможно будет. Просто поскольку этот эфир был совсем недавно, то раньше, чем через полгода, вряд ли это будет ожидаться. По вполне понятным причинам. Программа выходит всего раз в неделю, и мы не можем, например, одну и ту же песню крутить. Это будет уже называться ротацией. И слова-то я знаю, попсовые. ФМовские словечки.
2: Респирант.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: У меня к вам такой вопрос.
0: Да.
3: Как мне сделать так, чтобы вот исчезли вот такие всяческие передачи с телевидения, как «Лейбей»? Вот она только раздражает людей. Люди готовы убить этих придурков, которые запускают такое дерьмо. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это был наезд на телевизионную программу, я так понял, «Плейбой». Ну, тут ничего не нужно делать, просто не нужно, видимо, смотреть, если не нравится. Ответ тупой достаточно. С другой стороны, ну, это не самое похабное, что есть, в общем-то, в телевидении. Есть, гораздо более похабное. Это всякие «Я сама», где, в общем-то, выступают не совсем полноценные феминистки и антифеминистки и так далее. Вот это действительно программы, которые несут серьезно разлагающее воздействие и приведут в конечном итоге нашу страну к фашистскому режиму. Это, говорю совершенно не шутя, искренне. Также программы «Рулетка чудес», вот это, где усатый парень ведет, и все, и же с ними подобные развлекательные шоу. Вот где главная злость. «Плейбой» — это, в общем-то, попросту говоря, такая американская тупая конфета, которая кому-то нравится, кому-то нет.
2: Там нет идеологии, по крайней мере, никакой.
0: Совершенно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Александр, это опять Ёж из Марьино. Я тут вспомнил вопрос гостю.
2: Ну, наконец-то, Ёж. Я все сижу, ерзаю.
4: Просто я тут сдал машину гостя в металлолом. Угу. Как он к этому относится? И еще, как он относится к тяжелому року, к тяжелому металлу?
0: Ёж, а ты слушаешь нашу программу или ты так вот как-то в ванной сидишь?
4: Не, я просто пиво пью.
0: Пиво пью. Вот, ну вот послушай.
4: Зайти, поделиться.
0: Нет, спасибо, спасибо.
2: А мы
0: послушай, мы вот только что вот обсуждали вот этот вопрос твой, как ты относишься. Вот
2: а что это изменит, Ёж? Вот
0: что это изменит? И вообще, почему ты его задаешь?
2: Что ты хочешь понять тем, что я тебе отвечу? Позитивно отношусь, негативно. Что изменится в твоей жизни? Ты меньше станешь пиво пить или больше?
4: Не, ну пиво я, конечно, не
0: или стал. Просто, или просто, или это просто желание общаться у тебя?
4: Я просто люблю сдавать машины в металлолом. Дозвониться в вашу программу, это стимулирует.
0: Понятно. Ну, ты хотя бы формулируй вопросы по-взрослому в следующий раз. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это Вася Солнцевский.
0: Привет. Ух ты.
5: Вот как вот ваш гость, как забыл название?
2: Название? А, я заморского гостя.
0: Да, Назиму его зовут.
5: А, Назиму.
0: Нашего гостя.
5: Хорошее имя.
2: Ну, а то подбирали ведь. Не так просто с бухты-барахты назвали.
5: Да. Так вот, как он относится к представителям криминальных структур, это один вопрос. А второй к Александру Лоярскому. Вот, как поживает ваш флейтист Антон Королев?
0: Спасибо.
2: Это три вопроса, получается.
0: Целых три. Значит, насчет третьего вопроса, ну, судя по всему, тушка ворсеет. Я, по крайней мере, о его смерти ничего не слышал, значит, поживает. Потому что если бы погиб, то мне бы
2: как
0: сообщили.
2: Так нежно ты так обозвал это самое.
0: Да.
2: О своем флейтисте. Флейтист же он тебе?
0: Да, дует.
2: Дует.
0: А что касается вот...
2: Сам не отношусь.
0: К преступным элементам как-то относишься?
2: Какого характера из них? Они бывают разного характера. То, что
0: я как-то вот...
2: власти или то, что в теневой экономике.
0: Не, я могу сказать одно. Вот однажды мне такой вопрос тоже задавали. Я ответил так, что если, в общем-то, преступный элемент – это девка с большими батонами, которой 20 лет, не больше, и, в общем-то, подходит мне по всем параметрам, то положительно.
2: Нет, отношусь. Как...
0: Общаюсь, а второй какой был вопрос?
2: Общаюсь. Я знаю, что они позитивно относятся к моему творчеству. И очень любят мою музыку. И вообще нет одной ни машины, где бы не слышна была музыка.
0: И твой голос.
2: Да, им, мне очень приятно, бываю поражен, когда слышу, что вот такая сцена поклоняется.
0: А, и как ты ко мне относишься, вопрос? Ну, учитывая, что мы, в общем-то, вместе делим женщин.
2: Да,
0: и
2: когда
0: еду,
2: выключаем прямой микрофон.
0: Эфиры,
2: то есть сколько мы уже с тобой вместе съели вообще, и всего, только что только не было у нас.

0: Да. И даже побои получали и давали вместе случайным гостям, которые заходят сюда с улицы.
1: Да, много мы пережили, Саша. Так что боевой товарищ уже просто...
0: Ну и уже подошло практически к концу наше время общения с Назимом Надировым. А сегодня у нас, как я уже говорил, такой музыкальный эфир. Но тем не менее, вот приходит и вопрос такого политического плана. Скажите, есть ли на Востоке организация, борющаяся за чистоту нации?
1: Ну, мне неизвестно, по крайней мере. Может быть, и есть где-то, но мне известна организация, которая борется за чистоту вероисповедания, за чистоту ислама. И там какие-то там патриотические цели преследуют. Ну, я вообще с политикой, сами понимаете, как соприкасаюсь. И мне такие неизвестные.
0: Ну, и, в принципе, в заключение, я думаю, что есть смысл еще раз определить
1: место встречи.
0: Да, место встречи завтрашней.
1: Да, поскольку я уже собрался отъезжать на учебные занятия, шаманские практики и все прочее, то я напоминаю, что сегодня в 15 часов дня, в 3 часа дня, на Покровке, дом 4, улица Покровка, дом 4, там центр «Белые облака», там будет вход свободный, напоминаю. Вы можете встретиться с тельменским шаманом, Леонид Цесоев будет из Камчатки, он улетает сегодня вечером, поэтому сегодня последний день, его не будет больше в Москве пока. Можете встретиться, задать ему вопросы, посмотреть какие-то ритуалы или фрагменты ритуалов, связанных с шаманскими практиками, техниками, и пообщаться. А для тех, кто не любит шаманов, а больше нравятся танцы живота, то завтра можете в 7 на Большом Овчинниковском переулке, метро Новокузнецкой, дом 24. Там клуб «Дом», такой новый совершенно клуб, довольно приятный, по-моему. Там будет танцы живота, арабская музыка и все прочее. Тут тоже можем там встретиться. Напоминаю, пароль «Арба» на завтрашнее мероприятие.
0: Еще уж последний такой вопрос. Очень интересно узнать ваше мнение о музыке тибетских монахов секты Бонпо. Алексей, твое
1: мнение. Алексей, мое мнение, что по этому поводу?
0: Ну.
1: Вот как о музыке может быть мнение? Ну, есть, да. Что? Мнение. Что я думаю? Слушаю, я вот я мог бы понять вопрос. Часто вы ли слушаете пение там тибетских монахов? Мне было интересно, есть такой диск очень интересный. Был в Штутгарте концерт в 96 году в сентябре, где были реквиемы Моцарта исполнены в одном концерте, григорианские песнопения, реквиемы, и песни из ритуалов, вот ритуала трансформации называлось это выступление тибетских монахов. Это все в одном. То есть, в принципе, одножанровые такие были произведения взяты из, понятно, из разных эпох и различных вероисповеданий, но исполнены там в одном концерте. Это было в церкви в Штутгарте в какой-то вот. И вот выпущен диск «Ритуала трансформации», там «Моцарт встречает Тибет» называется там. Вот это вот пересечение, вот это очень интересно. Диск, я как-то вот уснул под тибетцев, кстати. Вот когда проснулся, я честно скажу, я проснулся с ощущением, что я на небесах. Я долго не мог понять, на каких я небесах и вообще, какие боги передо мной. И только по прошествии нескольких минут до меня дошло, что я до сих пор нахожусь еще в своей постели, в своей квартире. Я просто слушал, вот я проснулся, вот я уснул под тибетцев и вот проснулся под их песнопение, как не мог понять, что я еще в этой, мое тело еще здесь, на земле. И на такой радостной ноте, видимо, мне свое тело бренное буду уносить уже, хотя я не могу выйти, только в окно только прыгать. А что делать с девицами будем делать, Саша?
0: Ты их с собой забери, если они уже...
1: А куда, зачем они мне нужны?
0: Ну, на точку посадишь, да проводишь.
1: А дома ведь у меня перед домом ждут же столько.
0: Ну, по пути высадишь, но придумай что-нибудь.
1: Ну, ладно, я тебе оставлю, Саша, я уже не...
2: Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: 73,82 МГц.
2: И в гостях у меня сегодня отец Агафон в миру, Яков Мартынович Кидало. Здравствуйте. Я даже не знаю, как вас назвать, поскольку мы давно, собственно, знакомы, я-то могу вас называть, ну, так, откроем радиослушателям маленький секрет, просто Яша. Ну,
3: да, добрый вечер.
2: Поскольку все-таки сегодня такой светлый действительно праздник, давайте будем все-таки общаться. Вы будете отец Агафон, поскольку это как бы служебное такое ваше
3: мероприятие.
2: Да, и скажите, пожалуйста, речь у нас пойдет в основном о специфике вашей службы. Дело в том, что как бы... Ну, принято считать, что священнослужители, вот он священнослужитель, то есть он ходит там в свой приход, в хорошем смысле этого слова, там иногда, ну, поскольку я не искушен в этих обрядах, там, ну, кадилом помахать, что-то такое, там, спеть басом, там, да, все это красиво, да. Все это на уровне каких-то песнопений, и, типа, ходят люди там туда, в общем-то, но у вас своя, очень своя специфика, вы армейский священник.
3: Да, я хочу в первую очередь, конечно, поздравить наших радиослушателей с праздником Святой Пасхи Господней. Вот. А что касается вопросов, которые вы передо мной сейчас поставили, да, специфика моей работы, она как бы мне очень близка, и, собственно, поэтому я этим и занимаюсь, поскольку всем нам известно, что наша российская армия сейчас находится в таком, как бы, не очень хорошем состоянии, поэтому мой долг, как проповедника, доносить до солдат Слово Божие и тем самым поднимать их духовный уровень.
2: Скажите, отец Агафон, собственно, ну, понятное дело, что церковь и все вот, все связанное с ней, это своего рода такой отдельный мир, мир со своим языком, со своими, так сказать, атрибутами, такой государства, да, со своими древними очень традициями. Эти традиции, этот язык, он, может быть, не вполне понятен, вот, так сказать, военнослужащим, особенно молодым. Может быть, а вы несете, доносите до них, так сказать, вот этот свет каким-то им языком, таким, скорее, более миссионерским, что ли, какой-то более современным. Как-то, может быть, у вас служба связана не с чисто, так сказать, исполнением обрядов, но вот
3: да, конечно,
2: с популяризацией, я бы сказал.
3: Вы очень точно это заметили, потому что, действительно, специфика работы... Она ведь, сами понимаете, контингент, так сказать, моих прихожан, он, в общем, весьма своеобразен, поскольку сюда входят и молодые, так сказать, попросту зеленые ребята.
2: Солдатики.
3: Да. И в то же время уже закоренелые, так скажем, огрубевшие военные в офицерских, в общем-то, большей погонах. Частью званий, да, и погонах. Поэтому, естественно, приходится своеобразно подходить к проблеме донесение до душ моих прихожан вот тех идей, которые записаны в Священном Писании.
2: То есть адаптация.
3: Адаптация, да. Поэтому, естественно, приходится применять не только те термины, те обычаи, те традиции, которые как бы нашли отражение в религиозной литературе, а приходится, ну, подчас даже и самому что-то вносить.
2: Ну, в
3: да,
2: хорошем
3: да,
2: смысле.
3: Да, конечно,
2: слова.
3: Конечно. То есть, естественно, следуя определенным богословным традициям, привносить что-то новое, поскольку специфика действительно очень сложная. Ведь, сами понимаете, молодой удмуртский парень, он, в общем-то, как сказать, приходит в армию не то, что не подготовлен, он подчас даже, особенно в последнее время, он подчас даже не умеет читать. То есть, конечно, органы министерства...
2: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Органам Министерства обороны, в свою очередь, конечно, облегчена работа наличием вот такой новой службы в лице меня, поскольку я беру часть работы по политическому воспитанию и по вот таким по просветительским функциям на себя. Вот. А что касается офицерского состава, тут ситуация совсем другая. Это подчас люди образованные, но они ведь были всю жизнь воспитаны в атеистических, как бы, так сказать, традициях. И приходится примером, кое-где словом.
2: Кое-где, кстати, я знаю, даже и действием.
3: Ну, это как бы...
2: Ну, отдельная, бывает, отдельная статья бывает, нашего да, разговора. Бывает. Да.
3: Вот. И приходится, так сказать... Слово Господне доносить до них.
2: Отец Агафон, я знаю, что вы пока на сегодняшний день единственный, так сказать, штатный, штатный
3: да,
2: вот, отец.
3: В общем-то, да, поскольку тут... это, в общем-то, инициатива, конечно, моя была. В прошлом я был политработником, который, ну, сами понимаете, приходится переквалифицироваться. Я постригся в монахи. Вот. И с тех пор, в общем-то, поскольку... как бы моя жизнь была модана армии, и я решил продолжать вот сегодняшнюю мою деятельность как бы на этом же поприще, поскольку я считаю, что мои, как бы мои действия, они могут чем-то помочь людям.
2: Я знаю, что ваша популярность и имя отца Агафона постепенно достигает каких-то невероятных, я бы сказал, космических масштабов в рядах нашей армии. То
3: да,
2: есть,
3: да.
2: Скажите, пожалуйста, связано ли это вот с такими скандалами вокруг вашего имени? Вот совершенно недавний скандал, когда вот этот тощий дяденька, который постоянно по утрам на телеканале «Дважды два» вещает, читает проповеди, американский да, дяденька, знаете, приехал так, с лекцию в одну вот из
3: это,
2: частей.
3: Это отдельная тема была.
2: То есть, вроде бы вы его вывели прям за ухо оттуда буквально.
3: Да, пришлось так действовать, потому что, понимаете... Так,
2: я хотел построить вопрос следующего. Ваше отношение к своего рода вот этим миссионерам заграничным, то есть насколько, как вы цените их, это все-таки ваши коллеги своего рода, если это вас не обидит?
3: Вы понимаете, вот немножечко задело, так скажем, задело. Потому что, значит, ну, наверное, наши радиослушатели все-таки... западной пропаганды, до них тоже дошла. Наверняка многие видели эти проповеди. То есть...
2: Да, даже некоторые на видео пишут.
3: Да, вы знаете, это, ну, это богатые.
2: Очень, конечно.
3: Да. Вот, дело в том, что вот эти вот, как назовем так их, импортные проповедники...
2: Они как импортные куриные окорочка.
3: Да, да. То есть тут даже параллель-то другая. Они... Конечно, они образованы, у них хорошо подвешен язык, поэтому действительно вот тот случай с выведением за ухо, они просто... Ну, я ведь один, а их приехало сразу трое, понимаете? И они втроем как бы устроили мне такой
2: перекрестный... Тут да, еще ведь есть... нужно сказать прямо, что вот у этих троих своего рода шведская семья. Да, это тоже они не скрывают.
3: Да, да. Это очень, кстати, верно заметили.
2: Потому хотя все трое...
3: моя аргументация на эту тему почему-то... не произвела никакого, так сказать, впечатления на офицерский состав. То есть рядовые-то поняли, а офицерский состав как-то даже, я бы так сказал, ну, мило улыбался.
2: То есть одобрительно.
3: Как... одобрительно.
2: Но никто не помогал, никто и не вмешивался.
3: Нет, то есть смотрели, как сторонний наблюдатель, им интересно было, кто победит, поскольку я был в облачении, то есть я был в рясе, вот, как положено, с кадилом, и пришлось просто, ну, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, ну, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
2: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их каким-то...
3: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики корней нашей вот страны, корней. Да, потому что, понимаете, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш советский вот чукча, как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
2: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников, каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
3: вели службу? Вы знаете, встречал, но это вот в тех частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот, а так вот эти вот священники... то есть, прошу прощения, проповедники вот этого, как бы, образа жизни импортного, они ведь, они же действуют скрыто, понимаете, они только по утрам открыто действуют.
2: Когда то человек, когда нормальные люди проснулся, спят,
3: он еще у него девственное сознание, да. То есть, ума он еще не готов к
2: тому. Иммунитет не выработался, да, к восприятию информации.
3: Да. И понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
2: А вот очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот да-да, недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, ну, это такой молодежный есть слово, втюхивание, между втюхиванием с экрана телевизора одновременно, вот этих проповедей одновременно, скажем, окорочков, ну, образно назовем так вообще все вот эти товары, одновременно, вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки ставят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию эту.
3: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было. Что, в общем-то, я увидел на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот. Поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека, действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты, все средства массовой информации. Вы посмотрите, открываете сейчас газету, постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
2: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие рекламные объявления, как вы знаете, покупайте валенки производства, скажем, Тамбовской.
3: И вы знаете, и даже, как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские ботинки.
2: Скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
3: Южных.
2: Да, вот. Ну, может быть, один и какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
3: Да.
2: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник. Вы ему как отец родной. А скажем, вот что скажет Махмуд?
3: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность. Поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
2: То есть это не получится какой-то орден такой, типа вот, как были крестоносцы?
3: Нет, вот потому это... что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру, да он и сам не хочет, потому что принцип православия — это добровольность.
2: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя хотя и молчаливо.
3: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси. Вот. Они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
2: То есть практически дикие люди.
3: Ну, в общем, да. И как бы, не знаете, с успехом. С успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку ну, они не готовы просто.
2: И вы, то есть вы практически вот... несете, как я понял, такую скорее образовательную функцию, нежели...
3: Культурализация, как бы, ага. В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру – это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек жил, стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывает на таких примерах из жизни, современных примеров.
2: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке, это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
3: Да.
2: Вот, кстати, у него есть замечательная фамилия, тоже точно-точно такая же, как у одного из замечательных танцоров, который постоянно вот сейчас появляется на экране телевизора. Ну, это да. Такое совпадение.
3: Просто. Да, ну просто да, потому что он даже совсем другой, в общем-то, и совсем не оттуда.
2: И по виду совсем другой.
3: Да, да.
2: И, по-моему, такой покрупнее, моложе на несколько.
3: Да. Ну вот недавно его, значит, поощрили. Поощрили почему? Потому что наконец-то за полтора года службы человек начал успешно попадать в цель.
2: В смысле, вы имеете в виду, какой?
3: Ну, стрелять стал успешно. То есть из 10 стал выбивать 9. То есть, понимаете, с 5 метров.
2: А это, до того как-то он...
3: Нет, до того были сложности вообще. То есть человек, ну, так прямо скажем, ну, Махмуд, прости меня, пожалуйста.
2: Человек капкан.
3: Человек капкан, да. То есть он на зверя ходил с силками.
2: Или с ножиком.
3: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
2: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
3: Вот, говорить, вот о конкретном человеке. Бритый. Как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете, у него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
2: А кстати, вот как бы ваш он пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
3: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода такая,
2: как вот и сине-черная. Как вот у этого парня в фильме. Вот, где жены вот, несколько как вот, был, Сухов там.
3: Вот на Кубе, который парень.
2: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе,
3: да,
2: о человечестве, о человечестве в погонах. Назовем их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах. Есть,
3: да,
2: песни, есть песни,
3: люди в зеленых, погонах.
2: В беретах. Да, в погонах. Да, ну, масса песен.
3: Да.
2: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея. И вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
3: Да, там еще драка произошла.
2: Ну да, кстати, опять же, не вы без знаете, вашего как, участия
3: как,
2: вы...
3: Вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, но я это,
2: видимо... Кидаются на вас.
3: Да, поскольку, ну, действительно, один, ну, тяжело просто, вот, товарищи, поймите, тяжело одному быть.
2: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
3: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете. Да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразиться, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию,
2: кстати, как бы соблюдать. Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах, да, вот этой подводной, да, да, лодки. Я
3: вижу, видите, тут, вот там рубка три... совсем, она куполообразная.
2: Да, но тут вообще я вижу три купола.
3: Да, то есть три купола.
2: Да, причем...
3: То есть, можно даже сказать, что она вся в куполах.
2: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу... собственно, какой-то месяц, на другом, да, да, православный, да, крест. Да, да. То есть,
3: а на бы, третьем это будет, обратите
2: такой
3: внимание,
2: комбинированный передвижной храм.
3: Обратите
2: для...
3: внимание, mm-hmm, пальма на третьем такая, позолоченная.
2: Ну, это, а это, видимо, какое-то растаманское что-то
3: сейчас,
2: может
3: быть. Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
2: Нет, ну, даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну, хотя плавучим, он может плавучим, и так, и
3: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
2: Нет, плавает. Кстати, существует вот рыба-ползун.
3: Нет,
2: вот это.
3: Между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание». Кстати, то есть все равно плавание. Понимаете? Да, я прорабатывал этот вопрос. Угу. Вот, консультировался у специалистов, вот, по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи. Значит, высвободилась подводная лодка. Мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом продать в Японию. Это же дорого.
2: Дорого, вот, дорого.
3: Не окупает себя. И я как бы предложил, о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить
2: в малейшую.
3: Да, плавучую. Да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
2: И, кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что такое и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником,
3: да,
2: то,
3: да,
2: есть,
3: да,
2: который, да, объединяет, но, людей, но, всех вер, и всех вероисповеданий.
3: Согласен с вами. Но дело все в том, кашель, простите, весна загриповал, в Москву приехал, просто, со службы сейчас вернулся.
2: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый, да, раз сверху он упал там, и разбил
3: он
2: ногой.
3: Распущен гимнастерку, он подклеит тут у вас.
2: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
3: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
2: В смысле, какой ориентации?
3: Ну, конечно, духовный.
2: Извините.
3: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить... Я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. Есть, и вы знаете, я так немножечко, конечно, чистолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия. Но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группы людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
2: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном.
3: Да-да-да,
2: Наутилус. То есть, да, практически, но он будет такой вроде,
3: да,
2: бы как в законе
3: и третий будет мама значит, один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигале, вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем, уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То
2: есть... А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи? Ну, например...
3: Вы знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
2: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок, вы же делаете это для...
3: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен. Вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА, если помните, такая была.
2: Да, конечно.
3: Эфиопская. Да, вот, он был один из лидеров.
2: В свое время она спонсировала наши концерты.
3: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете?
2: Поскольку... То есть здесь скорее политический
3: ход. Да, конечно, конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
2: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
3: Да.
2: Как себе это вы представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать.
3: Да, но только там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому.
2: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрация.
3: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
2: Но
3: с напылением. То есть, у них будет именно для подводного.
2: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и от этих колоколов, от морских ежей, они же любят.
3: Да, да, ну, мы понимаете, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
2: Кстати, есть... экипаж это будет своего рода как вот монахи.
3: Он будет, наверное, да, именно. Но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны симпатизирующие нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
2: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь,
3: да, да.
2: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств,
3: да.
2: Поскольку церковь
3: одинаковая. И надводные корабли.
2: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это
3: да,
2: с капитанами
3: да,
2: подводных лодок.
3: Да,
2: часто
3: да.
2: случается, его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью,
3: да,
2: и весь этот процесс, то есть когда происходит стыковка этих кораблей под водой или над водой. Целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы... То есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники. Видимо, так это будет происходить.
3: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают. Поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
2: Ну, не обязательно христианских, интернациональные.
3: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель Муфти, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию, там, я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
2: Ятаган наверняка должен присутствовать.
3: Да, да. Вот, потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию экипажей.
2: Поскольку наверняка...
3: Да, потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульман, по сути своей, это, значит, обычай посвящения в религию. Поэтому ведь бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
2: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
3: Да, конечно будет. Что, да, только что единственное, что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на так называемый подводный факел, вот что в фильмах мы видим.
2: То есть фосфорные такая.
3: Да. Вот. И, ну, все будет обряд соблюдаться, так сказать, который был описан в церковной литературе, так же будет и у нас происходить.
2: Скажите, а такие вот, как бы, атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут иметь место? И
3: будут,
2: какова будет внутренность? Потому что здесь, вот по этим чертежам, мне очень сложно представить себе вот именно интерьер том, внутренний.
3: Не показал, да, и внутренний интерьер.
2: Я прошу прощения, человек, когда ведь заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее он заходит, и им овладевает какой-то покой, это большое помещение, все это соответствующий запах, это да, атмосфера, понимаете? Да. Вот удастся ли вам создать такую
3: же
2: ауру?
3: Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
2: Кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Пресейкин, очень известный.
3: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, но поскольку подводная лодка, одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись, допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа, средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле, вот, а уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
2: А скажите,
3: праздник, которого вот, мы сегодня празднуем.
2: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
3: Да, конечно, более... конечно. То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
2: А вот выпекание вот этих...
3: Будет, просвирочки будут обязательно.
2: То есть там же будет заводик,
3: поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Uh-huh. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамаду Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
2: а у них же есть обряд,
3: они живут
2: как
3: около урановых. Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию жизнь радиации. Да, поэтому мы решили ему этот центральный отсек, так сказать, в его отвести видение, поскольку даже сам вид реактора производит это впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой, девственно чистый негритенок попадает на борт, вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор.
2: Практически...
3: Приборы зашкалены все.
2: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
3: Вот,
2: да?
3: Понимаете? То есть
2: они,
3: вот
2: это на их это и идол и будет, конечно, как бы получается.
3: Конечно,
2: их бог такой.
3: Там же существует громкоговорящая связь. Понимаете, ведь они будут думать, что он говорит.
2: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, да, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
3: Да,
2: а насколько
3: да,
2: знаю,
3: да.
2: Это
3: хвостовая часть.
2: Да. Хвостовая.
3: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
2: Вот, насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой. Меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
3: Да.
2: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
3: намаз,
2: или памаз. Ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот...
3: Дело в том, что...
2: Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
3: Во-первых, все как будет это... эквивалентно. А потом узнать о обычаи сторонников другой религии, это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
2: А как же будет
3: поэтому
2: решаться...
3: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
2: Угу. А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот, намаза они все стелят зеленые такие штучки,
3: да,
2: и на
3: да,
2: них практически они будут не способны в данный момент нести службу по обеспечению движения церкви куда-то.
3: Я же уже говорил о том, что часть технического персонала... Часть технического персонала.
2: Будет,
3: да, она будет непосредственно, потому что, сами понимаете, командиром БЧ-5 не поставишь. Прошу прощения, язычника из племени, который, в общем-то, не видел никогда не то, что там подводные лодки, он, в общем-то, не видел никогда даже и носового платка. Вот. Поэтому, естественно, будет специально подготовленный персонал, кстати говоря, с довольно приличными окладами, так что вот если кто слушает из подводников, сейчас меня бывших...
2: Вы приготовьте, пожалуйста, ручки, да, бумажки, в конце программы дадим адреса и телефоны.
3: Вот. Поэтому вот так будет это обстоять, поскольку я считаю, что это наиболее рациональный вариант. То есть, как бы ведь сами понимаете, любой храм, он держится не только на священном служителе, но и вот вы заходите в храм, там, помните, всегда бабушки такие ходят.
2: Да, да.
3: Вот. Они живут при храме. Бабушек
2: не будет ли сиротливо ощущаться?
3: Вы знаете, мы проработали уже и этот вопрос, и будут бабушки, причем даже бабушки разных национальностей. Угу. Будет, у нас уже несколько бабушек отобрано по Москве. Вот одну вы можете видеть. Она стоит на Пушкинской площади с плакатиком «Помогите маме одинокой». Вот. Но дело в том, что мы уже с ней договорились, теперь она уже держит другой плакатик, там написано «Помогите устроиться на подготовительные курсы подводника». Вот. Ну, и, в общем, как выяснилось, даже мы вот с ней недавно встречались, обговаривали, ее, знаете, больше подают.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» отец Агафон, военный священник, ну и, мало того, как бы интернациональный, да, скажем так, священник. Мы уже рассказали нашим радиослушателям о том, что вы и ваше стремление, так сказать, объединить как бы всех...
3: Под одной подводной крышей.
2: Оно не просто такая идея, витающая в воздухе, но такой же вполне создавшийся, оформившийся процесс. И он, так сказать, уже ход, я знаю, какой-то.
3: Да, да, потому что ведь весь мир, в общем-то, идет к объединению. Ведь даже проникновение вот тех западных, ну, так называемых, дармоедов на наш экран, он, в общем-то, тоже как бы основан как бы этими целями. То есть они как бы провозглашают цели объединения, хотя, конечно, на самом-то деле они преследуют совсем иное. Но, тем не менее, что касается вот моего проекта, то здесь будет налицо именно вот какое-то объединение, значит, граждан всех вероисповеданий под единой крышей с целью в дальнейшем создать такой вот мир как бы спокойный, без войн.
2: То есть вполне такая гуманитарная, конечно.
3: Ведь Бог нас учит добру.
2: Кстати, вот здесь и хотелось задать вам такой, может быть, несколько неожиданный вопрос. В свое время, я помню, в 60-е годы мы, будучи тогда пацанами лет по 15, очень любили, как сейчас модно у молодежи выражаться, тусоваться в районе Шаболовского комиссионного магазина.
3: Было.
2: И там стоял такой человек, очень похож на вас внешностью. У него прозвище у него было Жоржик.
3: Жоржик?
2: Да, он занимался, в то время говорили, спекуляцией коврами. Его имя с отчеством я не знаю, но фамилия... Вот он был вашим однофамильцем.
3: Да нет, я бы не сказал.
2: Кидало его фамилия была.
3: Я бы не сказал, что он уж был моим однофамильцем. Это был, в общем-то, мой дедушка.
2: Ваш дедушка был, вот я...
3: Да, ведь Жоржик, его прозвали за то, что, в общем-то, его звали... Настоящее его имя было Жора, то есть Георгий. Вот. Это, ну, помните то время, когда к нам проникало все лучшее с Запада.
2: То есть, значит, ваш отец это Мартын Георгиевич Кидало.
3: Да. Вот, а я внук того самого Жоржика.
2: Известная легендарная личность. Причем нужно рассказать, наверное, нашим радиослушателям, как это все происходило. Просто нужно было подойти к Жоржику и спросить: скажите, а когда вот ожидается завоз ковров или другого какого-то изделия?
3: Да.
2: Это уже как был спрос.
3: Вы понимаете, он был человек, так сказать, свободной профессии. Он был художник. Тогда это никто не понимал. Поэтому приходилось зарабатывать на жизнь несколько нестандартным по тем временам способом.
2: Но я могу сказать, как вот,
3: он помогал людям.
2: Да, по-своему. Даже бывало, что малышне, ребятне, там,
3: да,
2: нет, мороженого купят. Всегда давал.
3: Есть,
2: я помню, даже и мне давал.
3: Даже вот, а я к нему подходил, говорил: дедуля, дергал его за бороду, и говорю: ну, я маленький тогда еще совсем был. Говорил: дедуля,
2: гони бабки.
3: Дай на бутылку. Он чего, портвейна? Я говорю, да нет,
2: кефир, лимонад.
3: Да.
2: Но то в это старше меня все-таки. Мне, я-то был в 60... Это как раз, я помню, был 59-й год. Я был помоложе, да. Помоложе вас.
3: В основном тогда и появился в прессе как Жоржик.
2: Да.
3: Тогда были разгромные статьи относительно, как тогда говорилось в прессе, о присосавшихся к телу советского общества отщепенцах, спекулянтах.
2: Ну, кстати, вот. Видите, в то время было не совсем лестное, так сказать, мнение вот
3: о художниках.
2: В масс-медиа и о, извините, священниках тоже.
3: Да,
2: тоже.
3: Да, вы знаете, и, в общем-то, я вам так хочу сказать, что по наследству ко мне передалось, то есть начал-то я заниматься такой вот богоугодной деятельностью еще в те времена, когда вот, в общем-то, я был стал неугодным как политработник. И я решил...
2: Так, простите, вот давайте по порядку все-таки. Ну, ваша, давайте. Так сказать, карьера. Как получилось, что вы вот от внука Жоржика вдруг стали вот отцом Агафоном таким солидным, как вот сейчас... Как этот путь? Понимаете, в чем дело? Просто если говорить, интересно, вернуться опять к этим будет, же вот телевизионным, так сказать,
3: войнам.
2: Да, ну к телевизионным.
3: Я могу назвать это войны. Это же открытый удар по незащищенному разуму.
2: Ну у них же там это очень модно. У них очень модно говорить, что вот, например, Рокфеллер прошел путь от чистильщика ботинок до Рокфеллера. Как вы, внук Жоржика, стали отцом Агафона?
3: Дело в том, что...
2: Я не говорю, что ваш дедушка недостоин.
3: Нет, нет.
2: То конечно. Есть, потому что я вижу, вы сразу начали доставать вот бумажник и раскладывать фотографии. Вы мне их уже показывали, так что
3: да, семейные. Да, кстати, фотографии. Эта фотография, она первая на полироиде в России.
2: Вот да, так, то есть это
3: да,
2: вот...
3: Да, вот это вот...
2: Это вот видите, вы с дедушкой, вот с дедушкой, но да. Это как раз уже после того, как дедушка вот вышел из заключения.
3: Да, конечно, видите, он в куполах весь, вот как моя подводная лодка.
2: Да, кстати, это где-то, видимо, в Ярославле снято.
3: Вот, дело все в том, что путь мой... Вот к сегодняшнему моему состоянию души лежал через такие тяжелые тернии, если можно так выразиться. В семье были деньги уже в те времена. Поэтому я мог позволить себе не трудиться в таком советском понимании этого вопроса. Поэтому я избрал службу в вооруженных силах.
2: Кстати, тогда это было, в общем-то, престижно.
3: Да, да. То есть... Потом, опять же, внук художника... Вы понимаете, поэтому...
2: Кстати, мы-то с вами, как ни странно, вот хотя и принадлежим к разному поколению,
3: да,
2: вот вы все-таки постарше, но мы застали еще тот период, когда как таковой дедовщины не было. Мы-то служили, да, когда да, еще да, в те да. застойные...
3: Кстати, вот корни дедовщины так вскользь. Ведь слово «дед» — это, значит, отец. Это же все, так сказать, шло от... То есть церковные каноны перешли как бы на армейскую. То есть существует...
2: То есть, фактически...
3: Да, то есть
2: дискредитация понятия произошла.
3: Да, дискредитация да, понятия. Нам, служителям культа, это особенно вдвойне обидно. Понимаете? То есть откровенный мордобой называют, в общем-то, такими близкими сердцу каждого да. человека понятиями.
2: Хотя вот. Ведь раньше, давайте вспомним, вот вернемся в историю. Вот слово «дедовщина» — это было, что есть «дедовщина». Это значит, ну, практически отстрижешь, как дедушка, мол, у тебя, как Илья
3: да,
2: Муромец,
3: да,
2: собственной
3: да.
2: грудью кормил, собственно, мечом воспитал.
3: Да. 70 лет нам говорили о том, что у всех у нас был один и тот же дедушка. И имя вот не помню, но отчество вот, Ильич.
2: Да, вот...
3: Да, такой, вот да, и брови.
2: Вот, да.
3: Так вот, что касается моего пути. Я решил пойти служить в вооруженные силы, ну и немножечко по корыстным целям, все-таки в чине офицера служить лучше, чем в чине рядового. И как-то с молоду выдвинулся на такую политическую работу. Но со временем я стал понимать, что та пропаганда, которую я веду, она не отвечает моим духовным запросам. И стал вносить в свои лекции политические просветительские труды, стал вносить мысли, которые не вписывались в общепринятую теорию. Поэтому, естественно, был в свое время подвергнут гонениям и как бы нашел истину в Боге.
2: Хотел сказать, что вы, насколько я знаю, вот в момент гоняний трудились на лесосеке.
3: Да, и да. Вот, что... Я там отрабатывал свою теорию, теорию вихря, которую я, в общем-то, еще в молодости заложил. И, в общем-то, решил, так сказать, обкатать ее именно на практике своими, в общем-то, на своем собственном опыте.
2: Кстати, в следующем часе я предлагаю поговорить об этой теории. К тому же вы уже под другим именем, под, так сказать, как это называется, имя Мирское.
3: Яков, да, мы говорим в миру.
2: Да, Яков Мартынович Кидало, я знаю, вы являетесь автором сенсационной статьи, опровергающей теорию, которая
3: гласит... Дарвинизма, в частности.
2: Да, что можно узнать возраст дерева по количеству колец.
3: Совершенно не поэтому узнается возраст дерева, но давайте мы об этом в следующем часе.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша,
2: да.
1: Яша, скажи, пожалуйста, как получилось вот серьезный, кстати, серьезный вопрос, как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди
2: иных теорий.
1: Да. Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку?
1: Да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего бы.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, вот. Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да, она на женщин вкус, направлена.
1: Она, да, она до сих пор вот злободневна.
2: Да, да, да,
1: то есть сейчас ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали под штанами, казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда. Да.
2: Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда тигренку, у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена
1: в
2: моего
1: чайнике,
2: детства.
1: По-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больная. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно... причина.
1: В смысле, в корень уметь?
2: Ну, как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно даже сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино
1: даже можно не говорить, что, и так понятно, просто не связать ли воедино.
2: Да, вот, и, вы знаете, путем экспериментов, путем... чтении соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно

0: ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки какие-то, чтобы показать,
1: да, вентилятор,
0: но пожарник, пожарник, кстати, у нас замечательная на радиостанции, это женщина, женщина-пожарник.
2: Вы знаете, там... у нее такая каска, как она носит, женщина.
0: Ну, у нее фамилия еще более замечательная, зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка пожарных войск. Ну, вообще, судя по походке, такая старушка, в общем-то, из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Яку Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но, да, тем не менее...
2: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
0: А, кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да, бигудевой вкладки? Или
2: нет,
0: это...
2: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню, что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернули.
0: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
2: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
0: вихра?
2: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но в дома как бы ветра нам недоступно, если, конечно, дом у вас не установлен, кстати говоря, как сейчас это модно в домах, новых русский кондиционер или мощный японский вентилятор.
0: На ноге на такой обычно.
2: Да. Вот, так что происходит в результате воздействия этого ветра на человека? В данном случае на женщину с химической завивкой на голове. Отдельные молекулы воздуха, ударяясь о вот эти вот завитки волос, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Происходит, во-первых, микрозвуковой удар. Все мы знаем, когда реактивный истребитель пролетает над нами, преодолевает звуковой барьер, страшный грохот стоит.
0: Да, ужасно,
2: так вот, такой микрогрохот постоянно воздействует на... Значит, на голову женщины.
0: Ну, на голову или на, собственно, на...
2: Ну, вообще, на организм даже, я бы так сказал. Поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
0: А учитывая, что, кстати, женщинам колбоизм, он более свойственный.
2: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку, оставить все как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие – это один из аспектов. Второй аспект – это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
0: Происходит аэродинамический
2: отрыв. Такой, да, отрыв. Происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
0: Не намного.
2: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
0: Да.
2: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
0: Ага.
2: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой, потому что, представьте, вот эта ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
0: Ну, даже, Яш, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
2: Да.
0: Но только из любви к маме родной, то есть, да.
2: Вы знаете, похудела.
0: Сразу.
2: В течение 2 месяца.
0: То есть вот все-таки...
2: Без всякого Гербалайфа.
0: Поддув все-таки.
2: Да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване.
0: Хотя диетологи, кстати, все...
2: Ну, поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть он крайне, в общем-то, непригоден для, допустим, полетов. То есть воздух его обтекает

0: очень так вяло. Да. И поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет. Нет,
1: понимаете? Достаточно просто не
0: выходить из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
1: А простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро... Вот,
0: вы
1: какие-то...
0: понимаете, человек, он, ему свойственно движение. Мы всегда к чему-то движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть, хотя не думаю. И, значит, второй придя к вот этой вот, к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Угу. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да, потому что эти волоски, они... Как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
1: Во-первых, они даже вес имеют.
0: Да, это уже это раз. Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
1: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
0: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу, от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
1: То есть может получиться просто внедрение в порную дыру.
0: И мы голой ногой, ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
1: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха. Вы знаете, здесь получалось
0: обратно
1: механическое воздействие, магнитные вот эти микробури вентиляторы.
0: Статическое электричество, опять же.
1: Статическое электричество
0: тоже. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет. Как по последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то... сбросило с себя лишние волосы, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин, это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную... пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
1: То есть то же самое, что вот если бы нашему земному шару показывали...
0: Это практически спит. То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики, в плане ВИЧа, а в плане, так сказать... эпилирования волос, это тот же самый иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. А если бы у них были слезы, они бы плакали.
1: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
0: Да, конечно.
1: То есть вот стоит женщине поврить ноги и приучить эпилировать.
0: Это просто она плачет. Это она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монморанси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
1: Да ничего.
0: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
1: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком, и сейчас сохранил это качество очень полезное,
0: да,
1: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
0: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре?
1: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево, да, можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну, так мы, лесосеки, называли любя кожу. Никто не говорил, кора — это обидно, кожа.
0: Шерстка еще.
1: Шерстка, да, ну, шерстка — это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
0: Веточки, да.
1: Веточки, да.
0: Ну, просто тоже...
1: Бывали деревья, которые меняли... Раз по 8 в году, понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
0: И сказал, ну, 58 метра, да?
1: Да, то есть совершенно нереально.
0: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома, вот спил лежит, вот, кстати, вы же были.
1: Да, ну я, кстати, вам его, Саша, и привез.
0: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
1: Да вообще нереально. Ведь дело в том, что у деревьев...
0: То есть это вас и натолкнуло?
1: Да, да, у деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть, ну, то есть определенная категория людей, больных,
0: да, вот
1: как
0: даже
1: это болезнь.
0: Та вот, ну, наша Прохор, женщина, которой вы говорили, да, вот на Пушкинской, по-моему.
1: Да, да, пожалуйста, да, да, она совершенно безвозрастное какое-то существо. Да. И также и деревья.
0: Вот, но
1: дерево...
0: на вашей лодке ей место все-таки найдет.
1: Это еще часть программы, понимаете ли, Саша, часть программы гуманитарной. Мы должны
0: то есть
1: помогать.
0: Не утверждено.
1: Пока. Пока не утверждено. Я думаю, что все-таки это все утрясется.
0: Да, ну,
1: так, вот что касается деревьев. Чтобы точно установить возраст дерева, необходимо использовать аэродинамическую теорию, так называемый, называется, древесный продув. Для этого, ну, тут очень сложно вдаваться в подробности.
0: Да нет, да я думаю, это и не стоит. Тут достаточно на пальцах, поскольку я думаю, что к такому наши уважаемые радиослушатели пока не готовы.
1: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому, да, очень мощная струя воздуха направляется на срез в шорстке дерева. То есть срез происходит в шорстке дерева, кожица практически до голой.
0: В какой именно части?
1: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, да, вот, да, как и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
0: Да, потому
1: лесосеки
0: что
1: это не
0: у нас
1: любят.
0: У медиков это тоже.
1: Не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так любя, это, да, между, да, собойчик, да, такой, да. Так вот, это зависит от соотношения вот диаметра дерева и прямо от... ну,
0: и высоты, быть, наверное, да?
1: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете, самой длинной ветки.
0: Да, поскольку ведь она же от рождения.
1: Она, да.
0: Дана,
1: да,
0: была.
1: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
0: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
1: Конечно, конечно, безусловно, вы правильно понимаете, в правильном мысли понимаете.
0: Ну, все.
1: Так вот, в этой точке, которую мы определяем вот путем соотношения, тоже сложная, существует формула, я не буду сейчас ее говорить.
0: Да.
1: Делается срез кожицы, и прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
0: Простите, даже, да, не происходит ли сдува пограничного слоя?
1: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
0: поняли.
1: Сдув происходит. Причем он же не восстанавливается.
0: Да, то есть, да. То есть это даже вот из-за чего, собственно, самолеты-то падают. Ну, сдуло, и все.
1: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
0: так,
1: вот это падение, так, оно так и составляет эквивалент, так сказать, возрасту дерева.
0: Причем в месяцах, насколько я знаю.
1: Да, да, вы правы, в месяцах.
0: То есть все-таки это точность... наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначена же месячная вот эта вот звезда вот на срезе. А да, тут, то есть, есть непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
1: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
0: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о Майерском.
0: Я путаюсь просто.
1: Ничего, Саша.
0: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
1: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины. Угу. И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
0: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
1: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров. Но у меня был замечательный дедушка, о котором сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
0: Вот он, значит, магазине. Так сказать, днем на Шаболовке, а вечером?
1: А вечером он, так сказать, оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами вот заключенных.
0: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились к тем условиям. Вот я хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы пропадали безвозвратно.
1: Ну, вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
0: Да, естественно, чтобы, так сказать, не повредить.
1: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
0: Да,
1: существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск.
0: Угу.
1: Его звали тоже, так сказать, из нашей партии.
0: Ну, он вот целинник, первый целинник был.
1: Да, да.
0: Там же эти модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
1: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамической и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, счистить землю со всех корней, и он знал какие-то участки корней.
0: Ну, это, видимо, какой-то от природы у него, конечно.
1: От природы. Да. Производился полис. Им. Ну, он лизал эти корни и по их вкусу, по их шероховатости, по их
0: там,
1: практически...
0: Там, видимо, совокупность факторов, видимо,
1: да,
0: была.
1: Может
0: да.
1: быть, запах еще.
0: Да.
1: Может быть,
0: да.
1: запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической установкой.
0: То есть
1: установкой.
0: У вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
1: Да, ну, единственное, вот... с этим народным как бы целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания вот этой назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
0: У него, видимо, шершавый язык очень.
1: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
0: да, той вот нежной природной ткани, которая,
1: да, шерстки, корневой шерстки, так мы ее называем.
0: Да.
1: Вот, и опять же этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша, да, вы понимаете,
0: это,
1: а другое дело
0: это
1: выкопать.
0: Откровенно, грубо.
1: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому что корневая система должна была быть целой.
0: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
1: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, если вы позволите.
0: Да, с удовольствием.
1: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть полным, если он еще и не завиваются.
0: Да, да.
1: Вот, да. Но есть как бы одно но, даже два но. Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя, совершенно лысый человек, но очень толстый. Как это объяснить?
0: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель Южной Республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь. То есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозных вен, и, так сказать, человек просто, ну, конечно,
1: разрушается на глазах.
0: Да. Что же касается лысых людей? Тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения – это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие. Кстати, ведь они даже, знаете, и рождаются облысевшими. А вот знаете, что на меня, что меня навело, на какие мысли на меня, навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
1: Ну да,
0: грубо говоря, там же жидкость.
1: Причем доказано, что около ведра.
0: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот. Поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
1: То есть, практически ихтиандр такой.
0: Да, да, да, да. Понимаете, все морские млекопитающие, за исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
1: Ну, если не считать... Вот...
0: Усы — это не волосы. Это,
1: вот эти вот плавники, это не считается.
0: Это тоже...
1: Скорее перьевое что-то.
0: Да, конечно, это ближе к перьям. Да. Да. Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда, она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море почему? Море это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот, знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что, вернее, происходит от того, что вода в море соленая. Поскольку соль, она разъедает вот теменные
1: придатки.
0: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот, то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде, то есть жить в ванне.
1: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя,
0: если он природа,
1: жаберная
0: этому,
1: щель?
0: Если,
1: там...
0: если человек, простите, к этому природа предназначен, зачем же мы будем нарушать естественный ход?
1: А скажите, Яков, как тогда, вот есть еще такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысые. Они это, вот...
0: это в горных реках.
1: А, то есть проточный.
0: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
1: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
0: Отец Агафон.
1: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
0: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все строено, что она выдерживает любую критику.
1: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне, наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
0: Простите, бывает... заволошенностью чего?
1: Всей тушки. Ну вот, например, это там Махмуд, вот посмотреть.
0: А, в смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде со воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман. То есть, я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
1: Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек прямо. 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
2: Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Сестра моя.
2: Это ку-ку.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А я вот волосы-то волосы, а я вот насчет перьев.
1: Ага.
2: Можно рассказать анекдот?
1: Конечно.
2: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
1: Давайте.
2: Новой русской на Пасху подарили индюка.
0: Простите, русской?
2: Да.
0: Сестре?
2: Сестре, новой русской.
1: Угу.
2: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
1: Дяденька.
2: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут, пожар, пожар, у вас в квартире пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк. Две пули в живот, одна контрольная в голову, гильза, там пистолет валяется, и квартира вся горит.
0: Хороший анекдот у вас.
1: Хороший анекдот у вас. Спасибо, спасибо. Празднуйте праздник.
2: Будьте здоровы.
0: Христос воскресе.
2: Воистину воскресе.
1: Следующий звонок нашего радиослушателя по телефону 203-19-22. И вопросы к отцу Агафону в миру Яков Мартынович
0: Кидало.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Христос воскресе.
0: Воистину воскресе, брат
3: мой. Я хотел бы задать вопрос Якову Мартыновичу.
0: Да-да.
3: В связи вот... так сказать, с оволосением поверхности тела.
0: С заволошенностью?
3: Да, не считает ли Яков Мартынович, что вот, так сказать, приспосабливаясь к изменению окружающей среды, есть такая тенденция к увеличению волосатости?
0: Угу.
3: Вот, и к чему это может привести в дальнейшем?
0: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Кстати, извините, пожалуйста, отец Агафон, я хотел, так сказать, еще подкорректировать вопрос нашего радиослушателя. Бытует мнение, что, так сказать, люди, лишенные полностью волосяного покрова, это люди будущего, суперлюди, поскольку у них кожа уже сама по себе так адаптирована к окружающей среде, что волосы это рудиментарные такие уже части, как вот вы считаете?
0: Вы понимаете, моя теория опровергает это в корне. Люди будущего — это люди с небольшим волосяным покровом. То есть,
1: ну, то есть как вот сейчас наш современник.
0: Да, да, но не совсем, не совсем. У нашего современника все-таки еще встречаются так называемые остевые волосы. То есть они как бы такие грубые такие, а в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается, не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность, как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не всем властно над собой. К сожалению. Так что вот так вот.
1: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
0: С удовольствием.
4: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
0: Да.
4: Подводной церкви.
1: Подводная церковь,
0: да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
4: Ну, хорошо. Значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да? Там вы...
0: Одно время, да.
4: Вот. Но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
0: Нет, почему?
4: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь, она будет как бы ближе к Господу там, наверное, чем выше, тем ближе.
1: Спасибо, вот, вообще резонный вопрос, потому что тогда можно создать и танк-часовню, например,
0: да,
1: для танка.
0: Кстати,
1: спасибо за вопрос.
0: Да. Что спасибо вы скажете, отец Агафон? Большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать, потому что человек близок к Богу в первую очередь душой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали эту, вернее, подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний еще, день это не актуально. Возможно,
1: еще, видимо,
0: в будущем...
1: знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому свойству самолета.
0: Понимаете, на подводной лодке, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться, а, понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
1: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: С праздничком вас.
1: Вас также.
0: Взаимно.
5: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
1: Угу. Знаете, спасибо.
5: Нет, секундочку, а можно вот еще к Александру вопрос?
1: Да.
5: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
1: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные. Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда, к нам в страну, импортные, так сказать, в виде таких целочек.
5: А у меня к вам такое предложение. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
5: Так немножко помоечкой.
1: Нет, скорее так, знаете, скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
0: тяжелыми
1: запах.
0: Металлами
1: пахнет. Да, тяжелыми металлами запах, да, такой. Да. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы, не будем этим заниматься.
5: Сейчас еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
1: Да, концерт.
5: А, так сказать, он не будет таким вот, каким, так сказать, он был в табуле раса, то бишь по времени. То есть был хороший концерт, ну вот последнего, 22 февраля.
1: Нет, концерт будет.
5: Длиннее будет.
1: Да, конечно, конечно.
5: Вот тут, так сказать, очень коротко все было.
1: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
0: Иначе вихри в зале просто, понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
5: Да, иначе бить стекла в метро, так сказать.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
0: А что касается ответа на первый вопрос относительно так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником. Собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет, на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он так сказать, приводнился, а плавать он не умел. Снаряжение тяжелое.
1: Плюс тяжелый, да. Парашют его накрыл.
0: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было. Как-то.
1: Он такого кита давал, у него прям из ноздри, я знаю, это может быть сейчас так звучит.
0: Да, но тем не менее, то есть, и мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истинный, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами людей.
1: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
0: Да.
1: Ну что же, последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалась плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически,
0: да,
1: все подмосковные
0: воинские. 7 воинских частей, представьте.
1: 7 воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
0: Я приложу все усилия.
1: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону. Это действительно прекрасный подарок.
0: Вы, кстати, знаете, художник, который делал эту икону, он как бы писал ее с вашей фотографии. Вот вы не заметили?
6: Семьдесят три и 82 мегагерц.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И у нас в студии гость. Сегодня это заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й», профессор Иларион Гукчирович Семейко. И речь у нас пойдет о эволюции и о связи этой самой эволюции с примитивными самыми животными, каковыми являются амфибии, паразиты и некоторые многомлекопитающие. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире. И по телефону 956-32-32 для абонента 109-279 можете задавать вопросы и делиться вашими мыслями вообще с программой «Монморанси». Это пейджер нашей программы, такое нововведение модное. Мы тоже должны идти это, понимаете ли, в ногу. Чуть позже к нашей беседе присоединится базитолог Андрей Орлов. Ну, а сейчас мы начинаем беседовать с Иларионом Гукчировичем. Здравствуйте, Иларион Гукчирович. Ну, хотелось начать с несколько, может быть, банальной такой вещи, что ли, да, с позволить себе усомниться вообще в правильности теории господина Дарвина. Ну, это уже сейчас не является как бы каким-то модным, новомодным и свежим. Уже практически более 80% не только населения, но и ученых мужей не верят в эту теорию. Вот. Но существует целый ряд научных изысканий в этой области. В частности, вот вы наверняка знаете замечательного турецкого ученого самородка Гогу Кварчели, который,
1: безусловно,
0: является крупнейшим авторитетом, да, в области паразитологии и связи паразитологии с эволюцией. Он утверждал, что человек сам по себе является сложнейшим таким организмом, полученным в результате синтеза всех сильных каких-то органов, ну, физиологических и энергетических мест. То есть,
1: своего рода такая выжимка.
0: Да, жизнеспособная выжимка из самых разных организмов. Но Гога Кварчели утверждает, что вот его исследования, они, в общем-то, подвели его к тому, что где-то процентов на 80 человек все-таки состоит из насекомых. Имеется в виду прочность, например, тазобедренной кости, которую, да, ну, вот сейчас вот я вижу, проверяем на растяжение ее постоянно и так далее. Что вы могли бы сказать нам на эту тему? Да, плюс уже дальше пошли оппоненты Гоги Кварчели, например, такой замечательный, вы наверняка его тоже знаете, вы же все общаетесь постоянно.
1: Безусловно, это же проходят такие коллегии, в общем-то, научные. Раньше это проходило в рамках Советского Союза, теперь это в рамках стран СНГ проходит. Вот такие вот межотраслевые и узкоспециализированные коллегии, в частности, вот не так давно прошла очередная, где мы опять-таки объединили свои усилия в том, чтобы внедрить вот новое, так сказать, трактование эволюции живого на Земле, которое, в общем-то, заключается в том, что, как вот вы уже правильно отметили, в трудах Гоги это ярко прописано, как сейчас модно говорить. Дело все в том, что действительно человек, как высшая ступень живого на Земле, он вобрал в себя все положительные, наиболее сильные черты всех других животных и, в общем-то, даже подчас и растений, которые на сегодняшний день или в прошлом обитали на нашей планете. И здесь я хотел бы отметить некоторые противоречия в теории Дарвина. В общем-то, он утверждает, как наверняка известно всем, что постепенно, путем естественного отбора, значит, отмирали нежизнеспособные организмы, особи и целые виды животных или растений. И, значит, наиболее жизнеспособные, такие, например, как луковая журчалка, они дожили, в общем-то, и до наших дней, хотя уже существует на Земле несколько миллионов лет. Это вот здесь как бы я хотел отметить, что здесь отчасти Чарльз Дарвин прав. То есть действительно проходил, так сказать, естественный отбор, но, как по нашему с Гогой мнению, ошибка его в главном. То есть он организм рассматривал как индивидуальное, в общем-то, существо, которое совершенно автономно, значит, в этот мир вбрасывается и таким же образом его покидает. Наша же теория состоит в том, что любой организм, будь то муха, будь то, значит, червячок, либо же рыба.
0: Или, например, обычная сухопутная мохнатка.
1: Да, безусловно. Очень хороший, кстати, пример. Вот. Представляет из себя, так сказать, симбиоз различных отдельно взятых существ, которые в результате долгого пути эволюции слились в одно целое и образовали то, значит, громадное количество видов и родов, которые здесь его действительно большая заслуга классифицировал уважаемый мною Дарвин. То есть мы не можем сказать, что Дарвин был целиком неправ. Нет, отдельные проблески сознания, особенно когда он путешествовал на известном судне «Бигл» по океаном, изучал новые континенты, в его трудах они прослеживаются. Видимо, это связано с тем, что в те времена на судах в дальние плавания в неограниченных количествах брался ром. Вот, и, видимо, вот эта благотворная атмосфера, ну, в общем-то,
0: это
1: хорошо
0: действовало. Озарение, как-то,
1: да,
0: судя,
1: да,
0: по всему, озарение.
1: Да, то есть какие-то аспекты действительно его трудов, они, в общем-то, имеют право на жизнь, и что, собственно, и доказывают. Но в корне он, как я уже говорю, ошибался.
0: Ну, вы знаете, наверняка многие наши радиослушатели сейчас как бы немножечко усомнились вообще в наших словах или думают, что, дескать, вот мы говорим об этом, а это все ведь не так серьезно. То есть, и, в общем-то, достаточно, нет никакой разницы, так это или нет. Но тут я хочу привести в пример достаточно уже широко известное течение эндемистов, так называемых ученых-эндемистов под руководством Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, который, собственно, находясь в оппозиции, тем не менее смог продвинуть свою теорию. А теорию я вкратце расскажу. Дело в том, что по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских и его единомышленников, сейчас настал новый виток развития природы, экологии, взаимоотношений в обществе.
1: Своего рода спиральный подход,
0: да,
1: к трактованию.
0: Да. И такая форма существования, как человек, снова становится нежизнеспособной. Ну, то есть, к примеру, как...
1: Ну, те известные случаи кретинизма в Бурятии, которые, в общем-то, на рубеже 90-х почти поголовно.
0: Да, но это пример какой-то современный. Вот если, например, взять склизкую анадырскую колючку, известное достаточно растение, которое, да, в общем-то, до того было совершенно сухим, после этого иммунитет против окружающего мира ослаб, оно где-то, по-моему, целиком исчезло с лица земли в конце прошлого века, если не изменять память. То есть человек сейчас постепенно начинает напоминать склизкую анадырскую колючку, по мнению Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских, и природа сама по себе, опять же, по мнению эндемистов, должна и уже начинает каким-то образом синтезировать новую форму жизни. Значит, по мнению Вячеслава Яковлевича, это, конечно, будет все равно за основу взят человек, человеческое,
1: ну, да,
0: существо.
1: Как наиболее универсальное.
0: Да. Но к нему должны постоянно быть что-то примешано, может быть, даже от растений каких-то и так далее. Что меня удивило в теории Куярова-Никитских, это то, что он утверждает, что, например, люди, больные болезнью Дауна, вот, они являются как раз более высокоорганизованными существами, более жизнеспособной формой, нежели, скажем...
1: Ничего удивительного.
0: Да, ну вот мне интересно, как вы сейчас... Я знаю, что у вас все-таки были некоторые трения с Вячеславом
1: Яковлевичем. Но они касались организационных вопросов. Просто дело в том, что деньги у нас сейчас в Казахстане другие, вы же прекрасно знаете. Не везде можно поменять российские рубли на наши родные тенге. Вот, и, собственно, в этом и были трения. А на самом деле, что касается теоретических аспектов сотрудничества, трений практически нет. Потому что, действительно, я тоже придерживаюсь такой же позиции о том, что все, так сказать, случаи аномального развития человека на современном этапе, будь то болезнь Дауна, либо же кретинизм, либо же миксидема, это все, так сказать, проявление экспериментов природы. То есть природа пытается вот этот вот ход естественного отбора, о котором говорил Дарвин, так сказать, применить, ну, в общем-то, выражаясь языком военных, в реальных условиях. То есть, что получается? Природа, значит, в каком-то отдельном случае при рождении, как современному человеку кажется, дефективного ребенка, то есть ребенка с другим хромосомным набором, в частности, вот болезнь Дауна, значит, она пытается вот путем изменения нашей генетической информации перестроить систему и выдать полностью другой продукт, который находится на другом уровне, нежели все мы. Uh-huh. Вот, но благодаря тому, что эти больные, значит, помещаются в специальные медицинские учреждения, психиатрические лечебницы, либо же просто в научные институты, что сейчас не секрет, для опытов, вот, то тем самым их процесс, так сказать, выживание, он ограничен только тем, что они проявляют свои низменные потребности, то есть как-то пищевой рефлекс и, собственно, все остальные выделительные. И если бы предоставить этим существам возможность жить так, как они хотят, несмотря на то, что они сами себя не обслуживают на первый взгляд, то мы проводили такие, в общем-то, эксперименты. И дело в том, что я могу сказать, что приблизительно на 18-м году жизни среднестатистический Даун, вот, он обладает, ну, потенциалом порядка в полтора раза выше, чем обыкновенный, нормальный
0: военный ракетчик.
1: Да, да, да. Дело в том, что плоскость его мышления, она, конечно, находится в другой области, то есть сложно заставить его вырыть яму 2x2.
0: Ну, ему это и не нужно.
1: Ему это не нужно,
0: совершенно. Потому что практически вот вырывание ям этих, оно ведь снижает иммунитет, сопротивляемся организму, поскольку учащается сердцебиение, происходит вдыхание интенсивной пыли, то есть...
1: Все правильно. И потом, разве вправе мы, допустим, осуждать его желание, пусть даже в таком солидном возрасте, как 55 лет, рисовать акварелью на обоих? И в то же время, так сказать, спокойно смотреть на турниры атлетов, которые демонстрируют горы мышц и тем самым срывают крупные гонорары. И, то есть, ну, вот понятно, такой, да, вот занятие, он как бы не вызывает осуждений в обществе, а это...
0: А вы знаете, у нас вот стоит очень много памятников там репрессированных. Да. Вот, в частности, вы, наверное, обратили внимание на маленький бюстик, по которому написано «Иван Семенович отжурчал».
1: Да.
0: Вот. Ну, он отжурчал, по-моему, годах в 30-х где-то. Дело в том, что у него была теория, он был так называемый гоголист, то есть человек, серьезно занимающийся изучением Гоголя. Писателя.
1: Да.
0: Вот. И он...
1: Нет, подождите, да, по-моему, да. Вообще-то Гоголь — это птица. То есть он, по-моему, был орнитологом все-таки.
0: Ну, вполне возможно. То есть вполне возможно. Мне сейчас сложно судить. Но я как бы по рассказам вот нашего экскурсовода, может быть, она тоже ошибается, она у нас новенькая совсем. В общем, вот Иван Семенович отжурчал, утверждал, что люди, которые впадают в летаргический сон, в общем-то, они гораздо выше, опять же, по уровню своего развития, нежели те, кто вот спят нормально, с утра встают, съедают курицу, идут на работу. Поскольку летаргический сон является защитной реакцией организма на происходящее вокруг. И уже тогда в каких-то рукописных трудах, так и не получивших широкого распространения, но принадлежащих перу Ивана Семеновича отжурчал, сквозила прямо-таки мысль, что, ну, то есть то, что сказали и вы сейчас, то есть люди считают, что, например, люди, которые как бы родились и выросли и не в себе, то есть они не могут самостоятельно справлять естественные надобности, не могут как бы самостоятельно питаться.
1: Ну да, на первый взгляд, необычное поведение.
0: Да, но тем не менее, по теории господина отжурчал, эти люди как раз и страдают от того, что вокруг них происходит постоянно сутолка, какой-то уход, то есть попытка втянуть их. Вот это, на самом деле, это совершенно защитная реакция организма, в результате чего эти люди, в общем-то, вот именно
1: рано погибают.
0: А так, если бы этого всего не было, они бы существовали. И даже в случае какого-то серьезного, какой-то экологической катастрофы и так далее, они бы выжили и, мало того, могли бы размножаться. Вот тут... немножечко способы их размножения. Я знаю, что ваш... я знаю, что у вас есть такой подраздел в вашем проекте по паразитоциноз век 20-й, вот целая рубрика, посвященная вот возможностям размножаться после экологической катастрофы людям, нетронутым уходом.
1: Но дело в том, что вы так широко задали мне вопрос, что я сначала к первой части, если позволите.
0: Конечно.
1: Правильно заметили о том, что действительно не дают этим людям нормально развиваться. И в этом-то как раз и скрытно проявляется боязнь живущих в подавляющем большинстве в данный момент на Земле нормальных, так называемых нормальных людей, перед высшей, так сказать, цивилизацией. Поскольку появление большого количества людей с иным хромосомным набором просто-напросто сведет на нет все усилия современных людей, в частности, такие, в общем-то, аспекты современной деятельности, как телевидение, средства массовой информации, крупное промышленное производство, земледелие.
0: Выпечка.
1: Да, вот. И, значит, вот эта подсознательная боязнь, она не дает этим людям, то есть даже существуют законы, принятые в данный момент, не дают людям с другим хромосомным набором размножаться. Вот. Если, я опять же говорю, мы проводили эксперимент, то есть если дать этому человеку делать то, что он хочет, позволить, то это получится человек 22 века.
0: То есть не 21-го,
1: а 22-го уже, да. Он нас опережает, ну, по прикидкам, приблизительно на 100 лет.
0: А извините, тут... вот не кажется ли вам, что вполне возможно просто люди, наши с вами современники, находящиеся на одном уровне развития, опять же,
1: да.
0: Они когда подсознательно чувствуют вот эту мощь, исходящую от людей с другим набором хромосом. И это не то, что даже инстинкт ухода или любовь к ним, или и опасаться, или боязнь. То, что у них боязнь. Нет, вот тут я как раз хотел другое, а просто чисто спортивная такая вот попытка не дать обогнать себя, дать занять доминирующее место.
1: Да. Вот тут элементарный пример. Никому не нравится, пускай даже этот человек едет на автомобиле ЗАЗ, никому не нравится, что вот тебя на ЗАЗе обгоняет Мерседес, и подчас встречаются попытки помешать этому обгону. Казалось бы, едешь 60 км в час, дай другому ехать 120. Нет. Так и здесь происходит. А потом, опять же, любое подчинение личности каким-то установленным нормам, значит, как-то подтирание заднепроходного отверстия в строго определенные часы туалетной бумагой, оно, в конце концов, и у человека с привычным хромосомным набором, оно вызовет негативную реакцию. То есть человек раньше, в момент своего эволюционного становления, он каждый день жил по-разному. То есть сегодня он мог убить мамонта, завтра нет, и, вот это вот его среда общения, она и формировала вот тот интеллект, который, так сказать, мы с вами сейчас имеем. А что пытаются сделать с этими вот, опять же, с теми людьми с ненормальным хромосомным набором? То есть их загоняют, так сказать, в лабораторные практически условия. Это своего рода, получается, собака Павлова. То есть по звонку питания, и тем самым тормозится, и опускается все на уровень рефлекса. И
0: на уровень рефлекса, во-первых, а во-вторых, поскольку все-таки эти люди суперлюди где-то, они...
1: Происходит мауглизация, так называемая.
0: Вот. Плюс они вынуждены просто как существа более высокого уровня развития, они вынуждены считаться, просто, попросту говоря, уважать братьев своих младших, как мы, например, снисходительно относимся к собакам.
1: Поэтому вот посмотрите, крайне редкие случаи каких-либо агрессивных действий со стороны этих людей в отношении того, кто за ними ухаживает, и докторов, которые, значит, как бы лечат их. И тут вот очень интересный аспект я хотел бы затронуть. Когда болезнь человека очевидна, то есть, мы все знаем, что лицо, Дауна, оно имеет специфическую, так сказать, внешность. Когда вот эта внешность налицо, мы уже не обращаем внимания на то, что он может прекрасно играть в шахматы, либо же, так сказать, рисовать отличные картины. Но, в свою очередь, если человек, пускай рисует посредственные картины, но постепенно становится знаменитым, потом ему могут простить даже не то, что форму лица, а любой его, так сказать, и какой-то даже подчас криминальный проступок.
0: Ну, как-то газовыделение непроизвольное и так далее.
1: Потом всегда, так сказать, я слышал, у вас сейчас такая волна о том, что известные популярные звезды не платят налоги, и вроде такие, в прессе появляются статьи о том, что их мало, они, талантливые, давайте им простим. Вот, понимаете, все с этого и начинается. То есть, если бы...
0: То есть с этого и начинается бардак, собственно
1: говоря. Конечно.
0: Вы знаете, я просто немножечко хотел еще привести такой пример, который, опять же, приводится в одной работе Ивана Семеновича Аджурчала, репрессированного. Дабы как-то не просто говорить, а подкреплять свои слова реальными примерами или какими-то фактами, да, или чтобы это было более красочно, привел такой пример, попросту говоря. После ядерной войны или после серьезного какого-то радиоактивного облучения, катастрофы и так далее, выживают тараканы. Это факт. У них очень сильные иммунитеты выживания и так далее.
1: Не только.
0: Он взял, отжурчал, он взял, как пример, как тараканов. Но, говорит, ведь никому из людей не приходит в голову мысль, например, одевать на таракана памперс, кормить его из пипетки и каким-то образом, вообще производить за ним уход. Да. Поэтому... одна из этих особенностей тараканов, вернее, таракан как одна из особенностей, как одна из составляющих, по мнению и Ивана Семеновича Аджурчала, который это в 1935 году написал, заметьте, да, и уже сейчас в трудах Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских эта мысль сквозит, что таракан должен быть одной из составляющих человека будущего, в принципе, то есть то же, что происходит с людьми, о которых мы говорим внешне, это полная неспособность как-то мыслить логически и так далее.
1: Они просто непонятны.
0: Да, на деле это, в общем, целая серьезная форма жизни, которая даже, заметьте, не обязательно общаться между собой словами. Да. То есть, если мы посадим двух людей с каким-то изменением набора хромосом, они не будут говорить друг с другом, у них будет налажена телепатическая связь. То есть, так, как это было, например, в древние времена у буддийских монахов.
1: Известен случай, кстати говоря,

0: сразу вот, что интересная личность, несмотря на свою просто и мировую известность, да, несмотря на многочисленные предложения просто о работе в более таких экономически развитых странах, он, в общем-то, был всего лишь в Албании, в Хорватии, в Сербии. Все, то есть он такой вообще вот фанатик славянской культуры, да, и письменности.
1: Но тут я все-таки хотел бы вернуться к его научным изысканиям. Конечно, на почве безусловно, энтомологии.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот. Он первым, собственно, вывел необходимость человека в таракане, то есть он ее вывел экспериментальным путем. А, в общем-то, мы же доказали ее теоретически. То есть таракан настолько же свойственен жилищу человека, как побелка на потолке.
0: Или, например, яйца в холодильнике.
1: Поскольку, да, поскольку, так сказать, таракан, ну, все это, в общем-то, признают, несмотря на все попытки его изводить, мы предлагаем с тараканом дружить. То есть подкармливать его в определенные часы, поскольку это достаточно смышленное насекомое, если так можно выразиться.
0: А, да, да.
1: Вот. И таким образом приручить и заставить его, ну, в какой-то степени соответствовать нашим пожеланиям. То есть вообще сейчас человек как бы победил природу, создал атомные реакторы, сверхзвуковые самолеты, подводные лодки.
0: Водохранилище.
1: Да, да. Но с простым насекомым, с двумя усами и шестью лапками справиться не может. Так вот мы, в общем-то, попутно как-то, сказать, средства для зарабатывания денег на наши научные проекты, мы провели вот теоретические исследования, такую как бы мозговую атаку в этом направлении, вот, и рекомендовали. То есть существует специальный курс, который наш человек, так сказать, по желанию клиента может провести, и тараканы будут подвластны его воле. То есть, ну, путем не истребления, а приручения.
0: А, кстати, ведь тут есть опять такой же момент, если мы берем насекомых как высшую форму жизни, высшую в плане выживаемости. Да. Мы же ничего не знаем, по идее, то о внутреннем устройстве их общества. Тем не менее, вот обратите внимание, там на муравейник, они общаются там этими там усами своими как-то, кузнечики, опять же, да, те же тараканы, у них есть там, в общем-то, своя система оповещения. Вот. Тем не менее, люди выбрали, я имею в виду, например, в Китае, да, в других странах аналогичных, люди выбрали такой метод, ну, не то, что борьбы с ними, а метод очень экономически ценный. То есть они борются с ними, употребляя их в пищу. То есть практически это происходит каннибализм.
1: Ну, понимаете, опять же, да, подчинение, происходит подчинение какого-то вида насекомого, будь то, так сказать, морковка, которая растет у нас на грядке, своим потребностям. Дело в том, что я как раз придерживаюсь иных форм. Конечно, можно подчинить себе таракана, можно даже подчинить себе стеблевого капустного скрытнохоботника, хотя это гораздо сложнее, это
0: сложно,
1: поскольку это достаточно крупные насекомые.
0: И плюс очень прихотливые. Тут, да, нужно, да, сказать, что требующие, как ни странно, вот его можно, хоботник-то он, по идее, приживается. Да, но он, дело в том, что у него очень серьезные проблемы с дефекацией.
1: Да.
0: И одновременно он чрезвычайно чистоплотен. То есть никогда хоботник не сходит на капусте.
1: Нет.
0: Вот. И поэтому трудно его держать дома. То есть это, но тем не менее, реальная вещь.
1: Ну, вот тут, опять же, я хотел бы вернуться к проблеме всеобщего глобального кризиса, то есть, да, к той, да, же самой, в общем-то, ядерной катастрофе.
0: Безусловно.
1: Вот. Нельзя сказать стопроцентно, что выживут только тараканы, а помрут все люди. Поскольку вот по нашим как раз исследованиям, как вы уже отмечали, что люди с измененным хромосомным набором, они выживут в этих условиях. То есть единственное, что может на них повлиять, это физическое там разрушение, то есть световое излучение там, и так далее, кирпич на голову. А что касается радиации, они выживают, ну, могут поспорить даже с табачным трипсом. То есть табачный трипс — это наиболее выживаемое такое существо, которое оно, в общем-то, мало распространено и живет только на новой земле.
0: А вот извините, дело в том, что проводили же, я знаю, эксперименты серьезные в лабораториях по вот как раз над табачным трипсом, то есть его облучали длительное время разными, в общем-то, источником разной мощности, и

0: Затем, поскольку жизненный период табачного трипса в сравнении с человеческой жизнью весьма-весьма маленький, то есть мы могли наблюдать смену целого поколения табачных трипсов.
1: Поколений.
0: И мы изучали, вернее, вот ну не мы, я уж так как-то... Производилось изучение мутаций каких-то более-менее ярких табачного трипса. Вот,
1: их не происходило, вот, заметьте.
0: Их не происходило. А вот как, на ваш взгляд, будут ли происходить мутации, если будут, то какие?
1: Вот здесь мы с вами плавно и подходим к идее паразитоциноза. Что такое паразитоциноз?
0: Вот этот вопрос я хотел вам только что задать.
1: Да. Извините, что я вас опередил.
0: Ничего.
1: Дело в том, что паразитоциноз — это, выражаясь, так сказать, современным языком, это сообщество паразитов, которые подвержены, объединены единой целью. То есть, в принципе, любое существо, согласно нашей с Гогой теории, оно является собой именно вот объект, вернее, субъект паразитоциноза. Вот, значит, человек, который, как мы все знаем, состоит из таких важных частей, как скелет, мышечная ткань.
0: Потрошка.
1: Да. Он также является совокупностью паразитов. Конечно, на первый взгляд это выглядит, ну...
0: Абсурдно.
1: Да. Действительно, на сегодняшний день это не так. Но в процессе становления человека, в процессе эволюции, симбиоз отдельных организмов породил вообще млекопитающее, и потом человека как высшую, в общем-то, ступень млекопитающего. То есть изначально все мы знаем, что эволюция на Земле, она происходила из океана, то есть жизнь зародилась в воде. Образовались простейшие, затем через какое-то там определенное время, там несколько миллионов лет, значит, губки, после них кораллы. Так вот, я могу вам с уверенностью сказать, и, в общем-то, на тестах это все проверено, то, что наша костная с вами система, то есть вообще костные, они образовались именно из кораллов. То есть кораллы в свое время почковались, обрастали, значит, другими формами, таким как актинии, значит, простейшие моллюски, и все это, значит, вот образовывались такие, ну, это я так простым, примитивным языком
0: говорю,
1: да, значит, образовывались такие сообщества, в основе которого зачастую находилась известковая ткань коралла, вот, которые в силу того, что всем выживать необходимо, и, значит, образовывали первый костный организм. Так образовалась рыба, потом дальше из нее образовалась первая сухопутная земноводная, которая вылезла
0: змея,
1: из воды.
0: Змея,
1: да, с ласточками с такими.
0: Да.
1: Вот. И, значит, потом уже через много миллионов лет появились млекопитающие, наконец, человек. Так вот, что я хотел сказать о том, что человек — это совокупность различных, в общем-то, подчас невзаимосвязанных, значит, органов, как мы их сейчас называем в медицине. То есть практически вот открытие это наше, паразитоциноза, оно приводит нас к новой, к новым возможностям в лечении определенных заболеваний. То есть это один из аспектов. Вот, я, например, уверен, что с помощью этого мы сможем победить чуму 20 века, рак. Вот. То же самое и со СПИДом. То есть, внедряя вот это наши знания в современную медицину, мы, так сказать, сможем излечить все те проблемы, в частности, вот геморрой, который мучает всех.
0: Причем очень эта болезнь, как ни странно, она с годами-то не меняется. Это из вечных болезней, это как заноза, попросту говоря, у населения.
1: Проникая в глубины нашей теории, проникая в глубины нашей теории, современный врач с такой досадой для себя отметит о том, что вот все 5 лет и потом еще 3 в аспирантуре он потратил зря. То есть он лечит поверхность. Вот представьте себе, вскочил у кого-то на лице огромный пупырь. Ну, то есть прыщ, попросту говоря.
0: Да.
1: Или, выражаясь нашим языком, папула. Вот чтобы ее извести, свести, так сказать, на нет, вот абстрактная такая модель, современная медицина, значит, занимается прокалыванием верхней части, дабы, так сказать, все из нее вышло. Мы же, так сказать, путем нашей теории, сводим на нет основу этой папулы.
0: То есть практически папулового откоса уже не нужно.
1: В нем нет необходимости. Он отпадает.
0: Кстати, ведь парадоксальная вещь. Дело в том, что вот папула, как и любой такой прыщевидный нарост на тушке, он, в общем-то, лечится действительно двумя методами. Первый метод – это взрезание или прокол с дальнейшим выдавливанием содержимого. Второй метод – это прикладывание там различных каких-то мазей и трав, да, чтобы это рассосалось. Но тут, опять же, очень мы забываем о том, что в случае, если это рассасывается, прыщ, то есть это папула, да?
1: Она уходит в нас. Уходит,
0: да. Да.
1: Гораздо умнее с этим согласится любой современный, будь то педиатр, либо же хирург, гораздо профессиональнее не дать болезни развиться. То есть все мы прекрасно знаем, возвращаясь опять же к нашей теории, все мы прекрасно знаем, что нормальное количество и туберкулезной, и кишечной палочек, а также других простейших и вирусов, оно находится постоянно в организме человека, но находится в определенном балансе. Как только тормоза, так сказать, отказывают, происходит коллективное размножение, и человек начинает заболевать. Так вот, что касается все-таки нашей теории, вот если мы будем рассматривать костную систему человека как, в принципе, примитивный коралл...
0: Извините, я просто хотел еще как пример. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас усомнились, дескать, вот рассказе о папуле. Просто я хочу привести пример такого известного, в общем-то, человека, который просто изучал именно нароста на теле, на человеческом теле, Егор Коляда. Помните, да, такого?
1: Да, это очень интересная тема наростов на человеческом теле. Это вот как раз на основе этого, собственно, это и натолкнуло меня на вот эту вот теорию, на создание этой теории. Ведь любой нарост на теле – это попытка, значит, хода эволюции на Земле внедрить уже как бы отработанный, отшлифованный во всех аспектах механизм, новую какую-то деталь, если, ну, таким техническим языком выражаясь. Uh-huh. Так вот, мы все при возникновении у нас какого-либо жировичка или той же самой папулы, значит, либо какой же...
0: Ячменя. Вот,
1: да, доброкачественные опухоли. Мы бежим, значит, к врачу-онкологу, а тот просто махая на нас руками, говорит: ой, у вас, значит, рак, и, в общем, вам осталось жить 2 месяца, бросайте все, пишите завещание. На самом деле все не так сложно. Я вас уверяю, что люди, которым рак не лечат, живут дольше, чем те, которым рак начинает лечить. Как только человек узнает о том, что у него раковая опухоль в любой части его организма, вот, тут же, в общем-то, срабатывает, значит, эволюционный, да, рефлекс, и, так сказать, организм, он этот отмирает. Ведь обезьяна, когда становилась человеком, она не знала о том, что она становится человеком. Вот для нее было естественно так же, так сказать, как для нас поковырять в носу.
0: То есть в данном случае мы же выступаем не как сторонники теории Дарвина.
1: Нет, но дело в том, что я же уже говорил о том, что Дарвин был частично неправ. То есть он...
0: Знаете, я просто хотел немножечко вернуться к Егору Коляда и к его поразительному эксперименту. Он проводил эти эксперименты в момент коллективизации сельского хозяйства.
1: Помню.
0: В те, да, далекие времена, как ни странно, были ученые, которые на чистом энтузиазме этим занимались с помощью добровольцев. Тогда ведь как бы кожные болезни были развиты. Да, но кожные болезни были разные. Да. И Егор Коляда делал следующее. Он набрал группу добровольцев прыщавых. Ну, я имею в виду людей, которые как-то за... Ну,
1: дерматит.
0: Дерматит у них, да. Я просто не специалист в этой области. И одних людей он постоянно как бы делал им надрезы и вот как бы содержимое папул сцеживал, а других как бы натирал всяческими мазями, обертывал в конскую шкуру, чтобы...
1: Парки из навоза были по традиционной медицине.
0: То есть практически содержимое папул уходило назад в организм этих людей. И проводил, я имею в виду Егора Коляду, он проводил статистику. Выяснил, что те люди, которых оборачивали вот в конскую шкуру, делали припарки вот эти, то есть содержимое папул, которое уходило в организм жили в среднем на 15 лет меньше.
1: Да.
0: То есть не дожили до начала Второй мировой войны.
1: Ну, я вас уверяю, что если бы каждый человек получал определенную профилактику на раннем этапе, то есть если бы подходить к, допустим, даже тому же кормлению грудного младенца с наших позиций, то я вас уверяю, что в 90% этих бы папулы просто не возникало. По той простой причине, что ведь грудное молоко, это, оно, в общем-то, у женщины совсем не для того, для чего думают.
0: Естественно, ни вот. В коем случае не для вскармливания
1: младенца. Нет. Дело в том, что, несмотря на все вот эти вот утверждения о том, что нет ничего лучше материнского молока, это да, совсем это не так.
0: Это просто романтизация физиологического процесса, причем совершенно не того,
1: о котором... Нет, в течение первой недели, то есть это имеет смысл, потому что действительно, вот, и потом у женщины в течение первой недели, у нее не молоко выделяется, как всем известно, а молозил, так называемый, вот, а это уже такой более концентрированный...
0: Скажем так, сметана,
1: да, ну, что было понятно. Да, вот, а тем, что выделяется после этого... Кормить можно, ну, разве что...
0: Ну, в общем-то, лучше никого. Это, знаете, что напоминает? Вот уже масло машинное, которое год не меняли.
1: Да.
0: То есть, когда вот его залили свежее, оно еще нормально.
1: Согласен.
0: Организм
1: согласен,
0: женщины, он тоже набирает.
1: И вот...
0: Женщина, как бы, она как земляника. Если она растет на опушке, это одно. Если около дороги, где ездят автомобили.
1: Совершенно сам согласен.
0: Вы знаете, Илларион Гухчирович, давайте послушаем телефонный звонок все-таки. Звоните 203-19-22 и задавайте ваши вопросы нашему гостю, а также можете общаться с нами через пейджер, номер его 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефон, дудочку, здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы не могли бы немножко, не совсем, вы английский знаете язык?
0: Безусловно. Вот Илларион Гухчирович.
2: С приятелем переводили, вот сестру Федору пели, и кто его знает, чего он моргает. Значит, в обратном переводе, по-английски, получается, никто не знает, что у него с глазом, так? Да? А вот здесь потом, что-то это я тоже знаю, но никак, вот присказка русская есть. Ну, например, как делать, вот тот-то, ну, там, к примеру. Ну, так сделаешь, и весь этот, до копейки. Вот как перевести? Никак не можем.
1: Что именно перевести?
2: Надо сделать так, и весь пенис до копейки. Вот как на английский.
0: Угу. Вы знаете, вот профессор сейчас постарается ответить. Я вижу, что вот есть у вас идея.
1: Я все-таки не до конца понял фразу. Если вам что-то надо, то это надо говорить, а мне...
0: Нет, что связано вообще с копейкой, то вот есть уже перевод, это money.
1: Да, известный, достаточно популярный перевод, то есть он в
0: настоящее время... денежные знаки, они как бы по-английски...
1: Ну, в принципе, вообще, мне кажется, гораздо важнее не цвет денег и их название, а то, что на них можно купить.
0: Да, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире. Алло.
3: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста.
3: А чем кормить ребенка, это вы говорите, молоко женское не годится? С какого же возраста надо переходить на какое-то другое питание?
1: Вот очень хорошо, что вы сформулировали.
0: Да.
1: На какое-то другое питание. Я уже говорил о том, что в течение первых недели-двух можно, то есть пока у вас еще молозиво есть, вы можете смело, так сказать, его применять. Но как только оно проходит, значит, грудное молоко надо сцеживать, а переходить к кормлению ребенка теми же продуктами, только в более качественном исполнении, то есть диетическими крупами, вот, диетическим мясом, то есть, ну, желательно фарш, провернутый.
0: Не, ну можно и кусковым, собственно, если это... Да, извините.
1: Нет, ну кусковым это если младенцы уже пробились
0: первые клыки, зубки. Уже да. Бивни появились. Ну вот, кстати, ведь вот дело в том, что, извините, что я вас перебил. Ну,
1: вообще, просто, в принципе, реально, так сказать, современная просто... наука, чем раньше, тем лучше.
0: Ведь реально, вот, как бы, опять же, природа, она тоже ведь в растерянности, она как бы мечется, она не знает, каким образом сделать из человека более выживаемое существо, чем человек есть сейчас. Поэтому вот уже появляются младенцы, например, с волосами, с бивнями. Вот, например, недавно родился в Самаре. Родился девочка, его достали, он с бивнями уже, вот, и, в принципе, прям есть, может, уже все, что попало. Это, кстати, не аномалия, это не аномалия.
1: Да, нет, совершенно согласен. Да. И, возвращаясь все-таки к звонку, я хочу сказать о том, что чем раньше вы начнете приучать ребенка к той пище, которая свойственна вашему территориальному округу, то есть понятно, что, допустим, в монгольской степи вы не найдете консервированные тушенки из свинины, а гораздо проще найти свежепровернутый конский фарш. Вот. Чем раньше вы начнете привыкание ребенка к тому питанию, которое свойственно для вас, желательно, естественно, конечно, никаких консервированных вещей, значит, тем более импортного производства.
0: Кстати, то же самое я вот хочу сказать о монгольских вообще детях, о том, как изначально аутентичные монголы приучали своих детей адаптироваться в сложных внешних условиях. Мало того, что они их кормили вот отжимками из того продукта, о котором вы сказали, плюс они сыпали на лица детям песок, потому что в дальнейшем монгольские воины, когда они скачут навстречу Бурану, для них это не должно быть неожиданностью.
1: Конечно.
0: Ведь на самом деле они же все как появляются на свет, у них глаза круглые, что твоя мишень. Вот. А потом уже это... извините, что-то я отвлекся и вас отвел. Отвлек, продолжайте.
1: Вот тут, ревнивые сторонники традиционной науки могут возразить нам. Вы говорите о том, что им сыплют в лицо песком. А почему же тогда у их коней глаза круглые? Да все объясняется очень просто. У их коней очень длинные ресницы. Проводились опыты, в частности, я знаю, что на одном из новейших истребителей, который применялся в операции Соединенных Штатов под названием «Буря в пустыне», воздухозаборники двигателей были обшиты конской ресницей монгольской ездовой кобылы. Вот. И тем самым при пролете на малой высоте, известно, что, в общем-то, в жарких условиях, в пустынных условиях, в общем, двигатель авиационный служит где-то в два раза меньше, чем в других, в нормальных. Вот. И тем самым, применив вот эти вот ресницы, была, кстати, закуплена огромнейшая партия. На этом многие, я знаю, нагрели руки, потому что уже коммунистическая партия, она развалилась в Монголии. И тем самым эффект показал себя с очень... Это применение этих конских ресниц очень хорошей стороны.

0: водой, на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович-Семейко, который является также руководителем научного проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире, а набрав номер 956-32-32, и передав сообщение для абонента номер 109-279, в общем-то, поделиться вашими соображениями через черную коробку, именуемую пейджер. И речь у нас идет о эволюции, не только. Вот сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на теме использования отдельных, ну, даже фрагментов. Не органов, фрагментов животного в целях корабле, машиностроения, да?
2: Ну, в принципе, эта тема, она достаточно обширна. Это все сводится, вернее, истекает из того, что человек, так сказать, хочет подчинить себе природу, и, подмечая, как ему кажется, полезные свойства тех или иных организмов, либо же те или иные явления природы, пытается, так сказать, извлечь для себя пользу. Всем известны так называемые приливные гидроэлектростанции, да, которые безусловно используют энергию приливов моря для того, чтобы освещать и обогревать жилища.
1: Кстати, в реверсном режиме и слива.
2: Да, конечно.
1: Вот на пейджер пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи Ветлицкой. Она интересуется, а почему у монгольских птиц, как-то орел и так далее, вот тоже не узкие глаза. Причем ресниц там не наблюдается.
2: Дело все объясняется достаточно просто. Поскольку Казахстан, в общем-то, расположен не так далеко от Монголии, и проблемы монгольского народа нам, в общем-то, близки и в плане, так сказать, опять же, финансовой поддержки своей основной научной деятельности мы производим целый ряд, в общем-то, научных исследований, прикладных для не только для Монголии, но и для стран Индокитая. Вот, поскольку научный потенциал нашей академии достаточно высок. Так вот, что я могу сказать относительно птиц монгольских прерий. Во-первых, их там мало. Вот. А во-вторых, те, которые есть, летают по ветру, тем самым уравнивая свою скорость со скоростью полета песчинок и пылевых частичек, которые присутствуют в атмосфере пустыни Гоби. Это, в общем-то, такая специализация, значит, вот, животных, в частности птиц, она вызвана достаточно суровой средой обитания. Вот, и
1: ну, а что тут можно еще
2: одно из явлений, такое проявление специализации.
1: Я от себя еще хочу добавить, что, в общем-то, на самом деле тут немалую роль играет наличие, конечно, перьев на тушке, да, данного животного. Вы знаете, я хотел бы немножечко, Илларион Гукчирович, вернуться вот к теме эволюции и так далее. То есть, по утверждению, опять же, Ивана Семеновича Джурчал, все-таки грядет какой-то апокалипсис, да? Вот, предположим, что в ходе этого апокалипсиса, вернее, после него выживут, выживет какая-то форма такая, да, это, если будет близкая к человеку форма, ну, к примеру, смесь там человека с чем-то, да, нечто, то есть нечто, вот, но это же нечто, оно не должно выжить одно, то есть его должны, опять же, окружать, ну, какие-то там деревья, растения. То есть понятно, что там одной анадырской склизкой колючки мало. И там животные, табачный трипс, это, конечно, хорошо, но тоже мало. То есть должны быть какие-то птицы. Я знаю, что ваша академия, именно ваша кафедра прикладной эволюции, занимается прогнозированием вероятности выживаемости в случае апокалипсиса определенных видов птиц, животных, да, и также конструированием их внешнего вида, их повадок и так далее. Вот не могли бы вы немножко осветить вот эту область вашей деятельности?
2: С удовольствием. Ну, в общем-то, базируясь на нашей теории паразитоциноза, мы можем с точностью, ну, определяемой порядком 90-95% воссоздать облик животного будущего, будь то, ну, то есть, в принципе, нам должны быть даны исходные данные относительно какого-то вида.
1: А вот что за вот исходные данные? Что за исходные?
2: Ну, дело в том, что в каждом, каждый организм несет в себе, согласно нашей теории, определенный баланс тех или иных, в общем-то, эволюционирующих паразитов. То есть у кого-то печень больше, то есть у кого-то сердце меньше.
1: Кстати, значит, эти, вот эти два явления, они совершенно взаимо не исключающие. То есть это доказано, что печень больше, сердце меньше.
2: Да, и наоборот, поскольку, так сказать, какая-то амеба в периоде, так сказать, становления этого организма, она более усиленно размножилась.
1: Нет, вот тут даже, видимо, не так. Тут можно объяснить это по-другому. Вот прямую зависимость размера печени от сердца и наоборот. Известно, что печень является как бы своего рода генератором крови. То есть она очищает и так далее.
2: Фильтром.
1: Да? Фильтром, да. Вот чем больше печень, тем, естественно, свежее кровь. Поэтому мощность сердца не нужна большая. И наоборот, если печенка маленькая, что у твоей курицы, то сердце должно быть очень нехилым, потому что оно должно гонять кровь с такой большой скоростью, что она должна очищаться по мере прохождения через сосуды, легкие и почки.
2: Интересен, в общем-то, пример хреновой бабанухи.
1: Да-да-да.
2: По существу это, в общем-то, летающая печень. То есть, ну, это птица, которая обитает на северо-востоке Урала.
1: Она занесена в Красную книгу.
2: Безусловно. Это крайне редкий экземпляр. И дело в том, что и обладать им хотят как сторонники, так сказать, эволюционной теории, да, так и противники, в частности, я. Но у меня, в общем-то, в коллекции есть парочка.
1: Ну, кстати, что... яиц. Тут нужно сказать отдельно, что вы уж так как бы... То есть дело в том, что среди любителей вообще птиц, коллекционеров этих животных, в общем-то, хреновая бабануха, по-моему, есть... только у известного вот певца оперного Лучано Паваротти, причем преподнесена
2: нам
1: правительством, из частных лиц, правительством Индонезии за благотворительный концерт, вот, который он давал в фонд построения парома. Вот. А что касается яиц, то они распространены больше. Вот. И, кстати, вот можно вас попросить немножечко описать яйца хреновой бабанухи, потому что ценность их уникальна. Дело в том, что я знаю это предложение, которое вам поступило от Фиделя Кастро. Он предложил вам обменять ваше яйцо, ну, в смысле, не ваше, а вот этой хреновой бабанухи, на натуральное яйцо Фаберже, которое, в общем-то, которое подарил ему сам Леонид Ильич еще.
2: Не так дорого стоит.
1: Ну, конечно.
2: Да-да-да. Хреновика. Это другое такое специализированное название. Дело в том, что, ну, как оно выглядит? Ну, представьте себе мышь от компьютера. Так называемое устройство. Вот. Приблизительно такое же по размеру и окружность в плане, то есть по верхней вот плоскости мыши, приблизительно соответствует окружности, то есть эллипсу, которая образует это яйцо.
1: То есть самое интересное, коническое оно получается.
2: Да, самое интересное, что если вы попытаетесь сделать из этого яйца блюдо под названием яичница, то при разбиве вытек будет ярко-коричневого цвета. Это связано с тем, что и по вкусу это будет напоминать вот в печеночный фарш. То есть дело в том, что я не зря сказал о том, что это практически летающая печенка оперенная. То есть это птица, которая, ну, ее, в принципе, вот такое строение особое внутреннее, оно вызвано как раз средой обитания. То есть исторически те, ну, назовем их паразиты, которые основывали ее внутреннюю структуру, были вынуждены, часть их была вынуждена отмереть или, так сказать, присутствовать в ограниченном количестве. Но в силу того, что на Западном Урале, как наверняка все знают, помимо холодных достаточно условий, там еще и сосредоточены залежи урановых руд.
1: И очень высокое давление.
2: Да, и очень высокое давление. И все это в совокупе, то есть повышенная радиация, высокое давление и холода, значит, вот заставляют, то есть если животное там хочет жить комфортабельно, оно должно иметь увеличенную печень. Но в силу того, что, как мы говорили, высокое давление, то есть удельная нагрузка на крыло огромная, поэтому птичка эта, она, то есть это одна из тех немногих птиц, у которой яйцо больше особи.
1: Да, это совершенно правильно. Кстати, еще об одной особенности яйца хреновой бабанухи. Дело в том, что это яйцо совершенно не нуждается в выседе и согреве, и никогда не портится. Это парадокс.
2: Оболочка, да.
1: То есть оно может, например, лежать там, я не знаю, годами и быть совершенно неиспорченным, да, в любой, даже на жаре или где-то. Другое дело, что хреновая бабануха за всю свою жизнь, ну, несет одно от силы два яйца. Вот. И вовсе не факт, что вот из этих двух или одного яйца вылупится хреновый бабаненок, поскольку, в общем-то, доказано, что из 10 отложенных яиц, 10 с бабанухами хреновыми, дай бог, вылупливается одно, один только. Поэтому...
2: Ну, дело в том, что тут, да, возможно, мы присутствуем при, так сказать, археологическом закладе, то есть... Природа, возможно, я не могу с точностью это утверждать, но возможно, что здесь природа пытается законсервировать до будущих лучших времен, то есть, да, ну, опять же, с точки зрения бабанухи, то есть вот она, при, не дай бог, если это случится, при термоядерной, собственно, войне она выживет.
1: И, безусловно, все эти яйца, раскиданные они, там, да, и сям, да, они, в общем-то, да, сохранятся. При определенном... Вполне возможно. Вы знаете, мне эта мысль в голову даже не приходила.
2: При определенном стечении обстоятельств, то есть при повышенной радиации, происходит вылуп. И вот эта вот живая печень вот, с перьями, она приживется. То есть, поскольку табачный трипс, он тоже обитает в тех же, в принципе, краях, то есть это северный.
1: Да-да-да.
2: В общем-то, насекомое северное, то вот биологическая цепочка питания, она, в общем-то, сформирована.
1: А скажите, вот что касается растительности, каковы прогнозы вашей кафедры прикладной эволюции насчет возрождения каких-то исчезнувших видов растений в результате, скажем, атомной катастрофы или другой? К примеру, вот Вячеслав Яковлевич Куяров-Никитских, опять же, спрогнозировал, что в случае, если будет, например, водородный удар ядерный, именно водородная бомба взорвана, то в результате этого вполне возможно, что вновь появится поросль анадырской склизкой колючки. Дескать, ее...
2: Не исключено.
1: То есть это уже же молекулярное получается.
2: Дело в том, что, понимаете, анадырская склизкая колючка, вот вы, значит, считаете все-таки, что она на рубеже веков исчезла. Вы знаете, я не могу тут с вами строго согласиться, поскольку при проведении термоядерных испытаний на острове Новая Земля, то есть, что, в принципе, недалеко от места обитания в прошлом, после взрывных исследований местности были обнаружены мутации, и был обнаружен лишайник, который, в принципе, по своим, как бы, то есть его классифицировать не смог ни один
1: муж ученый.
2: Ботаник, да, ни один ботаник не смог его классифицировать. Да. Но по своим физическим и, так сказать, молекулярному строению он крайне близок вот
1: к колючке.
2: Колючки, да. Но дело в том, что до наших дней реальной колючки не сохранилось.
1: То есть ее
2: засушенный экспонат в Павловском институте, он не представляет ценности, поскольку его неоднократно макали в соль. Да,
1: Говорят, что это папоротник даже, да, многие обычные. Да.
2: Поэтому возможно, что мы уже присутствуем при становлении, так сказать, при возрождении.
1: Вот, форм новых. То есть тут вполне применимо вот это базитическое пословица, что все новое — это хорошо забытое.
2: Правильно, совершенно с вами согласен.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. И номер нашего пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я с большим интересом слушаю вас, но не совсем согласен то, что слушаю. Дело в том, что я сам 35 лет работаю, вернее, работаю уже с Иваном Семеновичем Журчалом. И вот Ну, во-первых, вы неверно ставите ударение. Угу. Вот в одном слове. Вы так интересно рассказывали о хреновой бабанухе. Угу. Но надо ставить бабануха.
2: Ну, вы знаете, это
3: хреновая бабануха. Дело в том, что это звучит как русское слово бабануха, да? Угу. Там зверуха, заверуха, да? А угу. На самом деле бабануха это киростепецкое слово.
2: Вы знаете, вполне это... возможно, вы правы, да.
3: Да. На это дело. Я сам 35 лет работал с Иваном Семеновичем Аджурчалом. Угу. И перед смертью мы сидели с ним в лагерях.
2: Угу. Простите, сейчас... перед чьей смертью?
3: У меня, а?
2: Перед смертью Аджурчала.
3: Аджурчала, и да, перед смертью он мне оставил свои дневники.
2: И руку. А, то есть. А,
3: да, вы, наверное, слышали о том, что у него был товарищ.
2: А ваша фамилия не Рыбец?
3: Как?
2: Не Рыбец вас?
3: Рыбец.
2: То есть, здравствуйте, Сергей. Сергей Георгиевич Рыбец. Я просто вас представлю.
3: Спасибо.
2: Да, Сергей Георгиевич.
3: Спасибо. Я сам уже давно отошел от науки.
2: Ну, недавно вот мы имели удовольствие вас видеть главным героем вот программы «Очевидно и невероятно». А потом, по-моему, неделю назад вы были в программе да. «Герой дня», да?
3: Это был мой двоюродный брат. Но он ужасно похож на меня.
2: И, кстати, вот странно, что у вас одинаковое имя и отчество.
3: Имя, отчество, потому что у нас один отец. И отчество наше должно быть одно и то же. Это же естественно.
2: Понятно.
3: А поскольку, я имею в виду, имя, оно у нас практически по родству так как-то передается одно имя, чтобы легче
2: не
3: было вспоминать.
2: Чтобы, да, да.
3: Я вот насчет печени, у меня, к сожалению, печень вот такая...
2: Шалит?
3: А как вы сказали?
2: Шалит.
3: Не то, что шалит, она настолько раздута, угу. Что практически не укладывается вот в теорию Куярова-Никитских.
2: Угу, угу.
3: Она выходит за пределы
2: теории, да.
3: А главное, что и меня самого.
2: Угу.
3: И, дело в том, что она буквально на двумя сосудами соединена с моим телом. Я часто за завтраком и ужином, ну, втайне от родных, конечно, выкладываю ее, разглядываю. Но вот так вот, до тех пор, пока я не слышу вашей передачи, наткнулся, кстати, совершенно случайно на вашу волну. И с удивлением узнал, что так много уже известно.
2: В этой области сделано, конечно.
3: Из теории Ивана Семеновича. С которым я не совсем был согласен.
2: Вы знаете, извините, что я вас перебиваю, просто я хочу немножко сказать вот о вашем мужестве, ведь я-то не стал говорить о том, на каком основании вы были в программе «Очевидно и невероятно» и в программе «Герой дня». Вот именно по поводу вот вашей такой милой особенности. Вот это
3: да
2: вот.
3: Я бы не сказал, что уж очень
2: нет,
3: милый,
2: вы достаточно гордый.
3: Для меня вот, милый, да.
2: В программе «Герой дня» вы достаточно так с гордым видом выложили вот это на такой целлофановый пакет, я думаю, вся страна удивилась. Но мне было, честно говоря, приятно, удивительно.
3: Но я замечу, полиэтиленовый был пакет, потому что с целлофаном начинается реакция неудачная.
2: Да.
3: Вы, кстати, это заметили.
2: Естественно. Ну, только давайте вот тогда вот какой-то, если у вас есть вопрос или насчет...
3: Я бы вот хотел, у меня есть несколько вопросов, которые постоянно меня мучают. Ну, насчет ударения я сказал...
2: Бабануха, вы правы.
3: Да, хотя чисто в русском теперь транскрипции, конечно, бабануха, в словарях трудно найти это слово. В словаре Осипяна только оно встречается. Там и так, и сяк. Но вообще-то, если быть предельно тактичным вот именно к первоисточнику, бабануха.
2: Да. Ну, кстати, вот в словаре Осипяна, честно говоря, там же, я помню, были серьезные конфликты у него с издательством насчет большого количества опечаток.
3: Вплоть до того, что он требовал возмещения моральных затрат, потому что как же так? Он столько работал, а действительно конфликт был.
2: Да, ну давайте вопросы. Да.
3: Я вот насчет... теории Губуса Тердальского насчет замандийских белесостей. Ну, вы помните, что сам Губус работал еще тогда в начале, в 35-м году, в колхозе юного вождя. Да. Имени 18-летия октября.
1: Кстати, назывался, вот вы так сказали, а назывался он колхоз Володя.
3: Колхоз вот. Володя, да?
1: Да, Володя.
3: А, угу. Ну вот, да, но у меня что-то в записи. Ну, возможно, Володя. И вот эти замандийские белесости,
1: да.
3: Которые вот как-то они, след их как-то остался, а вот теории как-то... От меня лично. Я не могу найти в периодике нигде, сколько журналов значит, новозеландских я просматривал, и островов Зеленого мыса. Нету. Может быть, вам попадалось? Вот если вкратце так, а так передача на редкость интересна.
1: Спасибо.
3: Огромнейшим вниманием.
1: Спасибо вам и удачи. До свидания. Это был замечательный совершенно человек, великий ученый Сергей Георгиевич Рыбец, соратник Ивана Семеновича Отжурчал, который в силу некоторых своих физических особенностей привлекает к себе огромное количество ученых-мужей со всего мира. Ну, что касается вот теории Губуса Гербальского и новозеландских белесостей. Дело в том, что, насколько я знаю, последние упоминания о новозеландских белесостях были... Ну, в трудах, я не знаю, даже это не труды, сложно сказать труды, в заметках Федора Матвеевича муж мореплавателя. Он описывал странные такие наросты водянистого цвета, чем-то похожие на лягушачью икру, только белесые, которые, в общем-то, находились на их якоре, на якоре их танкера, перевозящего нефть. Но потом вы помните этот случай, когда огромное количество нефти пролилось. В общем-то, нашли только эту книжку. Самого мужа вот даже не удалось отыскать. Но по подозрениям ученых, вот именно это и были какие-то, может быть, прототипы или, в общем-то, то, во что переродились те самые коренные новозеландские белесости. Вот. А что касается теории и судьбы Губуса Гербальского, я попрошу, наверное, нашего гостя Илариона Гукчировича Семейка рассказать об этом.
2: Ну, дело в том, что теория Губуса, она, в общем-то, основана, так сказать, на проблемах питания и, в общем-то, дефекации. То есть в своей теории он вывел параллель между тем, что мы едим, и что, так сказать, в результате этого из нас выходит. Ну, я не думаю, что он открыл что-то новое, но, тем не менее, приметен он, в общем-то, в проблемах современной физиологии тем, что первым вывел зависимость цветовой гаммы выделений от
1: первоначального продукта.
2: Да. То есть удивительное во всем этом заключается в том, что...
1: А вы знаете, я немножко вас перебью, открою, может быть, маленькую литературную тайну, да? Дело в том, что известный такой писатель Владимир Сорокин, так, может быть, ну, подспудно, может быть, сам того не осознавая, воспользовался, как ни странно, термином, научным термином из теории Губуса Гербальского. Дело в том, что продукт дефекации, тяжелой дефекации, Губус Гербальский местами называет в своих трудах как не иначе, как коричневый творог.
2: Да, вот. Безусловно.
1: Это же самое литературное понятие мы встречаем в трудах господина Сорокина периодически.
2: Ну, тут, понимаете, опять же, вопрос в чем, что то, что для нас является вторично, для некоторых...
1: Губуса это первично.
2: Да, это раз. А потом ведь человек порождает своей жизнедеятельностью огромнейшее количество вторичных потребителей.
1: Например?
2: Ну, взять хотя бы ту же самую аскариду, которая всем известна с детства. И многие имеют проблемы с посещением бассейнов.
1: В связи с этим,
2: да.
1: есть... Причем даже, извините, пожалуйста, Илларион Гучирович, помнится вот замечательный бассейн «Буревестник», всем известный, который подготовил не одно количество мастеров спорта по плаванию, как раз был на очень длительное время закрыт просто-напросто из-за того, что анализы мазков учащихся показали, что, в общем-то, они заражены все, вернее, инфицированы аскаридой. Вот. А это вещь такая, что даже хлорка ее не берет. Кстати, ведь аскарида — это еще одна из сильнейших жизненно способных форм, то есть которую не берут химикали. Единственное, что... Вот, это
2: тыквенная семечка.
1: Да.
2: И понимаете, что ведь удивительно? Казалось бы, тыква сама, в общем-то, генератор. Причем что тут интересно? То есть, если вы будете есть тыкву, угу, мягкую часть тыквы,
1: ничего не произойдет.
2: Ничего, то есть, совершенно. Аскариды будут там просто, ну, выражаясь молодежным языком, пляски устраивать.
1: Жировать даже.
2: Да, да. Но как только вы переходите к семядолям, вот, и пикатиль, так называемая тыквенная семечки, она очень благотворно на желудочный вообще действует, и в частности пагубно на аскарид. Так вот, и что самое интересное, не поддается химическому молекулярному выделению вот тот фрагмент пикатиля, который именно и влияет пагубно, то есть подавляет аскарид. И вот этот вот, в общем-то, факт, он до сих пор никак не разрешен. То есть современная наука, которая гастроэнтерология, которая, mm-hmm, в общем-то, занимается желудочными делами, вот, и в частности они со мной, значит, по этому поводу советуют, мы никак не можем решить.
1: А вот, это так? Вы знаете, ведь существует, опять же, я знаю вот, два типа сторонников борьбы со аскаридами. Одни это как раз люди, приверженцы эпикатиля,
2: да,
1: а другие, как ни странно, приверженцы элементарного томатного сока. Вот, причем проводились ведь эксперименты. Людям, страдающим наличием у себя в желудочном мешочке аскаридов, предлагали и то, и то. Вот действовал только то или то, а вот то не действовало на тех, а на этих действовало. Вот почему это происходит? Ведь это тоже своего рода некоторая заявка на выживание. Ведь тыквы исчезнут.
2: Дело в том, что до конца не ясно, является ли аскарида вредителем человека, либо же, так сказать, она является ярчайшим примером симбиоза высшего и низшего существ, обитающих на Земле. В эпикризе аскаридоза не описаны какие-либо ярко выраженные симптомы, за исключением содержания половозрелых особей в кале, собственно, больного. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И небольшого зуда вокруг заднепроходного отверстия. То есть практически человек и не ощущает, так сказать, наличие в своем организме какого-либо инородного тела.
1: То есть не происходит ни прочесы, ни бурчания.
2: Запоров не происходит, что самое, uh-huh, интересное. То есть, в принципе, я, правда, не захожу так далеко, но я знаю, что Академия Ельского университета Соединенных Штатов, то есть, в частности, ее отделение, которое занимается родовспоможением, вот, рекомендует беременным женщинам в период, так сказать, с третьего месяца и до непосредственно до периода родов применять, то есть, ну, внедряет в их желудочную кишечную систему, значит, вот личинки аскарид.
1: Вы знаете, я даже открою небольшую тайну.
2: Которые развиваются, да, и тем самым улучшает перистальтику. То есть тут яркий случай, когда можно пренебречь зудом заднепроходного
1: во имя высших целей. Но да. Мало того, вот эти как бы докторы в этом университете между собой, мне очень нравится, как они называют этот процесс аскаридирования. По-научному это называется аскаридирование. Вот куда повезли ее? На аскаридирование. А они называют по-другому. Вправить крота. Вот так вот. То есть, по, ну, действительно, по аналогии с кротом, поскольку вот аскариды, получается, буравят, попросту говоря, внутрижелудочной массы пациента.
2: Дело в том, что она, в принципе, питается-то не выделениями человека, а тем, что человек потребляет. То есть...
1: Тем самым помогая переваривать попросту.
2: Да, да. Да. То есть вот здесь, вот на этом, вот на этом ярком примере мы можем очередной раз убедиться в правильности моей теории. И я уверяю вас, что со временем жители прилегающие к Ельскому университету территорий просто будут уже рождаться с аскаридами в желудке, и возможно, я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но возможно, что они будут вот как раз, ну, как бы первым камнем в человеке будущего, о котором мы с вами уже говорили, и я еще, надеюсь, поговорим.
1: Давайте послушаем, что хотят спросить у нас радиослушатели. 203-19-22. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, спрашивайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы вот в начале своей беседы говорили о людях, ну, подверженных болезни Дауна. И о том, что эти существа как бы являются существами будущего. Не могли бы вы тогда высказать свое предположение, для чего природа как бы создает сиамских близнецов и каково их предназначение?
1: Угу, спасибо. Ну, дело в том, что вы наверняка знаете соведущего нашей программы сиамского близнеца Энджелса Итсоршина, который является, ну, своего рода таким сиамским экстремистом. То есть он и его компания, у него очень много людей, подобных ему, в друзьях, они называют обычных людей, то есть, ну, вот нас с вами, да, монолюди, не иначе как. Вот, то есть дело
2: в том... моно всегда хуже, чем стерео.
1: Да, и мало того, давайте подумаем. Вот сиамский близнец, по идее, это как бы яркий пример вынужденного содружества и взаимоуважения, и просто, попросту говоря, сожительства, я имею в виду, на одной территории. То есть это своего рода, может быть, такой даже гимн пацифизму. То есть эти люди, они действительно находятся все вместе. Ведь по утверждению сиамского близнеца, да, вот такие пословицы, как, дескать, одна голова, а две лучше, вот эта пословица, она воплотилась, попросту говоря, в сиамском близнеце. Вполне возможно, а это действительно реальный факт, что вот в Америке, в штате Массачусетс, одна родила, значит, просто пуповину, увешанную грудниками. Их там посчитали, было 32. Вот, и все уже с бивнями оволошенные. То есть срезай, и прям можно посылать в какие-то, в общем-то, в какие-то действующие воинские части или на производство. То есть, в принципе, это как бы... Природа же, она тоже действует интуицией. Она как бы может ошибаться в чем-то, поскольку постоянно происходит коррекция.
2: Кто не ошибается, тот не развивается.
1: Да, коррекция постоянно происходит. Экологии, да, окружающего мира с вот, человеком неразумным. Поэтому природа мечется. То она создаст, например, вот нашего сиамского близнеца, то она создаст Дауна, да, то там, например, вытолкнет всех на демонстрацию и так далее.
2: Совершенно с вами согласен. Вообще капризы природы, они, ну, можно так сказать, неисчислимы. Ну, взять хотя бы всем известного нам трубковерта. То есть тот же самый, ну, он в разной литературе по-разному, собственно, его и златогузкой называют. Это очень интересный подвид пищухи обыкновенной, который живет, в общем-то, в стеблях растения, то есть это млекопитающее, такое достаточно маленькое, оно подобно землеройке, вот, живет вот в так называемом борщевике, то есть в стеблях борщевика.
1: А они свернуты так,
2: да,
1: немножко.
2: Да, это... и поэтому, так сказать, его вот так и именуют. И действительно, казалось бы, ну, что он видит в этой трубке? Да ведь жизнь его, вот, то есть с момента его, так сказать, появления на свет и до кончины, он из трубки из этой не выходит.
1: Практически поэтому... его даже называют, вот я знаю, у вас, в частности, в Казахстане, ваши биологи называют остеблевик.
2: Да, да. То есть подчас были случаи, что... При срыве вот стебли борщевика оттуда просто сыпались совершенно слепые
1: златогузки.
2: Да.
1: И трубковерты.
2: Которые не приспособлены. Кстати, трубковерт — это самец, а златогузка — это да, самка, да. Вот. И вот, понимаете, тем не менее, выживает этот вид и, в общем-то, процветает, то есть питается борщевиком, организм его приспособлен.
1: Опять же, вот вы сейчас недаром сказали, что бывали случаи, когда срывали стебель борщевика. Да. Опять же, для, представьте,
2: дети,
1: для,
2: дети.
1: Да, для трубковерта и для его подруги Златогузки, это же, в принципе, целая катастрофа. Да, то есть трагедия. Они упали, они разбегаются. И, кстати, мы проверяли инкубационный период, то есть пока эта форма жизни продолжает существовать, а она продолжает существовать до того, как снова вот Златогузка и трубковерт не станут стеблевиками. Стеблевик — это поселенный. Те, кто не поселенный, а вытряхнутый, те Златогузка и трубковерт.
2: Но самое интересное —
1: вот это неделя проходит. А за неделю можно просто эти стебли посадить, свернуть самому. Да. То есть практически природа об этом позаботилась.
2: Ну, то есть были случаи, когда в Казахстане... трубковерты, в смысле, в Южном Казахстане, где просто была одно время партия борщевика перевезена с северного в Южный Казахстан, и, значит, для того, чтобы выяснилось, что борщевик очень хороший, подстилочный для цирковых верблюдов, и вот, значит,
1: для осликов
2: перевез, да. И дело в том, что, значит, все вот трубковерты из Златогузки порассыпались по пути, а поскольку в Южном Казахстане борщевик не растет, вот они вынуждены были, так сказать, селиться в саксаулах. И подчас
1: в лишаях,
2: был
1: в
2: случай, когда человек видел стебель и практически облепленный снаружи вот этими
1: трубковертами.
2: Да. Но самой интересной особенностью трубковерта является то, что это практически поджелудочная железа, обросшая мехом.
1: Мало того, вот еще все это спросят, связано... почему еще одно название есть пищуха. Дело в том, что пищухой ее называют за такие особые звуки, да, неслышимые практически ухом, их улавливают приборы.
2: Ультразвуковые,
1: да. Да-да-да, это во время половых брачных игрищ вот златогузок таким образом привлекает трубковерт. Вот, и причем, опять же, парадокс, вот, значит, они вроде как стеблевики.

0: ведь Спартак, вот у него тот... же недаром на щите у самого Спартака, предводитель восставших, был вот, нарисован гостко. Странный предмет. Потом уже ученые доказали, что это пищухи попросту.
1: Да, так вот, все-таки я хотел вернуться к поджелудочной железе. Чем вызвана такая глобализация поджелудочной железы в организме трубковерта? Угу. Да все объясняется очень просто. Ферменты, вырабатываемые борщевиком, которые служат основной пищей для трубковерта, обладают настолько токсичным свойством, который, то есть, в принципе, вот даже частый случай, когда ребенок, срезав стебель борщевика, начинает использовать его в качестве трубки для плевания по своим соратникам. Происходит отравление у него. Так вот, а трубковерт вынужден им питаться всю жизнь с момента пропадение Молозева у его
0: мамы,
1: да, и до, так сказать, своей кончины. Либо же потопа ребенкового, да. Вот, который происходит при размножении. И все это, значит, вызвало в его организме вот эти вот изменения, поскольку поджелудочная железа выделяет свой фермент, который подавляет вот этот вот токсин, который содержится в борщевике. И в силу того, что этот фермент достаточно слабоактивный, поэтому его надо производить в огромных количествах. И поэтому поджелудочная железа занимает до 80% от тела
0: организма.
1: Да,
0: организм трубковерта. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы профессору Илариону Гукчировичу Семейко, руководителю проекта «Паразитоциноз век 20» и заведующему кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Вот профессор...
0: Говорите, пожалуйста, громче.
2: Профессору Илариону, если можно, вопрос.
0: Конечно.
2: Вот как вы относитесь к тому, что такая уважаемая организация, как Гринпис,
0: да. Не пропадайте, говорите громче, плохо слышно.
2: Алло.
0: Да, вот так вот, да. Да-да-да.
2: Как вы относитесь к тому, что такая вот уважаемая организация, как Greenpeace, берет на защиту вот аскорид?
0: Угу, спасибо, спасибо. Действительно, такой прецедент, в общем-то, существует. Даже была, по-моему, в районе Денвера серьезная демонстрация. То есть аскоридники в совокупности под знаменами зеленых пошли и, в общем-то, с улицы с такими, дескать, лозунгами, как бы, что аскориды — это наши животные.
1: Дело в том, что немного ошибся радиослушатель. Не аскорид, перевод неправильный. Волосоглав имелся в виду.
0: То есть,
1: дословный вот перевод.
0: Ну, тогда вопрос снимается. Тогда
1: снимите волосоглав.
0: Следующий телефонный звонок. То есть, действительно, ошибка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Да-да-да. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да-да-да. Говорите, не волнуйтесь.
3: А что за такие трубковерты?
0: Угу, трубковерты. Ну, вы знаете, вот мы же только что вот об этом говорили достаточно.
3: А вообще, по какой радиостанции ведете?
0: То есть, вы знаете, честно, спасибо вам за звонок. Честно говоря, мы сами не знаем, мы все по распределению. Нас вот привозят, сажают и все плакаты снимают. Это действительно так. Я не могу сейчас вам сказать. Единственное, могу точно сказать, что сегодня здесь нету никаких камер, поэтому... Это вот, видимо, мы не по телевизору, да, я так догадываюсь. Вот. А вот мне подсказывают, наша частота в эфире 91.20 МГц на FM. А как называется это, я не знаю. Но мы можем придумать название сами,
1: ну,
0: вы
1: кстати,
0: нам можете
1: тут,
0: помочь.
1: Наверное, мы имеем дело с ярким примером болезни Васильева-Вейля. Ну, что я могу сказать? У нас в Казахстане эта болезнь, она мало распространена. Эта болезнь, она спутница урбанизации вообще.
0: Ну да, я вижу по фамилии Вейль, это все-таки говорит, не казахский явно человек.
1: В принципе, что это? Инфекционный гепатит. А все ведь от чего идет? Руки элементарно не моют руки перед едой, понимаете? Я приехал в Москву, просто жуткая антисанитария. У нас в каждом кишлаке под рукой вы найдете арык с водой и отхожее место. Здесь же для того, чтобы набрать

0: бутылку питьевой воды, если ты не житель Москвы, то ты сталкиваешься с крайне сложными проблемами. То есть на улице просто невозможно набрать бутылку элементарной воды, то есть помыть руки. И вот, так сказать, результат, пожалуйста.
1: Да. Ну что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
2: Алло, доброй ночи, мужики.
1: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
2: Приятно вас слышать.
1: Аналогично.
2: Но знаете, да. Что?
1: Угу.
2: А вы не попробовали бы одну простую вещь?
1: Угу.
2: Взять Ярослава Гашика,
1: угу.
2: Открыть раздельчик, угу. Как я редуктировал журнал «Мир животных».
1: Угу.
2: Вы знаете, вкуснее получится, чем у вас.
1: Да
2: хлобатовая травить это. Прочитайте один разок вслух. Знаете, аудитория расширится. Желаю успехов.
1: Спасибо. Я тут вынужден немножко пояснить. Дело в том, что это мы сейчас открыли новую такую благотворительную акцию. Это называется «Информационная помощь обманутым вкладчикам». Вот это один из них. Как бы пока не все вернулось. Но я думаю, что в общем, мы прикладываем действительно усилия, поверьте. Все вернется, а пока как бы мы рассылаем нашим оппонентам, нашим подопечным книжки Ярослава Гашика. Действительно, это так. Вот. И вы видите, это пользуется успехом. То есть люди читают, на время забывают о своих проблемах. Вот. И о 200% годовых. Но следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
3: Доброе утро, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот хотелось бы узнать, как вы осветите вот, с точки зрения, вот, с баллистической точки зрения, проблему коррекции пола. Прав ли человек, вот, идущий на эту операцию, и может ли природа ошибаться? Или вот природа распорядилось так, что вот людям, как бы они своей, ну, они не способны по своей природе вот понять дальновидность. Может, он на будущее пригодится.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, я предлагаю сделать вот что. Я записал этот вопрос. Вот он у меня тут очень жирно написан прямо на штанине нашей референтки. Такая толстая. Да, ну, неважно. Вот, я просто предлагаю дождаться, если вы не против. Это я обращаюсь к Лариону Гукчировичу Семейко, прихода в нашу студию Андрея Орлова, базитолога, поскольку вопрос коррекции пола мы, видимо, должны обсудить, к тому же был затронут термин базитология, мы должны обсудить с двух сторон, с точки зрения вас, как чисто да. практикующего ученого, и с точки зрения, в общем-то, Андрея Орлова, базитолога, и, ну и, кстати, руководителя нашей радиостанционной балетной группы в последнее время. Но это маленький такой секрет. А сейчас ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим нашу встречу с профессором Илларионом Гукчировичем Семейко и с Андреем Орловым, нашим базитологом.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Илларион Гукчирович Семейко, руководитель проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». И к нам присоединился базитолог Андрей Орлов по телефону 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям в прямом эфире, а по пейджеру 956-32-32 для абонента 109-279 также делиться вашими мыслями, причем делать это в течение всей предэфирной недели и так далее. Даже можете заказывать какие-то песни. Если нам эти песни понравятся, мы постараемся завести их для вас в эфире. Ну, а сейчас я приветствую в студии базитолога Андрея Орлова. Ты знаешь, Андрей, поступил серьезный, достаточно такой серьезный вопрос о коррекции пола. Насколько это приемлемо в плане эволюции, насколько это неприемлемо. И вообще твое отношение к этому. Стал бы ты сам, например, делать себе подобную операцию, случись такая необходимость. Вот прокомментируй, пожалуйста, этот вопрос нашего радиослушателя.
5: Себе бы и не стал делать, вот, а там... Например, смысл этой процедуры мне кажется, связан с материализацией нынешних некоторых понятий, которые, в общем-то, являются плодом фантазии. И, как я так полагаю, что материализация любых галлюцинаций, которые раньше мучили, в общем-то, человечество, они сейчас приобрели практическое воплощение, и я полагаю, что возможность изменять там какие-то генетические коды или клонирование и изменение пола, это входит в общий круг интересов, которые связаны раньше были с ночными полюциями и прочими аномалиями, преследующие людей во сне, и имеющие отражение как бы вот в научно-техническом прогрессе, и к которому относится, собственно, и медицина.
1: А не может ли, нельзя ли рассмотреть эту проблему и еще и с точки зрения попытки повысить сопротивляемость своего организма внешним условиям? Ну, к примеру, ведь доказано по статистике, что гораздо больше вот подобную операцию все-таки производит на себе мужчина, дабы преобразиться в женщину, а статистика показывает, что тушка женщины,
5: да, более это, выживаема. В общем-то, да, увеличение грудных желез, да, и да, в районе таза увеличение жировых прослоек и наслоения, да, оно создает как бы комфортность и повышенное
1: чувство самозащищенности.
5: Увлажнение этих сред. И таким образом как бы создает сублимационное направление в половом смысле. То есть вот как бы персонаж, который хочет подвергнуть себя подобной процедуре, он ну, как бы налицо имеет, в общем-то, такой недостаток в мокрости и влажности, что, собственно, такими генетическими вмешательствами или же хирургическими можно увеличить вот таким образом мокрость и обвислость и обмяклость. Таким образом создать как бы уже проекцию того, над чем, собственно, человек мучается. То есть он приходит, заваливается куда-то в удобные места и всячески декларирует свою половую независимость, основанную на половом признаке. В дальнейшем ему это не придется делать, потому что он будет с двух сторон как бы защищен и с морально-этической, и с физиологической, и со всеми вытекающимися отсюда выводами. То есть он обеспечит себе хорошее существование. Опять же, видите ли, побеждают определенные предрассудки в этом. Конечно, есть вещи, которые, в общем-то, в этом вопросе не затрагиваются, но мы их рассмотрим там ниже.
1: Да, аналогичный вопрос, я думаю, должен осветить нам и Илларион Гукчирович. Что говорит наука и что вообще думают на кафедре прикладной эволюции?
0: Но дело в том, что хирургическое вмешательство оперативное в целостный организм, в особь любого вида, оно ничем хорошим, собственно говоря, не кончается. Другой вопрос, вот как правильно только что Андрей отметил, о том, что вот это вот одна из попыток воплотить какие-то переживания личности, в общем-то, в реальность. Но что касается вот физического, то есть соматического аспекта этой проблемы, тут, конечно, человек действительно хочет вот попробовать, то есть его какой-то весь опыт, все его неудачи он объясняет для себя, ну, кто-то объясняет это для себя, допустим, тем, что он не под тем знаком зодиака родился. То есть это более такой легкий случай. Кто-то объясняет это вот тем, что у него пол не такой. У нас в Казахстане вообще с этим, так сказать, строго. Вот. У нас только мужчин в женщин делают.
1: Ага.
0: Вот. Но вообще я вам хочу сказать, что мы этим даже за деньги не занимаемся и всячески пропагандируем обратно. Потому что, исходя из, опять же, из нашей с Гогой теории, мужчина кардинально отличается от женщины не только половыми органами, но и, так сказать, внутренне. Почему? Мужчина сформировался, в отличие от женщины, из одного типа паразитов, которые жили совершенно в других, более в северных, если брать географически, в северных, более в северных морях. То есть это миллионнолетняя история, она прослеживается. То есть вот по такой вот параллели о том, что наиболее северная природа вот, способствует, так сказать, становлению качеств мужчины. Женщина же, она ближе к экваториальным водам. И поэтому любое хирургическое вмешательство, любое, то есть, а здесь мы имеем место с хирургическим вмешательством, то есть то, что генетически изменить пол пока невозможно. Несмотря на все достижения генной инженерии, вот, это пока осуществить нереально.
1: Но, кстати, генные вот инженеры, они объясняют, вернее, пытаются всячески доказать, что вот уже, дескать, они могут.
0: Ну, пока только овцу они могут. И то, понимаете, есть сведения о том, что та овца, которую они якобы клонировали, это, в общем-то, овца...
1: Фикция. Овца, да, фикция. Да, да. Знаете, в связи с этим у меня к вам возникает и к вам, Илларион Гукчирович, и к тебе, Андрей, следующий вопрос. Ведь в ходе, опять же, эволюции происходит некоторое неравенство полов. Я тут даже не беру в виду там, эмансипацию, да, или там какие-то такие вещи, а даже возьмем численность. Скажем, там женщин может быть меньше, там мужчин больше, в зависимости там, от войн, от холеры, да, или там от каких-то других.
0: Нет, условий. В целом женщин больше.
1: Да, ну, так или иначе, происходит такая вещь, как-то неравенство полов. В результате этого сокращается количество актов соития, отсюда падает деторождаемость, отсюда становится более хрупкой сама система выживания вида. Да? В связи с этим, не считаете ли вы, что все-таки те живые формы, которые являются по своей половой ориентации гермафродитичными, они более выживаемы. То есть, что суперчеловек, человек, который выживет в результате каких-то аномальных явлений там, или в результате явлений нормальных, как-то ядерный взрыв, он должен все-таки быть гермафродитом, чтобы не зависеть от самочки или самца, который вот есть или нет, или его нет в данный момент при нем. Я, может быть, спутанно несколько выразился, но это вот пискнуло.
0: Не, ну дело в том, что сегодня и в нашем отделении проводится работа о так называемом искусственном осеменении, либо же там создание банка спермы. Это своего рода, если глобально это рассматривать, это и есть, так сказать, решение проблем гермафродитизации, в общем-то, общество. А что касается вырождения как таковых полов, то есть вырождения женщин и мужчин, мы это достаточно у себя в Казахстане, вот у нас это достаточно частое явление, особенно в последнее время. Дело в том, что мужчины с идеальной мужской фигурой все реже встречаются, и то же самое касается женщин, даже, я бы сказал, в большей степени. Все это связано к тому, что, наверное, в конечном итоге вот действительно вы правы, что через какое-то определенное количество лет будет однополая раса на Земле.
1: Кстати, это пропагандируется очень многими популярными коллективами, вот, которые обычно возвращаются в нашу страну из далеких зарубежных отсутствий. Тут не поймешь, баба или мужик.
0: Да, после этого начинается покрас губных
1: помадными. Да, и так далее. Ну, а что на эту тему говорит вообще бозитология? Есть ли какие-то мысли у Андрея Орлова, нашего бозитолога?
5: Ну, я полагаю, что теория унисекса — это, в общем-то, результат неправильной культурной оценки и восприятия вот, некоторых эпилептических теорий, связанных с классикой тела, развитие, в общем-то, вот этих вот формальных классических форм, которые нам еще снисполали греки и до того еще какие-то, в общем-то, культуры, которые навязали определенные точку зрения. Конечно, здесь не следует как бы искать, как-то судорожно пытаться найти идеализированную форму, но унисекс — это просто уже крайняя стадия, когда человек в выборе каких-то классических форм зашел в тупик и пытается, в общем-то, путем искусственного экспериментирования, благо сейчас культура позволяет информации это делать, то попытку просто экспериментировать на очень больших группах. То есть вот мы проводили эксперименты, и, в общем-то, у нас не было каких-то положительных результатов, но, видимо, люди, абстрагирующиеся от каких-то научных концепций в этом смысле, они предполагают просто навязывание собственных идей, которые, в общем-то, пришли где-то в бреду или еще в каком-то состоянии, которое нельзя назвать научным. То есть вот попытки как бы путем эксперимента информационного добиться, в общем-то, некоторых создания привычек, так скажем. То есть это связано, например, с извлечением, например, создание новых направлений в моде или вообще там, где, в общем-то, можно свободно экспериментировать и вводить в заблуждение. То есть это такой серьезный обман, я так полагаю. Обман, связанный вот с модой.
1: Что касается гермафродитизма, все-таки как формы полового общения, наиболее жизнестойкой в контексте последних событий, которые у них тут произошли? Вот.
5: Ну, гермафродит это вообще универсальная форма, если к ней не предъявлять каких-то половых претензий. То есть это наиболее удачная форма для развития любой идеи, которая не затрагивает теорию полов. И вообще создание подобных сбалансированных как бы теорий, которые сами по себе снимают просто вопрос половой принадлежности, они связаны либо с бессилием, либо попыткой сбалансировать вот эти вот истерии по поводу того или иного полового превосходства.
1: А вот как вы считаете, может ли природа в борьбе за выживаемость, скажем, какого-то одного вида с внешним апокалипсисом привести к тому, что вот этот вид будет развиваться, скажем, отпочкованием, как вот, например, бабабуха землистая?
5: Природа может, а человек не может.
1: Это, мы не говорим сейчас о человеке. Имеется в виду, мы же пытаемся спрогнозировать существо будущего.
6: Может. Дело в том, что человек вообще в последнее время подчиняет себе процесс размножения. То есть он прогнозируемо размножается.
1: То есть будет отпочковываться каким-то образом. Конечно.
6: То есть вообще...
5: Вот я здесь позволю очень сильно не согласиться по заказу ваших рубрик этих передач. Мы проводили открытые исследования по классификации, ранжированию гуманитарного материала, который исследовался, в общем-то, в контексте нашей лаборатории по вашей заявке.
1: Да.
5: Выявили некоторые группы, некоторые формы, вернее, грудных людей, которые, значит, условно классифицировались на а. внезапные, б. увесистые грудные младенцы, с. простой или обычный способ оплодотворения, д. стихийный или аномальный, и Е – пустяковая форма.
1: Пустяковая, да?
5: Да, пустяковая. То есть подобные модели наблюдались каждый в своей клинике, и, в общем-то, создавалась проекция на общую модель. То, что, например, грудной младенец по своему развитию, в общем-то, должен соответствовать стареющему организму. Проводились параллельные исследования, значит, геронтофилические и педофилические. То есть, таким образом, как известно, в общем-то, определенная цикличность в развитии человека существует. То есть, там, в период рождения, период созревания до среднего возраста, в дальнейшем осуществляется регресс. То есть мы можем наблюдать пожилых людей в состоянии там 9-летних младенцев, там 3-летних и 2-летних, вплоть, так сказать, до состояния смерти, где они опять же там
1: погружаются. Это называется синдром ремешка от часов.
5: можно сказать, почти
6: педоморфоз вообще.
5: Педоморфоз. Да, но прежде чем он, в общем-то, погрузится в свое преднатальное состояние, и он, в общем-то, все, что происходит с ним на поверхности, как бы поддается оценке. То есть мы можем оценивать, придавать ему какое-то формальное значение, но само развитие и, ну, вернее, цикл вот этой полусферы, которая происходит на наших глазах, он характерен, в общем-то, для всего. И если мы эту модель применим, там, например, какой-то цикличности в культуре или же в науке, или в чем угодно, в общем-то, все, что является, ну, так сказать, доступным нашему разуму, то все, любая модель, она как бы имеет аналогию подобной модели.
1: Вы знаете, была в свое время такой известный, в общем-то, был человек, вы наверняка слышали о нем, Матвей Сидорович Гурьев, писатель-утопист, который выдвинул такую теорию, что вот те самые папулы, о которых мы выше много раз говорили, это и есть как бы предвестник, не только предвестник, а и доказательство возможности отпочковывания. То есть вот вы сказали о младенцах увесистых. Вполне возможно, что вот увесистость и папулы, и теория Матвея Сидоровича Гурьева каким-то образом, если их заплести в такую в косу, то вот здесь мы и придем к этой самой форме, о которой они нас все спрашивают.
5: Да. Придем.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
7: Добрый вечер.
1: Вы
7: знаете, мне кажется, что очень все интересно, что аудитория не оскудела, потому что всегда можно получить новые знания и поинтересоваться, узнать о том, что, например, хотелось узнать всю жизнь. Вот мне было некого спросить. И вот впервые в жизни, может быть, Иларион Губчирович мне ответит на вопрос, вот как называется насекомое, это оно любит сырые места, и живет оно в домах, внизу у раковин, в общем, это типа сороконожки, но... Не сороконожка.
1: Извините, я вам немножко хочу, так сказать, визуализировать это животное. У него есть ли на мордочке такие две клещи или нету?
7: Да-да-да, вот я как раз хочу вам и конкретизировать то, что она не просто сороконожка, а у нее такая забавная мордочка.
1: И сзади,
7: она темно-черная.
1: Да, и сзади вот из попы торчит типа такая сабелька.
7: Да-да, вот
1: я
7: она...
1: Я понял, да-да-да. Вы знаете, уже наш замечательный профессор Ларион Гукчирович, я вижу, уже потирает руки и роется в документах. Судя по всему, он знает, как называется.
7: Да, может быть. Вот большое спасибо. И также мне очень хочется услышать группу «Ноль» или «Музыкальные картинки». Вот как я люблю свою родину за то, что она такая уродина.
1: Спасибо.
7: Очень хочется.
1: Спасибо, спасибо вам.
7: Спасибо вам за все.
1: До свидания. Ну да, действительно, существуют многие, как бы вот в деревнях, посадские селяне называют ее просто мокрица. Это в корне неправильно, потому что мокрица это серая, такая невзрачная, похожа на пыль, только сырая, комочками и скачет. А вот что вот это за животное, пожалуйста, ответьте, Иларион Гукчирович.
6: Ну, мы, в принципе, называем ее как верхнесторонняя плодовая минирующая тля. То есть, ну, почему такое длинное название, наверное, возникнет естественный вопрос. Да ничего удивительного в этом нет. В этом названии отражена, вернее, отражены все этапы становления этого насекомого как целостной особи. Действительно, вот она в основном обитает по верхним сторонам.
1: Угу. Что, вот, кстати, для животного очень
6: тяжело. Почему, собственно, и увидела наша уважаемая радиослушательница ее под своей раковиной. Почему минирующая? Это также легко, в общем-то, объясняется. Дело в том, что продуктом ее жизнедеятельности, в отличие от других видов насекомых, является не выделение, а... погрыз ротовых
0: тех поверхностей, тех площадей, на которых она, собственно, обитает. Все мы, если заглядывали под раковины, под унитазы, наблюдали на запотевших от времени трубах ржавого цвета такие круговые бугорки. Многие понимают их за коррозию. Ну нет, на самом деле...
1: Я вот могу, извините, могу сразу сказать, что дело в том, что коррозия, она проявляется во впуклостях, а тут в выпуклости.
0: Да, да. Ну, на взгляд обывателя особой разницы между этим нет. Ну как, между, в общем-то, прямой кишкой и двенадцатиперстной. Не всегда рядовой инспектор ГАИ при описании места дорожно-транспортного происшествия с точностью укажет в протоколе, какая именно кишка вывалилась у пассажира, та или иная. Также и с минирующей тлей. Ну вот, собственно, и все.
1: Да, ну что же, исчерпывающий ответ. Я думаю, что Андрей Орлов, он не специалист, он у нас не энтомолог. Хотя тоже насекомых любят, даже знаю, некоторых содержат. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
1: Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте. Вы знаете, разговор настолько интересен, что я не выдержал и позвонил. А дело в том, что вы упустили одну очень важную тему.
1: Угу.
8: Вот я сам из Учкудука, и ваш коллега из Казахстана знает. Это глухое место.
0: Три колодца.
8: Да, глухое место совершенно.
0: Нет, ну вы не правы, там сейчас добывается золото.
8: Ну правильно, но вы знаете, не только золото. Там огромные залежи урановых руд. И дело в том, что в связи с этим там особый радиационный фон.
0: Да.
8: И поэтому там вот эти вот мутационные
1: процессы.
8: Изменения, да, да, они...
1: Вот имеют... они прям здесь на виду.
8: Конечно.
1: Да.
8: И поэтому надо бы вашему коллеге, вашему ученому, вспомнить такого специалиста, как академика Азизова, который в свое время этим очень сильно занимался.
0: Да, да. Мы знакомы с ним.
8: Да, да, да.
1: Потом он, к сожалению, попал под расстрельную статью за опубликование в прессе секретных в то время сведений.
8: А вы знаете, чем это кончилось?
1: Нет,
8: его выкупили американцы, и теперь он там живет, да. А за это они теперь в Узбекистан, значит, инвестициями там закидали, короче.
0: Да, да. Ну, известный случай. Да.
8: А какой вопрос-то меня интересует? Вот вы говорите о том, что... Человек – это как бы составляющая достижений, как бы результат эволюции. Но ведь дело в том, что, например...
0: Эволюция паразитов только.
8: Да, да. Но ведь, например, такое достижение эволюции, как крылья, как, например, полет, у тех же насекомых, там, у птиц, все это проявляется в совершенстве. А человек почему-то это не приобрел. Поэтому возникает вопрос, почему же это не произошло. А мне вот кажется, что это дело в том, что были такие люди, и все это происходило.
1: Вы знаете,
8: и
1: извините.
8: На многих...
1: Мне пришла в голову мысль, что вот природа и тут позаботилась. Ну как бы, например, человек, если бы у него были крылья, ходил бы за грибами, к примеру, между деревьев.
8: Нет, вы понимаете, как я по этому поводу рассуждаю. Вот дело в том, что... Человек с крыльями – это особое существо.
0: Да.
8: И дело в том, что он существовал, потому что существует огромное количество тех же источников вот, культурных, там фрески всякие, картины. Нам, конечно, объясняют, что это ангелы, там какие-то бестелесные существа, которые там выдуманы какими-то там людьми. Но дело в том, что мне кажется, что это злой умысел. Дело в том, что в свое время... Видимо, была проведена такая вот, знаете, геноцид какой-то против таких людей, потому что если бы это направление выжило, то, например, вот этих вот сегодняшних государственных всяких там устройств и сегодняшней цивилизации не было бы. Был бы совсем другой вид, потому что человеку крылатому не нужны границы, ему не нужен транспорт там. Ему не нужны вот эти вот все вот эти вот нормы цивилизации, которые нас сегодня окружают. Совсем другой был бы мир. Он бы не был привязан, например, к какому-то месту. И не нужны были бы эти чиновники, которые там штрафуют людей, которые пытаются ездить там бесплатно. Или там на границе ловят людей, там, например, да, и сажают их в тюрьму.
1: Но ну, тогда вообще... бы, извините, этот человек бы нуждался в паразитах, поскольку любые оперенные, дико существующие, в общем-то, создания, именно это парадокс, но это факт. Они просто обязаны иметь в своих перьях каких-то паразитов, дабы эти перья содержались, как ни странно, в чистоте и в работоспособном состоянии. Поэтому валютой в этом случае были бы эти просто паразиты.
5: Вообще различаете крылатого человека и человека летающего?
1: Вот
5: потому
1: тоже,
5: что
1: да,
5: если
1: тоже
5: крылатый человек, это не значит, что он какой-то возвышенный. Достаточно в свое время там наблюдались в доисторической эпохе мутирующиеся особи, человекоподобные, которые обладали крыльями и всеми необходимыми видимыми атрибутами якобы для летания. Но на самом деле они жили-то, в общем-то...
1: В землянках многие жили, да. Как бы даже. И были, кстати, отъявленными негодяями. Вот Емельян Пугачев в своих дневниках недавно на этих пророскопах вспоминает, что у них родился в каторжной семье такой мальчик. Он выступал одно время на ярмарках.
5: С очень даже. Мощным хитиновым покровом.
1: Мощнейшим, да.
5: Который издавал треск при его движении жуткий. И из-за этого прозвали Емельяныч Трескучий.
1: Да, или Емельяшка Трескучий. По-разному. Можно, кстати, в воспоминаниях тех времен, и если вы пороетесь в справочниках исторических, вы увидите, что он был в результате просто за хищение на рынках и на базарах просто казнен.
5: Привлечен сначала, казнен. Замучен до полусмерти, а потом казнен.
1: Четвертован.
5: Причем казнен как-то изощренным способом. В свое время, в Средневековье, при лечении чумы врачи имели специальную одежду, которая, в общем-то, напоминала птиц. То есть у них такой клювоподобная маска была, черное облачение и тому подобное. Вот, значит, эти экзекуторы, они, в общем-то, переобулись и переоделись в эти когти и клювы. И запугивали его до полусмерти, пока бедный ребенок, там, в общем-то, замученный от страха, в общем-то, там, не забившись и не отторгнул свой хитиновый покров, который представлен в виде ложных крыльев был, и чешуи, покрывающие нижние части его тела. И таким образом, в общем-то, это символизировало как бы отречение от скабрёзных мыслей, за которые, собственно, он и был помещен в каземат.
1: Ну, тогда в обиход была введена такая буддистическая пословица, как рожденный ползать, летать не может и так далее.
8: Я понимаю, у вас совершенно неопровержимые факторы. Но вы понимаете, среди многих и прямоходящих тоже было немало все-таки нехороших людей. И если бы все-таки люди были бы более терпимы и допустили бы дальнейшую эволюцию вот крыломахающих там, или как их можно назвать, то наверняка бы со временем эти бы существа, они бы все-таки смогли существовать и в нашей цивилизации заняли какое-то место. Спасибо большое вам за такой
5: вообще
8: разговор.
5: Спасибо, вам тоже огромное.
8: Затроньте,
5: спасибо,
8: пожалуйста, эту тему подробнее, потому что
5: интересный вопрос.
8: Мало специалистов, которые вот способны на эту тему разговаривать, и поэтому поговорить об этом очень интересно. Спасибо.
1: До свидания. Да, вот спасибо.
5: Ты никогда не задумывался, почему человеку присваивает такую антропологическую особенность, сравнимую с птицами, в общем-то, неправильную и дебильную по своей непродуктивности и дальнейшей безжизненности. Это почему-то на руки должны одеваться крылья, человек должен бегать и размахивать крыльями и якобы лететь. На самом-то деле, по всем остальным как бы особенностям, что ли, организма или попытки его оторвать от земли, в общем-то, крыловидные, наверное, части тела должны принадлежать больше к ногам, а руки, они должны быть снабжены когтями, которые цепляются.
1: Да,
5: и
1: да,
5: таким образом, если бы все шло по этому пути, то уже давно все летали, и не было бы этих проблем, связанных с какими-то несчастными изобретателями, которые пытались в руках, держа какие-то фанеры, куски, куда-то, в общем-то, сымитировать полет какой-то птицы.
1: Или там делать попытки, например, прыгания с Эйфелевой башни с большим зонтиком. Что да. Тоже, конечно, геройский поступок, но...
5: Но здесь они должны были симулировать как бы одуванчики или еще что-нибудь подобное.
6: Дело в том, что парашютизм-то он сейчас достаточно развит, и это является наиболее таким на сегодняшний день простым способом ощутить свободный полет.
1: Не, ну я еще хочу сказать, что наш радиослушатель, может быть, несколько сфантазировал ту вот мысль, что как бы вот этих летающих паразитов, я имею в виду людей летающих, истребили люди ходячие. Вполне возможно, что действительно тут вот где-то прав Андрей Орлов, что просто эта форма крылатых, она была сама по себе нежизнеспособная. Ну, во-первых, потому что им волей-поневоле, видимо, приходилось участвовать в раскладах, связанных именно с пернатыми коренными, да. Вот, плюс в раскладах земными. Это то же самое, что, например, смотреть в разную сторону. Представьте себе, что вот у вас бы был один глаз на затылке, один на лбу, а вы бы полностью были... А мозг бы оставался прежний, то есть все вот функции мозга работали по-прежнему. Была полная дезориентация в пространстве, смотреть обоими этими глазами было просто нереально. Вот, видимо, произошло то же самое и там.
6: Ну, это напоминает то, что сейчас происходит, в общем-то, во всем мире с даунами, о чем мы вначале говорили. То есть, вот в нашем, собственно, при кафедре, в нашем отделении, мы им даем возможность жить так, как они этого хотят. Видимо, в то время не было возможности организовать кафедру и поставить меня туда.
1: Плюс еще хотел сказать все-таки о паразитах перьевых. Ведь дело в том, что то, что приемлемо для птиц, неприемлемо для человека. Представьте себе, что у вас, например, в семье или дочка ваша...
6: Нет,
1: вот она...
6: приемлемо.
1: Ну, не всегда. То есть она вот вышла замуж, то есть чтобы ей сохранить нормальное оперение свое, да, она, скажем, пернатая, вся в эхтине еще вдобавок. Ей нужен там паразит. Она садится за стол, прилетает домой, типа, а у нее вот эти паразиты разбегаются. То есть, ну, вообще полная несостыковка. То есть, это то же самое, что, скажем, вот в свое время не вошли так в моду квадросистемы.
6: Да.
1: Да. Следующий телефонный звонок 203-19-22. И напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Ларион Гукчирович Семейко и базитолог Андрей Орлов. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Будьте любезны, объясните, пожалуйста, мне такой феномен, как Дэвид Копперфильд. Ведь он летает без крыльев.
1: Угу, Дэвид Копперфильд, спасибо за звонок.
9: Спасибо.
1: Я, кстати, вот хочу тоже немножко продолжить вопрос нашей радиослушательницы. Вот такой тоже феномен, что Дэвид Копперфильд практически во всех своих фокусах достигает одного результата. У него вот что-то исчезает. И потом, ну, появляется, так сказать, по максимуму тоже что-то того исчезло. А никак не появляется больше. Ну, вот если бы он, например, рядом там со статуей Свободы построил бы еще одну статую Свободы, это было бы как достойно. А так вроде что спер, то вернул. Вот действительно странная вещь. Ну и к тому же настоящая фамилия не Копперфильд, а настоящая фамилия Кравец. Вот он выходец из Ивановской губернии. Это действительно. Ну да ладно, я не буду распространяться о таких вещах. О частных. Что, Андрей, смотришь? Расскажи нам, ты же его лично знаешь.
5: Ну, здесь, наверное, все остальное неинтересно, а интересно вот как раз то, что его фокусы создаются на основе рефлексии, которая ожидается, в общем-то, от публики. А публика моделируется по принципу одного человека с богатой фантазией. То есть все эти фокусы в таком популярном масштабе, они, в общем-то, ну, имеют свою некоторую специфику. Публичные выступления, в отличие от индивидуальных. Вот, например, самые неплохие фокусы, которые по своей сложности или наглости приближаются к фокусам Кравица, как ты сказал, они вот на любом рынке можно встретить человека с тремя колпачками и с шариком. Вот он до сих пор, значит, какие-то ведутся дискуссии, дебаты и тому подобное, даже как бы демонстрации этих фокусов, но пострадавших от этого меньше не становится, они как бы лезут туда активно. Вот это, наверное, интереснее всего в этом вопросе, почему, значит, ну, как бы при самых убедительных аргументах против этих фокусов люди все равно прутся туда и хотят, чтобы их за деньги обманули. Вот. Мне также не со... ну, мне-то понятно, но непонятно, значит, всеобщий ажиотаж, вплоть до подключения, как бы, церковников к этому делу, которые как бы провозгласили недоверие и что-то даже большее. И все остальное, вот что связано с фокусами. Ну, самое интересное, что самые, как бы, люди, думающие и одухотворенные, окрыленные, все, значит, туда подались. И причем с какими-то ненормальными абсолютно глазами выходили и говорили, как это все шикарно и прелестно. Ну, в общем, это, конечно, балаган полный, но такого, как Майкл Джексон, одним словом.
1: Исчерпывающий ответ. А что думает наш замечательный профессор?
6: Со своей, собственно, точки зрения могу добавить только следующее, что, насколько я знаю, Эпикрис Кравица... Он наблюдался у выдающегося американского гастроэнтеролога Дзучи. Дело в том, что Кравец страдает достаточно редким заболеванием. Его мучают часто тенезмы. Ну, простым языком, это непроизвольные позывы к актодефекации, которые не сопровождаются таковой. То есть человек, ну, попросту говоря... не может не то, что спокойно ходить. Я не знаю, почему радиослушательница решила, что он летает. Вот, он не может даже сидеть на стуле. Видимо, этим и вызвана его возвышенность. Дело в том, что болезнь прогрессирует, и частый случай метеоризма, то есть доходило до того, что в его автомобиле вырывало неоднократно люк верхний. При перемещении его по Соединенным Штатам. Ну, в общем, вот такой человек поехал к нам на гастроли.
1: А что вот до меня, то мне он гораздо больше нравится, вот как бы как исполнитель главной роли в сериале «Санта-Барбара» и как сольный исполнитель поп-музыки. Ну, давайте
5: он
1: послушаем.
5: Он рэп исполняет, да?
1: Да.
5: И танцует. Он надевает хорошо брюки специальные и ботинки.
1: Лосины велосипедные такие.
5: Нет, попросту. Они ходят в таких... Они одевают несколько брюк, и в том числе вот какие-то широкие, да, которые попрятать можно все. Да. Все недостатки.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. К вам рассказывайте, пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня вопрос к Валерию Алексеевичу.
1: Угу.
10: Вот я знаю, что в 70-х годах в МВТУ имени Баумана на кафедре космической биозоопаразитопсихологии проводились опыты по скрещиванию трубковерта и аскоридов для использования в космических полетах. Вот не могу сказать, как далеко наука ушла вперед после этого.
1: Угу, спасибо. Действительно, такие эксперименты проводились. Я помню, в литературной газете даже на...
6: Ну, только не с аскоридами, а с острицами.
1: С острицами, да. Ну, тоже на О.
6: Но дело в том, что вообще космическая медицина, она является как бы, ну, своего рода экстрактом из земной. Поскольку каждый шаг, если можно так выразиться, в космосе, это обозначает милю на Земле. То есть, если вы в космосе страдаете каким-либо расстройством организма, то это намного более опасно, чем на Земле. Поэтому, естественно, что в космонавты берут людей с увеличенными внутренними органами. То есть, сердце космонавта приблизительно в 1.5-2 раза больше, чем сердце любого нормального человека. Это специальным образом проводится отбор. То есть, мало быть...
1: Будьте здоровы.
6: Извините, простудился, просто в нос говорю. В Москве ужасный холод, у нас тепло, в Алматы.
1: Угу.
6: Вот, так вот, что касается космонавтов, поскольку известно, что Казахстан – родина первой ракеты. Это неоспоримый факт. И сегодня, вернее, вчера праздновал 40-летие первого запуска.
1: И день рождения Циолковского Юрия.
6: Да, да. Так вот, все-таки, что хотел сказать об органах космонавтов.
0: Действительно, печень космонавта приблизительно в 1,7 раза больше печени нормального человека. И связано это отнюдь не с ее циррозом, а с увеличенной деятельностью по очистке и фильтрации крови. Тоже касается и остальных органов. Но вот что касается мозга, здесь в силу того, что гермошлем имеет определенные внутренние объемы, то есть с мозговой тут ситуация обратная.
1: Вы знаете, я, Илларион, вчера хотел вот еще спросить о судьбе того зеленого лука, который был выращен вот в полете, в совместном, по-моему, вот это было космонавтша-то Старовойтова, да?
0: Савицкая.
1: Савицкая, да.
0: Светлана.
1: Светлана Савицкая, да.
0: Но дело в том, что она вообще заядлый луковод.
1: Вот да, вот был выращен, я знаю, этот лук, привезен как бы в звездный городок, и затем... в общем-то, был подарен кому-то из видных деятелей партийных того времени, был порезан, значит, женой в борщару, вот, и все это было съедено. Вот после этого, я знаю, был какой-то небольшой такой инцидент, который чуть-чуть просочился
0: меня,
1: в прессу.
0: Меня вызывали для обследования больного.
1: Угу.
0: В общем-то, я прилетел из Алматы. Дело все в том, что в этом луке был пестицид? мутирующий паразит, вот так называемый ложный щитовик. То есть, в принципе, это личинка жука-щелкуна, вот, которая, побывав в космосе, мутировала в неотеническую ступень. То есть, она так и осталась ужасно личинкой на протяжении всей своей жизни.
1: Этот, будет личинкой.
0: Да, не из жука-щелкуна из нее не получается. Соответственно, теряет способность к размножению. Вот. Но опасность этого заключается в том, что расти она продолжала. То есть, уважаемый политик съел вот, борщ. И получилось, что... Ну, своего рода, как в американских фильмах ужаса, то есть внутри его начал развиваться...
1: Целая вселенная,
0: да,
1: как бы.
0: Да, совершенно неизвестный такой вот, в общем-то, предмет, который сначала поедал то, что ел его хозяин, вот, но со временем, после того, как он подрос, значит, естественно, он перешел уже на окружающие его стенки желудка, пищевода и...
1: В общем, обычный, да, язва вышла.
0: В общем, своего рода такой червячок в яблочке. И вот яблочком и был тот уважаемый человек. Ну, пришлось изгонять традиционным средством, в общем-то,
1: лучше так,
0: и пикателем тыквы.
1: Да, лучше уж с тыквой, чем с щелкуном.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
11: Скажите, пожалуйста, когда будет наконец установлена историческая справедливость относительно истинной истории создания железнодорожной станции «Сортировочная»? Она же ведь, знаете, в чем заключалась?
1: Да, мы вас слушаем, да-да-да.
11: А-а-а, так вот. Почему вообще эта станция так называется, вы не знаете?
1: Я знаю. В общем-то, мы знаем.
11: Так, значит, француз Клод-Мария де Сортир, фамилия у него такая была, организовал, значит, в 1773, кажется, году первую в Москве платную уборную. Вот. Ну и, соответственно, различные помещики и чиновники высокого ранга, значит, это дело все посещали. Вот. Но когда, значит, чиновники рангом пониже спрашивали, куда, соответственно, вы поехали, ну, понятно, что там с чернью говорить. Они говорили, к месье Сортиру. А зачем? Ну, прямо-то сказать неудобно как-то было. Но они поэтому и говорили, ну, сортироваться. Ну, чтобы не говорить там, как оно на самом деле.
1: Дескать, еду вот для мух готовить, да, и так далее.
11: Но, к сожалению, значит, когда была революция, то содержатели вот этого заведения, это были, значит, праправнучка, значит, и кто-то еще, я не помню, из родственников, они вот оказывали значительную материальную поддержку белогвардейскому движению, и, значит, в наказание за это советская власть решила вычеркнуть их из истории страны, то есть все это заведение было разрушено, то есть, вы понимаете, это было после гражданской войны, то есть тогда там, в общем-то, у людей с этим проблемы были.
0: Естественно, вот, естественно.
11: Все было разрушено, а вы знаете, что, значит, снаряды, которые, значит, во время гражданской войны летали, они, значит, в первую очередь попадали в трубы. Ну, потому что трубы, они, в общем-то, на самом верху у дома находятся, и в них попасть проще всего. Вот. А поскольку планировка московских квартир в начале 20 века была таковой, что, значит, трубы были напрямую соединены вот с этими самыми заведениями, то, соответственно, это все было в первую очередь в московских квартирах разрушено. Вот. И вот это самое заведение было очень важно для москвичей вот тогда. И, значит, когда, в общем-то, оно было разрушено, вот в качестве мести такой примитивной, значит, потомкам месье Сортира, соответственно, значит, недовольство рабочих в Москве возникло, значит, несколько человек, там несколько сотен на самом деле были арестованы. Вот. И чтобы, значит, скрыть память вот о таком непопулярном поступке, советская власть была вынуждена, в общем-то, все упоминания об этом запретить. Вот. Так вот у меня вопрос. Когда же, в конце концов, русские люди узнают правду о, значит, вот истории такого, в общем-то, знаменательного объекта?
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас мы ненадолго прервемся, продолжим наш разговор с нашими гостями и, конечно же, с вами. Ну, а что касаемо правды, так, по-моему, вот сейчас все русские люди ее как раз узнали. Благодаря именно вам, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, все, кто слышал этот интереснейший рассказ, просто обязательно перескажите его вашим близким и друзьям.
12: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович Семейко, который также является руководителем проекта «Паразитоциноз век 20-й» и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет о эволюции, о формах наиболее выживаемых в новых этих самых природных условиях, да, видимо, так можно сказать, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Илларион Гукчирович, не проводились ли у вас статический всякий сбор статистических, прошу прощения, данных с целью дальнейшего какого-то выявления изменений в младенцах? Вот Андрей Орлов сказал о родах внезапных, увесистых, пустяков и так далее. А меня интересует именно физиология. Изменение тушек человеческого организма ведь не может в течение, например, всего существования человечества не меняться внутренняя система сосудов там и так далее. Она должна каким-то образом приноравливаться к изменению окружающей среды. Но я не имею в виду здесь, насколько вы понимаете, серьезные мутации, о которых мы уже выше говорили.
0: Ну, в общем-то, конечно, стопроцентно одинаковых систем сосудов, как капиллярных, так и коронарных, вы не найдете ни у кого. Даже если взять Шлемника Байкальского, примечательное существо, нашу домашнюю кошку размером, и Тимьяна Задиристого, тут, собственно, ничего общего вы не найдете. Также и у двух людей не может быть стопроцентно одинакового строения как внутренних, так и внешних каких-то черт. Дело в том, что даже у близнецов однояйцевых, которые совершенно, на первый взгляд, кажутся нам идентичными, хотя наблюдается некоторое морфологическое сходство, но при вскрытии внутренних органов нами были обследованы очень известные однояйцевые близнецы, которые прожили до 101 года. Это у нас под Семипалатинском. Вот, в зоне прямого воздействия вот, последствий испытаний ядерного оружия.
1: Нашего, да.
0: Да. Который вплоть до 87 года там испытывалось. Вот, им, значит... Не нашли мы стопроцентного сходства. Объясняется это чем? Чем это объясняется? Во-первых, бытие формирует внутреннее состояние организма. Один был рожден чуть раньше, второй чуть позже. Не было случая в мировой практике, чтобы два родились стопроцентно одновременно. То есть, конечно, был случай, когда две головы показалось, но потом оказалось, что это всего-навсего две головы и есть. Природах, я имею в виду.
1: Да, известный вот. Случай. Известный.
0: Да. Это так называемый случай двойной головчатки. То есть это так и прозвали, такой термин ввели, так сказать. Потому что вообще бывают это случаи рождения парных органов.
1: Это случается, вот двойная головчатка, по-моему, еще была в Северной Индонезии. Вот,
0: ну, там это вообще часто.
1: Или в Перу где-то там.
0: Дело в том, что чем южнее... Или севернее к экватору мы продвигаемся.
1: Ну, западнее и восточнее тоже, это, в общем-то, часто.
0: Ну, дело в том, что запад и восток не так кардинально отличаются от чем север от юга. Ну, вот вы посмотрите на

0: Вещи имеют 100% одинаковый репродуктивный орган. То есть, вот возьмем, к примеру, человеческую особь женского пола. Вы не найдете 100% одинаковой матки. А дело в том, что форма матки, ее растяжимость, ее эластичность, она коренным образом влияет на формирование внешности человека. Доказано, что форма лица грудного ребенка, она на 90% сформирована так называемым влагалищным зевом. То есть при выходе нос формируется в результате того, то есть изначально, когда, значит, эмбрион находится внутри тела матери, кончик носа не выступает за, если в профиль смотреть, на спил головы.
1: То есть он не встает, как бы получается, на не одну линию с лобом и с верхней губой.
0: Он наоборот
1: среднего
0: встает.
1: Оттопыра.
0: Да,
1: встает. То есть, ну, не выпирает.
0: Не выпирает. Не выпирает. А как только, значит, происходит его прохождение через родовые пути, в частности, оконечный этап ротовых путей, то есть так называемый зев, там и происходит формирование вот, лицевой структуры, и во многом это характеризует и дальнейшее поведение.
1: Вот, извините, а тут в таком случае сейчас у всех наших радиослушателей естественно возник вопрос, каково же тогда вообще характеристика вот этого самого зева женщин негроидной расы, поскольку, как правило, или монголоидной, пупырчатый. Поскольку... А, понятно, да. Так что вы дальше так говорили?
0: Так вот, очень... так вот, все-таки что касается клещевых. У них как раз наоборот. Дело в том, что клещи в своей структуре формируют, так используют, широко применяют кремний и кремний-органические соединения. Дело в том, что кристаллы кремния в последнее время начали находить применение в электронике. То есть были случаи, когда экспериментаторы-ученые просто подключали клеща в 220 напрямую, и он светился. То есть, ну, короткий период, но, в принципе, эффект полупроводниковости клеща, он, в общем-то, известен достаточно давно. Именно про его у клеща. Так вот, детородный репродуктивный орган клеща, самки клеща, целиком состоит из кремниевой оболочки. А дело в том, что кристаллы кремния под микроскопом, они все имеют одну и ту же структуру. Ну, вы прекрасно знаете, что
1: да,
0: кристаллы,
1: да, это безусловно,
0: в отличие от остальных каких-то предметов, они стопроцентно похожи. То есть, ну, всем известны, допустим, кристаллы соли, да, те же самые снежинки. Вот, так сказать, тоже
1: ну, понятно,
0: кристаллики льда. И в связи с этим, поскольку маленький клещок формируется внутри этой кремниевой оболочки, на микроскопическом, естественно, уровне, то его форма заранее заложена вот именно. И в тех местах, где кремния недостаточно, происходит подмена кремния таким известным минералом, как осмий. Вот. Там уже, конечно, структура клеща совсем отличается.
1: Естественно, да. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 203-19-22. Вы можете звонить сюда и задавать ваши вопросы нашим гостям, а также можете в течение практически всего времени круглосуточно связываться с программой Монморанси посредством сигнала на пейджер 956-32-32 для абонента 109-207-79. Просто вот в настоящий момент нам сообщили, что произошел перегрев. Это действительно так. Вот. Но я думаю, что в течение недели количество сообщений будет несколько меньше, чем вот сейчас этот вал немножечко схлынет. Поэтому мы будем в состоянии ваши сообщения прочитать и каким-то образом систематизировать и так далее. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок и вопросы нашим гостям Андрею Орлову и Илариону. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
2: Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Вот недавно по телевидению я видел двухголовую змею. Полос. Объясните мне, пожалуйста, может она одна, размножаться там и все прочее.
1: Угу, спасибо. Спасибо. Действительно, такой сюжет мы получили.

0: показывали. Вот. И вот насчет размножения, это, видимо, к вам вопрос.
1: Ну, дело в том, что особь змеи двуголовая, она имеет такое название, как имаго. Дело в том, что имаго двухголовой змеи, оно редкое достаточно явление. Это обусловлено оно генетическим сбоем. Вот. Эта особь могла бы размножаться, и она будет размножаться, если останется жизнеспособной, поскольку в любом случае это, так сказать, наличие двух парных органов вместо одного, естественно, происходит конфликт между ними. То есть пищевод в каком-то месте должен объединяться.
0: Безусловно. Значит, рентген показал,
1: да, что... Дело в том, что, как правило, этого не происходит. То есть парность, допустим, в данном случае головы, она не подразумевает под собой, значит, парность пищеводов, парность спинного мозга.
0: И самое главное, парность анала.
1: Да.
0: Что
1: да.
0: очень важно, поскольку, да. на самом деле, позыв к дефекации возникает импульсивно в мозгу там, каждой головы.
1: Да,
0: конфликт самый страшный.
1: Да. И что, так сказать, является основной причиной при всех прочих положительных условиях, то есть и при всем том, что эта особь имаго выживет, то есть каким-то образом решатся проблемы кровоснабжения, лишней головы и, так сказать, питания, а также дефекации, что, естественно, если все эти проблемы будут решены положительно, найти вторую особь противоположного пола для полноценного оплодотворения будет крайне сложно, поскольку такие случаи, они, ну, наверное, 1 на 10 миллионов. И именно такого же пола, чтобы найти особь противоположного пола, тут мы сталкиваемся с такой неразрешимой проблемой. То есть искусственно можно сделать, но...
0: Ну, в общем, были искусственно случаи, да.
1: Были случаи, конечно.
0: И так далее.
1: Да, кстати, но любое искусственное вмешательство, вы понимаете, оно...
0: Ну, это уже, да, это никому не нужно.
1: Да.
0: Даже, вы знаете, ведь была такая, как бы, фирма существовала на заре вот, как бы, экономического расцвета нашей страны и ее возрождение из пепла коммунистического ада. Вот, когда по желанию могли пришить друг другу близких людей. Например, да. приходили супруги пожилые и говорили, мы не можем друг без друга, и как в знак верности хотим отшиться. Даже были случаи, когда приносили своих домашних животных, особенно пожилые старые бабушки,
1: безусловно,
0: пенсионерки.
1: Безусловно, вот. Потому что почувствовать под брюшком, постоянно чувствовать под брюшком присутствие своего мохнатого друга.
0: Это же счастье.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Самое. Вот вы такую злободневную тему затронули, как сиамские близнецы, да? А вот почему вы, собственно говоря, сиамского близнеца как-то вот не пригласили на передачу?
0: То есть вы имеете в виду Энджелса и Тоша?
2: Да, в отсутствие него, так сказать.
0: Понятно.
2: Подождите, где... Вот еще такой вопрос. Я слышал, что недавно проходили соревнования по пейнтболу.
0: Угу.
2: Вот, и творческая группа Монморенси участвовала. Вот. Дело в том, что там были представители от «Эхо Москвы»,
0: угу,
2: даже
0: угу.
2: заняли какое-то там место, я слышал.
0: Первое место заняли.
2: Да, вот творческая группа Монморенси была.
0: Спасибо,
2: и еще сразу
0: да,
2: вопросик
0: да,
2: такой. Вот я бы хотел птиц просто вот разводить, вот долбовуху. Где вот можно опытный
0: именно.
2: Экземпляр заказать? Я слышал, вы еще... Птица-перьевик вот такая была.
0: Была.
2: Да, вот где можно эти экземпляры все взять тоже?
0: Понятно, спасибо. У вас просто столько информации, что... Значит, я начну, да, если позволите, с сиамского близнеца. Дело в том, что младшенький, Торшин имеется в виду, заболел как раз вот этим вирусным насморком, который сейчас гуляет по нашему городу. И он, ну, и в таком-то состоянии как бы весьма плачевный вид имеет. Плюс сейчас все это течет. Ну, неприятно. Его, конечно, Энджел заворачивает в туалетную бумагу всячески, в общем, заболевает. Заботится, лечит, окунает его целиком в мед. То есть чисто по болезни это произошло. Что касается победы сборной команды нашей радиостанции на вот этом чемпионате по пейнтболу, то я сейчас могу открыть секрет. Наша программа не участвовала, представители нашей программы не участвовали в открытом бою, но мы вели, скажем так, партизанский отстрел соперника из кустов. Ну, это действительно так. Там же по краске суется. Если хоть где-то есть краска, то этот человек выводится из игры. Вот лично я, в общем-то, стрелял по задницам соперникам, и благодаря моим этим увесистым выстрелам наша команда таки выбилась в лидеры. И что касается развода птицы-долбовухи, начнем с того, что она, в общем, сама может кого угодно развести. Дело в том, что это такая птица, она очень милая, на самом деле, на первых порах. Вот. Но затем постепенно вот, начинает подчинять человека себе вот этой своей как бы кроткостью. И в результате занимает доминирующее просто положение в доме. Это хуже, чем кошка или баллонка. Поэтому я бы вам посоветовал очень серьезно подойти к этому решению. Если вы действительно решите завести птицу-долбовуху, то вам нужно будет, в общем-то, практически сечь ее по пятницам. Просто так, чтобы она не расслаблялась. Потому что как только вы начнете идти у нее на поводу, считайте, что вы ее раб. Все. Вот.
1: Ну, были случаи, достаточно хорошо описанные в практике орнитологов. Это известно, что группа долбовых, они подчиняли себе просто территорию. Это порядка 2 гектара из 10 долбовых. Причем все, вплоть до кабанов, сводились на нет постепенно эта территория.
0: Ну, а что касается птицы перьевика, то она не живет в домашних условиях. Это, ну, это связано, в общем-то, с рационом ее питания, с тепловым режимом. Ну, с целым рядом, в общем-то, факторов, которые здесь я не думаю, что необходимо перечислять, да. 203-19-22, телефон нашей студии. Ваши вопросы господину профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло. Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
3: У меня вот вопрос, профессор, уважаемый.
0: Говорите,
3: да-да. Ну, значит, вы говорили, что вы, значит, работали в Казахстане, там на Байконуре, над запуском ракет и так далее. Так вот, значит, в связи с этим у меня вопрос. Вот смотрите, значит, когда человек бьет, допустим, по мячу, да, то, значит, человек остается на месте, ну, а мяч, значит, летит. Ну, все футбол смотрели, в общем, знаете, да?
1: Да.
3: Вот. Ну и с другой стороны, когда человек там идет, допустим, ну просто по улице идет, там, я не знаю, задумался о чем-то. Вот, а там, значит, в соседнем дворе там кто-то в футбол играет, ему, значит, если мячом попадает, то, значит, он падает. Вот. Да. То есть, в общем-то, видно, что закономерность всегда одна и та же. То есть то, что, значит, бьет, оно остается на месте, а то, почему бьют, оно, значит, отлетает. Вот. А теперь вот смотрите, когда, значит, запускают ракету, то тут ведь происходит как? Ракета же, значит, огнем отталкивается от земли. Правильно? Вот. Но вместо этого почему-то не земля вниз уезжает, а ракета, значит, отлетает вверх. Вот не кажется ли вам, что, ну, поскольку это явление явно противоречит всякому здравому смыслу, что, значит, с появлением космонавтики развитие эволюции человечества пошло по неправильному пути? И вот, значит, у меня второй еще вопрос. Знаете, я горячий поклонник Алены Апиной, и, наверное, да, вот в последнее время что-то ее долго не видно, а я вот вспомнил, ну, я, знаете, я почти все тексты помню ее песен наизусть практически, я вспомнил, что, значит, в одной песне она, значит, пела, что на таких, как я, уже не сердится. Вот. Ну и подумал, что, может быть, она попала в сумасшедший дом. Но тут, значит, дело вот в чем. Когда человек, значит, сумасшедший, то, что он говорит, оно, значит, заведомо неверно. И поэтому, если сумасшедший человек говорит, что он сумасшедший, значит, это на самом деле неверно. И или он не сумасшедший, или он не будет так говорить. Вот. Значит, в тот момент, когда она так говорила, она сумасшедшей еще не была. И, значит, в принципе, вот у меня такое подозрение, что она, значит, один из первых людей, у которых, значит, вот в результате эволюции именно развилась такая способность, значит, подсознательно анализировать код ДНК, и, значит, если выявляется в нем склонность к душевным заболеваниям, то человек уже заранее это, значит, как-то предвидит, ну, там, я не знаю, совершает самоубийство или что-то еще, ну, то есть освобождает экологическую нишу для, так сказать, других более полноценных видов, но это, значит, для улучшения процесса эволюции, вот такой прием, в общем-то, природа, может быть, применила. Вот как вы думаете, верно ли это?
0: Спасибо, спасибо вам за интересный звонок. Я думаю, что, видимо, нужно начать все-таки с первого вопроса, к тому же там была серьезная такая очень правдоподобная мысль, касающаяся изменения вообще всего хода развития человечества с момента освоения космоса. Вот я думаю, что Илларион Витальевич Семейко ответит нам на этот вопрос.
1: Гукчирович. Извините, с удовольствием отвечу. Ну, конечно, из нашего радиослушателя Ньютон бы не вышел. Ну, как вот объяснить, он нас спрашивает, как объяснить то, что когда мы бьем по мячу, мы остаемся на месте, а мяч летит. На это я могу ему ответить только вопросом. А почему вы, уважаемые, думаете, что Земля остается на месте, а ракета взлетает? Вы глубоко ошибаетесь. Ракета находится в статичном при запуске двигателя положении. А вот от этой как раз энергии, которая извлекается из ее двигателя, происходит отток земляной. И вот этот вот отток, он, если бы построить два космодрома на диаметрально противоположных точках Земли и одновременно запускать ракеты
0: синхронно,
1: слева,
0: даже
1: синхронно да, с одного рубильника, то тогда бы мы смогли компенсировать.
0: Но тогда была бы вероятность блюдцеобразного сплюща Земли.
1: Нет, тут скорее бы даже была вероятность раскрута в противоположную. То есть увеличение светового и, собственно, темного времени суток.
0: Но еще я хочу сказать, что вот ведь существует такое понятие, как орбита Земли,
1: существует.
0: Да? И в тот момент, когда происходит запуск ракетный, то есть происходит все-таки сдвиг. Да. И именно с этого момента и началось все вот это дело.
1: Правильно.
0: Вот приливы у них массовые.
1: Трезвая мысль радиослушателя была в том, что он отметил совершенно верно, что со времени старта первой космической ракеты начались необратимые изменения, в общем-то, на планете. Конечно, если такую громадину сдвинуть с орбиты. Ведь даже старине Архимеду не удалось это. Вот, а уважаемому Сергею Павловичу при помощи ракетных двигателей.
0: Ну, а что касается вопроса о замечательной нашей популярнейшей певице Маргариты Апиной, я думаю, что вот пришел Андрей Орлов, бозитолог с каким-то трактатом, он, видимо, сейчас готов ответить. Андрей, что случилось-то?
4: По-моему, он ответил уже. У них сходные формы их, в общем-то, симптоматики. Они, по-моему, вот как ты назвал Копперфельда?
0: По-моему, цимусов.
4: Да. Вот у них что-то похожее, я уже не помню, но детали. Может, еще раз пояснить, или же это понятно?
0: Нет, я думаю, все понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. К нам снова присоединился бозитолог Андрей Орлов. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
5: Я хочу передать привет Илариону Букчировичу.
1: Спасибо.
5: Очень рад. И, собственно, привет хочу передать не только от себя, от его учителя Веха Стехровича Тырина. Как он там? Ведь вы же работали с ним над темой вывода.
1: Мой первый школьный учитель, он почил.
0: Почил.
1: В БОЗе. Ну, как обычно в БОЗе почуют.
5: И
1: жена его тоже.
5: И жена, и сестра.
1: Вот нет, сестра, кстати, сейчас в Израиле.
5: К сожалению.
1: Известная скрипачка. Да-да-да.
5: Это не с ней ли связано вот с Традиварией, который она выращивает?
1: Хотели спереть, который, да?
5: Который с луком-пореем пытались возродить. в подмосковном совхозе.
0: Вы знаете, у вас, кстати, удивительное вот чувство интуиции. Она это так тщательно скрывала, а вы так вот...
5: Так ну, дело что, в том, что это не чувство интуиции, это ведь мой коллега, и вы говорите, он почил, а я должен обрадовать вас. Он жив. Он такая... жив. Ваш первый учитель жив.
0: А скажите, пожалуйста, вот хотелось бы у вас спросить, вот не могли бы вы нам здесь сидящим и всем радиослушателям нашей радиостанции расшифровать и объяснить смысл понятия «почил в базе»? Вот.
5: «Почил в базе». Но дело в том, что это древнегреческий такой термин. База – это такой состав. По древнегреческой традиции вы все прекрасно знаете, что греки были большими в этом плане мастера. Они делали из навозной жижи такой состав, который мог сохранять человеческое вещество достаточно долгий период времени. Вот эта вот навозная жижа, или, точнее, жижа навозная, она как раз и является той самой базой. Базой. Ну, по созвучию есть от этого базуки, бозики. Ну, вы знаете, бозики – это такие мелкие насекомые, которые также являются спутниками умирающих, вот они в этот самый момент возникают. Вот может человек в этом как бы почить, ну почить на лаврах, это значит как бы в какой-то момент возлежать на где-то на лаврах. Ну вот, а можно почить и в базе. Это вот примерно вот такое вот расшифрование. Это греческое.
0: Спасибо, спасибо вам за такой интересный, вот за такую интереснейшую экскурсию в историю. Вы сразу чувствуется, что спасибо, что как бы вы действительно учитель просто вот нашего замечательного гостя, профессора. Учитель профессора. Я бы даже снял фильм такой в Голливуде, он бы назывался «Учитель профессора». Ну а что думает Андрей все-таки? Андрей Орлов по всему вышесказанному нашим замечательным радиослушателям.
4: Я предлагаю вот радиослушателю подключиться к нашему исследованию локальному, молодежному, которое мы сейчас пытаемся провести, как всегда, без денег и бескорыстно, но с величайшим запалом творческой энергии. Одним словом, мы рассылаем некоторые антропологические опросники, основанные, вернее, на некотором исследовании, которое может как бы по форме головы и носа определять раннюю стадию шизоидности и классифицировать ее по неким признакам. То есть для нас это сейчас необходимо, ибо вот как бы движение народных масс в туннелях метро и на путем передвижения, перемещения наземным транспортом, оно приобретает, в общем-то, явление спонтанного и совсем не контролируется головным мозгом. В связи с этим необходимо как бы провести исследование, насколько нас хватит, я уж не знаю, но получить достойную информацию о состоянии просто ума людей вот в течение сознательного и бессознательного поведения дома и на работе, что как бы поможет нам в дальнейшем классифицировать испытуемых или же вот горожан нашего чудного городишки.
0: И кстати, посадских тоже пусть участвуют.
4: Посадских тоже, да. Тоже. Всех привлечь, насколько сможем охватить. С дальнейшим внедрением специальных радиоизотопов, которые позволят полностью осуществить вот аналогию, которой мы добиваемся. То есть вот первая стадия была буржуазией принята как бы во внимание и развита в техническом смысле. Она уже получила название World Wide Web, То есть это всемирная паутина. А что такое всемирная паутина? Это просто рефлексия арахноида. Это под, на коре головного мозга находится тоже паутина, которая называется не World Wide Web, а персональная паутина, которая называется арахноидом. И таким образом как бы мировой империализм в лице вот, как бы класса потребителей, представленных американцами и прочими, они как бы уже взялись за это дело, имея достаточно экономических оснований и техническую подготовку. Вот. Они уже осуществили первый этап и по дебилизации всех остальных, в общем-то, испытуемых, их большое количество, прям великая масса. И в дальнейшем вот как бы тоже пытаются внедрить. Причем условные коды, они сейчас, в общем-то, сократились до безобразия. Человек, называющий просто интернет или провайдер или что-нибудь подобное, он уже как бы впадает в синхронизацию с этой паутиной, с World Wide Web, путем подключения собственного арахноида, путем тонких невидимых нитей, через своего провайдера, который буквально в каждом подъезде находится и осуществляет сборы всех, в общем-то, жильцов около мусорного ящика. За ним стоят все приборы, необходимые инструменты. И, в общем-то, при таких локальных собраниях он осуществляет как бы внедрение, в общем-то, и дальнейшее, ну, как бы дальнейшее обеспечение вот, ресурсами, как бы индивидуальными, но на первый взгляд, как бы они индивидуальны, в дальнейшем они все, конечно, превращаются в мелкие субстанции, которые, в общем-то, даже и не имеют какой-то персональной оценки. А всему, в общем-то, вот первый этап закончился, мы сейчас уже будем, как это говорится, почить на лаврах, да, то есть уже проведена первая массовая работа, и сейчас мы уже спокойно можем заниматься всем, чем угодно, используя вот опыт наших друзей всемирной буржуазии, вот как бы использовать вот этот опыт и в дальнейшем решать совершенно любые вопросы, даже вот те, которые вы сегодня как-то развивали, вот относительно энтомологии частной и общей, и паразитологии, и тому подобных вещей.
0: Единственное, жаль, конечно, что нас покинул бессменный наш сотрудник и соратник господин Шамотни, безвременно ушедший. Вот. Ну, да, с другой стороны, бог с ним, Шамотний. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ездили на скоростном лифте?
0: Безусловно, безусловно.
6: Ну, да-да. И что происходит, когда он начинает движение вниз? Ага. Так вот, он уже когда двигается, а вы еще стоите на месте, вы на какое-то время ногами отрываетесь от пола, признайте.
0: Нет.
6: Так вот, нет, отрываетесь, не надо, я лучше знаю.
0: Нет,
6: так вот,
0: сказал не
6: мне,
0: я.
6: Пожалуйста, почему, когда запускают ракета, а Земля двигается вниз, люди, которые стоят вокруг и это дело обслуживают, не подпрыгивают при этом? Что-то в ваших рассуждениях...
4: Они потому что, затаив дыхание, стоят. Нет, когда дело. Дыхание затаишь заранее, то определенные условия создаются для того, чтобы не подпрыгивать на месте и не хватать...
0: Улетел.
4: Да,
0: один еще. Ну, плюс еще тут такой момент, что, в общем-то, мы проверяли, ну, вообще воинов на это дело. Ведь как вот воинов набирать нужно? Прокатить на скоростном лифте. Если происходит какая-то обильное, в общем-то, обильное испражнение как раз в этот момент, это случается, значит, слаб. Воина мы не берем. Ну, по крайней мере, воина, которых нужно транспортировать в какие-то точки, значит, упало путями вот летными. лежит.
4: А да. Вторым этапом является, когда воин прошел первое испытание, и уже на выходе из лифта стоят две бабушки с мешками и со швабрами, на конце которых развиваются мешки, и как бы осуществляют пугают слегка, в общем-то.
0: Естественно.
4: Если воин посмотрит влево, то правая бабушка сзади его успеет. А если он вправо смотрит, то левая. Причем таким такой... образом, он, ему не избежать этого второго этапа. В дальнейшем он идет как бы вперед, и там разложены вот эти вот навозные жидкости, которые создают необычайно склизкие условия.
0: Мы их называем между собой шлепки.
4: Да. А чтобы он вперед продвигался, эти две старухи продолжают его преследовать.
0: Пугать, пугать.
4: Да, если он как бы вменяемый, он, конечно, поймет, что надо ходу давать по коридору. И бежит как бы,
0: шлепая. А если он начинает суетиться или как-то так стараться перепрыгивать эти шлепки и попадая в них часто, то мы как бы сразу отсеиваем, не берем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Улетел все-таки. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Я решил позвонить по срочному делу. Здесь вот позвонили мне друзья из того же Учкудука. Оказывается, ваш профессор, ты гость не зря, приехал в Москву. Он открывает кафедру в каком-то из московских вузов. Вот,
4: факедра по человедению.
0: По человедению факедра.
7: Ну, прекрасно, да. Я прекрасно знаю. Это, видимо, в Тимирязевке.
0: Вы нет, имеете в виду платформу Тимирязевскую, что ли?
4: Это опытное поле небольшое. Здесь спасибо, открыто да. уже давно и функционирует в полный рост. Кстати, вот эти испытания, связанные с лифтами и воспитание мужества у молодых бойцов, о котором только что говорили, оно, в общем-то, локализовано...
0: Нет, у воинов, если они проходят испытания, им дается уже как бы штампик, ставится боец. Угу. Пока вот он не прошел, он просто воин.
4: Главное, сырьевая база вся на месте. Что касалось донавозных куч и прочих препятствий...
0: Они всегда под рукой вот сейчас.
4: Всегда под рукой.
0: А раньше ведь как это приходилось доставлять-то? Ну, ты помнишь, это было сколько шлагбаумов, все это, ой. Ну, я имею в виду шлагбаумов бюрократических.
4: Да, и причем там перевозили в контейнеры, в которых урановую руду перевозят на утилизацию. И, в общем-то, чтобы обеспечить нормальную доставку сырья.
0: Сырья, да, приходилось.
4: То есть к месту назначения.
0: Ну, давайте снова обратимся к звонкам наших радиослушателей. Ваши вопросы нашим гостям, а сегодня это базитолог Андрей Орлов и профессор Иларион Гухчирович Семейко. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания, к вам говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи еще раз, уважаемые.
0: Здравствуйте.
8: У меня вот назрел такой вопрос. Вы не могли бы разрешить такую загадку? Вот не секрет, что... Бывают такие случаи, что спариваются разные породы собак. То есть,
0: не секрет.
8: Пудель и какой-нибудь ротвейлер, ну, ясно, что получается урод, вот, но тем не менее у них это получается, и получаются какие-то вот там у них щенки. Вот. Почему то же самое не происходит с разными породами птиц?
0: Угу. Спасибо. Но я вот хочу сразу рассказать, если позволите, уникальную историю. Я ехал с конференцией, посвященной вообще проблемам водолазов.
4: Да никто не поверит, ты рассказываешь.
0: Нет, это действительно реальный факт. Я видел, как занимались половой жизнью между собой собака и кошка.
4: Актом или жизнью?
0: Прям вот половой жизнью.
4: Жизнью? Прямо да. Они там...
0: Потому что на следующий день очевидцы рассказывали, что, в общем-то, они тоже продал. То есть акт — это единоразовая акция, правильно?
4: Угу.
0: А жизнь — это когда два раза уже. Вот два раза уже жизнь. Ну, то есть, например, если вот он один раз это
4: сделал... Один раз — это не жизнь. Да, какая это жизнь?
0: Да. Так что вот, в общем-то, это реальный случай. Что касается спаривания птиц между собой, вот я думаю, судя по такому настороженному и хитрому взгляду Илариона Гукчировича, он имеет некоторый жизненный опыт.
1: Да, дело в том, что тут, видимо, вы видели не акт совокупления псовой с кошачьим, а ритуальная игра, которая присутствует в поведении всех млекопитающих и более-менее развитых птиц, потому что всем известно, что наиболее примитивная птица дуплянка, она не в момент размножения, она не использует никакого ритуала, и все происходит достаточно затрапезно. Вот. А что же касается высших птиц и млекопитающих, то им свойственен определенный ритуал поведения в период брачных игр, который основан на подавлении самцом самки. То есть, в частности, собаки применяют этот ритуал поведения и при выяснении взаимоотношений в своем коллективе, то есть в стае. Зачастую мы в своей лаборатории наблюдали такие случаи, когда доминирующая самка, дабы показать свое превосходство над самцом, пускай даже большим по размеру, вот, она прибегает к форме такого псевдосаити, то есть она напрыгивает на него сзади, и неопытному наблюдателю может показаться, что сука покрыла кобеля. Но дело в том, что это всего-навсего ритуал поведения. То есть это не является каким-либо какой-либо предпосылкой для полового акта. Видимо, вы наблюдали вот как раз тот случай. И там, видимо, и происходило, то есть подавление псовой, ну, и кошачьей.
0: Да, то есть псовая давила кошачью. Если было наоборот, было бы удивительно.
1: Были случаи.
4: Я предлагаю еще...
1: Были случаи.
4: Да.
0: Ну, случалось, да?
1: Да. А что касается птиц, тут я хотел бы еще уточнить, что... Вот правильно радиослушатель отметил, что порода собак. То есть это искусственно выведенные, в общем-то, пресмыкающиеся. Которые, ну, пресмыкающиеся не в смысле как вид, а в смысле перед человеком.
0: Да,
1: вот, у всех у них один и тот же предок. Это, в общем-то, всем известный нам помесь волка с лисицей, который...
4: Павлов.
1: Да, которая так приблизительно и называлась. Вот. Но дело в том, что всем им свойственно, всем нашим, всем, значит, последователям свойственно взаимоотношение с предками, с различными ветвями. Ведь мы же с вами, помните, отдыхали в Кении.
0: Да.
1: Ну,
0: да,
1: а да. Те прекрасные мулатки, мы же не побежали от них.
0: Ни в коем разе. Мы даже, я бы сказал, устремились. Это,
1: вот. А что касается птиц и любых диких
0: тварей.
1: Тварей, да. Каждой твари по паре известно.
4: А раз вот вы так плотно этим интересуетесь вопросом, может быть ли более как бы такой интересный широкий вопрос, поступивший нам от радиослушателей, осветите? Вот, например, существует у человека ряд удовольствий, ну, там, секс, сопровождающийся оргазмом и так далее. А что вот, например, является эрзацем или же аналогией, ну, например, принятие алкоголя или же наркотиков или что-нибудь подобное, встречалось ли в животном мире?
1: Да, встречалось зачастую. Это происходит так, например, известный подвид горной гориллы, который в русском языке, в общем-то, под таким названием, как хриковик, в научной литературе описан. Она прибегает к поеданию определенного сорта гивеи, которое произрастает в местах ее обитания.
0: Кого, и кого?
1: Гивеи. Это растение такое. Вот, которое, ее сок содержит определенный алкалоид, который выделен, я просто сейчас не помню его химическое полное название, и поедается видимым удовольствием. То есть после этого обезьяна впадает в такое некоторое коматозное состояние. Но это нельзя назвать эйфорией, поскольку до конца не выяснена эмоциональная,
0: кстати, природа. Здесь обезьян. Еще пример. Вот, на самом деле,
4: как они чувствуют себя спустя время какое-то там? Ну, то есть, что соответствует человеческому похмелью? Да.
1: Дело в том, что натуральные продукты, натуральные, подчеркиваю, продукты, как правило, не вызывают синдрома абстиненции после их употребления. Натуральные продукты, то есть природные.
4: Независимо от количества?
1: Ну, в принципе, да.
4: Здесь возникает вопрос компенсации вот этих удовольствий.
0: Давайте есть, лучше на примере кошки почему? И валерьянки. Вот мне интересней.
1: Но дело в том, что валерьянка — это не натуральный продукт. Если вот кошку брать и корень валерьяны, да, который корень, в корень. Природе, да, то да. там не происходит никакой абстиненции.
4: А вот изменение вообще хабитуса, как бы, ну, то есть вот что в человеке символизирует падение личности, живности,
1: она... личности.
4: Ну, как же, а индивидуальности, может, нет, а личности у них...
0: Нет, наоборот, кстати, у них есть
1: индивидуальность,
0: личность.
1: Но нет,
0: личность. Личность есть.
4: Но это вопрос извечный и философский насчет личности и индивидуальности. А что вы скажете о том, что неужели эта личность настолько устойчива, что горилла, нажравшись этих фруктов, так и перебрав... Она... Поэтому сегодня, она... на завтра встает, хоть бы хны.
0: Как бодро.
4: И сколько ей этих овощей нужно скушать, чтобы она пришла приблизительно в аналогичное состояние там бомжа какого-нибудь?
1: Нет, ну были случаи, естественно. И среди хряковика тоже встречаются.
0: Нет, бывает ведь как. Вот, например, подбираешь птицу, да, в детстве. Любой из нас подбирал птицу, пытались ее выкармливать. И она там долго не ела, потом ее, знаешь, пичкаешь мухами, она нажирается просто и прям лопается практически и дохнет. Тут же. Вот. Но в дикой природе она никогда не будет позволять себе переедать. Также, видимо, здесь у них очень сильно есть какой-то внутренний контроль на тушке. Хотя, с другой стороны, есть все-таки среди них забитые личности. Это вот особенно заметно у стайных животных. То да. есть сразу можно да. определить, что вот этот как бы опущенный, да, там лиса, лиса, а вот этот лиса как бы крутой.
1: Да, тут еще можно привести такой пример. Как всем известно, что лев не будет убивать 10 газелей Томпсона, потому что ему достаточно насытиться и половиной.
4: Лев вообще не убивает, убивают львицы. Но они тоже Томпсона не любили, поэтому они исключительно за газелями охотятся. Еще на них дифракционные решетки, которые зебра вызывает. Ты замечал, когда смотреть в окно электрички, то столбы мелькающие создают определенный хищнический инстинкт.
0: Да, да, да. да
4: вот, вот эти вот дифракционные, значит, эффекты оптические, они, в общем-то, свойственны и тоже львицам, потому что у них накануне и после того, как надо охотиться, у них же состояние повышено как бы реактивности организма находится.
0: Возбуждение такое.
4: Да. Такое, да. И, а зебры туда-сюда, туда-сюда. Они пробегают и вызывают у нее рефлексы.
0: Кстати, вот а зебры, они не догадываются встать как копанные.
4: Да, поэтому много объясняет, почему домохозяйки напяливают на себя какие-то полосатые халаты и давай ходить туда-сюда, туда-сюда. Ну, а все остальные, в общем-то, выводы, которые из этого делаются, особенно теперешние наглые, что там происходят какие-то возбуждения там, одних особей там, в пользу других, это, мне кажется, уже последствия. А первое, это, конечно, нельзя пользоваться вот такими полосатыми вещами, чтобы не вызывать там какие-то напряжения в семье.

0: этот раз звуки, издаваемые руками мужчин и женщин, которые, в общем-то, держат в себе палки с натянутым конским волосом, водят ими по жилам убиенных животных, действительно означают, что у нас в студии появился гость. И гость этот Сергей Жариков, лидер группы ДК. Кстати, хочу сказать, что сразу тебе, Сергей, что сколько существует наша программа, по-моему, один раз ты только в ней был, очень давно, периодически, и достаточно часто, кстати, вот с частой периодичностью, я бы так сказал, приходят от людей письма и просьбы, дескать, когда же снова появится Жариков у нас в эфире. Вот, собственно, он и здесь. Здравствуй.
1: Доброй ночи.
0: Да, соответственно, ты понимаешь, не хотелось бы говорить в такую прекрасную ночь 9 апреля. Ты помнишь, что произошло 50 лет назад в Звенигороде. Это было замечательно. Фейерверк, я бы сказал, феерический. И говорить даже о такой прекрасной музыке, которую играла и будет еще играть группа ДК, все равно не хотелось, потому что в сравнении с теми событиями все меркнет, попросту говоря, да? Хотелось бы поговорить вот о терминологии мне с тобой. Вот ты знаешь, о чем я в последнее время часто думаю? Вот, во-первых, если ты заметил, в средствах массовой информации появилось огромное количество шаблонов. Один из этих шаблонов дословно звучит так. Даже старожилы уверяют, что они не помнят. Дальше следует, в общем, то, чего они не помнят. Вот. И второй шаблон – это из области философских рассуждений, когда собираются молодые люди, причисляющие себя, так скажем, к художественной элите или там, ну, в общем, к думающим людям, вот тусовка собирается. А у них есть такое выражение, которое называется «место художника в обществе» или «роль художника в обществе». Вот понятно, что это явление одного уровня, и то, в общем-то, базитизма, проявление слабоумия. А вот, но давай все-таки начнем с вот этого клише «старожилы такого не помнят». Ты же прекрасный аналитик. Может быть, мы, подобно врачу, который вводит катетер, так сказать, вводит катетер, вот внедримся туда, так сказать, назад, назад в прошлое и проследим, кто же был тот первый демон, который использовал это выражение, которым сейчас бездумно пользуются вообще все, абы что сказать.
1: Ну, я думаю, вообще вся эта терминология, она идет как бы от осознавания себя как бы таким корнем, корнем на земле. То есть человек, который себя считает корнем, он как бы говорит, вот я старожилы помню, то есть он себя считает старожилом. А человек, который не считает себя корнем, то есть как бы считает себя отщепенцем в каком-то смысле, или, как говорят по науке, номадом, то есть кочевником, тот и говорит, как бы, что ой, я это увидел или услышал в первый раз. Поэтому вот эти клише, это как бы как две партии. Две партии. Есть партия корней и партия как бы вершков и корешков.
0: Извини, что перебиваю. Я иногда буду это делать просто. Ну. Мне сразу пришла в голову мысль о том, что тут еще вероятность существует и следующей коррекции, что вот, значит, приезжают какие-то одни корешки в местность, где, в общем-то, правят другие корешки. И чтобы, значит, не получить по щам, они так вот в разговоре между собой начинают говорить, а давайте поговорим с местными старожилами. Ну, попросту говоря, вот, то есть вполне возможно, что они сами себе и дали это определение с тем, чтобы на них ссылались, и, может быть, даже с кого-то берут дикий прайс за право называться старожилом, потому что вот те люди, извините, я болею, которых показывают на телеэкране в момент, когда идет вот на озвучке реплика, даже старожил, он не помнит такого, лица у них, как правило, очень довольны и сытые. То есть, очевидно, они заплатили прайс за то, чтобы считаться старожилами и служить фоном для вот подобного рода озвучки. Ну, извини, если я перебил твою мысль.
1: Нет, нет, я бы как раз... Ты хорошо меня навел. Это, знаешь, архетип дембеля, который приходит на танцплощадку в какой-то деревне. Да, вот дембель приходит, а его старожилу как бы мочит фейс, что называется. называется. Ну, причем это настолько типично, и как бы... То есть этот архетип работает везде, не только в деревне, но и в городе, и в средствах массовой информации, то есть как бы старожилы мочат фейс новичкам, и наоборот, как бы бывает, приходят новички и мочат фейс старожилам. Поэтому это все очень четко как бы устоявшийся архетип, и как бы он настолько абсолютен, как бы, как вот 2×2=4. То есть это, опять же, парадигма двух яблок плюс две груши. Вот всегда люди, интеллектуалы, собираются и говорят, ну сколько будет 2 яблока и 2 груши? И говорят, некоторые считают, что будет 4 фрукта. И вот начинается дискуссия. Да.
0: А вот тут, кстати, так очень плавно. Слушай, если ты не против, я выключу мясорубку сейчас.
2: Где от нее пульт-то?
0: Вот пульт. Просто дело в том, я сразу поясню для наших уважаемых, что мы сейчас тут все на хозрасчете. И, соответственно, для столовой, которая открывается в 7 часов, недорого, кстати. Вот тут периодически ночных ведущих заставляют крутить там мясо из черти чего. Сейчас я решил сделать перерыв, потому что воняет очень. Вот тут мы незаметно подошли к теме, касающейся как раз вот творческой молодежи. Вот ты знаешь, помню, однажды делал я полиграфию для какой-то пластинки собственного производства. И человек, который, ну, должен был там вот мне вот там помогать, потому что я-то глупый сам и вот очень слабо соображаю. Ну, вообще, по мне это очевидно. Ну, то есть сразу можно сказать. Вот на пейджер мне пишут «дебил», «дебил». Ни одного ласкового слова не прислали. Да. Вот. Он как-то раз и, ну, что называется, задинамил в какой-то момент. Я, значит, звоню нам... Подходит его босс, я говорю, босс, дескать, где там такой-то, и вот у нас вроде работа стоит. А там дословно телега следующая. Ну ты же, Саша, знаешь Женю. Он же человек творческий, ему на мозоль не наступишь. Вот парадокс этого выражения меня убил. Потому что, вообще творческий человек – это шизофреник. Значит, творчество может проявляться, ну, в чем угодно. Например, даже в трении ладони об ладонь до того момента, пока оттуда дым не пойдет или там кости не появятся, да. Но это уже мозоль. То есть я являюсь тоже шизофреником, признавая это. Знаю, что обострение по весне, если, например, что-то делаю там в музыке или здесь, то я покрываюсь мозолями, ну, приблизительно, ну, скажем так, что твой автомобиль ржавчиной. И тем не менее, вот это выражение «ему на мозоль не наступишь». Вот я просто хотел бы, наконец, начать докапываться до истинной сути тех шаблонов, которые как-то, с которыми мы свыклись и воспринимаем их как само собой разумеющиеся. Если ты не против, я включу мясорубку, а то что-то...
1: Давай, давай.
0: Да.
1: Ну, опять же, продолжаю, так сказать, вот эту концепцию вершков и корешков, я бы просто вот что сказал на этот счет. Дело в том, что всегда как бы общество, социум делится всегда на 2 партии, поэтому. Или как в армии, опять же, так сказать, дембеля, да, молодые. Поэтому здесь есть носители клише партии, и есть партия как бы разрушающих эти клише.
0: Извини, вот я просто сразу хочу. Вот цель разрушения клише – это создание каких-то альтернатив или просто, так сказать, вот жажду вот так разрушить, как бы, потому что надоело?
1: Нет, здесь как бы 2 стратегии. Значит, одна из них – это разрушение клише ради создания новых клише. А вторая стратегия – это как бы попасть в междуклишовое пространство, так скажем. Вот, грубо говоря, сейчас уже новое понимание искусства, как бы музыки, да, текста – это как бы эрозия клише, как бы вообще эрозия всех клише. То есть музыка начинается там, скажем, искусство начинается там, поэзия начинается там, где клише, как бы, так сказать, ну, загнивает. Вот это междуклишовое пространство и называется…
0: Межрамье даже вот можно назвать.
1: Да, да.
0: Межклишовое рамье.
1: Да, вот здесь, как бы, так сказать, и находится как бы настоящее искусство. Это то, что сейчас называется постмодернизмом.
0: Слушай, а не выдашь ли ты это, тем самым фишку бездарем? Потому что ведь огромное количество бездарей, обладающих огромным количеством также времени свободного, они просто ищут фишку. То есть дай им вот нишу, так они бессовестно в нее влезут. Ведь сейчас, я думаю, что ты тоже отслеживаешь эти тенденции. То есть ты человек, как говорится, старый в хорошем смысле, то есть человек старой закалки, прошел через очень многие, так скажем, достаточно говенные рубежи, как и все мы, я-то в меньшей степени, поскольку все-таки помоложе тебя, да, и ты не мог наверняка не заметить на, так сказать, появление новой генерации людей, которые, как говорится, без мыла влезают куда ни попадя, лишь бы где бы как бы засветиться, стреляют своим дартсом куда попало на авось, вдруг попадут, и вдруг вот им говоришь о такой нише. Завтра хлоп, и уже там все занято.
1: Ну, я как бы хоть бы и старый, но я такой же глупый, как
0: и ты. Я, да.
1: Поэтому здесь я могу посоветовать чисто относительно. Тут будут думать, что мы здесь какие-то истины вещаем. Конечно, мы никаких истин не вещаем.
0: Естественно, мы их держим при себе, потому что и продаем. Если, например, нам принесут дикое количество американских долларов, то мы можем часть истины рассказать, и то только часть, чтобы заставить мозг покупателя немножко как бы работать, а иначе он не сможет воспользоваться истиной. Кстати, продажа какой-то идеи под ключ — это преступление. То есть, потому что человек не сможет, в конце концов, ее грамотно реализовать. И придет к тебе же с претензией. Как часто со мной было. Сколько идей я уже, так сказать, по глупости своей распродал за большой прайс. Потом возвращаются и говорят, мы вот сделали. То есть я-то им одну идею, так сказать, одно ноу-хау, они мне приносят какую-то там, не знаю, козяву совершенно другую. Я говорю, что у вас получилось, идиоты? Вот поэтому все нужно давать продукт чуть-чуть недоделанный. Вот.
1: Я бы даже больше сказал, надо кодировать эти идеи, ну, как во всем мире. Или иногда даже, может быть, некие смыслы даже, может быть, и переворачивать. Ну, то, что когда-то называлось пародией, сейчас это, опять же, называется, так сказать, какой-то такой эстетикой или смеховой культурой, как Бахтин говорил, что-то карнавальной культуры, как раньше говорили еще даже в советские времена.
0: Мне кажется, это карнавальная, она сейчас не покатит все-таки уже.
1: А карнавал...
0: Дискредитировали немножко ее. Вот демона уже дискредитировали.
1: Я думаю, здесь работает закон двойного отрицания. Карнавал на карнавал. Вот мы сейчас в туалете сидели, вернее, стояли.
0: Нет, ну там и сидели, и стояли. Там...
1: Ну кто как, да? Кто по-маленькому, кто по-большому.
0: Причем я хочу сказать, что вот это нововведение мне очень понравилось в нашей редакции. Наконец, убрать все перегородки и поставить все четыре, так сказать,
1: очка.
0: Вот, очка, собственно говоря, в круг, чтобы сотрудники могли сидеть или там, в общем, ну, смотреть друг другу в глаза. Видел большой плакат у нас на двери? Смотри в глаза. Знаешь, чьи глаза на плакате?
1: Нет.
0: Ну, догадайся.
1: А я...
0: Ну, очки вот эти приспущены вот вниз чуть-чуть.
1: Селёв?
0: А, написано «смотри в глаза», да.
1: Угадал.
0: Мне эта идея очень понравилась, потому что это как в армейском туалете. Помнишь, у Эрих Марии Рюмак, где они в кабинках их сдвигали, да, и играли в картишки. Извини, что я перебил тебя, да, о чем там у нас?
1: А, про кодировку, да.
0: Про кодировку
1: идей, да. Ну, опять же, вот мы сидели и стояли, и вспоминали как бы вот эти все вещи по поводу, скажем, альтернативы. Тут недавно был разговор по поводу, что считать альтернативой. Может быть, вот какой-то аутентичный блатняк считать альтернативой. Или, например, матом не ругаться, считать альтернативой. То есть двойная альтернатива, как бы по закону двойного как бы действия. Поэтому я считаю, что то, что, может быть, сейчас очень серьезно, оно и является, собственно, карнавальной культурой. Ну, грубо говоря, включаешь телевизор, да, или радио, и там кто-то, некто, большой человек начинает серьезную речь толкать. Все тупо начинают смеяться. Понимаешь, вот это карнавальная культура.
0: А вот как ты считаешь? Ну, просто я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но в данном случае, скорее всего, вот эта серьезная фигура, которая, в общем, толкает речь, она все-таки является результатом длительной работы там имиджмейкеров каких-то. То есть очевидно, что за этим человеком кто-то стоит. Вот, и очевидно, что эти кто-то преследует свою какую-то цель. Вполне возможно, ну, я, вернее, в программе тут мы неоднократно высказывали такую мысль, что просто проводится гигантский эксперимент по, скажем так, оценке уровня слабоумия у граждан. Ну, то есть начинали с религиозных сект. Значит, и, к примеру, если вот сейчас мы скажем, скажем, ну вот видишь, колонка JBL висит, да, мы сделаем из нее, скажем так, башка, скажем, будет секта колонки JBL, которая вот тут справа висела, в нее, если запишется 5 человек, то эти 5 человек мы сможем легко контролировать, сказав, мы сейчас эту колонку разобьем, или вы пойдете и взорвете всех талибов, или как их там, вот к примеру. То есть, ну, понятно, да, да. Кто же вот эти люди все, которые занимаются...
1: А я думаю, здесь проще. То есть, может быть, имиджмейкеры, они и пытаются это сделать. Но те люди, которые играют, как бы, то есть те, кто как бы репрезентирует себя, они, может быть, сами не понимают, что им говорят имиджмейкеры. Опять же, работает закон двойного отрицания. То есть, грубо говоря, у нас, кстати, ну, я уже такой немножко... В одном альбоме старом, «Лирика», который назывался, там как раз сюжет был о том, как там, значит, это самое... Какой-то некий человек, но это было давно еще, при 82-й год, когда там выступает какой-то коммунист очень важный. И в нужный момент сидят люди, которые должны быть хлопать в определенный момент. Ну, а в некоторых моментах надо было смеяться. Но он как бы шутил.
0: Типа, надо.
1: Да. Ну, и там перепутали, в общем, где надо смеялись, где шутить. В общем, вот на этом, как бы, вот этой путанице как раз весь юмор был построен. Это вот как раз пример из того, что как бы люди... Вот эта цепочка от тех, кто эту идею изобрел, от очень, может быть, крутой имиджмейкер, какой-нибудь там, ну, не Глеб Павловский, ну, типа того, как бы...
0: Ну, тоже Глеб.
1: Ну, такой, да, скажем, такой химерический Павловский с маленькой буквы.
0: Потом... Нет, в принципе, вообще имиджмейкеров, то есть ты просто, может быть, не знаешь, вот имиджмейкеров, ну, в определенной среде называют Глеб, типа, я себе такого Глеба там сейчас... То есть это у них так серьезно, там, в политике, в бизнесе, там, Глеб, значит, собрать Глеба, да я просто отберу сейчас твоего Глеба, и все. Вот так.
1: Я думаю, что даже, опять же, не он же, собственно, пишет, а у него какие-то ребятишки есть, которые все это придумают.
0: Конечно.
1: То есть, да. От одного, так сказать, парнишки переходит до его руководства, как бы начальника, от начальника к Глебушке, а Глебушку уже накачивает, допустим, своего хозяина. И получается, так сказать, испорченный телефон. Ну и когда, так сказать, человек выходит с какой-то как мулькой, что называется, все тупо вот начинают смеяться. Потому что мы вот тут недавно включили какой-то канал, да, буквально вчера или сегодня, на полном серьезе, это как бы не шутка. И Катя, жена, вот она сидит и говорит: он что, всерьез? По российскому каналу, да. Он всерьез гонит? Кучер, да. Вот программа какая-то была. Что-то про то, как, значит, вот как бы выступил президент, как бы фокус показал, и все изменилось. Все вот сейчас. Вот он выступил, сказал, и все в стране поменялось. Все раз, раз, раз. Если вот...
0: Представляешь, если бы это в 83-м году такую телегу. Вот.
1: Ну да, и как бы мы думаем, что это прикол. Может, это какой-то, знаешь, концептуализм такой. Может быть, такой, знаешь, такая, как сказать, экзистенциальная перцепция, то есть воздействие. Ну, знаешь, как бы научно.
0: А я сейчас, знаешь, кого вспомнил? Вот этого перца, которого уволили.

0: за нее, еще раз могу сказать, не понимаю, зачем за нее надо бороться. Ее здесь беспредельно много. Вот. А вот на этой ниве пытаются, так сказать, самостоятельно развивать, вот, вернее, взрастить ту кукурузу, семя, кой накидал ты там повсюду. Но у них-то вот получается в такой форме. То есть, может быть, хорошо, может, плохо происходит синтез вот их идей, их кукурузы, так сказать, с потоком современного сознания, к примеру.
1: Нет, а это может быть и так, потому что, скажем, ну, такой живой пример по поводу масонской мульки, что вот там масоны, власть захватили, мировое правительство, и идет негр, скажем, ну, надпись «Масонский храм номер 666», да, заходит, ну, там стоит, значит, security, говорит, ну, давайте бабки там 50 тысяч баксов, там, ну, будете все. Он платит бабки, ему фартук, молоток выдают, знаешь, там, как вот именные часы, там, типа, он снимается, ну, все, и уходит. Ну, вот как бы вот так это все и подается. И как бы все смотрят, вот оно, как бы, мировое правительство. То есть, я думаю, что и Доренко, и все остальные, как бы, они примерно это люди такого же плана. Они, им не хватает немножко вкуса. Ну, то, что у нас называется провинциалами. То есть, да, вот, да, вот провинциализм, они немножко попадают в город, в Москву, где как бы все амбивалентно, все двусмысленно, все как бы, так сказать, имеет как бы, как вот язык сейчас современной молодежи, как бы, типа того.
0: Это же, по идее, это же запрещено, это такие выражения, это же не просто считается, что слова все, что поразить. Сказал до этого, нет, это очень серьезное заявление. Если я вот после длинной телеги говорю как бы, это означает, что все, что я говорил до этого, я врал. То есть я отнимаю у человека время, и я должен ему прайс. То есть реально, если, к примеру, кто-то тебе после длинной телеги, которую ты внимательно выслушал, говорит, как бы, ты можешь ему сказать, давай там, ну, сколько там, столенчик гринца, к примеру. Тут, а что такое? А что ты мне мозг полоскал до этого?
1: Да, есть, но с другой стороны, да. Юридически, когда я говорю якобы и как бы, это не является...
0: Нет, якобы — это другое, а как бы — это даже не слово, ну, паразит.
1: Якобы — это же на самом деле перевод, если перевести со старославянского, получается как бы.
0: Ну, в принципе, да, но якобы — это можно иметь в виду как дополнение, как приложение.
1: А, то есть
0: как сравнительное, а как бы оно все-таки уже конкретное.
1: Другое понятие.
0: Другое понятие совершенно. Так же, как еще там ряд есть вот выражений, которые... Вот,
1: ну, я хотел другое, да, извините, сказать. Да. Я хотел сказать, что вот эта эпоха барокко или необарокко, ну, то, что называют совком, когда четко красивая фраза, все, так сказать, истина, она ушла. Она ушла, и когда люди занимаются так называемым пиаром или черным пиаром, пытаются там вдолбать какую-то, значит, идею на полном серьезе, то, конечно, люди, кто поумнее, они, конечно, гогочат. Конечно, это уже смешно. Потому что здесь нет вот этой, так сказать, как бы, как, якобы этого смысла, понимаешь? Я думаю, сейчас бабки там, на бабки нас там
0: разведут. То есть сразу так шуршать. Просто держи их в руках всегда, я буду вынимать нужное количество. Да? Вот. Слушай, подожди, извини, пожалуйста, хотелось бы зацепиться вот за пиар. То есть, например, сегодня я тоже включаю первый раз диапроектор, телевизор, смотрю, что-то там, ну, происходит интересное, ну, какие-то действия, там, демонизм, короче. Дай, думаю, включу звук. Уже забыл, как это делается, тут включаю. А там, короче, новая девка появилась у англосакса, содомийного принца Чарльза. Вот, и к ней, короче, под видом каких-то арабских там шейхов проникли...
1: Слышал, да.
0: Вот, и, ну, и дико ее там осрамили, вот, опозорили, и началась вся эта история с того, то есть, ну, рассказ там, вот она такая-то, она такая-то, она там, значит, бизнес у нее, она там свою фирму, которая занимается пиаром, связями по общественности. Я еще не знаю, в чем дело, понял, что дело пахнет дерьмецом, что просто так вот, то, потому что, на мой взгляд, вот это понятие пиар, связь с общественностью, это что-то идет от лукавого, простите за шаблон, но люди, которые серьезно считают, что они серьезно этим занимаются, заранее обречены на провал. Это неудачники, они всегда будут жертвы. Даже если у них будет много прайса, а прайса у них немерено. И действительно, смотрю там в конце, то есть девку так это...
1: А я думаю, это она сама все придумала.
0: Да нет, а чего, у них же это самое... А ты понял, какая содомия на острове? Нет, вот, то есть там
1: нет,
0: же...
1: я думаю, это...
0: Этот перец ее, который корешок по этому пиару предложил нам... ну, типа, дескать, вступить, да, в гомосексуальные связи. То есть, все-таки как были англосаксы уродами, так они и остались. Надеюсь, в английском посольстве меня не услышат, потому что мне скоро со спецзаданием в туристическую поездку туда ехать.
1: Ну, я думаю, все-таки со мной я настаиваю, что это ее инициатива.

0: красивые. Это все мулька, мульки, которые она создала.
1: А ради чего?
0: А, есть, ну, скажем, есть теория информации, есть приемы. Вот приемы как бы по информационной войне или информационной защите. Это, кстати, вот проблема НТВ. Это та же самая история. Если ты помнишь, при Совке была радиостанция «Свобода», да?
1: Да, она и сейчас существует.
0: Да. Все думали, что говорят, вот ЦРУ там, да, и прочее, прочее. Конечно, это наша была радиостанция, но в идеологии, в пропаганде есть две стратегии. Одна такое пролонгирование, пролонгированная пропаганда, это вот все официоз. И есть как бы вот этот черный пиар, то есть как бы их называют козлиным телеграфом на жаргоне. То есть нужно вбросить какую-то мульку, которая быстро должна сработать. И быстро, и как бы всегда, как ты помнишь, радиостанцию «Свобода» всегда глушили, но где-то в одном месте ее можно было поймать.
1: Причем очень хорошо.
0: Конечно.
1: Слушай, я честно тебе скажу, вот искренне, да, то есть что то, что для меня сейчас сказал, ну прям как-то глаза открыл, то есть я... Просто даже не так, ну, мне в голову не приходило то, что можно прогнать такую телегу. И я, кстати, только сейчас начинаю понимать, вот сейчас, мне нужно, конечно, время, но я начинаю осознавать некоторые вещи.
0: Я могу
1: с
0: добавить.
1: Глушилками, да. То есть это же вся байда. И почему, к примеру, давай-ка так, почему, ну, например, даже сейчас остатки «Свободы» находятся там не где-то там, а в некогда дружеской Праге.
0: Да, да, да.
1: Вот,
0: да,
1: вот,
0: да.
1: Вот. И, кстати, почему так дружелюбно, вот сидящий вот на твоем месте однажды Марио Корти вот у нас был, так со мной беседовал обо всем этом. Слушай, наш человек.
0: Нет, ну, во-первых, у меня на полном серьезе, у меня был документ, кстати, 48-го года, когда, я многим, правда, это рассказывал, я думаю, это не секрет, про то, как, скажем, значит, англичане написали телегу в ЦРУ, что мы больше не можем финансировать это, типа, эту радиостанцию, потому что там 80% агентов НКВД. Пусть этим занимаются американцы. Американцы взяли на свой баланс ничего. То есть не обязательно агентура. Это как бы то, что называется двойными тройными агентами. То есть люди такие, ну вот такие вот особого типа, скажем, особой психики, особого, скажем, которые быстро делают нужное дело. И я, кстати, начал, почему я про «Свободу» вспомнил, то когда наступил 91-й год, умные люди, я думаю, там наверху поняли, а зачем нам «Свободу» иметь вообще за границей? Нам такую радиостанцию надо иметь здесь. И вообще телевидение такое надо иметь здесь. Я думаю, что вот образовалось НТВ, как ты помнишь.
1: Да, практически.
0: Да, это очень, скажем, телевидение специфического формата, более свободное, оно действительно более профессиональное, но оно нужно было властям, чтобы создавать имидж демократии, да? Там Ельцин демократ, все да, у нас демократ, да. Демократия процветает, или там Ельцин засранец, он такой сякой.
1: Слушай, кстати, ведь вот это вот, извини, что я тебя перебил, это испортило коллектив, то есть вот, как я называю, взорвавшиеся диктаторы. Таришки. То есть они должны были прекрасно осознавать, в общем-то, происходящее. Они сделали сами себе культ личности. Сейчас получают по щам вполне справедливо.
0: Конечно. Они не почувствовали этого формата.
1: Да,
0: формата.
1: Да.
0: Конечно, никто бы их и не тронул. Смысл такой, что пришел, крыша сменилась, грубо говоря. Пришла крыша, а борьба идет не за официоз. Не за вот эту, так сказать, пропаганду пролонгированную. Идет за козлиный телеграф борьба.
1: Конечно.
0: Там именно за возможность черного пиара. Это то же самое, что вот эти газеты, там, типа, ну, патриотические газеты, «Русская правда», знаешь, вот эти все газеты, где там «Ужуды» там захватили мир, там, или там как его, «Лужков-Кац», там, они существуют для чего? Ну, потому что нужно было Лужкова как-то обосрать, да?
1: Да.
0: То, ну, естественно, он «Кац». Причем, ну, понятно, здесь смысл.
1: А люди, естественно, за это цепляются.
0: Конечно.
1: То есть это очень серьезная такая идеологическая, в общем-то,
0: я
1: подготовка.
0: Я могу такое сказать. Вот здесь, ну, у нас недалеко, да, у музея, когда патриоты, когда продавали газеты, я говорю, ребят, давайте вот неделю не походим. Они говорят, вот, менты нас гоняют. Давайте вот неделю, вот никто не придет. Как это? Вот, представляете, не придет. Вам будут звонить домой, чтобы пришли.
1: Случилось?
0: Ну, нет, ну, конечно, мне никто не поверил в это. Там же, ну, такие бабки.
1: Так бы именно
0: конечно.
1: И было.
0: Это пиарное место, где нужно вбросить какой-то вот, так сказать, это так и называется, кстати, информационный вброс.
1: Или я бы сказал по-другому, что это надключичный катетер.
0: Да, да, может быть так.
1: Слушай, а вот хотелось бы немножко вернуться все-таки опять вот к этому раскладу со «Свободой». Вот я просто не помню точно по времени, но в чем уж тогда причина, что вот американский конгресс в какой-то момент дико урезал их бюджет? Это было реально...
0: Ну, я думаю, здесь опять такая интересная игра. Дело в том, что есть как бы внутренний круг интересующихся. Есть внешний круг. Ну, вот даже по истории с телевидением, с радио, это видно, что совершенно есть разные как бы, ну, люди, посвященные в проект. И я думаю, что Конгресс тоже урезает какие-то вещи. Это вот такая наша... У них ведь тоже такая же шара, как у нас. Ну, то есть, грубо говоря...
1: Чтобы показать, что мы типа работаем.
0: Мы работаем, в то же время хорошо бы, если бы они бы сами бы на себя все это повесили. Ну, вроде идет все спокойно, идет нормально, идет вброс, там, так сказать, демократии и так далее. Она же демократия, вот, Саш, она же всегда должна восторжествовать. Обратил внимание? И она всегда торжествует. Вот за что бы ты ни взялся, любой факт в истории, в политике, вот проанализируй. Посмотри, демократия всегда, в конце концов, торжествует.
1: Всегда.
0: Всегда. Вот причем... какой-то раз она не восторжествовала.
1: Причем...
0: Что бы ни произошло, кстати.
1: Да, что бы ни произошло, и каким бы образом бы вот это торжество бы не достигалось.
0: Правильно. Поэтому держат людей, которые это объяснят людям. Ну, что-нибудь такое произошло? Дом взорвали в Москве. Демократия восторжествовала.
1: Восторжествовала, да. Послушай, а как вот, ну, как все-таки... Вот я, меня действительно это мучает. Мне страшно стало, искренне тебе скажу. Вот вчера, буквально вчера, двух вещей, они меня дико испугали. Я был в шоке, говорю искренне. Первое, это вот, как я уже говорил, это до твоего прихода. Это когда вся вот эта публика, вот эти гримлины, значит, стояли на сцене, так, держась за руки на этом митинге, и под песню «Чайф» что-то подпевали. Жуткое зрелище совершенно. Я был конкретно испуган, потому что толпа собралась. То есть я... Вот, и уже вечером меня окончательно добило, значит, это я зашел в магазин купить, в общем, беленькой. Нет, ну шучу, на самом деле просто еды для птиц. Вот, и увидел телепузика. В общем, я нажал на пузо, он стал, ну, действительно ужасное создание, то есть совершенно для меня четко ассоциирующееся вот с этими демонами, которые стояли, в общем-то, вот там и в толпе. То есть эти телепузики какие-то ужасные. Вот. Но одни из них все все-таки являются инициаторами вот этого, а другие жертвами. Вот сейчас вот у тебя есть... Меня не слушают, меня вот оскорбляют. Да. Может быть, у тебя есть возможность как-то тактично объяснить людям, что они жертвы, что нельзя бороться за чужой интерес, что надо себя уважать, что в конце концов после работы надо отдыхать, а не собираться на тупые митинги, чтобы на следующий день снова выйти на работу. Ну как нет, расскажи им уже, потому что я начинаю нервничать.
0: Я понял, да. Я сейчас попытаюсь в двух словах объяснить. Во-первых, первое, что люди не учитывают формат. Это политика, но не в том плане, как это подается. И это не собственность. Понятно, что «Газпром» — это государство.
1: Конечно.
0: Понятно, что сначала Мосбанк разорили, потом Гусинского ввели в долги, а потом его отстранили. Это все было сделано умышленно.
1: И очень грамотно. Ну, а если какой-то человек умнее, то нужно это предугадать, понимать. И нужно относиться к нему с уважением.
0: Конечно.
1: Да, не сидеть, как вот эта свора овечек, и лаять на несчастного коху. Не знаю, хороший он человек или плохой, но вот в сравнении со всей этой тусовкой он просто умнейший дядька. Он вызвал лично у меня симпатии.
0: Ну, да. Он действительно, это единственный человек, который говорил по понятиям.
1: Да, и причем очень грамотно.
0: Грамотно. Да. Разводил, что называется.
1: Со страшной силой все это.
0: Это была распальцовка на 5 с плюсом.
1: Красиво,
0: да. Но если бы, мне кажется, журналисты, кстати, действительно талантливые, хорошие ребята, но если бы они понимали формат...
1: Они ничего не понимали. Особенно беленькая с короткой стрижкой, дурень такой вообще хочет. Вот это, кстати, вот это вот войду, надо было записать. Можно прям тиражировать.
0: Саш,
1: вот,
0: а ты обрати внимание, ведь что Горбачев говорил? Что Путин на вашей стороне. А почему он говорил? Потому что Горбачева, когда снимали, ты помнишь, ведь его ошибка, у него не было ни одного средства массовой информации своего. Ни газеты, ни радио. Я всем говорю, что такое НТВ? Вот что сейчас история с НТВ? Это великолепный пиар канала, но какая цель? Это будет абсолютно оппозиционный канал, лично путинский
1: оппозиционный.
0: Это та же радиостанция «Свобода», которой пользовался Андропов в борьбе с брежневской номенклатурой. Это тот же самый механизм. Это грамотно. Это, ну, с точки зрения, если я бы, скажем, оценивал власти, это грамотно,
1: так
0: правильно.
1: Так должно быть.
0: Да, так должно быть.
1: И непонятно, почему вот эти не могут этого понять. И тем более, зачем будоражить народ. Вот это вообще, по-моему, им должно, ну, лет через 5 быть дико стыдно.
0: А я думаю, думаю, а почему канал не отключает? И, кстати, и Кох же сказал, слава богу, что они имеют возможность, ну, потому что все это работает.
1: А нет, извини, а ты заметил, то есть он же, вот им дает действительно грамотно, как бы, выпутаться из этой ситуации. Типа, ребята, ну вы вот какашки из штанцов незаметно выложите, оденьте их снова и работайте, все нормально. Ну, то есть, а они ничего не понимают, тупые, как вообще конченые какие-то.
0: Ну, это как бы есть, как бы, в темную, как бы, ну, играют в темную, понятно. Кто-то, может быть, знает. Но, с другой стороны, как бы здесь, я думаю, ну, в принципе, вот ты пойми, ну, кто проиграл в этой ситуации?
1: Ну, кто проиграл? Только люди, которые мерзли, как Даун вот около Останкина.
0: Нет, ну, люди, подожди. Ну, люди, они как бы... А почему мерзли?
1: А, ну, им весело вообще было.
0: А
1: да,
0: ты знаешь...
1: То, значит, нет, никто не проиграл.
0: Пришел тогда человек вечером и говорит: Мань, а у я, вон с зонтом стоял.
1: А, вот так.
0: Во! А вот я здесь батлу видал из кармана, достал, во, хлебаю, а? А холодно было. Ну... пол-литра там,
1: ну,
0: там.
1: Нет, ну, некоторые это заметил, когда там интервью были, некоторые базитические тетки, эндогенно пропотевая, чуть ли не на истерические рыдания срывали, что у них отбирают, да у нас отбирают, как будто кошку у них любимую, понимаешь? Ну,
0: а представь ситуацию, берут. В Мухосранске все это транслируют, сидит человек, о, что там делается? Понимаешь, да? Свобода, правда. Вот сейчас, вот увидишь, через месяц, ну, через два, по этому каналу будут гнать всякую мульку, просто лапшу вешать.
1: О Путине.
0: Ну, вообще, все что... Вот ты представляешь, любое. Ну, вообще, что земля плоская. Слыхал, по НТВ сказали, что земля плоская. Значит, плоская.
1: Значит, плоская.
0: Понимаешь? Все плоское, и все. Вот для чего все это. Путин скажет, нет, вот там, знаете... там, типа, я не согласен. Будет, как он будет это делать? И вот тут НТВ говорит, что земля плоская. Все тупо включают НТВ.
1: Короче, знаешь, это типа будет что? Типа газета «Московский демократ». Ну, давай сейчас буквально на секунду прорвемся, хорошо?
0: Да, хлебнем тут водички.
1: Мне нужно просто выйти, проверить там пару торговых точек. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Жариков, лидер группы ДК. И поскольку речь у нас зашла вот о ситуации с телепузированием мощнейшим, я уже опять же упоминал в самом начале программы о достойном, на мой взгляд, поступке господина Парфенова, который всегда мне нравился и выделялся вот как-то на фоне всех этих телепузиков в положительную, в общем-то, сторону. Но есть одно «но», которое многие... И, кстати, вот эти самые телепузики НТВшные привели в довод вот, газпромовцам, что, дескать, ваш же корешок уволился в знак протеста, что, дескать, он знает внутреннюю кухню, и вот вы, дескать, действовали нечестно. Господа, никому из вас не приходила в голову мысль, что человек, который уволился из «Газпрома», вот на тот момент, на момент своего увольнения, уже был в Мишраме, и уже был, так сказать, на игле у своего шефа за какие-то проступки. Может, проворовался, может... И решил, попросту говоря, так сказать, уходя, создать себе еще такой ореол героя. Это одна версия. Если это не так, то он просто попутался, молодой и глупый еще.
0: Ну, я бы еще добавил.
1: Да.
0: Во-первых, вот о проектах. Ну, во-первых, заставочка мне очень твоя понравилась, да, прикольная. Ну, это так, к слову. В этих проектах всегда есть еще такой, есть оперативный аспект. Вот если кто нас слушает, пусть какие-то опера там ментовские или там ГБшные, очень важно, я думаю, они подтвердят. И, вот эта спецоперация, которая ведется, или как бы спецмероприятие, то, что называется там активной разработкой, всегда в этих вещах используют люди определенной психики, определенных как бы таких вот антропологических качеств, определенных вот как бы даже, скажем, в какой-то степени сексуальности, ориентации. И это очень специфическая публика. Руководят этими проектами, скажем, посредники, всегда люди с большой папкой компроматов. Где-то действительно проворовался кто-то. Кто-то где-то... кстати, я не знаю насчет бывшего руководства НТВ, но почему вот, скажем, новое руководство, типа Иордана, ну, то есть понятно, что за люди и как, откуда берутся, но именно их и ставят. Кстати, как «Радио Свобода». «Радио Свобода». У меня приятель один был, знакомый дедушка, он был ветеран ЦРУ. Вот он рассказывал, как на радиостанции «Свобода», значит, в женском туалете, значит, у них были камеры специальные, они там подсматривали лесбиянок всяких, говорит, ой, говорит, такой альбомчик был, будь здоров.
1: А это, извини, что я перебиваю, еще и у Гитлера присутствовал.
0: Совершенно верно.
1: Но да. Там один певец, он отмазался так, говорит, чем я буду, так сказать, заниматься сексом с неполноценными, с представительницами неполноценной расы, а в бункере это, в общем-то, как бы только пленницы были там всякие. Вот, я, говорит, лучше буду вот со своими товарищами по работе.
0: Да-да-да.
1: С истинными арийцами, дескать.
0: Правильно. Поэтому я думаю, что здесь как раз и вот эти, так сказать... Почему их, кстати, называют такие вещи козлиным телеграфом? Потому что именно как бы другие люди как бы не будут этим заниматься. А отсюда как бы и идет проект. И обрати внимание, что это везде. Это не только у нас. Это не наша как бы проблема. Это возьми любую страну. Кстати, даже Америку. Возьми Англию, Германию. Всегда есть какие-нибудь, так сказать, вот эти точки, где... Который даже журнал, вот, ну, например, вот, я уж не помню название как бы издания, но помнишь, где-то в одном итальянском, в итальянском журнале где-то была, так сказать, какая-то статья про каких-то коррупционеров, один и тот же обычно «Фокус», как-то он там назывался, итальянский журнал, или еще как-то. В Германии то же самое. Какие-то есть журналы, которые как бы желтые, так сказать, не пойми что, но там всегда вбрасывают вот эту информацию. Или там какой-нибудь канал какой-то. Это везде работает одна и та же система.
1: Причем сразу надо сказать, что в этой системе существуют свои, так сказать, авторитеты, признанные. Да. То есть такой-то, такой-то, там Рональд Фридман, например, сказал, что вот и все типа таким, раз сам Фридман сказал, так это бубен, не шутка.
0: Вопрос только, скажем, даже международный или междугородний звонок, да, или как бы внутренний, да, так сказать, да. Оплаты. Конечно, удобно, если это было под боком, что можно позвонить, рядышком, да, позвонить и что-то
1: сказать. Из любой будки, так сказать.
0: Вот, да. Поэтому здесь как бы вот ничего в этом как бы странного нет. Мне непонятно, что вот люди на НТВ, ведь действительно канал был талантливый и журналисты талантливые.
1: Но кстати, мне... еще, извини, что я перебиваю, то есть, ну, все-таки не все же их сливать. Надо отдать должное, ну, я так сказать, подхожу с художественной стороны к цветовым параметрам. Вот, не знаю, как это называется. То есть там очень хорошие, приятные для глаза цвета подобраны. Вот. Это немаловажно, потому что, простят меня, вот люди, работающие на СТС, там включаешь, ну, может быть, тоже такая стилистика под старое телевидение, да? Но как-то вот эти блеклые цвета, все они...
0: Ну, я думаю, там такой изумрудный цвет, да? Цвет, вообще, так сказать, у них архетип воды. Воды, вот символика воды. Все время идеи, кстати говоря, дистиллятор. Сам, это да. В алхимии дистиллятор. Кстати говоря, они изначально заявили о себе. Вот, кстати, тоже любопытно. Ведь НТВ заявил себя даже логотипом, как канал, как бы, ну, в алхимии, помнишь, так сказать, там, сера, ртуть, там, и прочее. Вот. И я думаю, что здесь канал сам себя заявил, как бы, такой канал дистиллятор. То есть, канал, водяной канал. То есть, это в противостоянии огня и воды. То есть, то, что растворяет, как бы, очищает и, как бы, ну, знаешь, как в химии, да?
1: Ну, здесь тут нужно сразу, видимо, сказать, что он заявил себя так с точки зрения, опять же, пиара для привлечения внимания, конечно, людей, но ни в коем случае не функционировал в этой области, а скорее наоборот.
0: И что меня поразило, и что вот меня, кстати, обидно за них, то, что они оказались вот такими глупыми. То есть вот этот миф НТВ, ведь что такое журналист, да? Человек, который, в принципе, как бы не видит. И вдруг люди начинают себя показывать. И то же самое, что начинают показывать оператора.
1: Или диджея.
0: Да, или показывать, да, или показывать вообще студию, да. А вот наши лампы, а вот у нас какие лампы, какие у нас микрофоны.
1: А я всегда говорил, что там вот их главный вот этот дяденька, он не лишен такого нарциссизма нездорового.
0: Ну, у какой хороший, какая да, да. Поп круглый.
1: Не, ну он же дико себя любит. И все они себя любят. Ну вот, вот если разобрать, мне просто принесли запись вот этой вот как раз стрелки с Кохом. Вот, где вот этот господин Кричевский, то есть
0: да.
1: С молодым человеком вы погорячились, то есть, ну, сидит пацан. То есть это то же самое, что, к примеру, вот мы с тобой сейчас, да, пойдем и купим очередной ларек. Вот. И женщина, которая будет там убираться, будет сидеть и что-то с нами вступать там так. То есть, ну, просто пацан.
0: Ну, это говорит...
1: И тот ему сказал, извини, даже Кох ему сказал, типа, дружище, ну ты веди себя для начала как мужчина. Это, в принципе, было предложение заткнуться. Этот даже этого не понял. То есть наглухо Кончитос.
0: Ну, здесь, говорит, Кох действительно он приехал и начал, так сказать, такой заниматься распальцовкой. Он ведь правильно сделал, по большому счету.
1: Иначе с ними нельзя.
0: Разговор по понятиям. Как бы бабки,

0: Другое дело там, как все это было, что там за, как бы. Но вместо того, чтобы формат выставить, я бы чтобы сделал на месте Киселева или вообще этих ребят, выставил формат. Формат. Ребята, да, давали деньги, да, звонили, значит, Ельцин звонил, значит, Гусинскому и просил, чтобы...
1: Прайс.
0: Да, и «Газпром» выдавал. Ведь Кох сказал, вот, нас тут тоже заставляли. Надо было что сказать? А для чего канал создавали, ребята? Для чего вы создавали канал? И сейчас для чего вы его хотите себе взять? Ведь явно не бизнес, да? Вы хотите радиостанцию «Свободу» под боком, чтобы мы вам квакали, вы вам разжевали кое-какие вещи другим языком. Понимаете, да? Ну, раз так, так и бабки на стол. Вот что должен стать Киселев и вот эти ребята. И еще давайте. Не мы вам должны, а вы нам еще.
1: Давайте прайса.
0: Да.
1: Но тут есть, знаешь, какой момент, что, во-первых, конечно, они еще груднички, то есть, очевидно, по этим всем вот раскладам. Это сразу было видно. И второй момент, что, может быть, мы-то знаем с тобой, что так оно и есть, поскольку обладаем соответствующими, так сказать, документами реальными, но... Может быть, они попали в руки кому-нибудь из, так сказать, телепузиков. Дело в том, что, вероятно, у Koch & Company уже заготовлено, ну, как они их так называют, штрейкбрехеры, ничего подобного. Просто не менее достойные журналисты, которые смогут попросту выполнять те же абсолютно функции, только без такого понта и вот этого вот всего ужасного.
0: Нет, я думаю, здесь как раз это и не нужно. Если человек все время говорил, что говно — это конфетка, вот, и хорошо бы, чтобы он со мной работал и дальше продолжал это говорить. Ведь канал для этого держит. Что такое вот НТВ?
1: Но он же не, понимаешь, тут есть еще момент. Если бы они были совсем пацанами, он бы прям взял там бы, из-за стола бы встал и пристрелил. А поскольку все-таки они, ну, уже взрослые люди, то есть, ну, определенный, ну, скажем так, они легализовались. И уже в легальном разговоре нельзя человеку дать понять, что ты нам, собственно, не нужен. Хотя по логике, там это прозвучало со стороны вот...
0: Смотри, Кох, да, все-таки к ним приехал.
1: Ну, а что же не приехал?
0: Значит, они ему нужны. Объясняй, почему.
1: Жалость.
0: О, нет. Вот, жалость. Вот давай моделируем ситуацию.
1: Давай.
0: Вот у нас война с Чечней, так? Так сказать, наши войска там, ну, берут, зачистку делают, там, все такое прочее, там, кого-то, может, ну, по случаю, там, ну, случайно, там, не того, в общем, что называется,
1: да,
0: в общем-то, не того,
1: да,
0: взяли, да. Чеченцы обижаются, там, возмущаются, имперская политика, Москва. Что мы с тобой делаем? Мы подключаем НТВ, передачу про гордый чеченский народ. Понимаешь, вот для чего эти каналы, вот. То есть, как бы, от обратного, понимаешь? И что делает, что я делаю? Допустим, я президент или я Касьянов. Ох, это опять это НТВ. Ну, опять. То есть я не выключаю ни передатчик, ни рот не затыкаю. Вот гады, а. Это что ж такое? У нас политика, у нас русских ребят, да, убивают, а они... Они, бандитов. И что мы делаем? Звоним, да, Киселеву, говорит, ну давай еще передачу. И он говорит, бандиты, они ведь не бандиты. Они такие вот, на самом деле, мягкие. И детей любят. И они такие хорошие. И вообще...
1: даже дают потрогать себя за бороду.
0: За бороду, да. Понимаешь?
1: Да.
0: А потом, так сказать, они расслабляются, мы прямой наводкой с авиации их мочим. И все тупо молчат.
1: Да, да.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: И говорят, права человека вы же видели. Мы этому НТВ даже не можем рот заткнуть. Они сволочи, что, никакого патриотизма, этот самый, как его, сионизм, правильно? Этот вот, как космополитизм.
1: Кстати, здесь нужно еще сказать, что вот те товарищи, которые тоже, ну, такие присутствуют, это заметь, которые типа купим всему коллективу, значит, телепузиков, билеты до Израиля, это, в общем, другая сторона медали, не менее глупая, чем та, которая давайте сохраним телепузиков. То есть и те тупые, попросту говоря, и те вредят.
0: Да.
1: Это тебя забирать пришли, смотри. Нет. Давай сейчас снова прервемся, потому что сейчас тут мне нужно срочно выйти. Ко мне там это приехали из Саранска, деньги привезли. Хорошо?
0: Хорошо, да.
1: Давай. И для тех, кто только что подключился к нашей волне, как я красиво иногда говорю, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Жариков, лидер группы ДК. Речь у нас зашла волей-поневоле о телепузионных раскладах. Мы, конечно, сегодня поговорим о других вещах, о разных.

0: Но, тем не менее, раз зашла, мы эту тему и продолжим. Вот тут на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Кстати, Сереж, тебя тоже попрошу его прокомментировать. Ты же знаешь истинное положение вещей. То есть вот как я тут сижу, хотя на самом деле я на стуле не сижу. Наверное, твоя супруга не знает, и Саня тоже не знает. Я на стуле стою сейчас.
1: Ну да. Да.
0: Вот. Александр, вы мне не ответили. Кстати, вы меня не спрашивали. Ладно. Да, это с пейджера сообщение. Александр, вы мне не ответили. Значит, за свою карьеру вы не боитесь. Быть может, Венедиктов, поясняю, это главный редактор нашей станции, вас специально придумал таким, чтобы не казаться сахарно правильным. Очень прошу вас ответить, а то буду думать, что вы подобны НТВ и в вашем изложении. Ну, то есть, да. Может, зашутишь?
1: Ну, что я могу сказать? Я думаю, не совсем так. Дело вот в чем. Ну, для меня это как бы очевидно. Я сейчас попытаюсь подобрать, на самом деле, слова.
0: Да.
1: Дело вот в чем, что проблема с НТВ, вот здесь и Кох прав, она, на самом деле, виртуальная проблема, как бы ее и нет. Дело в том, что это проблема понимания. Кто-то понимает побольше, кто-то понимает поменьше. А есть такой закон, что тот, кто понимает больше, управляет теми, кто понимает меньше. И использует тех, кто понимает меньше. Здесь, вот, кстати, пример того же самого. Дело не в свободе. Свободе слова, и дело не в каких-то, так сказать, пиаровских вещах, а дело в очевидном. Есть некие рамки, некий формат как бы действий, который предопределен как бы изначально самой, скажем, постановкой вопроса. Вот я еще раз хочу повторить, что НТВ было создано как... Вот, ну, может быть, это тавтология, но именно как зеленый шарик системы, как дистиллятор. И поэтому, когда люди начинают охать и ахать и устраивать вот эти, скажем, митинги или воспринимать все эти действия как некую, так сказать, некую истину или, наоборот, некий спектакль по там... То есть знак можно ставить любой, как плюс, так и минус. Как бы сумма от этого не меняется. Все именно, так сказать, упирается в саму как бы задачу, постановленную задачу. И дело не в том, что здесь кто-то что-то пытается кого-то поставить, чтобы как-то здесь чего-то по мелочам что-то говорить. Здесь сама, так сказать, постановка. Раз, так сказать, канал предназначен для того, чтобы как бы, так сказать, отражать. Вот, кстати, помнишь, передача «Новоженов сидит» и с кем-то разговаривает, да? Слушай, старый телевизор.
0: Вот это, прости, пожалуйста, но это вот еще... Когда я... Извини, я очень волнуюсь. Я очень четко заметил период, не знаю, как ты оценил вот тот порог, да, за которым Лев Гурич Новоженов, если я не ошибаюсь, резко стал казаться интеллектуалом по сравнению с остальными не только телепузиками с НТВ, но и вообще вот со всех этих самых. Хотя до того выглядела, очевидно, вся эта любовь к ласкательному, это, в принципе, признак слабоумия. И очевидно, что человек не в себе, вот, то есть, ну, конкретно фрик-культура прет со страшной силой. Но наступил какой-то момент, когда хлынула на телевидение волна совсем уже конченных даунов, и на их фоне вот упомянутый тобой господин стал, ну, просто каким-то Ницше, что ли.
1: Ну, я хочу еще продолжить мысль. Да.
0: Конечно, извини, что я перебиваю, просто я очень волнуюсь.
1: Ну, конечно, стоя вести передачу.
0: Да, всю ночь стоя, причем на стуле, он еще, видишь, крутится.
1: Да люди не верят, я могу вот подтвердить просто 100%.
0: Я тебе скажу, знаешь, как плохо быть такого роста.
1: Ну, ужасно, да. А Михалков, наверное, про тебя написал, да, стихотворение «Дядя Степа», помнишь, там такое?
0: Да.
1: Ну, наверное,
0: все,
1: да.
0: Вы все дядя кажетесь Саша. Мне дядями Степами.
1: Да, теперь дядя Саша. Вот да. Я продолжу. Новоженов ведь сидит на Луне. Вот этот старый телевизор, вы обратите внимание. Вот, кстати, слушайте.
0: Извини, я чихнул, болею.
1: Он конкретно сидит на Луне. Если будет повторение, посмотрите. То есть здесь четко, так сказать, сам дизайн подтверждает. То есть изначальная установка. Лунный канал, так сказать. Канал отражения. Канал-дистиллятор. Он должен быть таким. Ребята, если кто-то не понимает, я не виноват. Люди должны выходить, устраивать митинги, орать, что президент нас подставил, там тра-та-та. То есть, с одной стороны, президент плохой, и мы тут же ему пишем письмо. весь мод, чтобы он нас защитил. Это одно другому не мешает. Это установка такая.
0: Слушай, а вот я просто еще так немножко безотносительно от нашей темы, но тем не менее скажу. То есть в свое время, когда наша радиостанция располагалась еще на улице Никольской, как раз вот где-то был, и как раз начиналась вся вот эта разборка и туся, извини за выражение, с Эльцином Унтер-компанией. И звонило нам то дикое количество, в общем, базитирующих теток и женщин среднего возраста, которых так и прозвали вот все журналисты в своей среде. Я-то не журналист, поэтому, кстати, отвечаю вот все-таки на вопросы насчет карьеры. Мне абсолютно наплевать на журналистскую карьеру, и то, что я тут делаю, это мое хобби, как для некоторых журналистов стихи. У кого-то они лучше выходят, у кого-то хуже, да, вот это мое стихотворение, то, что я делаю на «Эхо Москвы». Так вот, их прозвали, этих вот тетенек всех, теток, эльцинистками, да, они дико бились за него, то есть это была какая-то волна паранойи, то есть, которая меня тоже сильно испугала. А спустя какое-то время, то есть, когда вот Борис Николаевич, так сказать, привык к своему положению, те же самые тетки, те же самые голоса с той же яростью говорили абсолютно обратное.
1: Ну, это либидозные тетки, это совершенно ясно. Тем более, это базедовые люди.
0: Базедовые,
1: конкретно. Твой термин, да?
0: Да, да. Это не мой термин, Андрея Орлова, базитолога. То есть, да, все происходит от недостатка йода. Невозможность генерировать мысли, невозможность генерировать идеи, доводить их до совершенства.
1: Ну, это либидозные, конечно, либидозные тетки, это совершенно ясно.
0: А вот эти, кто сейчас на митинге, они что, тоже либидозные? Там же молодые ребята, девки красивые. Нет, чтобы шли потомство делать новых воинов для России. Что они там толкутся? Там что, концерт? Там что приехало, я не понимаю, Дэвид Боуи или Шаде? Если бы Шаде приехало, они бы там толпились. Я бы тоже, может, пришел там посмотреть. Что такое? Что с вами, люди? Вы чего, с коня упали?
1: Нет, я думаю, большинство пришло просто себя посмотреть.
0: Ага.
1: Тем более это
0: сказать... просто добрый, ты заступаешься.
1: Да нет, ну почему? Ну а что? Ну почему так?
0: Не а вон свое сообщение, знаешь, какое прислали? Мудрое. Ты, знаешь, был такой тупой, но очень смешной фильм с пистолетом наголо.
1: Да-да-да.
0: Вот там вот такого плана, то есть вот такая тема идет, и вдруг неожиданно кого-нибудь из героев говорит телегу из серии. Вот как нам сейчас нельзя варить козленка в молоке матери его, Лидия Александровна, телегу. Если можно, побольше таких. Ну, вот прям, знаешь, так вот.
1: Козленок раз нельзя варить? Ой, Саня, а мы тут недавно, знаешь, что, хотели купить баранину на праздник, да, и нам козла подсунули. Да, ужасно.
0: А вы потом не поехали нахлобучить?
1: Нет, ничего, съели нормально. Молоке сварили.
0: Не, ну, в принципе, а как еще?
1: И говорят, со сладким соусом как-то едят, очень, говорит, хорошая еда. Ну, типа сопли, представляешь, вот сопли, да?
0: Ну, такие, да.
1: Сваренные с медузой, и вот, значит, там вот все. Ну, ничего, съели
0: нормально. А что сделаешь?
1: Да.
0: Не пропадать же все-таки животные. Это не...
1: Но потом что... может свобода слова пострадать из-за этого.
0: Да.
1: Кстати говоря.
0: И к тому же, опять же, скоро предстоит весна, посевные работы.
1: Зябь надо, кстати.
0: Зябь поднимать. Яровые, опять же, начнут мычать.
1: Хлеба налево, хлеба направо.
0: Ну так а вот все-таки, да, вернемся. Вот сейчас вот тут парень приходил и такую новость принес, что, в общем-то, усы унт-очки, то есть человек с половым органом под носом, обозвал, в общем-то, господина Парфенова предателем. Представляешь, до чего докатились?
1: Ну, я думаю... Прокомментируй, пожалуйста. Я думаю, здесь как раз... Непонятно, что он предал кого. То есть, в каком смысле предатель?
0: Ну, дескать, вот коллектив предал. Они там, дескать, бьются, как рыба об лёд наглухо, а он, типа, во всем идиотизме.
1: А, то есть, пиарят дальше?
0: Они пиарят, а он, типа, сказал, да что, да не хочу я.
1: То есть, пропиарил, да, сам себе.
0: И еще вот эта вот женщина, как ее фамилия?
1: Как?
0: Тоже.
1: Такая с короткой стрижкой, да?
0: Тоже ушла с ней.
1: А, как ее? Меткова.
0: Тоже достойная. Уважение женщин.
1: Ну да. Да я думаю, что
0: остальные телепузят все.
1: Нет, а потом это же, знаешь, это как вот фанаты. Помнишь, драка вот недавно была, там Спартак, ЦСКА, да? Тут то же самое, передрались. Ну, то есть, кто кого предал, кто с кем. Кто вообще, что за партия, кто с кем вообще воюет.
0: Вот, кстати, это и есть еще. Вот, они же сейчас, это заметь, призывают сами к тому, чтобы к ним вызвали чебурашек. И дико нахлобучили. Вот за этим, в принципе, да, мы да, не да. постоим. Если просите, пришлем. Но дело в том, что чебурашек насылают на, скажем так, преступников или людей социально опасных, или на террористов. Если вообще речь об этом у телепузиков уже зашла, то есть если они готовы признать себя, причислить себя к таким категориям, то есть это уже ну, не просто как, какая-то оппозиция, а это как дети, которые стреляют по кремлевской звезде из рогатки, что ли. Ну, то есть для меня вообще даже определения нет. Что это такое? Это вообще, это что, это взрослые люди или где они? Мама, это мама телепузиков, это вот мама вот этих, кто остался. Надерите им задницу, скажите, что дитя, хорош уже, работай, хватит это митингов. Мама... Нет. Мама.
1: Я думаю, нет. Я думаю, как раз пусть еще немножко поговорит, потому что...
0: Ну, весело. Понимаешь, если перестану говорить, скучно будет.
1: Горбачев сказал, что президент Путин не избавился от своего окружения. Значит, президенту нужен свой канал. Для того, чтобы... Но канал должен быть раскрученный. Вот что, чем занимается Киселев и вот эта компания как бы революционеров? Они раскручивают канал для президента.
0: Вот сейчас.
1: Конечно, в чистом виде. Может быть, как раз в этом смысле Парфенов кого предал? Президента предал. Вот что имел в виду Киселев. Он предал Путина.
0: Интересы с тем самым типа... российского пиара в дальнейшем.
1: Да.
0: Слушай, так получается, что вот сейчас в данном случае мы заглянули с другого бока самовара, и мы тоже, так сказать, не совсем справедливо оценивали до того ситуацию.
1: Конечно.
0: Тогда по-другому резко менять. Господа, что это происходит? Люди создали прекрасное телевидение. Прекрасно с ним управлялись. Дикий большой рейтинг. Вдруг приходит какая-то лохня со стороны, все это забирает. Достойных журналистов у нас на глазах попросту унижают и обижают. И еще некоторые нахалы имеют наглость, попросту говоря, чрезмерную, предательски покидать в самое трудное для коллектива время этот самый коллектив. Да биться надо, да мы все за НТВ, да что вы.
1: А я объясню, почему.
0: Не, сейчас нормально. Ну, мало ли, потому что там они как будут монтировать, чтобы можно было как-то...
1: Да.
0: Ну, а ты тоже что-нибудь, чтобы... Ну, надо же, ну... А то против президента стрёмно пока.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, я вот как сказал. Значит, был у нас 3 общенациональных канала. Московский не считаем, да?
0: Да.
1: Да. Чем они отличались друг от друга? Вот вопрос, да? Ну, так вот, если честно. Ну, один должен какой-то быть, который бы за правду. Да. А то у нас получается 3 канала, никто не за правду. Ну, давай сделаем один, который будет за правду. Ну, дадим ему в репу, да? И будем водить его по улице. Смотри, ему в репу дали.
0: По щам.
1: Да, а он будет орать. А-а-а, меня в репу. Там свободу, там, ну, понимаешь, да? И сразу, так сказать, возникает у нас некий, так сказать, продалец, некий канал, который выступает за свободу. А так у нас до этого не было ничего за свободу.
0: Ничего не было.
1: Да, все смотрят. Америка, кстати, смотрит, Конгресс США смотрит.
0: Слушай, а вот еще такой вопрос. Вот меня всегда удивляло понятие, типа, пришло время тебе, сынок, родину защищать, ну, в армию идти. Кто на нее нападает-то, от кого защищать? Так же и здесь. А за какую, опять же, со свободой, какую правду? Что надо-то вот им? Ну, вот хорошо, вот возьмем сейчас среднестатистического человека, вот меня, да, вот. Мне, например, я прекрасно, честно, искренне тебе говорю, да, прекрасно живу без телевидения. Самым великим праздником вот за прошедшее время для меня, это вот когда вот эта вот байда вся загорелась. Если бы не погибли люди, к сожалению, да, то я бы, наверное, отмечал бы каждый год этот праздник, как там 3 дня без телевидения, к примеру, да. И живу прекрасно. Мне не нужно правды никакой от этих людей. Я сам вижу, что делается.
1: А помнишь, была передача, кстати, во всем мире считалась лучшая совковая российская передача «Знак качества». Первый вариант.
0: Тоже прикрыли.
1: Вот, ее-то и прикрыли. Вот удивительно, да? А что такое телевидение, да? Это коммуникация, вот как мы с тобой разговариваем, между собой. То есть общение одних с другими. Что мы имеем на так называемом авторском телевидении, на НТВ? Мы все время видим толкача, толмача. мы не общаемся друг с другом, а нам человек показывает, человек начинает нам рассказывать. Это надо понимать так, это надо понимать. Вот Киселев.
0: То есть втюхивает нам
1: типа. Да. То есть... А разве это телевидение? Это не телевидение.
0: Это называется, попросту говоря... Ну, а вот там, помнишь, еще была такая программа, вот это «Нас по запаху все находят, корабли в нашу гавань заходят».
1: А,
0: там,
1: да, черт такой вер, да.
0: Вот, который годами пишет одну детскую книжку. Прекрасная передача. Да, какие люди, с каким юмором. Особенно вот там один пел песню, я чуть штаны все не описывал. Так, такой тонкий юмор про то, как он женился на девке. У него была нога деревянная, он решил ее отпилить, а отпилил ей нормально. Я так смеялся, так смеялся.
1: А все плакали. Страна плакала, а ты смеялся.
0: Нет, вся страна тоже смеялась. Это прекрасная была программа. Мне больше всего из-за нее и жалко. Если
1: может, они, наверное, все плакали. Ты молодец, вспомнил, да, чумовая передача.
0: Да.
1: Уважаемые люди, авторитетные. Да.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших уважаемых. Если у вас появились какие-то комментарии по поводу всего нами тут высказанного мысли, пожалуйста, звоните. Номер сейчас я вам напомню.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И, соответственно, еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Жариков, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы основные вопросы были адресованы к нему, поскольку я тут пока всегда сижу. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте, доброй ночи, Сергей. Это мама Грудничка?
0: Да, не могли бы вы, простите, не могли бы вы погромче говорить?
3: Я говорю, это мама Грудничка.
0: Да, вот, да, да.
3: Вот, я слушаю вас 8 лет. Нет. Вот, у меня какие-то есть основания считать, что я не божетка, да? Вот. А вопрос у меня, у вас чистая душа, вот, поэтому какие-то вещи... Ну, в общем, вопрос у меня будет к Сергею, потому что он очень точный человек такой. Аналитик. Ну, в общем, вот что я хочу сказать, что Кох, вот вы похвалили Коха, да? Ну, я говорю, что я не божетка, надеюсь. Вот, но я записала даже 2 года назад Теха, его выступление в Америке, беседу. Но там жуткие антирусские вещи.
1: А я знаю, да, в «Новой газете».
3: Я сейчас вам скажу, значит, Россия обанкротившая страна. Люди все в течение 10 лет, которые умеют думать, они копать, уедут. Если нам, это вот к Сергею вопрос, если нам не простят долги, то России конец. Вот, и идиотизм возится с Югославией, Сербии. То есть, как бы, вот, этот человек, бог с ним, с НТВ. НТВ уже не будет, ну, манипулировать никогда. Но вот Кох придет и будет опрять политику. Ну, то есть, я серьезно сейчас уже
0: понятно,
3: говорю.
0: Понятно. Давайте вот. Сейчас позволим Сергею...
3: А вопрос еще можно?
0: Да, конечно.
3: Вот. Телепузики еще одни. Я чуть со стула не упала на днях. Значит, эти телепузики. Радио, которое ведут журналисты «Перспективы», газеты «Завтра». Вот. А у них вообще, ну, тоже они мне там показались очень такими.
0: Кстати, я хочу сделать... Извините.
3: Вот, а такое вот.
0: Извините.
3: Немка нам правительство, так?
0: Извините, пожалуйста. Вы... Алло. Такой небольшой просто анонс. Мы планируем в одном из ближайших эфиров вот здесь в гостях увидеть главного редактора газеты «Завтра», господина Проханова. Давайте вот эти вот все вот темы по поводу вот его газета, все-таки ему будем адресовать. А сейчас вот Сергей ответит на ваш первый вопрос. Спасибо за звонок. Да.
1: По поводу, я читал интервью с Кохом, да, в «Новой газете» печатали, был большой шум, то есть я в курсе, как бы.
0: Я тоже.
1: Я считаю, что, вот скажем, Кох, кстати говоря, вчера мне он понравился.
0: Именно, мне тоже именно понравился, тем, красавец.
1: Как, именно тем, что он сегодня сказал, и что он, кстати, написал в газете. На самом деле, есть вещи, которые, скажем, не все проговаривают, но все это прекрасно понимают. Если вы смотрите, скажем, ТВЦ, буквально 2-3 дня назад Млечин говорил то же самое, просто другими словами. Не так резко, может быть, не так жестко, как Кох. То, что у нас из 100 новорожденных 2 нормальных, что практически треть населения фактически сумасшедшие, если не больше, и так далее, что вымирает, это все уже, и Путин об этом говорил в послании.
0: Да, говорил, я тоже слышал.
1: И, собственно, мужество Коха и как бы его вот как бы позиция, которую он озвучил, может быть, слишком прямо и слишком откровенно. Я думаю, вы понимаете, у нас как бы страна немножко византийская, у нас многие вещи просто не говорят прямо. Коха, если он, скажем, человек, может быть, по крови немец, он, может быть, просто вещи сказал, в общем-то, ну, как это называется, назвал вещи своими именами. Действительно, что люди у нас уезжают. Вы знаете, вот что, кстати говоря, если можно, можно я немножко так разовью мысль?
0: Конечно, только еще я буквально вкратце хочу сказать, что в звонке, который только что прозвучал, ты заметил, так антироссийское типа выступление Коха. Но почему, если человек констатирует факты, да, к примеру, я могу сказать, что идя сюда, я видел двух дебилов конкретно. Вот двух дебилов я видел, но встретил на пути. И они живут с нами в одной стране.
1: Я думаю,
0: что это антироссийское выступление. Мне больно от того, что они тут живут.
1: Я бы вот этой, кстати, даме вопрос бы задал. Ну, так сказать, она поймет меня.
0: Да.
1: По поводу того, скажем, вот как она считает, какая у нас в России самая конвертируемая валюта? Вот есть три, скажем, да, ответа. Скажем, доллар, да?
0: Mm.
1: Второй ответ – свобода. И третий ответ – интеллект. Вот все страны в мире, они делятся на три категории. Скажем, на три сорта. Вот самые низкие страны, самые неразвитые страны – это те, у которых валюта является свобода. То есть рынок свобод. У нас на самом деле не рынок, не в тот рынок, о котором говорит Чубайс, который все боятся. У нас никакого рынка нет. У нас есть рынок свобод. Сначала, так сказать, конвертируется свобода, а потом свобода зарабатывает деньги. В странах первого сорта валютой является интеллект. Там деньги вторичны. Даже в той же Америке, которую там патриоты не любят, вы можете спокойно получить просто 50 тысяч баксов на какой-то музыкальный проект или, скажем, художественный проект. С одной единственной просьбой, там, чтобы фамилия, скажем, того человека, который дал эти деньги, была озвучена. Понимаете, да. В России это невозможно. Там, да, там интеллект дороже доллара. Поэтому Кох, на самом деле, сказал о том, что если у нас страна так и будет торговать свободой или, так сказать, конвертировать рубли в валюту и обратно, то действительно у нас перспективы у страны нет. И все умные люди уедут, останутся одни дураки.
0: Ничего антироссийского, еще раз повторю, в этом
1: ничего
0: заявлении
1: нет,
0: не было.
1: Абсолютно.
0: Давай сейчас снова прервемся на пару минут, потому что приехали Норильские, надо мне отнести им подарок. Рога просто я...
1: Да-да, да, да, вот они уже, да.
0: Да-да, сейчас отнесу. Продолжаем беседу с Сергеем Жариковым. Дело в том, что ведь многие от нас ждут не просто каких-то сентенций, и даже вот, может быть, людям и неинтересно знать наше мнение о происходящем. Вот, им скорее знать нужно, извините, я очень волнуюсь, о дальнейшем развитии событий. А это знаем, в принципе, только мы. Вот, причем по нашей традиции, как бы всегда не договаривать немножко, чтобы не давать людям полностью халяву, не подстелить им перину чересчур мягкую, что вызовет в дальнейшем геморроидальные проблемы, мы должны, я так думаю, дать несколько направлений, вот, перспектив развития данной ситуации. Естественно, одна из них так или иначе сработает, но чтобы люди немножко вот этими вот думали. Я предлагаю, может быть, тебе сразу и начать вот с самой первой версии. Да, кстати, хочу предупредить, что во всех версиях, каждая из предложенных нами версий содержит в себе не меньше 20% истины.
1: Да. Ну, я как бы уже озвучил ее, так сказать, частично по поводу этого. Дело в том, что когда я крутился в Госдуме в свое время, в Комитете по геополитике, так там у меня были действительно на руках материалы, это может быть 98-го года, такая аналитика по поводу НТВ, ОРТ, проблемы Гусинского и Березовского, о котором сейчас говорит Павловский. Но я просто не ожидал, правда, что все это как бы вылезет именно сейчас, и, скажем, вся эта группа аналитическая станет, так сказать, помогать как бы власти, в общем-то, станет основной. Поэтому я думаю, что все было как бы заранее ясно. И надо здесь понимать всегда прекрасно одну вещь, что как бы ничего, в принципе, по большому счету, количественно в системе никогда не меняется. Может быть, качественно что-то поменяется местами, что-то как бы будет по-другому называться, но как бы элементы системы, они всегда остаются теми же. И вот в этой истории, скажем, вы заметили, что история с НТВ – это вторая часть. Первая была история с УРТ, она очень быстро, так сказать, очень тихо была разрешена. Ведь Березовский сейчас держит ТВ-6.
0: К ним же даже приходили телевизор отбирать.
1: Да, уже поэтому там, он быстро, так сказать, всех своих, так сказать, всю эту как бы компанию, вы знаете, так сказать, там, все он забрал к себе на ТВ-6. И канал стал хуже намного, но зато стал, так сказать, типично, как был раньше у РТ. То есть проблема Березовского была очень тихо решена. Но я, может быть, немножко резко скажу, но, как знаете, есть в блатной среде, есть, скажем, петухи, а есть козлы. Вот, скажем, вы видите, проблема с петухами была решена очень быстро. Не зря, скажем, там Борис Моисеев почти каждый день, почти, так сказать, вся эта вот публика, она на этом канале как бы присутствует по полной программе. Ну, а проблема с козлами, конечно, естественно, решается проще, потому что, как бы, как всем известно, это немножко другой тип, как бы, уголовника.
0: Психотип.
1: Психотип, да. Ну, и немножко посложнее он и решился. А вообще любая, так сказать, все эти оперативные, так сказать, мероприятия, они проводятся именно, как правило, с людьми вот этих двух типов. Ну, что могу сказать, что вы увидите, опять же, так сказать, тоже свой любимый канал. Я думаю, там те же самые будут люди, может быть, так сказать, процентов на 80, они будут вещать сплошную правду, опять, как вам кажется. Потому что понятно, что если вы себя поставите на место того же главного редактора какого-нибудь телеканала, то вещать истину или, скажем, вещать ту правду по полной программе просто не сможете. У вас даже не будет ни денег, ни, скажем, корреспондентов, которые могут быстро и моментально осветить те или иные события, которые произошли в России. Поэтому имидж, скажем, правдивого канала, имидж оппозиционного канала, понятно, что этот имидж можно только закавычить. Но это надо, так сказать, отдать должное, так сказать, пиарщикам, которые все это устроили. То есть тем же самым, скажем, Киселеву, и как бы, что они очень грамотно, так сказать, в общем-то, ну, подыгрывают власти, я бы так сказал. И здесь надо честно признаться, что, может быть, вся эта история с Парфеновым и с вот с этой, с Гулькиной, как ее?
0: Ну, тоже с Метковой,
1: да. Вот, что, может быть, это вообще как бы часть пиара, потому что, как бы, ну, результат очевиден, результат мы как бы вот-вот уже, так сказать, получим. И я думаю, что, может быть, вот эта апатия, которая недавно была, так сказать, в стране, вот эта апатия, неинтерес к политике, вообще, так сказать, никому ничего не надо, всем до лампы, немножко канал подогрел. А для чего нужны экстремисты? Для чего нужны, скажем, крайние маргиналы? Они должны так будоражить, так сказать. Ведь что такое маргинал? Это иголка в задницу, правильно?
0: Да.
1: Кольнули, так сказать, кто-то там кричит, где-то что-то.
0: А не то все будет похоже на такое летнее солнечное поле, и только шмели жужжат.
1: Конечно, конечно.
0: Вроде и лето, а спать хочется, называется.
1: Поэтому, я думаю, мы все, так сказать, получим, что хотели. Я думаю, может быть, и как бы я просто здесь не вижу как бы людей, которые проиграют от этого. Просто как бы проблема, да. Мы как бы о ней сейчас говорим, ну так, так сказать, с юмором, потому что здесь проблемы нет.
0: Даже самое главное, извини, что перебиваю, выиграю я немножко, поскольку те ларьки, которые находятся вот в районе Останкино, принадлежащие мне, в общем-то, имеют сейчас сверхприбыль в эти дни. То есть,
1: ну да, да, да, да.
0: Ну, ты знаешь об этом.
1: Да. Ну, кстати, правильно, сейчас же не может журналист существовать только как бы на одной передаче.
0: А вот ты знаешь, ты меня журналистом назвал?
1: Извини, Саш.
0: Ладно, да, тебе простить. Вот слушай, смотри, тут можно еще как бы, извини за слово, как бы, ход...
1: Якобы.
0: Да, якобы. Ход событий вот этих до их окончания проследить. Есть вероятность такая, потому что ведь некоторые демоны призывают к тому, что давайте скинемся и отдадим там долги НТВ, да, то есть такие безумные совершенно утопические идеи со стороны граждан, то есть, ну, как бы сыграть там в рулетку с новым Мавроди, да, то есть похвально. Кстати, я бы на месте вот телепузиков этих, вот это дико бы сейчас обосновал бы фонд, набрал бы прайс, и тогда бы уже смылся. Это было бы по-взрослому. Но они даже на это не годны. А смысл в другом, что они могут в ответку предпринять такое действие, что мы, вот честные телепузики НТВ, распродаем сейчас свое имущество, автомобили, квартиры, купленные под кредит, с тем, чтобы отдать Коху хотя бы часть вот этих долгов. То есть попытаться сыграть на такой благородной вот струне и вызвать к себе такую вот жалость. А затем отсюда и в дальнейшем может действительно быть образован какой-то счет в каком-то банке. Туда граждане все скинут, значит, телепузы это все дело поделят, снова купят все тачки, мдхаты и тихо, мирно свалят.
1: Ну а кто сказал, что они кому-то должны? Это, кстати, чепуха. Это ерунда. Я думаю, они никому не должны.
0: И нет, изначально да, но для продолжения...

0: правильно, слово не воробей.
1: Да,
0: теперь,
1: да.
0: исходя из этого, им нужно крутиться, так сказать, вот от той позиции, на которую они сами себя опустили. Они признали, они сказали, что да, мы должны прайс. Все, при многочисленных свидетелях. И там неважно уже, там должны они или нет. Теперь все их следующие действия должны идти вот от этой фразы. Все, что было до того, это уже не существует. По всем понятиям. Извините.
1: Ну, значит, эти бабки, так сказать, базедовые бабки придут, скинутся, или, скажем, мужики базедовые. Ну, базедовые,
0: вот,
1: да,
0: вот
1: да,
0: я
1: партия думал, базедов. Вот да. она придет и...
0: Отдаст денежек.
1: Да, которые они не отдадут куху, а просто по карману положат.
0: Я вот об этом тебе и говорю.
1: Класс.
0: Но, так я к тому и говорю, что надо ожидать появления такого счета в ближайшее время.
1: Я думаю, он уже есть.
0: Ну, пока нет. Он официально не объявлен, но я думаю, что еще пара-тройка дней, и вот там начнется вот этот фонд помощи телепузик.
1: Ну, вот тогда они все и перессорятся из этих бабок.
0: Вот. Вот это будет вторая их ошибка.
1: Вторая,
0: а
1: да.
0: даже уже не вторая, а там... Ой, какая уже даже их считать сложно. Вообще, по идее, конечно, надо было бы помочь ребятам, но уж больно они... Уж больно они зазнались, взорвались. Давай послушаем телефонные звонки еще.
1: Давай.
0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Жариков. И ваши вопросы к нему, какие-то комментарии, если они, конечно, есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну вот, уж извините, но вопросы не к Жарикову, а вот лично к вам.
0: Ну, давай.
2: Наверскому.
0: Давайте, давайте.
2: Ну... Я уж изо всех сил стараюсь, чтобы вопросы были все-таки, ну, ночь там, да, я понимаю, все равно, чтобы было прилично.
0: Угу.
2: Вот, ну, собственно говоря.
0: Да вы так не волнуйтесь, говорите, а то время-то нет, ну, идет. Ну, да.
2: Ну, я волнуюсь, ну, понятно, что волнуюсь.
0: Нет, но может тогда вы перезвоните попозже, а то, понимаете, как было, нет, один вы... человек волновался, а нет. потом, типа, с ним было
2: давайте,
0: плохо. И нам...
2: Вы да. уж отвечаете.
0: Да, давайте.
2: А при чем здесь вообще компания НТВ?
0: Угу.
2: И при чем здесь вообще Киселев этот? Он... Нет, с моей точки зрения, просто он здесь совершенно ни при чем. Вопрос состоит совсем не в этом.
0: Я с вами целиком согласен. Спасибо за звонок. Дело в том, что позвонивший только что имел в виду ремонт теплоцентрали в Северно-Восточном округе. Действительно, ни при чем, я не понимаю, что вы хотите от меня. Если бы я не взялся ремонтировать эту теплоцентраль, еще через год половина жителей Отрадного осталась без горячей воды.
1: Но вообще отопление отключить должны где-то, наверное...
0: Но я ремонтирую, там сейчас трубы кладу. И непонятно, человек теперь ругается, что видели, у него гараж там снесли, я узнал.
1: Это пробка, наверное, скорее всего, пробка какая-то попала в
0: трубу. Нет, нормальный человек, почему ты пробкой его обзываешь? Просто, ну, гараж, твой бы гараж снесли, ты мне бы тоже возмущался. Вот.
1: Да нет, я имел в виду пробку.
0: А, да. пробку, ну да.
1: Да, в трубе. Воздушная пробка в трубе.
0: Но я в этом не разбираюсь, я сказал это рабочему, говорю, друзья, снимайте все, ставьте, делайте уже. Ну, потому что надо, надо. Какой вообще вот вопрос, да, человек сформулировал, ну, да, а при чем здесь, да, при чем здесь? Действительно, ни при чем. Но мы сейчас снова ненадолго прервемся, потому что мне надо пойти позвонить в Нью-Йорк это. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, у нас остается совсем немного времени. Так уж получилось, что сегодняшняя наша встреча практически целиком была вот... разговор, вернее, был посвящен теме телевизионной, то есть поддались-таки мы все-таки на общую газетическую тему, хотя начали хорошо, начали вроде бы с роли художника в обществе, вообще о творческих людях. Вот, к примеру, для меня до сих пор загадка это женщина-художник, да, и почему, например, женщина-певица, женщина-художница и вдруг женщина-врач, женщина-секретарь, вот этих вещей я никогда не понимал. Если у тебя сейчас как-то есть желание их обсуждать, давай. А если нет, то мы можем послушать телефонные звонки. То есть ты, так сказать, сам можешь выбрать, что мы сейчас будем делать.
1: Давай лучше звонки.
0: А с женщинами типа?
1: Ну, тут все понятно.
0: Да. Хорошо, тогда я сейчас напомню телефонный номер.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: А, начинаем?
1: Да.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Саша. И...

0: молодой человек, который присутствует с вами.
1: Да.
0: Вот я, конечно, извиняюсь, но я, может быть, опять возвращаюсь к тому, о чем мы говорили.
1: Ничего страшного.
0: Ну, хорошо. Я думаю, мне простительно, я пожилой человек. Сашенька, вот такой вопрос. Ну, НТВ там защищают себя, может быть, Киселев недоволен, что ему не досталось там в Испании дачи, еще не успел сколотить. Это их дела. Но я удивляюсь за народ. Так дружно вышли защищать. И все время правительство твердит, долги надо платить. Долги платить Франции, там всем государствам, кому Россия должна или не должна, я уже запуталась в этих делах. Но кто же будет платить нам, простым смертным, когда вот в 92-м году нас обобрали и про наши долги замолчали. А народ-то дружно не пошел вот так требовать свое. Понимаете, это маразм, народный маразм.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Просто сразу хотелось бы ответить. Вот все-таки давайте опять же откровенно скажем, да, что вот эта игра в пиар, вот, она тоже ведется не совсем профессионально. Хотя бы потому, что даже вот события вокруг НТВ освещаются действительно однобоко. Я, например, заметил вот это, естественно, это чья-то там из этих грудничков идиотская была затея, это посылать сообщение вот на экран с электронной почты. Я откровенно заявляю, что выплывали, то ли начинали показываться на экране сообщения, так сказать, очевидно, негативного характера, то есть, что, дескать, мы, да, опускающие, скажем так, престиж телепузиков, которые, в общем-то, быстренько исчезали, то есть очень активно их резали. Также я уверен, что далеко не все люди, которые вот там были, все-таки собрались именно в поддержку. И это, кстати, опять же, ошибочное ведение этой пиаровской кампании. Если хочешь разжечь костер, то нужно его разжигать посредством трения, подлива бензина. Для этого нужно показывать все точки зрения. Даже здесь они оказались глупые.
2: Лучше бы они, кстати, наоборот, давали, скажем, на экран отрицательное мнение о себе.
1: Конечно.
2: Провоцировали бы защиту, да.
1: А у них получается, что какие мы хорошие, нас обижают. Вот, так что в данный момент, вероятно, есть единственный такой хороший совет, как избавиться от данного зомбирования, это просто стараться вот не смотреть именно сейчас хотя бы НТВ, видимо.
2: Ну да, но с другой стороны, понимаешь, ведь люди сходили к твоим киоскам, все-таки затоварили.
1: Забрались. Так. И заметь, кстати, ни одной драки не было там.
2: Да,
1: культурные
2: да.
1: покупатель.
2: Да.
1: А, ну что, следующий звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Василий Солнцев.
1: Здравствуйте, Василий.
3: Да, вы правы, Александр, действительно полный маразм, что было вот вчера и сегодня. Да, хотелось бы сказать, что вчера, помимо вот этой акции, в Останкино показывали противоположное мнение, где-то там на Тверской, которые против НТВ были, и показывали в таком наилучшем виде, они там дрались, ругались матом.
1: Нет, ну дрались, это я не люблю. Одно дело пострелять, там, а драка, это какой-то нецивилизованный уже способ решения проблем.
3: Да, ну, по крайней мере, матом ругались, это уже...
1: Ну, они разговаривали и ругались, это разные тоже вещи, поймите меня
3: вот
1: правильно.
3: По-моему, ругались.
1: Угу. Тогда это им простительно.
3: Да, вот Александр, к вам вопрос посредством НТВ. Вот как вы относитесь к Деброву, который яростно отстаивает права НТВ, говорит, что это все безобразие там и так далее. Вот.
1: Понятно, Василий, спасибо за вопрос. Ну, мне не хотелось бы так вот, как говорится, за спиной говорить про человека, но с другой стороны, если мне когда-нибудь он сам спросит, то я это же ему тоже скажу. Мне совершенно не нравится Дмитрий Дебров, не как ведущий программы. И также он по одной причине, которая для меня веская, но я, так сказать, из чувства такта не буду ее сообщать в эфире, потому что это не придаст популярности данному персонажу. То есть он во мне вызывает даже, попросту говоря, с некоторого момента отвращение. Вот все, что я могу сказать. По крайней мере, я искренне. Сергей, ты будешь как-то комментировать или воздержишься?
2: Я не знаю, что сказать. Вот. Я могу только процитировать Деброва. Типа «Тю!» Знаменитый его «Тю!»
1: Да, это тоже многое, многое говорит. Следующий звонок. Да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Приветствую вас, Александр.
1: И вас также, мы тут все.
4: Что-то вы мне поздно звоните.
1: Извините, но я послал ребят, чтобы они привезли. Они еще не подъезжали?
4: Да нет, пока нет.
1: Но я звоню сказать, что вот-вот подъедут и все внесут тогда. То есть хорошо. Подождите еще минут 15, да, они... Да, спасибо.
4: Конечно.
1: Да.
4: Что я хотел спросить?
1: Кстати, да, конечно, да-да.
4: Вы мне... Да, насчет... Сергей, правильно все, по-моему, рассказал? Я так считаю, что это, в общем-то, пиар-акция, направленная как бы на активизацию нашего общества.
1: На что?
4: На активизацию.
1: Ну, ага, понятно.
4: Мое мнение вообще такое, что, в общем-то, в последнее время происходит большая такая кампания, начиная с Второй Чеченской войны, и вот заканчивая вот это вот.
1: Ну, понятно, да. Нет, ну, то же самое, что говорил Сергей Жариков, вы сказали, вы с ним согласны, да.
4: Нет, мне кажется, что даже вот Киселев и его компания, они просто не понимают, что они попали на пиар.
1: Алло. Ну, это вот...
4: Они искренне защищают.
1: Давайте сейчас дадим слово вот Сергею Жарикову.
4: Давайте.
1: Спасибо за звонок.
2: Ну, это очевидно, конечно, конечно. Ну, собственно, эти каналы для этого и создаются. Я же не зря там пошутил насчет там козлов и прочее. Это действительно так. Это люди как бы специально берут людей, которых легко использовать, легко шантажировать, легко чем-то, так сказать, вывести из состояния равновесия, ну и так далее. Это, ну, для спецслужб это лучшее, как бы, так сказать, тесто для вообще работы.
1: Так ты считаешь все-таки, что они не понимают, или они, наоборот, профессионально, так сказать, вот...
2: Актер играет тогда, честно, и тогда ему веришь, как тоже был разговор насчет этого, насчет актерства, тогда, когда у него есть собственный интерес. Угу. Я думаю, лучше, так сказать, недаром, кстати, приглашают современные дирижеры, вот, непрофессиональных музыкантов, или работают с детскими хорами. Угу. Дети, они стараются, у детей получается, да, честно. Профессионал всегда сфальшивит. Вот профессионал, он как бы попсовик. Ну, Саш, не мне тебе объяснять, ты знаешь, чем отличается попс от, так сказать, от просто, так сказать, андерграундной рок-музыки. Именно
1: я
2: этим...
1: Я согласен.
2: Да, не веришь. Ну, это может быть приятно слушается, это может быть как-то нравится, но никогда этому не поверишь до конца.
1: Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
5: Доброй ночи.
1: Аналогично и вам.
5: У меня вопрос к вашему гостю хотел задать.
1: Говорите, пожалуйста.
5: Вот почему не выходят на кассетах другие альбомы вашей группы?
1: Спасибо.
2: Ну, на кассетах «Колокол» издает эти кассеты. По-моему, там выходило штук 10. Но на компактах вот уже, наверное, сейчас 17 альбомов вышло. Вот сейчас, может быть, еще, дай бог, деньги появятся, выйдет. Может быть, летом мы вообще запишем новый альбом, как бы со старым составом. Но это опять в проектах. Что касается кассет, я думаю, что это носитель не очень удобный, потому что, когда делают, скажем, кассеты, часто скорости не совпадают и прочее, прочее.
1: И нельзя подобрать песни под гитару, потому что там плывет все.
2: Все плывет, да, и просто не хочется как бы. Но я считаю, что это уже ушло. Сейчас, кстати говоря, обычный CD-аудио, вот уже как бы вчерашний день, сейчас уже работает 96 кГц, 24 бита и прочее. То есть как бы обычный вот этот диск, которых уже заводов настроили, да, там у нас в Москве десяток.
1: В ближайшее время все могут дико пролететь. Вот.
2: Да. Поэтому кассеты, это уже 19 век. Я думаю, вообще надо забыть про эти кассеты.
1: Ну, ты знаешь, я хочу предложить, опять же, если ты не против, чуть-чуть прерваться и послушать одну замечательную тут композицию. И продолжаем беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, мы тут посовещались и решили дать все-таки вам возможность побольше высказать ваше мнение. Уважаемые, звоните. Телефон вы помните. Хотя сейчас на всякий случай все равно я его еще разок напомню.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы, просто говоря, переполнены вниманием к вам.
7: Алло. Здравствуйте, Лаэрт. Здравствуйте, Жариков.
8: Здравствуйте.
7: Вот интересно было бы спросить у Жарикова, будет ли группа ДК выпускать альбомы в том же формате, что «Пожар в Мавзолее», вот такого плана, той же тематики. Вы понимаете меня, да?
1: Понятно. Это все вопросы?
7: Да.
1: Спасибо.
2: Дело вот в чем. У нас есть на дате два таких такого типа альбома, но мне кажется, с ними надо немножко подождать.
1: А вот что ждать-то? Извини, конечно, что я...
2: Во-первых, эти альбомы, они 35-минутные. Я вот сейчас думаю, то ли их на один загнать, то ли все-таки по отдельности. Тоже, кстати, вопрос серьезный.
1: Я считаю, что нужно по отдельности, потому что получишь больше денег, в общем.
2: Ну, я согласен, да. Ну, с другой стороны, их коммерческими не назовешь, так уж откровенно.
1: Второе... Тогда можно сделать двойной сборник, это тоже все практикуется.
2: А они такого плана, вот специально вот, товарищ сказал, это действительно радиотеатр. И...
1: А, я понял, о чем
2: да,
1: речь.
2: И да. я пока еще не понял, как их надо все-таки мастеровать. То есть понятно, что просто аналог в цифру перевести, это не совсем однозначно.
1: Ну да, да.
2: И что с ними делать, пока я не знаю. Вот, я думаю, здесь вот... Ну, я думаю, они выйдут, в конце концов, как бы. Есть еще два альбома, да. Один на музыку Прокофьева, кстати говоря, назывался он «Зеркало-души». То есть это как бы душа в зеркало.
1: Зеркало, да. Да,
2: души свое отражение. Угу. Ну, выйдет, не выйдет. Но пока, в ближайшее время мы пока, так сказать, не планируем. Может быть, на кассете только.
1: Ну, кстати, вот литературные такие приложения, то есть текстовую информацию на кассетах вполне реально тиражировать, потому что особых претензий к качеству ни у кого не будет, видимо.
2: Ну, они качественно записаны, но вот пока, так сказать, я думаю, сейчас не совсем актуально это все.
1: И еще тут видишь, как сейчас такой поток пошел разных, правда, не знаю, может, он как пошел, так и схлынул, всяческих вот этих вот там частушечников, стихи на кассетах, то есть все, кто не попади, сейчас этим начали заниматься. Причем получается это у них, честно тебе скажу, крайне бездарно, на мой взгляд, у большинства, по крайней мере. И вот в этой общей волне как бы люди тоже ведь понимают, что это все лажа полная, да, и вдруг ты выпускаешь свои вот эти вещи, и под эту, скажем так, раздачу негативную можешь конкретно попасть тоже.
2: Ну да, с другой стороны, их не так много сейчас выпущено. В общем, ладно, пусть пока эти. Надо что-то еще оставить.
1: Да,
2: запас.
1: Да, да.
2: В архив, что называется.
1: Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы просто полны внимания к вам.
9: Здравствуйте.
10: Паша, да?
9: Да.
10: Молодец, умница. А вот это Сережа.
1: А вы, какое у вас интересное имя?
10: А?
1: Какое у вас...
10: Алексей.
1: А, нет, вы сказали молодец,
10: нет,
1: а умница, это я думал фамилию.
10: Я вас похвалю, да.
1: А, спасибо, молодец. Спасибо, Леш, спасибо.
10: Вот,
1: как я люблю, когда хвалят меня.
10: Вот этот вопрос, Сережа, да?
1: Давайте, конечно.
10: Понимаете, вот раньше, в смысле, ну, до этого времени, даже в Ирина Герцена, ну, очень понятно, определенной личности, национальности этого, в правительстве, ну, большей части они остались. А сейчас тенденция, так говорится, немцы, так, вверх берут, там, ну, Греф, там, Фох, ну, вот это сейчас генеральный директор НТВ, ну, в общем, понятно, да? И, как говорится, у меня такое мнение сложилось, что, как говорится, революция продолжается с 2017 года, чтобы постоянно настроение было нестроение, буза, а при этом народ нищел, страна рассыпалась, а те, как говорится, у власти при бабках, ну и, понятно, корреспондентов на баре всегда остаются. А народ так смотрит на это еще свистопляска, ну, еще возмущается, ох, и тахует. В общем, какая-то ерунда идет.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Сейчас Сергей, наверное, ответит. Хотя я с вами абсолютно согласен. Да.
2: Ну, я здесь что бы сказал на этот счет. Не надо забывать, что президент Путин, он не просто из Питера, он же из Германии. Вы знаете, что в нашей системе полуфеодальной существует тейповая система, то есть семьи, не просто семья, а большая семья, скажем, Днепропетровская группа, скажем, Московско-Орловская группа, Уральская группа. И, скажем, Путин представляет собой не питерскую группу, а именно ее называют германской. Кстати, куда входил министр Грачев? Они все из Германии и связаны, может быть, в какой-то степени, ну, скажем, наводящие, так сказать, наводящие информации. Вы знаете, что фактически вся Европа пропитана агентами Штази. Это агенты
1: бывшей Восточной Германии.
2: Восточной Германии, да. Одна из самых профессиональных разведок.
1: Кстати, вот извини, что перебиваю, как-то у нас отношение было к восточным немцам такое тоже немножко пренебрежительное, вроде как бы.
2: А, да? Зря.
1: А совершенно зря. У них была самая сильная вот разведка. При этом хочу еще сказать, что, как ни странно, очень серьезно работают вот и чешские их, ну, коллеги сейчас. Да, нет, на самом деле.
2: И я думаю...
1: Не знаю, к чему я это, правда, извините.
2: Это к деньгам партии. Есть,
1: а, да. Да-да, вот я что-то думаю, что-то... Я же никогда не говорю так, вот просто что-то случайно.
2: Конечно,
1: если в слабом мозгу что-то всплывает, то это не просто так, какие-то ассоциации.
2: Ну, понятно, что деньги партии, так сказать, скрывались через Штази.
1: Да.
2: Но они сейчас потихонечку возвращаются, как бы. Понятно, что преемственность власти сохраняется. Поэтому ничего здесь такого фантастического не бывает. На самом деле, вот эта конспирология, потому что вот куча там инородцев, там немцев, я считаю, это не совсем как бы, ну, адекватное, так сказать, восприятие. Немножко пассивное, я бы так сказал. В принципе, народ, ну, сам народ как бы имеет то правительство, как, на которое он рассчитывает. Когда люди бегали за Ельциным и орали, что это наш Боренька, а потом его же обвиняли в том, что нас там типа предал, и вот гад типа настроил всяких дач. Ну, кто заставлял людей, вот этих бабок базедовых, так сказать. Когда и так было ясно, когда гарантом демократии и свободы у нас оказался там кандидат в члены политбюро. Совершенно было ясно, что это за человек. И, кстати, тот же Лигачев, которого все ненавидели, собственно, об этом и говорил, и прямо об этом говорил, что это человек, который недостоин. Ну вот и получили, что, собственно, и... Кстати, недавно Коротич, выступая, кстати, на том же НТВ, признал, да, что, дескать, Лигачев был очень порядочный и хороший человек, и, видите, он оказался прав. То есть, помните, Борис, ты не прав, который сказал, да, Лигачев. Да, да. Ну, вот оказалось, Лигачев действительно прав. Я думаю, может быть, Проханов к вам придет, тут расскажет более подробно. Это его как бы кореша.
1: Да, я думаю, что к тому времени, когда он появится здесь, а мы планировали там на следующей неделе, если все будет нормально, уже вся эта свистопляска и клоунада уляжется, и мы сможем, так сказать, разглядеть уже подделку. То есть сейчас мы смотрим на то, как лепится кувшин. А вот через неделю мы будем разглядывать готовый кувшин. Понимаешь?
2: И да, наполненный. Так,
1: наполненный, даже. Давай сейчас снова.
2: Следующий.
1: Нет, прервемся на секундочку. Мне тут надо. Там девчонки пришли, деньги принесли. Ну, выручка. И потихонечку подходит к концу наша беседа с лидером группы ДК Сергеем Жариковым. Оставшееся время мы хотим все-таки посвятить вам, ответам на ваши телефонные звонки. И посему я поднимаю трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Алло. Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
8: Вот я хотел спросить, а вот Венедикт вообще как-то курирует ночной эфир? Как-то прослушать то, что вы говорите.
1: Ну, вы знаете, я таким вопросом не задавался, скажу вам честно.
8: Ну просто интересно, потому что Венедиктов ведет одну политику, вы в эфире совершенно другую политику.
1: Я, простите, не веду никакой политики, я высказываю свое...
8: Нет, ну вы высказываете мнение, но все равно главный редактор, как вот все говорят, все равно он как бы редакция под его функцией, работает под его как бы...
1: Я могу сказать одно, да, вот я могу сказать одно, что за все время существования программы «Монморанси», а это порядка 9 или там 8 лет она существует, ни разу не было никаких, скажем так, эксцессов по этому поводу. Каждый волен высказывать свое мнение здесь, а я тем более, потому что еще раз поясняю, что для меня это просто место встречи с приятными людьми, это в первую очередь. эфира.
8: Тогда понятно.
1: У вас есть какие-то вопросы к нашему гостю?
8: Что?
1: К нашему гостю какие-то вопросы есть такое у вас?
8: В принципе, есть вообще.
1: Он вас внимательно слушает.
8: Есть вопросы, но в каком плане? Мне бы не хотелось, чтобы так вот о люди говорили, там, базеду и так далее. Я врач-психиатр, понимаете? И не хотелось бы вот этих выражений. Это больные люди, понимаете?
1: Значит, давайте, извините, сделаем сразу так, договоримся. То есть, конечно, со стороны это может показаться несколько грубо, да, вот то, что, ну, так, такие выражения, да, но для того, чтобы они не казались вам столь колючими, нужно эту программу было слушать, ну, хотя бы лет 5, поймите правильно. Вот тогда вы поймете, что речь идет не о... Ну, в общем, речь идет совершенно не о том, что вы, так сказать, себе представляете. Спасибо за звонок. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
11: Доброе утро.
1: Аналогично.
11: Меня как бы Вася зовут.
1: Здравствуйте, как
11: я
1: бы Вася.
11: Я не пойму. Москва вся в говне, в собачьем.
1: Есть
11: народ
1: такое.
11: Народ прет слушать эту лохудру из 600 секунд. Фантастика какая-то.
1: Кстати, я могу вам сказать, что Париж тоже завален собачьим дерьмом, по самой не балуйся.
11: А потом вот Венедиктов, вот из того фонда, который вы предлагали создать, может ему выделить, чтобы он зубы поправил?
1: Мы уже предлагали.
11: А когда он говорит, брызжет слюной очень.
1: Ну вот вы опять переходите на личности. Давайте все-таки я заступлюсь за милого моему сердцу главного редактора. Это не подхалимство, да? Вот. А все-таки я, например, считаю, что, ну, не хочу вас обидеть, как бы, Вася, да, но тем не менее, вот, выполнять функции Венедиктова, для того, чтобы их выполнять, нужно обладать определенными способностями, которые есть далеко не у каждого человека.
11: Не, ну он безобразно выглядел, надо сознаться.
1: Ну, знаете, на вкус и цвет. Я вообще люблю лысых людей. Спасибо вам за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Алло, здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
12: Я хотел бы задать вопрос, соответственно, Сергею. Ну вот, пишете ли вы по-прежнему стихи ваши замечательные?
1: Да, кстати, может, какой-нибудь стишок, Сереж, это зачтешь?
12: Вот, потому что, ну, вообще фантастические стихи, конечно. Дело в том, что я давно знаком с творчеством группы ДК, вот знаю даже некоторых ее, ну, скажем, одного из басистов и, ну, и одного из исполнителей песенок. Вот. Ну, в общем, это, конечно, здорово, здорово то, что было. Вот. А еще бы у меня такой вопрос господину Лаэрцкому. А куда делся сиамский близнец?
1: Спасибо, Сергей. Ну, значит, да, давай сперва я отвечу вкратце. Значит, этот вопрос для меня слишком труден. Я не готов сразу на него ответить насчет сиамского близнеца. И прошу у вас небольшой отсрочки. Обязательно дам ответ. Сереж,
2: ну, по стихам.
1: Ну, а может быть, ты правда что-нибудь такое нам бы это... Или тебе претит, собственно?
2: Сань, мне вот как бы под утро не хочется.
1: Не по кайфу.
2: Нет, такие стихи в голове вертятся.
1: Я понял. Ладно, без проблем, то просто на вопрос как бы наших уважаемых ответь хотя бы.
2: Спасибо, конечно, что там люди помнят и знают. Я, конечно, так сказать, рад стараться. Ну, может быть, как-нибудь, так сказать, вот в следующий раз.
1: Без проблем. Следующий-то звонок, да? Ну, правда, тут уже, видимо, под утро, и все такие уставшие, и даже девчонки, которые нам делают массаж в ходе программы, уже обломали все коготки. Кстати, я всегда запрещал, вот, Лис, ну, я тебе говорил, когти вот эти состригай. Ну, хотя бы, ну...
2: Действительно, кстати, вот вещь, правильно говорит.
1: Ну да, надо Сереге тоже не оставить.
2: Ты, конечно, ладно, спина царапит.
1: Ну, конечно. То есть я костяшками они мнут не то, не сё. Да. А увольнять жалко. Да, увольнять жалко, понимаешь, все-таки девки хорошие. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
13: Алло. Алло, здравствуйте.
1: Говорите, да.
13: Меня зовут Игорь.
1: Здравствуйте, Игорь.
13: Я хотел, ну, просто сказать то, что мнение. Вот как бы в последнее время слушаешь, ну, любые программы, радио, там, телевидение, и на самом деле, кроме жесткого сопротивления, ну, ничего не испытываешь. И поэтому, на самом деле, ну, как, Телевидение уже почти не смотрю, ни новости, ничего. Ну, радио так иногда вот когда что-нибудь такое. Вот сейчас вас услышал, и огромное спасибо вообще, что вы есть. И обязательно, конечно, всем расскажу, что такое есть. Ну, кто-то даже не знал. Спасибо.
1: Спасибо вам. Да, совершенно мы забыли. Времени немножко остается. Тут спрашивают через пейджер все-таки, что такое пиар. Сереж, может быть, ты объяснишь, почему? Потому что ты знаешь, что я читаю лекции. Вот по любому вопросу за мелкий прайс. То есть ко мне приходит, говорит, Саня, нужен там о звездах. Платит мелкий прайс, я читаю. Надо о пиаре, я читаю. Вот. И, честно говоря, я очень подустал. Выручаю.
2: Ну, пиар, это как бы, так сказать, это две буквы, P-E-R, то есть public relation. То есть, ну, грубо говоря, это, ну, представление для народа, как бы образ, создание образа для людей. То есть и берется нечто, берется какой-то огурец, да, потом, так сказать, его так приукрашивают и делают из него как бы дыню, вот. То есть пиар — это вот некая, так сказать, ну, раскрутка или как бы создание некого имиджа, образа для публики. То есть, скажу, что касается политиков, это попытка сделать, ну, извините за выражение, из говна конфетку. То есть из обычного человека, может быть, с большим количеством недостатков, сделать святого.
1: Или такого рубаху парня.
2: Да, своего в доску, так
1: сказать.
2: Да, который на самом деле миллионер, так сказать, и жулик.
1: При этом, действительно, вот самое интересное, что ведь они зарабатывают приличные бабки, и их работа столь же высоко оплачиваема, как работа каких-нибудь непонятных таких, как это называется, ультрамариновых клипмейкеров, да.
2: Ну, я бы добавил, что вот таких людей, к сожалению, в зоне не очень любят, потому что это называется мошенничество на доверии.
1: А почему, к сожалению? Я считаю, что каждый получает то, что он заслужил, особенно в таких местах, вот, где люди находятся, скажем так, в состоянии вынужденного экстремального проживания.
2: Ну, тогда, значит, к радости.
1: К радости, конечно. Конечно, к радости. Следующий?
2: Следующий.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Просто говорите, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Саша.
1: Приветствуем вас.
14: Я, наверное, не открою сегодня Америки для вас в том числе. Что вы поразили сегодня нас всех своей самостоятельностью.
1: То есть, действительно, я спасибо. Подождите, спасибо. Я сам смог залезть на стульчик, слезть с него и даже вот, ну, сходить по коридору и дальше.
2: Не выпуская
1: при этом вот салфетки, в которые стекают мои медузы из всех щелей, из своих рук.
14: Да.
1: Да. А как вы видели это? Через окно, что ли? Я не понял. Признайтесь. Нет, мне просто стыдно, потому что хорошо, что вы добрая девушка. А вот, ну, к примеру, какой-нибудь злой человек увидит это или папарацци там какой-нибудь сфотографирует. И... Как же быть-то?
2: И по НТВ поставить.
1: Ладно, извините, да, говорите, пожалуйста.
14: Да, и вы знаете, разобрало, хотелось бы все-таки узнать ваше мнение о роли Венедиктова вот в этом случае. Ну, или хотя бы, как он вам, как оппонент?
1: Понятно, спасибо за вопрос. Поймите правильно, это не боязнь там, каких-то санкций со стороны там, Венедиктова или кого бы то ни было. Но просто я, во-первых, честно говоря, видел какую-то бородатую рожицу, которая тут тусуется на эхо Москвы постоянно. Вот. Но это явно был не Венедиктов. То есть он тоже там тряс руками, что-то распевал на этой сцене, выглядел очень смешно. Вот, какую роль играет Алексей Венедиктов здесь, я с трудом себе представляю, я не слышал его высказываний, понимаете?
2: Может быть, это двойник, кстати, его был.
1: Что, кстати, тоже вполне вероятно, потому что настоящего его, может, сейчас и нет. Вообще и не было, непонятно, сколько их. Потому что все время вот они приходят, а запах разный. Нет.
2: А, кстати говоря,
1: как-то дует, я болею.
2: Он похож на Сергея Летова, и говорят, что это одно и то же лицо, на музыканта, который в «Гражданской обороне» играет.
1: Они вот могут так взаимозаменять друг друга.
2: То есть их рядом вдвоем не видел никто.
1: Да.
2: Кстати, ведь говорили, что Троицкий и Гребенщиков — это одно и то же лицо. Был такой слух. Потому что рядом их никто не видел. вдвоем.
1: И так же никто не видел.
2: Может быть, это был человек, который выступал? Это был Сергей Летов из «Гражданской обороны».
1: Вполне возможно. Вот. И, кстати, еще хочу сказать, что это и совершенно не важно. То есть Венедикт вправе думать о ситуации так, как вот он считает нужным. Я вижу ее там со своей стороны. Да? То, что никакие тут ко мне санкции не применяются, это говорит только о том, что сохранена, скажем так, чистота вот этих отношений, да, вот, комментировать я даже, ну, не могу, если бы я слышал что-то, я прокомментировал. Совсем немножко времени, остается еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы просто так беспредельно уже слушаем.
15: Очень приятно, доброе утро, господа.
1: А уж как нам приятно, да.
15: Вот, я хотел бы к Сергею обратиться. Вот, Сереж, это Виктория Иванишкина.
2: Да-да,
15: вот, привет. Хочу прежде всего тебе поздравить со свадьбой.
2: А, спасибо. Вот это и жена тут рядом.
15: Катя. Ну, замечательно. Я тоже поздравляю.
1: Это недавно, что ли, случилось?
2: Ну, почти.
1: Вот меня вот очень удивляет это. То есть, к примеру, зная о существовании такого парня, как Саня Лаверский, не позвать пожрать салат, сплясать там это самое со свидетельницей, типа там эту тангу, летку, Янку лучше. Да ладно, извините, я замолкаю.
15: Да, просто Сергею хотелось бы задать вопрос.
1: Давайте, да.
15: Как там начал журнал «Атака»? Вот. И, во-вторых, там про концерт вы говорили.
1: Про концерт отдельно объявим еще раз.
15: Да.
2: А, Вика, и... значит, у нас...
1: Спасибо за звонок.
2: Новый проект, журнал «Контркультура», 15 апреля. Будет попозже объявление в клубе «Точка» в 19:30. Вот. Я думаю, когда Саша даст указание, прикажет, и мы выполним, так сказать, роль диктора как раз жена Катя исполняет.
1: Да. Ну и, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Сергей Жариков, лидер группы ДК. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
16: Алло, здравствуйте.
1: И вам аналогично.
16: Мне к Сергею вопрос такой. Значит, он вроде бы имеет отношение к Думе, как депутатской, да? Правильно?
2: Ну, имел.
1: Да ладно, Сереж, ну что ты скромничаешь? Имеешь, имеешь.
2: А?
1: Имеешь.
2: Вот как раз, я только помню, дома только буфет. Я помню буфет хороший.
16: Ну, тем не менее, наверное, в буфете вы так как-то встречались там законодательно. У меня вот такой вопрос. Вообще идет такая тенденция, значит, к уменьшению телевизионных каналов?
1: Это...
16: к запрещению радиосигнала, потому что радиосигнал, он же как-то, знаете, мешает сотовой связи.
1: Понятно. Спасибо за вопрос.
2: Я коротко попытаюсь ответить. Дело в том, что у нас действительно ходили в комитете по геополитике материалы по поводу, так сказать, вот зомбирования и так далее, по поводу, так сказать, вреда, который наносит, скажем, советскому, российскому слушателю, скажем, каналу РТ и НТВ. Но, если честно, положа руку на сердце, я сам по профессии системный аналитик, математик, мне показалось, вся эта аналитика, которая, может быть, сейчас и пользуется президент, она не совсем как бы все-таки качественная, не совсем серьезная. Все-таки сводить это все вот опять к старым делам, что там враги, что там нас опять кто-то там зомбирует. Ну, это то же самое, что спаивает русский народ. Конечно, никто этого не делает. Это все вопрос профессионализма и, так сказать, вот этих всех, так сказать, обычных человеческих, ну, я так скажу, человеческого говна. Кто-то кого-то завидует, кто-то ушел, кто-то там не ушел, кто-то сильный, кто-то слабый, ну и так далее. Это все, конечно, совсем несерьезно. Ничего этого не происходит. Я думаю, чем больше каналов будет, тем лучше. Чем больше, как бы, свободы будет на каналах, тем, в общем-то, никто от этого не проиграет.
1: И я думаю, демократия восторжествует.
2: Как всегда.
1: Да. Сергей, большое спасибо тебе за то, что ты нашел время и пришел в нашу программу.
2: И
1: надеюсь,
2: тебе,
1: Саш, что эта встреча не последняя. Через какое-то время, когда снова там начнется вот эта вот анонистическая буча, вокруг чего-то...
2: Ты поставишь кассету?
1: Я позову тебя снова вживую, и мы, так сказать, обсудим новый глупый кувшин.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе.
2: Спасибо.
17: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Ох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: И я рад представить гостя нашей сегодняшней программы. Это Александр Гордон, ведущий радиопрограммы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь». Ну и, собственно, теперь он же и ведущий телевизионной программы с одноименным названием на телеканале М1. Ну, помимо этого, насколько я знаю, ты задействован еще, скажем так, в театральных различных областях, унт, также в геополитических, и контролируешь массу коммерческих точек, но об этом мы сегодня не будем
1: говорить.
0: Ларьков. Да, унт ларьков, безусловно. Ты знаешь, вы, кстати, готовьте ваши вопросы к нашему гостю, а я вот хотел рассказать, какую историю тебе. Вчера перемещаюсь, еду по главной дороге. Вдруг справа откуда-то, ну, из переулка выезжает нечто красное, по-моему, 2141 пресловутый, даже не Светогор.
1: Угу.
0: И по идее, это, конечно, он должен меня пропустить. Нет, едет как напрямую, что твоя Аврора. Ну, я как-то ухожу влево, слава богу, левая полоса, смотрю, пустая. В общем, чудом с ним расходимся. Встаю перед ним так, чтобы он не мог меня объехать. Останавливаюсь, выхожу. Оттуда, значит, вылезает некто где-то приблизительно года 53-го выпуска. Вот, явно гость столицы. Вот, я ему объясняю, дескать, уважаемый, что так и так. Он начинает как-то напрыгивать, пытаться грозить мне, что мы у тебя отберем машину. В общем, пришлось его как-то нахлобучить. Он упал в снег. В этот момент вылезает нечто другое из второй двери. Вот. Ну, значит, тому я пальцы прищемил. Он не стал вылезать. Потом вынул ключ, размотал, выкинул на встречную полосу. А этот вот сидит в луже, первый, который от выпуска 51-го года, и кричит фразу буквально следующую. «Я требую, чтобы меня уважали». Ну, я вроде так, что я буду слушать какого-то демона, там, что он там бредит, вот. Но когда я уже уезжал с данного места печального, да, я внезапно подумал, а что же все-таки люди вкладывают в это понятие «уважать». И сама вот эта формулировка вопроса «я требую уважения к себе». Мы же достаточно часто слышим по телевидению это, да, на улицах. Что в конечном счете они требуют? Что, каковы правила вот этой игры в уважение?
1: Я думаю, что он хочет, чтобы ты к нему относился так же, как он к себе относится. Вот и все. То есть он-то себя знает, он придумал о себе уже все. Он же на улице вышел, был сильный мороз. У него свои представления о том, кто он такой. И вдруг они разительно не совпадают с твоими представлениями о том, кто он такой. И когда он требует уважения, он требует, чтобы ты смотрел на него его же глазами. Вот и все, что невозможно априорно.
0: Абсолютно невозможно. Но в данном случае мы сталкиваемся с такой проблемой, что если каждый выходящий на улицу хочет, чтобы остальные смотрели на него его же глазами, это получается как в программе «Винтус», которая там работает с несколькими программами, каждая из этих программ считает себя умнее и мешает работать другим. Поэтому как бы самоуважение здесь в корне пропадает. То есть ведь нельзя же требовать от других людей отношения к самому себе любимому такого же, как ты сам. Это уже неправильно, видимо.
1: Поэтому человечество мучительно долго вырабатывало правила, в том числе правила дорожного движения. И как только любое из этих правил, в том числе правила дорожного движения, нарушается, начинаются несанкционированные трения между людьми. А как только они начинаются, эти требования, то пропадает всякое уважение к другому. Почему? Потому что магическая фраза, которая вспыхивает в это время лампочкой в голове у человека «я прав», она уже не даст ему свернуть с пути, даже если через какое-то время он поймет, что он не сильно прав.
0: А есть, вот на твой взгляд, различия в понятии «я прав» или «я знаю»? Ну вот, «я знаю как». Это неважно, «я знаю как будет», «я знаю как было».
1: Ты знаешь, абсолютного совпадения нет, потому что иной раз правота возникает помимо знания. Мало того, иногда может и знать, что не прав. Да, и все равно действует так, как должен действовать. Это все-таки поэтому и слова разные, что это не синонимы.
0: А взгляды? Вот существует такое, ну, даже литературное такое понятие, как-то он бросил в его сторону презрительный взгляд. Ведь игра взглядов, кстати, на мой взгляд, много слишком слов «взгляд», да, у меня, но тем не менее, вот теряет ту остроту, которая была раньше. То есть современный человек, вернее, взгляд современного человека, его глаза перестали отражать то, что, например, отражали они где-нибудь в 18 веке. Может быть, потому что тогда сам язык был победнее, словарный запас был беднее, им приходилось как-то эмоционально.
1: Вот. Ну, словарный запас тогда был не беднее, а даже наоборот, я думаю, шире, чем сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что любой этолог тебе скажет, что система взглядов наследуема, и она пришла к нам из животного мира. Другое дело, что человек время от времени в своей истории цивилизационной, он подводит некую черту и делает эти взгляды, вводит их в кодекс поведения. Например, там, в средние века в Италии, да, любой прямой взгляд был точно таким же вызовом, как взгляд одного бабуина, да, на другого, там, или одного гиббона на другого. Да, а поэтому вообще взгляд, прямой взгляд, да, глаза на незнакомого мужчину означает агрессию. На незнакомую женщину означает сексуальное желание.
0: А если вот она, незнакомая женщина, смотрит так на женщину?
1: Тоже агрессия. Агрессия. Ведь между самками агрессия гораздо активнее, нежели...
0: Да, сложнее, сложнее mm-hmm. отношения. Кстати, я помню еще в мою бытность учения в школе, вот представь себе, такое было. У нас были несколько перцев, которые как-то считали, что... чтобы быть нагло выше своих одноклассников, но все-таки, знаешь, детство, там, скажем, пятый класс, да, там, солнышко, то все, постоянная олигофреническая улыбка на щеках у советских детей, то все, пионеры, пятые, десятые. Вот эти несколько персонажей, они ходили постоянно с угрюмыми лицами. В конечном итоге из них получились бандиты. Причем этот взгляд они явно с кого-то копировали, такой жесткий, недетский взгляд. Вот, поэтому, конечно, игра... взглядов, она может быть и заимствована в животном мире, но опять же она человеком интерпретирована и усовершенствована совершенно по-дебильному, на мой взгляд. Вот едешь, бывало, ты же сам был наверняка вот на этой последней вечеринке радиостанции, на которой ты работаешь, ведешь программу. Вот первое, что я заметил, я очень хорошо отношусь ко всем там, да, ну вот гости, которые съехались, значит, вот они кидали такие взгляды из своих автомобилей дорогих, как будто они эти автомобили собственноручно собрали. Не только собрали, а до того изобрели. Животным это не свойственно. То есть люди...
1: Ну, почему животным не свойственно? А павлин, он когда хвост свой поднимает, он смотрит точно так же, как и они. Воробей, который только что в луже искупался и подбирается к самке, он тоже весь взъерошенный, и взгляд у него очень гордый, и голова высоко сидит. Нет, я думаю, что мы недалеко ушли от животных, к сожалению, не в ту сторону, в какую хотелось бы. Поэтому этология объясняет в данном случае почти все. Ты говорил, что эти ребята ходили угрюмыми, да?
0: Да.
1: И не улыбались. И правильно делали, потому что улыбка, по крайней мере, у обезьян, это признак слабости. Слабости, боязни. Если на тебя смотрит самец, и ты в ответ оказываешь ему зубы и улыбаешься, значит, все, следующее, ты должен показать хвост. То есть стать в позу подчинения. Вот, поэтому я, как сейчас помню, я ехал в метро, в Сабвее где-то, ну, в каком-то перегоне в Манхэттене, и там пара черных, так они очень шутили, шумели, поздно, почти никого нет. Я смотрю на них, ну так.
0: Ну, с укором.
1: Ну, не с укором, а просто разглядываю. И он говорит, что смотришь? И я, говорит, какое дело, смотрю и смотрю. И он отвязался, а рядом сел еще один парень. А ты что смотришь? Тот так улыбнулся наглой улыбкой такой, знаешь, как это? Uh-huh. Ну, мол, а тебе что надо? Так вот. А черный на него посмотрел и говорит, ты что, боишься, что ли? То есть он интуитивно абсолютно понял, что если тот скалит зубы, он боится. А у животных это сплошь да рядом. Мало того, вот смешная тебе история, как цивилизация, вернее, ее отходы влияют на социальное поведение группы животных. Отец мне рассказывал, мы очень смеялись. Они сидели на севере, где-то в Ноябрьске, у его приятеля Мурусенки. И пили из фляжки спирт. Фляжка к тому времени никак не называлась. Она была просто фляжка. У нее не было собственного имени. Но тут по телевизору стали показывать что-то вроде «В мире животных» про стаю бабуинов. И там был один маленький бабуин, очень задиристый, но который все время получал звездюлей от старших, и в том числе от вожака. И он визжал, отскакивал в сторону, вставал в позу подчинения. После этого самки его к себе не подпускали, потому что там очень строгая иерархия. Ему доставался последний кусок, если вообще доставался. Ну, такой зачморенный бабуинчик. И он пошел в лес и нашел где-то канистру. Пустую канистру из-под бензина. Он ее схватил, прибежал в стадо и начал бить по ней. Подняв над головой, стал бить по ней руками, издавая дикий грохот совершенно. Вожак слетел с своего места как ошпаренный. Все разбежались по углам. Он сел на место вожака и продолжал, значит, это делать резву. И он стал вожаком, пока те не разнюхали, в чем дело. Потом, правда, вожак отобрал от него эту фигню и стал тоже колотить. Так вот, фляжка с этого момента стала называться бабуинкой у них. Потому что приятель отца очень гордился этой фляжкой и всячески пресекал, ну, посягание на нее со стороны кого бы то ни было. То есть она повышала его социальный статус в компании. Это бабуинка в чистом виде.
0: В чистом виде.
1: И 600-й мерс — это та же самая бабуинка.
0: И сотовая мобильная сопля бабуинка.
1: Да.
0: И, а вот ты знаешь, кстати...
1: И жена модели, то есть вот, чистая бабуинка.
0: Вот, вот я, да, только это и хотел сказать. Да. А слушай, вот...
1: Я тебе предлагаю термин взять. Бабуинка.
0: Бабуинка, да, да. Меня терзают смутные сомнения. Ведь вот эта бабуинка, она же, так сказать, родилась от земной мамы, ходила в школу, имела доступ, ну, к той же информации, которую имеют, так сказать, вот и нынешний ее там владелец, да, и так далее. Неужели она не может адекватно оценить свое место в обществе? Вот,
1: сейчас про кого говоришь?
0: Про бабуинку человеческую.
1: Про женщину?
0: Да.
1: Ну, тогда я так и говори.
0: Она же, да.
1: Ну, ты же знаешь, что женщина отличается от человека.
0: Понятно.
1: Вне всякого сомнения. И отличия эти... Завтра, кстати, в программе мы будем говорить с одним очень интересным человеком. Он работает в Институте морфологии человека. Создал первый трехмерный атлас мозга. И он гендерными различиями тоже занимается. Он утверждает, и абсолютно прав в этом смысле, что у мужчин и у женщин мозг работает по-разному. Если мужчина, как правило, обрабатывает информацию... в переднем, в надстроечном, в верхнем мозге, да, вот эти самые большие полушария, то женщина мыслит совершенно иначе. Вот та самая женская логика, женская интуиция – это способность поставить перед мозгом задачу и, потратив очень маленькое количество энергии, необходимой для разрешения этой задачи, все-таки ее решить. Не всегда так, как решает мужчина, разумеется. Мужчины же тратят, внимание, мужчины тратят до 75% всей получаемой энергии. Будь это энергия воздуха при вдыхании, то есть кислород, да, солнечная энергия, пища, вода. До 70% они тратят на работу мозга. Женщина просто не может себе позволить такой роскошь, потому что природой заложен в нее материнский инстинкт. Она должна накапливать жир определенным образом на беременность. Она должна постоянно находиться в поиске партнера, который не просто сделал бы ей ребенка, но и помог ей его выкормить. То есть у нее совершенно другие заботы. Поэтому, ну, разумеется, она думает по-другому. Что же касается умных женщин, то это просто гормональный сбой, гормональный...
0: Целиком да, согласен.
1: Некий гормон.
0: Ну, здесь тогда немножко становится... непонятным жажда опекунства, проявляемая порой в весьма агрессивных формах. Она, кстати, свойственна и мужчинам, то есть мужчина, который заводит здорового мастифа. Ну, конечно, это тоже своего рода вот эта бабуинка, этот мастиф, да. Но, тем не менее, вот то, что, дескать, я вот завел мастифа, и данный мастиф в полном моем подчинении, хотя может перекусить человеку ногу в одну минуту, это как бы... Вот. И у женщин такая же ситуация. Если у нее там ничего не получилось с детьми, то они там заводят маленьких собачек, левреток, дико их мучают всячески. Ну, знакомая ситуация. Это
1: сублимация обычно.
0: Сублимация, да, но... все-таки в какой-то момент времени у женщин начинается, так сказать, период самоосознания себя вот в обществе. Но они там всячески проявляются, там пытаются самореализоваться в таких вещах, как вот эта эмансипация и так далее, да. То есть и очень много, например, ты же вот был в Америке, не знаю, как в то время там с эмансипацией обстояли дела, по-моему, уже они там туда все сбегались, откуда ни попадя. Вот ты считаешь, что все это, все вот эти, которые сбежались, это все-таки какие-то генетические отклонения? Или просто там часть из них ради моды, ради протеста? Понимаешь, ну, умные же женщины изобрели вот это, сказать, да мы наравне с мужчинами хотим быть, мы хотим...
1: Я не видел ни одну умную по-женски женщину, да, то есть, которая может быть другом, которая в состоянии быть не только матерью и женой, да, способна разделять с тобой факты биографии, а может быть даже и судьбу. Не видел ни одной женщины, которая была бы феминисткой или утверждала что-либо из программы «Феминист».
0: А вот в таком случае получается, что женщина, несмотря на все свои вот эти, ну, недостатками это нельзя назвать, такая особенность, да, их, ну, сложение мозга. Угу. Но тем не менее, получается, что женщина более индивидуальна как существо, нежели мужчина. Потому что, например, я уверен, что между ними не существует дружба. О чем неоднократно говорил, когда там лучшая подружка, тыр-пыр, восемь дыр. Вот. Но однако, если с этой лучшей подружкой что-то случается, например, прыщ выскочил там, не дай бог, вот, или еще что-то такое, то радость в глазах вот этой вот второй ее товарки, она не поддается описанию, что галогенки на твоем джипе светятся ее глаза. Тогда как у мужчин все-таки дружба, ну, согласись, существует.
1: Вот. Опять, видишь, да. Женщины моногамны по определению. То есть за один раз они могут забеременеть, зачать и родить от одного мужчины. Да? То есть они моногамны по определению. Кроме того, ребенок, родившись, человеческое дитя, довольно беспомощно. И проходит достаточно, ну, много времени для того, чтобы он стал социально адаптирован, этот ребенок, да, и смог жить самостоятельно. И все это время женщина волей-неволей должна тратить часть себя на то, чтобы это человеческое животное маленькое существовало. Поэтому моногамность их, заложенная в природу, заставляет относиться к любой самой близкой подруге, самой некрасивой женщине, любому существу женского пола, как к предполагаемой сопернице. Мало того, женские духи, содержащие так называемые феромоны, которые добываются из половых желез там, кита или скунса.
0: Унт оленя,
1: да. А они потому и воздействуют таким странным образом, в первую очередь, не на мужчин, а на женщин. Так как приносят их половому обонянию информацию, что рядом находится какая-то противница. От нее пахнет женщиной. Не понимая сознательно, да, что пахнет от нее, она надушилась. Ну а поскольку организм не находит рядом соперницу и воевать не с кем, это повышает ей настолько, то есть это впрыск гормонов идет такой, что это повышает ей настроение на целый вечер. То же самое с одеждой. Женщина одевается для того, чтобы быть сексуально привлекательной. Даже если она 4 раза замужем, даже если у нее 8 детей.
0: И даже если ей ночью возвращаться с работы,
1: это все равно... Это инстинкт, да. И когда она видит соперницу, у которой с ее точки зрения в одежде что-то не то, что-то не настолько сексуально привлекательное, даже если это лучшая подруга. Естественно, тот же всплеск гормонов и то же удовольствие, которое она получает от сознания собственной неповторимости и нужности мужчине. Но это не все еще. Смешно другое. Смешно, что женщины, там проводились разные тесты на интеллект, хотя тут должно оговориться, что тестам этим грош цена, поскольку они придуманы мужчиной и для жизни в мужском обществе. Так вот, мужского интеллекта у женщин явно меньше. Но у них существует нечто, называемое женским интеллектом, что мужчине вообще не осилить. И это та самая индивидуальность, о которой ты сейчас говоришь. Обособленность. Самодостаточность, заметь. Если женщина так или иначе теряет способность к воспроизводству или переходит в возраст, когда воспроизводство уже невозможно, называемый климаксом, да, в простонародье, она моментально, тесты показывают, по-мужски умнеет, но теряет женскую индивидуальность, но перестает быть привлекательной сексуально, но может подружиться с женщиной, но не способны испытывать материнский инстинкт.
0: Действительно, так, так оно и есть. А, слушай, вот давай вернемся немножко к тому моменту, когда вот появился грудник, то есть, ну, мы так это называем между собой, в общем, женщина вышла в тираж, да? Угу. Вот она вышла в тираж, и, как ты правильно заметил, то есть, мама, вот, то есть, самочка в данном случае должна каким-то образом подготовить платформу для социальной адаптации этого самого грудника. Вот мы очень долго занимались исследованиями именно этого периода, исходя из того, что, скажем, есть какая-то вероятность наличия вообще реинкарнации, да? Может быть,

0: нервного центра ребенка посредством внедрения в него базитической информации.
1: Видите, в чем дело? Проблема-то в чем? Существует же так называемый эффект Маугли. Дети, которые росли без социальной опеки со стороны родителей или одного из родителей. И привести их в человеческое состояние после нескольких лет жизни в лесу невозможно. Невозможно внушить им, что они способны говорить. Невозможно научить их там пользоваться элементарными благами человечества. Ложкой, вилкой там, и так далее. Они становятся необучаемыми. Почему? Потому что все-таки, это, конечно, механизм очень плохо изучен, мной, по крайней мере, все-таки на первых годах существования человека весь коллективный социальный опыт, приобретенный человечеством, в той или иной форме, в форме языка, опять-таки цивилизационных навыков, отношений в семье, за которыми он следит, звуков, запахов, да, он ему внушается и становится той базой для развития единственной вещи, которая нас отличает от животных. Это способность не только мыслить, да, потому что черт его знает, может, они тоже мыслят. Но и выражать и фиксировать эти мысли. То есть говорить и писать.
0: Все понятно.
1: А про реинкарнацию, извини, я тут подумал, да. Вот какая штука. Можно было поверить в реинкарнацию, но проблема-то вот в чем. Всего-навсего какие-нибудь 3500 лет назад на Земле жило не больше миллиона человек. Сейчас их более там 5 миллиардов. Где воплощение набраться?
0: Да,
1: где набраться на всех воплощений? Вот этот миллион умер, да, когда-то в свое время. Должен был появиться еще один миллион реинкарнированных. Но появилось-то гораздо больше.
0: Откуда, где генерируются души?
1: Да,
0: вопрос.
1: Да. Бесхозные души. Откуда они берутся?
0: Вот все-таки, если опять же говорить про ребенка, да, там важна, конечно, там при нем, вот, так сказать, мама, вот в имя, которое внедряется в него, он дает ему корм, это понятно, да, но мы же не можем быть стопроцентно уверены в нормальности мамы, в том, что она сама социально адаптированная особь. Может быть, все-таки имело бы смысл поступать даже по методу, в общем-то, Германии, одного ее достаточно мощного, но печального исторического периода, то есть детей, попросту говоря, конфисковать у родителей, воспитывать в специальных заведениях, где очень подготовленные педагоги дают им какие-то мощные знания, вот, где нет этого сюсюканья, где, опять же, женщины не, так сказать, утоляют свою жажду вот этого самого как раз жажду, ну, то есть они еще не перестали играть в куклы, играют в куклы со своими детьми. Я же видел детей, вот сюда даже к нам приводят, у них косички завязаны, знаешь, как что, они глазами в стенку упираются, вся кожа стянута. То есть мама еще сама ребенок, вот в чем вопрос.
1: Германский опыт неприменим хотя бы потому, что попытки внедрить что-либо такое еще, начиная со Спарты, а то и раньше. Потому что еще шумеры тоже отбирали детей специально для как бы касты жрецов, выращивая их с детства. Он провальный. По двум причинам. Если это сделать повальным по стране, перестанут рожать.
0: Почему?
1: Потому что они для себя рожают, игрушку себе.
0: Инстинкт материнства, если она же...
1: Будут делать аборты. Нет. Рожает. Какой же инстинкт материнства, если она родила и должна отдать?
0: А в таком случае это можно сделать, скажем так, на законодательном уровне. Ну,
1: ты можешь себе представить хоть одно общество, вот реально без утопии, на сегодняшней планете, да, которая могла бы издать такой закон.
0: Ну, было в Германии, Саш, было.
1: Ну и что с ним стало? Я понимаю.
0: Ну, это беда, потому что человек взорвался конкретно.
1: Нет, там, я думаю, что взорвался-то он совершенно закономерно. То есть не мог не взорваться.
0: Ну, конечно, я согласен.
1: Вот, а что касается, насколько мать способна социально адаптировать ребенка к среде,
0: вот,
1: здесь...
0: Тревожит.
1: Я тебе объясню, почему. Потому что любое живое существо, высоко или не очень высоко организованное, живет под давлением того, что называется естественный отбор. А естественный отбор, ну ты же знаешь, он там мало касается особи, больше касается популяции, поскольку это скорее статистика, нежели такой непреложный закон жизни одного отдельно взятого индивидуума, но тем не менее. В неадаптированной социальной среде, то есть, грубо говоря, в

0: детской жизни. Если мать не в состоянии, пусть это будет львица, да, научить ребенка охотиться, научить его там простейшим, да, там, наукам, как скрываться от врагов, и так далее, там, не способны его выкормить, да, он погибает. Мало того, значит, самка, которая не способна адаптироваться по тем или иным причинам, потомство не дает. Те нарушения, которые в этом индивидууме есть, которые заставляют ее быть такой, какая она есть, дальше по потомству не передается. Это половой отбор. Вот он взял и сработал. Как бы, да, пресеклась веточка. Человечество, к сожалению, живет в отсутствии, естественно, в том числе и полового отбора, уже довольно, довольно давно. Я не побоюсь сказать, уже около 4000 лет. И это приводит к тому, меняется вкус, меняется мода. Иногда в моде одни женщины, иногда другие. Но никогда отбор не идет на интеллект, на способность женщины выкормить, вырастить, обучить и образовать ребенка. Отбирается совершенно женщина по другим признакам. Да, длина бедра, что тоже пришло к нам с незапамятных времен. Быстро бегает, значит, может убежать от
1: врага.
0: От врага, и не надо ее защищать лишний раз. Мало того, бежит с ребенком еще. Да?
1: Да.
0: Большая грудь. Хотя большая грудь, тут тоже загадка. Дело в том, что женщины с маленькой грудью гораздо более фертильны, чем с большой. Грубо говоря, у них больше молока. И уж кто должен быть символом материнства, так это они. Я думаю, что здесь разгадка простая. Младенец представляет даже очень маленькую женскую грудь, если это грудь ее матери, в непосредственной близости от своих глаз, очень большой.
1: Да,
0: и это остается просто в подкорке, поэтому большая грудь тоже...
1: А может быть, мужчина просто так сказать желает... Вот... сказать, не утратить данные габариты. Это у меня есть же целая теория, это совсем о другом, теория дорожных знаков, что детей нужно учить вот правилам дорожного движения на маленьких знаках, потому что для маленького ребенка натуральный кирпич, к примеру, выглядит вот, ну, как все вот это здание. И если его учить вот так на этих больших дорожных знаках, потом выпустить уже в зрелом возрасте на дорогу, он просто их не будет замечать. Так же и с грудьми. Да. А вот, ты знаешь, есть еще ведь один момент. Я, так сказать, очень тщательно слежу за животными, которых тут и у нас большое количество живет на радиостанции, не пойми где, и кем там принесенных, да, и за своими домашними животными. У них есть определенный момент, когда родители не просто перестают считать детей своими, а своей собственностью, да, и перестают, так сказать, считать своим долгом вот их кормить, заботиться о них, а попросту считают их чужаками, дико гоняют, пинают и даже кусают. У женщин такого нет. Мало того, что недавно одна моя знакомая мама, то есть не базетическая, в общем-то, вышла во двор, к ней подходит другая такая базетка с коляской, и такую песню ее исполняет. Говорит, ты знаешь, мы сегодня дважды отлично покакали. Это, естественно, измену, то есть что такое оказалось, она говорит вот о себе и о ребенке. То есть вечное отождествление себя с ребенком, вечная уверенность в том, что ребенок — это часть меня, он слабее меня, он глупее меня, он моя собственность. И это не проходит, кстати, до старости, и мне кажется, вот с точки зрения популяции наносит как раз очень серьезный вред.
0: А в чем вред-то, я не вижу?
1: Ну как в чем вред? Вред в подавлении самостоятельности вот этого индивидуума, который все время под мамой.
0: Ну, ты знаешь, если есть индивидуум, хрен ты его подавишь.
1: Да легко.
0: Да ладно, я знаю...
1: А может быть, их было больше, индивидуумов?
0: Зачем их больше? С этим
1: справиться.
0: Вот я справиться.
1: Тоже хотел
0: с
1: сейчас справиться.
0: С этими справиться невозможно.
1: Да.
0: Ты говоришь, больше. Зачем? Нет, я, понимаешь, я как раз за сложившийся порядок вещей. Иногда меня лично раздражает там большое количество не очень умных людей, которые встречаются на пути. И не очень красивых женщин там и так далее. Но это личное раздражение никак не связано с мироустройством. Другое дело, и мы с тобой уже говорили об этом, по-моему, в моей программе, что я считаю, все это мироустройство цивилизационное, цивилизационно-религиозное, скажем так, да, направлено не на то, чем должен заниматься человек в жизни. Ведь человек так или иначе задает себе один и тот же вопрос. А что потом? И никто на этот вопрос пока не ответил. Наоборот, пытаются утешить. Ответа нет на этот вопрос, да, но есть посыл, что все будет хорошо, если ты будешь правильно себя вести. А если будешь плохо себя вести, все будет плохо. Но что-то будет. Будет, не будет, никто не знает. Но одно абсолютно неизбежно. Это вот момент умирания. Почему мы называем легкой смертью смерть во сне, или там машина сбила, тут же умер, да? Ах, какая легкая смерть. потому что не случился ни момент страдания. Человек в жизни страдает гораздо сильнее, чем момент предсмертия, как бы. А вот эта паника, этот ужас абсолютного одиночества и предстояния не перед Богом, не перед смертью, а перед собой, когда ты один на один с собой, и больше нет никого, ни мамы, ни папы, ни школы, ни страны, ни жены, ни детей, никого.
1: Даже те, кто склонился над тобой, они кажутся какими-то вообще гаражами.
0: Когда бабушка умирала, такой взгляд у нее был совершенно нездешний. Я говорю, может, тебе что-то нужно? Посмотри. Она меня очень любила, и я все требовал внимания. Посмотри, посмотри на меня. Вот. И она сказала замечательную фразу. Она сказала: Сашенька, мне до себя. Вот этот момент, когда до себя, да, и больше ни до кого, он страшный. Потому что каждый из нас отвлекается от себя чем-нибудь. То телевизор включит, то с женой поговорит, то на улице выйдет, то водки выпьет, то книжку напишет, то фильм снимет, да? Все равно отвлечение от себя. Потому что нет страшнее каторги, чем, ну, да, сам с собой. Поэтому, когда пишут про этих Робинзонов разных, мне кажется, не о том пишут. Он страдает от физического одиночества, да? А это не так. Вот в этой абсолютной пустоте и глухоте, когда вокруг тебя нет ничего, чем бы ты мог себя занять, кроме физического труда, да, вот это вот предсмертное состояние должно наступать, на мой взгляд.
1: Может быть, этим объясняется, так сказать, стремление многих вот известных старцев уединиться, и они, кстати, это с успехом делают.
0: Они не уединяются, в том-то и дело.
1: Ну, к ним ездят всякие демоны, конечно,
0: дело не
1: постоянно.
0: В этом. Нет, они топчутся. Не уединяются. Они сознательно идут поговорить с Богом. То есть у них есть кто-то, с кем они хотят поговорить, пообщаться. Они не одни там.
1: Ну, а стимулировать, может быть, как-то попробуют стимулировать себе это состояние.
0: Ну, а как?
1: Сложно, сложно представить, но наверняка как-то, если человек умен и знает себя достаточно хорошо, то можно наверняка, ну, конечно, не 100%, но хотя бы 20% этого эффекта добиться, чтобы немножечко, ну, не то, чтобы быть готовым, это глупо сказать, а чтобы когда назад что стало уже и до других, чтобы ты понял, кто такие эти другие. Вот, ну, разобраться. Тебе же среди них еще тусоваться.
0: Вот об этом и речь. Когда говорят, помните о смерти, ведь это единственный смысл, помнить о смерти, вспоминать о ней, это для того, чтобы по-другому жить как-то. Да?
1: Да.
0: И каждый делает свои выводы. А, жить как последний день. Я сейчас все сделаю, все. Другой говорит, нет, я лучше вообще делать ничего не буду, потому что бессмысленно, я все равно умру. Третий еще как. Мне кажется, формула простая. То есть жить надо так, чтобы перед собой вот в этот момент не было страшно.
1: Страшно или срамоты, чтобы не было?
0: Это одно и то же. Это одно и то же.
1: Ну, страшно-то, Саш, всегда будет по-любому, мне кажется.
0: Нет, я не говорю, смерти страшно.
1: Я понял, но
0: перед самим... себя страшно, себя, себя не боялся.
1: Каждый человек страшный. Я просто более чем уверен, что если, например, вот каждый из нас посмотрит друг на друга вот снаружи, зная, да, вот, тем не менее, очень хорошо, мы найдем очень многие в себе такие черты не очень... хорошие, страшные. Вообще люди, они ужасные сами по себе. Они изобретают какие-то вещи, не думая о том, как их потом утилизировать. Я вот предлагал, тот запер одного тут в комнате на месяц, дал ему только корзину там похлебки и говорю, гадь где хочешь и делай, чего хочешь. Ну, так, чтобы тут было чисто. У него не получилось. То есть загадил комнату за 2 недели, стал стучаться, долбиться, требовать жрать. То же самое происходит с планетой. То есть люди, на самом деле, они же обделены главным. Это инстинктом самосохранения. То есть, попросту говоря, какие-то просто черти в большинстве своем. И садомиты.
0: Понимаешь, нет, человек один сам по себе, он довольно безвреден. Его можно понять, там, простить, принять, каждого отдельно взятого. Если их уже хотя бы двое, между ними образуются отношения, как правило, сложные, и они уже друг друга начинают зеркалить, да, вот тогда наступает либо как бы вселенское соитие, либо абсолютное безумие. Потому что ты поступаешь не так, как ты хочешь поступать, а ты поступаешь так, как тебе кажется, ты должен поступать в присутствии кого-то еще.
1: Поступать так, как от тебя ждет вот твой этот...
0: Да, или как ты хочешь, чтобы он тебя увидел, представил.
1: А если, например, человек находит все какие-то силы и все-таки ведет себя, ну, как-то естественно, так как удобно ему, его называют либо панком, либо беспардонщиком, либо модным словом моветонный чувак.
0: Ну, ты знаешь, здесь часто люди, которые ведут себя асоциально, они еще немножко играют в это, то есть они спекулируют на этой теме.
1: Вот, да.
0: Потому что, честно говоря, вообще асоциальных людей я видел в своей жизни немного, это как правило юродивые, да, которым уж абсолютно наплевать. А мне кажется, что надо принимать меньше из зол эту игру с людьми в мир лад да покой, да, и, ну, выходя на улицу, одеваться там, умываться и чистить зубы, понимаешь, там, останавливаться на красный свет, не воровать детей там и не убивать женщин, да, ну, какие-то элементарные правила общежития выполнять надо. С другой стороны, если мне говорят, что я должен прийти на какую-нибудь вечеринку Black Tie, да, то я не приду в пижаме, а я просто не пойду. Потому что вот такая степень условности мне как бы неинтересна.
1: Понятно. Сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
0: А затем... покурю, пока.
1: Да. Но только будь там осторожней, потому что я выпустил погулять там наших питомцев. Да. Они еще хоть и юны, но очень опасны.
0: Я отобьюсь.
2: Монморанси. На волнах радиостанции «Нива Самахай».

0: И я напоминаю для тех, кто только-только вернулся домой, слышу, в общем-то, или слепки снежных бабунд мужиков, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий радио и телепрограммы «Хмурое утро». Соответственно, наша беседа, вот, которая была проведена выше, может быть, навела вас на какие-то мысли, идеи. Посему мы предлагаем вам набрать следующий номер.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И спросить что-нибудь у Александра Гордона. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Да.
0: Да.
2: Это
0: вы как-то очень волнуетесь, если, например, с вами, не дай бог, случится то же самое, что с женщиной, в прошлый раз придется отвечать руководству «Эхо Москвы». Мы вам вышлем релашки, и после этого, так сказать, под наблюдением специалиста, уже тогда вы будете допущены к телефону, уважаемая женщина. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
3: А вот можно спросить вашего гостя?
0: Безусловно, да.
3: Да, вот меня зовут Савелий. Привет, Шурик.
0: Привет, Савелий.
3: Это самое. Вот мне приснился сон, короткий. Ну, чтобы он разгадал.
0: Давай, давай.
3: Читай. Вот смотри. Значит, снится мне человек Березовский, который меня вообще не знает. И категории весовые такие, знаешь, совсем разные.
0: Ну, в общем, я догадываюсь.
3: Ну вот. Двухэтажный домик, в котором я никогда в реальности не был, да, деревянная лестница. Быстро он приезжает на машине, быстро заходит, значит, со мной здоровается и садится за шахматный столик. Он мне представляется в виде шахматиста. Ну, такого типа Каспарова. Нет, глаз у него нормальный, все. Светлый костюм. Ну, духовность такая светлая. И садится, значит, лицом ко мне за шахматный столик, спиной ко мне такой в темном пиджаке. Что-то такое мрачное сидит. Ну, типа Гусинского почему-то. Когда я проснулся, думаю, кто же сидел? Вот играет. А я жду, думаю, вот они закончат играть. Попрошусь я как бы с ним сыграть. Ну, может, не так уж быстро я проиграю, чтобы почувствовать разницу. Ну,
0: понятно,
3: уровень,
0: понятно.
3: Да.
0: Да.
3: Ну. Ну, значит, все, ну, сон короткий такой, может, они долго играли, но там вдруг Березовский встает, значит, я говорю, чего? А который спиной ко мне говорит, ну что, проиграл. И главное, таким тоном, как будто, что же я у него никогда не могу выиграть, что ли. И все, Березовский уходит молча. Вот такой сон.
0: Вы просите, чтобы Александр Гордон, так сказать, рассказал вам, к чему приведет виденное вами во сне, да?
3: Расшифровал.
0: Понятно. Спасибо.
4: Я полагаю, что здесь только одна вещь нуждается в расшифровке, остальные очевидны. Спиной к вам сидел Путин, Владимир Владимирович.
0: Я почему-то тоже вот именно об этом человеке подумал, да. Следующий телефонный звонок, поскольку первый у нас был волнительный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Да, здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Это программа?
0: Ну, в общем, да, хорошо.
5: Я могу участвовать в ней?
0: Ну, в общем, если только, в общем, посредством физической помощи.
5: Если что?
0: Если только посредством физической помощи, как-то мойка окон унт полов.
5: К сожалению, я очень плохо слышу.
0: Понятно. Хорошо, участвуйте. Участвуйте тогда.
5: Спасибо.
0: Раз плохо слышите, мы вас будем...
5: Спасибо.
0: Да, говорите.
5: Алло.
0: Да.
5: Доброй ночи вам.
0: Доброй ночи.
5: Это Александр Гордон?
4: Вот сейчас, да, это Александр Гордон, да.
5: Спасибо за то, что вы ответили мне на мой телефонный звонок. Я, в принципе, пытаюсь уже позвонить, наверное, минут 40. Слушала вашу передачу и, к сожалению, не могла определиться, с чего бы мне начать. Потому что как бы от ДТП, от дорожно-транспортного происшествия, и вот до этих безумных в вашей передаче моментов, которые буквально звучали как карма какая-то, да?
0: Ну, мы... Вот вы сперва, да, до конца расскажите вашу мысль, чтобы мы как-то...
5: Да-да. Так вот я сама не могу определиться по этому поводу.
4: А, ну тогда у вас есть один выход. Слушайте дальше.
0: Да, спасибо, спасибо за звонок. Это был, был очень хороший звонок.
4: Я пытаюсь понять, 40 минут человек звонит. Зачем?
0: Ну как, во-первых, поучаствовать. Очень важно действительно поучаствовать. Но ты знаешь, я хочу вот сообщить следующее. Ведь помимо телефона, такой замечательный вид связи. Я, кстати, от пейджера отказался, могу тебе сказать, целиком и полностью, несмотря на то, что он у меня был подключен и появился. Это не, я не хвастаюсь, Саш, говорю. То есть реально...
4: у меня был пейджер.
0: Да.
4: 2 дня в моей жизни. После чего я буквально расколотил его.
0: Вот,
4: я ненавижу. Это унизительнейший вид связи.
0: Унизительнейший вид связи. И самое главное, анонимное. Анонимки мы не любим. Да. Вот. Но зато я подумал, что есть возможность каким-то образом стимулировать и поддержать вот этот старый вид связи как-то почты. Ведь это прекрасно, когда вот ты держишь в руках бумагу, она пахнет, там, если это от женщины, да, одеколоном, то можно
4: если
0: вложить...
4: Если от мужчины, то не одеколоном.
0: Да. Туда можно вложить, например, перышко или мелкий прайс. Вот. И вот эти письма, они постоянно приходят к нам. Все практически письма, приходящие на радиостанцию. Иногда, кстати, люди ошибаются и присылают письма. Сюда к нам приходят письма, адресованные на другие радиостанции. Их тоже передают мне. И вот, с твоего позволения, я зачитаю одно письмо. Оно, правда, и адресовано нашей радиостанции. Непосредственно... Значит, оно пришло из города... Санкт-Петербурга, от Светлова, ФИАО. Ну, тут почерк такой, я тебе потом покажу. В общем, судя по всему, Федора Викторовича. Адресовано на адрес Венедиктова Алексея. Это директор нашей радиостанции. Уважаемый Алексей Алексеевич, я ваш постоянный слушатель. Очень люблю их Москву и всегда внимательно слежу за событиями. И омрачает только одно – ночной воскресный эфир. То есть, заметь, человека не омрачает там гибель подводных лодок, война, в общем-то, в Израиле, а вот именно воскресный эфир. Ночной воскресный эфир. Дело в том, что Сергей Лаэрский, это я, Саш, то есть теперь я вот сейчас дам тебе паспорт, у тебя почерк хороший, можешь исправить там на Сергея.
4: Сергей? Нет, у меня почерк плохой, а потом оставайся Александром. Это лучшее имя на земле, по-моему.
0: Да, ну ладно, тогда пусть. Да, ну, в общем, Сергей Лаэрский в каждой передаче находит способ обгадить, в кавычках, кого-либо. В прошлый раз было сквернословие, мат и т.д. Последняя передача Лаэрцкого переходит все границы. Назвать сотрудников и ведущих НТВ козлами и идиотами – это слишком. Ведь вас слушает вся Россия, даже далее. Я вполне солидарен с теми, кто выразил свое возмущение по телефону в письмах. Без запятых. Товарищ Лаэрцкий производит впечатление наглого, тупого дебила, который спокойно плюет на всех радиослушателей и дискредитирует вашу волну. Вчера мат в эфире, сегодня он обгадил НТВ и его сотрудников. А что же завтра? Нельзя же такую гадость слушать в эфире. Столько пошлости в одну ночь. С большим интересом и смотрел, и слушал вашу встречу с сотрудниками НТВ. И невольно вспомнил все те же подробности. Я очень люблю ваше радио. Постоянно слушаю. Мне очень хочется, чтобы эфир ваш был всегда светлым. Как дневной, так и ночной. И чтобы подобное тому, что было, никогда не повторялось. С глубоким уважением к вам, ваш постоянный слушатель Федор Викторович со своими друзьями и родными. Но самое главное, я хотел бы обратить твое внимание на почерк, Саш, посмотри. Чей почерк тебе напоминает это?
4: Знаешь, у меня был такой вахтер в театральном училище в Ярославле. Он был дебил. Ну, то есть с официальным диагнозом. Его звали Саша тоже. И он каждый вечер что-то писал. У него была амбарная книга, он туда писал что-то. Поэтому дико ругался на всех, кто проходил мимо, и был уверен, что он работает на кондитерской фабрике. Каждый вечер после 11 он вызывал милицию, говорил, что шумят, потому что прямо перед ним висело объявление, что после 11 шум запрещен. Когда мы у него выкрали эту книжку и прочли, что он пишет, у нас волосы зашевелились, потому что писал он оперуполномоченному полковнику такому-то. Писал, явно находясь еще там в 49-м или в 50-м году. Очень подробно описывал все, что происходит на кондитерской фабрике, где он работает. Вот, и просил немедленно принять меры. Вот это очень был похож почерк на вот этот.
0: Ну, я вот, посмотрев некоторые документы, которые наши сотрудники, так сказать, изъяли в офисе НТВ, обнаружил, что очень данный почерк похож на почерк Киселя, собственно говоря.
4: Ну, я Киселева почерк никогда не видел.
0: Но то, тем не менее, непонятно, зачем было бы ему прикидываться слушателем Федором Викторовичем. С другой стороны, очевидно, что письмо написано другой рукой, не рабочей. Ты видишь, да? Все-таки.
4: Нет, может быть, пожилой человек, знаешь, уже не слушается. Может, попросил, знаешь, как эту... школьницу, внучку написать за него.
0: Под диктовку. Но язык, по крайней мере, язык выдает всемирно известного уже ныне комментатора. Но я вижу, что и ты, так сказать, стимулируешь работу нашей отечественной почты, чтобы вернуться в те славные чеховско-тургеневские времена.
4: Да нет, это письмо хорошее. Это хорошее письмо, потому что это крик. Это крик. Человек не понимает, как это возможно. Он негодует искренне. Он кричит. Это хорошее письмо. У меня до недавнего времени только такие письма и были. Либо это крик там о любви. Как вы молодец, какой вы молодец, как вы все правильно. Иди, я вас люблю там. Особенно это приятно от женщин получать.
0: Вот ты знаешь, да.
4: А, да, ну и мужчин тоже пишут. Либо это крик негодования, сука, сволочь, мы тебя замочим, значит, ты там козел вонючий.
0: А я тоже тащусь, когда мне это присылают.
4: Да, но тут я получил письмо исключительно. Я даже попросил вот его сейчас здесь перепечатать и прочту, с твоего позволения.
0: Конечно.
4: Александр Гарич, дорогой, ну, знаете вы действительно, что Чухонцев хороший поэт, а Вознесенский плохой, что Шаляпин — это национальное достояние, а Киркоров, Соленый Апин и дерьмо собачье. Ну, Лескова читали, и Платонова тоже. Про аналогию коммунизма и православия рассуждать умеете, и про Киселева, и т.д., и все как у людей в стандартном наборе, включая немного эпатажа, в скобках это хороший тон и признак независимого образа мысли, если кто не понимает. Однако, поверьте, констатация этой истины не стоит такого пафоса. Дальше-то что? Вы же тут, блин, бремя белых несете, изнемогая. За язык, заметим, никто не тянул. Вы же сами сказали, что будете просвещать и направлять. Я же, как вы справедливо заметили, щелкаю переключать им в полном омерзении. Нахожу, наконец, вас, единственного с человеческим лицом. И вот сидите вы, как уже отмечалось, весь в белом, с усталым видом мессии, с умными глазами просветителей, своим прекрасным голосом, чудно выдерживая интонации, рассказываете нам про таблицу умножения. Можно еще и школьный учебник по физике красиво почитать, или книжку Уайли с Геннисом «Родная речь» поцитировать. Пойдет хорошо. Тем более, что вопрос «Зачем?» объявлен вне закона. Молнии синенькие сверкают, все сердятся. Это по поводу программы. Оно и понятно, так как хорошо известно, что вообще-то мы все таксисты и домохозяйки, очень тащимся. Хотя, конечно, иногда нам приходится тяжело. Умные беседы про ноль равно нулю с интеллектуальнейшим господином Лаэрским — это, признаться, непосильная для нас интеллектуальная нагрузка. Но мы тянемся, так как у нас есть мощнейшие стимулы. Первое – посмотреть стриптиз. Второе – послушать популярную песенку «Посвящение Карузо». Третье – понаблюдать за духовным ростом девушки Насти. Кстати, обещаю, что останется между нами. Девушка ваша, небось, учится в Щукинском, а тут стажировку проходит по актерскому мастерству, старательно изображая небывалый полет идиотизма. Ну, а после того, как мы немного от всего этого расслабимся, особенно хорошо нам рассказать что-нибудь такое про смену полюсов, или что-то наболевшее про происхождение жизни, или про эволюцию. Успех обеспечен. Мы, как видим и вы, ничего не знаем про науку, геомагнетизм, про Опарина с Дарвином имеем самые смутные воспоминания. А Шмаргаузен и с Эйдельманом вообще не слыхали. А потому ничего в ответ не скажем, только замрем на мгновение восхищенные и снова к плите. Но уже с твердым пониманием, как надо. Ну, или за баранку. Так что мы, таксисты, можно сказать, уже все ваши. Welcome. Вот это письмо меня потрясло просто. По трем причинам.
0: А подписано, извини, что я...
4: Вероника.
0: У меня, в общем-то, четкое ощущение, что это все-таки писал мужчина.
4: Нет, писал точно женщина. Да? Да, я не понимаю, что здесь больше женской ревности, смешанной с... те инстинкты, про которых мы говорим. Но здесь не это главное. Здесь главное вот что. То, что ты прочел только что, это крик. На самом деле крик. Это окрик. И окрик такого рода. Ты что, парень, самый умный, что ли? Ты что, сейчас ты самый умный? Так вот, я официально заявляю, да, ребята, я самый умный. По крайней мере, на телевидении. Если вы найдете кого-нибудь на телевидении умнее, чем я, позвоните и скажите мне об этом. Это первое. Второе, да? Эти ребята, домохозяйки, читавшие Эйдельмана и Чухонцева, да, они для меня... еще мерзее, чем те, кто не читал. По одной простой причине. Те, хоть являются предметом для приложения усилий, а эти уже нет. Мало того, те знания, которые достались им, как правило, случайно. Ну, повезло родиться в такой семье, а не в другой. Повезло пойти в ту школу, а не в другую, да. Повезло родиться
0: там, папа книжки переплетал.
4: С интеллектом, да, чуть выше, чем у остальных. Вот эти вот случайно полученные знания, они абсолютно узурпировали. Они считают, что это принадлежит им, и любой, вот как средневековые евреи, да, любой, кто преподает Тору среди язычников, да, должен быть убит. Просто уничтожен. Ребят, это не ваше. Вот если была возможность, я завтра покажу вам вот этот итальянский жест. Знаете, когда рука сгибается в локте, а вторая по локтю бьет. Это вот ваше. Это их тоже. Просто они об этом не знают. И если я веду себя как школьный учитель, поверьте мне, доставляет мне так же мало удовольствия, как вам, просвещенным и образованным, смотреть за тем, что я делаю. Но я отличаюсь от вас тем, что я хотя бы пытаюсь, а вы нет. Вот и все.
0: Абсолютно верно. Я тоже хотел тут добавить небольшую такую...
4: Кстати, но... Настя хочет учиться, извини, в театральном училище, но вряд ли ее возьмут, да.
0: Ну, ты знаешь, вполне возможно, при современном раскладе в театральном искусстве она, наоборот, будет пользоваться там успехом и занята во всех спектаклях, какие только существуют. А насчет вот действительно людей, которые прочитали, да, то есть она прочитала Цветаеву, она прочитала Хлебникову, она курит и пытается говорить таким низким прокуренным голосом, подражая вот, там, скажем, этой же самой Цветаевой. Вот...
4: Нет, здесь другой случай. Здесь на самом, нет, здесь на самом деле образованная, интеллектуальная, ироничная, тонкая, наверное, по-своему красивая женщина это пишет.
0: Так, Саш, никто и не спорит, но нужно понять, что все-таки то, что прочитала эта женщина, написано не ей, а о чем ты выше и сказал. И нечего делать из себя элиту. То есть это то же самое, что ранее, когда... был этот железный занавес, и дети всяческих дебильных там дипломатов и консулов провозили сюда, будучи сами дебилами, там, западную музыку, и тут ее слушали и создавали вокруг себя вот эту элитарность, так как вот там это он, Мик Джаггер, к примеру, да, вот, и смотрел на всех, так, типа, Мика Джаггера не слышал. Откуда там бедному человеку там с окраины слышать этого Мика Джаггера? То же самое происходит и сейчас. Просто Мика Джаггера совсем доступна, а вот данная литература, она как-то, в общем-то, несмотря на свою доступность, является до сих пор предметом вот такого самоувеличения. Такой, то есть лупу на себя нацепят и ходят с этой лупой, дескать, смотри.
4: Знаешь, можно я процитирую стихотворение отца своего?
0: Да, это... если я музыку могу попросить потише сделать,
4: да,
0: если не мешать.
4: Да, если можно, кто-нибудь там.
6: Сереж,
4: да.
6: Потише играй.
4: Как послушный какой. Сережка-то у тебя.
0: Дисциплина.
4: Да, значит... Древнее стихотворение, оно все время сердится, когда я его читаю. Но я читаю его не как достижение поэтической мысли, а как иллюстрацию к тому, о чем мы сейчас с тобой говорили. Такая праздничная осень. Сжигаем листья на земле, наверное, в жертву их приносим. Серьезной мраморной зиме. Автобус, шлепая по лужам, развозит нас 100 раз на дню. Не на базар и не на службу, а просто от огня к огню. И девушка в шиньоне русом садится важно у окна и, проявляя массу вкуса, читает Фолкнера она. В ее глазах потусторонних, где больше дыма, чем огня, мой приговор — я посторонний, и нет надежды у меня. Я улыбаюсь неуклюже, ведь я и вправду ни при чем. Мне ничего от вас не нужно. И книжку я давно прочел. Вот эта девушка в шиньоне русом, да, и написала это письмо.
0: Это письмо, да, да, да, безусловно. И нечего да. Здесь даже добавить.
4: Кстати, вот если уж мы говорили о женщинах, да, о том, давай я иллюстрацию маленькую тебе дам.
0: Сейчас можно я просто прежде еще скажу один момент. Вот именно такая вот в шиньоне русом однажды. Пришли в гости, тоже такая начитанная, ля-ля Тополя, Вознесенский, все там этот самый под рубашкой косынка, то все, картинка абстракционистов, в общем, ну, понятно. Вот, и я ей говорю, слушай, говорю, что ты такая грустная, а тут вот в ответ мне такая телега, представляешь, видишь ли, Саша, в последние... последнее время я очень много думаю.
4: Это правда. Это ничего.
0: Это правда было, да.
4: Это ничего.
0: А как ты хотел проиллюстрировать?
4: Да, я говорю, вот мужское и женское, да? Есть очень много песен, написанных мужчинами, которые поются под это, и ты очень хорошо в свое время пародировал, ну, как перепевал, пародируя «Там, где клен шумит над речной волной», да? Почему? Потому что это вот, это квинтэссенция такого вот этих мужских слюней все-таки. Даже когда поют дамы с гитарами, да? Но это вот такие «Там, где клен шумит», да, вот это. Но есть совершенно искреннее женское творчество, которое нельзя перепутать с мужским, даже если бы то, что я сейчас тебе дам, да, пел бы Кобзон. Мы издали в свое время, несколько лет назад, на радиостанции «Серебряный дождь» диск «Золотые графоманы России». Мы попросили всех, кто пишет музыку и слова к ней, присылать нам свои творения, а мы отберем худшие и издадим диск. Мы издали диск и книжку со стихами, и с прозой тоже. Вот диск у меня в руках сейчас, поставь третий, пожалуйста. По-моему, третий. Трек с нее.
0: Ой, тут лира нарисована.
4: Да, это замечательная Леночка Борисова, которая как тогда пропала, так больше не появляется. Но это стало культовой песней на радиостанции, вплоть до того, что я просил ставить ее вот, ну, по плейлисту, да, по 5 раз подряд, чтобы народ вчунял. Вот послушай эту песню.
0: Слушай.
4: Это не та песня. Давай попробуем одну следующую или одну до нее, потому что...
0: Давай лучше следующую.
4: Следующую, да.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Я хочу сказать, что он козел, блядь, потому что он идиот тупой.
1: Вы кому сейчас из двоих обращаетесь? Вы имеете в виду Ленина?
2: Савелия.
1: Понятно. Ну, несмотря на это, я хочу сказать, что Савелий, вот он как бы звонит постоянно в нашу программу и... давний ее слушатель. А вас я слышу впервые, так же, как и большинство наших радиослушателей. И посему вот за право поспорить вот на данные вами определения вы вот можете с Савелием очень смело. Что сказал, сам не понял.
3: Это не важно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: А можно задать мне вопрос, Александр?
1: Безусловно.
4: Вот, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы такой санитар леса, да, вот вы проходите через вас масса людей, которых вы, ну, как правило, хотите вскрыть что-то такое чуждое, инородное, что ли. Скажите, вот когда-нибудь получалось так, что вы сталкивались с человеком, которого вас поразила бы какая-то чистота, какая-то, я не знаю, нечто такое, а по что бы вы, ну, извините меня, ушиблись?
3: Сплошь да рядом, конечно.
4: А вот, благодарю за внимание.
1: Спасибо, да.
3: Конечно, и не раз, и... Поверьте мне, что это же не самоцель у меня такая, да, взять человека и размазать его по стенке. Я это делаю только в том случае, если человек истово просит меня об этом. Просто вот смотрит, как собака, которая хвостом машет в глаза, и говорит, ну, пожалуйста, размажь меня, потому что у меня тогда будут силы возражать, я себя со стенки соберу и скажу, сам ты дурак, а я человек. То есть это такая, ну, известная в психотерапии такой способ от обратного, что ли, называется, шоковая терапия. Как угодно назовите. А людей, которые выше, чище, умнее, талантливее, чем я, да их пруд пруди. Я предпочитаю, кстати, только с ними общаться.
1: Кстати, вот меня ввергает просто в недоумение общение с некоторыми людьми. Казалось бы, они умные ребята, да? До определенного момента с ними поддерживались дружеские отношения. Потом, ну, бывает такое. Человек сорвался, на чем-то там сдеградировал, дал слабинку. В общем, облажался, да? Ты его вызываешь так и объясняешь, дескать, ты там подонок, и то это причине, честно глядя ему в глаза, не утаивая ничего. Он с этим соглашается, да, и потом исчезает. И где-то через неделю-другую ты узнаешь, что колокол морской там по всем, где только возможно, звенит о том, какой идиот ты. Это вместо того, чтобы там же на месте не соглашаться, ну, к примеру, да, набить рожу. Или что ж, если согласился, сказать, слушай, старик, спасибо, я подумаю, потому что ты оказал мне великое благо и дал, в общем-то, великое большое знание, касающееся меня самого. Я перестал себя видеть.
3: Это утопия, о чем ты говоришь, потому что любой из тех людей, о которых ты говоришь, в конечном итоге себя любит гораздо больше, чем тебя. Поэтому он прав. Это то, с чего мы начинали наш разговор.
1: Тогда зачем было соглашаться и говорить, да, да, ты прав, тут я вот, да.
3: По слабости человеческой. А потом, знаешь, ведь это вот институт исповеди не попами придуман, да? Это такая необходимая вещь, в других глазах унизиться, назвать себя грешником, дерьмом и так далее, для того, чтобы что, как ты думаешь? Пойти и делать то же самое. То есть, ну, как все, простилось.
1: Я вот считаю, что, к примеру, нормальный, ну, не то, что нормальный, а умный человек, да, умный и взрослый человек будет говорить какие-то такие уж совсем категорические вещи, да, человеку, который, опять же, ему не безразличен.
3: Угу.
1: То есть я же не буду там, к примеру, нашему Прохору или вот тетке, которая за окном сейчас болтается, не знаю, что он там делает, объяснять вот что-то по жизни. Мне это не надо. Кстати, это такой же, может быть, и не совсем правильный подход вот у нас с тобой к тем, кто нас слушает. Потому что, по сути, они люди для нас чужие. И мы делаем очень большое одолжение им, что делимся с ними какими-то своими знаниями. Это уже большое одолжение.
3: Ты знаешь, я не совсем так думаю. Вернее, я так даже не думал, наверное, а позиционировал так себя в этом деле. На самом деле, если бы они были мне абсолютно безразличны, и если бы я... там думал, что вообще ничего изменить нельзя, то, поверь мне, я бы не стал делать ни радиопередачи, ни телевизионные передачи. Я романтик в том смысле, что у меня еще теплится надежда, что вот это мое циничное обнажение возле микрофона способно подвинуть кого-то, да, ну, чуть-чуть ближе к тому, что я считаю нормальным. Но я считаю. Я же не говорю, что это истина в последней инстанции, да. Вот я какое-то время жил, чем-то занимался, что-то думал, каких-то женщин любил, каких-то мужчин ненавидел, да, каких-то там собак бил, каких-то кошек ласкал, какие-то там квартиры обживал. То есть я — это я, вот на данном этапе, сейчас. Я честно пытаюсь говорить с теми, кто должен быть по определению мне безразличен. А их это бесит. Их это бесит. Потому что, ну не нужно, как им кажется это. Но есть какой-то феномен в такого рода честном общении. К программам такого рода при всем негодовании, ненависти, возмущении, равнодушии, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, образуется почти наркотическая зависимость. Я это просто, ну, вижу по аудитории, слава богу, уже 4 года почти на радио, да, и по росту ее, и по отношению к этому. Есть какое-то, знаешь, почти мазохистическое удовольствие в слушании вот того, что я говорю. Поразительный эффект, неизученный совершенно, но вот это дает, кстати, силы говорить дальше.
1: Ты знаешь, как было однажды здесь, ко мне пришел мой хороший приятель, так вот сидим в прямом эфире, о чем-то беседуем, и такой возмущенный звонок, причем не сюда, в одну из соседних комнат, там был кое-кто из руководства, поднимает трубку, приходит, смеется, сил нет, момент музыкальной паузы, говорит, звонит, говорит, базетка какая-то, и с такой телегой, типа жалобная телега, вы представляете, что вот у вас в эфире, они же там просто беседуют.
3: Это хорошо.
1: Круто, да?
3: Это смешно, да. Должен вам сказать, что мы сейчас не просто беседуем, Александр немножко простужен, поэтому он пьет сильно разбавленный портвейн, да, 1:3 кипятком разбавленный. А я пью неразбавленный портвейн. Поэтому уж возмущайтесь. Еще должен сказать, что у меня будет с утра передача. Начнется она по телевизору в 8 утра, а по радио даже в 7. Да, и скорее всего, через полчаса я отсюда вынужден буду свалить, как бы это ни было прискорбно.
1: Торопитесь с вашими вопросами. Да. Ну, сейчас, Саш, давай чуть-чуть прервемся, буквально, потому что фура пришла, я пойду там разгружу, быстренько раскидаю. То есть...
3: Помочь тебе?
1: Да не, зачем? Я там про прохожих сейчас.
3: Честно говоря, у меня спина поболит.
1: Не надо, не, все равно. И мы продолжаем беседу с Александром Гордоном, ведущим телевизионной и радиопрограммы «Хмурое утро». Соответственно, вы можете звонить по телефону и задавать ваши вопросы Александру. А я вот знаешь, о чем сейчас подумал? Ну, вернее, не то, что сейчас. Я в последнее время много думаю. Вот. Вот насчет Насти все-таки хотелось поговорить. Вот. Ты знаешь, ты не думал о том, что просвещая ее и пытаясь сделать как-то правильно, и говоришь, да, из нее человека, ты тем самым совершаешь реальное преступление против тех действительно немногих оставшихся в меньшинстве умных людей, которым для того, чтобы как-то вот спокойно размышлять и думать в последнее время, нужно какое-то, скажем так, элементарное обеспечение. Кто-то должен сырники им постирать, колесо отвинтить, привинтить. Попросту говоря, это ремесленничество. А просвещая в данном случае, то есть давая вот Настям какое-то знание, ты их толкаешь к иному образу жизни, нежели они привыкли. Они могут составить конкуренцию. Попросту, в конце концов, автомобиль будет мыть не она тебя, а ты ей. Вот...
3: С Настей простая история безумствований, да? Она, во-первых, девка умная, на самом деле. Вот. Крайне необразованная, но там это не ее вина, ее беда. Так уж получилось. Но дело не в этом. Она сидела на игле. И кончалась с собой. Я попался ей на пути совершенно случайно, если бывают случайные вещи. И она взмолилась, поскольку хотела с этой иглы слезть, да, дать ей что-нибудь, что могло быть ее занятием на какое-то ближайшее время. Вот и вся история. Там нет никаких... ничего другого.
1: Ну, а вот не приходит ли, я же там был у тебя на программе, там лезут какие-то люди постоянно, некоторые там вообще у входа дежурят, и, например, вот как в позапрошлый раз я постыдно опоздал, да, там какой-то человек был уже, в этот раз он принес готовую фотографию, чтобы расписаться. Так, по идее, вот такое количество Насти должно приваливать туда, в программу, особенно сейчас, услышав эту историю, говорить: Саша, защити, должны говорить, они все, всех ты не возьмешь под крыло.
3: Нет, конечно, я тебе еще раз говорю, что это все произошло крайне случайно, неожиданно, да, то есть и очень для меня быстро, поэтому, ну, я не жалею, потому что она девка разумная, и для программы она делает много, столько же, сколько там самоубийц.
1: Ну, я абсолютно согласен, меня просто немножко тревожит, скажем так, ну, может, это неправильно, так, не так надо назвать, но просто иного я не нахожу определение, это, скажем так, просветительская деятельность. Вот нужна ли она в нынешней России? К примеру, мы беседовали, по-моему, как раз с Александром Гельевичем Дугиным здесь же, в этой студии, и пришли к выводу, что вот Барри Каримович Алибасов делает великое дело, потому что он создает музыку для класса, занятого в производстве. То есть реально, если этот класс, эта ремесленческая группа начнет вдруг слушать там Роберта Фрипа, да, курить травку, то у меня не будет такой красивой курточки.
3: Если в чем дело, не совсем так. Я думаю, что глаз вопиющего в пустыне, он тем и хорош, что услышит его только тот, кто захочет услышать, кто способен услышать. Потом, я ведь не проповедник и не просветитель, потому что я не знания даю и не методику получения знаний. Я делюсь своим отношением к жизни и своим вкусом, грубо говоря. Хотя сам считаю вкус ничтожной категории, через которую надо пройти в любом случае. Вот, и поэтому, как бы, ну, все, чему это... Знаешь, вообще, на мой взгляд, существует один принцип педагогики, один очень простой. Делай, как я. А если можешь делать лучше, делай лучше. Вот и все. Но вот делай, как я, руководствуясь этим принципом, невозможно набрать себе учеников из тех, из кого хочешь. Да, они все равно получаются те, кому это надо.
1: В общем, да,
3: так. Вот ей это надо, а другим, слава богу, не надо.
1: Призыв очень мощный, потому что даже вот некий там совковый рэпер, этот Титомир, он же также пел «Делай, как я», и в журнале в модном было написано эта фраза. Я посмотрел, я не знал, а что это, говорю, не, говорю, дружище, так как ты делать я не буду, потому что там кожаные штаны, он-то металлические бляхи. Правильно. Конечно, каждый выбирает это. Но с другой стороны, ведь есть такой мир, очень яркий, очень блистательный, который вот их как белок летяк на орех просто это самое тянет. Там, например, мир MTV, да, мир цветной картинки, тех же вот НТВ, взгляды на которые я целиком с тобой разделяю. И, естественно, большинство вылупившихся, они идут туда, где ярче. И только, скажем так, ну... убитые романтики чем-то могут обратить свое внимание, ну, на таких деятелей, вот как ты, может быть, в какой-то степени я, конечно, честно говоря, программа «Монморанси», она более оптимистична. Ну, Саш, ну, тут бывают и вот и всякие фрагменты такие вот прям жизнеутверждающие. Вот, а у тебя молнии, мыши летающие, люди боятся. Да.
3: Знаешь, если говорить о той толпе, которая идет на свет MTV, то я абсолютно убежден, что в этой толпе есть несколько попавших туда случайно, затерявшихся в ней. И если не включить другой светильник, они погибнут, вот, налетев на тот. Вот и вся история. Все, что я пытаюсь сделать, это свой фонарик.
1: Понятно. Но ты вот осознаешь, например, физически, да, что вот сейчас мы с тобой тут проводим беседу, да, такую. Она достаточно содержательная, в принципе, но, например, наверняка мы в следующий раз встретимся, она будет еще более детальной. И, тем не менее, наверняка сейчас кто-то слушает по какому-то радио ФМовскому, там, где передают приветы, там, где дебильный диджей, там, с искусственной улыбкой, он же пишет. Я сам это видел, не буду называть радиостанцию. Он приходит и шпаргалку кладет. Я так через плечо думаю, что у дебила там, ну, написано, небось, там поздравить кого-нибудь с днем рождения или привет передать. Там написано: здравствуйте, дорогие радиослушатели, клянусь тебе. И вот он сидит с этой улыбкой. Вот и люди это слушают. Мне очень нравится твоя идея. Вот тут я, к сожалению, так не могу делать это с переключением от телевизионных каналов там в студии. Может быть, действительно стоит сейчас давать какие-то тут вот альтернативные варианты, что в данный момент в какой радиостанции можно услышать какую чертовщину. Вот, но... Мне нет, дико жалко мне. Людей.
3: Вот простая вещь, да? Сейчас будут говорить, что я хвастаюсь, что я на самом деле самый там умный. Программа «Хмурое утро» выходит в эфир почти 4 года. Спроси у любого на любой радиостанции. У директора, у программного директора, у продюсера. Самое популярное утреннее шоу в FM-диапазоне. Программа «Хмурое утро». Почему? Потому что вот так же, листая от русского радио до «Эхо Москвы», человек раз, два, три натыкается, да, на... Хрен знает, как это назвать. Вот сейчас скажу слово, только пусть они не обижаются. На неподдельность. Это не то, что я шедевр какой-то, который подделать нельзя. Или что я такой уж гениальный, самый умный, самый талантливый, да, что нет. Просто в этой передаче, почему она так долго живет, я так долго веду ее, да, есть один принцип. Она такая же, какой я. Знаешь, мне херово с утра, значит, программа такая же. Я чем-то живу, ну, более-менее нормальным, и она такая же.
1: То есть ты естественно.
3: Я уезжаю в деревню, где нет никакой связи, да, и нет передач.
1: Но есть одно «но». Можно наеду.
3: Да.
1: Да, то есть недавно перемещаюсь я на своем, так сказать, булиде по улицам Москвы, Александра, что я вижу? Я вижу троллейбус, mm-hmm. на котором знакомое лицо.
3: Mm-hmm. С высунутым языком.
1: Твое.
3: Mm-hmm.
1: Ну, не стыдно. Ну,
3: нет.
1: Что, это, Саш, начало сникерства. Потому что...
3: Нет, но ты, да. Ты на урнах ты не видел?
1: На урнах пока нет, но не удивлюсь.
3: Нет, а есть.
1: Саша. Ну что это? Нет, ну подожди.
3: Все четыре ведущих.
1: Ладно, ящер, который там этот вот демонический, там повсюду, но...
3: Ну, послушай, урна стоит на Тверской. На урне портрет. Мой, Соловьева, Подгородецкого, Плотникова, неважно, их четыре вида.

0: проявить опасения, это вот компании твоей, вот в плане вот на этой урне. Там, ну ладно, Соловьев, он взял на себя великое, в принципе, мужество, то есть играть роль отрицательного героя. Всегда он в меньшинстве, и
1: он так не думает.
0: Редко у кого вызывает симпатию. Это мужество, надо признать, да. К сожалению, Плотникова, я не в курсе, кто это. Но буквально вот вчера я послушал программу вот, да, вот Петра, и как-то я был, ну, удивлен. То ли в руководство совсем со вкусом проблемы начались какие-то, то ли этот человек... Ну, то есть я очень много в последнее время об этом думаю. Я не понимаю, как рядом, даже на одной урне ты позволил нарисовать себя, он его...
1: Знаешь, я не так серьезно к себе отношусь, как ты ко мне. И я думаю, что любое проявление публичное самоиронии и легкомыслия по отношению к себе, да, это только в плюс.
0: А троллейбус тогда почему? Умно, ну, понятно.
1: Ну, так захотелось. Там написано, нет, радио с человеческим лицом. Что само по себе уже смешно.
0: И вот ты вот дал добро разместить свое лицо.
1: Да, вот с языком высунутым.
0: Я нигде даже на пластинках свое лицо не печатаю.
1: И я же тиражирую свое лицо. Во-первых, оно узнаваемое. А это один из признаков популярности, как говорят, когда тебя узнают, да?
0: Слушай, опасно.
1: Я так давно этим занимаюсь. Что опасность эту, к счастью, для меня, там, я думаю, избежал. Но представь себе, выходит вот диск Николая Парфенюка «Музыка к собранию заблуждений», к сериалам, да? И мы на обложке рисуем, ну, не знаю, что, Николая Парфенюка. Или какую-нибудь красивую картинку. И написано «Николай Парфенюк», там «Собрание заблуждений». И я сталкиваюсь с маркетинговой проблемой, потому что никто это не ассоциирует с программой «Собрание заблуждений» Александра Гордона. Тогда я размещаю свой профиль в черно-белом варианте на обложке. И это продается. Вот и все. Торговая марка, если хочешь.
0: Да, но мне это сложно, честно говоря, пока понять.
1: Я понимаю, ведь всегда люди делятся на две категории. Те, кто идут в театральный институт на режиссуру, и те, кто идут на актерский.
0: А есть еще те, кто идут на зрительский факультет.
1: К сожалению, таких очень немного.
0: Да, потому что много правильно себя вести, адекватно реагировать на происходящее на подмостках не все умеют в последнее время.
1: Мы с тобой уже слышали, как звучат женские гормоны. Хочешь послушать, как мужские звучат? Или у нас нет времени?
0: Давай в начале уже
1: следующий. После новостей.
0: Да, после новостей. Да. А сейчас просто послушаем вот спокойную одну тут пьесу, хорошо?
1: Да.
2: На волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Ивсамх». Монморан.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Гордон, ведущий программы «Хмурое утро» на радиостанции «Серебряный дождь» и на телеканале М1. Поскольку сегодня у Александра достаточно сложный день, то есть ему нужно успеть еще и, так сказать, выспаться немножко и попасть на работу, да, назовем это так, то наша встреча с ним сегодня не будет такой уж продолжительной, как бы того хотелось, поэтому спешите и задавайте ему ваши вопросы по следующему номеру.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно даже. Алло. Алло, алло. Волнуется опять. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте. А можно вам короткий сон еще рассказать? Может, вы разгадаете?
0: Ну, вы знаете, вот вообще...
3: Знаете, если еще расскажете слово «сон», я усну. Поэтому
0: да, давайте пока, давайте пока подождем. Еще бодрствую. Спасибо. Да. Сну, это такие провокационные дела. Типа,
3: я вам тоже могу десяток снов рассказать сейчас, и что.
0: Мне вообще Ну, ладно, не будем, наверное, на снах. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: О, блядь.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам.

0: внимание, говорите, пожалуйста.
1: А могу поговорить с Гордоном?
0: Безусловно.
2: Лучше с Гордоном все-таки, так привычно.
1: А, так лучше, да? Александр, я восхищен сегодня вашей передачей.
0: Программа, извините, давайте все-таки называть программу, потому что передача это в тюрьме. Ну, простите, понимаем, когда вклинился, да.
1: Вот, и хотел бы узнать, на какой радиостанции вы работаете, когда идут там ваши передачи?
2: Радиостанция «Серебряный дождь» в Москве, она вещает на частоте 100.1 FM.
1: Так, следующая... а по каким дням и во сколько?
2: Самые тяжелые дни недели, понедельник и пятница. Понятно. С 7, но обычно я опаздываю, поэтому с 7:30 и до 11 утра.
1: У вас есть медицинское образование?
2: Медицинское?
1: Да.
2: Нет, что...
1: Я вам должен сказать, что я вот сам медик, вы говорили все абсолютно правильно.
2: Спасибо, но я же не всегда свои слова говорю. Это компиляция из того, что мне успели рассказать другие грамотные люди.
1: Понятно.
0: Да, или то, что лежит вот на столе.
1: Ну, еще раз я вас поздравляю и желаю вам плодотворно работать. Почему-то по радио вы выглядите гораздо лучше, чем по телевизору. Это гораздо приятнее слушать, чем смотреть, как вы там мучаетесь.
0: Понятно, спасибо. Кстати,
2: имеется в виду программа «Процесс».
1: Все наилучшее вам.
2: Всего доброго, да. Мучаюсь, это не то слово.
0: Тебя не смущает, кстати, вот те люди, которые толпятся на крыше высотки напротив, просто за мелкий прайс я им предоставляю право наблюдать за нами в специальную увеличительную...
2: Ты знаешь, я все-таки не такой жесткий человек, как ты. Те, кто толпятся обычно с утра, я хотя бы им кофе даю и булки. А твои мерзнут просто совершенно бескорыстно.
0: Как бескорыстно? Они мне присылают прайс мелкий.
2: Да?
0: Да. Бескорыстно я не делаю ничего.
2: Понятно.
0: Да.
2: Хорошо.
0: Здравствуйте.
2: Я не могу разглядеть. Да. Это мальчик или девочка? Вот это в синей куртке.
0: Ты знаешь, по-моему, это, попросту говоря, собачка. Вот для них сейчас шьют комбинезоны, потому что она всегда там, и за нее не платят.
2: Я не могу понять.
0: То есть низенькая, да? Я тоже разглядывал. А они, кстати, ты знаешь, по интересной психологии у людей, то есть я им даю за, как я уже сказал, за мелкие деньги наблюдать за тем, что происходит в студии. Где-то обычно часа в 4 утра все, кто заходит в студию, там информационные ведущие, ну, неважно, гости программы встают вот на этот самый подоконник, раздеваются и нагишом показывают им свои достоинства. То есть,
2: а за это отдельный факт?
0: Нет, это входит вот в услуги. Главное, вот. А этот вот в синеньком, вот он
2: не реагирует,
0: не шевелится.
2: Ты сделал вывод, что это собачка.
0: Да, а когда на них смотришь в бинокль, они начинают как-то прятаться. То есть они не хотят. Вот мы, дескать, заплатили, мы можем смотреть. А на нас, пожалуйста, смотреть не надо. То есть парадоксально люди все-таки устроены. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: У меня вот вопрос по теме как бы для себя. Вот, как вы объясните такое явление, как аутизм?
0: Вы имеете в виду хвостик, аппендицит?
2: Нет, аутизм известный, да, состояние. Знаете, я не могу объяснить так же, как не могут объяснить профессионалы, которые этим занимаются, чем вызван аутизм. И, кроме того, вы знаете, наверное, что протекает он по разным сценариям. Единого сценария для аутистов нет. Но уже тот факт, что Билл Гейтс сколотился в состоянии на аутистах, позволяет думать, что это не поражение интеллекта, а скорее какая-то защита выдающегося интеллекта от среды. Я так думаю. Но я один раз всего был знаком с аутистом. Не то, что близко, а если можно общаться с ними, то я общался на неродном для меня английском языке. Я должен сказать, что вот эта вот пародийная картинка, которую изобразил... А как зовут этого актера-то, которого считают выдающимся и замечательным? Rain Man. Дастин Хоффман, да, в этом «В человеке дождя». Но это карикатура на аутистов, конечно же, карикатура. Черт его знает. Я вообще целый ряд лет хотел сказать. Ну, наверное, не один год даже, да. Пытался заниматься тем, что называется психическими отклонениями у людей. И особенно меня поразил тот факт, на который я наткнулся совершенно случайно, снимая больницу для людей, больных болезнью Дауна. В больнице для людей, больных... Это я уже заплетаюсь. А где-то находится она милях в 40 от Нью-Йорка. Очень приличное содержание у них там. А попал я в эту больницу после того, как сначала увидел социальную рекламу, которая идет по американскому телевидению. Конвейер, битое стекло. И человек в перчатках сортирует это стекло. направо и налево, не знаю по какому признаку, там больше осколки, меньше, но явно в переплавку это идет. И он поворачивается, и ты видишь, что это больной, болезнью Дауна человек. Он смотрит на тебя и говорит: я работаю, я плачу налоги, я такой же, как ты. И это производит жуткое впечатление, жуткое какое-то, необъяснимое, да? Потом я на дороге где-то остановился, зашел в Макдоналдс. Но там не было ничего другого, потом это Америка, простительно. Захожу в Макдоналдс, который все-таки на английском языке называется Макдоналдс. Почему-то. Вот, и смотрю на меню-то на это, а на человека, который передо мной, не смотрю, по привычке вообще не обращать внимания на официантов, потому что они как собаки, милиционеры и пьяные. Когда им в глаза смотришь, они начинают угодничать и заговаривать. А страшнее ничего нет, на мой взгляд. То есть я все время отношусь как к функции к ним. Ну, так или иначе. Вот. Потому что если подумаешь, что это человек, тогда становится непонятно, почему он тебе еду приносит. И, ну, и пепельницы меняет. Да. И когда голос-то раздался уже по-английски, да, я посмотрел вниз и вижу, что это больной, да, Даун. Что для вас сегодня? Спрашивает, если переводить по-русски. Я говорю ему, он поворачивается и кричит туда, значит, один там фрайс, что-то, т-т-т. Я глаз-то поднимаю вот за траекторией его обращения и вижу, что все, кто работает на кухне, менеджеры, все Дауны. И потом только обращаю внимание на плакат, вверху написано, что это какая-то особая программа, да, что мы работаем по программе адаптации этих людей к жизни и т.д. И у меня это все время вызывало смешанное чувство. С одной стороны, беспредельной жалости к этим несчастным людям, с другой стороны, к отношению к ним как к нормальным. Мне кажется, в этом есть что-то порочное для, ну, вообще для человечества.
0: Ну, это использование их, скажем так, в развлекательных целях, это уже фрик-культура. Но, понимаешь, если так утешать себя можно тем, что Даун – это даже ведь не болезнь, синдром Дауна, это вообще другое существо, нечеловеческое, с нарушенным набором хромосом, по сути своей, просто другое существо. И...
2: Да, но вот каково же было мое удивление, когда я узнал, что 7 из 10 людей с синдромом Дауна понимают, что они ненормальны.
0: Но это им, видимо, внушили, Саша. Нет. Скорее всего, внушили.
2: Нет, они живут в такой среде, где, наоборот, все сделано для того, в Америке, по крайней мере, для того, чтобы подчеркнуть, что они нормальные, да, что они такие же, как все. Но они понимают свое отличие и страдают от этого. Вот если бы им с самого начала внушали, что вы другие люди, вы другая порода людей, вы устроены по-другому. Вам можно вот это, а вот этого нельзя, потому что людям можно вот это, а вот это нельзя. А вам это можно, а им... Да, то есть вы, ну вот как, пытаются же там расовые какие-то эти различия стирать, да, и так далее. Вы другая порода людей. Ни хуже, ни лучше, просто другая. Вот если бы это внушали, они были бы в порядке. Но поскольку им внушают обратное, что вы люди с отклонениями, но мы сделаем все, чтобы вы этого не почувствовали, вот в этом есть, конечно, да, что-то омерзительное совершенно.
0: Согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего «Внимание к вам беспредельно». Алло.
4: Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Женя.
0: Здравствуйте, Женя.
4: Вот, приятно вас очень слушать. У меня вот такой вот, я хотел бы выслушать и, то есть, вопрос задать. Вот, по поводу того, очень правильно выражаетесь, как по поводу ваших слушателей. Мне понравилось, как Александр Гордон сказал, то есть, кому нужно действительно услышать. Вот. Мне, например, 23 года. И то есть, действительно, то есть, большое вам спасибо. Помогайте как бы определиться, то есть, и какие-то вещи услышать. Вот. Но хотелось бы немножко возвратиться к проблемам, как бы, да, вы вначале затронули проблемы женщин, да, как бы отдал нас немножко опять к женщинам. То есть меня это немножко задело. Вот, например, сегодня я познакомился с замечательной девушкой. Ну, то есть, можно сказать, влюбился. Да, ей 17 лет, ну, просто вот цветок. Все-таки, а вы так немножко так жестко все это раскладываете. Как бы, может быть, немножко помягче выразиться. Так, все-таки, например, такие товарищи, как древние греки, там, так все образно представляли, как там андрогины, там, то есть Зевс дико рассердился, и то есть человека четвероногого, четверорукого пополам разрубил. То есть как-то женщина все-таки, наверное, тоже человек. То есть, меня вот это задело. Я надеюсь, вопрос понятен, да?
2: Понимаю, да, спасибо, нет, понимаю. Да. Дело в том, что вот я пытался делать программу, которая не пошла на телевидении по финансовым соображениям, которая должна была называться несколько нагло, там, Гордон Жуан или все, что человек должен знать о женщине. А эпиграф к этой программе был из Бунина. Звучал он так. Иван Алексеевич сказал когда-то такую фразу. «Женщина очень похожа на человека и живет рядом с ним». И это справедливая фраза. А мне чуть больше лет, чем вам, и я влюблялся, наверное... Я не могу даже назвать вам количество раз. Я прошу все, что мы говорили сегодня, не относить к вашей женщине. Мы говорили не о женщине. Мы говорили о женщинах. О той половине человечества, с которой нам каждый день приходится иметь дело и общаться. Но любые данные, которые мы сегодня приводили, любые соображения, которые мы сегодня там озвучивали, они так или иначе касаются среднестатистической женщины, которой не бывает в природе.
0: И они должны, так скажем, идти вам на пользу. То есть вы
2: влюблены, замечательно. Только помните, что да. И это кончается.
0: И надо вот из всего выше нами сказанного как хотя бы что-то взять и подумать, и посмотреть. Я даже стих могу прочесть. Можно?
2: Да, конечно.
0: Надо. Вспомни, что у баб в ушах есть тоже сера, и уйдет тогда в любовь святая вера. Сразу станет на душе светло и тихо, у нее в зубах есть тоже дырки Миха. Ну, следующий звонок.
2: Короче говоря, они тоже писают и какают.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Мне кажется, ваши гости очень много от лукавого рассказывает. Ну, вообще на макаронной фабрике работаете. Больно он разный. Как бы на все случаи жизни. У него есть позиция, все он может объяснить, и каждый раз все по-новому объясняет.
0: Ну, то есть это называется, в общем-то, гибкий, знаете, как есть.
5: Ну, это очень уж такая... Это
2: погодите, погодите, дайте, знаете, мне поговорить. Вы всегда одинаковые, скажите мне, пожалуйста.
5: Нет, ну не надо. Вы под разную аудиторию все время так подстраиваетесь, и все это за принципы свои выдаете.
2: Например?
5: Ну, это для отдельной передачи, понимаете?
2: Не-не, давайте не голословить. Например?
5: Нет, ну давайте да, договоримся о времени. Я все это напишу на бумажку и подробненько.
2: Ну, понимаете, вы же дозвонились в эфир зачем-то, да? Вы сказали какие-то слова. Я хочу, чтобы вы за базар ответили сейчас.
5: Какая-то вероятность дозвониться 1 на 1 000 000, понимаете?
2: А, то есть вы звонили без желания. Слушайте, поговорить.
5: Вы ничем от других-то не отличаетесь.
2: Да.
5: Вы там что-то дозвонились, вы такой же, как и все.
2: Да, я на этом настаиваю. Но, понимаете, разница между нами и вами сейчас заключается в том, что вы звоните, а я слушаю.
5: Я звоню не вам, во-первых, а звоню тем людям, которые нас слушают, понимаете? Потому что вот каждого ведущего опускает, считает своим долгом, что он имеет право опустить каждый, кто с ним не согласен. А вообще я сейчас не с вами, а с теми людьми, которые меня слышат.
2: Ну, звоните им напрямую, согласен. Зачем сюда звонить?
0: Послушайте, послушайте, вы так не горячитесь. Спасибо, например, что за звонок. Ситуация...
2: Меня сейчас главное не разбудить, понимаешь? Если я сейчас проснусь, я не усну до утра, а там я же завалюсь.
0: Я понял. На самом деле существует такая терминология, то есть когда человек... Ну, где-то себя как-то неправильно повел, и потом его тело находит в подъезде с простреленной головой. Его коллеги по работе говорят обычно следующую фразу. Ну, типа, там, вот Витек всегда был негибким. То есть это не говорит, что нужно как-то дико прогибаться, но тоже как-то гвоздем вбиваться людям в мозги нельзя. Если бы, например, Александр Гордон там или я вообще делали и думали... скажем так, совсем уж категоричные какие-то вещи, то, ну, вероятно, уже сейчас бы совершенно и другая была реакция. Хотя вот данный позвонивший меня порадовал тем, что он сказал, что вот вы абсолютно такой же. Саш, ну это же радостная информация.
2: Нет, это как раз комплимент. Не всякого сомнения. То есть за своего приняли.
0: Да. Но...
2: Это уже большое дело. Я просто хочу, чтобы... Понимаешь, какая история? Поскольку профессия публичная, то приходится так или иначе за базар отвечать. Вот это не, даже не обвинение, это и не упрек, а такое наблюдение, да, что вы, мол, там, всюду разный. Года 4 назад было интервью в журнале Playboy, которое называлось «360 градусов по Гордону», где я объяснял, что я ненавижу понятие «имидж». Вот это плоское, абсолютно телевизионное понятие. Да? Вот ты такой, а не другой. Послушай, ты с женой один, с любовницей другой, дома ты один, на работе ты другой, на третьей работе в транспорте, в машине ты совсем четвертый. Да? Человеку свойственно меняться в этом смысле. Но если кто-нибудь, кто меня сейчас слышит, найдет хоть один повод упрекнуть меня в, как бы это, в лицемерии или в том, что я говорю то, что хотят услышать, вот хоть один повод, да, я готов драться на дуэли с каждым, кто мне это в лицо произнесет. Я настоял на том, чтобы в программе «Процесс», который выходит в 7 часов вечера по ОРТ, звучала совершенно беспрецедентная фраза для телевидения. В конце каждой программы, будьте внимательны, звучит точка зрения, которую отстаивает Александр Гордон в этой программе, может не совпадать с его гражданской позицией. Я нанятый адвокат в этой передаче. Это была идея и смысл этой программы. И поэтому, если завтра я буду ругать Чубайса, а послезавтра целовать его в этой передаче, знайте, ребята, что я ни в том и ни в другом случае не отношусь к Чубайсу так, как показываю это. Программа «Процесс» — совершенно отдельное произведение в моей, кавычки открываю, кавычки закрываю, творческой, да, жизни. Это программа, где меня нанимают за деньги, чтобы я отстаивал ту или другую точку зрения. И я пытаюсь сделать это профессионально. Все. Больше ничего. Мало того, открою вам маленький секрет кухни. Господин Соловьев всегда борется за свою гражданскую позицию в этой передаче. Если возникает тема, например, Лаэртский, говно или гений, у господина Соловьева всегда есть приоритет выбора позиции, поскольку он защищает всегда то, во что верит. Он говорит, Лаэртский гений. Тогда я за те деньги, которые мне платят в этой программе, со всей яростью, и, надеюсь, профессионализм, буду отстаивать точку зрения, что Лаэртский говно. Это и есть механизм влияния на бедные умы наших сограждан. Это и есть то зло, которое несет в себе средства массовой информации. Я надеюсь, что это достаточно убедительно демонстрируется в программе «Процесс». Иначе делать ее не было бы никакого смысла.
0: Целиком согласен. Должна быть вот эта мощная искра, как от электрошока. Она и создается только вот на таких вещах, о которых ты выше уже и сказал.
2: А потом, знаешь что, поскольку мне пора уже уходить, я как заезженная пластинка здесь, я хочу, чтобы ты поставил с мелодию Парфенюка, которая не вошла в диск, о котором мы сегодня уже говорили, да, там, «Собрание заблуждений». Но именно с этой мелодией, которая вошла в другой диск «Movie and Dance», который он издал, именно с этой мелодии, это 10-я здесь, по-моему, началась программа, которая уже давно ушла в небытие, но воспоминания о работе над ней по-прежнему греет меня немножко, потому что это было первое приближение к кинематографу, к технологии кинематографической. И закончилось это тем, что вот я сделал себе подарок на свой день рождения, 20 февраля у меня, да, и я еду снимать именно в эти дни в Тверскую область. Первые съемочные дни у меня фильма, который мы затеяли, который мы снимаем, написанный по сценарию Гарри Гордона. А в последнее время присоединился еще один человек к сценарию. Теперь это пишется так. Сценарий Гарри Гордона при участии Танина Гуэра. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. А композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Вальс Пила». И я тысячу упреков слышал, почему мы не включили ее в диск. Потому что по занудности, лихачеству и простоте этой композиции она очень напоминает то, что мы иногда называем нашей жизнью. Да, вот эта вот заезженная пластинка нашей жизни, простите за некрасивый образ. Послушаем.
0: Ну, а тебе спасибо за то, что нашел время посетить данную программу и успешно отдохнуть перед собственной
2: программой.
0: До свидания.

0: на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Итак, через полчаса наш теплоход, принадлежащий нашей компании, делает остановку. Но вы все, конечно, пойдете купаться. Так вот, знаете, милые девушки, в водах бассейна Амазонки водится так называемый сомик кандиру, или, правильно, по латыни, ванделия цирхоза. Существует несколько видов, примерно от 9 до 22 сантиметров, блин. Примечателен он тем и весьма, что является единственным позвоночным, способным паразитировать на человеке. Как он это делает? Очень интересно. Привлеченный запахом мочевины, кстати, не надо писать в наш бассейн, для этого есть туалеты, он проникает в мочеполовые отверстия различных животных, в том числе и человека, вызывая при этом мучительную боль. Присоски у него нет, зато есть шипы на жаберных крышках, которыми он удерживается в узких каналах. Удаление его возможно только оперативным путем. Ну, вам, девушки, сами понимаете, ампутировать нечего. Хотя аборигены утверждают, что сок там некоторых видов, там каких-то растений, кому-то там что-то помогает. Этот сок пойдите найдите. Так вот, короче, девушки, это одна из самых опасных рыб бассейна Амазонки. Еще там эти пираньи, шмираньи, электрические скаты, анаконды, ягуары, капибары, шмапибары, там, ну, крокодилы. Кандиру! Местные аборигены спасаются от кандиров этих, надевая своеобразные, типа гульфиков из скорлупы кокосовых орехов или пальмовых волокон. Так что не купайтесь нагишом. Или уж, по крайней мере, в воду не писайте. Кстати, на нашем теплоходе у бассейна тоже есть туалет. Все равно этот кандиру у вас потом издохнет, задохнется, когда всю кровь высосет. Так что вам от этого все равно легче не будет. Вот, а теперь желающие могут искупаться. Спасибо за внимание. Спонсор круиза – группа «Катетер».
2: И я приветствую в студии, так сказать, гостей нашей программы. Это группа «Катетер». Это следующие джентльмены. Господа Пицца, господа Рауль Факов, господин Исаак Челленджер. И, собственно, приглашенный специально ради такого случая, уже известный вам всем, особенно тем, кто читает замечательную газету, журнал «Искусство и техника». Это искусствовед Эдуард Савельевич Гамазда. Вы, кстати, уважаемые, тоже можете собраться там мыслями своими разными и, так сказать, потихонечку крутить диск, набирая номер 203-19-22, ежели у вас появятся вопросы по существу в группе «Катетер». Но я предлагаю послушать все-таки выступление замечательного Эдуарда Гамазды. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Что бы вы хотели нам сказать? Потому что я вижу у вас огромный список вот в руках и чертежи вот эти там.
3: Да-да-да.
2: Вот хотелось бы узнать, что.
3: Но дело в том, что действительно приятно услышать живую, настоящую музыку.
2: И, кстати, сегодня был очень неплохой борщец, вот заметьте, оставленный нам вот счет дневной смены. Обычно...
3: Вы знаете, вы не обращайте внимания, что я тарелки за собой, по-моему, просто у меня привычка такая.
2: Ну?
3: Вот. А что касается услышанного, то действительно я... услышал эту запись первый раз, но как авторитетный специалист могу сказать, что это достойно. Единственное, что мне не понравилось, как искусствоведу, это небольшие шумы, которые наблюдались. Ну, может быть, это зависит от качества.
2: Это просто происходит разгрузка за окном. Это вот совершенно не на фонограмме было.
3: В целом впечатление очень хорошее. Я в следующей своей работе о современной молодежной музыке упомяну о вас. Потому что действительно
2: И главное, конечно, чертежи.
3: Да, да. Же, чтобы... Вы мне передайте, пожалуйста, чертежи ваших установок как-нибудь. Калечку я сниму с них.
4: Да, все непременно, с удовольствием. И более того, отчет о нашей научной работе тоже будет вам представлен.
2: Кстати, я позволю от себя сказать, извините, что я перебил вас, но многие наши радиослушатели сейчас в некотором недоумении. Задают они вопрос себе, ну и, соответственно, нам, как так, вроде музыканты, какая научная работа. Но я думаю, что нужно открыть секрет. Действительно, группа «Катетер» — это, в общем-то, сказать, конгломерат людей, имеющих высокие достаточно научные степени, звания и должности. И, в общем, насколько понял я, вот из того пресс-релиза, Лиза, которую вы вот написали в прошлый раз на стенке, пришлось его зашпаклевывать всей радиостанции. Как бы целью вашего творчества все-таки является популяризация в такой доходчивой, скажем так, форме идей чистоты, идей какой-то такой гуманизации гармонических отношений человеческой, понимаете ли, особи с природой.
4: Да,
2: это я прям процитировал со стенки, да, чтобы...
4: Совершенно верно. И более того, мы даже пытаемся осветить в своей работе некоторые ранее, ну, так сказать, скрытые от вас подробности. Ну, программа «Монморанси» специализируется главным образом на орнитологии, как всем известно.
2: А, да, конечно.
4: Вот. А вот их теология, в общем-то, оставалась до сих пор белым пятном, скажем прямо. Вот. Небольшое, так сказать, приоткрытие этого белого пятна вот перед песней предыдущей. Это вы просмотрели и послушали пиратскую видеозапись одной из лекций. Запись, причем, была сделана настолько безграмотно, что...
2: А потому что даже... на пленку, не на видео.
4: Нет,
2: даже,
4: нет, да? На видео он просто забыл на снять видео? Крышку с объектива, поэтому никто ничего не видел. Ну так, то гол записался.
2: Там. А это, кстати, вот недостаток всех дилетантов, они как бы...
4: Ну правильно, все-таки пират тоже должен быть грамотный. Вот, кстати, между прочим, можно подумать и о ликбезе для пиратов. Видео, аудио и прочих там. Делать.
3: Не, ну вообще вот мне как искусствоведу приятно очень то, что вот, та старая традиция, которая в народе именовалась как «физики шутят», она, в общем-то, и живет в наше время, несмотря на вот, тяжелое, наверное, положение ученого.
4: Да что говорить, не сахар положение ученых. Вот знаете, был такой знаменитый француз, который изобрел акваланг, Жак-Ив Кусто.
3: Так что, вот нет, его вот... звали, простите, его звали Луи Акваланг, это его именем, собственно, и названо.
2: В принципе, да, просто нет, как бы Жак-Ив Кусто, это вообще
3: там же был
2: как
3: большой
2: бы...
3: судебный процесс, поэтому...
2: Это как Сашок Дюма, это вымышленный.
4: Да
2: нет,
4: ну это псевдоним его научный.
2: Ну, да, да.
4: Понятно, да. Ну, это, конечно, все знают. Так вот, у него же даже его судно сгорело, которое называлось «Калипсо».
2: Да. Судно?
4: Да.
2: Ну, вообще, да, я слышал тоже, что он уже
3: приболел,
2: к старости
3: недавно,
2: был,
3: да.
2: Совершенно.
4: Да, и он
2: болел.
4: Не имел возможности плавать, он заказал себе новое судно, «Климаксо», вот, но перед тем, как, значит, его ему
3: ну,
4: построили...
3: Ну, ржавое же было очень. Ну, вот.
4: Тут дело в том, что есть... Я сейчас просто про здоровье Жак-Ива Кусто скажу. Да. Но там интересный вопрос, потому что его с тех пор никто не видел больше. Одни предполагают, что он начал очень сильно бояться воды, но по другой теории, наоборот, он настолько к ней привык, а так как у него судна не было, он все время лежал у себя дома в ванной, не вылезал из нее. Так только периодически воду там менял в ней. Вот. И... Когда нужно было обкатать вот это вот его новое судно, вот, он его... просто не мог выйти из дома, потому что он не мог вылезти из ванной.
3: Но... А я слышал, что его прямо в ванной доставили на борт.
4: Нет.
3: Об этом еще это... даже одна телевизионная программа.
4: Это уже произошло потом, после обкатки судна. А вот обкатка этого судна, это вот как раз и было то, о чем мы слушали перед этим. Вот это вот круиз по реке Амазонки.
2: Вот, вы знаете, я вот совершенно недавно тут, так сказать, посетил, у нас разнарядка проходит, мы обязаны теперь всей программой посещать. Ну, разные совершенно там лекции, там вот кто, сейчас же зима приближается, а начинается вяз, значит, рука для продажи потом как бы на улицах. То есть идет безвозмездная, значит, раздача рукавиц бабушкам. Те продают их, вроде и бабушки при деле, и бабки имеют. Ну, как бы и люди покупают. Ну, понимаете. И я посетил интереснейшую такую криминальную лекцию, где сказали, что вот один прикинулся мертвым, он специально лежал месяца 4 в ванной, не вылезая, пока у него тушка не стала вся такими волдырями. А когда вошли милицейские разные, он прям закрыл глаза, перестал, дескать, дышать, и все подумали, что он уже разложился, выкинули на помойку его. Вот, и он таким образом вот как бы освободился от пут социума. Вот так вот, ну...
4: Ну, жив-то он остался?
2: Или... Это умалчивается там.
3: Но, судя по всему... я насколько слышал, что это было, собственно, было просто ему редакционное задание. Да, но это же корреспондент был одной из известных газет ленинградских, то есть, прошу прощения, санкт-петербургских. Ему было дано редакционное задание относительно того, как быстро привлечет запах разложившегося тела соседей, дабы они вызвали надлежащие спецслужбы.
2: То есть проверка бдительности?
3: Да, конечно.
2: Представляете?
4: Да, ну вообще лучше перебдить, чем не добдить, это понятное дело.
3: Но лучше не перепить.
4: Смотря чего.
2: Но...
4: Смотря чего.
2: Вы знаете, я вот что хотел все-таки узнать. Как бы да, ну, возвращаясь к теме всемирной вообще и поголовной катетеризации, поскольку это процесс, он как бы и был, он и есть, он и будет... Но все-таки что же, так сказать, сподвигло вас взять именно это название? Ну, ведь известно, что как бы вот такой там человек, как Григорян, да, у него там своя ассоциация, он крематорий назвал. Кто-то там еще как-то, да, ну, то есть все названия, они как бы происходят от какого-то сильного впечатления, полученного от жизни, собственно. То есть, видимо, кого-то из участников коллектива должны были прям утыкать катетерами, как опоссумы пиписьками, чтобы так он проникся вот этой идеей, и чтобы вот так задело. Или... Вы считаете этот действительно уникальнейший, я считаю, медицинский инструмент просто как бы настолько великим, что решили его, так сказать, увековечить в названии музыкальной группы?
5: Нет, отнюдь. На самом деле все просто. Дело в том, что катетер — это такая трубочка, через которую оттекает все отрицательное из организма. Вот поэтому мы взяли на себя такую смелость назвать наш замечательный коллектив таким именем. То есть вот канализация всего нехорошего, что накопилось в организме.
6: Дренаж.
5: Дренаж, совершенно верно, уважаемый. Вот так все это и происходит. Собственно, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, да?
3: Безусловно.
2: Ну что же, я хотел все-таки немножко порасспросить вас о последних, скажем так, медицинских находках, но в основном меня интересует, поскольку вот мы заговорили с уважаемым Исааком Челленджером о ихтиологии, действительно, вот такая наука, как лечение рыб, с птицами как бы все понятно, то есть там и катетеры, ведь вот вы сейчас наверняка проходили внизу, у нас здесь на первом этаже открылся отделение нашей клиники, вы видели там, значит, катерированных животных и птиц там разных, у которых отток происходит, ну, там в основном старые особи. А как быть с рыбами? Ведь очень у огромного количества населения скопилось огромное количество их, любимцев чешуйчатых, понимаешь? Вот. А чешуйчатые любимцы дохнут не бей лежачего. Это тоже не секрет. Вот лечение. Мне очень интересно, открыт ли метод лечения? Я знаю, что вот... Один из вас, я не буду называть его имя, вдруг он откажется от этого, даже, как сказать, рыбий терапевт, то есть человек ему приносит рыбу в презервативе, там вот как вот в рекламе, а он, значит, ее слушает даже, и специальный вот этот вот для отслуха рыбных кишков, там такой прибор, вот, насколько это правда, если правда, то не могли бы вы поподробнее рассказать об этой стороне вашей деятельности?
5: Насчет подробностей я не знаю, поскольку вода, как широко известно, она заразу разносит, чем водянистее организм, тем больше он заразнее. Тем более меня удивило, когда я в коридоре увидел вас тут, девушку такую в чешуйчатой куртке. Мне сказали, что ее зовут Прохор, я так удивился. Это было безумно интересно.
2: Ну, вы знаете, значит, она опять бегает по коридору нагишом. Дело в том, что не такое бывает. Поразительная болезнь. Она уникальна в своем роде, но, тем не менее, мы ее очень любим. Надеюсь, вас она не трогала? Может,
5: нет,
2: это заразно.
5: Нет,
2: если трогала,
5: нет,
2: то сейчас мы вас ототрем пимаксоли. Вот
5: дело в том, что я, по-моему, заметил у нее не то жабры, не то жаберные щели. Я сразу начал ее сравнивать с акулой, потому что мордочка, пардон, не мордочка, конечно, личика, вот немножко напоминала физиономию такой-то тигровой акулы. и 3 ряда зубов было, по-моему. А может, я обсчитался.
2: Но это вставные, но... вот эти, знаете, чтобы поправ был челюстных систем, а ей одели такие вот прижимы. Ну да,
3: нет, немножко просто модно вставлять себе 2-й ряд зубов.
2: А вот объясните, зачем это делается?
3: Да ответ, собственно, прост. Все свое золото принято носить в современном мире при себе, поскольку, да, так сказать, демонстрация мощи. Да, конечно. Поэтому так называемые люди, которые обладают большими деньгами, так называемые новые, они вставляют себе 2-й ряд зубов, причем не за основным, а перед.
2: Ага.
3: То есть практически, и даже манера говорить с оттопыренной губой, вот она сейчас в моде, опять в моде, даже вот лидер одной из партии, даже не помню, к сожалению, какой, но вот из современных молодежных партий, вот, он как раз вот так говорит, это все связано с тем, что 2-й ряд зубов он поставил себе, таким образом он надеялся получить голоса.
2: А, проценты, собственно, ведь известно, что от накоплений каких-то, вот, от вкладов в банк идут, в общем-то, проценты.
3: Все правильно, все правильно. Сейчас даже есть такое, как бы, хобби у людей, они предлагают свои ротовые полости для того, чтобы
2: хранить.
3: Да, вставляли им, то есть, и даже за это готовы платить. Но плата меньше, чем за постановку своих собственных зубов. И вот...
2: травмируется меньше.
3: Как-то. Конечно, конечно. То есть сейчас престижно в определенных кругах просто сказать, да вот видишь, вон того бомжа там за углом валяется, да. Вот я ему там 2-й ряд зубов ставил. То есть это, кстати, престижно просто. Как вот в свое время было престижно покупать автомобили с большим количеством нулей в маркировке, так теперь... престижно вставлять 2-й и подчас даже 3-й ряд зубов.
2: Кстати, это на корню подорвало вот таких, вернее, жизнь таких замечательных людей, но я уж сейчас их не буду называть, известных зуботехников, которые специализировались на том, что вырезали на зубах портреты родственников, желающим там их животных любимых. Вот одного, например, действительно, вот из зубов нижняя челюсть, да, была сделана кремлевская стена вот на нижних резцах вот этих передних звездочкой, когда он в задумчивости, значит, улыбался и жал себе на мочку уха, простите, у него загоралась звездочка там. Да, теперь
3: модно же просто платиновый мавзолейчик вставлять себе по среднему зубу нижней челюсти на этом уровне, просто платиновая копия мавзолея.
2: Чтобы хранить
3: телом,
2: в нем как
3: с
2: бы...
3: телом, причем с телом.
2: Да, да. Ну, тело, видимо, как какого-то...
3: Тело из алюминия.
5: А это орден зубодробильщиков, да?
3: Нет, это определяет принадлежность к одной из партий молодежных.
4: А еще и татуировки на зубах, вы про это забыли.
2: Причем люминесцентные.
4: Да,
2: чтобы,
4: да.
2: В темноте, когда вот
3: это,
2: он идет...
3: Ну, это же у рыбок в аквариуме.
4: Ну, взято оттуда, безусловно, но сейчас это, в общем-то, модно и среди людей.
2: А вы знаете, кстати, что вот как бы последние моды, я тут недавно вычитал, это держать в аквариумах не рыб, а людей специальных. Ну, вот типа там у него трубка, там он в ластах плавает, типа там бабы, мужик там, вот, а типа им там кидают тоже всякую там похлебку, типа...
3: Простите, а улиток заводят в этих аквариумах? Для того, чтобы стенки чистить?
2: Детей вместо детей, детям хорошо.
3: С пластиковыми раковыми, насколько я помню.
2: Ну, это вам видней. Ну что же, я предлагаю вернуться все-таки к музыке, немножко послушать композицию. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа молодых, талантливых, ну не как молодых.
3: Безусловно, талантливых.
2: Да, это песня. Но все-таки хотелось бы мне, как действительно дилетанту все-таки в области ихтиологии, хотя и те, ведь, в общем-то, что касается вот пернатых наших двуногих, там, когтястых друзей, что касается хвостатых, жаберных друзей, и те из яйца, собственно, появляются, как не секреты. Вот меня действительно взволновала такая проблема, как вот наличие вообще в фауне нашей планеты вместе с флорой который, кстати, Сомика Кандиру. Ведь дело в том, что сейчас идет практически неконтролируемый властями ввоз любых животных, в общем-то, через границу, и таможник как бы дает добро. И действительно, ведь есть серьезные опасения, что вот это животное появится в продаже на птичьем рынке, какая-нибудь, значит, мама там вот в бегудях и с родинкой на правой щеке, с вязанием, значит, купит внучке Сомика Кандиру, и, значит, произойдет внедрение рыбы в тушку ребенка. Вот насколько все-таки и какие, насколько защищено наше население от этого, и какие, собственно, меры, вот вы как группа ученых, я знаю, что вы вот в Думу проект уже выдвигали насчет, так сказать, изоляции от поставки в страну вот таких вот сомиков, и не только сомиков.
4: Ну, это контролировать вообще очень сложно, потому что сомик Кандир, он занимает очень мало места. Его провести можно где угодно, а стоит он очень дорого. Поэтому, конечно, контрабанда сомиков Кандиру – это, в общем-то, то, с чем мы столкнемся неизбежно в ближайшее время.
2: А, простите, а вот, так сказать, вы сказали, что да, он занимает мало места, сразу на ум приходит, что, видимо, есть добровольцы, которые, так сказать, внутри своей тушки или делают провоз сомиков. И сколько вообще... Вот вы, уважаемый Исаак, как вы считаете, проводились ли такие исследования, сколько вообще сомиков Кандиру может внедриться в организм взрослого человека через там вот пенис или, простите, там через анал?
4: Да, внедриться-то могут, но просто потом этот человек уже ничего не расскажет про себя. Вот, ага, в себе, конечно, их не возят, ну, безусловно. Вот, но многие аквариумисты хотели бы для престижа его иметь. Вот. Но им он тоже надоедает, куда они его выпускают.
2: А чем он питается? Вот, только вот людьми?
4: Ну, кровью, ага. Кровью, свеженькой, живой. Вот. И, значит, он так это, почему он реагирует там на запах мочи? Потому что вот, значит, он знает, что там и кровушка где-то рядом. Вот. И возникла как раз такая идея. Для того, чтобы защитить людей от этого, ну, я не побоюсь этого слова сказать, бича в ближайшего, так сказать, времени, возникла следующая идея. Значит, на мочеиспускательный канал в него будет внедряться такой специальной конструкцией катетер.
2: Но тут нужно сказать, на, так сказать, на мочеиспускательный канал потенциальной жертвы Кандиру.
4: Ну, безусловно, человек, да. Пока что остальные не интересуют.
2: Кстати, вот. Да.
4: И, значит, этот катетер будет оснащен, ну, так называемым, по-научному мы его назвали микровентиль. Вот. Ну, это типа крана водопроводного, но только гораздо меньших размеров. То есть, чтобы можно было открывать и закрывать.
2: Ну, как вот на, такой, на большой бутылке виски вот сейчас ставят.
4: Вот, совершенно верно, типа этого. И, значит, еще снаружи там ставится такая специальная сетка. Про сетку я особо расскажу. Это вот так называемый фильтр. Вот дело в том, что даже если вы, не находясь в воде, а вот на каком-то расстоянии начнете испускать из себя струю мочи, сомик Кандиру, он обладает такой возможностью, ну, вот типа рыба форель, она же может плавать вверх по водопаду. Лосось, то же самое, да.
2: Так, кстати, то есть, птицы тоже некоторые могут.
4: Ну, птицы...
2: Да, попугаи австралийские.
4: Не люди и не понятия, я бы так сказал. Вот, а, значит, насчет того, как поднимается сомик вот по этой вертикально падающей струе, значит, все зависит от скорости.
3: Кстати, по-моему, южноамериканский медведь, гризли, он как раз вот в момент этого, знаете, вот... момент нереста сомика, он отлавливает его в пищу.
2: Ну вот ведь действительно кто-то должен питаться и сомиком, ведь и круговорот.
3: Я даже слышал, что в Москве появился новый сорт вот, воблы, так называемой, сушеной рыбы. Вот как раз такой маленькой и тоненькой. Она стоит безумных денег.
4: Знаете, это очень интересная информация. У меня
3: да что, вот, пожалуйста, внизу вот, продают да? Вот.
2: Связками, прям, правда, да. Такая тощая рыба.
4: Да,
2: да, ну, простите, вы дальше продолжайте.
4: Ну да, вот. Да,
2: насчет струи это очень...
4: Да, все зависит от скорости струи. То есть скорость сомика больше, которую он развить не может. А скорость у нас складывается из чего, сами знаете. Это MGH, Пресечение. Нулевое.
2: Пресечение еще.
4: Ну да, там насечение, да. И для того, чтобы нам ускорить вот эту конечную скорость, чтобы она превысила возможность плыть вверх Соми к Кандиру, нам ее нужно увеличить. Вот, значит, у нас этот фильтр, такая сеточка ставится в конец вот этого вот краника, значит, который имеет ряд отверстий, нормализованных согласно ряду чисел Фибоначчи. Ну, сами понимаете, это
3: да, безусловно, я, собственно, даже с ним знаком лично.
4: А, ну, все, так что, да, в общем, это проходит сейчас даже в начальной школе. Вот, так что, какие этот предоставляет возможности, вы понимаете. Вот,
3: то есть конечно, у нас... вы с ним знаете,
4: да,
3: сколько пили в своем.
4: Ну, да, то есть конечная скорость струи становится таковой, что никакому Сомику Кандиру просто не под силу по ней подняться.
2: А, простите, я вот хотел сказать, что я знаю, что вы как бы очень серьезно сейчас такой проект всем директорам крупнейших курортов бывшего Союза, что вот всем купающимся и отдыхающим насильно будут устанавливать этот вот, так сказать, микровентиль, но ведь ненадежный ли старый, так сказать, дедовский способ, это просто прищепка.
4: Прищепка?
2: Да, конечно.
4: Ну, как, он надежен, конечно, в определенных условиях, каких-то там обстоятельствах. Вот. Ну, можно некоторые там, я не знаю, ну, можно и узлом завязать в конце-то концов.
2: Да, и так, кстати, вот. Поступали, но... некоторые, да.
4: Но это не радикально и не научно, я бы сказал. Потому что вот мы, когда поехали в эту экспедицию на Амазонку, вот как раз возникла, это уже очень долго разрабатывалась конструкция катетера с микровентилем, с платиновой сеткой. Это серьезная работа.
2: Очень дорогостоящее
4: устройство. Очень дорогостоящее, да. Вот, и планировалось, значит, что ряд вот этих вот туземцев-аборигенов, которые там ходят, мы бы оснастили вот этими вот делами. Ну, сами понимаете.
2: Так это практически не это для местного населения, потому что они-то как бы прищепки не будут все время носить.
4: Ну, конечно, да, вот. А тут все просто, ясно. Да. Подошел, кран открыл, дело свое сделал, завинтил обратно. Вот. Ну, поскольку дорогостоящий...
3: Простите, пожалуйста, я перебью вас. А в кране не будет, как обычно в наших городских квартирах, прокладка вот вибрировать, знаете, так что на первом этаже даже...
2: Слушайте. Да, гул может стоять, гул, поскольку...
3: Представляете, когда миллионы людей обладают... В резонанс просто может войти...
7: Или там протечка...
4: Нет, да, это вопрос, кстати, обсуждался.
3: Просто но... вы прорабатывали это?
4: Да, безусловно. Дело в том, что просто в вентиле такого размера эта прокладка, в общем-то, это представляло бы...
3: Керамзитовая будет, наверное, стать.
8: Нет, я как ответственный за практическое воплощение вот этой идеи в жизнь, должен вам сказать, что тут будут использоваться самые новейшие космические технологии.
3: Кевлар 49, да?
8: Да, мы дали заказ нашим космонавтам, они будут испытывать вот на новом Буране, который будет запущен в самое ближайшее время. Совершенно новый материал, абсолютно уникальный. Новые керамические прокладки будут стоять. Еще должен заметить, что эта проблема очень серьезная. Мы сейчас готовим запрос в Думу по поводу повальной катетеризации всего населения.
3: Особенно, наверное, как раз депутатов, потому что они в первую очередь сталкиваются...
8: Естественно, конечно.
7: Депутаты, они ловят обезьян.
3: Нет, просто дело в том, что все в одном и том же общественном месте справляют свою естественную нужду, и рыба, она, насколько я знаю, может просто перепрыгивать.
2: А скажите, вот не проще ли, я, так сказать, опять же, коллеги, вот как бы, может быть, просто стоит вообще изжить со света эту рыбу, вот, ну, как бы, учитывая то, что все-таки, может быть, вот то, что висит внизу, такие иглообразные, они им это вряд ли, все-таки Сомик Кандиру, скорее всего, что такую нечисть особо никто и не ест, то есть она является, по сути дела, каким-то паразитическим прыщом на теле нашей флоры с фауной.
4: Ничего лишнего нет.
2: Ну-ка.
4: Лишнего ничего нет.
2: Ну, хотя бы каким-то образом можно отследить или как-то регулировать поголовье сомиков Кандиру. И еще хотелось бы узнать насчет действительно нереста и способов размножения сомика, потому что вот как бы бытует мнение, что сомик Кандиру может... и, так сказать, распространяться и расти только в организме человека, попросту говоря. Правда это или нет?
4: Ну, в общем-то, да. Во всяком случае, та опасность, которую он представляет для нас, вот, конкретно для людей, связана именно с жизнью его в человеческом организме. Вот. Но... Ну, наверное, бывали случаи заражения каких-то других животных. Опять же, мы не знаем их судьбу, они уже нам ничего никогда не расскажут. Вот. А так, привезенные сюда сомики, они могут натворить очень больших бед. Вот, кстати, когда говорили про Думу, вот, это же может быть даже и какая-то сознательная провокация, диверсия, я бы даже сказал. Это все вполне реально.
2: В принципе, вы хотите сказать, что вот сомик Кандиру, он вполне может приспособиться к жизни в обычных вот сточных водах, в канализации, как вот пресловутые рыбки гуппи, которые живут в самых таких непритязательных условиях. Их еще мы, ихтиологи, зовем любя рыбка-спартанец. Так вот, как бы получается, сомик Кандиру гораздо круче, да, там у него роги.
4: Конечно. Все. Нет, а потом мутации. Дело в том, что сейчас вот из Москвы реки вылавливают такую рыбу, которую даже никто не знает, как называется.
2: Да,
4: там,
2: да,
4: с какими-то рогами, глазами. Бог его знает что. Вот. А Кандиру он очень тоже прекрасно мутирует вот в нынешних условиях. В условиях такой вот загрязнения окружающей среды, радиационной активности. В общем, совершенно непредсказуемая мутация.
2: А, простите, Исаак, я хотел узнать, а, собственно, вот все наши радиослушатели в едином порыве спросили, как выглядит визуально, так сказать, мутирующая особь. То есть, либо это становится нечто совершенно большое, в таком случае она может проникает, значит, в организм человеческой особи, практически это будет такой же эффект, как насаживание на кол. Вот. Либо она мутирует кактусообразно, то есть как морской еж становится. Вот, то есть, или разные формы. Я вот хотел бы попросить вас описать визуально хотя бы одну мутирующую особь.
4: Не мутирующая особь, она представляет из себя, представьте себе нечто вроде карандаша, только это рыба. Там с жабрами, с хвостом, со всеми делами.
2: Глаза,
4: да, усы даже там есть.
2: А усы как бы они вперед или назад, или они как-то какие-то вот...
9: Северные щели, которые назад, как рыболовные крючки.
2: Ага, как у самов.
9: В тушке депутат.
4: То есть он в одну сторону только проплывает по этому каналу, а обратно он уже не может, потому что
2: как шишка еловая,
4: совершенно.
2: Эффект шишки, мы его называем гинекологи, да.
4: Да, а если... мутирующая особь, то тут это вообще непредсказуемо, что у нее в результате мутации может появиться.
8: Дело в том, что мутация очень зависит от внутреннего строения вот этих каналов, куда проникнет этот сомик. Потому что если канал, скажем, имеет какие-то повреждения звездообразные, то и сомик будет мутировать вот таким же звездообразным образом. И в этом случае, я боюсь, летальный конец неизбежен.
2: А скажите, вот, Рауль, мне хотелось бы узнать, я так понял, что вы более вот как раз специалист по таким более физиологическим как бы проблемам, действительно они существуют. Вот костное строение этого сомика, наличествует ли там позвоночник, ребра всякие, и как бы получается, что птица, привычка старая, да, все-таки, что рыбка, она как бы должна быть прямая, как линейка. То есть каков способ передвижения? Или она, наоборот, имеет возможность, как змея, прям гнуться. Это тоже многих сейчас заинтересует. Может ли она, можно ли ее, как вот этот, видите, у меня перстень красивый, вот так же сомик одеть, а?
8: Вы знаете, он теоретически он может, но на самом деле строение его психологии таково, что он стремится только вперед. И даже изогнуть его чуть-чуть бывает очень тяжело. Он идет вдоль по каналу и только вдоль него. Поэтому вот практически никто не наблюдал, как сомик Кандиды извивался, скажем, больше, чем на 5-10 градусов.
2: А скажите, а не было ли таких случаев, чтобы вот сомик Кандиру было, так сказать, внутри усобные у них там расклады? То есть проникновение одной более мелкой особи в другую крупную и паразитирование за счет нее, или как бы внедрение в других представителей ихтиологии, более крупных, в сама, в какой-нибудь там в акулу там, вот, нет?
5: Нет, разумеется, таких случаев просто не описать. На самом деле, существует масса фотографий, фотосъемок, видеосъемок.
2: Рентгеновских снимков, я вот знаю.
5: И рентгеновских снимков, да, где они прокусывают зубьями жаберные щели, там, всяких акулов, там, всяких окунев и так далее. Они проникают в их организм и пьют кровь, потому что человек, он не часто попадается в этих самых бассейнах рек Амазонки.

0: там какую-то, я не знаю.
1: Не, на самом деле все это делается гораздо проще. Если, например, музыкант попадает в водную среду, в тамошней обстановке, то он просто может использовать басовую струну.
0: Так-то.
1: Четвертую. Uh-huh. Вот, он ей перетягивает свои вот эти водные каналы потуже, как можно потуже. Вот когда он увидит, что, так сказать, начинается синева,
0: то да? пора вылезать, значит, уже холодно.
1: То пора вылезать, но никакой кондиру точно не влезет. Тут он может быть спокоен, он может талапаться, плавать там, ну, разве что пираньи, шмираньи. Там.
0: Простите, какие-то. А, собственно, остается еще одно отверстие неприкрытое.
1: Ну, тут уж извините. Главное, чтобы, так сказать, оттуда не исходило никаких...
0: привлекающих вот...
1: Да-да, привлекающих вот этих...
0: Инъекции, как мы называем.
1: Это не инъекции, или, может быть,
2: инсталляция. Это аттрактант по-научному.
0: Чтобы давление было просто на уровне. А скажите, вот, собственно... Что-то я даже уже немножко и растерялся, и подзабыл свой вопрос. Но мне какая-то сейчас пришла действительно гениальная идея. Ну, пока она сейчас ко мне вернется, обязательно просто я представил себе вот судьбу как бы людей, которые попали вот в это. Вот существует ли и каковы отношения полов вот в среде сомиков кандиру? Ну, есть ли у них там... Или это как бы однополые создания все-таки?
2: Да как у всех рыб, там есть самцы, самки. Как,
0: то есть отклад икорных масс происходит?
2: А, ну, в смысле, там, ну, икра, там, кнаки свои какие-то, они, конечно, откладывают. Вот, но он перед этим должен, что, он должен крови как следует напиться, чтобы у него был материал для создания здорового потомства.
0: А скажите,
2: в принципе, комар ведь так же работает. Он вот после того, как крови выпил, там она у него перерабатывается, вот после оплодотворения он и становится как раз лютым. А. Там же только одни женщины у них кусают эти комарихи, потому что мужики-то, они, в общем, у них... Вроде как и незачем им кровь-то пить, а вот бабы, они хлещут вовсю. Вот после того, как она оплодотворена, она тут же наваливается, там напивается крови, и уже жирная там такая летит, откладывает свою эту самую икру. Ну, в принципе, так же работает и кондир, но только там мужики, они тоже, в общем, не щелкают клювом. Они так эту дырку найдут, сразу залезают и, в общем,
0: а вот, собственно,
2: подкормиться
0: впрок. А если, вот, скажем, все-таки, ну, бывает так, ну, например, засуха в тундре, да, там, и, ну, нету дырки, вот, ну, всякое бывает. А, то есть, получается, что все-таки поголовье кондиру может вот так вымереть? Ну, скажем,
2: То есть,
0: может произойти консервация какая-то?
2: Да нет, а он хоть в крокодила войдет, ему, в общем-то, все равно, была бы дырка, а что...
3: А потом вот даже вне питательной среды у него очень долгий период релаксации, где-то порядка 50 лет.
0: То есть практически таракан, я бы сказал, амазонский.
2: Или клоп даже точнее. Ведь клоп тоже, он может годами, десятилетиями вот, типа впадать в анабиоз, где-то жить, там ждать своего хозяина. А когда тот придет, в дом вернется, клоп учует, значит...
0: А вы знаете, что действительно вот, как бы настолько сейчас происходит загрязнение экологическое вот всей окружающей человека среды, что вот такие случаи как-то проникновения в организм человеческой особи каких-то посторонних живых существ, это стало уже нормой. Вот как бы мало кто верит, но это действительно факт. Вот недавно совершенно была такая заметка. Мы выезжали на место действия и лично убедились в этом, как одному мужчине, простите, который решил уснуть на сеновале, в задний проход влез светлячок, и там у него существует достаточно безбедно. Случались проникновения, значит, птиц вот, в ротовые полости. Особенно дети, когда они вот типа там...
1: Недаром же русская поговорка «ворон ловишь».
0: Вот, то есть, да, случались. То есть дело в том, что и происходит это не со зла, не потому что животные как-то мстят. Ведь бытует мнение, что животный мир мстит людям за какое-то жестокое обхождение. Нет, на самом деле просто животные тоже, у них крыша отъехала наглухо, они уже не соображают ничего вообще. Вот, то есть у них происходят такие там тыки и действия. Ну какой вот здравомыслящий светлячок, да, полезет в задницу-то? Никогда он не полезет, правильно? Здесь вот это происходит. Ну, я предлагаю немножечко от этой грустной такой темы все-таки перейти к музыкальной части, послушать какую-нибудь композицию научной группы «Катетер». Песня.

0: Ну вот сейчас у нас возник, ну не то что спор, а, конечно, это спорить с таким непревзойденным авторитетом в области искусства и как бы и туризма, кстати, как Эдуард Савельевич Гамазда, весьма проблематично, но тем не менее... Что?
1: Этнического туризма.
0: Да, тем не менее, как бы Эдуарда Савельевича совершенно в пух и прах разбил на наше представление о таком головном уборе, как тюбетейка, известный узбекский головной убор, по утверждению Эдуарда Савельевича, является ничем иным, как...
1: защитой вновь испеченного, то есть вновь обрезанного мусульманина от внешней стихии, в частности, наверное, от сомика. Ведь этнос Узбекистан, он достаточно древний. И вы, как люди, которые побывали на Амазонке, наверняка заметили внешнее даже сходство, уж не говоря о культурной близости племен южно-амазонских джунглей и жителей Ферганской долины.
2: Да, безусловно, конечно.
1: Даже вот песня, которая сейчас звучит, я знаю, что вы это оттуда привезли, она близка по музыке.
2: Ну, по крайней мере, не знаю.
1: Даже, по-моему,
2: человек...
1: инструменты те.
2: Да, он просто не сможет даже отличить.
1: А вы вот скажите, вы удивились, когда вы в непроходимой сельве обнаружили такой близкий сердцу каждого узбека музыкальный инструмент, как ситара?
2: В какой-то степени да. Но поскольку мы вообще-то так не очень сильно разбираемся в этих экзотических инструментах, у нас так все более... какие-то там традиционные, там балалайки, там
1: ну,
2: барабаны.
1: Это, в принципе, ведь балалайка, в Узбекистане это просто ситара, то есть у нас балалайка. То есть те же самые три струны, только форма другая.
2: Форма другая. А это очень принципиально, кстати, между прочим.
1: Нет, ну они изначально эту форму, насколько вот я знаю, просто я по этому поводу дипломный проект писал в институте, эта форма ситара, она именно для защиты от яков, которые набегали на равнины, спускаясь с гор по весне в поисках
0: свежей самки,
1: да. И вот просто ей очень удобно было отбиваться. И уже потом люди просто по акустике, издаваемой в момент удара ситары о рог, поняли, что если снабдить ее струнами, да еще не из кишок ягненка, прошу прощения, а из настоящего металла, то звук получается просто превосходный.
3: Мы не до конца выяснили этот вопрос, потому что из сельвы нам пришлось спасаться бегством. Дело в том, что...
1: Что вас приняли за яков?
3: Нет, отнюдь. Дело в том, что там существуют такие твари, как потовые пчелы. То есть, вот,
0: вот это очень интересно.
3: Да.
0: Дело
3: да.
0: в том, что я, простите, просто я сейчас... Это для меня очень новая, серьезная область. Я решил, купил книжку, так сказать. «Ваш домашний улей» называется. И теперь вот можно прямо пчел растить дома на балконе. Я вплотную сейчас заинтересован этими животными. Эта тема очень-очень мне близка.
1: Бачки из-под унитаза также.
0: Нет, бачки из-под унитаза я уже все распродал.
3: Ну вот, когда мы ходили по парку Мато-Гроссо, там нам пришлось очень несладко. Дело в том, что климат там достаточно жаркий, и вот эти потовые пчелы, вот как только пропотевание начинается, конечности, там, перьев, лопастей, я не знаю, что там бывает еще у человека, да много чего бывает у человека.
1: Вагина.
3: Да. Уж когда вагина начинает пропотевать, это вообще полный вперед. То есть вот наших девушек, которые...
1: Миграция пчел просто массовая.
3: Ну вот так получилось, что мы на гастроли ездили вот в этот период. Когда мы брали с собой группу бэк-вокала, там было 8 девушек.
1: Простите, пожалуйста, вот, их интерес вот именно...
3: Девушка или потовые пчел?
1: Нет, пчел.
0: Пчел, да,
1: он
0: пчел.
1: Он вызван, конечно, чем, как бы, источником пропитания или необходимостью размножиться?
0: Так нет, а мы же еще не услышали, что, собственно, о действиях пчел потовых.
3: О, лучше об этом не слышать вообще.
0: Понятно, то есть это, об этом
3: том,
0: не будем, да.
3: На самом деле, эти пчелы реагируют на запах. Что уж там дальше, этим пчелам абсолютно пофигу. Ну, я, может, грубо несколько выразился, но дело в том, что нам так в этой сельве пришлось несладко, что вот, да,
0: А ну, собственно, ведь, как бы, насколько я так знаю, вот пчелы, потовые именно пчелы, они как бы различают очень серьезно запах, вернее, так сказать, источник, так сказать, вот выделения пота, имею в виду эмоциональный источник, значит, либо это какое-то волнение, вызванное тем, что вот там не достанется какого-то продукта питания, это, значит, пот совершенно одну имеет, так сказать, химический состав. Другой пот, это, например, волнение вот у нее, если она идет там через переход, и вдруг там скрип тормозов тоже, у нее другое пропотевание начинается. Третье, например, пропотевание просто от того, что вот там идет взятие каких-нибудь домов одной группировкой, защита другой. То есть все это, значит, совершенно разный химический состав пота. Вот, и я знаю, что вот именно потовые пчелы, они как бы реагируют на какой-то только один тип вот пота.
2: Ну, на эндогенное пропотевание, не главным образом, да.
0: То есть, скорее всего, я тоже почему-то так подумал.
1: А простите, а вот как вы объясните в свете вами только что сказано, вот такой продукт пчелины, как потока?
2: Потока? Так это ж не пчелиный продукт. Это как раз подделка под натуральный продукт пчел.
1: Это, как говорит он, на Малой Арнаутской, да,
2: Павел? Да, да, совершенно верно. Ну,
1: просто бытует, вот не знал, понимаете?
2: Но бытует такое мнение, что потока — это продукт пчел. Потом еще есть такая вещь, одно время была популярная, прополис, прополис.
0: Вот, знаю такую.
2: Разные названия давались, но суть была в том, что его просто...
0: Ее очень собаки любят.
2: Ничего подобного, просто потому что его настаивали на спирту по технологии. В общем-то, весь лечебный эффект сводился к лечебному действию спирта. То есть, в принципе, если ты засоживал стакан чистого спирта, ну, это все равно, что ты пьешь там каждый час по чайной ложке этого прополиса. Просто это гораздо приятнее там, чем этот самый. Uh-huh. Он к тому же имел запах достаточно неприятный, а это просто разгребали там птичий помет вокруг ульев, там опилки, стружки, все это вместе перемешивали. И, в общем-то, на этом деле хорошие делали деньги в свое время.
0: В принципе, вот все-таки потовые пчелы, как бы чем они отличаются от обычных пчел? Это же нужно как бы...
3: Дело в том, что некоторые виды потовых пчел находятся в тесном симбиозе с сомиками кандиру. Каким образом? Дело в том, что сомики откладывают икру на листьях прибрежных растений, вот которые там окунаются.
0: Ну, ивы вот плакучие.
3: Ну, там ив нет, там какие-то другие деревца.
0: Ну, а вот африканские ивы так просто...
3: Ну, срок. Африканских там тоже близко вообще не лежало. Там какие-то южно- или латино- там американские, не знаю. Когда мы играли индейцам, наши замечательные песни, индейцы вообще так тащились, мы тоже радовались, что им нравится наша музыка. Мы вообще ни на что не обращали внимания. То есть сомики кандиру нас вообще могли смело покусать, мы бы этого не заметили. Но дело не в этом. Дело в том, что нам потом объяснили, что вот потовые пчелы, да, очень тесно симбионируют с икоркой сомиков кандиру, которую они откладывают на листочках прибрежных растений. Помните, старина Айзек, как мы наблюдали за этим процессом?
2: Да, безусловно, но когда мы наблюдали, мы еще не знали, что вот эти вот как раз листочки с отложенной икрой, они являются деликатесом у отдельных племен. Вот. То есть там, например, если они играют какую-нибудь там свадьбу, именины, там, я не знаю, похороны, роды, там, прочие мероприятия, вот, это вот считается у них самым большим деликатесом. Но тут, возможно, еще какие варианты. Дело в том, что если эта икра уже достаточно созрела, то вот эти вот эмбрионы, они имеют возможность уже проявиться внутри человека. Но тогда просто они возникают у него, ну, не в его там естественных наружных отверстиях, а начинают существовать внутри там его сосудов. Ну, а потом, да, с помощью прыщей или там каких-нибудь других вещей, предметов, они оттуда покидают организм человека и перебираются в другой.
3: Вот видишь ли, когда прыщи вскрываются, то они начинают распространять запах, который именно привлекает, ну, не только потовых пчел, но и всяких прочих гадов. Но потовые пчелы привлекаются туда в первую очередь, ибо человек, который оказывается в сельве в первый раз, он начинает шибко шевелиться.
2: Чесаться.
3: Да, чесаться. Пот выступает, пропотевание.
0: Шелушение, да? Как бы отслой кожных покровов часто.
3: Не просто. Я помню, что несколько эфиров назад активно обсуждалась тема пропотевания, и я просто не мог дозвониться, чтобы сказать, как же вы правы.
1: А вы, по-моему, как раз в тот момент находились вот в Сельве, в самом центре, потому что писали об этом в одной известной газете московской.
2: Да и по радио, и по телевидению. Кстати, между
1: прочим,
2: там клубки на путешествиях. Да, там двое из наших, они, в общем-то, так сказать, им до того надоели все эти пчелы, сомики и прочие. Они там помчались вверх по Амазонке, там на небольшом шкалике, ялике там, ну, в общем,
1: шаланда.
2: Такая. Ну да, шаланды, вот. И, в общем, доплыли, думали, что, в общем-то, Амазонка начинается-то откуда? С ледников? Нет. Нашли, что из каких-то там подземных вод, которые вечной мерзлоте образуются. Вот. Вот. Но там, конечно, уже никто не живет, там холодно. В общем, эти сомики появляются ниже. Вот они поэтому туда и поплыли.
3: Так а помнишь, в каком виде мы их нашли?
2: Это лучше.
1: А, кстати, вот о подземелье. Я слышал, что вот по последним публикациям в журнале «Мир животных» там описывалось вот как раз в Амазонке, по-моему, открытое вот животное. Это так называемый анальный крот. Анально. Что-нибудь в двух словах слышали вы, может быть, от местных знахарей?
0: Ну, да вот даже только... вы знаете, я просто почему вот, так сказать, Эдуард Савельевич эту тему затронул. Даже у нас тут вот висит маленький такой снимок. Вот, просто радиослушателям нужно пояснить. Это действительно крот, как бы, да? Вот, но у него как бы мордочка, как у кролика. А размером он с мышку. У него туши кроличьи прям такие. И вот уши длиной прям во все тельце. А хвоста нет. Вообще нет хвоста.
2: Ну, собственно говоря, крот, он как крот и есть. Но тут была тоже, опять же, научная ошибка одна. Это еще со времен Карла Линнея, наверное, тянется.
0: Да, кстати, я хочу сказать, что трактаты этого ученого вот в последнее время никакой, так сказать, радости и доверия не внушают никому из ученого мира.
2: Ну, радости-то они и раньше не внушают.
1: Особенно последние труды вот по анатомии.
2: Вот, так а я что хотел сказать. Вот ошибочно анальный крот у нас часто принимается за фуфлика червеносного. Вот я хочу сказать, что это совершенно недопустимая вещь. Это два принципиально, два принципиально разных животных. Они даже из разных там родов.
1: А скажите, вот гребно-лапный аппарат у него...
2: Гребнолапный аппарат у анального крота приспособлен как раз вот для перемещения внутри анального отверстия. То есть смысл какой?
1: То есть это не опечатка?
2: Нет, нет, нисколько.
4: Он цепляется за стенки.
2: Да, совершенно верно. А поскольку стенка кишечника, она имеет ворсистую структуру, так нет. Ну, слизь, но еще
0: это,
2: и ворс.
0: Это такой. Зависит, знаете, от возраста очень сильно. У некоторых вот и вообще сухо.
2: Вот бывает... у него есть специальные пальцы для того, чтобы вот хвататься за вот эти вот ворсинки и таким образом перемещаться, значит, навстречу кауровым массам. То есть это практически,
1: вот, по-моему, вот изобретение так называемой липучки на кроссовках, это мы обязаны, собственно, этому кроту, наверное. Mm. То есть строению лапного.
2: В принципе, да. То есть если вы видели эту липучку кроссовочную, обычную, значит, у нее на одной стороне там такой... Ворс. Какой-то ворс, а с другой стороны вроде крючочек.
0: Микрокрючочки наличествуют.
2: Такие, да.
1: По-моему, это натуральный продукт, то есть это просто подушечка.
2: Так первоначально анальный крот добывался именно с целью получения вот этой вот фактуры, которая бы цеплялась за ворсистую поверхность. Микрокрючки. Вот.
0: А, простите, а вот второй вот этот, за которого вы сказали, что это вовсе не анальный даже крот.
2: А, фуфлик червеносный?
0: Да, вот червеносный.
2: А,
0: да.
2: Ну его описывали выхухоль. Такие ученые, профессоры Попов и Белобров. В общем, мы с ними находимся в определенной степени в близких, что ли, областях исследований. Но, к сожалению, не имеем пока такого прямого контакта. Хотя я думаю, что мы имеем много научной информации, которая могла бы их заинтересовать. Ну, и то же самое у них там кое-что позаимствовать. Потому что очень часто бывает так, что вот несколько совершенно независимых научных учреждений начинают изобретать что-то одно и то же. Вот. На это тратится, в общем-то...
0: Огромное количество бюджетных средств.
2: Да, средства. Потом очень много уходит на это интеллектуальной энергии. Ну, вы сами понимаете, в общем.
0: А скажите, ведь как бы получается, вот, что до сих пор вот, в научной среде нету практически... никакой такой взаимовыручки. Я вот знаю, что, например, у вас тут пробирки просили, вы же тоже им не дали, вот просто пробирки.
2: Ну, это связано с тем, что вся наука всегда была засекречена. Это же военно-промышленный комплекс. Дело в том, что, вот, например, пробирки. Ну, как мы можем дать свои пробирки, если у нас до этого там находился какой-нибудь штамм там, или культура секретная? Вот, она же оставляет такие вот пространственные отпечатки. А как же вы могли
1: штамм в пробирку?
2: А? Да молча.
1: Можем?
2: Конечно.
4: Что излагает собака?
2: Вот. И просто если, например, человек, ну, ему не просто там нужна пробирка, там что-то налить, там, я не знаю, развести, а вот если он возьмет ее, там сунет под какой-нибудь электронный микроскоп или масс-спектрограф, вот, и возьмет и начнет исследовать, он же обнаружит, что мы там за
0: следы,
2: материал-то использовали. Да, так что, что вы, это очень... Даже вот всякие эти, почему сжигают фильтровальную бумагу, там, которая используется, вата, вот. Даже вот кусок мыла взял, да, в руках подержал, да, вроде когда да, руки моешь, да, ты на нем оставил отпечатки пальцев. Вот. А и вместе с отпечатками пальцев остается же и то, после чего ты эти руки моешь, понимаешь? Одно дело хорошо, ты там селедку разделал, там, допустим, за косточка, там, ну, да, как бы, да, это не страшно, это да. Не криминал. Вот. А если ты препарировал, например, того же самого анального крота?
0: Да, да, уже практически секретные исследования, которые нельзя как бы...
2: Ну, конечно.
3: Старина Айзек, я бы хотел вам напомнить, что очень важно было бы упомянуть о паразитах, которые водятся в шкурке анального крота. Дело в том, что вся шкурка ими пронизана. Неужели вы не помните? Как мы их отлавливали.
0: Кстати, действительно, и тут еще хотелось добавить, что вот по моим скромным сведениям об этом животном, опять же, ну, из энциклопедии, причем какая поразительная, вот в энциклопедии его можно найти на две буквы сразу, на К и на А. Ну, то есть там анальный крот, там крот анальный. Вот. И там сказано прям черным по белому, что это одно из немногих животных, которые дохнут без паразитов. Поэтому лучший способ как бы избавиться от анального крота, это, ну, уж простите, это клизмирование обычное. Желательно как бы каким-то серьезным моющим раствором.
1: Дустом.
2: Можно, да. Можно, да. Вот. И самое интересное то, что вот эти вот как раз паразиты анального крота, это вы сейчас очень удивитесь, это действительно была засекреченная информация. Это не что иное, как лобковая вошь. Вот.
1: Кошачья.
2: Почему? Обыкновенное человеческое. Вот. Дело не, в том,
4: ну, что... Вошь тоже есть лапки.
2: Ну, да, в общем, у разных животных они бывают, и вошь, в общем-то, бывает. Но именно вот то, что мы называем вот таким вот этим теплым привычным словом, это вот как раз те паразиты, которые обитают у анального крота. Да. Так что человек, если он, значит, что-то такое себя заподозрил, неладное, то ему лучше сходить, конечно, сделать эту флюорографию кишечника, чтобы там убедиться, что у него отсутствует анальный крот.
1: Причем, вы знаете, по последним данным, поступившим вот в мою, собственно, клинику из Америки, там, по-моему, эти кроты обладают так называемой техникой стелс, то есть их на рентгене практически очень сложно. Собственно, обшивка вот истребителя американских известных, она, по-моему, как раз целиком из этого.
2: Ну, ну, это да, но тут есть еще такая вещь. Всем известен, например, туннельный микроскоп, да? Но
1: да,
2: это
1: да, ничего, конечно, да, конечно.
2: Это не что иное, как микроскоп, который вводится в какой-то, ну, такой, ну, в туннель, условно говоря. Вот, ну, вот поэтому, если мы не можем обнаружить это на рентгене, то непосредственно в заднепроходное отверстие вводится,
1: да,
2: вот, туннельный
1: микроскоп.
2: Да, и свет в конце
1: туннеля, он, собственно.
2: Да, да, совершенно верно. И к тому же он все-таки в определенном диапазоне частот, это шкурка анального крота, она имеет,
1: ну, да, невозможно же сделать целиком невидимое.
2: Ну, конечно, да. То есть, в общем, где-то длина волны порядка 450 нанометров, она, в общем-то, позволяет зафиксировать наличие анального крота.
3: А скажите, пожалуйста, Айзек, какова может быть профилактика в данном случае? Может быть, стоит регулярно посещать проктолога?
2: Ну, тут, конечно, очень важной вещью, я бы сказал, это является вот регулярная, хорошо налаженная дефекация. Потому что если у человека, например, ну, нет таких проблем, как говорится, блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, Вот. Значит, поскольку у него вот эта вот циркуляция происходит достаточно быстро, ну, анальный крот, он, в общем, ну, как любой
0: просто
2: животное...
0: Просто не заинтересован,
2: ну,
0: даже.
2: Ну, да, он все-таки любит покой, понимаете.
0: Ну, вот, все-таки животное мягкое.
2: Да.
3: Простите, а можно его поймать во время клизмирования? Вот когда особо активный отход каловых масс происходит, не может его вымыть?
0: Ну
3: либо
0: да, как
3: вымыть вместе с этими массами, как его уловить за шерстку, за шкурку, там, я не знаю.
0: Ну, вот, видимо, за ушные.
2: Ну, если поймаете. Нет, нет, тут для этого, в общем-то, было в свое время сделано специальное устройство именно вот для поимки анального крота. Ну, это вот когда первые это проводились опыты, да, вот типа этого, да. Только она, так сказать, у нее был отрицательный момент силы. То есть, да. Вот после непосредственно клизмирования...
0: Навсосом,
2: значит, да. Вот, ну, то есть перед этим...
0: кстати, да, вот антиклизмирование вот,
2: да,
0: это возможно.
2: Конечно, конечно.
0: Поршневой выдув.
2: Ну да, вакуумное такое устройство. Вот, его потом даже вот эти вот так называемые мини-аборты, когда это же, в общем-то, как то раз
0: по размеру,
2: модификация.
0: Практически,
2: да,
0: универсальное.
2: Вот это
0: универсальное,
2: вот,
0: да.
2: Приспособление.
0: Да, а вот скажите, я хотел немножко все-таки отойти от темы анального крота, но мы к ней еще, конечно, вернемся. Вот мне бы хотелось узнать поподробнее мне вот о рыбе решетки, встреченной вами тоже вот в Амазонке. Как бы, что это, собственно, за животное и как бы зачем оно? То есть непонятно. Я знаю, что достигает каких-то громадных размеров. То есть вот там на несколько миль одна рыба.
5: Мили, наверное, все-таки британские, а не американские.
0: Ну, простите, я просто по привычке.
2: Нет, а есть еще морские мили. Почему?
5: Те называются, да, правильно, да.
0: Кабельтовы. Кабельтовы, есть еще кобель. Ну, кобальт, в смысле, ну, извините.
6: Это... И кобель есть, тоже ведь... но это совсем другое место, мы к этому вернемся.
2: Ну, это известно, но, знаете, вот эти летучие голландцы, да, вот эти корабли, которые покинула команда, вот, Бермудский треугольник, вот это вот как раз обусловлено жизнедеятельностью как раз именно вот этой вот рыбы. Дело в том, что она издает звуковые частоты, которые, в общем, человеческое ухо не воспринимает, вот, но, тем не менее, на психику они давят.
5: По печени они делают.
2: Да, в общем, короче говоря, такая рыба подплывает под низ корабля и разевает свою пасть, и начинает издавать эти звуки. А команда вся сходит с ума, прыгает за борт и, значит, непосредственно...
5: Достается ей в пищу.
2: Да, совершенно верно.
0: А, простите, вот а вот пасть, как бы, как у нее выглядит?
2: Ну, это огромная пасть.
0: То есть, как бы, на конце, да, одного из прутьев?
2: Нет, там не так получается-то, в общем-то. Так. Просто размер этой пасти вместе еще там с боковыми усовыми отростками, ну, потому что она рассчитана, в общем-то, на суда любого размера.
0: Ну, да, да.
2: А представь, себе плывет какой-нибудь танкер, не всякий Мару, допустим. Вот,
0: да, просто взять американский Нимец.
2: Вот, да. Или авианосец какой-нибудь, там, Энтерпрайз.
0: Нимец.
2: Ну, неважно, короче. Вот, и вот такая вот пасть, она должна покрыть все днище и еще выступать наружу, чтобы людям было куда сваливаться.
0: Захват места, да, должен состоять.
5: А вот пилотов с авианосцев в момент приземления она может...
2: Ну как, в момент приземления ей, в общем-то, самолет-то ей не нужен. Вот,
5: то есть она выбирает, избирательный у нее, да?
2: Ну как?
0: Ну как вот, например, рака, вы знаете, едите рака, панцирь же выплевываете,
2: ну,
0: Эдуард.
2: Да.
0: Вот
2: это
0: как бы.
5: Что, у нас учили в институте совершенно другом.
6: То есть пережевывать в кашице?
5: Не, ну зачем пережевывать? Мы целиком.
0: А кстати, я хотел сказать, что сейчас вот пошла последняя мода на экологически чистые накладные когти для дам. Вот они делаются из раковых панцирей.
2: Да, вот это интересно, конечно. Но общество защиты животных что говорит по этому поводу? Это же, в общем-то, мне кажется, негуманное обращение.
0: Ну, как бы, а так вы считаете гуманно, что огромное количество, значит, вот мясца поедается, а панциря выкидываются? А так все-таки панциря идут милым дамам.
2: Ну, нет, ну, еда — это вроде как, ну, процесс интимный, в какой-то степени необходимый человеку, а накладывать там на себя разные там прибамбасы — это...
0: Не, ну, они же не мордочки раковые накладывают.
2: Ну, еще бы не хватало, конечно, да, ну, что.
5: Нет, глазки
2: еще. Подумаешь,
5: можно.
2: Возьми там, покрась лаком, если уж очень приперло там, чтобы красные ногти были.
0: Тут у некоторых, например, и красить нечего. Вот, например, Прохор наш, вот она только... Ну да ладно, не будем
2: не
0: сейчас
2: надо про Прохора, да. Я не могу, меня от нее просто что-то так...
6: Да ладно тебе!
0: Ну давайте послушаем немножко музыки.
2: Давайте музыку, правда.

0: И, собственно, действительно, настолько загадочное вообще в последнее время явление природы и, так сказать, новые какие-то проявления ее злых шуток. Вот, например, недавно всю прессу практически, ну, специализированную, я имею в виду прессу, обошла информация о появлении так называемого вагинального ежа, вот, который вроде бы водится в жидких средах, ну, я имею в виду, конечно, там океан, там всякие моря, но и в аквариуме тоже возят активно, и в общем-то опасность, серьезная шуть. Дело в том, что, как там сказано, вагинальный еж распространяется, это животное гермафродит, распространяется оно отстрелом микроежей как бы в разные стороны. Поэтому, если, например, вы моете аквариум, то не исключено, что, значит, какой-нибудь один микровагинальный еж где-то прилип в углу аквариума, он, значит, заселяется в ванну, затем происходит, скажем так, внедрение опять же в организм. Вроде бы вреда он особого не приносит, по утверждению ученых, но вполне возможно, что это очередное коварство военных. Что вы мне скажете на это? Я вот, прежде всего, конечно, обращаюсь к Исаку, поскольку он ведущий специалист в области паразитологии, вот особенно, так сказать, да.
1: Ну и не только, а в связи с использованием определенных паразитов в военных целях. Вот. Ну, правда, конкретно про вагинального ежа я попросил рассказать уважаемого Лимонти Пиццу, который непосредственно как раз долго занимался изучением этого животного. Вот. А то, что очень многие вот такие, ну, на наш взгляд, жуткие представители фауны, это результат бесчеловечных экспериментов военных, это да, это действительно. И сейчас бывает даже очень трудно определить, какое животное оно, так сказать, естественно возникло в среде, какое было доставлено на метеорите, а какое, в общем, там из пробирок вышло. И потом они ведь тоже между собой как-то скрещиваются, мутируют.
0: То есть вот сейчас, например, постоянное слияние, это, да.
1: Да, и вон спидный клоп, ну вот все знают таких, эти клопы насекомые, да?
0: Сейчас появился новый.
1: Сейчас появился новый спидный, да, который переносит. Он, в принципе, ему достаточно один раз укусить больного спидом, и потом, значит, все его покусы.
0: Разнос происходит.
1: Да, конечно.
0: Кстати, ведь есть же теория, что именно вот поскольку спид — это весьма историческая болезнь, она из глубины веков идет, то именно вот через тамошних спидных клопов, которые сохранились в законсервированном виде где-то в каких-то архивах, в старинных библиотеках, потом произошло, значит, оживление, они же тоже чуют энтогенное пропотевание,
1: да,
0: когда...
1: Конечно.
0: Я вот, кстати, вот насчет, все-таки прошу прощения, вот спидного клопа, мне, так я знаю, что вот как раз господин Рауль, вот он получил какую-то даже серьезную международную премию за препарирование этого насекомого, или я уж не знаю, как его назвать. Не могли бы вы вкратце рассказать нам о спидном клопе?
2: Ну, вообще, задача препарирования была очень тяжелой, потому что это спидный клоп — это яркий пример мутации обычного клопа в военных лабораториях, используя специальные технологии, поэтому шкура этого спидного клопа очень прочная. Она по прочности превышает даже титан. То есть там не помогали ни алмазные резаки, ни лазеры, то есть пришлось очень тяжело.
0: То есть вот довёшь, практически невозможно произвести особи.
2: Он выдерживает температуру там до 10 тысяч градусов. Он может жить на солнце, и с ним ничего не будет. Поэтому с ним бороться очень тяжело.
0: А все-таки есть какой-то метод?
2: Есть, конечно. Мы вот придумали метод, ну как, против каждого паразита можно придумать свой другой паразит. То есть мы придумали специальную такую, ну, можно назвать ее вошь.
0: Так.
2: Это тоже продукт мутации обычной вши, тоже в военных лабораториях, но только уже в наших. И мы добились потрясающих результатов. Ну, теперь у нас другая проблема, как избавиться от этой вши.
0: А, простите, а каким образом вот эта вша, значит, конфликтует с этим клопом? Происходит отсос этой вошью содержимого, значит, панцирька, спидового клопа?
2: Ну, спидовый клоп, он же тоже должен питаться, выделять какие-то продукты распада.
0: Потение, кстати.
2: Да, да. У него же тоже есть отверстие. И вот мы использовали этот момент. И Эту вошь находит это отверстие, проникает внутрь и выедает ее изнутри. Всего.
0: Ага. А вот с вошью теперь, я так понял, проблемы.
2: Ну, проблемы, в принципе, решаемы, но уже на таком психологическом уровне.
0: То есть просто нужно смириться, что существует.
2: Нет. Мы просто с помощью генной мутации делаем так, что у вши не возникает потребности вылезти обратно из клопа. То есть клоп становится ей как бы родным.
0: Как улитка.
2: Да, да, да.
0: Происходит.
2: Вот. И даже после того, как там полностью кончается еда для вши, когда она полностью выедает клопа, она все-таки оттуда не выходит и умирает от голода естественным путем.
0: То есть практически происходит как бы у нее привыкание к этой вот к этому помещению тесному, и выход куда-то там вот в широкий мир — это для нее травма. Она предпочитает голодную смерть.
2: Да.

0: Ну, собственно, мы немножечко отвлеклись от основной темы, которая очень серьезно заботит всех наших вот постоянных радиослушателей. И, кстати, радиослушательниц тоже. Дело в том, что огромное количество писем. Мне вот просто интересно даже знать, откуда вообще люди и, в общем-то, женщины, в частности, узнают о существовании вот таких явлений, как вот вагинальный ёж. Но, тем не менее, я вот сейчас ищу эти письма. Ну, вот, например, нет, это не то, это личное письмо. А, ну, собственно, это и не важно. Да, так вот, собственно, что касается вагинального ежа. Спрашивают, пишут, рисуют дети. Вот мы объявили конкурс, кто лучше нарисует вагинального ежа. Машенька Костылькова нарисовала лучше всех из Кунцева. Ей отправили одного засушенного. Да, ну это я что-то...
1: Дело в том, что мне даже удивительно, как Машутка могла относиться с такой любовью к вагинальному еженьку. Дело в том, что, наверное, ее физическое развитие не совсем позволяет пользоваться всеми удобствами, которые представляет такой ежик. Дело в том, что ежи, на самом деле, дофигища. Есть просто ежи, есть ушастые ежи, есть вагинальные ежи. Ну, естественно, вагинальные ежи, на них мы остановим наше внимание. Ну,
0: морские еще существуют,
1: да,
0: морские
1: ежи. Да, да, но...
0: А еще противотанковые есть.
1: Да, противотанковые, да, но я надеюсь, нам никогда не придется прибегать к их помощи, кроме как.
0: Ну, в случае, если неправильно паркуют автомобили...
1: Ну да. Что же касается вагинальных ежей, то это специальный вид, выращенный нами в наших лабораториях. У них, собственно, чем они отличаются от ежей? Только одним. У них мягкие иголочки.
0: Чтобы не кололись.
1: Да, естественно. Чтобы... Не просто не кололись, Александр.
0: Нет, тут я должен сказать, что вообще изначально цель-то была гуманная, ведь масса, скажем, вот летний период сейчас кончился, но тем не менее, когда вот лето, масса людей любила в своем там огороде, да, прикормить какого-нибудь ежика. И очень часто происходило натык босой пяткой, значит, хозяйской на колючке реально уезжают, там дети всякие кололись, там даже бывало вот уносили грудничков, ежи грудничок там. А вот, собственно, вы попытались вывести ежа, как бы, который, сохраняя все достоинства обычного ежика, тем не менее обладает безобидными иголками. Никто не знал, что у него, опять же, в ходе вот этих мутаций проявится такое свойство. Он же по названию вагинальный, насколько я знаю, получил вот практически недавно, после нескольких трагических серьезных случаев.
1: Отнюдь, Александр. Дело в том, что называется он вагинальным совершенно естественно. Дело в том, что колючечки у него совершенно мягкие и приспособлены именно для того, чтобы вот, как бы вам сказать...
2: Массировать.
1: Да, совершенно верно вы, Факов, сказали. Ой, каков вы молодец. Ваша фамилия совершенно себя оправдывает. Вот именно массировать, именно массировать. Дело в том, что эти ежики совершенно миниатюрного размера. Вот они такие масенькие-примасенькие. Вот, их покупают... Ну, дело в том, что эти ежики стоят достаточно дорого. Вся популяция ежей, она на самом деле весьма малая. Ими обладает только группа катетер. Вот.
2: Ну и немногие одинокие, очень богатые дамы.
1: Очень богатые.
2: Мы при создании этого ежа ставили еще одну цель, чтобы процесс кормления этого ежа мог доставлять ей удовольствие.
0: Так, так, так.
2: Вот, и поэтому он питается, в общем-то, внутренними выделениями женщины. Отсюда его и название.
0: То есть это практически какое-то новое, я бы сказал, в секс-индустрии что-то?
2: Ну да, да.
0: Ага. А не планируете ли вы поставку, вот как бы, вот у нас, например, в нашем секс-шопе, вот сейчас вот поросячьи хвостики очень пользуются большим спросом, а вот как бы эти ежики, они должны...
1: Дело в том, что поросячьи хвостики — это все фигня по сравнению с нашим замечательным ежиком.
2: Но дело в том, что процесс вот создания этих ежиков, он очень дорогостоящий, и я боюсь, что для массового покупателя он никогда не будет доступен.
0: Ну, в принципе, это тоже, видимо, на вкус и цвет, как говорится.
2: Ну, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки.
3: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монморанси» группа молодых ученых и музыкантов «Катетер». Это все называется. Я, кстати, знаю, что вы являетесь также, вот все здесь присутствующие, учредителями и организаторами, так сказать, соответствующего общества с ограниченной ответственностью, которое называется «Катетер», и институт, который тоже называется, как бы, вот именно связан с этим прибором. Я бы хотел узнать, как сейчас происходит, в общем-то, вот деятельность вашего института, насколько сейчас велик приток клиентов, пациентов, и в основном с какими жалобами обращаются в ваш, скажем, именно медикозный отдел, потому что почему-то у вас называется он не медицинский, а медикозный, тоже бы хотелось узнать.
4: Ну, это такие, я бы сказал, тонкости лексического плана, которые к делу отношения-то не имеют, потому что, ну, в отличие от медикаментов, там медикозный прием, медикаментозный, ну, не будем на этом останавливаться.
0: Ну, в общем, да.
4: Вот. Дело в том, что нами же был разработан радикальный метод лечения базитизма.
0: Ага, ага.
4: Вот. Дело в том, что, значит, как известно, чем, значит, самые опасные проявления базитизма, они связаны с тем, что внутри, в полостях каких-то человеческих, накапливаются энзимы и создают какое-то дополнительное давление на органы, вызывая там болевые ощущения, или в самых тяжелых случаях, то есть когда происходит накопление энзима в голове, значит, то...
0: Какие-то даже фрустрационные действия происходят.
4: Так, нет, да. Это просто начинает действовать как опухоль в мозгу. Она придавливает мозг, придавливает сосуд, вот эту вот полость с энзимами.
0: И... Не, ну это же практически вы проводите, как бы, вернее, как это, не даете болезни, вернее, прогрессировать физические формы, поскольку ваш это базитизм, он сам по себе неизлечим.
4: Нет, он неизлечим, но вот такие вот острые моменты проявления вполне возможны. То есть в какие-то головные отверстия вводится катетер особой конструкции, это ноу-хау, этого больше не где нет, только у нас, в нашем институте. Вот. Ну, обычно это делается через ушные отверстия, вот, как наиболее удобные такие для введения. Вот. Туда, значит, вводятся, ну, в крайних случаях трепанация черепа делается. Это, но это обычно, да, это бывает нет. Потому что дело в том, что тогда вместе с энзимами можно и мозги располискать. Это, в общем-то, достаточно опасно. Вот. Ну, а приемы стереотаксиса позволяют нам достаточно точно вводить вот эти вот катетеры именно как раз в полость, заполненную энзимом. И на определенное время мы можем, в общем-то, человека от проявления базитизма избавить. Да. Но если оставить этот катетер там, значит, постоянно торчащим, значит, соответственно, то, значит, у нас начинается постоянное истечение энзима. Вот. Но то, что какие тут бывают неприятные вещи, вы прекрасно знаете. Энзим — это такая штука, чем больше он вырабатывается организмом, тем, так сказать, мощности его наращиваются. И просто человек будет ходить, брызгать вокруг себя энзимом, заражать им других людей. В общем, это никому не нужно, конечно. Вот. Но в каких-то там тяжелых клинических случаях, когда вот там, ну, нам нужно этого человека там на какое-то время, ну, привести, скажем так, в норму, избавить от проявлений базитизма, мы это можем делать и достаточно успешно.
0: То есть, как бы, в основном все-таки эта вот деятельность направлена на таких вот, как бы, больных, скажем, по признакам уже ярко выраженного агрессивного базитизма. Ну, что меня здесь интересует? Как бы их приводят, наверное, родственники, поскольку, как бы, ведь вряд ли,
4: да,
0: они...
4: Сам-то, да, человек не осознает такой потребности. Как правило, это вот один из первых признаков базитизма – это снижение критики к своему состоянию. Вот, то есть обычно человек, значит, ему кажется, что вот все ништяк, он делает все правильно. Ну, вот, а люди, которые там со стороны на него смотрят, так, ну, как-то нельзя же так прям сказать, ну, ты гонишь, чувак, вот так вот сразу кому-нибудь, ну, да, сказать. Ну, вроде
0: бы,
4: ну,
0: я, кстати, знаю, что вот как бы по некоторым просочившимся сведениям о методах лечения в вашей клинике, что вот, когда у человека пропадает самокритичное как бы восприятие себя, то есть самооценка, то как бы у вас есть ведущий специалист, вот Рауль один из них, который ставит и начинает объяснять по полкам, что, дескать, вот там, дескать, ты дебил, потому-то, потому-то. Ну, прям вот объясняет, то есть тем самым, так сказать, вкачивая в человека как бы состояние сомнения.
4: Не, ну, Рауль вообще уникальный человек в этом отношении, потому что он может такого рода диагнозы и, скажем так, поддерживающую терапию проводить даже по телефону. Вот, ну, так как, значит, это является, являлось бы рекламой, мы, конечно, номер этого телефона приводить в эфире, но не имеем права просто.
0: Но вы вот. Все равно на всякий случай возьмите ручки и бумажки, потому что вдруг в конце мы дадим его.
4: Да, да, совершенно верно. Ну и потом, кстати, между прочим, благодаря замечательным свойствам, опять же, Рауля, я так думаю, что особо экстрасенсорно-чувствительные люди, они уже этот номер телефона приняли и смогли его записать. Вот.
0: А так поскольку что... сейчас вот огромное количество, я знаю, что всяких вот таких там представителей сект, а не сект, кружков, то есть раньше были кружки рукоделия, а сейчас вот кружки, которые представители, так сказать, высшего космического разума, то вот они как бы...
4: Это стало очень модно.
2: Вот. Дело в том, что вы заметили, что количество вот таких организаций заметно уменьшилось за последний год. Это, кстати, вот яркое проявление результата нашей деятельности.
0: Я бы сказал, что наоборот увеличилось.
2: Нет, это вам кажется, потому что вы... узнали о существовании этих групп как раз благодаря нам, потому что мы, как только о них узнаем, сразу ставим в известность органам внутренних дел и тут же ставим их к себе на учет в картотеку и ведем за ними постоянное наблюдение и постоянно на них воздействуем.
0: А скажите, Рауль, меня вот сейчас почему-то я вспомнил, заинтересовало вот здоровье. В каком сейчас состоянии находится вот та пациентка вот в третьей палате, вот под часами такая толстая, полная женщина в бегудях. То есть она говорила, что она проводник на землю выше разума. Вот как сейчас проходит лечение? Потому что, насколько я понял, там, в общем-то, базитизм не просто с большой буквы, а, в общем-то, все буквы большие, а первая маленькая.
2: Ну, это очень тяжелый случай. Эта женщина, к сожалению, сейчас впала в кому. Но кома у нее очень такая интересная.
0: Так.
2: Мозг не полностью отключился, и он сейчас может воспринимать информацию.
0: То есть осциллограмма идет это?
2: Конечно, мы активно этим пользуемся, и я с ней регулярно провожу каждый вечер сеансы. И я думаю, что где-нибудь через пару месяцев мы ее приведем в норму.
0: Ну, скажите, вот я знаю, то есть сеансы, да, я знаю, что вы прекрасный массажист, ну а как же с брезгливостью?
2: Что поделать, приходится жертвовать ради науки.
0: Ага. Ну, то есть все-таки вы как бы вера в то, что вот придет исцеление, есть какая-то?
2: Нет, ну у нас практически 100% результат. То есть только один человек может из тысячи не будет поддаваться нашему воздействию, но это, как правило, бывшие партработники, члены КПСС. И вот на моей памяти было только 2 случая, когда не удалось полностью излечить. Ну, не полностью излечить, а, так сказать, убрать вот эти яркие проявления бодитизма. Это как раз были оба бывшие члены Политбюро.
0: Угу. А скажите, вот, а как обстоит дело с животными? Приносят ли в институт больных животных? Ведь это же серьезная сейчас проблема. То есть, вот, например, происходит в связи с тем, что происходит активное слияние полов, то есть уже не поймешь, где там он, то есть какое-то сплошное кругом оно, вот, и как бы происходит даже визуальное слияние животного с его же хозяевами. То есть, ну, короче, даже морда становится одна. И не поймешь, дверь тебе кто открыл, овчарка, или это жена хозяина квартиры, или сам там хозяин, или попугай их там прям вот...
4: Это да, это бывает, и даже очень часто, но вы знаете, что самое интересное? Как правило, если нам приносят вот такое вот животное, там, будь то попугай, там, левретка, баллонка, там, это совершенно неважно, вот там ее хозяйка там приводит, или там даже иногда бывает хозяин, вот, и говорит, что вот, ну, у меня проблемы с моим питомцем, вот, а мы-то видим, мы-то люди-то научные, вот, это, как правило, 100%, что бозитизмом страдает именно хозяин. То есть таким образом мы выявляем своих, ну, натуральных пациентов. А у животных бозитизма его, в общем-то, как такового быть не может.
0: Это... А, ну, а вы не опасаетесь, что вот за те вот повсюду сейчас вот объявления, которые на столбах, там, типа, вылечим любых животных, вот, как бы, что, как бы, к вам придут и там скажут, дескать, ну что же вы... То есть вы же не сможете объяснить соответствующим органам, что это всего лишь, так сказать, способ выявления настоящей опухоли.
4: Ну а что делать? Ну это вот как флюорография, которую полагается раз в год проводить. Ну там мало ли чего, что случится.
0: Да, это ответ достойный большого ученого. Ну мы ненадолго прервемся.
4: Да.

0: И вы можете, так сказать, группироваться и задавать ваши вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что гости сегодня в студии — это группа «Катетер» в полном своем составе. И если вы позволите, первый телефонный звонок я с радостью вывожу вам в эфир. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Сразу хочу поблагодарить за замечательное музыкальное произведение, прозвучавшее в эфире. Песни действительно душевные и классные. Хотелось бы узнать, где можно вообще производить их от слух и записаны ли они на каких-нибудь музыкальных аудионосителях, типа компактных дисков и тому подобных вещей.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос действительно носит чисто прикладной характер, но своевременный вопрос.
2: Да, насущный, актуальный. В общем-то, отслух, я бы даже сказал, на сегодняшний день.
0: Ну, отпись тоже.
2: Отпись, да. Нет, ну вот отслух из официальных носителей пока существует только выпущенная фирмой Elias кассета «Музыка нижних чакр». Вот, это первый альбом группы «Катетер». А сейчас вот как раз заканчивается работа над сведением второго альбома. Вот вещи, которые вы слушали сегодня, это вот как раз будет на втором альбоме, который носит название «Нежности для промежности», как вы, наверное, уже поняли. Вот. Ну и непосредственно там в будущем планируется работа над альбомом под названием «Бобик сдох».
0: Вот. Это хорошая,
2: да,
0: должна быть работа.
2: Вот. Потом есть еще такое условно рабочее название, может быть, там это будет четвертый или пятый альбом, там это неважно, «Жадность фраера Сгу». Ну и, так сказать, в общем-то, идей очень много творческих таких. Прошу
0: здоровы.
2: Прощения. Да, вот,
0: ну, это после того случая.
2: Аж распирает от идей. Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Эдуард, Рауль, Александр и
2: Исаак.
3: Исаак. Да.
2: Или Монти еще.
3: Это Дмитрий Вальдемарович Подсвечник, если вы помните.
0: Да, да, конечно.
3: Вот, значит, вот меня вот, я от делегации звоню, потому что, чтобы не забивать телефонную линию, все звонили вначале ко мне, как бы задавали свои вопросы, чтобы я вам потом их передал.
0: А, ну, то есть, как бы, да, так сказать, вы выполняете такую роль, да, пейджера.
3: Вот, значит, вот мы собрались так, подумали, значит, чтобы добиваться от всех этих сомиков там, кондиру там, ежей всяких, вот просто взять там, отловить, пойти от делегации нашей, двух-трех так особей и набить просто им морду. Чтобы они пошли и рассказали своим там друзьям, что морду отбьют, и чтобы они больше так не хулиганили.
0: То есть путем, так сказать, вы сторонник индивидуального террора.
3: Ну, это, понимаете, это как бы запуг такой пойдет.
0: А, запуг?
3: Да.
0: Но вы же можете посадить на измену всю потом особь. Они же там, знаешь, вот такой мордобой там одному, а они остальные же потом перестанут плодиться, и флоре настанет серьезный напряг.
3: Нет, ну, плодиться они не перестанут, я думаю. Ну, вот они скажут, просто они не будут там влезать там никакие там органы человеческие.
0: Ага.
3: Вот, и по поводу краников вот еще тоже вот вопрос.
2: Да. Микровентили, я прошу прощения, вот это очень существенно.
3: Ну, микровентили, от меня, вот друзья вот только что звонили, но они новые русские, это Ральф, Итибанович, Пальн и Годи. Вот они, значит, задаются таким вопросом вот. А вот, например, можно, вот, например, вот знаете, вот как бы вот у одного класса будет там одни экранчики, а вот у тех, кто побогаче, там вот.
0: Позолоченный, например.
3: Позолоченный, или то есть это надо обязательно одного материала делать.
0: То есть вы хотите просто узнать, реально ли изготавливать эти крантики по индивидуальному заказу,
3: да, да,
0: с индивидуальным дизайном там.
3: Да, конечно.
0: А, вообще действительно вопрос весьма
2: интересный. Ну, это, видимо, планируется.
0: Сейчас, простите, может быть, еще если, да, у вас еще есть какой-то,
3: да,
0: вопрос.
3: Да, вот, мне вот...
0: Мы по порядку потом вам ответим на все.
3: Ага.
0: Я так,
3: ну, подумал. Вы записываете там, может?
0: Да, у нас тут вот Прохор пишет тут.
3: Понятно. Вот, значит, еще вот. Я вот беседовал тут с вашим прошлым собеседником, визитологом Андреем Орловым.
0: Да, да.
3: И он мне, значит, установил вот через радиоволну вот эти вот синтетические запахи. И, короче, вот я сейчас ощущаю, вот сижу, вот борщ ваш запах, понимаете?
0: Это уже, простите, как бы не борщ, а вторичный такой запах, вызванный, понимаете.
3: Нет,
0: ну,
3: нет,
0: короче, просто Рауль рыгнул, назовем это так, да.
3: Я просто рецепт хотел узнать.
0: Борщица-то?
3: Да.
0: А, хорошо.
3: Еще вот да, такой. Да. Значит, вот я наблюдаю сейчас по телевизору у вас.
0: Да.
3: Наш вот научно-исследовательский институт, вот, который специализируется на всяких там физических таких исследований природных.
0: Да-да-да. И,
3: значит, это... В общем, мы, короче, вот проводили опыт на этой неделе по запихиванию шишки. Только вот не передней, не острием, а вот тупым концом в рот.
0: Uh-huh.
3: И вот она вот, вот почему вот, думали, почему вот она не выходит обратно. Вначале было предположение, что это сила трения.
0: Uh-huh.
3: А на самом деле это, вот когда вот вы вдавливаете туда шишку, это чешуйки, они как бы вот выдавливают смолу. И когда это взаимодействие все слюной, происходит химическая реакция.
0: То есть приклей такой.
3: Да, вот клей, чудодейственный клей, который вот... И поэтому нельзя вытащить никак.
0: Uh-huh.
3: И вот я сейчас смотрю на вас, Александр, по 8-му телеканалу.
0: А я сейчас спиной к камере сижу, поэтому как бы...
3: Нет, ну вот я про ты говорю, у вас какие-то проблемы там с носом после того случая, по-моему, да?
0: Да, вот как бы есть.
3: И вот, если вот есть какие-то у вас там, то вы могли бы в наш институт... обратиться, и мы вам все приклеим. Да.
0: Ну, вообще-то сейчас, на самом деле, как бы, вы знаете, что сейчас последние моды, это вместо вот ноздревого отростка, как бы, делается трансплантация клювов. Ну, мало того, что вот зубы из клювов делаются, там, это как бы уже...
3: Да,
0: то есть, поскольку гораздо удобнее дышится так же, а еще одна функция появляется. Ну, например, там, проще произвести выклев, там, какого-нибудь кокоса, да, вот для любителей экзотических фруктов.
3: Или киви высосать тоже.
0: Да, там, киви отсосать, да. То есть,
3: нет, ну, Александр, да. Вы понимаете, это же клюв, его тоже вот приклеить, чтобы посильнее надо, чтобы он был.
0: Это серьезная работа, он должен корни пустить, нужно лежать около года лицом вверх.
3: Понятно.
0: Вот. Ну, спасибо вам за звонок, сейчас, я думаю, вот Исаак вам ответит на ваши вопросы. Вот что касается, я вот мне передали...

0: ценой этой решетки, в общем, ну, это не принципиально. Все равно, что из нержавейки, что из золота будут стоить приблизительно одинаково и жутко дорого. И вот когда, кстати, наша экспедиция отправлялась вот к берегам реки Амазонки, там мы проплывали случайно мимо Южной Африки, вот, мы там связались с фирмой, с компанией De Beers, и как раз вот эти вот все платиновые решетки, которые у нас были, вот фильтры на этих кранах, мы им впарили за анафемские деньги. Вот, и, короче, те вентили, которыми мы оснащали аборигенов, ну, не каждому же доверишь платиновую решетку, правильно? Вот, они ее там побегут менять на огненную воду или что-нибудь в этом роде. То есть у них были это простой вот микровентиль, без всяких там каких-то фильтров или что. Вот они просто открывали это дело и закрывали там вот в момент мочеиспускания. Вот, но, тем не менее, эксперимент прошел хорошо, нам просто вот дополнительные средства позволили взять на грудь, на борт, точнее, корабля дополнительное горючее, вот, дополнительный персонал, то есть у нас помимо аминозиновых сестер, буфетчиц, горничных, в общем-то, у нас так была хорошо оснащена экспедиция и персоналом в том числе, так что, в общем, мы научные исследования проводили на самом высоком уровне.
1: Второй вопрос, касающийся, ну, как бы, в общем-то, привитию некоторых отдельных особей, вот, в частности, сомиков кандиру, так сказать, условного рефлекса, насчет, так сказать, дальнейшего его потомственного. Ну, вы понимаете, о чем я хочу.
0: А, ну, то есть, да. Забота о потомстве есть ли у сомиков кандиру?
1: Это тоже, да? Да.
0: Или как? Нет, ну, дело... Дело в том, что, как и все рыбы, он, в общем-то, на... ему на потомство свое наплевать. Вот там есть только какие-то некоторые виды, я знаю, там и во рту икру вынашивают, вот акулы вообще там живородящие. Не, а этот мечет просто там, куда попало. Вот, на... Но он вот на листике, вот, о которых мы уже говорили, вот то, что является деликатесом там как раз, ну, вот, на Амазонке.
1: А вот вы видели такую вот рекламу, там две птицы сидят, там с яйцами потом вылупляются и типа там позвонят родителям, они вылупились и забыли своих родителей. Ведь изначально вот рыб должны были снимать. Но потом как бы эстетические чувства вот режиссера покоробило и решили все-таки снять птиц.
0: Ну, тут даже не только в этом дело. Просто подводные съемки, они значительно трудные. Дороже. Да. Вот. Там же нужно совершенно, так сказать...
1: Фильтры другие.
0: Другие фильтры. Более того, передняя стенка должна быть плоской, потому что дело в том, что вот оптическая линза начинает работать вот на границе перехода сред, а поскольку вода имеет оптическую плотность не такую, как воздух, то есть оптика там начинает работать совершенно по-другому. Вот. Для этого, значит, ну, во-первых, то, что камера должна быть боксированная, тоже само собой.
1: С определенной частотой пульсации.
0: Это, ну, это обычно кварцевая стабилизация применяется же. Вот,
1: но она в воде часто отказывает.
0: Конечно, воде, да, да, особенно в соленой морской воде это проникает, так сказать, пары и
1: там
0: жидкость.
1: От едалого механизма вообще. Да.
0: Не только может произойти какое-нибудь замыкание в электронике, и, в общем, это выдаст совершенно ненужный результат. Ну и потом прикинули, так думали, что за птица. Ну вот вроде кукушка, как она, так вот, не очень, да, свое потомство. Вот. И, в общем, сняли про птиц.
1: Кукушек именно двух.
0: Да, да. Что?
1: Ну и что вот касается вопроса о рецепте борща, я вкратце расскажу элементарно. Это берете, значит, на кастрюльку такую литровую десяток яиц, щавель, жарите лук и шкварок. Вот, и все это, в общем-то, ставите в холодильник на сутки. Получается замечательные щи, и дешево, и сердито. Вот, а что вы хотите
2: сказать? Дрожжей надо еще немного добавить туда. Значит.
1: Ну, это как бы... Вот,
2: по вкусу.
1: Это уже дрожь ставится на стол.
2: Ну, как да, бы... Да, прям бы и втыкается деревянная ложка, только непременно деревянная.
1: Потому что иначе грибки, да, ржавеют. Ну что ж, я предлагаю обратиться к звонку следующего нашего радиослушателя. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы уважаемым нашим гостям сегодняшнего эфира. Доброй ночи, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Березкин Станислав Витальевич вас беспокоит.
1: Здравствуйте.
3: Чуваки, все, конечно, классно, я прекрасно все понимаю.
1: Ой, но... какой у вас прям молодежный такой закон.
3: Молодежный, да, очень молодежный.
2: Кстати говоря, это название баранов.
3: Баранов — это что, чуваки, что ли?
2: Да.
3: Понял. Ну, в общем, вот я не пойму, вы что, на негров работаете, что ли? На негров...

0: чучмеков всяких и так далее.
1: То есть, вам...
0: То есть белых людей вы уже не замечаете вроде бы. Я понимаю, все это базоэтическое и так далее. Вот как бы все-таки хотел бы поцивилизованнее все это дело.
1: Так.
0: Даже на Западе такого, в общем, простите, дерьма не допускают.
1: То есть уже или еще?
0: Уже, наверное.
1: А было такое?
0: Ну, наверное, было, но, в общем,
1: нет, ну как,
0: чего-то,
1: вот вы...
0: чего-то более хочется серьезного, понимаете? Даже так-то. Вот под пьяную голову, вот порой все это дело раздражает. Хотелось бы поднять ваш уровень чуть-чуть. Да, ха-ха, это я понимаю, все это классно, заезжай ко мне, конечно, это будет очень здорово. Вот. Но на самом деле, вот это вот все уже, в общем, даже среди музыкантов уже как-то не котируется нифига.
1: А вот что бы вы могли предложить, какую бы, вот, например, что вас интересует, беспокоит? Нет, ну стиль.
2: Да, в общем-то, нас интересует мнение специалистов всегда.
1: Потому что, нет, я еще хочу сказать, что над стилем как бы у нас работает Генриетта Варфоломеевна Шерсть, она просто не потерпит конкуренции. А вот...
0: Это офигительно, я понял все.
1: А вот как бы вот нас интересует проблема, которая заботит вас. Вполне возможно, что мы сможем вам помочь как-то, подсказать выход из...
0: Вот черт его знает, помочь, наверное, не сможете уже. Но вот хотелось бы что-то, ну, более направленное на людей, так сказать, серьезных таких, вот как бы, не то, что там металлических, не то, что райдеров там, да.
1: Кого второго вы назвали?
0: Райдеров.
1: Это что?
0: Ну, байкеров,
1: кому
0: больше нравится. Но людей таких, как бы, уже более умудренных опытом. Вот, чуваки, вот ей-богу, вот, все, что вы говорите, это... Ну, как бы детское все.
1: Ну, вы знаете, у нас, собственно, ведь была вот серьезная достаточно программа о автоподъемниках. Вообще мухихи. То есть, как бы, поскольку политика Генриетты Варфоломеевны Шерсть, она рассчитана на то, чтобы захватить все, понимаете, пласты населения.
0: Ну, понятно. Ну, вот пласты-то, они все уже, так сказать, как бы ориентируются на жизнь из сегодняшних, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, там, сегодняшние, там, оплоумевшие Европы.
1: Ну, а скажите, ну, вот последняя ваша поездка по этим местам, она как бы действительно вот натолкнула вас на мысль, что там действительно так все оплоумевши?
0: Не, вот серьезно. Я скажу, серьезно. Я не ездил, да.
1: А как же вы знаете?
0: Я не ездил, нет. Ну. С первых слов, не через друзей, не через что-то еще.
1: То есть,
0: с первых слов, так и друзей, но...
1: Мне батя рассказал, как барин ел называется.
0: Но это нет. Это не то все.
1: А вот вы знаете, например, что вот именно после нашей программы произошло, так сказать, некоторое изъятие из торговли вот так называемых куриных окорочков, поскольку это, в общем-то, выращивается все на спецорганизме.
0: Ну, понятно.
1: Не, ну как понятно? Вот, не, ну... А вы знаете, что это на самом деле продукт вот именно того Запада? А вот вы его вкушали. Я, кстати, вас заметил вот в демонстрации. Вы стояли третьим во втором ряду слева. Вы там кричали, что, дескать, верните нам окорочка.
0: Это, черт возьми, если ну, я как там это... стоял, я бы, наверное, уже давно повесился.
2: Не, нет, вот это вот не надо.
0: Нет, все замечательно, все прекрасно, все нет. Хорошо. Но
1: ну вот видите, вот
0: нет,
1: спасибо,
0: хотелось
1: да.
0: Бы, хотелось бы, нет, ну, хотелось бы единственное, что, чтобы повзрослели как-то. Вот на уровне 40 лет где-то вот так.
1: Мне уже 54.
0: Ну 54, это не знаю, не верю.
2: Нет, ну видите ли, в чем дело. У нас передача популярная. Вот,
1: научно-популярная.
2: Да, научная, но популярная все-таки. Если мы будем вести, так сказать, строго научный разговор, вы сами понимаете, нас просто никто не будет слушать.
0: Конечно, это
2: тем
0: конечно.
2: Более среди ночи. Вот, и мы поэтому вынуждены, конечно, где-то из терминологии.
1: Вы знаете, вообще я еще так немножко скажу, что в принципе, как бы у нас тут договор серьезный со Останкиным подписан со всеми телепрограммами. И как бы вот у нас просили именно людей, которые любят серьезные передачи, отсылать вот в телепрограмму «Времечко».
0: Это понятно. Вот, нет, это что... «Времечко» это все там пусть само по себе. Нет, все замечательно, все прекрасно. Я отключаюсь, не хочу. Хочу вас больше мучить, но...
1: Нет, это я вас отключаю.
0: Хочу сказать, что все лучше да. Пусть будет побелее.
1: Побелее. Вот.
0: А то так все больше на негров похоже.
1: Вот как, а почему у вас такая нелюбовь к этим замечательным? Вот возьмите, например...
0: Ну, кстати, ну да. Вот сейчас вот, только что
1: нет,
0: вы говорили...
1: Нет, вот послушайте, послушайте. Вот, например, существует человек, который поет «Увезите меня в Гималаи, потому что я московский пустой бамбук».
0: Ну,
1: а существует, например, Маркус Миллер, который является представителем чернокожего населения, и вот, на мой взгляд, он гораздо более выдающаяся личность во всех отношениях. Вот, например, я бы для него повещал. А вот для бамбуков там и гималаев нет.
0: Понятно.
1: Нет, сударь, вы серьезно попутались. Я понимаю, что сейчас уже ночь глубокая, но все-таки вам нужно опустить ноги в тазик и посидеть полчаса, так сказать, уставясь желательно во включенный телевизор, но вот с такой, когда там нет никакой программы, то выскакивает цветная заставка или там какая-то другая картинка. И, по-моему, это хорошая терапия, да? Это, кстати, вот вы же, Исаак, рекомендовали в вашем...
2: Ну, в принципе, да, но тут нужно выключать звук у телевизора, вот, и использовать его, ну, в качестве осветительного прибора.
1: Да, ночь никак.
2: Да, да, совершенно верно.
3: Соблюдать лучше, дистанцию.
2: Да, лучше всего настроиться на какой-нибудь такой канал, где, в общем-то, изображение будет поменьше, вот, чтобы он так просто создавал вот это вот свечение с пульсацией частотой 50 Гц.
1: Оно, кстати, вот, успокаивает достаточно.
2: Вот, ну как оно успокаивает? Оно не то, чтобы там это совсем успокаивает, но вот вроде человек попадает вот в какой-то этот определенный ритм, у него что-то такое возникает там.
1: Ну,
2: вроде...
1: это, собственно, уже не важно. Да. Дело в том, что мы как бы вот основную просьбу Генриетты Варфоломеевны по разнарядке, нам именно вот в это время нужно было заступиться за чернокожее население, и так удачно был вмонтирован звонок. Я считаю, что мы цель выполнили. Давайте послушаем следующий телефонный звонок.
2: Да, парные.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: И доброй ночи, геройские гости, Александр.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я вот ваш постоянный слушатель и постоянно к вам пытаюсь прозвониться.
1: А вы лучше приходите. Борща вот. Приносите.
4: Ну, я сейчас подтянусь вам борща, пельмешей там.
1: Ага, пельмешу. А вы знаете, кстати, что именно вот наша программа была инициатором, так сказать, создания вот этого трафарета на самые популярные сейчас майки, которые вот все носят сейчас все больше и больше. Ну, правда, под одеждой, потому что холодно. Ну, вот сейчас к любому подойдите, с него бушлат сдираете и видите эту майку, майка в пельменях. Причем в пельмени они как бы выполнены в форме голограммы, то есть прям на вилку хочется нацепить.
4: Да, конечно. Да. Просто сейчас вот многие носят майки всякие там баскетбольные, там, знаете, там, Кингс, там всякие.
1: Да, кепки еще.
4: Кепки. Да. А вот как бы с пельмешами они их там как-то скрывают.
1: Брезгуют, считают, что, дескать, это не по-европейски.
4: Это как бы андерграунд такой.
1: Да, как бы вот.
4: Прогуление.
1: Да, да, да.
4: Просто вы, может, меня помните, я звонил, вот у меня, я хоккеист вообще, у меня еще ребенок.
1: Да,
4: трудности были с его выращиванием, он сейчас уже...
1: Я вас помню, вот так вот приходили как бы сюда, вот в щитках, в маске, с клюшкой, да.
4: У меня еще вот девушка была знакомая, у нее третья ягодица.
1: Да-да-да-да, вот. Конечно, вы показывали ее вот здесь, наверное. Да. Да.
4: Угу. Просто такая проблема, что как бы у меня вообще семья, вот мама, сын мой, и вот они не могут слушать программу в такое позднее вообще время, что, uh-huh. в общем, они уже спят.
1: Uh-huh.
4: И я вот тут пишу все дело.
1: Ага. А в принципе вы можете их прописать куда-нибудь в страну, где другой часовой пояс. Там вот, например, сейчас в Москве там ночь, да, а там, например, день.
4: А вот в это время у них ловится Монмаранси?
1: Да, а почему бы нет?
4: Ага. Просто вот хотелось бы узнать отношение ваших гостей и вас лично к программе такой «Базедовый знак качества».
1: О, понятно.
4: Шестому каналу.
1: А, спасибо.
4: Где, например, выходит первый, значит, там какой-нибудь Укупнин там и говорит, что я там испарюсь или еще там съем паспорт, вы не придете на концерты, если.
1: Вы знаете, там, например, да, давайте не будем пересказывать ее содержимое этой программы. Давайте лучше... Спасибо вам за звонок.
4: Александр,
1: да.
4: А у вас вот намечается ли в ближайшее время какое-то творение?
1: Нет, пока нет. Подождите, я пользуюсь случаем, конкурс объявлю Вича.
4: Ага.
1: Да, спасибо вам за звонок. Наш радиослушатель просто как бы так, ну, неожиданно подвел вот нас к конкурсу. Дело в том, что Генриетта Варфоломеевна Шерсть, куратор нашей программы, она активно протестует против каких-то реклам, даже произнесения в нашем эфире названий других программ. Поэтому мы долго думали, как бы вот получше сделать этот конкурс. И, наконец, в общем-то, вот радиослушатель помог. Замечательно. Уважаемые, кто из вас вот пришлет письма сюда? Ну, вы знаете адрес радиостанции «Эхо Москвы». В письме нужно всего лишь указать, в каком сюжете, в какой день и вообще, в общем-то, в каком виде чаще всего появляются ведущие программы «Монмаранси» в программе «Знак качества», под каким видом. Вот, можете даже записать на видео этот сюжет и, например, написать, вот это детство. Ну, сиамский близнец не в счет. Дело в том, что его всегда вырезают и не пускают в эфир. А вот я там, да, то есть как бы не все же знают меня в лицо, но там я бываю периодически в этой программе, в программе «Знак качества». Вот, Эдуард бывает там. Да. Катя Половинкина, вот все спрашивают, куда же она пропала. Дело в том, что она сейчас просто завсегдата этой программы. Так что пишите, пишите, и мы вам, так сказать, награду обязательно приклеим. Хорошую, хорошую, щедрую награду. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Спасибо за то, что вы пригласили сегодня группу «Катетер». Давно ее не было у вас. Вот у меня такой вопрос. Я сейчас в интернете копаюсь целыми ночами. И всегда задаю себе вопрос, а почему же Александр Ловецкий, почему Монмаранси, Опоссум, и вообще почему «Эхо Москвы» не присутствует в интернете? Я надеюсь, вы это планируете. А может быть, у вас уже есть страничка, а я ее не знаю. Хотя «Альтависта» мне ее не выдала. «Катетер» же, то «Катетер» тоже хотелось бы там видеть. Или это «АОЗТ», простите.
1: Понятно, спасибо. Вопрос действительно интересный. Что касается вот программы и меня лично, про группу «Катетер» я не знаю. Поступали предложения о размещении страницы в сети интернет. Но, во-первых, Европа оголтела и возмутилась, что, дескать, как бы в такой международной серьезной сети будет информация с их точки зрения не самая гуманная по отношению к окружающей среде. Вот. И, в принципе, эффективность этой страницы пока что не настолько высока, чтобы вот выделить какое-то время на ее создание, на мой взгляд. Это нужно серьезно сидеть, думать, подбирать материал, что-то там копошиться, а, в общем-то, пока результат будет не особо велик. Немножечко подождем, сейчас поглядим. Когда цены подскочат, тогда мы разместим, потому что, как всегда, все же мимо кассы мы делаем, ну вот вообще все. Вот, и так сказать, да, что? А кто?
2: Ох ты, ну да. А насчет «Катетера» почему нет в сети интернет? Но дело в том, что у нас еще очень много закрытой информации, которая просто не, еще вот неизвестно, что можно вообще так давать широкому кругу пользователей, а что нельзя. Вот, ну вот каталоги, конечно, какие-то у нас там, наверное, будут. Вот, а пока просто вот следите за рекламой, спрашивайте в киосках звукозаписи. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, все, что можно будет знать широкому кругу слушателей, я думаю, эту информацию до них доведем.
1: Вообще, я давно хотел, как бы, я думаю, тоже такой подходящий достаточно момент, чтобы открыть, наконец, истинное, так сказать, лицо так называемого интернета российского. На самом деле, хочу вам сказать, что то, что вы назвали сейчас интернетом, и то, в чем вы копаетесь, это целиком, так сказать, произведение серьезных спецслужб. На самом деле, это ничего общего не имеет с интернетом, так сказать, европейским, американским, и с интернетом обычный, так сказать, обычный, ну, других государств. Все, что вот у вас, это целиком кастрированная, отфильтрованная информация. Порой даже вот нам предлагали даже не просто создать страницу, а, так сказать, участвовать в создании информационных листов, так сказать, с информацией, которая выгодно совершенно может, так сказать, зомбировать те или иные слои людей, увлекающихся этим новомодным течением. Так что, да, и плюс это, как бы, все, как вы сами понимаете, происходит в сговоре с фирмой, торгующими компьютерной техникой, потому что, ну, например, там стриптиз в прямом, это как бы эфире интернета, он привлечет, естественно, покупателей того же компьютера. А поскольку этот стриптиз, естественно, в Америке, в оголтелый, как сказал наш вот радиослушатель по фамилии Березин, вот, не, совершенно не практикуется, то, соответственно, такая, ну, типа, как бы заманить, понимаете, вот там покажут задницу голую, естественно, он пойдет и купит у товарища, увидел своего, пойдет, купит компьютер. Вот Эдуард хочет...
5: Да, все дело в том, что стриптиз для интернета это в Смоленской филармонии, собственно, записывается.
1: Да,
5: на цифровые носители. Да. Просто филармония перестроилась.
1: Ну а что? Что, да, государственный
2: деньги
1: заказ?
2: Деньги есть деньги.
1: Государственный заказ. Ну что же, я предлагаю ненадолго отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим общение с нашим радиослушателем.
2: Да, вот музыка, это вот нам по культурному обмену и по научному. Значит, есть тоже такая группа, называется «Научный блюз». В общем, они занимаются тоже довольно серьезными вещами. Ребята, вот мы еще, правда, я вот, по крайней мере, не слышал, что это такое. Я думаю, что вот, наверное, надо послушать, да?

махонькие масики под елочкой поют. Махонькие масики семочки дают, зайчик. Но ты моя Мася, как бы зайчик.

два, а три, а четыре, раз, а два, а три, а четыре, фрикционно, два, а три, а четыре, наклонитесь за мылом, а три.

0: так сказать, коллектив, насколько я понял, имеющий непосредственное отношение, это как бы друзья по искусству, товарищи, я бы сказал, по оружию, я бы сказал, по подвязке.
1: И коллеги по науке.
0: И коллеги по науке. Да? Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Каздетер», и вы можете задавать ваши вопросы участникам, так сказать, коллектива по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Алло, алло. Там что-то очень плохо слышно, кто-то что-то бубнил, но, видимо, неудачная была попытка вот сварить такой же щец. Потому что насчет дрожжей, Эдуард, это вы зря пошутили, вот что бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
2: У меня рассказывать будете вы, у меня как раз вопрос по поводу микроленсии.
0: Так, так, вот. Как-то заинтересовало это очень всегда.
2: Да, тема достаточно интересная и новая.
0: Угу.
2: Дело в том, что микровентили разработаны, они прикрывают только одно отверстие. А из второго отверстия, даже помимо боли пользователя, возможен неконтролируемый выброс экстрасенсора, возникающего соника. Для разработки этого дела, видимо, уже неприменима теория ламинарного течения струи, по которой происходит подъем сомика, а необходимо использование, видимо, методов физики твердого тела, достаточно сложно, сам сказал, фурьер и подобные вещи.
0: Угу, понятно, ну, спасибо.
2: Видимо, необходим какой-то фазовый переход из одной, из одного конденсатного состояния в другое, какое-то разжижение всего этого дела, дистрофирование фекальных масс.
1: Да. Я уже понял.
0: Да, да, спасибо. Сейчас вот ты как бы главный специалист, вот Исаак вам что-то ответит. Действительно, я тоже несколько насторожился, вот, поскольку так визуально достаточно однобокий подход-то к проблеме. То есть один вентиль поставил, и хочешь ты халява.
1: Нет, ну тут понимаете ли, в чем дело. Тут тоже вот, когда мы рассказываем вот об этой научной разработке, мы...
0: Да, естественно... Сейчас, подождите, нужно позвонить, эти за окном замучили орать. Все, да.
1: Вот, мы несколько упрощаем, но для того, чтобы было более понятно слушателям. Вот, а я вот слышу, что вот вопрос задал человек, который тоже, в общем, имеет отношение к науке.
0: Да.
1: Вот, поэтому, конечно, ну что я могу сказать? Безусловно, безусловно, физика твердого тела, да, но она тут не во всем применима, потому как каловые фракции, они могут иметь самую разнообразную плотность от... То есть буквально от жидкого состояния и до достаточно твердого, ну, так сказать.
0: Причем тут нужно сказать, что динамика вот этого перехода из одного состояния в другое тоже не поддается никакой статистике, поскольку все зависит от, ну, сами понимаете, от состояния самого организма вот на момент дефекации.
1: Конечно, совершенно правильно. И вот когда в самом начале беседы я сказал, вот мы тогда, по-моему, говорили про анального крота, что нужно, так сказать, вот регулярная дефекация в одно и то же время. Вот. Это как раз вот создает предпосылки для того, что у вас не будет такой самопроизвольной дефекации в неподходящее для этого время. Вот. Поэтому на момент, так сказать, когда вы провели свою дефекацию и собираетесь там чем-то другим заняться, вот, нами разработаны специальные такая, ну, вот, типа затычки, я пока еще, ну, просто не помню там...
0: Ну, клапан это называется по-научному.
1: Да, я просто не помню номенклатурный клапан, номер там вот этой разработки, это пока еще у нас все тоже находится в такой стадии апробации. Ну, вот, вы просто анальное отверстие затыкаете вот этой затычкой.
0: А, кстати, вы знаете, вот я наслышан, что в одной из московских лабораторий именно в свое время проводились исследования по изучению, так сказать, плотности именно вот фекальных вот этих вот всех отходов. И как бы ведь нужно все усреднить. Человек так устроен, что всему ищет объяснение и как-то все пытается свести к одному, простите за пошлость, знаменателю. Так вот, как бы вот эта плотность средняя фекальных, значит, так и называлась плотность каната. Ну, то есть брался целиком канат, смешивалось все это. И вот это вот как бы вот, вот, так сказать, плотность вот этой массы, полученная в результате смешивания самых разных, так сказать, фрагментов каната, она являлась как бы средней плотностью всего каната. Да, продолжайте.
1: Да, да, это были проведены такие исследования. Мы с ними, конечно же, ознакомились тоже в процессе нашей работы. Не только. Кстати, очень много переводной литературы по этому вопросу существует. Потому что дело в том, что в разных странах почему-то эта средняя плотность получается разной. Вот, то есть известно, что вот в некоторых конструкциях унитазов используется тоже вот своеобразный такой фильтр, ситечко. Это для того, чтобы там в канализацию не попадали никакие... Ну, там просто более тонкие трубы для удешевления просто всей этой системы.
0: Там зерна всякие.
1: Да, существуют вот такие вот фильтры. В наших условиях они, к сожалению, неприменимы. Поэтому вот в свое время, когда разные там новые русские, которые тогда еще так не назывались, привезли себе всякую вот эту там модную сантехнику, там немыслимых цветов, там безумной красоты унитазы, все. Ну, вот они привезли, ну и что, и стали ими, как говорится, пользоваться чем-то так, типа как вот, ну...
0: Ну, как просто как, ну, как сосуд какой-то,
1: да, пиал. Даже не как сосуд, в общем.
0: Ну, понятно.
1: Как предмет искусства.
0: Даже вы знаете, скульптуры... кстати, ведь были же серьезные достаточно еще разработки. Вот вы сказали, что у каждого как бы народа, да, у каждого там, ну, уж не говоря о том, что у каждой человеческой индивидуальности плотность каната, она разная. Так вот, проводились как бы даже международные соревнования по плотности, так сказать, общенационального каната. Вот. И, по-моему, первое место вот заняли набийцы, по-моему.
1: Первое в смысле по плотности.
0: Плотнее.
1: От какой стороны? От твердой или от жидкой
0: фракции? От твердой, естественно. Потому что жидкая фракция, это как бы там было много подделок. Там пытались, значит, вводить даже там дикие какие-то дизентерийные палочки. Вот, и решили все-таки по плотной мерить. Потому что исследовать проще. И жертв больше, если захочешь подделать.
1: Ну да, возможно, но вот конкретно с этой информацией я просто, ну, боюсь, что я не вспомню точно, поэтому не хочу ошибиться.
0: Ну ладно, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Вот один, видимо, из представителей как раз жидкой фракции хотел заступиться, но как бы, увы, вот в последний момент подумал, что какой смысл, если все равно уже чемпионат прошел, призы, так сказать, разыграны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять Дмитрий Вальдемарович Посвечник.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мы же здоровались. Вот просто приходят опять звонки ко мне. Вот. И вот наш начальник Ральф Экибанович Пальн очень тоже говорят, правда, чего, зачем вот истреблять бедных соников там, в общем, и ежей. Может, просто вот взять вот для них вот для женщин всякие там мыльные там вещества придумать, это наш институт может в этом помочь, существенно. И вот еще вот тут звонил, забыл просто передать, Духапур Анусович Дубсон, и вот он спрашивал, где вот, ну вот, как сказать, через неделю назад...
0: Ну, надысь.
3: Звонил, в общем, этот, друг Гамазды, там, с Гамаздой они, с Эдуардом Савельевичем беседовали.
0: Да-да-да.
3: И вот спрашивал, как он поживает. Вот. И еще тоже спрашивают насчет Эдуарда Савельевича Гамазды. Тут, по-моему, сейчас еще кто-то... вот такое вот тут тоже было, то, что... Если вот, например, сомики кондиру там ежи вот толпой повалят, например, вот когда вот там двух там, ну, могут выступать.
0: Ну, могут они ломануться, да, спору нет, да.
3: То можно их там динамитом глушить, вот так вот есть.
0: То есть такое тотальное уничтожение. Спасибо, но вы знаете, коллеги, я просто думаю, что вот как бы существует огромное количество всяких, значит, организаций, защищающих права животных, там, зверей, рыб, там, разных.
1: Да, и потом, в общем-то, задача уничтожения сомика кондиру изначально не ставилась. В общем, как вы знаете, сейчас наоборот. Вот тенденция...
0: Извините, а сколько все-таки вот под видом, так сказать, борьбы с сомиком кондиру было провезено в Москву тротиловых шашек всяких?
1: Ну, было. Вот так, что вот, греха таить. Ну, в любом случае, это, как правило, бывают такие, ну, что ли, спонтанные всплески общественного мнения, вот такой реакции. Потому что, конечно же, настоящие природоохранные органы, вот, ну, вообще серьезные ученые, исследующие природу, вот, не побоюсь даже этого слова, натуралисты, вот, они, конечно, ну, не могут, ну, не может этот человек, вот, ставить эту цель уничтожения вот сомика кандиру как вида. Другое дело, да, абсолютно. Другое дело, конечно, нужно по возможности обезопасить людей, ну или хотя бы наиболее ценных представителей человеческого общества, вот так сказать, чтобы их особи доживали благополучно до своей старости, умирали здоровыми, без вмешательства там сомиков кандиру, там прочих паразитов. Но, тем не менее, вот как представитель животного мира, вот фауны, населяющей нашу планету, он, безусловно, должен быть сохраненный. Ни в коем случае нет. Ничего лишнего в природе нет.
0: Просто какое-то хотя бы поголовье должно.
1: Да, да, конечно. Вот, то есть вот боремся же с тараканами все в своих домах, знаешь, что такое. Вот. Но дело в том, что вот как их вот представьте себе, что вот уничтожены тараканы.
0: Ну, тут уже доказано, что тараканы, они прежде всего влияют как бы на развитие вот у детей быстроты реакции, поскольку вот когда ребенок входит, например, он пописал, идет воды попить, включает в кухне свет, и первое, что он видит, это разбегающиеся тараканы, и зрачки у него за ними следят очень быстро. Если не будет тараканов, то он будет смотреть, как вот как дубка. Одну точку, понимаешь, будет смотреть, как пень пнем. Вот. И все вот такие ходят, вот которые, у которых глаза в одну точку смотрят, вообще вот типа наглухо ни на что не реагируют. Вот у них, значит, тараканов не было в их детстве. А значит, детство их нельзя назвать, я, в общем-то, счастливым, согласитесь.
1: Да, безусловно, конечно. И потом тараканы, ведь помимо того, что там есть вот, ну, обычные, так сказать, насекомые, вот, среди них находятся же и механические устройства, которые в точности повторяют форму тараканов, но на самом деле это вот механические зонды такие, которые по отбросам цивилизации человеческой, вот по отходам, они исследуют досконально. Вот, и все, что, значит, человек пускает в отходы, вот по суммированию обработки этой информации, в общем-то, судят о развитии человеческой цивилизации. Это все передается, ну, вот так называемые эти НЛО, там, которые там все вот это все. Собственно, вот эти вот такие вот маленькие микрозонды вот, в виде тараканов, ими как раз помещаются в жилище. Так что, если, например, вы шлепнули какого-то таракана, нет никакой гарантии, что это был таракан.
0: Нет, но проверить можно. То есть, как бы, простите, что я вас перебил, но тем не менее, как бы, значит, раньше вот в момент пришлепа именно такой особи, из нее не вытекало никаких соков. Но потом изготовители, в общем-то, вот этих зондов, они доперли, что, дескать, подозрение вызывает, что таракан хлопнул, а он не сочный, и они стали туда добавлять жидкости. Но поскольку мозга у них не так много, они в насекомых не сильно соображают, авторы этих зондов, они добавляют туда очень большое количество вот этой жижки, поэтому если вы хлопнули таракана, из него полилось столько там, сколько из нормального насекомого не может вытечь просто, то вот это практически зонд, и вам, в общем-то, следует как бы быть поосторожней. Вот,
1: Так они еще дальше пошли. Более того, вот эти зонды, они же, в принципе, не чувствительны к тем инсектицидам, которые используются против тараканов. Ну, естественно, как. Да. Они же их не, на машину они никак не действуют. Так вот, они даже заложили специальную программу, что вот когда вот вы побрызгали там каким-нибудь дихлофосом, карбофосом, там все, тараканы все падают на спину, начинают дрыгать лапами, что вроде как потом они помирают. Так вот, эти зонды, они точно повторяют все действия вот живых тараканов. Вот. И, значит, там падают на спину, начинают дрыгать лапами, усами, потом затихают как бы. И пока вы пошли за веником, чтобы смести этих всех тараканов и выбросить там куда-нибудь, ну вот, он быстренько вскочил и убежал. Зонд. И всегда, сколько бы вы тараканов не морили, у вас всегда останутся они дома, потому что это вот как раз есть вот эти вот механические...
0: Но они, кстати, ведь могут вступать в реальные как бы половые связи, тем не менее, с
1: могут, да,
0: потому, вызывают, что у них введены какие-то...
1: Вызывают мутации, совершенно мутации, верно. Да. Вызывают мутации у обычных наших домашних тараканов.
0: Так что... Но тут еще, я думаю, что просто необходимо добавить, что целиком сняты с подозрений о, так сказать, вот том зонд это или нет, это так называемые тараканы-альбиносы. Вот если у вас, например, тараканы-альбиносы живут, то практически 100% гарантия, что это не зонды, поскольку, да, в общем-то, прозрачность, да, это говорит о отсутствии каких-то микроэлементов. И поэтому, кстати, есть такой вариант. Дело в том, что вот борьба между, так сказать, альбиносами, тараканами, обычными тараканами, она весьма свирепая вообще происходит. И один вид как бы борется с другим не на жизнь, а на смерть. Поэтому, если вы на птичьем рынке или где-то там купите десятка-два альбиносов, то вполне возможно, они в скором времени вытеснят обычных тараканов. И в этом случае зонды вот эти, они не уйдут, они останутся. Поэтому если среди обилия альбиносов вы вдруг увидите обычного таракана, то тоже можно легко, без особого труда догадаться, что это зонд, и сразу его гасить или нести вот в адрес, который вы все возьмите ручки и бумажки, мы вам назовем потом, это недалеко там на Лубянке находится.
1: Да, потому что вот из этих зондов как раз извлекаются такие устройства, которые просто, ну, при земной технологии еще сейчас вот не имеем возможности производить. Просто это очень продукты очень высокой технологии. Ну и, конечно, есть специалисты по размонтированию этих зондов. Тестированию деталей. Да, совершенно верно. Это уникальная вещь, потому что здесь, во-первых, сочетается, ну, помимо громадных технических знаний, еще вот возможность манипулировать, ну, буквально там, я не знаю, сотыми, тысячными долями миллиметра. Вот, то есть их разбирают под микроскопом, естественно, значит, классифицируют эти составные элементы, и уже потом это впаивается в микросхемы, там делаются, ну, я уже не буду, я, может, и так лишнее сказал.
0: Ну, там, как бы, пока ничего особенного, я думаю,
1: нет, что но это все равно это такая информация, которая, наверное, не обязательна.
0: Ну, я думаю, что, в общем-то, как и все секретное, рано или поздно становится достоянием мемуаров каких-нибудь там, всего такого прочего. То есть общественность рано или поздно узнает все. Поэтому, я думаю, где-то недельки, может быть, через две, через три, как-то вот эта информация о этих зондах, она появится в широкой печати. И вполне возможно, что мы сможем как бы уже сделать следующий шаг и более подробно рассказать вам о этом поистине. Я бы сказал, я не побоюсь, это зло страшным явлением, потому что это, получается, вмешательство не только в частную жизнь, это вообще просто вмешательство, назовем это так. Тут уже стоит и задуматься о происхождении сомиков Кандиру и о том светлячке, о котором я рассказал в самом начале нашей встречи. Но что же, уважаемые, время нашей встречи с вами подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. В общем, я очень многое узнал нового для себя, интересного. Вот, к сожалению, как вы поняли, не уровень, так сказать, подготовки наших радиослушателей еще не столь высок, чтобы воспринимать информацию, полученную от вас. У некоторой части минимальный, но основная часть как бы уже ждет и жаждет, так сказать, свежих каких-то информационных потоков. И я надеюсь получить эти потоки от вас при дальнейших наших с вами встречах.
1: Спасибо за внимание.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И, как я уже говорил, сегодня 14 августа 2000 года. Чем запомнится этот праздник, в общем-то, живущим, а также, в общем-то, и неживущим, и тех, кто уже, в общем-то, уехал куда-то? Запомнится он тем, что 13 числа был великолепный день, настоящий праздник, без преувеличения НП, это настоящий праздник сокращенно, День строителя. Но этой дате предшествовала, я бы даже сказал так, на пороге преддверия Дня строителя мы нашли еще более замечательный праздник, всенародный праздник, всеми нами любимый праздник, особенно женщинами в годах, который называется День физкультурника. И сегодняшняя наша программа красной нитью протянет, нет, красной нитью через всю нашу сегодняшнюю программу пройдет обсуждение этих двух тем. Специально для этого сегодня в нашу студию я пригласил уже ставшего постоянным участником нашей программы Айрата Дашкова. Будьте здоровы. И гостя, которого Айрат в студию привел. Айрат, представь, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя и эксперта.
1: Да. С удовольствием. Добрый вечер, Саша. Очень хотелось вас познакомить с удивительным человеком, который занимает обособленное место в нашей, скажем так, культуре. Я думаю, что данный термин здесь очень уместен.
0: А только извини, пожалуйста, что я перебиваю тебя. Да. Не совсем, мне кажется, правильная вот эта формулировка «наша культура». Культура является достоянием всего человечества. Вот. А деление культуры на наши и не наши – это свойство на тоталитарным партийным кругам, которые, надеюсь, сейчас уже все вымерли.
1: Ну, у меня это, собственно, пережиток.
0: Извини, пожалуйста.
1: Да, пребывание в соответствующих кругах. Поэтому,
0: я просто очень волнуюсь. Да.
1: Мне, как, скажем так, в некотором смысле боссу в недалеком прошлом, иногда свойственно такие, скажем так, термины употреблять. Я имею в виду культуры, ну, безусловно, вся русскоязычная культура — это неотъемлемая часть культуры всемирной, и вообще вся культура любого народа, она, так сказать, абсолютно идентична культуре любого другого народа, просто на разных языках. Ну, поскольку сегодняшний гость, вот, которого я привел, так сказать, ну, по случаю, он в основном, хотя и знает очень много языков, очень много, но в основном вот изъясняется и работает свои выпускает, и стихи на русском языке. Это Евгений Всеволодович Головин, известный философ, поэт, эзотерик, алхимик. Вот, будьте знакомы. Добрый вечер, Евгений Всеволодович.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Евгений Всеволодович. И ситуация такова. Вот вы знаете, минуют, в общем-то, века, минуют столетия, разрушаются империи, да, создаются новые империи, так сказать, умирают, рождаются, в общем-то, звезды в какой-то степени, домашние животные одичаются, дикие животные, в общем-то, приручаются. И на всем этом, так сказать, буйстве красок, сокращенно БК, мы наблюдаем людей, которые неторопливо, кропотливо делают свою тихую работу. Без их рукавиц, без их замечательных оранжевых касок, молотков с кирпичами не было бы тех теплых, уютных домов, в которых мы все живем. Это строители. Среди строителей также огромное количество женщин было нами замечено на последней инспекции. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, какие-нибудь факторы, способные ежесекундно нарушить вот эту четкую и спокойную волну, которая мягко проходит через столетия? Волну строительства, великого строительства, ВС сокращенно. И что нам стоит опасаться? Чего нам, строителям, стоит опасаться?
2: Я думаю, это вопрос настолько сложный, что я теряюсь просто в догадках. Я очень рад, что вы любите, очевидно, задавать столь обтекаемые, столь хитрые вопросы. И если бы вы несколько уточнили и, я бы сказал, заострили этот вопрос, было бы, на мой взгляд, гораздо лучше.
0: Ну, хорошо. Вот представьте себе, если есть груда кирпичей, то настоящий строитель не может пройти мимо нее. Он сложит из нее дом или хотя бы гараж. Как помешать строителю выполнить его естественную потребность, его естественную надобность, то есть тягу к строительству? Да, так же, как пожарные, например, прикалываются огонь тушить, так строители прикалываются строить. Они без этого, в общем-то, как женщина без вилки, понимаете?
2: Это понятно, да.
0: Да, вот мы, например, отбираем кирпичи. Что сделает строитель дальше? Он нарвет травы. Или он выкопает землянку. Предположим, мы лишили его грунта. Тогда он сам встанет в позу дома, если мы его запрем в абсолютно таком девственном помещении. Он встанет в позу дома и будет говорить: «Я дом, включите во мне свет, помойте во мне пролеты». Есть ли что-нибудь, есть ли какое-нибудь демоническое действие, а оно, я думаю, наверняка есть, которое неожиданно нарушит вот это, и полностью, кстати, не только нарушит, а и разрушит, деструктивно внедрится в генетическую, так сказать, природу нас, строителей?
2: Я понимаю, о чем вы меня хотите спросить, и я вижу такого рода демоническую силу в идее музыки. Имеется в виду не музыка маршевая, не музыка вдохновляющая производить кирпичи в совершенно необъятном количестве и выстраивать из них совершенно необъятные дома. Но представьте себе, как раньше русские музыканты и представители, скажем, городского или блатного жанра относились к этой проблеме. Ну, представьте себе, что когда строитель, каменщик, кирпичник кладут свои дома, вдруг человек типа Петра Лещенко или Геннадия Прохорова, это был такой знаменитый певец 30-х годов, вдруг споют: «На окраине возле города я в убогой семье родился. Лет 17 горемыка я на кирпичный завод нанялся». Понимаете, это сразу и полностью меняет будни великих строек и представляет из них уже некоторый забавный праздник, я бы сказал. Как вы считаете?
0: Вы знаете, я как-то не был в состоянии до нашей с вами встречи визуализировать вот эту опасность, великую, сокращенно ОВ, для вот строителей. Но я интуитивно ощущал, что, в общем-то, она исходит прежде всего от какого-то такого глобального культурного явления. Ведь это может быть не только музыка, да? Это может быть и скульптура. Это может быть, в общем, что угодно, что сотворил свободно мыслящий художник. Лепнина, наконец. Вот представьте себе, например, если сейчас мы на следующем заседании Госдумы примем законопроект, который запретит строительство домов без лепнины. Сколько, да?
2: Я думаю, что это будет очень правильно, если это запретят, потому что, в конце концов, мы идем по какому-то трагическому пути столицы Японии, Токио, и, в конце концов, дома превратятся просто в какие-то улья или совершенно божественные конструкции, напоминающие осиные гнезда, но жить в них будет так же скучно, как мы видим, как живут осы и пчелы. Да, можно сказать, что мы не знаем, как они чувствуют внутри своего племени, но всем нам так жить не хочется. И вползать в совершенно одинаковые квартиры без лепнины, без скульптур, без ничего – это ужасно. Разумеется, я еще помню на своей памяти великую сталинскую эпоху строительства, когда лепнины и скульптур было более чем достаточно. Знаете, я не уверен, что новое поколение, которое выбрало Пепси, очень захочет жить среди изумительных кариатид метров 20 сталинского периода и лепнин, которые изображают разного рода победы коммунистических бригад над другими аналогичными коммунистическими бригадами. Поэтому вопрос, который вы задали, очень сложен. И, наверное, нам надо обратиться к традиционным русским образцам.
0: Я, кстати, еще хотел сказать для тех радиослушателей, кто заинтересовался вот этой темой, Дескать, сейчас я просто слышу возгласы из окна, если мы выключим музыки и попросим вообще наших, так сказать, застенных музыкантов, которые выполняют сегодня, так сказать, роль музыкального фона для нас, помолчать, мы услышим вопли «Где? Где?» — кричат в ночной тишине москвичи. Вы можете, уважаемые, поехать на улицу Обуха. Это там пересечение с улицей Солянка, так называемая улица. Там вы увидите дом такой желтый, где вот конкретно установлено вот два таких замечательных гипсовых мужчин, он женщина, в общем, с отбойным молотком, он с серпом. Вот это и есть пример, в общем-то, такого скульптуризма тоталитарного, сокращенно СТ. Я советую обязательно туда съездить, сфотографироваться на этом фоне всей семьей. Скажите, пожалуйста, Евгений Всеволодович, а как, на ваш взгляд, влияет на, скажем так, разнообразие современного строительства, современной даже, скажем так, шире, да, архитектуры, появление большого количества женщин, причем не в проектных институтах строительных, а непосредственно здесь, на передовой, на стройке, на строительной площадке, они также в касках, с большими, в общем-то, молотами, цементом лазят, делают, ведь женщина все делает основательно, рожает основательно, за редким исключением, да, ухаживает за телом основательно, тоже за редким исключением.
2: Ну, по-моему, это удручающее впечатление оставляют эти дамы. И я не уверен, что мы увидим в каких-то ведущих мировых журналах мод какие-нибудь фотомодели, которые блистают полушубками, телогрейками, оранжевыми жакетами и прочими аксессуарами этих наших русских женщин, которые, скажем так, по непонятной причине идут почему-то на тяжелую физическую работу.
0: Но дело... Ну, а извините, от тяга к созиданию, может быть, таким образом они вот самовыражаются на, так сказать, на почве от гуманизма и так далее?
2: Ну, может быть, какой-нибудь фрейдист в подсознании, в глубочайшем подсознании этих женщин и найдет тягу к созиданию, но я думаю, что ими, к сожалению, руководят совсем, совсем иные, более низменные соображения.
0: То есть вы считаете, что это так же, как женщина, которая идет работать, например, прапорщиком или в милицию, просто идет туда, где она будет как сыр в масле среди мужчин?
2: Ну, может быть и так. Но дело в том, что, к сожалению, мы живем в эпоху, когда победивший матриархат уже совершенно не знает, куда себя девать, и поэтому мне, вот человеку, в общем-то, старшего поколения, конечно, очень дико наблюдать за странным и совершенно малопонятным превращением женщины в мужчин. Заметьте, они не только на стройке, они везде себя не так ведут. У них изменилась походка, у них изменилось выражение лица, изменился тембр голоса и манера исполнения своих, так сказать, речей. Более того, даже в музыке это ощущается. Мы уже не слышим ни лирических тембров, мы совершенно не слышим таких нормальных задушевных песен. Мы слышим тоже действительно нечто маршевое, нечто военное. Совершенно непонятно, на мой взгляд, идея женщины всячески, по-всякому утвердить себя и поставить себя, по крайней мере, наравне с мужчиной. Но за этим, по крайней мере, чувствуется естественное желание сказать: нет, мы выше, мы лучше, мы умеем так же, но еще лучше.
0: Вот, может быть, наконец-то в вашем лице я, так сказать, встретил человека, который ответит мне на вопрос, мучающий меня уже на протяжении 5 лет. Вот обратите внимание, да, женщина-секретарь, женщина-архитектор, женщина-летчик, женщина-певица. Вот вы затронули вопрос, касающийся женщины, так сказать, в искусстве, именно вот в пении. Да? Почему так? Почему так? Почему здесь это приобретает такую женскую форму?
2: Я думаю, что именно в музыке женщина вполне может раскрыть себя именно со своей нормальной женской стороны, раскрыть свою природу. Потому что, понимаете ли, на мой взгляд, женщина... Солдат, женщина, прапорщик, женщина.

0: сказать, передовицами или как передовиками. Кстати, женщина-передовик, да, не передовичка, заметьте, опять же, передовик. А, когда они в касках, на обложках, там, в общем-то, огоньков и прочих журналов просто пестрели. То есть создавался образ этой женщины-строителя, женщины, которая наравне с мужчиной строит там тыр-пыр, в общем-то, развитый социализм. И, исходя из этого, я сейчас подумал, а не в совке ли реально зародился вот этот самый воинствующий феминизм, который сейчас присваивает Америке и прочим умственно отсталым странам?
1: Нет, ну, Америку здесь напрасно обвиняют в феминизме, потому что, в принципе, это же все делается там для рекламы. Америка ужасающе отсталая протестантская страна, где, в принципе, женщины всегда знают свое место. И она воспитывает детей, она работает на такой работе, где ей было бы не очень тяжело работать. А то, что мы видим, так сказать, такой кричащий рекламный фасад Америки, это совершенно не Америка абсолютно. Поэтому я думаю, что в конце концов все встанет на круги своя. И женщины, в конце концов, перебесившись, если можно так выразиться, несколько неделикатно, все-таки поймут, что ну, незачем им делать из себя мужчин, незачем им руководить, незачем им водить самолеты и лишать работы тех людей, для которых это действительно призвание и специальность.
0: А, Евгений Силович, ну ведь если это произойдет, вот это перебесилово женское, да, согласитесь, что женщина окажется в более выгодном для себя положении, в более естественном, исходя из этого. Может быть, мы, вот, мужчины, и вообще великие, должны, скажем так, как-то стимулировать все-таки этот процесс, как-то, может быть, пусть в пассивных формах, но помочь им объяснить, что, дескать, уже, дескать, давайте, наконец, подойдем к вопросу, так сказать, где чье место серьезней и так далее. Если действительно мы можем чем-то помочь, вот с вашей точки зрения, каковы должны быть наши действия?
1: С моей точки зрения, дела тут обстоят весьма плохо. Знаете, у Льва Николаевича Гумилева, очень знаменитого этнографа и философа, сына поэта Гумилева, есть любопытная идея, что русский народ утратил пассионарность. Так он... Трудно сказать, что он имел в виду под этим. Он имел в виду, видимо, огонь, элемент огня, без которого ни человек, ни нация не могут состояться. И обратите внимание, что за последние не только 10, а лет 20 русские мужчины, как таковые, отличаются невероятной вялостью, невероятной покорностью. Куда их ведут, туда они и идут. И согласитесь, что для женщин это пример мало впечатляющий. Конечно, они хотят как-то выразить себя гораздо лучше. Поэтому, если эта нация хочет хоть как-то возродиться, хоть как-то, как-то встать на ноги, дело совсем не в экономике и дело не в каких-то хозяйственных или еще каких-то свершениях. Дело именно в этом элементе огня, который необходимо возродить, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной. И только тогда женщина почувствует себя женщиной.
0: Ну, так тут встает такой вопрос, что я-то с вами абсолютно согласен, да, но наверняка найдутся люди, которые скажут: нет, уважаемые, это там мужички бесятся, мы же не какие-нибудь там мучача с острова там, с острова, да, вот, а мы спокойные, солидные люди, мы, дескать, никого не напрягаем, вот, то, что вот вы сейчас сказали, такая некоторая, ну, вялость или что ли, фригидность мужчин, они могут это объяснить, собственно, спокойным русским характером, сокращенно СРХ. И в какой-то степени неправы будут, ведь согласитесь.
1: Понимаете, есть большая разница между спокойной, уверенной твердостью и спокойной и уверенной вялостью и пассивностью. Да, внешне можно заметить, что выражение лица может даже походить, но ведь суть-то совершенно разная. И одно дело, когда, допустим, на картине Иванова, то есть на картине Крамского, там мужичок-созерцатель смотрит мечтательно на лес, и у него спокойное лицо, и совершенно ясно, что ему некуда торопиться, и что он все в жизни понял и знает. И другое дело, эти сумасшедшие толпы этих диких мужчин, которые совершенно забыли обо всем, кроме работа,

0: деньги, то есть наоборот. С, другое, третье. У них совершенно ошалелые лица. Никакого спокойствия там нет. В том-то и дело, если бы они вернулись к этому, был бы другой вопрос.
1: Ну хорошо, а здесь тогда встает, опять же, такая тема. То есть вот вы говорите, там, мужчины эти, они немножко ошалевшие, вот, скажем так, ну, от своих усилий, да, по добыче, в общем-то, денег и так далее, да, этими деньгами, в общем-то, успешно пользуются их жены. То есть, например, они приходят в супермаркет с сотовой соплей, который вот купил такой муж, и звонят там товарки свои, говорят, я купила морковки, то есть, или ездят, например, весьма неумело на джипсе модном и так далее. Вот, муж, конечно, как проклятый, вот он там ходит, постоянно кого-то обувает на деньги, нарывает, как может вообще эти вот финансовые благосостояния для своей кумушки. И тут подкатывает этакий некий живчик, да, в драных кроссовках, этакий вольный художник в свитере к этой куме. И он ей кажется в сравнении со своим этим вот скучным, скажем так, промышленником, мужем, да, каким-то, попросту говоря, мучачей. Опять же, вот, значит, мучачи вместе вот с этой вот кумушкой, с сотовой телефоной катается, звонишь с пейджером и так далее, да, катается на джипсе, они вдвоем, попросту говоря, обувают вот этого несчастного добытчика. То есть не дадим ли мы... Я-то, кстати, опять же, с вами целиком согласен, но классифицировать таким образом вот ситуацию, не дадим ли мы очередной такой канал, достаточно широкий, люк, куда могут пролезть, в общем-то, ну, в какой-то степени, да, бойкие, но, тем не менее, нечестивцы.
0: Конечно, это возможно, и, безусловно, так оно и будет, но ведь бояться этого не надо. Здесь речь идет о том, чтобы поднять, в принципе, мужской статус, который опустился до очень низкой отметки. И если при такой, так сказать, операции будут болезненные явления, но ничего страшного, это период, который пройдет. Главное, чтобы мужчина ощутил хоть какую-то уверенность в себе. Как вы хорошо выражаетесь, если к этой самой куме подлетит вот такой молодец и уведет ее. Да. Если он настоящий мужчина, он ведь не будет устраивать сцен. Он холодно и спокойно.
1: Просто убьет обоих.
0: Либо убьет обоих, либо, что лучше, пройдет мимо. Знаете, как сказал Ницше, хорошо там, где нельзя любить, надо пройти мимо. Это очень мудрое высказывание.
1: Если бы, в том, мимо чего он вынужден пройти, не лежало бы огромное количество денег, которые он заработал своими, собственно сказать, руками.
0: И вот здесь-то вы нащупали нерв этой проблемы. Мужчина – это такое существо, которому на эти заработанные деньги плевать. Понимаете, копить должна женщина, собирать должна старуха в сундуке. Но если человек чувствует себя мужчиной, для него же интересно зарабатывать деньги, если речь идет о деньгах.
1: Конечно, азарт. Да.
0: Конечно, он же игрок. И мужчина по натуре игрок, и должен быть игроком. И не обязательно там в карты или в рулетку. Нет. Для него жизнь есть игра. И ему интересно, да, он потерял много. Его могли ограбить. Ну и что, он будет руки, что ли?
1: И вот тут на пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них такое. В слове «кухонные ударения на «у»» пишет Розенталь. Дорогой господин Розенталь, дело в том, что ни я, ни вы не были лично знакомы с человеком, который, в общем-то, расставлял ударения. И чем, например, мы хуже, там, чем он или лучше, неизвестно. Поэтому я считаю, что каждый человек волен расставлять ударения в любом слове, как ему хочется. Иначе это просто такие филологический фашизм. Особенно мы, да, мы, поэты, можем себе это позволить. Вот такой вопрос от Павла вам. А я, кстати, хочу напомнить, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин, поэт, и, соответственно, философ, и Арат Дашков, которому мы обязаны появлением в студии такого гостя. Вот Павел спрашивает, будет ли Евгений Всеволодович читать стихи на фестивале «Нашествие Цвайтаузенд» в Раменском.
0: Я впервые слышу об этом фестивале.
1: Я тоже. И вообще, как это так, читать стихи, это как-то... Сегодня я могу сказать одно, что сегодня Евгений Всеволодович споет нам в прямом эфире, вживую под гитару. Он
2: Но мне, как музыковеду, еще хотелось бы добавить в адрес данного любителя рок-музыки, видимо, приславшего это сообщение, что Евгений Всеволодович Головин еще 79-го года является таким как бы своеобразным гуру для некоторой части почитаемой, я надеюсь, вами, Павел, рок-тусовки, как вот такие, скажем, исполнители, как группа «Центр» или «Ва-банк», в репертуаре которых достаточно большое количество музыкальных произведений, вот, или других каких-то коллажей, я не знаю, как их назвать.
1: Коллажи. Мне нравится это слово.
2: Коллажи. Где достаточно часто можно встретить стихи Евгения Головина и даже целиком написанные им пьесы, как, например, сыгранная очень известная песня группы «Ва-банк» «Эльдорадо». Кстати, очень хотелось бы попросить сегодня Евгения Всеволодовича исполнить авторский вариант, как она звучит вот непосредственно из уст автора. Я просто знаю, что это немножко по-другому. Может быть, чуть позже это у нас случится.
1: Попозже. Ну, давай, хорошо. Хорошо, попозже. Еще я, конечно, хочу сказать, что сегодня мы будем общаться и по телефону в прямом эфире, но прежде всего мы, так сказать, не закончили несколько тем нашей предыдущей вот беседы. Тема касалась... Вообще вся сегодняшняя наша программа посвящена теме уже прошедшего Дня строителя, он теме Дня физкультурника. Это совершенно День физкультурника, такая отдельная область. Мы сегодня тоже посвятим ей некоторое количество времени. Но сейчас мы вплотную, вот, скажем так, обсуждали тематику. Это женщина-унтстройка, женщина в строительстве, да? Евгений Всеволодович, есть еще... Хорошо, если женщина, например, предлагает свои усилия созидательные, да, попросту кладя кирпич там или штукатуре, да, но есть... так сказать, определенный тип женщин-строителей, которые созидают, так сказать, через буфер техники. Это так называемые крановщицы, бульдозеристки, сварщики, да, не побоюсь этого слова, женщина-сварщик. Как вы считаете, может быть, вот это техническое средство, которое стоит между непосредственно предметом созидания, да, и нежными женскими руками, каким-то образом и может послужить вот для нас, скажем так, претендентом, опираясь на который мы вот излечим женщин от этой тяги к освоению мужских процессов работ. Так что...
3: Это вообще, по-моему, очень странная картина. Женщина-сварщик. Наверное, я думаю, что для художника-сюрреалиста 30-40-х годов это была бы просто замечательная находка. Да и сейчас это смотрится очень дико. И почему-то женщина в сочетании с механизмом, тем не менее, смотрится очень странно. Особенно, когда она сидит где-то на вершине, на подъемном кране.
1: Да, да,
3: она
1: согласна.
3: Это, наверное, это очень интересно с какой-то точки зрения. Но заметьте, что там идет тот же самый процесс, тот же самый угнетающий процесс механизации, который на женщин, к сожалению, действует гораздо больше, чем на мужчин. Именно потому, что женщина по своей природе натура и существо очень цельное. То есть любое дело, которому она отдается вся целиком. Поэтому женщина, сварщик или та, которая крановщица сидит в подъемном кране, составляет с этим краном угнетающее, унылое, единое целое. И это производит, по-моему, просто ужасающее впечатление.
1: Но здесь, кстати, все-таки я так склонен думать, что, как ни странно, женщина-крановщица, она ближе вот к истинной женщине и более женственна, нежели женщина, лишенная, скажем так, вот этого транспортного или технологического буфера между собой и чисто вот мужской работой, да, потому что, к примеру, стоящий снизу мужчина в каске, там, он ли кепке, там, и так далее, он иногда позволяет себе повышать на нее голос, то есть он стоит снизу в рукавицах и орет ей: «Люська Вира, Люська Майна», то есть все-таки, и она его слушается, то есть получается так, незримый, но тем не менее приоритет все-таки мужчина. Я вот недаром сказал о том, о внедрении технических средств. Да, может быть, там лебедку ввести, потому что к ней может подойти прораб и сказать: «Лебедку, Варя, подтяни». То есть все-таки, ну, понимаете, да, такой интерфейс, чтобы мужчина мог как-то вот все-таки доказать свою приоритетность, свою главенствующую роль в процессе созидания дома.
3: Ну, это безусловно так, и это чувствуется постоянно. Но, тем не менее, я же говорю с точки зрения прохожего или, скажем, ленивого фланера, который наблюдает стройку со стороны. В этом смысле, конечно, всякий человек может по-разному смотреть на эти вещи. Но согласитесь, что женщина за рулем очень хорошего автомобиля, я имею в виду действительно приличный автомобиль типа «Испана Сьюиза», «Альфа Ромео», согласитесь, она выглядит там несколько предпочтительнее, чем в кабине подъемного крана.
1: Ну, я тут с вами немножко не соглашусь, потому что, как правило, она перемещается на таком автомобиле, особенно владельцы, вот не пугаюсь этого слова, «Лексус», кого-то они сами этот «Лексус» своими руками собрали. Ну, это я имею в виду молодых особей женского пола. Это, в принципе, свойственны, так сказать, самцам молодым. Они тоже, как правило, у них перемещаются с таким очень важным видом в этих автомобилях. Это специфика чисто, мне кажется, вот свойственная совку, который дорвался, наконец, до мягких подвесок, до кожаного салона. То есть это, в принципе, простительно, да? Вот, но женщина на коне вот неплохо смотрится.
3: Нет, ну, в общем, правильно, я немножко ушел в сторону, и вы высказали весьма любопытную мысль касательно того, что мужчина так или иначе на стройке, коли мы говорим о стройке, да, выглядит, конечно, начальником, и таковым он и является, потому что таково свойство мужского сознания. Он все это видит, так сказать, объемно, сразу, перспективно, на что немногие женщины способны. Просто, очевидно, женщина – идеальная исполнительница всяких такого рода работ.
1: Ну, женщина-прораб – это смешно, конечно, звучит. Хотя бывает.
3: Нет, бывает все. Бывают женщины, инженеры, строители и все что угодно.
1: Кстати, женщина-хирург вот не бывает. Ну, имеется в виду по каким-то, там, конечно, коленную чашечку выразить и там новую внедрить она сможет. Но вот какие-то серьезные, там, нейрохирург-женщина, их единицы, к примеру. Там кардиохирургов женщин ни одной нет, в общем-то, известной. То есть, ну, сравнимый по уровню с господином Дебейки, да, к примеру, там. Или, например, вот с погибшим Федором. То есть все-таки вряд ли кто из женщин сравнится.
3: Это понятно, но объясните мне такую забавную вещь. Я знаю, что когда-то миссис Тэтчер стала премьер-министром Англии, да, одним из первых ее очень резких установок в социальной политике было полностью удаление женщин из сферы производства как таковой. Она прямо объявила, что женщины полностью и целиком только мешают мужчинам работать. И пусть они сидят у себя дома и так далее.
1: Вот тут еще ряд вопросов на пейджер. Значит, первый вопрос от Кирилла Александру. Это ко мне вопрос, я просто должен на него ответить. Сколько вы заплатили женщинам, которые строили вашу дачу на Рублевке, Кирилл? Ну, вообще вопрос нескромный, потому что, скажем так, я не передаю никогда людям, которые на меня работают, деньги вот из рук в руки. Да? Как правило, я расплачиваюсь с ними какими-то либо услугами, да, либо бартером. То есть каждая из этих женщин получила по небольшому, правда, домику в Смоленской области. И остались вполне довольны этим. Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом и вырастить два дуба. Наша радиослушательница по имени киргизская пословица прислала сообщение. Да, я рад.
2: Да, вот, кстати, вот она очень хорошую вещь заметила о психологии строителя как такового. Если человек, который построил дом, считает, что он сделал большое дело в жизни, то что должен чувствовать человек, который построил десятки домов? Какие вот опасности, так сказать, здесь могут поджидать его психику, и как сложно иногда ему видеть в сводках телевизионных новостей какие-то репортажи о разрушениях, войнах, саморазрушающихся новостройках. Да. Представляете, что чувствует вот такой вот строитель, который 30 лет работал на стройке, и он же приобретает, вам-то это известно, Александр, некую мудрость уже с годами.
1: Да, такой, конечно, конечно. Но я даже более того скажу, что вот в бытность мою работу, в общем-то, на стройке, у нас нашей бригады была замечательная традиция. Это между кирпичами каждого этажа, каждой квартиры мы вкладывали по 50-копеечной монете, как бы тем самым зная, что вот это рука, которая... у меня руки из плеч растут. Вот эта рука, да. Вот, что эта рука держала вот эту монету, и отпечатки моих пальцев будут вечно лежать в стене, где будут, в общем-то, жить люди в дальнейшем, рожаться их дети, у тех детей еще дети, у тех еще там пращуры и тыр-пыр. Но он все равно, как говорится, в семье не без урода, и нашелся у нас один, который добавлял туда, в общем-то, яйцо с тем, чтобы людям воняло. Он был дико избит и выгнан. Я считаю, это справедливо, Евгений Всеволодович.
3: Я думаю, это безусловно, конечно. Так тут даже и трудно и спорить.
1: Что касается женщин. Женщин, да. Что касается женщин, все-таки, если мы наблюдаем, что к нам на работу приходит наниматься целая бригада женщин-штукатуров, женщин-маляров. Мы относимся к ним все-таки с большим почтением, хотя это тоже часть, скажем так, строительства. Да? Вот. Но здесь есть элемент все-таки некой художественности, что ли, некой точности. То есть женщина аккуратнее побелит, аккуратнее сдерет, он наклеит, думаем мы. Хотя, по сути, отделочная работа – это то же самое, что пиджак, в общем-то, на черномырье.
2: Больше будет работать, меньше пить.
1: Простите. Да, естественно. Вот как же быть с этим? Ведь они же ушлые, живучие. А мы их, значит, отодвинем от непосредственно, значит, производства вот этих работ тяжелых, да, физических. Они могут попытаться внедриться через штукатурные. А там, глядишь, уже не скребок зашуршал, а долотцо застучало. Глядишь, кирпичики посыпались.
3: Ну, я думаю, что есть масса всяких любопытных и уже весьма забытых специальностей, строительных, дизайновых и прочее, где, да, женщина была бы гораздо более на месте.
1: А вот, например?
3: Например, в смысле художественного оформления этого дома, в смысле садового участка, в смысле разбивки парка. Там, где женщины действительно были на месте, заметьте, какие чудовищно уродливые парки.
1: Да, да,
3: в Москве это же невозможно. Можно. Дело в том, что ведь паркостроительство – это целое искусство. Есть масса любопытнейших школ. Есть английские, французские, итальянские парки. Есть масса способов ухаживать за растениями и давать им жизнь и красоту, с тем, чтобы они нам давали жизнь и красоту. Ведь беда в том, что дело не в отделочных работах, это, конечно, важно, но когда ваш взгляд, когда вы выходите на улицу или смотрите в окно, упирается в это единое ужасающее однообразие, согласитесь, что, конечно, это влияет на настроение. И именно там женщины таких смежных специальностей, садоводы, огородницы, да кто угодно, дизайнеры, могли бы найти себе гораздо более интересную работу. Не находите ли вы?
1: Я с вами согласен, но есть одно достаточно серьезное «но». Женщины, ведь они так и так являются «пи». То есть это сокращенно потребительницы информации, да? В том числе и массовой информации. А массовая информация в силу, так сказать, грядущего, наконец-то, кризиса средств массовой информации, что и будет являться концом света, КС сокращенно, получают ту же обезличенную, невкусную и, ну, скажем так, деструктивную информацию, что и мужчины. Естественно, эта информация достаточно серьезно корректирует их психику, значит, и убивает в них, скажем так, индивидуальные художественные какие-то возможности. И вот вы сказали, что там, к примеру, дать и оформить дом. Где гарантия, что на фасаде этого дома не появятся какие-то левретки, пудельки или груднички с аистами в розовых лентах? То есть вся та, или памперсы, например. То есть вся та белиберда и сатанизм, которым сейчас активно загрязняются мозги вот этих губок, людей губок, ЛГ сокращенно.
3: Это все понятно, но так же, как вы правильно сказали, что крановщица указывает какой-нибудь Петя или Вася, кричит, что Верка, давай туда, или Машка, давай сюда. Точно так же над бригадой таких женщин может стоять нормальный художник-дизайнер, который будет исправлять им и указывать, и при этом их учить этому совершенно новому искусству оформления своего пространства. Не находите ли вы?
1: То есть художественный руководитель?
3: Да, конечно, конечно.
1: Согласен, согласен. Да, это...
2: Но мне кажется, уважаемые, вот вы, конечно, виднее, вам, как большим ученым в области социологии, может быть, это понятнее. Мне хотелось бы, чтобы мы совсем с вами не скатывались как бы на ступень окончательного мужского шовинизма, в чем нас могут заподозрить женщины, потому что они очень активно пользуются тем, что наука пока не доказала каких-либо различий в умственных способностях и любых способностях мужчин и женщин. И здесь, мне кажется, надо смотреть как-то совсем вглубь веков. Если мы представим первобытное общество, то там разделение вот половых производственных ролей было обусловлено самой природой. То есть мужчина охотился на зверей, женщина сидела дома с кастрюлями и детьми. Она не могла позволить себе выйти вот на передовую и сказать, я пойду сегодня мамонта колоть. Вот она понимала, что надо вот как-то, ну, обязывает ее, в общем, ее положение семейное. Сейчас, когда вот все эти технологии стали активнее и активнее внедряться, то женщина подумала так же легко и, в общем-то, ну, наверное, правильно подумала. А почему бы мне не нажимать на эти кнопки? То есть вот представьте, что дали этому первобытному охотнику компьютер, и он, вот нажимая на кнопки, отправляет отряд туда воевать, значит, сюда убивать зверей, тут, в общем, что-то строить. Она думает, так, а что я буду возить с этими кастрюльками, что я не способна сделать то же самое?
1: Совершенно, в общем-то, верное суждение, если бы не одно но. Дело в том, что вот Тайрат в какой-то степени стал жертвой, то есть жертвой, опять же, этих самых средств массовой информации. Откуда такое убеждение в том, что первобытные люди были охотниками? Они были падальщиками, и женщины наравне с мужчинами просто подбирали убитых более сильными животными, всяких мамонтов, и дико их жрали в тухлом виде. Все это легенда о том, что они загоняли мамонтов, легенда, которую, в общем-то, вот их историки выдумали для того, чтобы возвеличить, так сказать, образ человека.
2: На самом деле, совсем там... первобытный, да, просто с какого-то момента началось же, когда прикладывание каких-то усилий.
1: Ну, в принципе, да, но тем не менее, опять же, далеко не факт, ведь никто из наших современников в тех временах не жил. Исходя из этого, тот факт, что там женщина сидела у костра, а мужчина охотился, он, так сказать, у меня вызывает сомнения.
2: Кстати, обнаружено и физиологически, если вы посмотрите на, так сказать, формы откладывания вот жира на теле мужчины и женщины, поэтому легко очень проследить. То есть вот биологи именно так и высчитали. То есть те места, у которых у женщины откладывается жир, да, допустим, то есть строение фигуры по женскому типу, оно говорит однозначно о том, что она чаще всего тогда именно сидела, варила и кормила.
1: Ну, в общем, да, по жирку многое можно сказать.
3: Ну, вы знаете, я хотел, простите, что я вас перебиваю, я хотел такое просто небольшое замечание сделать. Я думаю, что все наши разговоры о так называемых первобытных обществах лишены всяких, абсолютно всяких логических оснований.
1: Конечно.
3: Не забывайте, что мы живем в цивилизации, которая, в общем, 3 века присутствует в Европе, так называемой рациональной, прагматической цивилизации, которая вообще никогда не была людям свойственна. И говорить о том, как жили когда-то люди в условиях магической цивилизации, мы просто не можем, мы этого не знаем абсолютно.
2: Ну, я думаю, что наше первобытное общество – это уже постмагическая цивилизация. А современная рациональная, она даже началась, наверное, гораздо раньше, вот мне кажется, с эпохи Возрождения.
3: Ну, совершенно верно, даже чуть позже. Понимаете, дело в том, что мы совершенно не знаем, как жили люди, которые жили в единении с природой полностью. Они ведь абсолютно не болели. Заметьте.
1: Да, да, да, умирали сразу.
3: Заметьте, звери никогда не болеют, птицы никогда не болеют. Я прочитал недавно в одном забавном английском журнале «Конкорд» большую статью о вреде так называемых заповедников, когда люди, пусть это будут ветеринары, пусть это будут биологи, пытаются лечить животных, Ну, представьте себе, вот слон занозил ногу. Его тут же в него стреляют такой усыпляющим шприцом. Подходит хирург, вынимает ему занозу, и вроде, понимаете, вроде как все хорошо. После этого слон практически остается хромым на всю жизнь. Понимаете почему? Потому что слон устроен так в своей природе, что он прекрасно найдет любую траву, и эта заноза у него выйдет. Нет, просто, конечно. Понимаете?
1: Если только, извините, пожалуйста, Евгений Филович, если это только заноза, не продукт цивилизации, как, в общем-то, кронштейн или шаровая от москвича 2141.
3: Нет, это имеется в виду обширную область, конечно, в Нигерии, из которой сделали заповедник для браконьеров, просто запретили туда. Вот я имею в виду животные в дикой природе. Представляете себе, люди в дикой природе, да, они знают все абсолютно о ней. Они действительно не болеют. Что такое магия, мы не знаем. Мы прекрасно знаем, как говорят, например, дикие вещи, что вот инженеры думают, вот характерный вам пример, как это могли построить египетские пирамиды. Да. И они думают со своей замечательной, умной, рациональной головой, какие эти самые подъемные краны должны были быть. То есть, кстати, это тема строительства, не так ли?
1: Конечно, конечно.
3: И просто невероятно. И говорят даже такую вещь, что вот даже с средствами современной техники очень, мол, трудно поставить пирамиду Хеопса. Можно, конечно, мы все можем. Заметьте, что у рационалистов невероятное пренебрежение к людям, которые жили до них задолго.
1: Конечно.
3: Они же считают, что они все умнеют, умнеют, умнеют. И когда им сказать, что эти пирамиды не строил никто, и что они возникли просто магическим способом, точно так же, как растет дерево, так же выросли и пирамиды. Они разведут руками, похлопают.
1: И скажут, дескать, да, скажут, да.
3: Такое. Конечно, мы можем им привести пример из Библии. И поскольку сейчас Библия очень модная вещь, они прямо отрицать это не будут. Но, скажем, когда с помощью Иисуса Навина были воздвигнуты стены, разрушены стены, что они скажут? Они не скажут, что нет, Библия – ложь. Или они также не скажут, когда в великом мифе сказано, что Амфион игрой на лире воздвиг крепость Фивы. Просто игрой на лире. Вот конечно, что значит магическая цивилизация. Вовсе не надо, как они думают. Они же ставят себя на место тех людей.
1: Конечно.
3: И не заметили...
1: Ищут везде лебедку.
3: Конечно, и вся вот это вот смешное. Помню, мы в школе проходили эти самые первобытные общества.
1: Евгений Всеволодович, извините, пожалуйста, вас перебиваю. Просто сейчас тут показывают мне, что мне нужно выйти, там окно помыть. Там кто-то нахулиганил сейчас. Буквально 2 минуты.

0: Извините, я вернулся, все сделал. Простите, что я перебил вас, Евгений Всеволодович.
1: Да-да, понятно.
0: Да.
1: Да, я хотел вот что сказать. Касательно пирамид. Ну, допустим, они не поверят, что пирамида растет как дерево, хотя этому свидетельство есть и в древнеегипетских папирусах, просто откровенное, ибо там нет ни единой сметы о том, как платили рабочим, о том, откуда брали камни. Дело в том, что Египет такая территория, где этих камней вообще нет.
0: Согласен. Мало того, если бы это использовалось, как многие наши, так сказать, дебильные историки пытаются утверждать, арабский труд, то повсюду были бы захоронения этих погибших тысячи, в общем-то, рабочих подневольных.
1: Безусловно. Но вы знаете, есть еще более поразительные случаи, которые убеждают даже абсолютно убежденных рационалистов, что все не так просто в строительстве, если мы говорим об этом. Возьмите готические соборы. Недавно, примерно 50-100 лет назад, ну, сравнительно исторический этап недавний, пытались воспроизвести, построить хоть один готический собор. Это не удалось никому. Это не удастся сейчас. Никакая современная техника этого не может сделать. И знаете почему? Вот почему это происходит. Видите ли, готический собор устроен согласно латинской букве H или нашей букве N. То есть представьте себе, что две боковые стены, очень сильные, очень крепкие, сжимают купол. И поэтому купол как бы стремится вверх, он выходит вверх, он не давит, как в романском стиле, вот любая церковь, купол, он покоится на стенах, на основании. Готика совершенно по-другому подошла к делу. Эти две боковых стены выжимают, ну, вроде бы, выжимают купол вверх. Отсюда невероятное ощущение легкости, которое дает готический собор. И знаете, почему они не могут этого построить? Потому что найти... Представьте себе две боковые стены. Найти то место, где купол будет точно там, где он нужен, невозможно. Потому что там это построено по музыкальным интервалам. Именно там, вот в этом месте, где-то, это примерно золотое сечение, примерно чуть выше, чуть ниже. Если при любых расчетах это ничего не дает, купол либо падает, либо стены его сжимают. Представляете себе такую вещь? Вот это есть магия строительства.
0: То есть, попросту говоря, вот эти великолепные архитектурные, в общем-то, здания, да, к которым можно причислить и пирамиды, это ожившие фантазии вот их создателей.
1: Ну, дело в том, что чем магическая цивилизация отличается от рациональной? Дело в том, что магическая цивилизация не рассматривает смерть и не рассматривает нечто как мертвое. Камень точно такое же живое существо, как растение, птица, человек и что угодно. Что это значит? Что с камнем, упрощенно говоря, можно договориться. Есть такие молитвы, есть определенные, то, что называется в магии инкантации или эвокации, то есть определенные вербальные усилия, с помощью которого можно заставить камень войти с тобой в контакт, он будет тебя слушать. И более того, в этом смысле, представляете, это то, что нам очень трудно представить, что нет смерти и нет вообще ничего мертвого, что все абсолютно живое. И тогда история предстанет несколько в другом варианте. Если мы умеем договориться с камнями, если камни будут нас слушаться, если камни размножаются точно так же, как мы с вами, как растения, как звери, это ведь совершенно меняет картину, так сказать, строительства в магические времена. И когда говорят, что как это возможно было при таком маленьком населении, действительно, сравнительно с современным оно было очень мало, построить эти невероятные соборы, эти пирамиды, эти необычайные храмы в Индии, то совершенно понятно, что с технической точки зрения это невозможно. Значит, остается предположить только массу других способов жизни в природе и воздействия на природу.
0: Вы знаете, вот о чем я сейчас подумал, о том, что любому делу вредит посредник. То есть там, где появляется посредник, начинается проблема, да? Вот. И сейчас, так сказать, у наших с вами товарищей по эре, да, настало как раз вот такое непосредственное общение с посредником, а не с материалом, из которого можно созидать. И этим посредником, как ни странно, является все более и более усложняющийся с точки зрения, вот опять же, лингвистики язык. То есть, если, например, раньше люди с Богом общались напрямую, и между собой они общались напрямую, им не нужно было издавать ужасные звуки, щелкать языком по зубам, там, пускать пузыри, вот то, что, к сожалению, даже и мы сейчас с вами делаем, да, им достаточно было послать импульсы, и там другой человек, находящийся даже за много верст, от него его бы понял, так же, как его понял и камень, да, но я это говорю, естественно, очень так примитивно, но тем не менее, так оно и было. В дальнейшем появился этот наглый посредник. Изначально язык состоял из нескольких слов, только там каша, маис, унт, лепешка. Вот. А сейчас, когда человеческое сознание посредством, может быть, неких там даже стимуляторов пытается, наконец, освободиться, то автоматически ему препятствуют так называемые технические неологизмы. Ну, например, кофеварка, Феррари, унт, Лексус.
1: Знаете, все эти неологизмы ведь нельзя, строго говоря, отнести к сфере языка. Это знаковая система, не более того. Это ведь не язык с магической точки зрения. Язык тоже живой организм. И в этом смысле, когда сказано в Библии, что Адам дал имена всем тварям живым, это не значит, что он назвал кота котом, а зайца зайцем. Это значит, что он мог так сказать каждому живому существу, что оно слушалось его. Это называется магический язык. Это то же самое, что когда говорят маги или пророки в Библии: «Гора, сойди в эту реку», и гора сходит. Это, вот это и есть язык. А то, что мы сейчас понимаем под языком, это просто очень разветвленная, совершенно до невероятия усложненная знаковая система, не более того.
0: Конечно, колебания воздуха.
1: Поэтому, понимаете, все это обилие информации не стоит ничего, абсолютно ничего. Потому что это не имеет отношения к магической мудрости. Это вообще ни к чему не имеет отношения. Это просто усложненное технологическое пространство требует усложненной знаковой системы. Это совершенно понятно, что это не есть энергетическое воздействие на природу или на Бога. Есть, так сказать, дар умной молитвы. То есть, когда, как вы сказали, вот обращаются к Богу и не тратят слишком уж очень много слов на это дело, они могут сказать только одно слово. Как индусы говорят только слово «ом», и больше они ничего могут не говорить. Важно, как это произнести.
0: Конечно, конечно.
2: Кстати, у меня тоже возник вопрос к Евгению Всеволодовичу.
0: Пожалуйста, разрешите. Пожалуйста, Арат Аркадьевич.
2: Спасибо. Не кажется ли вам, что вообще вербальное, скажем так, выражение какого-либо предмета, явления или эмоции, которое сидит в нас и намного более глубоко, обширно и богато, нежели ее вот вербальное воплощение, это есть уже некое препятствие в общении и полном взаимопонимании между людьми, ее несовершенство, потому что возникают совершенно банальные проблемы, когда вербальное воплощение этого предмета или явления может не донести ее суть до другого, скажем так, участника вот процесса общения, потому что у него в процессе, так сказать, прослушивания этого вербального символа возникает своя совершенно другая ассоциация и отсылка к другому предмету, явлению.
0: Возвращаясь к тому, что я сказал, я же сказал, да, посредник.
2: Да.
0: Как только появляется посредник, начинаются проблемы.
2: А может быть, сейчас тогда
0: выпьем
2: успешность. Да, это Ну, скажем так, успех выживания вообще нашей цивилизации как раз и заключается в восстановлении полного взаимопонимания и признания такие большинством населения этой...
0: А может быть нет. Потому что как только вот эта магия станет доступна большинству, то дебилы разрушат все. Они будут развлекаться этой горой. У нее эта гора будет как Солобон бегать туда-сюда на одну сторону реки и на другую.
2: Нет, важно, чтобы дебилы, которые считают, что они сами себе хозяева в этой жизни, и они, скажем так, не понимают, что существует в данный момент посредник между ими и какими-то высшими разумными силами, если они признают их наличие этих сил и будут их как-то бояться, то... Может быть, они, скажем так, будут более спокойны и сделают то, что нам вот с тобой нужно.
0: Хотелось бы в это верить. А как вы думаете, Евгений Всеволодович?
1: Я думаю, что все эти страхи очень напрасны, потому что для того, чтобы сказать «Сей горе сойди» или сказать «Пирамида встань»,
0: да,
1: для этого очень много необходимо. И прежде всего необходимо полное отсутствие посредника между той горой и человеком, который это говорит.
0: Так я вот о чем хотел и поинтересоваться. Вот этот самый посредник, да, он же ведь не появился просто так, как кукурузина в поле, да. Есть вероятность, что он был сгенерирован специально людьми, как вот такой щит, который должен предохранить вот это от общения просто с высшими какими-то, скажем так, ну, не силами, да, вот с этой магией каких-то людей,
2: да, одно и то же,
0: деградировавших в ходе вот, да, цивилизации, от просмотра, в общем-то, времечко, вымечку, он сегодняшку.
1: Нет, безусловно, вы правы, потому что всякое посредничество есть рождено страхом и рождено желанием защиты, безусловно.
0: А когда оно началось? Вот вы не пытались отследить момент, когда зародилось это посредничество? Может быть, это и было вот там в Египте, когда жрецы подумали, нам надо как-то дико усложнить язык, и придумали просто слово «корыто». Вот корыто, в котором моют ноги, да? Интуитивно даже, может быть, это было.
1: Это, конечно, крайне сложные процессы, но то, о чем вы говорите, наверняка имело место, потому что, если взять Египет и касту жрецов, безусловно, они могли не сами, но с помощью своих школ, с помощью своих людей, которые на них служили, изобрести массу знаковых систем, которые бы оградили их, условно говоря, сакральный язык от того, чтобы им пользовались люди, которые не могут к нему иметь настоящего нормального отношения. Это совершенно ясно. Но дело в том, что, понимаете, если это было когда-то создано для защиты, для того, чтобы, так сказать, скрывать свои мысли и так далее, то дело в том, что в эпоху, в которой мы живем, слова вообще потеряли всякий магический смысл. Поэтому в этом смысле, строго говоря, мы не знаем ничего. И совершенно непонятно это надменное отношение новой эпохи к людям других эпох. Ведь это же, заметьте, очень любопытный процесс. Историки, ученые говорят, ах, Фидий, ах, Прокситель, ах, готические соборы и так далее. Но в то же время они говорят, что любой сейчас школьник там 8-10 класса знает больше, чем Ньютон, да, знает больше, чем Леонардо да Винчи. Когда их спросишь, как же этот ваш школьник столько знает, но он никто и ничто, и будет всю жизнь никем и ничем. Тогда, может быть, дело все-таки в том, что он ничего не знает, просто...
0: А, извините, что перебиваю, может быть, тут как раз и произошла вот ошибка вот именно в символике. То есть, когда они говорят, что он знает, то знать-то он может больше, чем Ньютон. Например, Ньютон не знал, что такое презервативы, да, возможно, да, вот, а... Но тут речь идет о чувстве. То есть современный, в общем-то, дебильный школьник, ходящий на концерт «Бздела», к примеру, он, естественно, не может чувствовать и десятой там доли того, что чувствовал Ньютон. То есть речь идет, видимо, все-таки о чувстве.
1: Все это понятно, но заметьте, что вот все эти системы, которые оградили нас от живой природы и от живого мира. В сущности, ведь они варятся сами по себе. Ведь физика и математика никак не объясняют живой мир. Они объясняют модели, которые они сами себе строят. Они сами ставят себе задачи и сами их разрешают. Но это не имеет никакого отношения к реальному, живому, открытому миру, которому доступ действительно закрыт.
0: Пытались как-то на эту тему шевелиться генетики, но как недавно сказал базитолог Андрей Орлов, то есть они, все их заслуги заключаются в том, что, к примеру, арбуз изобрел я, говорит генетик, и все.
1: Ну, это понятно, но заметьте, что же им остается. Заметьте, вот, заметьте, ну, ничего другого не бывает. Поэтому вот эта физическая реальность, в сущности, это род фантазии, уже начиная с Ньютона, кстати, того, вся математическая и физическая система варится в своей кастрюле. То, что они говорят нам о космосе и о звездах, не играет ни малейшей роли и, видимо, к реальности не имеет никакого отношения. Эта модель одна сменяет другую модель просто. И заметьте, что когда они внедряют в массовое сознание, уверенность в своих грандиозных успехах, это не более чем блеф. Поэтому можно легко и достаточно легко доказать, что все так называемые достижения современной науки – блеф, ну, минимум наполовину. Что это не находит никакого, что, попросту говоря, ну, назвать это ложью нельзя. Но дело в том, что так же, как есть тоталитарное государство, так же и есть и тоталитаризм науки, еще более страшное, когда наука не признает никаких других методов общения с природой, нежели ее собственные. В этом смысле она полностью закрывает идеи так называемых традиционных наук, магии, алхимии, астрологии, в том плане, в котором они действительно должны быть. Вы не находите, что этот процесс просто удивителен?
0: Я-то как раз нахожу, но я пытаюсь понять, есть ли какой-нибудь такой реально существующий альтернативный источник информационный, который, ну, помимо нас, конечно, вот здесь сидящих, который как-то вот глобально бы пояснял сложившуюся печальную ситуацию. То, о чем мы сейчас говорим, реально-то и есть. Это Армагеддон, на самом деле.
1: Это можно назвать еще даже хуже, чем Армагеддон. Но я думаю, что дело в том, что, понимаете, вот эти посреднические знаковые системы настолько затуманили людям мозги, что они уже давно потеряли хоть какой-то реальный взгляд на какие-то вещи. Это же просто фантастика. Потому что, ну, нам говорят очевидное совершенно. Бред нас обманывают в глаза в очень и очень многих областях. В той самой генетике, на которую вы так любите ссылаться.
0: Ну, я в этом же ключе и ссылаюсь.
1: Когда преподносят, ну, очевидно, параноидальный бред про какое-то клонирование, я совершенно не понимаю, почему люди должны в это верить. Потому что это же очевидная паранойя для любого человека, который хоть мало-мальски знаком с этим предметом.
0: Понимаете? А я, более того, Евгений Всеволодович, не понимаю, почему они даже не тоже должны в это верить, почему они вообще должны это слушать.
1: Вот это и непонятно, кстати говоря.
2: К сожалению,
1: а вы знаете почему? Потому что им делать нечего. Потому что когда-то Бердяев сказал очень забавную штуку в 17-м году или в 18-м, что, говорит, эти ужасы, которые будут в России, они понятны. Но я, говорит, предвижу еще больше ужас. Это тотальную скуку, на которую большевики обрекут эту страну. Понимаете? И эта тотальная скука, ведь она, собственно, во всей белой цивилизации распространена теперь. Людям просто нечего делать. Понимаете? Они не знают, чем себя занять. Заметьте, они не выносят молчания даже на 5 минут. Если вы когда-нибудь были в гостях, если если с вами такое случалось, с Айратом наверняка случалось.
0: Со мной очень редко меня не зовут после того случая.
1: Не зовут, да? Но если вдруг вас позовут, заметьте, любые гости. Ну вот разве могут 4-5 человек собраться и помолчать? Молчать.
0: Конечно, нет. Вот после вот этого случая был как
1: дальше
0: раз...
1: Дальше начинается цивилизация анекдота. Что это такое?
0: Ой, какая
1: это
0: гадость.
1: Ужасающий кошмар. Это когда людям абсолютно нечего сказать. Они не знают, что сказать. У них нет никаких тем. Они же не могут говорить, что вот я был на работе.
0: А там прораб.
1: Да, там прораб мне сказал кто-то. Повисает ужасное молчание. Вот купить тоже все время нельзя. Сами понимаете. Надо о чем-то
0: видик поговорить. Смотреть.
1: Смотреть этот видик. Это действительно кошмар. Но просто вот так, просто нормально поговорить на какую-то совершенно хотя бы на тему, почему дрозды гнездятся так высоко и устраивают столь сложные гнезда, а клёсты поют по-другому. Почему?
0: И как они, кстати, на такой большой скорости влетают вот в литок и не ударяются в стену?
1: Совершенно невероятно. Ведь масса тем, на которых, ох, как можно поговорить, тем более, что ни в каком интернете не найдешь информацию о таких вещах никогда в жизни.
0: Конечно.
1: Совершенно непонятно. Для того, чтобы отличить пение соловья от пения малиновки, надо же действительно слушать очень внимательно. И никакие магнитофонные записи здесь не помогут. Кстати, это есть живая природа.
0: Извините, Евгений Всеволодович, я просто хочу сказать, что в пении обычного соловья наличествует дикое совершенно количество низких частот. Действительно так. Вот я тут недавно присутствовал, сидя на мосту, значит, два они там распевали стерео. Там такие низы, что аж кишки калашматят по диафрагме. То есть маленькие птички, но именно присутствуют низкие частоты. Я думаю, где-то там даже там, герц 60, вот там четко есть.
2: Здесь, видимо, проблема в том, что некоторые люди не улавливают частоты.
0: Ну,
2: большинство это... даже. Ну, скажем так, к постановке этой проблемы, вот как Евгений Всеволодович видит, да? Как ты думаешь?
0: Согласен, согласен. Евгений Всеволодович, так может быть, нам вот сейчас тут втроем сидящим, как сейчас модно, говорит, срубить лаве, он это самое, организовать службу по, в общем, поставке в такие дебильные демонические компании, да, ну, так скажем, массовиков, затейников в нашем лице, вот, ну, потому что, ну, сидят четыре дебила, значит, НТВ уже закончило вещание, им делать нечего, значит, чернокожий сексуала ненормально исчезла, то есть, ну, что там, кассета там с любимым там это, с отбитыми мошонками закончилась, водку вроде еще есть. Тут приходим мы и даем какую-то тему разговора. За деньги, естественно, за мелкий хотя бы, ну, прайс.
1: Понимаете, это будет уже второй урок. Прежде всего, люди совсем не умеют слушать. То, что они не умеют говорить и не знают, о чем говорить, это уже второй вопрос. Дело в том, что вы заметили, что вы во всех этих компаниях люди совершенно не слушают друг друга. Именно поэтому иногда даже ловишь такой вот... Ты что-то говоришь, на тебя нетерпеливо кто-то смотрит и ждет, когда ты, наконец, закроешь рот. И тут же он в момент сразу... А вот, ребята, вы знаете, а вот был со мной такой случай.
0: В армии особенно вот так. Да. Вот. Или до армии, помню, да.
1: Вот. И этот кошмар, вот, который можно действительно назвать цивилизацией анекдота, цивилизацией допинга, обязательно надо рассказать какой-то очень-очень вопиющие моменты жизни. Автокатастрофу или еще что-нибудь. Действительно, ведь... А просто если ты придешь в компанию, поговоришь о пении малиновки, ну, я не знаю, как на тебя посмотрят тогда это самое.
0: Ну, как на странного, по большей мере. Кстати, да. Вот, знаете, одно время, значит, они нашли такой путь спасения от этого, да. Они, значит, взяли в руки гитары, назвали себя бардами и бардессами и стали петь. То есть, значит, о всяких своих жизненных переживаниях на трех аккордах. Но затем тоже, значит, демон их поборол, и мы наблюдали, вот, проводили исследования, съемки скрытой камеры ССК сокращенно, когда, значит, одна базетка берет гитару и начинает петь, а другие думают, да заткнись ты уже быстрее, там, давай я уже спою, но при этом вид сохраняют внимательный, хотя им совершенно безразлично, о чем, значит, данная базетка поет. Им главное взять и тоже вот сама выразиться на этой вот непонятной гитаре. То есть даже, скажем так, попытка приближения к искусству великому и светлому, она, в общем-то, провалилась.
1: Ну, это, естественно, она не могла не провалиться в этом смысле. Я так думаю, что это понятно абсолютно.
0: Ну, сейчас, если вы не против, мы ненадолго прервемся, послушаем коротенькую композицию.
3: ботаническом саду на астероиде номер один расцветают роты. В зеленом долларовом платье герцогиня номер два встречает зарю автокатастрофы. В зоопарке номер 666 разломали вагонетку. Номер паспорта совпадает с номером денежного знака. Пусковая фигура плавится между ними. Кровь и клопы. Клопов посыпают бустом людей долларами. Номер паспорта совпадает с номером денежного. На проспекте Маркса девушки в желтых жилетах красят асфальт парижской помадой. Пусковая фигура плавится в нежных объятиях. Зеленая кровь змея свертывается деноминацией денег. Кровь и клопы. Клопов посыпают бустом людей долларами. Выпивая кружку пива, выбрасывают бумажник в крапиву. Восторженная радость юноши номер 23. В зоопарке номер 666 разломали магазин. Это синие водоросли. В гневе они за номер один расцветают рты. Девушки в желтых жилетах в зеленом долларовом платье герцогиня номер восторженная рада встречаешь номер 23. Выпивая кружку пива, выбрасываю бумажник в крапиву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Евгений Всеволодович Головин, поэт, философ, и Айрат Дашков. Вся наша сегодняшняя программа посвящена людям в касках, в общем-то, то есть строителям в касках и рукавицах, и с киянкой, да, с деревянным молотом, которому они, подобно, в общем-то, Павке Корчагину, лупят и укладывают. И в дальнейшем там, в общем-то, живем и размножаемся активно. Соответственно, я предлагаю для тех, кто слушал нас уже в течение долгого времени, присоединиться к нашей беседе посредством телефона. Номер я вам сейчас женщина напомнит.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И задать ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы мне не даете спать совсем. Просто не даете, просто ужас. Это просто невозможно. Я вот хотел задать вашим гостям вопрос, как вот они относятся к переносу Думы в Санкт-Петербург, нужно перенести, в Нижний Новгород.

0: Может быть, как-то вы его особо трактуете, или у вас есть какое-то такое... Ну, я понимаю, что это, так сказать, не совсем...
1: Я прежде всего хотел бы спросить, а что такое Госдума, что это за организация?
0: Ну, в таком случае, я думаю, что есть смысл перенести в любом случае. Ну, как, потому что любая, так сказать, смена обстановки, она идет благотворно, в общем-то, для любого организма.
1: Но вы уверены, что Санкт-Петербург украсится этой самой Госдумой?
0: Ну, я тут думаю так, что если вот верить в, собственно, в закон сохранения энергии там и так далее, да, то в одном месте убудет, в другом прибудет. Дело в том, что сейчас Санкт-Петербург лишен этого замечательного явления, да, а у нас вот тут хоть это отбавляй, пора бы и поменяться. Вот помните, как, например, в те давние годы, когда еще люди ездили за водкой в ресторан на Казанский вокзал, к примеру, ночью, да, приезжали люди, приезжали шахтеры при больших бабках и дико тут крутили. Затем ситуация резко изменилась. Вы помните эти забастовки на рельсах и так далее. То есть всегда так. Это же, скажем так, мощная вот эта амплитуда. Бывают точки высшего развития, точки, скажем так, какой-то, каких-то неудач, черные и светлые полосы. Все должно меняться и течь. Не может быть так, что в одном месте всегда все было, а в другом месте как-то вот.
1: Ну, конечно, сейчас же получается государство-государство, в Москве сосредоточено все. И, наверное, конечно, в этом смысле, безусловно, такая организация, как Госдума, наверное, бы лучше себя чувствовала в другом городе.
0: Безусловно. Я, кстати, напоминаю, что сегодня еще Евгений Всеволодович исполнит нам какую-нибудь из своих песен. И следующий телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Айрат? Извини, я это, да.
2: Говорю. Я есть что боюсь, что жители Санкт-Петербурга будут гнать в Госдуму просто мокрыми тряпками. То есть не будут слишком приветливо ее встречать. Не думаю, что они испытывают какой-то комплекс от того, что такой вот важный атрибут власти не присутствует в их городе. Наверное, они бы согласились на что-нибудь другое, если переносить.
0: Ну вот, кстати, например... Ну, какая вот альтернатива, собственно?
2: Ну, например, какой-нибудь замечательный там научно-исследовательский институт со своим стационаром, чтобы мне было так далеко ездить.
0: Со своим
2: вот
0: ядерным реактором. Да. Понятно. Понятно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Будьте добры, Евгений Всеволодович, такой вопрос. Как-то считается, что, в общем, признано в Европе, что, в общем, как бы она до сих пор живет теми учениями, так сказать, теми философскими течениями, которые были заложены еще с Древней Греции. В то же время наша цивилизация как-то свойственно, в общем, обвинять именно древних греков, как-то немножко свысока относиться к их порокам. Ну, понятно, что речь идет как бы о любви к мальчикам, вот к этому всему, как немножко это как-то и с издевкой, что ли, мы об этом говорим. Имеем ли мы право так относиться к людям, которые, кстати сказать, подарили нам и такую философию, такую потрясающую культуру, и такую архитектуру, между прочим, если говорить о именно строительстве, как бы.
0: Понятно, спасибо. Кстати, они подарили нам, помимо всего прочего, еще и оливки, да. Ну, все равно эко завернул наш радиослушатель.
1: По-моему, это очень хороший вопрос. И поскольку в этом вопросе в каком-то плане кроется ответ, то я могу лишь согласиться с вами в том смысле, что, во-первых, мы никак не можем относиться к нравам и к морали Древней Греции, ибо там был совершенно другой уклад жизни, другая религия. У нас монотеизм, ну, хотя бы формально, можно сказать, у нас христианство, у нас 10 заповедей. Греки этими преимуществами не обладали точно так же, как город Ленинград, то есть, простите, Санкт-Петербург не обладает Госдумой. Дело в том, что понять политеизм очень и очень трудно с нашей точки зрения. И в этом плане, что касается таких, так сказать, альтернативных увлечений древних греков, мы можем это только констатировать.

0: и уважать это безусловно, потому что вы совершенно правы, что все это великая цивилизация, которая подарила нам все. Более того, она подарила нам логику, благодаря которой мы вообще существуем и можем общаться и что-то делать. В этом плане любовь к мальчикам, конечно, она очень сильно объясняется. И у Платона есть объяснение, у комментаторов Платона есть объяснение, почему это так. Дело в том, что в двух словах можно сказать следующее на эту тему. Древние греки, в частности древние греки, очень подчеркивали разницу и враждебность полов, женского и мужского, и считали, что между этими полами в принципе ничего общего нет. И поэтому пусть женщины живут своей жизнью, можно также, кроме любви к мальчикам, вспомнить лесбиянство, очень сильно развитое в Древней Греции, которая ни у кого не вызывала там ни малейших нарицаний, попреков и так далее. Это просто абсолютно другая культура. И поэтому, к сожалению, у нас получилась вот какая вещь. Вот на греческую философию и логику, в принципе, была наложена довольно-таки чуждая нам иудео-христианская культура. И от этого симбиоза, мягко говоря, весьма странного, очень многие наши беды и очень многие наши предрассудки.
1: Вот если вы не против, я сейчас обращусь к Пейджу. Тут такое сообщение пришло. Александр, привет, это Скляр Александр. Слушаю вас и вашу замечательную беседу. Время остается, по-моему, совсем немного. Может, попросите Евгения Всеволовича что-нибудь спеть? Спасибо, жду, Скляр. Ну, вы знакомы наверняка с этим замечательным музыкантом. И,
0: да,
1: может быть, как-то... Ну, такой уж, видите, совпало. Была у меня такая знакомая, Инесса, совпала. Помнишь, Айрат?
2: А, Инесса.
1: Да, померла, отравившись арбузом. Ну, что ж поделать, вот так. Я ей говорил, ну, она такая тучная была, арбузы эти лузгала, что-то выпили контраву.
2: Царствие небесное. Я, можно я буквально на секунду еще эту тему? Мне хотелось как бы еще поинтересоваться у Евгения Всеволодовича, как он смотрит на то, что в общественном сознании все-таки превалирует точка зрения именно приверженцев христианства о том, что дохристианский мир и вообще падение вот этих, скажем так, греко-римской цивилизации именно обусловлено их политеизмом, что политеизм, он, скажем так, по их мнению, меньше, наверное, имеет как-то прав на существование по сравнению с монотеизмом. И вот опять-таки используя ту же терминологию, дескать, более первобытен по сравнению с монотеизмом и, может быть, менее, скажем так, присущ человеку и человечности как таковой.
0: Я думаю, что это распространенное заблуждение. Именно политеизм, собственно, и есть чисто жизненная религия, чего нельзя подсказать про иудео-христианизм. Понимаете, какое дело? Дело в том, что политеизм вообще отрицает понятие смерти как такового. Это понятие пришло к нам, европейскую культуру, пришло именно из иудаизма. В том смысле, когда мы читаем, что Бог сотворил мир из ничто, и что мы все уйдем в ничто. Дело в том, что древние греки, насколько можно судить, они просто не понимали, о чем идет речь. То есть у них никогда не было понятия смерти. Понятие метаморфозы, разумеется. Понятие очень сложных метаморфоз, разумеется. Но представьте себе, что эти люди, равно, кстати говоря, и мы все, никак не можем представить себе и уразуметь, что вот мы умрем, и все. И что дальше? Ничто, пустота, чернота, тьма. С этим невозможно согласиться. Более того, ни один живой организм никогда с этим не согласится. Поэтому, когда говорят, что греческие боги, греческие мифы несколько более удалены от людей, чем христианство, это совершенно неверно. Как раз христианство максимально удалено от людей, как это возможно. христианство ввело трансцендентность, понятие совершенно диких фантазий в это дело. При этом речь идет о спасении души, но они не объясняют нам, что такое душа. И я не собираюсь вести дальше этот очень сложный спор. Просто хочу заключить, что политеизм гораздо ближе людям, нежели иудео-христианство.
1: Ты удовлетворен ответом?
2: Да, я с уважением отнесусь к нежеланию ввести спор на эту тему, Евгений Всеволодович. Может быть, вернемся к тому, что мы...
1: Да, Евгений Всеволодович, если все-таки вы как-то в силах, может быть, мы послушаем сейчас вживую исполнение вами песни.
0: Ну, хорошо. Я, правда, предупредил вас, что у меня нет сценического опыта, и я как-то несколько волнуюсь в этом плане. Но если вы позволите, я попробую исполнить песню «Эльдорадо», так как я, вообще говоря, ее задумал, потому что Александр Скляр и группа «Ва-банк» сделали эту песню несколько иначе. И я сейчас ее попробую сыграть. Вы, наверное, слышали это в исполнении «Ва-банка», и поэтому вы сразу поймете, в чем, собственно говоря, разница. Поэтому, если вы... позволите.
1: Конечно. Айрат Юрьевич, пожалуйста. Нет, вот этот микрофон, да, пожалуйста, под гитару, если вам не сложно. Спасибо большое. Извините, что я вас...
2: Ничего.
1: А Штраус, тихо. Угу. Можно так немножко, да, пробный звук издайте, пожалуйста. А вот голосовой поближе, пожалуйста, микрофон.

Тут перед нами лежит голубое Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем. Подставляя ладони золотому дождю. Здесь можно пить и смеяться, и пальцы купать в жемчугах.

0: звезды. Вот она звучит так.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин и Арат Дашков. Мы тут сейчас посвящались и решили, что, так скажем, продлим вот этот такой концерт акустический Евгения Головина в нашем эфире.
2: Штрауса, я же сказал, продлим.
1: Да, извините, Евгений Всеволодович, наших музыкантов, они притихли.

0: Ну, вот так.
1: Ну, и, может быть, сразу тогда следующую песню. Или давайте все-таки тогда послушаем сейчас быстренько телефонный звонок, да? Ответим на него, а потом уже пьесу. Вы не против такого плана действий?
0: Ну, давайте так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте, доброй ночи.
1: Вам также.
2: У меня к вам, это Михей Зеленоградский беспокоит, у меня к вам некоторые замечания по поводу вот высказанной концепции относительно преимущества политеизма над монотеизмом. В том самом, что фактически политеизм и монотеизм – это никоим образом не различные системы, а суть одна система. Просто, вот на мой взгляд, вот это как-то посудит. Просто политеизм как бы изначально развит из концепции того, что все существа, вплоть до самого нижнего мира, развиваются манифестационно из Бога, то есть непосредственно является его проявлением. Но атман есть брахман. И это как бы соответствует периоду Золотого века. Ну, а появление, в общем-то, таких религий, как христианство, ислам и так далее, ну, в общем, всех этих адамических религий, авраамических, именно произошло вполне естественно, потому как именно твари от Творца и отдалилась. То есть креационизм вполне естественное выражение существующей сейчас действительности. Вот, это как вот вы на это сейчас смотрите. А второе, вот у меня знакомый есть Шалдон в Зеленограде, он утверждает, что, в общем-то, сакральный язык современного мира – это русский мат. Вот вопрос.
1: Спасибо, такой спасибо.
3: Насчет второго вопроса я не очень знаю. Насчет сакрального-то языка, по-моему, это даже очень серьезный лингвист затруднится ответить. Что касается первого вопроса, вы знаете, тут давайте не будем вдаваться в очень жестокую дискуссию на эту тему, но надо добавить необходимо, что политеистический мир абсолютно розница от мира креационистского, именно потому, что политеистический мир никогда не был создан. Боги не являются богами с точки зрения бога-креатора-творца. Они ничего не создавали. Вечная природа пребывает в своих вечных изменениях. Боги являются демиургами, то есть организаторами и устроителями, но ни в коем случае не творцами. Именно это резко разделяет политеистическую религию от монотеизма.
4: То есть личностное понимание Абсолюта, я так понимаю, оно обусловлено тем, что люди вложили в личность божества какие-то собственные качества и особенности характера своей личности, психики. В связи с этим им стало проще просто-напросто.
3: Я,
4: да?
3: Думаю, да.
1: То же самое, что вот они делают, извините, что я перебил, с домашними животными. То есть моя кошечка все понимает, только сказать не может.
3: Да нет, разумеется, это совершенно понятно. Политеизм вообще очень сложная вещь, и понять ее трудно, ибо она предполагает полную свободу, полное отсутствие идеи рока и судьбы и совершенную свободу личности. Потому что Бог-креатор, есть Творец, есть Отец, есть диктатор и тиран, как бы мы это ни называли. И поэтому совершенно ясно, что ни в коем разе мы не можем эти религии путать.
1: Ну, сейчас, может быть, опять вернемся к музыке, если вы не против.
3: Да, ну, я тогда попробую еще одну песню спеть, если вы не устали от этого.
1: Нет,
3: дела всего. Это песня... Я вообще люблю такие веселые песни о хорошей, веселой жизни. Я очень не люблю ни воспитывать, ни это самое, ни намекать на что-нибудь, а просто так вот, как пою, так и пою.

Здесь опасно, здесь прекрасно, и пока еще не ясно, нас отравят.